0: Украины объекты портовой, энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, а также цех производства БПЛА. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детям. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко после ракетного удара по школе-пансионату в Краснодарском крае. Напомню, в результате погибли трое подростков, 8 человек пострадали.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае. Под массированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов попала в том числе школа-пансионат. В результате произошедшего трое детей погибли, 8 человек пострадали. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по самым беззащитным, по нашим детям. Это не случайность, а умышленная агрессия, направленная на детские учреждения и районы, где проживают мирные жители. Следователи дадут правовую оценку каждому подобному преступлению.
0: Следователи также расследуют атаки на мирных жителей Белгородской области и Донецкой Народной Республики. В Белгородской области 3 человека получили ранения. В Донецке мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете. А в Горловке мирный житель ранен в результате удара беспилотника. В соответствии с федеральным законом налоговый вычет на долгосрочные сбережения россиян будет распространяться на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января 2025 года долгосрочным договором добровольного страхования жизни в пределах 30 миллионов рублей по каждому такому договору. Кроме того, налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится с 400 тысяч до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Повышенный налоговый вычет можно будет получить до достижения ребенком 18 или 24 лет, если он является обучающимся по очной форме обучения. Энергетики восстановили электроснабжение в Новгородской области после шторма, сообщили в официальном телеграм-канале компании. Отмечается, что новгородский филиал Россети «Северо-Запад» остается в режиме повышенной готовности. Ранее энергетики сообщали о том, что днем 24 августа без света оставались порядка 5000 человек в почти 300 населенных пунктов. Для восстановления электроснабжения были задействованы десятки бригад и единиц техники. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф длиной 130 километров тянется к востоку от Исполина. Показали спутниковые данные. Активность Исполина может повлиять на низколетящие самолеты. Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его извержение началось 15 августа. Предприниматель Эрл Маск назвал Москву самой красивой столицей в мире с отрывом от всех остальных городов. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times. У них, кажется, есть генетическое преимущество. Некрасивых русских женщин просто не существует, сказал он и заявил, что Россия – это секрет, который спрятан от нас. Она потрясающая, подчеркнул Маск. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» сделал заявление относительно травмы полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче 5-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом». У Руслана диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займет около месяца. Здоровье «Рус» и скорейшего возвращения в строй, написала пресс-служба «Спартака». Напомню, «Спартак» в 5-м туре победил «Зенит» со счетом 2-0, а в турнирной таблице лидирует Краснодар, набравший максимальное количество очков 15, у «Спартака» 12, у «ЦСКА» 11. Президент Краснодара Сергей Галицкий заблокировал трансфер нападающего «Фламенго» Эвертона Суареса, сообщает ESPN. Практически все условия для перехода нападающего в российский клуб были согласованы, но Галицкий отменил решение спортивного директора «Быков» и не позволил завершить сделку. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе в сентябре, однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин. Добавлю, что конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщал о том, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Российские прыгуны в воду Кирилл Косимов и Мирослав Киселев выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей в соревнованиях с трехметрового трамплина. В завершении тенниса победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева впервые выступит на турнире WTA 500 в Сингапуре. Россиянка заявилась на эти соревнования, которые состоятся с 21 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центров области, 25 августа в Петропавловске-Камчатском до 18 градусов тепла и небольшой дождь. В Челябинске плюс 27-29 без осадков. В Иркутске до 24 градусов выше 0 без осадков. В Архангельске всего 13-15 облачно и дождливо. В Кирове плюс 20 небольшие дожди. В Воронеже до 24 тепла и без осадков. Еще теплее в Ростове-на-Дону и в Сочи. Там 28-30 градусов жары. В Санкт-Петербурге и Москве днем плюс 16-18 градусов. Пройдут кратковременные дожди. В столице ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 13. Слабый дождь ожидается не раньше 9 утра.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретто, и это наша автомобильная программа «Пути дороги», где мы говорим о самих автомобилях и о жизни внутри автомобиля, вокруг автомобиля, в общем, о всем интересном, что происходит вокруг этого замечательного транспортного средства.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость мне очень понравилась. В России по итогам первого полугодия зафиксирован рост продаж подержанных мотоциклов. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 6 месяцев 2026 года в России продали чуть более 70 тысяч подержанных мотоциклов. Мотоциклы становятся модным транспортным средством и, в общем, переживают второе, а может быть, третье рождение в нашей стране. Я помню, когда в моем детстве мотоцикл был мечтой многих мальчишек, потом на него сели солидные дядьки, потому что мотоцикл был дорогим, а сейчас мы перешли к очередному этапу, когда мотоцикл, как мне кажется, из игрушки, из дорогой, становится средством передвижения, вполне себе полноценным. Люди оценили, что мотоцикл дает возможность объехать всякие пробки, при этом мотоцикл достаточно практичен, но и вообще удовольствие от езды на мотоцикле, говорят, что с ним сравниться мало что может. Я сам не мотоциклист, честно признаюсь, но дважды в жизни я становился владельцем собственного скутера 50-кубового и с удовольствием гонял, но не по шоссе, конечно, на этом транспортном средстве на шоссе не решился выезжать, а вот по окрестностям своего дачного поселка с большим удовольствием. Давайте обсудим эту тему со специалистом. У нас на прямой линии независимый мотоэксперт Роман Ситников. Здравствуйте, Роман.
2: Игорь, добрый день.
1: Дайте совет нашим слушателям, на что надо обратить внимание при покупке подержанного мотоцикла и с какой суммы можно начинать, потому что можно найти, наверное, и за 5000 рублей, но я бы не советовал такой мотоцикл никому.
2: Ну, я думаю, да, за 5000 рублей там это будет не транспортное средство, а какой-то некомплектный конструктор для сборки, а так в целом там с бюджетом даже в 100 тысяч можно найти какой-то малокубатурный мотоцикл живой, который вполне справится с функциями транспортного средства городского. Кстати, еще один важный момент в перечислении преимуществ. Бесплатная парковка и время на поиск места для парковки. Оно примерно равно нулю, что в крупных мегаполисах очень и очень удобно.
1: Ну и, соответственно, какие советы вы бы дали тем, кто только-только приобрел мотоцикл и, наверное, только-только получил права категории А?
2: Я бы, наверное, посоветовал, прежде чем выкатываться на дороге, пройти еще в школу, где учат именно ездить, а не сдавать на права, потому что это важный момент. Здесь это не только какие-то нюансы управления, но еще и тактика поездок в городе. То есть сейчас такие школы есть. А по мотоциклу сейчас салонов огромное количество. На внутреннем рынке, как правильно заметили, техники подержанной разных ценовых категорий довольно много. Важно определиться, чего хочется. Потому что обычно это происходит как? Человек видит картинку красивую и пытается ассоциировать себя с ней. Вот куплю чоппер, стану настоящим байкером, или куплю спортбайк и буду валивать как настоящий спортсмен. Ну, на самом деле, лучше попробовать на более нейтральных, более универсальных вариантах кататься и понять уже на практике, чего хочется.
1: Спасибо большое за ваши советы. Надеюсь, что наши радиослушатели обязательно к ним прислушаются. Вот такая тема обсуждается в последнее время очень активно в водительском сообществе. Объясню чуть позже, почему. Но в России уже несколько лет существует такая мера, как конфискация автомобиля. Вообще, конфискация автомобиля – вопрос достаточно сложный с юридической точки зрения, да и с моральной тоже, потому что применяется во многих странах мира, как правило, в первую очередь по отношению к водителям, которые пытаются управлять автомобилем в нетрезвом виде, не в первый раз. И у нас в стране, если водитель лишен прав за нетрезвое вождение, если он попытается во время срока лишения сесть еще раз за руль, наступает уже уголовная ответственность, когда автомобиль конфискуют. Почему сложное? Потому что автомобиль может не принадлежать данному водителю, и тут возникает юридическая коллизия. Надо разбираться, на каком основании он сел за руль, дали ли ему добровольно ключи, или он их каким-то образом взял. Ну, в общем, сложности. Плюс автомобиль может принадлежать, условно говоря, ему, но тут существует еще такое понятие, как совместно нажитое в браке имущество, то есть есть еще жена, есть дети, а их лишают, может быть, автомобиля. В общем, проблем с точки зрения юридических довольно много, но сейчас, насколько я знаю, во всех регионах практически идут такие процессы, когда водители лишают покупает автомобиль и конфисковывает. Потом он, как правило, продается на аукционе. Вернуть его невозможно. Лично я с этой темой сталкивался только по публикациям и по рассказам моих друзей, которые занимались такими делами, в первую очередь юристов. Ну, давайте поговорим с одним из таких специалистов. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Насколько я понял из публикации, почему, собственно, мы к этой теме обратились, что в одном из регионов конфискуют автомобиль у водителя, который многократно выезжал на встречную полосу, лишался за это прав и все равно продолжал выезжать. Вообще, за какие правонарушения могут конфисковать автомобиль, кроме управления в нетрезвом виде?
3: У нас есть три статьи в Уголовном кодексе, которые предусматривают конфискацию. Это вы уже сказали про статью про повторную пьянку за рулем, 264 со значком 1. Есть статья 264 со значком 2, со значком 3. Вот со значком 2 статья – это как раз та статья, которая предусматривает уже уголовное наказание за повторный выезд на встречную полосу, если лицо было привлечено за повторный, то есть уже третий подряд выезд на встречную полосу. Либо, опять же, повторный в третий раз превышение скорости на величину более 60 или более 80 км в час. Еще одна статья 264 со значком 3 – это наказание за, опять же, повторное управление лицом, лишенным права управления, которое подвергнуто такому наказанию. Вот это вот три статьи, которые предусматривают уголовное наказание и конфискацию автомобиля в таких случаях.
1: Понятно. Ну, насколько я понимаю, все-таки за выезд на встречную полосу, хотя это очень опасное правонарушение, так же, как за сильное превышение скорости, конфискацию применяют достаточно редко. Я слышал впервые о таком случае. Ну, а что касается человека, который там второй, третий, четвертый раз сел пьяным за руль, тут, в общем, все понятно. Скажите, пожалуйста, по каким, собственно, мотивам можно избежать конфискации, доказав, что это, например, автомобиль принадлежит не вам?
3: Это очень сложный вопрос, и в практике, прямо скажем, на мой взгляд, сейчас превалирует такой обвинительный уклон. То есть, с одной стороны, в законе сказано, что конфискуется транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении этих преступлений. А с другой стороны, многие осужденные, они, ну, может быть, пытаются избежать конфискации, да, и они составляют задним числом договор купли-продажи автомобиля, якобы они продали буквально там за день до этого факта или за неделю, но почему-то оказались за рулем. Но суды к этому относятся довольно критически, указывая, что автомобиль, поскольку не был передан покупателю, а находился во владении так называемого продавца, то как бы право собственности не перешло, потому такая машина конфискации подлежит. Но это, в общем-то, не самое правильное толкование, на мой взгляд, потому что все-таки, если договор заключен и есть соответствующий документ о передаче, да, то тут даже тот факт, что он остался здесь за рулем, но не прямо говорит о том, что машина не была продана. Хотя, конечно, понятно, что это уловка с целью избежать конфискации автомобиля, и суды в основном на нее не идут, они так и пишут, что машина реально не была продана, договор не был исполнен, а потому она осталась принадлежать обвиняемому, и это является поводом для конфискации. Но вот по совместно нажитому имуществу уже есть разъяснение Верховного суда, что подлежит конфискации, в том числе и совместно нажитый в браке автомобиль, поэтому здесь судебная практика уже есть, и с подачи Верховного суда она сформировалась, тоже нужно понимать, что если машина, допустим, зарегистрирована на жену, а едет за рулем муж, то машина это является совместно нажитым имуществом, и она тоже будет конфискована при повторном совершении этого нарушения.
1: Вот-вот, так что не стоит пытаться садиться за руль в нетрезвом виде. Есть для этого такси, общественный транспорт, да и пешочком ходить полезно. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте сегодня поговорим о том, как правильно перевозить велосипед в автомобиле. Вообще, сюда можно отнести и перевозку другого крупногабаритного инвентаря. Есть правила, которые говорят нам о том, что нельзя перевозить вещи, условно говоря, которые выступают сзади более чем на метр, если вы не обозначили их специальным флажком красным. Сейчас существует достаточно большое количество способов перевозки велосипедов, и существуют специальные крепления, они стоят, конечно, денег. Велосипед тот же самый, удобнее всего перевозить или сверху на багажнике, есть специальные крепления, причем можно перевозить там, допустим, два велосипеда, они жестко крепятся, ну, и, соответственно, не могут упасть, если их правильно закрепить, ну и не занимает места в салоне. Потому что по собственному опыту могу сказать, что современный велосипед, даже если с него снять одно колесо, потом его крепить время теряешь. Вот у меня хэтчбэк довольно большой, мне приходилось возить велосипед. Вот даже если снять переднее колесо, мало того, что он занимает багажник, еще приходится задний ряд сидений складывать. То есть, считайте, у вас становится автомобиль двухместным, все остальное место занимает один или максимум два велосипеда. Если у вас есть крепление сверху, сверху, в салоне полноценные 5 мест и плюс багажник. Есть современные крепления, которые устанавливаются на фаркоп. Но для этого надо поставить на автомобиль фаркоп. Не любой автомобиль можно использовать для этого, потому что если в одобрении типа транспортного средства указано, что здесь можно устанавливать фаркоп, вы устанавливаете фаркоп, потом докупаете специальное крепление, очень, кстати, практичное, удобное, и тогда один или два велосипеда вы можете перевозить сзади, за автомобилем, они устанавливаются вдоль заднего борта, ну и, соответственно, в этом случае еще и с точки зрения аэродинамики лучше, потому что меньше расход топлива. Ну и, соответственно, они крепятся хорошо, надежно. Правда, там есть один нюанс. Придется или купить третий номер и установить его уже за этим креплением, чтобы он был виден, чтобы велосипед не закрывал этот номер. Либо снимать каждый раз номер с задней рамочки и переустанавливать за велосипедом. Правила это разрешают, и третий номер докупить и переставлять туда-обратно. Ну и, собственно, вот так и возить велосипеды. Ну и это касается перевозки многих крупногабаритных грузов. Если вы что-то возите регулярно, наверное, вам понадобится фаркоп, наверное, вам понадобится купить прицеп, либо брать его на прокат или у друзей и знакомых. В любом случае, если вы возите все время грузы, заранее заботьтесь о том, чтобы они крепились правильно, крепились там, где это можно и нужно, надежно крепились. Ну и, соответственно, когда не нужно возить этот груз, я вам рекомендую, допустим, тот же самый багажник сверху снимать, то же самое крепление для велосипедов снимать, потому что это ухудшает аэродинамику и приводит к излишнему расходу топлива.
0: Главная тема.
1: Вот какая тема у нас сегодня будет главной. Какой русский не любит быстрой езды? Всем известная фраза. Поговорим сегодня о лихачах на дорогах. Считаю, что за последние годы ситуация с лихачами достаточно неплохо стабилизировалась. Тут сыграл роль, наверное, большое количество камер на дорогах. В общем, экономически невыгодно превышать скорость, допустим, когда ты знаешь, что вот тут висит объектив, и тут же прилетит тебе штраф. Но вот в последние месяцы, мне кажется, что число лихачей увеличилось. Не знаю, с чем это связано. Может, лето такое у нас удалось. Скорее, психологи говорят о том, что достаточно нервная обстановка. В общем, мы стали немножко более нервными, чем были раньше. И вдруг я заметил на дорогах большое количество, ну, не очень, но некое количество людей, которые ведут себя безбашенно на дороге. Причем это не зависит от типа автомобиля. Это может быть современная иномарка с спортивными характеристиками, а может быть какой-нибудь автомобиль типа ВАЗ-2109 тюнинговый, где человек ведет себя очень неадекватно. Я видел такие машины и в Москве, и поскольку много езжу в последнее время по регионам, и в регионах тоже. Ну, сам я по себе человек очень спокойный, и у меня тип езды, который многие называют пенсионерский, достаточно спокойно вожу автомобиль, пытаюсь не превышать скорость, а если превышаю, то только в рамках установленного ненаказуемого лага, который у нас говорит плюс 20 км в час и так далее, но в общем, спокойный тип вождения, и уважаю людей, которые также примерно и водят. Ну, давайте поговорим тут со специалистом. У нас на прямой линии кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Сразу хотел спросить у вас, как у практикующего психолога, действительно сейчас мы стали более нервными или мне так кажется?
4: Вы правильно говорите, что в целом ситуация, да, и на мой взгляд, я как водитель с большим стажем и отношу себя вот к такому же стилю вождения, как вы называете, пенсионерский стиль вождения, да, я очень интересные наблюдения такие сделала, что даже те лихачи, которые пытаются, значит, обогнать, потом на перекрестке мы все равно стоим все вместе. И в ожидании, значит, зеленого света, да, и я неоднократно наблюдала, что вот очень интересно так происходит, то есть по большому счету времени экономят, как правило, не экономят эти люди. И меня как психолога тоже интересовало, почему я так себя веду. И вот тут я на такую мысль как-то натолкнула, что мне кажется, что это во многом привычка. Это привычка торопиться, привычка чего-то там не успеть. Вот. И человек даже не задумывается о том, а зачем он бежит, а куда он вообще несется, да? А что произойдет, если он приедет, это, я не знаю, там на минуту позже. Понятно, что сейчас жизнь такая, да, общий ритм жизни, но мне кажется, что у многих это и на привычка. Просто люди про это не задумываются.
1: Согласен с вами. Если у вас вас общий некий психологический портрет российского водителя, такой собирательный. Мы говорим, какой русский не любит быстрой езды? Чем он отличается от моего друга татарина Равиля там, или от моего друга там армянина Жени? Чем отличается русский водитель? Или это все в нашей голове чего-то такое? Есть общее мнение такое, что русский он такой здоровый мужик, но немножко простоватый. А вот водитель русский, он какой?
4: Вы знаете, какого-то усредненного портрета нету, потому что я вижу очень разный стиль вождения. Я вижу очень осторожный стиль вождения. То есть, как правило, на стиль вождения ведь влияет общий психотип человека. Его темперамент, характер, да, там та же раздражительность, например, или тревожность, например, да, человек боится попасть в какую-то ситуацию. Поэтому это скорее отражение психологических качеств самого водителя. Вот какой он в жизни, он, как правило, себе понаблюдать. Он и за рулем, в общем-то, так же себя ведет. Поскольку мы все очень разные, да, есть спокойные, есть осторожные, есть аккуратные. Поэтому усредненного портрета нету. Много женщин сейчас за рулем, они тоже по-разному очень себя ведут. Я вот так наблюдаю, да, есть очень аккуратные барышни. Есть барышни, которые тоже любят полихачить. Ну, то есть, я не могу сказать, что есть какой-то усредненный портрет. Мы все очень разные.
1: Согласен с вами. Плюс еще есть некая атмосфера региональная, скажем там, которая влияет на стиль вождения. Вот, например, на Кавказе там больше принято лихачить, а где-то в других регионах более склонны к тому, чтобы вождение было спокойным. То есть тут много составляющих, но самое главное, скажите, пожалуйста, как психолог, что мы посоветуем родным тех людей, которые лихачат на дорогах? Вот у меня есть один знакомый, который садится за руль, у него глаза выкатываются, и он понесся. А жена у него очень тихая женщина. Что бы ей посоветовали, как объяснить мужику, что ну не надо так водить, толку от этого никакого, а быстрее все равно не приедешь?
4: Вы знаете, тут есть сложности определенные, мне кажется, Игорь, потому что когда водитель за рулем, большинство водителей не любят, когда ему дают советы, сидящие рядом, да, поэтому это может, наоборот, его еще больше начать раздражать, и он может делать, ну, есть люди, которые назло начинают просто, да, чтобы досадить супруги, например. Поэтому, не знаю, с точки зрения вот психологии есть такая концепция я-высказывание, когда человек говорит о своих чувствах, то есть он не делает замечания водителю, например, да, говорит, я волнуюсь, например, да, от быстрой езды, там, мне некомфортно, например, да, говорить больше про себя. Но это уже общие такие приемы психологические, да, как сказать аккуратно так, чтобы не человек обвинить, что ты очень быстро едешь, да, а то, что мне неприятно, я волнуюсь, переживаю, ну и так далее, да. Поэтому если водитель думающий, наверное, он прислушается все-таки к словам своего попутчика или попутчица.
1: Спасибо вам большое за ваши советы. Надеюсь, слушатели их услышали. А сейчас у нас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы «Безопасного вождения» и в прошлом выдающийся, не побоюсь этого слова, автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
5: Приветствую вас.
1: Скажите, пожалуйста, что делать, если в потоке рядом с вами едет водитель-лихач? Как себя надо вести в этой ситуации? Я так подозреваю, что надо не пытаться с ним соревноваться в главных.
5: Вообще идея кого-то на дороге проучить, даже если с вашей точки зрения другой водитель не прав, абсолютно неправильная. То есть ни в коем случае нельзя этого делать. Ну, во-первых, когда вы пытаетесь кого-то проучить, вы мало отличаетесь в этот момент от того, кто хулиганит. А это, конечно, недопустимо. Во-вторых, те, кто хулиганит на дороге, они обычно намного быстрее едут потока, занимаются там шашками или еще чем-то. И вы их, в общем-то, видите очень, очень мало. Если вас подрезают, конечно, надо сбросить скорость и, понятно, пропустить того, кто подрезает, и спокойно ехать дальше. Собственно говоря, ни в коем случае не устраивать никакой погони, не догонять, не показывать кулак, вот этого ничего делать не надо. О том, что по видеофиксации кого-то можно привлечь, думаю, что да, теоретически да, если номер автомобиля есть, и если послали это видео в ГИБДД, то, возможно, что-то, какие-то шаги будут предприняты. В общем, это единственное, что можно сделать, только снимать, конечно, должен не водитель, а пассажир. Если пассажиров в машине нет, ничего не надо за рулем снимать, это понятно, ни в коем случае.
1: Ну, или с помощью видеорегистратора.
5: Ну, если с помощью видеорегистратора это все снято и так, и вы можете оттуда вырезать нужный вам кусок, то можно попробовать это сделать. Это, в общем-то, хуже от этого не будет. Но главное не вступать ни в какие разборки с другими водителями, независимо от того, что они вытворяют. Ни в коем случае. Это я категорически просто даже не советую, а запрещаю делать.
1: Вы знаете, Михаил Георгиевич, старое правило 3D, помните, дай дураку дорогу.
5: Да, я не очень согласен с этим правилом, потому что, ну, огульно кого-то называть дураком, в общем-то, не очень красиво. Я все время пытаюсь объяснить, что не может быть ситуации, когда водитель на дороге поехал очень быстро, потому что ему это очень надо. Например, он там опаздывает в аэропорт. Это, конечно, не объяснение и не причина ехать быстро, потому что он подвергает других опасности в этот момент. Или, например, везет роженицу в роддом, поэтому ему надо очень быстро ехать. Это полная глупость. Если он поедет нормально, он ее туда привезет. Если он поедет очень быстро, есть большая вероятность, что он не доедет до роддома. Вот, поэтому нету причины на дороге ехать быстро.
1: Я с вами абсолютно согласен. И добавлю только, что у нас есть не очень удачное определение в правилах дорожного движения, что такое опасное вождение.
5: Ну да, хотя опасное вождение, это, в общем-то, умышленное хулиганство на дороге, и все этим все сказано.
1: Ох, красивая формулировка. Так и запишем. Спасибо большое, Михаил Георгиевич.
0: Путешествие.
1: Итак, переходим к самой интересной части, с моей точки зрения, нашей программы. Это путешествие. Путешествие, которое у меня получилось достаточно сложным и очень интересным. Сложным, потому что пришлось логистическую схему построить, такую непростую. Из Москвы мы ехали на поезде до Петрозаводска. Далее на автомобиле «Лада Искра» доехали до города Кемь на побережье Белого моря. Дальше скоростной катер на Соловецкие острова из Рабочеостровска. Это пригород города Кеми стартует. И можно добраться за час-полтора до Большого Соловецкого острова. Вообще, на Соловках по-хорошему надо провести несколько дней, и, соответственно, есть большое количество экскурсий. Но я решил, что для первого раза достаточно однодневного пребывания на острове. И главная цель – это, конечно, сам монастырь. Полностью он называется Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Первое поселение монашеское здесь возникло в 1429 году. Вот сейчас мы будем праздновать 600 лет нашему старейшему и одному красивейших монастырей. В условиях этой дикой природы, в условиях этого тяжелейшего, сложнейшего климата, здесь же очень суровые зимы, сумели создать не только вот сам по себе монастырь, который производит впечатление фантастическое, он очень мощный, он очень красивый. При этом, знаете, там особый дух какой-то, вот, который нельзя передать словами, надо вот посидеть, полюбоваться этими башнями, этими храмами, походить по территории. История монастыря – это история разных эпох, история разных людей. Отдельная история Соловецкого лагеря особого назначения «Слон». Есть отдельная история, очень красивая, Соловецкой школы Юнг. Очень интересная эпоха, связанная с именем Филиппа Колычева. Ну, в общем, много интересного. Мне очень понравилась история осады монастыря в 1854 году. Два английских парохода-фрегата подошли к монастырю. Это времена Крымской войны. Начали его обстреливать. Ущерба никакого не нанесли. Потребовали от монахов сдать оружие. Монахи сказали, а мы мирные, у нас оружия нет. У нас, правда, есть две пушечки. Эти две пушечки несколько раз выстрелили и повредили один из фрегатов. А больше всего вреда английскому флоту нанесли местные чайки, которые испокон веку гнездились здесь, на Большом Соловецком острове. Выстрелы их потревожили, они поднялись вверх, массу отметин на кораблях оставили, и эти два фрегата, один подраненный, и оба они, ну, отмеченные, скажем так, ушли во свояси, и это одна из таких веселых, героических страниц Крымской войны. Ну, а дальше монастырь в 20 веке пережил тяжелую полосу, но в 92 году монастырь вернули Русской Православной Церкви, и тогда же он внесен был в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Тест-драйв.
1: Но теперь я немножко расскажу про один новый автомобиль, который только что появился на российском рынке. И это автомобиль российской марки Tenet 4L. Это новый российский автомобиль, который производит на заводе марки Tenet в городе Калуге. Скажете вы, а чем он отличается от автомобиля Tenet 4, который продавался с августа прошлого года? Очень сильно отличается. По большому счету, это совершенно другой автомобиль. Надо сказать, что это некий симбиоз, созданный по просьбе трудящихся, как принято сейчас говорить, потому что многие жаловались, что Tenet 4 маловат багажник и для задних пассажиров тесновато. Колесная база тоже увеличена. И, соответственно, к чему это привело? К тому, что автомобиль гораздо более удобен для пассажиров, перевозки багажа, и просто он стал крупнее. Пока только передний привод, пока только один мотор, 1,5 литра, 147 лошадиных сил. Мы этот мотор знаем по множеству автомобилей марки Tenet, марки Cherry и других марок, входящих в этот китайский концерн. Коробка здесь робот с двумя сцеплениями. тоже достаточно хорошая, надежная, проверенная. Все системы безопасности, что называется, на месте. Ну и, соответственно, все средства комфорта тоже присутствуют. С точки зрения экономичности тут тоже все в порядке. Я проехал достаточно много, десятков, даже сотен километров на этом автомобиле и убедился, что средний расход топлива в районе 7 с небольшим литров топлива. Цена автомобиля стартует от 2 100 000 рублей, примерно до 2.5 миллионов, в зависимости от комплектации. Автомобиль, который годится, что называется, и в первый мир, и для города, и даже для путешествий. Tenet 4L. Ну и на этом наша программа подошла к концу. С удовольствием для вас в студии Радио России работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
6: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
6: Инженеры собрали компьютер из бактерий. Логическая схема из живых колоний решает задачи за ночь. Австралийцы строят центры обработки данных на живых человеческих нейронах, выращенных на кремниевых чипах. А нейросеть впервые в истории уволила живого работника. И подробности этой истории куда интереснее заголовка. Инженеры MIT создали биологический аналог транзистора. Напомню, транзистор — это крошечный переключатель, основа всей электроники. Он пропускает или не пропускает ток в зависимости от управляющего сигнала. И из миллиарда таких переключателей собран процессор в вашем телефоне. Так вот, команда сделала транзистор из бактерий. Вместо электрического тока по такой схеме течет поток сигнальных молекул. Что здесь принципиально нового, ну не считая того, что теперь используют бактерии? Живые логические схемы пытались строить и раньше, но всю логику обычно втискивали внутрь одной единственной клетки. У такого подхода два тупика. Во-первых, набор молекулярных деталей внутри одной клетки ограничен. Во-вторых, клетка от перегрузки перестает нормально жить. Ее белковая фабрика работает просто на износ. Команда MIT поступила иначе. Логику распределили между отдельными клетками-транзисторами, которые соединяются между собой как детали на печатной плате. В роли транзистора выбрали обычного обитателя среды растений. Сделали два типа. Один при появлении молекулы переключателя включает, другой, наоборот, выключается. Плюс оба типа чувствуют присутствие второй сигнальной молекулы. И если при определенном сочетании условий колония выдает на выход третью молекулу, это и есть логика в чистом виде. Сигнал на выходе появляется только при нужной комбинации входов. А чтобы передавать сообщения от одного транзистора к следующему, разработали три штамма ретранслятора. Они принимают выходную молекулу и переводят ее в сигнал, понятный соседу. Колонии просто печатают на питательном геле, причем в 5 миллиметрах друг от друга. И это расстояние задает направление, в котором течет поток информации. Из этих кубиков собрали несколько простых алгоритмов. Например, программу, которая складывает два сигнала, устройство для одновременной обработки нескольких сигналов и распределитель, направляющий входящий сигнал в один или несколько выходов. Самая большая конструкция состояла из 24 колоний. Ну а теперь стоит поговорить о скорости, и тут нужно правильно настроить ожидания. Одно вычисление занимает около 8 часов. Да, 8 часов на операцию, которую процессор делает за миллиардную долю секунды. Но сравнивать их бессмысленно, потому что задача другая. Такие бактериальные схемы предполагается наносить прямо на корни растений. Живая плата будет чувствовать стрессовые сигналы, появление возбудителя болезни, нехватку воды, повреждения ткани и в ответ синтезировать противогрибковое вещество, антимикробный белок, регулятор роста. То есть растение сможет само себя диагностировать и лечить. И при этом генетически менять саму культуру не требуется. Программируются только бактерии-симбионты, которые и так живут на корнях. А в масштабах вегетационного сезона 8 часов – это мгновение. Бактерии на корнях посчитают за ночь, и утром растение получит лекарство. Вот вам первый звоночек новой эпохи, где вычисления уходят из кремния в живую материю.
0: 20 мегабайт.
6: Ну а в нашем следующем сюжете австралийская компания из Мельбурна договорилась с сингапурским оператором центров обработки данных о строительстве двух дата-центров принципиально нового типа в Мельбурне и в Сингапуре. Вычисления в них будут производить не только кремниевые чипы, но и живые человеческие нейроны. Компьютер под названием CL1 – это кремниевый чип, на котором сверху выращены нейроны, полученные из человеческих стволовых клеток. Чип посылает нейронам электрические сигналы и считывает их ответ, а специальная операционная система превращает эту переписку в вычисления. Сама компания называет свои нейроны биологическим программным обеспечением. Живая ткань здесь играет роль не железа, а именно обучаемой меняющейся части системы. Встроенная система жизнеобеспечения поддерживает нейроны живыми до 6 месяцев. Это, к слову, и главное ограничение технологии. Срок годности у такого компьютера буквально биологический. Ну и в этом сюжете тоже возникает вопрос, а кому это нужно? Ответ в одной цифре – в энергии. Один компьютер CL1 потребляет около 30 Вт. Современный высокопроизводительный графический процессор, на которых сегодня работают все нейросети, до 600 Вт. Разница примерно в 20 раз. И это без учета того, что мощным чипам нужно еще и колоссальное охлаждение. 30 Вт – это лампочка в подъезде. 600 – это уже близко к электрочайнику, который работает круглосуточно. Умножьте на десятки тысяч таких устройств в дата-центре, и станет ясно, почему индустрия нервничает. Аппетиты искусственного интеллекта к электричеству растут быстрее, чем строятся электростанции. Основатель компании Хонг Вен Чонг отмечает, что бурное развитие нейросетей создало не только спрос на более мощные чипы, но и проблему с энергией, охлаждением и прочими ресурсами, и биологические вычисления могут оказаться более экономичным путем. Планы при этом масштабные. В сингапурском центре хотят постепенно разместить до 1000 устройств. В Мельбурне всего 120. Еще 20 разворачивают вместе с медицинской школой Национального университета Сингапура для первоначальной проверки технологии. А выросло все из эксперимента с говорящим названием DishBrain, то бишь «мозги в чашке». Тогда около 800 тысяч нейронов человека и мыши вырастили на микрочипе, и эта живая сеть научилась играть в компьютерную игру Pong, один из первых аналогов электронного настольного тенниса. Компания была основана в 2019 году и привлекла всего 11 миллионов долларов. По меркам индустрии искусственного интеллекта это, конечно же, не деньги, а карманная мелочь. Так что перед нами пока не конкурент кремниевым гигантам, а стартап. Но заявка симпатичная. В поисках выхода из энергетического тупика инженеры все чаще смотрят не на новые материалы, а на живую клетку, которая решила эту задачу миллиарды лет тому назад. И делает это невероятно экономно. Ну а третий наш сюжет о том, как искусственный интеллект осваивает совсем другую, куда более человеческую роль.
0: История.
6: Ну и напоследок история, облетевшая на прошлой неделе весь мир под заголовками «Нейросеть впервые уволила человека». Разберемся, что произошло на самом деле. Одна исследовательская компания затеяла эксперимент выяснить, способен ли автономный искусственный интеллект управлять реальным бизнесом. Нейросети Клод, а точнее агенту, которого создали на его основе и назвали Луна, выдали корпоративную карту, бюджет в 100 тысяч долларов и пустое торговое помещение в Сан-Франциско с указанием «Открой магазин, найми людей и попробуй заработать». Модель сама выбрала товар, это оказался магазин одежды, сама разместила вакансии, сама провела собеседование. 10 апреля магазин открылся, нанятые люди при этом были настоящие, с обычными трудовыми договорами. Дальше произошло вот что: один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. Однажды открыл магазин на час и 8 минут позже, работая в тот день в одиночку. Казалось бы, тут любой начальник давно бы сделал выводы, но нейросеть управляющей закономерности долго не замечала. Составленный ей уже самой справочник для персонала с правилами о дисциплине попросту выпал из ее рабочей памяти. У языковых моделей объем такой памяти ограничен, и старые документы вытесняются новыми. Более того, Луна оказалась начальником мягкосердечным. Сотрудникам она говорила, чтобы те не переживали из-за опозданий. Только когда работник лаборатории специально попросил ее провести глубокий поиск по памяти и найти собственный же свод правил, ситуацию пересмотрели. Ну и тогда первым решением было вынести официальное предупреждение, а не увольнять. И лишь после того, как живой управляющий сообщил, что устные предупреждения работнику уже делались и не подействовали, модель рекомендовала расстаться. Само увольнение оформляли и проводили, конечно же, люди. Так что назвать эту новость «Нейросеть уволила человека» — это сильное упрощение. Точнее, будет так. Искусственный интеллект впервые выступил в роли линейного руководителя и вынес кадровое решение под наводящими вопросами человека и с человеческим исполнением. Но даже в такой ситуации, по мнению исследователей, этот случай поворотный. Глава компании Лукас Петерсон объясняет, что если нейросети продолжат совершенствоваться нынешними темпами, программами, немало людей вскоре обнаружат, что работают на искусственный интеллект, потому что модели будут создавать экономическую ценность, но упираться в невозможность делать физическую работу. Он же и признает, живой управляющий уволил бы такого сотрудника гораздо раньше. Отдельная линия правовая, регуляторы к подобному не готовы. В Америке ведомство по труду внятных правил насчет кадровых решений, принимаемых нейросетями, пока не выпустили. Отдельные штаты только начинают закрывать этот пробел. В Колорадо и Калифорнии появились нормы, требующие человеческой проверки решения об увольнении. Но на момент старта эксперимента они еще не действовали. Ну и в завершении деловые итоги этой истории. За 5 месяцев баланс магазина сократился со 100 тысяч долларов примерно до 61 тысячи. Немалую часть съела аренда, но исследователи прямо называют и другие причины. Сомнительная деловая хватка и чрезмерная мягкость управленца. Пока это скорее, конечно же, сюжет о том, насколько мы еще далеки от машины начальника, чем о том, насколько близки. Но заметьте, аналогичную фразу про беспилотные автомобили мы говорили лет 10 тому назад. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока.
0: 20 мегабайт. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Общество. Психология.
9: Всем-всем-всем, друзья. Здравствуйте. Будьте в замечательном настроении и вообще всего вам самого наилучшего. Желаю я, Дмитрий Таиров, Радио России. В целом, конечно же, ну и программу «Психология», сами понимаете. Представляю вам нашу гостью. У нас сегодня эксперт Наталья Леонидовна Минаева, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна Минаева, прошу любить и жаловать.
10: Здравствуйте.
9: Попросим сегодня нашего эксперта, нашу замечательную Наталью Леонидовну, пообщаться с нами вот на какую тему. Хотелось бы услышать что-нибудь о ревности. Где проходит грань между заботой и контролем? Что такое ревность 2.0?
10: Ревность 2.0 – это новый взгляд на ревность. Вот, а ревность – тема такая очень специфическая, я бы сказала. Про нее как-то не очень принято говорить. А может быть, и кто-то говорит, но это воспринимается очень по-разному. Потому что, ну, вот человек ревнивец, есть масса на эту тему анекдотов. Вот, поэтому 2.0 – это новый взгляд на ревность. Что это за новый взгляд? Я предлагаю посмотреть на ревность как на смесь нескольких эмоций. Первая эмоция – это эмоция тревоги. Тревоги за отношения, тревоги за самого себя. А как же я? Что будет со мной, если партнер, которого я ревную, примет решение от меня уйти? То есть ревность 2.0 – это смесь нескольких эмоций. Это тревога, в первую очередь, то, что я вижу. Ну, чаще всего говорят о том, что тревожится о партнере. На самом деле человек тревожится о себе. Второе, что бы я отнесла к ревности – это желание контролировать. Это контроль. На самом деле это большая иллюзия, иллюзия контроля. И вот когда смешивается тревога, иллюзия контроля, будем называть вещи своими именами, и третье – это собственная самооценка, ну, скажем так, она не очень высокая, потому что человек, который уверен в себе, который понимает, что

0: прорабатывая и повышая уверенность в себе, ревность, ее уровень, как правило, снижается. Ну, чисто такой эмоциональной точки зрения.
1: В данной ситуации вы говорите о том, что вот партнер уйдет от меня, да, а здесь вот сам момент, вот знаете, как просто жена не имеет права, она не может ничего. Вот, вот такая ревность вообще не рассматривается в данной ситуации. Вот такая мужская сама, знаете, гордость. Я мужчина, ты меня выбрал или я тебя выбрал. Как ты можешь так вообще позволять себе с кем-то общаться? Это совсем за предел, да, мы этого не касаемся.
0: Почему это не касаемся? Мы касаемся.
1: Касаемся.
0: Касаемся.
1: Вот, а в этой ситуации он ничего не боится, он просто знает, что так нельзя. Женщина не имеет права смотреть, общаться вот с этим.
0: Как, как быть с этим? Это в любом случае, вот возвращаясь к тому, о чем я говорила, в первую очередь это удар по самооценке.
1: Вот, да, самолюбие такое. Но он не боится, что она уйдет. Он им даже в голову такой не приходит, что от него можно уйти, да, поскольку он хорош. Но этому человеку вообще ничего нельзя объяснить, что там не идет тревоги, там, понимаете, ни о каких-то комплексах. Человек понимает, что вот именно так взаимоотношения мужчины и женщины воспринимают. Что у него права есть, а у женщины тоже определенные права есть. Любить его, кормить его, там, не знаю, ухаживать за ним, но только за ним и только с ним. Вот это клиника или все-таки это тоже нормально?
0: Это не клиника, это право человека так думать, считать и так мыслить. И если ему или ей не имеет значения, ревность не мешает, ну так зачем тогда менять его отношение
1: вот,
0: к этому?
1: Мешает или не мешает? Да? Ну ведь согласитесь, мы
0: конечно.
1: Часто слышим вот это вот, у меня очень ревнивая жена, но меня очень ревнивый муж.
0: Конечно, конечно, совершенно точно. Но мы не можем помочь человеку, которого все устраивает в этой жизни. Угу. Другой вопрос, если он обращается за помощью и говорит о том, что меня моя ревность измотала, я устал. Бывают запросы ровно с двух сторон. Угу. Как со стороны человека, который ревнует и говорит, что я сам от себя устал или сама от себя устала, да? И тогда мы работаем с этим запросом. Либо второй вопрос, когда приходит супруг, которого или которую ревнует.
1: Затерзали
0: да?
1: уже.
0: Да, да, конечно. Поэтому, во-первых, в ревности всегда есть две стороны. Всегда две стороны, да? Что это? Это чувство самого человека, он с ним хочет совладать и справиться. Или это запрос от того, кто страдает от излишней ревности своего
1: хорошо.
0: Партнера.
1: Ну, удавалось ревнивцу успокоить?
0: Очень сложно, я вам честно скажу. Mm-hmm. И это не то, чтобы успокоить, а задача психолога и психотерапевта изменить отношение, а что именно в поведении моего партнера так меня триггерит, выражаясь современным языком, да? И почему для меня это угроза? Почему я чувствую угрозу, да? Потому что в любом случае человек разбирается с самим собой.
1: Вы так грамотно все описали, и я вот удивился, что нет вот стандартного вот ревнивец как таковой, да, ревнивица. Где проходит грань между заботой и контролем? Вот этот момент – забота и контроль.
0: Да, вопрос очень непростой, честно вам скажу, потому что у каждого человека, абсолютно у каждого, эта граница, она своя. Поэтому тут разговор двух партнеров, что, ты знаешь, один говорит, я устал от твоей ревности, мне это не нравится, мне это мешает и так далее. Другой партнер, он может спросить, что для тебя является приемлемой? Договориться о том, что если ты мне звонишь один раз в день, в два, три, тут у каждой пары свои правила, как она договорится, да, то это забота. А если ты мне звонишь 10 раз, это уже контроль. И я там должен или должна тебе еще при этом отчитываться. Да? Одно дело позвонить и спросить, привет, как у тебя дела, как ты? А другое дело, с кем ты, что ты сейчас делаешь и так далее. Да.
1: Хорошо. А если партнер настаивает на этих 10 звонках в поход
0: да.
1: к психологу? Да?
0: Да, в том числе тоже, потому что если мы говорим о запросах пар, это всегда работа пары. Помочь договориться и понять, услышать другого человека, что вот для него 10 звонков в день – это норм, а для меня это вообще не норм. Потому что партнеры часто друг с другом даже не обсуждают и доводят до конфликта. Поэтому мы не разбираемся, что есть нормально, что есть ненормально. У каждой пары правила свои. А вот помочь договориться, да, потому что что для одного контроль, я не знаю, вы со мной согласитесь или нет, то для другого забота.
1: Давайте о заботе. Давайте коснемся вот этой стороны. Как ревнивец представляет, а что в ревности можно назвать заботой? никак ревность больше развернуть в сторону заботы, чем в сторону личного беспокойства.
0: Спросить у другого человека, что для него будет приемлемым и комфортным. Угу. Но я вот все равно склоняюсь к тому, что это вопрос двух человек, угу, всегда. Да? Это вопрос понятий.

0: Вот есть такой подход, не знаю, такая книга называется «Пять языков любви». Мы сейчас вообще не про это и не про эту книгу.
1: И тем,
0: да?
1: не, менее,
0: и тем не менее, у каждого, ведь ревность, она связана очень часто с любовью. Любовь —
1: конечно,
0: очень сильное чувство.
1: Конечно.
0: Да? Поэтому, как любовь бывает разная, и для кого-то любовь — это позвонить и поинтересоваться, а ты шапку одел, а для кого-то это контроль. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому вот я все-таки к тому,
1: а
0: что...
1: А ты шапку не забыл?
0: Да, да. Для кого? Ну как же? Где-то. Я про тебя просто забочусь. Mm-hmm. То есть кто-то это воспринимает как контроль, говорит, вот, что ты мне названиваешь, я там занят и так далее, да? А для кого-то это забота. И вот он конфликт, и вот партнеры, обиды mm-hmm. начинаются.
1: То есть
0: далее.
1: Самая банальная недоговоренность в основе
0: конечно.
1: Всего лежит, да, недопонимание друг друга на уровне.
0: Конечно.
1: Близость человеческая, тем более если мы говорим о парах, это очень важный, очень нужный, необходимый момент. Но, друзья, не стоит забывать о том, что... Вы боевая единица, ваш партнер боевая единица в том смысле, что вы индивидуальны. У вас есть свои эмоции, свои чувства, свои переживания. А самое главное, свои представления о том, как этот мир сделан и как вы его делаете, насколько вы его делаете краш. Поэтому всегда слушайте друг друга. Ревность 2.0, друзья, где проходит грань между заботой и контролем, вы должны это определить сами для себя и ни в ту, ни в другую сторону не перекашивать ваши отношения. Благодарим. Вместе со мной, друзья, говорите спасибо Наталье Леонидовне Минаевой, кандидату психологических наук, преподавателю психологии МГУ и президентской академии, члену Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Наталья Леонидовна Минаева, большое спасибо.
0: Спасибо вам, Дмитрий.
1: Встретимся, друзья, услышимся.
2: Психология. В центре внимания специальная военная операция.
3: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
6: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
7: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
8: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
7: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
9: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
2: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
10: Это мы прифронтовой город?
11: Как это?
12: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
2: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
13: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
14: Не знаю, Тиль, я попробую.
2: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России сохраняют инициативу и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Минобороны опубликовала кадры боев за населенный пункт Першетравня в Сумской области и Долинка в Запорожской, сообщили в российском военном ведомстве. Энергетики восстановили электроснабжение в Новгородской области после шторма, прошедшего днем 24 августа. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России сохраняют инициативу и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, скатился до банального террора.
2: Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию. А людей, которые нашли в себе смелость озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решеткой или уничтожают физически. Беспрецедентные гонения на каноническое православие сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан. Усиленно переписывается история. Восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев.
1: Особую тревогу вызывает опасная игра киевского режима вокруг Запорожской АЭС, сказал Небензя. В качестве примера он привел недавние атаки Киева на инфраструктуру АЭС, а также рассказал о фактическом срыве режимом Зеленского, запланированной на 20-21 августа поездки гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Минобороны опубликовала кадры боев за населенные пункты Першетравня в Сумской области и Долинка в Запорожской области. Как отметили в российском военном ведомстве, взяв Першетравня, группировка войск «Север» оттесняет ВСУ от государственной границы, создавая полосу безопасности. Долинку заняла группировка войск «Восток». Также в Минобороны сообщили о взятии под контроль группировкой «Центр» села Кучеров-Яр в Донбассе. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили более 200 боевиков, рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты в районе населенных пунктов Червоный Оскол, Изюмское, Святогорское и Селище. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 25 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами ПВО были сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и порядка 1000 дронов самолетного типа. За день уничтожено 42 украинских беспилотника. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Этот механизм не станет массовым. Точечные решения будут приниматься на самом высоком уровне. Потребности ветеранов СВО стимулируют развитие новых технологий в медицине, инженерии и других отраслях. Об этом заявила статс-секретарь замминистра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она приняла участие в открытии Центра трансляционной реабилитации ФМБА России в Московской области. Центр предназначен для внедрения современных методов восстановления и технологий комплексной реабилитации пациентов.
4: Это шанс людям, которые потеряли возможность двигаться, вновь приобрести счастье и возможность встать и идти. У нас таких центров будет несколько по стране.
1: Цивилева отметила, что за последний год появились новые разработки в автомобилестроении и реабилитации, в том числе технологии, позволяющие людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций вставать на ноги, заниматься спортом и добиваться спортивных результатов. Энергетики восстановили электроснабжение в Новгородской области после шторма, сообщили в официальном телеграм-канале компании. Отмечается, что новгородский филиал Россети «Северо-Запад» остается в режиме повышенной готовности. Ранее энергетики сообщали о том, что днем 24 августа без света оставалось порядка 5000 человек в почти 300 населенных пунктов. Для восстановления электроснабжения были задействованы десятки бригад и единиц техники. Вулкан «Ключевская сопка» на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф длиной 130 километров тянется к востоку от Исполина, показали спутниковые данные. Активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты. Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его извержение началось 15 августа. По-настоящему осенняя погода с похолоданием, дождями ожидается во вторник и среду в столичном регионе. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, к концу недели в Москве все-таки распогодится.
5: В ночь на вторник осадки маловероятны, однако с наступлением светлого времени суток под натиском циклона погода испортится, а столбик термометра продолжит медленный спуск к климатической норме сентября до плюс 15-18. Такой же по-осеннему прохладной и сырой будет и среда. Ну а в конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит нам краюху молодого бабьего лета. В четверг ненастье пойдет на убыль, а в пятницу и выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: Похолодание и дожди ожидаются и на черноморских курортах на этой неделе, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Так, в Краснодарском крае с четверга прогнозируется сильный дождь, гроза, град и ветер до 15-20 метров в секунду, а в Крыму с пятницы сильный дождь и гроза. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре. Однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент IBU Оле Далин. Напомню, что этот конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщил ТАСС, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Председатель совета директоров московского футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг хочет уволить главного тренера Михаила Галактионова. «У нас есть главный тренер, с ним подписан контракт, и не надо никаких провокационных вопросов на эту тему задавать», приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт24». Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора футбольного клуба «Сочи». И в годы его работы «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне 21-22. Совет Международной шахматной федерации не допустил российских шахматистов к участию во Всемирной олимпиаде, которая пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С подачи исполняющего обязанности президента ФИДЕ господина Ананда это решение было принято Советом. Есть люди, которые личные интересы ставят выше, их пока больше в Совете. В этот раз они победили, отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В понедельник продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. ЦСКА победил московское «Динамо» 4-3. Шанхайские «Драконы» были сильнее «Спартака» 2-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС в Хабаровске, сегодня 25 августа до 22 градусов, днем облачно с прояснениями, временами дожди. В Тюмени 27, тепла и без осадков, в Новосибирске плюс 20, облачно и дождливо, в Петрозаводске еще прохладнее до плюс 15 и кратковременные дожди. В Самаре 25-27, тепла, в Туле до плюс 20 и кратковременные дожди, в Волгограде столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28 градусов, а в Краснодаре плюс 32. В Санкт-Петербурге облачно, днем с прояснениями, кратковременные временные дожди, плюс 16-18 градусов. Такая же температура будет и в столице. Также пройдут кратковременные дожди. Ветер местами будет порывистый, атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 14.
0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, оставляйте мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. В общем, присоединяйтесь к беседе. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Видимо, она пользуется большой популярностью в последнее время. Там и дискуссии есть, в них можно поучаствовать. И актуальные новости прочитать там же можно. А также посмотреть прямую трансляцию и под ней оставить также ваш комментарий, который мы здесь сразу увидим. Ну и приложение у нас еще есть в Рустор и Google Play, оно абсолютно бесплатно доступно. Радио России, как несложно догадаться, называется. Там все те же самые функции, даже больше. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
9: Мы в Краснодар переносимся в ночь на сегодня, на 24 августа. Там произошел налет беспилотников. В результате обломки беспилотников упали на частный детский центр, а также на жилые дома и строящиеся здания. В результате пострадали 12 человек, трое подростков погибли. Их возраст 13, 15 и 16 лет. Вот как сообщали врачи местные, сегодня ночью к нам в больницу поступило 5 детей и подростков от 12 лет и старше с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое детей были прооперированы, в реанимации детей и нет.
10: Губернатор Краснодарского края сообщал о том, что ночью регион отражает массированную атаку вражеских беспилотников целью Как он сказал, в очередной раз стали гражданские объекты, мирные жители и наши дети. По данным Кондратьева, губернатора в городе, также пострадали двое взрослых. Им оказана была медицинская помощь. Кроме того, под атакой вражеских беспилотников оказались склады одного из маркетплейсов в Краснодаре и в соседней Адыгее. Вот вкратце то, что произошло в Краснодарском крае. Обсудим эти и другие новости с нашим экспертом. С нами на связи военный корреспондент Роман Сапаньков. Роман, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Роман.
11: Даниил Людмила, здравствуйте.
10: Роман, что касается ударов по Краснодару, видите ли вы здесь продолжение, что ли, той линии, которую Киев в последнее время использует по ударам по гражданскому населению и гражданским объектам?
11: Да, Данил, в первую очередь, конечно же, соболезнования Краснодарскому краю. И мы видим здесь типичную террористическую линию, которая со стороны Киева продолжается. И вот такой момент, мне кажется, очень говорящий, что в наших геранях, которые мы используем, беспилотники по вражеским целям, там стоит система самовзвода. То есть она не взрывается до тех пор, пока не станет уже на подлете на боевой курс, как это последний буквально там, может быть, 100 метров, 200 метров. То есть даже если ее сбивает ПВО или там она сама падает не по цели, она не взрывается. Вот здесь же мы видим, что многочисленные жертвы среди наших граждан как раз из-за того, что на той стороне никто даже об этом и не подумал. То есть у них сразу все летит на боевом взводе, сбили, упало, взорвалась, никто не думает о мирных жителях, и это типичный терроризм, конечно.
9: Ну, то, что начал говорить Данил, да, что они продолжают свою террористическую линию, но тут просто как-то вот напрашивается параллель со Старобельском, когда удар наносился по подросткам заведомо.
11: Да, конечно, конечно. Мы таких случаев, их уже огромнейшее количество, и, к сожалению, там можно долгий список, и тут мы много раз даже с вами в эфире уже это проговаривали, что это типичный терроризм, это не какая-то единичная история, когда отклонилась, сбилась, тут уже, а может быть, я совершенно не исключаю, что это был целенаправленный удар, потому что мы вот говорим о том, что без его упали обломки, он, может быть, и специально били, просто сейчас пока что еще Советский комитет не выпустил своего релиза, мы об этом не знаем.
10: Слушайте, ну да, мы сказали, что дети погибли, 13, 15 и 16 лет, но ведь и пострадавших детей тоже достаточно, шестеро госпитализированы с различными травмами, осколочные ранения, ожоги и сотрясения, там средняя степень тяжести, понятное дело, родным и близким погибших соболезнования, безусловно, выражаем, но пострадавших их намного больше. То есть мы вот что должны отметить.
9: Минно-взрывные травмы, это означает, что это наверняка и контузии, а контузии, они не лечатся навсегда, они остаются на всю жизнь.
11: Да, конечно, Людмила, еще такой момент, что такое количество большое и погибших, и раненых свидетельствует о том, что вот попадание было прямо точно в цель. То есть не во дворе где-то взорвалось, или там упало рядом, или осколками, а именно попало. И поэтому у меня лично большие сомнения, что били туда, что это случайное попадание. То есть такое ощущение, что специально была заложена цель. И, к сожалению, конкретно, несмотря на то, что абсолютнейшая подавляющая цель сбивается нашим доблестным ПВО, но тут, к сожалению, так трагедия сошлась, такой фактор, что вот попало очень четко. И вот на случайное попадание, чтобы и наше ПВО не сбило, и случайно упало именно на детский сад. Я позволю себе сомневаться.
10: Роман, что касается ударов по маркетплейсам, про складам маркетплейсов, да, это продолжающие история, но мы решили, что все-таки это не реклама, поэтому мы скажем, до этого Wildberries били, сейчас бьют склады Озона и в Краснодаре, и в Адыге. Этой компании оба склада повреждены, акции компании падают больше, чем на 20%, там Мосбиржа даже конкретные меры предпринимает для стабилизации. Объясните, пожалуйста, простым языком для нас, для наших радиослушателей, по вот этим компаниям-то для чего бьют? К счастью, вот в данном случае обошлось без жертв.
11: Да, Данил, тоже хорошее замечание. Это такой момент, что когда наши ВКС бьют по логистике и при этом приводятся многочисленные свидетельства вторичной детонации, это означает, что внутри находились боеприпасы, по которым поразили и в сорках Минобороны. Подробно объясняется, что вот в этом здании собирались беспилотники и так далее, поэтому мы туда нанесли удары. по логистическим целям, то есть склады и так далее. В случае же с киевским режимом, когда вот начали бить по Вайлдберрису только, там прямо заявлялось, и они прям бравировали и радовались этому, что на этот крупнейший маркетплейс, на один из двух крупнейших в стране, на него завязано большое количество обычных маленьких ИПшников, поставщиков, просто маленьких предпринимателей. И если бить по нему, то сразу мы бумерангом, что называется, бьем по, не бумерангом, извините, а просто бьем по большому количеству простых людей, у которых взяли кредиты, лизинги и прочее. Таким образом мы причиняем большой, ну, в смысле, они, так как цитировали, да, причиняют большой ущерб экономике. То есть это тоже, опять же, не даже цель военных ударов, а именно война с людьми, ну, по сути дела, то же самое, вот такой вот экономический терроризм.
10: У нас, конечно, Роман, еще есть новости, которые хочется обсудить с вами как с экспертом. Например, то, что сейчас, значит, начало появляться благодаря, ну, в общем, ошибке с украинской стороны, назовем это так. Во-первых, было сообщение о том, что наши вооруженные силы начали бить по фурам и инфраструктуре на границе Украины и Молдавии. И тут на фурах особенно хочется заострить внимание, потому что попытался противник сказать, что мы бьем по гражданским целям, да, ну, фура вроде как что-то, она же может перевозить не военные товары, там, продукты какие-то, еще что-то. И здесь же у нас, значит, публикует одно из ведомств украинских фотографий вот этих фур, тушение пожара на этих фурах. И оказалось, что внутри этих фур были пусковые установки для запуска дальнобойных беспилотников. Ну, вот так это все вскрылось. Я так понимаю, что для Минобороны это было очевидно, поэтому, собственно говоря, они и стали, да, целями для атаки. Но вот этот скандал, он не удался, выходит.
11: Да, не совершенно верно. И тут еще такой момент, что вот мы также в эфирах с вами обсуждали много раз, что наша разведка стала работать более точно, и удары стали более болезненные. Соответственно, обнаружить местоположение, что в этой фуре находится груз военного назначения, в частности, военного пусковой установки, это высокий уровень разведки. И еще оперативно нести туда удар. Поэтому, ну, вот, это только подтверждение вот наших слов и вот мнения экспертов, которые слов Минобороны, естественно, в первую очередь. Поэтому, ну, естественно, только вызывает удовлетворение и радость вот от работы наших комплексов, вот, от разведки до ударных целей возможностей. А так, это украинская сторона уже много-много раз была замечена на использовании фур под военные цели. То есть и еще и в 22-м, и 23-м, и позже годах были многочисленные фотографии, как в грузовиках Новой почты перевозилось и военное имущество, и в какой-то момент бравировали даже этим, что вот мы как вот обманули врага, а потом понятно, что хватились, перестали публиковать. И броневики, и так называемый ленд-лиз, который идет в помощь Запада, вот этот огромнейший поток, также перевозилось. И естественно, что наша разведслужба это все выявляет, выцеливает, и вот сейчас вот, спасибо блогерам на украинской стороне, которые в очередной раз показали, что мы двигаемся в правильном направлении и ведем правильную работу.
9: Ну вот очень ждем мы, конечно, реакцию Молдавии на это.
10: Мы, знаете, вот второй как раз, вот Людмила правильно заостряет внимание, на второй части этого сообщения, да, о том, что еще и инфраструктура на границе Украины и Молдавии. Погранпереходы под атаку попали наших вооруженных сил. Объясните, Роман, здесь с чем это связано?
11: Ну, это, также ну, погранпереходы, что это? Оформление грузов, это учет. Даже несмотря на то, что это военные грузы, они так или иначе пропускаются через гражданский учет инфраструктуру. Поэтому, когда бьют по вот этим целям, которые вы описали, это, естественно, осложняет работу, в первую очередь, для военных. И тут еще такой момент вот, интересный, что раньше мы прям в притирку к границе мы не били, ну или очень аккуратно били. Сейчас же очевидно, что повысилась точность и появилась уверенность, что у нас не случится перелетов наших средств поражения на другую сторону, а если случится такой перелет, ну, значит, военная необходимость, и, как говорится, мы не хотели, но такое так случилось. И это тоже повысило инструмент для поражения, и мы сразу увидели результат, вот буквально вот только начали бить вдоль границы, и сразу же появился результат того, что уничтожены пусковые установки. Это означает, что противник и не ожидал этого. Значит, туда пусковые установки на фурах туда завозились на отстой, там они хранились, явно в уверенности, что туда бить мы не будем.
9: Ну, во всяком случае, теперь вот мы понимаем, как именно осуществляются запуски, да, что запуски не всегда со стационарных каких-то площадок, да, и не всегда это какие-то пункты временного размещения, где базируются военизированные какие-то подразделения, а это вот выезжает фура границы, да, откидывает вот тент и, пожалуйста, запускает.
11: Да, Ольга, совершенно верно.
9: Людмила.
11: Граница,
9: она может... Роман, вы меня стремите. Ну, может быть, я по голосу на Ольгу похожа, так бывает.
11: Да, извините, я каждый раз буду извиняться заранее.
9: Ничего страшного. Давайте для вас я буду Ольга, Роман.
11: Я себе татуировку надену на руке, чтобы перед глазами было.
10: Коллеги, важные темы обсуждаем.
11: Да, извините. На самом деле, тут, может быть, из глубины территории границы фура выезжает, а может быть, из той стороны границы она переезжает, останавливается для запуска, потом уезжает обратно. Но в любом случае, это так или иначе использование либо приграничья, либо сопредельных стран для военных целей. Это тоже должен быть звоночек, и, может быть, даже холодный душ именно сегодняшние удары для соседей Украины, что не надо предоставлять свою территорию, даже пограничную, для войны. Иначе это все, ну, рано или поздно этот пожар войны как бы на них самих и не перекинулся, о чем много раз наше высшее руководство и предупреждало.
10: Роман, еще у нас одна, ну или вернее две, скажем, здесь темы, они объединены одной мыслью, в общем-то. Одна касается мужчины. Пенсионера, который из собственного ружья сбил беспилотник ВСУ и за это получил штраф, который, правда, потом справедливо отменили и вернули ему ружье, успели уже у него забрать. Это, с одной стороны, не самая свежая история, вы ее наверняка знаете хорошо. А вот что у нас более свежее, это, ну, из этого же разряда добровольцы мобильной огневой группы из Курского Барса сбили ракету «Фламинго» из пулемета. Как я понимаю, Роман, и то, и другое теми средствами, которые были у действующих лиц в распоряжении, сделать проблематично. И поэтому к этому такое внимание приковано, правильно?
11: Да, совершенно верно. Ну, тут понятно, что мастерство стрелка сыграло роль. Ну, конечно, определенная доля везения тоже вот так вот сошлись обстоятельства. Дай бог, чтобы они почаще сходились, ну, вот именно по «Фламинго». По части же, чтобы вернули назад лицензии оружия, то тут, конечно же, в первую очередь резонанс, в первую очередь со стороны СМИ. Вот, вы в своих эфирах много раз тоже это поднимали и привлекли внимание. И я считаю, что это наша задача и заслуга как журналистов и блогеров всего медийного пространства, чтобы акцентировать внимание на проблемных точках и эти точки оперативно устранять.
9: Ну, надо сказать, что Николай Мухин, вот этот пенсионер как раз из Волгоградской области, он сказал, что он продолжит отслеживать... ждать и отслеживать беспилотники, но в других местах, там, где это безопасно. И я процитирую его слова. Другие птицы прилетели. Он охотник, я напомню, он охотится. Другие птицы прилетели. То же самое, хитрые, как и гуси. И надо их выслеживать, караулить и так далее.
11: Ну, я могу только сказать спасибо за гражданскую позицию, потому что, наверное, другой бы человек и в принципе бы не поехал, не попытался это все сбивать из разряда, что пускай военные сами разберут. А то, что сначала он, с одной стороны, такую четкую гражданскую позицию проявил, а потом, когда все это началось, ну, соответственно, всячески это все раскрыл, показал, и мы таким образом увидели, что вот у нас в нашем прекрасном гражданском обществе вот есть такие моменты, проблемы, на которые, конечно, необходимо обращать внимание и устранять.
10: А что... Что мешает, вот, скажем так, людям открыто заниматься охотой на беспилотники? То есть, условно говоря, вот здесь же в данном случае Николай не побоялся, вышел, ну а последствия вот они такие, какие были. Потом хорошо, что все-таки справедливость восторжествовала, но ведь этот случай кого-то может и остановить. А что нужно сделать, чтобы, в общем, ну, в данном, вот в аналогичной ситуации люди не боялись также поступать и спасать жизни?
11: Знаете, Данил, мне кажется, что люди, которые имеют лицензию на оружие, ее достаточно тяжело сейчас стало получить, особенно нарезное оружие. И, в общем, наше законодательство так, что ее достаточно легко потерять, если ты недобросовестный или недобропорядочный человек. И, в принципе, охотники, они люди, которые несколько раз подумают, стоит ли применять оружие и безопасно ли его сейчас применять на данной территории. Но, тем не менее, понятно, что со стороны как гражданской власти, так и Министерство обороны надо бы по-хорошему проработать вот этот комплекс или точнее ситуации и зоны, mm-hmm. в которых можно по беспилотникам прилетающим стрелять, чтобы, ну, понятно, что шансов, что кто-то собьет беспилотник в лесу, этот беспилотник упадет кому-то на голову, но они минимальные. Но понятно, что в зоне жилой застройки плотной стрелять не надо. Но я думаю, что ни один охотник в жилой застройке стрелять не начнет. Ну, все мы люди вменяемые, у кого есть оружие.
9: Ну, а с третьей стороны, шанс на то, что беспилотник полетит над безопасной зоной, ну, тоже невелик, согласитесь. Все-таки да, цели-то у них совершенно другие, да, ну, представители
11: ВСУ.
9: Спасибо вам большое за ваш комментарий. Роман Сапаньков, военный корреспондент, был с нами на связи.

0: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
1: Обратный отсчет!
0: Еще трогательнее.
2: Мы летим на Луну!
3: И найдем моего папу!
0: Еще пушистее.
4: Никогда не видел столько лунтиков.
0: Новое большое путешествие.
5: Сынок, я здесь!
3: Папа!
0: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.
6: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
7: Наше время.
8: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Номер телефона наших эфирных мессенджеров. Пишите нам ваше мнение по тем темам, которые мы обсуждаем. Мы же переходим к следующим высказываниям. Тут любопытные прозвучали со стороны премьера Армении, во-первых, а во-вторых, со стороны пресс-секретаря российского президента, представителя Кремля Дмитрия Пескова. Значит, Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что был бы очень доволен, если бы ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, это блок, в который входит Россия, Армения, еще несколько других государств, он оборонного характера носит. Так вот, он был бы очень доволен, если бы ОДКБ исключила Ереван из объединения. Что он говорит? Во всяком случае, это освободило бы нас от дилеммы, выходить или нет. Устав предусматривает исключение страны из организации, сказал он, представляя в парламенте программу правительства. Напомню, недавно прошли выборы, в общем, полномочия правящей партии подтвердились, и вот представлена была программа на заседании правительства в парламенте.
9: Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти слова. Вот что он сказал, что если Армения больше не хочет участвовать в такой важной организации по обеспечению региональной безопасности, то она может покинуть ее.
8: Довольно давно уже длится история ОДКБ и Армении, и провокационные заявления уже не первый раз звучат, вот очередное из них, и все это вместе сейчас мы попробуем обсудить с нашим экспертом. С нами на связи ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Николай Юрьевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Николай Юрьевич, такая вот удивительная история, да? Я был бы рад, если бы меня исключили. Ну, исключи сам. Или нельзя?
10: Пашинян сегодня много всего интересного сказал. Общее у этих заявлений в том, что ни одно из них ровным счетом не предполагает никаких политических решений.
9: То есть?
10: И вот это слова об ОДКБ тоже не предполагают никаких политических решений. Пашинян был уверен, что экономические ограничения, которые Россия ввела в отношении армянских товаров, это только до выборов. А когда он выиграет выборы тем или иным способом, не будем уточнять, и вновь перейдет к власти, Россия, как он полагал, будет вынуждена эти экономические ограничения отменить, потому что она не хочет потерять Армению и не хочет подорвать евразийскую интеграцию. И в экономической, и в оборонной сфере. А то, что он сказал про ОДКБ, не свидетельствует о том, что Армения завтра собирается выходить. Как и о том, что другие страны ОДКБ будут исключать Армению. Пашинян хочет подать Москве сигнал, что он очень недоволен существующими экономическими ограничениями. И, как говорится, держите меня всемиром, вот я сейчас и это сделаю, по заявку в Евросоюз подам, и исключайте меня из ОДКБ, потому что я там уже не хочу присутствовать. То есть это попытка с Москвой поторговаться.
9: А поторговаться за что?
10: А поторговаться за то, чтобы были отменены экономические ограничения, чтобы Армения, как она делала в течение нескольких лет, продолжила прежний курс. То есть зарабатывать на российском рынке, а при этом идти на всех парах на Запад, в ЕС.
8: То есть, Николай Юрьевич, нам нужно отметить здесь тот факт, что после выборов Россия все эти ограничения, которые были введены, не отменила.
10: Да.
9: Но, с другой стороны, ведь все эти ограничения были введены именно потому, что со стороны Еревана были совершены определенные шаги, ведь так?
10: Да, разумеется. Ну, я не склонен отвергать и вполне официальную, и, на мой взгляд, рабочую версию о том, что в товарах из Армении действительно были обнаружены какие-то нарушения. Но вот если говорить о политическом смысле этого, то да, это было обозначение позиции России и на самом деле позиции других стран, членов Евразийского экономического союза, который, кстати, по составу в большой степени совпадает с ОДКБ. А позиция эта заключается в том, что либо вы с нами, либо вы не с нами.
9: Но это как любое объединение, разве нет?
10: Да, как любое объединение, потому что любая интеграция – это дело такое сложное, трепетное, комплексное, которое требует глубокого доверия между участниками. Если один из участников говорит: вы знаете, я, конечно, пока позарабатываю у вас, но это только до той поры, пока меня не позовет кто-то получше, ну, конечно, это позиция, которая не может быть терпима внутри интеграционного объединения.
8: Я так понимаю, Николай Юрьевич, там еще помимо вот этих вот цветов и всего остального прочего, которые заблокировали, да, там какие-то фрукты, если я правильно помню, были, там еще есть газ, который продается Армении несколько дешевле, чем для остальных стран, и Армении, он перепродается в другие страны. И вот эта разница, это заработок Армении фактически на дружбе с Россией. Правильно я понимаю?
10: Ну, я не слышал о том, что Армения перепродает куда-то газ, ей особенно и некуда его перепродавать. Ага. Насколько могу судить, там может какая-то часть газа, которая идет в Армению, ну, которая идет по этой трубе, оставаться в Грузии, ну, не знаю какая. Вот, но там была история еще более веселая, потому что до начала 25-го года действовал специальный особый режим на вывоз российского золота. И как раз тогда, в 23-24 году, резко вырос товарооборот. А золото стало главным предметом импорта и экспорта Армении. То есть через Армению прошел довольно большой объем российского золота. Дальше там на Ближний Восток, на другие рынки. И люди, близкие к премьер-министру Армении, а именно известный предприниматель Хачатур Саркисян, был одним из главных бенефициаров этой схемы. И люди заработали, по-видимому, несколько десятков миллионов долларов, по меньшей мере, на этом. Параллельно, рассказывая о том, как им плохо в ОДКБ, как они недовольны Россией и как они хотят ЕС.
9: Вот еще одно заявление, которое сегодня сделал Никол Пашинян, я его просто процитирую, чтобы, не дай бог, в трактовке не ошибиться. «Мы относимся с величайшим уважением к Российской Федерации и ее интересам. Однако из-за того, что железная дорога Армении находится под российским управлением, сейчас мы столкнулись с риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. Мы не можем позволить себе упустить эту историческую возможность. Именно поэтому мы просим наших партнеров в РФ проявить гибкость и продать право концессии третьей стране, приемлемой для Армении и России». Вот это прозвучало впервые. То есть, судя по всему, речь идет о коридоре Трампа, я так понимаю, да? Это вот...
10: Не совсем. Это прозвучало не впервые, это звучало еще весной.
9: Ну, просьба продать?
10: В конце зимы. Ну, вот такая
9: продайте,
10: вот конкретная,
9: пожалуйста,
10: просьба продать, да, пожалуй, впервые. Здесь есть следующие любопытные вещи. Во-первых, Армения интегрирована в международную сеть, в международную железнодорожную сеть. Она связана железной дорогой с Грузией. У нее действительно разобраны пути, которые могли бы пойти в Турцию, и нет, по крайней мере, сейчас там дороги в Азербайджан. У них пока они возят, если везут что-то из Азербайджана, то через Грузию. Вот. Как вы понимаете, да, и ни Турция, ни Азербайджан соседние страны, ни Иран, ну, правда, в Иран нет железной дороги из Армении, не вводили против России санкции. То есть в чем здесь для Армении риски санкционные или риски того, что ее не будут куда-то интегрировать, совершенно непонятно.
9: Ну, понятно, что это, скорее всего, просто вот, так, ну, это... чтобы красиво выглядело, да? А на самом-то деле интерес-то в другом, точнее, не интерес. Очень неинтересно, чтобы Россия управляла железной дорогой, потому что тот, кто управляет, тот и контролирует.
10: Ну, в какой-то степени, да. Ну, как контролируют? Благодаря тому, что российские железные дороги управляют ЮКЖД, Южно-Кавказской железной дорогой, эта дорога работает.
9: Это мы с вами понимаем.
10: Да. Ну, в Армении это тоже понимают, на самом деле. И я думаю, что даже Пашинян это понимает. Я бы это отнес... Во-первых, это тоже разговоры немножко в воздух. Потому что, ну, что значит продать? Тут стоит толпа покупателей, которые готовы работать с армянскими железными дорогами на тех условиях, на которых готова Россия. Второго такого концессионера они не найдут. Они хотят расторгнуть договор досрочно. О чем именно идет речь? Я думаю, что это тоже такая попытка торговаться с Россией. Вот мы вас выбросим, мы вас уберем, мы с вами не хотим иметь дело. Армения уходит, поэтому немедленно верните нам все прежние торговые условия. Вот что хочет сказать Пашинян.
8: Николай Юрьевич, ну я не могу не спросить. Ну вот они... Ну ты можешь блефовать, когда... Нет, вернее, как правильно сказать. Вот это блеф, когда нету оснований, да? Или действительно кто-то вместо России может принять и железные дороги, и дать там экспорт, импорт по хорошей цене? Или это блеф, и под этим ничего не скрывается сущностного?
10: Понимаете, проблема премьер-министра Армении заключается в том, что у него блеф от сущностного очень мало отличается. Он сам, по-моему, не разделяет эти вещи. Он талантливый публичный политик. И то, что он в третий раз выиграл выборы, ну, я не буду говорить о том, как выиграл, в итоге выиграл, говорит о его способности к публичной политике. Проблема в том, что он не очень компетентен в государственном управлении в дипломатии. И я не уверен, что он, когда делает вот эти подобные заявления, до конца отдает себе отчет в том, что они значат, и в том, что как на них будут реагировать его партнеры. Он, если угодно, ведет себя как политический лидер на выборах в своей стране, который говорит кучу громких слов, бросает множество лозунгов, которые совершенно не обязательно собирается выполнять. Проблема в том, что он точно так же ведет себя со всеми остальными, он точно так же ведет себя в дипломатии.
9: Ну, в этой связи, Николай Юрьевич, а как реагируют в Армении на все, что говорит Никол Пашинян? Как они относятся к тем процессам, которые он запускает?
10: Мы видели результаты выборов.
9: Да.
10: При том, что, конечно, административный ресурс был включен с огромной силой, и включать его помогал в том числе европейские, брюссельские дипломаты, это помогали делать Армении, буквально помогали. Но мы видим, что почти половина граждан Армении проголосовала за Никола Пашиняна. Ну, хорошо, но не половина. Ну, допустим, там 40% есть из тех, кто голосовал. Вот у него ядро сторонников есть. Парадокс еще в том, что в Армении действительно хорошая экономическая ситуация в последние годы. И эта хорошая экономическая ситуация отчасти объясняется действительно теми реформами, которые были проведены, но в огромной степени она определяется рынком ЕАЭС, или точнее российским рынком.
9: Да.
10: То есть Никол Пашинян получил экономический рост за счет торговли с Россией, за счет экспорта в Россию. И сейчас он находится в ситуации, когда он рубит сук, на котором держится его популярность.
9: Ну вот хотелось бы, да, посмотреть, в какую же сторону этот сук полетит все-таки. Спасибо вам большое. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был с нами на связи. Вернемся совсем скоро.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Наше время. Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Как вы, наверное, уже слышали, дорогие друзья, в ходе реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены останки Дмитрия Донского. И вот, значит, ученые первые результаты исследований, что называется, публикуют. Нужно сказать, что накануне Владимир Путин посетил и принял участие в торжественном молебне.
3: 20 августа это произошло, да, действительно был торжественный молебен проведен в связи с тем, что были обнаружены, обретены, как это правильно называется, обретены останки великого князя Дмитрия Донского.
2: Владимир Путин назвал обретение мощей уникальным и удивительным. Ну а что касается завесы тайны, да, которые приоткрывают ученые, ну вот смотрите, например, узнали рост Дмитрия Донского 175-180 сантиметров.
3: Надо сказать, что для того периода это довольно высокий рост, то есть человек высокий был.
2: Хорошее здоровье и физическая сила, на это указывает состояние костей. Крепкое, вот что пишут, человек был крепкого здоровья, большой физической силы. А вот причина кончины и что это было за заболевание, непонятно, говорят ученые. Не обнаружили признаков хронических заболеваний, зато нашли след старой травмы правой части лобной кости над глазницей. Это можно, оставили это от сильного удара осталось и зажило задолго до смерти князя. То есть это не причина смерти Дмитрия Донского. Вот вкратце, что известно, мы сейчас поговорим в целом и о том, какое значение Дмитрий Донской вообще в русской истории имеет. С нами на связи доктор исторических наук, профессор, заведующий музейным комплексом Куликово поле Олег Вронский. Олег Генрихович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
3: Здравствуйте, Олег Генрихович. Ну, о личности Дмитрия Донского на самом деле сказано и написано очень много всего, и очень много противоречивых каких-то какой-то информации там на эту тему. И конспирологи тоже активно очень выступают. Опишите, пожалуйста, кто такой был Дмитрий Донской?
4: Вы знаете, обретение мощей русского князя 14 века – это само по себе событие нерядовое. Но значимость этого события многократно возрастает, если мы будем иметь в виду, чьи мощи были обретены в Архангельском соборе. Дело в том, что Дмитрий Иванович, это великий князь московский, владимирский, который мы привычно называем его народным прозванием, Дмитрий Донской. Это был не просто выдающийся деятель русской истории, это был какая-то ключевая фигура европейской, русской средневековой истории и вообще истории наших с древнейших времен до наших дней. Почему так? Наше государство великое, огромное, прежде всего территориально огромное. И вот движение к единству наиболее ярко выразилось в его жизни, в его деятельности.

0: сейчас, ну так, коротко обозначили. Давайте сначала с культурного наследия. Ведь на самом деле очень немногие знают, что Москва стала, Кремль стал каменным при нем, благодаря ему. До него Кремль был деревянный.
1: Вы знаете, да, здесь такая история. Вот посмотрите, время Дмитрия Донского – это время удивительное. Чем оно удивительное? Несколько русских княжеств, вообще все русские тогда осознавали ценность единства. Несколько русских великих княжеств, это официальное название, вот они борются за то, чтобы стать центром единства. Кто это такие? Тверичи, рязанцы, это Нижний Новгород. И, как ни странно, Вильна – это великое княжество литовское и русское. Но у всех этих княжеств какие-то успехи вот в этом продвижении, они очень минимальны. Почему? Главная причина в том, что там идет внутренняя рознь. Брат мой, враг мой. Вот под таким девизом они живут. И единственное великое княжество, где удалось избежать этой братоубийственной розни, это как раз Москва. И вклад Дмитрия в это огромный. Действительно, мы лучше знаем его, ну, по крайней мере, вот общественность, народ русский, именно как воителя. И да, это не случайно. Ну, сами посудите. Он, конечно, коротко жил, 39 лет, но очень долго правил. 30 из них. То есть он зашел на престол в 9 лет. Он за это время, 16 из 30 лет он провел в войнах. То есть он лично организовал там 7 крупных военных походов и достиг больших очень успехов в этом движении. Но вы совершенно правы в том, что это был еще и князь, градостроитель, устроитель своего государства. Вот вы вспомнили белокаменный московский Кремль. Но ведь он фантастически быстро его построил. Действительно, 30 лет до него существовал дубовый Кремль с бутовой начинкой, который построил его дед Иван Данилович Калита. Трижды этот Кремль горел, в том числе и знаменитый всехсвятский пожар, который его окончательно порушил. И Дмитрию нужно было быстро решать этот вопрос. За 3 года всего, 68-70-е годы, этот Кремль, который короче привычного нам московского Кремля всего на 200 метров, был отстроен. Но было отстроено еще и несколько монастырей, в том числе и каменных, потому что к его времени относятся и Симон, и Андроников монастырь, которые сами по себе были защитой не только духовной, но и чисто военной. Дальше, очень важный момент. Русские никак не могли расстаться с периодом безмонетным. Вот Киевская Русь печатала монеты, мы это знаем, гривны, куны. Значит, а вот потом, при нашествии ордынцев, вот, мы утратили эту функцию суверенитета, чеканку монет. Дмитрий восстанавливает ее. Нам известно, так сказать, его монеты, и не одна из них. Вот, да, она была, еще не пришла полностью на смену дирхему ордынскому, но в московских землях она уж пользовалась и русских землях большим авторитетом. Ну, вы знаете, вот время Дмитрия – это время беспрерывной войны, это я сказал уже, и второе – чумы, потому что тремя набегами страшными – 1933 год, 1959 год, 1964 год – эта чума буквально сокрушила русские династии, особенно московскую династию.
0: Так он поэтому в 9 лет же и взошел. Да, да, да, вот я хотела сказать.
1: Потому что умер отец его, а в 1964 году он потеряет и маму, и младшего брата. Вот я в своих книгах называю Дмитрия и тех воинов, которых он собрал на Куликовом поле. Это же были в основном молодые люди. Тогда продолжительность жизни была короткая, 32 года в среднем всего. И всего лишь 10% населения доживало до 50 лет. И вот он собрал этих ребят, я их называю в своей книге «Чумная безотцовщина». Ближайший его соратник Владимир Андреевич Храбрый Серпуховской, он родился на 40-й день после смерти от чумы своего отца Андрея Ивановича. И поэтому преодолевать приходилось не только раздробленность и враждебность других русских княжеств, не только военное сопротивление, серьезнейшее. Вот. Но и это очень важное обстоятельство, вот это чумной мор. Вы знаете, представьте себе, вот в таких условиях организовать 7 военных походов, трижды отразить набеги Литвы, дважды разгромить ордынцев Мамая, это на Воже, и за 2 года до Куликовской битвы, и на Куликовом поле, добиться выгодных для Москвы договоров с Литвой, Тверью, Рязанью, Великим Болгаром, Нижним Новгородом, Великим Новгородом. Имейте в виду, тогда среди тех, кто мог объединить вокруг себя русских, все еще оставалось Великое княжество Литовское и Русское. Так вот, эта возможность Дмитрием, его политикой, была перечеркнута. И он, по существу, для нас сделал центром объединения Москву, нашу столицу, безальтернативным. Безальтернативным. Это все у него. И вот вы сказали о культуре. Для меня это очень важно, ваша отсылка. Да-да, я слушаю вас.
2: Мы уже, Олег Генрихович, к итогам переходим, потому что у нас меньше минутки с вами остается. То есть получается...

0: Для нас сейчас
1: некие
0: исторические параллели очевидны. Дмитрий Донской как объединитель русских земель и то, что, в общем, сейчас мы пытаемся сделать в нашей политике, так?
2: И позволю себе добавить вот то слово, о котором вы сказали, да, что монета — это суверенитет, но ведь все, что он делал, было нацелено на приобретение и укрепление суверенитета.
0: 20 секунд
2: включая
0: у нас осталось.
2: Белокаменный Кремль, да.
1: Это, безусловно, так. Кому служил Дмитрий? Дмитрий служил горячо любимой, бережно хранимой своей семье. Он служил своему городу Москве, видя в нем будущую столицу великого государства. И он служил нашему Отечеству, которое увидеть-то мог всего лишь однажды на Куликовом поле в поредевших ратях, которые нанесли поражение Мамаю, а это были рати различных земель и городов. И сейчас, когда России трудно, когда мы сражаемся, кажется, со всем миром, уроки его княжения и образ сам Дмитрия, они целительны и, несомненно, очень и очень важны.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
9: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
8: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
10: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
11: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
12: Все богомолы — это хищники, их всего 2500 видов, и сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
3: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Украину за десятилетия независимости разные руководители довели до ручки, несмотря на заявление о ее блестящих перспективах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Особую тревогу вызывают опасные игроки киевского режима вокруг Запорожской АЭС, отметил он. В качестве примера привел недавние атаки Киева по инфраструктуре атомной электростанции. Минобороны опубликовала кадры боев за населенные пункты Першетравня в Сумской области и Долинка в Запорожской области. Также сообщается о взятии под контроль группировки «Центр» села Кучеров-Яр в Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет переговоры с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями. Он прибыл в Москву с официальным визитом впервые с начала СВО. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Украину за десятилетия независимости разные руководители довели до ручки, несмотря на заявления о ее блестящих перспективах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Он также отметил, что именно террор становится для Киева последним средством в попытке изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию.
2: Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден. Напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Именно террор становится для Киева последним средством попытки изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию.
1: Особую тревогу, сказал Небензи, вызывает опасный игрок киевского режима вокруг Запорожской АЭС. В качестве примера он привел недавние атаки Киева по инфраструктуре станции, а также рассказал о фактическом срыве режимом Зеленского, запланированной на 20-21 августа поездки гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
2: Особую тревогу вызывает опасный игрок киевского режима вокруг Запорожской атомной электростанции. Так, 11 августа три украинские БПЛА атаковали автотранспортное хозяйство станции, ранив двух человек. 18 августа удар по остановке, которой пользуется персонал ЗАЭС, привел к гибели одного человека и ранению еще 17 работников. Очередной провокацией стал фактический срыв режима Зеленского, запланированный на 20-21 августа поездки гендиректора МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС. Несмотря на представленные Россией гарантии безопасности, Киев заявил, что не ручается за безопасность гендиректора в преследовании через российскую территорию, вынудив его отказаться от визита. Ранее украинская сторона уже срывала ротации экспертов и режимы тишины, необходимые для ремонтных работ.
1: Также добавлю, что на заседании Совбеза ООН Соединенные Штаты не поддержали антироссийское заявление по Украине. Так же, как и остальные 142 государства из 193 в список 50 стран, которые присоединились к подобному заявлению, попали Венгрия, Словакия, Дания, Швейцария и Евросоюз как объединение. Минобороны опубликовала кадры боев за населенные пункты Першетравня в Сумской области и Долинка в Запорожской. Как отметили в военном ведомстве, взяв Першетравня, группировка войск «Север» оттесняет ВСУ от государственной границы, создавая полосу безопасности. Также в Минобороны сообщили о взятии под контроль группировкой «Центр» села Кучеров-Яр в Донбассе. А Долинку, напомню, заняла группировка «Восток». Об этом сообщил представитель группировки Дмитрий Меськов. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили более 315 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
1: В течение дня вооруженные силы России продолжали нанесение ударов по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованными в интересах ВСУ, ударными беспилотниками, Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Одесса поражен сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения, а в порту Южный – 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 хранилища с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, сообщили в Минобороны. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в стране в случае неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Этот механизм не станет массовым, точечные решения будут приниматься на самом высоком уровне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, епископом Полом Ричардом Галлахером. Он прибыл в Москву с официальным визитом впервые с начала специальной военной операции. Стороны обсудят вопросы международной повестки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в российском МИДе. Особое внимание будет уделено украинской проблематике. Отмечается, что инициативы Ватикана в сфере политики дипломатического урегулирования украинского вопроса встречают в Москве понимание и уважение, добавили в МИДе. Средняя пенсия неработающих россиян достигла почти 26 тысяч рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, следует из данных Социального фонда России. Самая высокая пенсия у неработающих граждан в Чукотском автономном округе. Оплату услуг связи с помощью цифрового рубля запустят в России с 1 сентября. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителей телеком-операторов. У меня же на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» сделал заявление относительно травмы полузащитника Руслана Литвинова, полученной в матче пятого тура российской премьер-лиги с «Зенитом». У Руслана диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займет около месяца. Здоровье Рус и скорейшего возвращения в строй, написала пресс-служба «Спартака». Напомню, «Спартак» в пятом туре победил «Зенит» со счетом 2-0, а в турнирной таблице лидирует Краснодар, набравший максимальное количество очков 15, у «Спартака» 12, у «ЦСКА» 11. Президент Краснодара Сергей Галицкий заблокировал трансфер нападающего «Фламенго» Эвертона Суареса, сообщает ESPN. Практически все условия для перехода нападающего в российский клуб были согласованы, но Галицкий отменил решение спортивного директора «Быков» и не позволил завершить сделку. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе в сентябре, однако его изучат только формально. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов Олле Далин. Добавлю, что конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщал о том, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Российские прыгуны в воду Кирилл Косимов и Мирослав Киселев выиграли золото в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира среди юниоров. Россиянка Виктория Казанцева стала победительницей в соревнованиях с трехметрового трамплина. В завершении тенниса победительница Ролан-Гарос Мира Андреева впервые выступит на турнире WTA 500 в Сингапуре. Россиянка заявилась на эти соревнования, которые состоятся с 21 по 27 сентября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 14, небольшая облачность и без осадков. В Сургуте до 27, тепла. В Красноярске до плюс 18, кратковременный дождь. В Мурманске облачно, дождливо, плюс 15. В Оренбурге жара до 35 градусов, чуть прохладнее. В Казани до плюс 23 и небольшие дожди. В Ставрополе плюс 30 без осадков. В Севастополе также до 30 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве днем плюс 16-18 градусов. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В городе на Неве атмосферное давление будет выше нормы. В столице сильный порывистый ветер. В течение дня атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 14. Слабый дождь ожидается с 9 до 20 часов.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
4: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
5: Это мы прифронтовой город?
6: Как это?
7: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
8: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
9: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши мнения и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте «Радио России». Мы там называемся. Видим, что очень много интересных новостей для вас там размещается. Вы активно обсуждаете, продолжайте в том же духе. Оставляйте комментарии под прямой трансляцией. Она там в последнем сообщении сейчас идет. Поэтому заходите, в общем, пользуйтесь. Видим, что интересно, работаем для вас. Ну и про приложение также не забывайте. Кому-то, наверное, и через приложение удобнее с нами коммуницировать. Там и прямая трансляция, и архив наших записей. И точно так же возможность отправить сообщение имеется. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
10: На прошлой неделе мы с вами обзор такой делали по тем новшествам и изменениям, которые ожидают школьников, их родителей, учителей, директоров школ с 1 сентября. 1 сентября уже не то, что не за горами, вот-вот буквально, вот оно. Мы сегодня хотим об одном аспекте поговорить. Планируется, что в этом году уже со второй четверти начнут преподавать школьникам внеурочный, это важно, внеурочный курс. Называется он «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
11: Ну и, собственно говоря, об этом мы хотим поговорить, но теперь не с человеком, который связан с образованием непосредственно, а с человеком, который искусственным интеллектом занимается профессионально, чтобы понять вообще детям, насколько глубоко, скажем так, нужно преподавать этот предмет, какие конкретно темы и направления нужно изучить, ну и как сделать так, чтобы ребята не использовали искусственный интеллект не то чтобы во вред, но для...
10: Как ну, говори прямо уже. Ну, чтобы домашку они задания, не делали, да, не с помощью ИИ.
11: Вот. С помощью искусственного интеллекта. Попробуем во всем разобраться с аналитиком исследовательской группы Positive Technologies. Роман Резников к нам присоединяется. Роман, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, Роман. Вот я еще на что хочу обратить внимание. Инициативу поддержал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. И, по его мнению, система образования в России адаптируется к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Адаптируется. Это, конечно, хорошо. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что наше подрастающее поколение адаптируется само прекрасно, безо всяких преподавателей, и адаптируется к собственному удобству. Не начнут ли они применять этот искусственный интеллект для того, чтобы за 3 секунды сделать домашку и спокойно заниматься своими делами?
11: Как вы считаете, Роман?
6: Я думаю, тут не стоит говорить о будущем времени, оно уже здесь, уже с нами. Если поговорить с учителями школьными, с преподавателями, становится понятно, что, конечно, школьники уже взяли на вооружение искусственный интеллект как раз для того, о чем вы говорите, то есть для быстрого выполнения заданий. А здесь понятно, что это проблема, но подходить к ее решению можно, конечно, с разных сторон. Как со стороны того, какие задания давать, то есть, возможно, стоит подумать и о том, чтобы адаптировать задания, как, например, современные олимпиады по программированию могут делиться на часть, которая выполняется непосредственно без искусственного интеллекта, и также часть, которая решается с вайт-кодингом, то есть с искусственным интеллектом как раз. И у таких разных разделов и разные задания. Поэтому, возможно, особенно в контексте курса, посвященного применению искусственного интеллекта, как раз задаться целью разработать задания, которые нацелены на то, чтобы школьник применил эту технологию как такого помощника.
11: Вы знаете, Роман, но это ведь придется тогда каждый предмет, в общем-то, переориентировать, да, ну, представляете, а мало того, предмет, ведь еще преподавателя нужно каким-то, ну, представляете, преподаватель заслуженный, там, учитель по математике, условно говоря, женщина в годах, ну, я так сейчас фантазирую, но, в общем, я думаю, все могут себе представить по любому предмету преподавателя заслуженного. Объяснить, во-первых, человеку, что такое искусственный интеллект, сложно. Во-вторых, показать, что дети не сами сделали домашнее задание, тоже довольно проблематично. Мне кажется, вы знаете, Роман, здесь столько, вот такой клубок нужно распутать, чтобы современное образование адаптировалось к применению искусственного интеллекта. Ну, это, знаете, одного курса внеурочного, тем более, и тем более только для школьников, наверное, еще для преподавателей нужно. Недостаточно, как думаете?
6: Вы, безусловно, правы. Тут, конечно, задача на самом деле намного более глобальная, чем образовательный вопрос, поскольку мир сейчас в целом проходит технологическую трансформацию. У нас раньше не было просто такой технологии, и вот сейчас она появляется, стремительно развивается, наращивает возможности, и в целом все сферы жизни проходят так или иначе через этапы принятия и адаптации для себя этой технологии. Конечно, для образования эта задача тоже стоит очень остро.
11: Что касается содержания непосредственного программы, я так подозреваю, что сейчас методом проб и ошибок все это будет организовано, что, в общем, тоже, наверное, неплохо. Будут искать ту структуру, которая должна в этом курсе быть отображена. Ну вот, Роман, чтобы понятным языком для нас, людей, которые от искусственного интеллекта чуть подальше стоят, объясните, что должен изучить подросток, чтобы ему, ну, где-то это пригодилось. И так, чтобы родителям было, вот кто нас слушает, понятно, чему-то там должны по-хорошему, так идеологически, научить?
6: Самое первое, чему стоит научиться, это, говоря профессионально, промпт-инжиниринг, говоря обывательски, это то, как писать запросы. Когда говорят искусственный интеллект, как правило, подразумевают чат-ботов больших языковых моделей, и с ними общение идет на естественном языке, то есть то, как мы с вами сейчас общаемся. И на самом деле правильно построить запрос к большой языковой модели, правильно задать вопрос, это такое небольшое, но полноценное уже сформировавшееся область знания. И начать можно с этого, объяснить, как вообще общаться с искусственным интеллектом, как задавать ему вопросы, чтобы получать корректные ответы. И говоря о корректности, конечно, до школьников необходимо донести, и это касается на самом деле не только школьников, а всех, возвращаясь к предыдущему вопросу, кто сейчас занимается тем, что принимает новую технологию в свою профессиональную деятельность, в свою жизнь, это понимание сильных и слабых сторон технологии, в том числе понимание того, что технологии далеко не всегда ну, недалеко не всегда, это даже неправильная формулировка, в целом может давать неверный ответ по разным причинам.
11: Хорошо, запросы нужно выучить, как правильно делаются, нужно понять плюсы и минусы искусственного интеллекта. Что еще, какие операции хотелось бы, чтобы школьник знал?
6: Я думаю, для начала этого будет достаточно. Можно, конечно, поговорить о каких-то теоретических вопросах, о том, как искусственный интеллект устроен, как эта программа работает в целом. И, конечно, для желающих, для тех, у кого есть к этому желание, способности продвигаться дальше. У нас есть прекрасные примеры того, что наши ребята занимают первые места на международных олимпиадах, посвященных искусственному интеллекту, поэтому, конечно же, потенциально в эту область знания можно копаться очень глубоко. Но все же на уровне обычного человека или специалиста, который только применяет эту технологию, я думаю, что научиться правильно с ней общаться на первом этапе достаточно. Угу. На втором уже можно поговорить о выстраивании такой небольшой собственной инфраструктуры из различных модулей искусственного интеллекта, которые подключаются к работе. Но я бы сказал, что эта задача уже более профессиональная и вряд ли на этапе школьного образования ее имеет смысл затрагивать для широкого слушателя.
10: Роман, ну, обращает на себя внимание вторая часть названия этого курса, он называется «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность». И вот эта часть, мне кажется, гораздо более важной, но, во всяком случае, в прикладном ее смысле. Что тут будет преподаваться, как вы считаете?
6: Во-первых, говоря о широком круге школьников, необходимо показать те угрозы, которые появляются благодаря искусственному интеллекту. Тут, конечно, стоит поговорить о дипфейках, показать, насколько легко сейчас их можно создать, показать, как их распознавать. Особенно это актуально для подростков в том числе, потому что они могут становиться жертвой таких атак, в которых им могут звонить, говоря голосом родителей или даже с видеосвязью. И в целом, конечно, можно поговорить о более серьезных вариантах применения, показать, как искусственный интеллект автоматизирует кибератаки сегодня.
11: Mm-hmm. Роман, спасибо вам большое за профессиональную беседу. Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Роман Резников был с нами на связи. Вообще, конечно, интересный курс и интересная тема, если ребят научат, в общем, базовым каким-то вещам обращения с искусственным интеллектом. Я здесь еще лелею некоторую надежду на то, что вот эти дети, которые получат какие-то знания, научат, например, еще своих родителей чему-то, да, в этом отношении. Но и, как бы, понимаю, что, в общем, дети-то порой побольше нашего знают и побольше своих учителей в этом направлении. Не получилось бы так, что преподавателя найдут, а дети ему будут преподавать, как искусственный интеллект работает и что с его помощью можно сделать.
1: Наше время.
10: Ну и не отходя далеко от цифровых технологий, в крупных российских торговых сетях обещают с 1 сентября универсальный QR-код для оплаты покупок. Но на самом деле, кое-где мы такое уже встречаем, ну, вот в частности, на заправках, например, довольно часто предлагают оплатить по QR-коду. QR-код приклеен такой пластиковый прямо вот на стойку рядом с кассой. Подносишь телефон, оплачиваешь, все. И вот такие вот QR-коды теперь могут появиться во всех крупных российских торговых сетях. Вот на самом деле остается открытым вопрос, а для чего это нужно? Ну, для чего? Ну, есть касса, в конце концов, есть касса самообслуживания уже, все есть. Есть QR-коды, которые сами генерятся вот непосредственно после того, как вы собрали покупку, да, и нажали кнопку «Оплатить». Здесь мне видится, опять-таки, возможность и простор для деятельности мошенников, которые всегда на шаг впереди.
11: С нами на связи специалист в области информационных технологий, информационной безопасности Сергей Браун. Сергей, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Данил.
10: Здравствуйте, Сергей. Для чего мы опять, вроде бы как упрощая, усложняем себе жизнь, допуская в нее мошенников, открывая для них еще одну лазейку?
12: Ну, смотрите, в действительности примерно год назад были в наше законодательство 161-й федеральный закон о национальной платежной системе. Действительно внесены изменения, в которых прописали поэтапное внедрение этого самого универсального QR-кода. Ну, вообще говоря, QR-код на уровне техники содержит обычно ссылку на какой-то сайт или на какой-то ресурс. В системах банков, о которых вы только что совершенно верно сказали, которые, например, предоставляют услугу эквайринга на кассе, банк может сгенерировать такой код. Он будет ввести, возможно, на ресурсы банка, возможно, куда-то еще. В таком случае банк, например, будет обслуживающий крупную торговую сеть, получать комиссии за эквайринг, за прием платежей. Если же такой платеж проходит, то это значит комиссии за инфраструктуру, соответствующие платежной системы. И да, это может быть сложностью для больших торговых сетей или для тех пользователей, у которых не получается заплатить по тому QR-коду, который они видят перед собой. Так вот, единый QR-код призван быть стандартом, который будет реализован всеми банками. Этот же QR-код будет ввести в первую очередь на механизмы национальной системы платежных карт или компании НСПК, скорее всего, систему быстрых платежей. И таким образом представится единый для всех условия порядок оплаты, что для бизнеса, что для пользователей. Также в него можно будет, наверное, внедрять те или иные системы при оплате через, соответственно, QR-код, точно так же, как мы получаем сейчас кэшбэк.
11: Я больше, Сергей, например... здесь, я прошу прощения, что перебиваю, я, знаете, про что здесь всегда думаю, вот в данном случае, и про мошенничество. Вот я читал, в Америке как-то создали копии банкоматов, ну вот лицевой стороны, и наклеили сверху, и с помощью этого крали у людей деньги. Наклеить QR-код в магазине может любой, кто туда зашел. И по этому QR-коду нас будет отправлять не на оплату продуктов, которые мы только что купили, а на какой-нибудь фишинговый сайт. Мы уже все узнали, что это такое, значит, фишинговая ссылка. Деньги у нас вытаскивает. Вот смотрите, наклеить ничего не стоит. Это как-то должно быть дополнительно защищено, что ли?
12: Смотрите, так и есть. Сам подход, о котором говорит наш регулятор Банк России, делает этот путь уже известным людям. Это раз. Во-вторых, он обеспечивает защиту, например, от именно такой схемы, о которой вы говорите. В данном случае у вас не просто будет фишинговый сайт, а если вы уже платили через систему быстрых платежей, например, через интернет, вы уже могли видеть, когда вы запускаете такую ссылку на телефоне, и вам предлагается выбрать, через какой банк, а дальше у вас открывается приложение этого банка, так. И в этом случае никакой уже сайт не сможет получить ваших данных, потому что платеж пойдет из банковского приложения напрямую в банковскую систему. Мошенникам туда не добраться. И если люди привыкнут к такому пути оплаты, их как раз вот от схемы с наклеиванием это защитит.
10: Ну подождите, а что мешает мошенникам сгенерировать код, который точно так же будет отсылать меня, там, выбрать банк, приложение банка, но просто из этого приложения банка деньги пойдут не на счет торговой фирмы, которая приклеила этот QR-код, а на счет мошенника, который приклеил этот QR-код. То есть я-то делаю все так, как мне велит этот QR-код, да, я вот это все последовательно соблюдаю. Просто QR-код принадлежит не магазину, а мошеннику.
12: Смотрите, мошенники в большинстве своем, это переводы физическим лицам. В этом случае они не имеют услуги эквайринга, они не заключали договор, наверное, например, с НСПК или с СБП. В случае же такого кода им придется это делать. Да? То есть, ну, вы будете видеть, что это магазин, берущий деньги. Такой фрод, безусловно, возможен, но он намного уже более сложный. Он намного более прозрачный с точки зрения автоматизированных современных технологий, особенно работы в платежных системах и там окрашивания юрлиц, которым идут платежи. Этот центральный банк точно так же в пакете мер по антифроду уже давно внедрил в банки.
11: Ну, то есть это, в общем, достаточно безопасная схема. Здесь, ну, внимательно нужно, конечно, смотреть на ссылку, которая вам открывается, да, там, но, тем не менее, в данном случае более безопасный способ. Сергей, спасибо вам большое. Специалист в области информационных технологий, информационной безопасности Сергей Браун был с нами на связи. Обсуждали... да, новые меры, да, против мошенников.
10: Вот я так и вижу, как я стою на кассе, да, у меня голова взрывается от того, что я только что преодолела магазин, набрала себе там 4 пакета продуктов. Но после этого я еще и отслеживаю, а на какую же страницу выводит меня вот этот QR-код.
11: А не будешь отслеживать, еще и мошенники обдурят. Так что, ну, силы нужно собрать и сделать.
1: Что мы сохраняем сегодня и что передадим следующим поколениям? Традиционные ценности, историческая память, семья и будущее страны станут темами предвыборных дебатов. 25 августа в нашем эфире встречаются партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте в 14 часов на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
14: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
11: Продолжаем наш эфир, и с нами в студии уже наш спортивный обозреватель Виктория Колоса. Виктория, приветствуем тебя.
15: Добрый вечер, дорогие друзья. После ваших серьезных разговоров про QR-коды.
10: Да.
11: И безопасность.
10: И мошенников еще.
15: Давайте немножко улыбнемся. Если вы не против, я коротко вам приготовила несколько таких новостей, чтобы немножко расслабиться. Концерт Кани Веста, который отменили, да, на Газпром-арене.
10: Ну, его пока отменили на Газпром-арене, они вовсе отменили.
15: Ну, «Зенит» открещивается, им начали все звонить туда, на «Газпром-арену», но им говорят, ну вот звоните в футбольный клуб «Зенит». Mm-hmm. Там
10: а
15: трубки
10: же?
15: Не берут, но, в общем, где?
10: Алло, здрасте, это я вот тут у вас концерт... А, понятно.
15: Я сочувствую Андрею Кудряшову, он вроде как собирался на этот концерт, да, у него сегодня день рождения. Андрюша, с днем рождения.
10: С днем рождения.
15: Да, и надеюсь, отпуск твой пройдет хорошо. Значит, вот еще такая любопытная новость. Стонущий теннисный мяч, значит, изобрели для игроков. Все
10: какой?
15: Мы помним. Стонущий.
10: А, он стонет.
15: Помните, там, Мария Шарапова, там,
10: издавала
15: все
10: звуки.
15: Любили да, слушать, как издавала звуки Мария Шарапова, Арину. Недавно одного очка Соболенко лишили из-за того, что она громко стонала. Ну, вот теперь, значит, внутрь теннисного мяча внедрили чип, и он... Теперь будет издавать вот такие звуки. Давайте я попробую вам включить. Нет? О! Вот такие звуки.
11: Это серьезно, это не шутка?
10: Мне кажется, это неприлично.
15: Нет, но это как бы... Людмила, все прилично.
10: Ага.
15: Там
10: хорошо.
15: Ничего, кроме этих звуков,
11: ничего,
15: нет.
11: Что? А это же мужской.
15: Мужской, да.
11: Голос.
15: Но через Bluetooth-колонку это все подключается. И вот любителям, ну просто вот
10: это
15: есть такой
10: это
15: теннисный мяч.
11: Я думаю, это на соревнованиях.
15: Это как бы. О, нет, я надеюсь, нет. Я думаю, что наши теннисисты еще как и сами покричат. Теперь, значит, вот любопытная новость. Ее точно не было в новостях. Но мне кажется, мне показалось, по крайней мере, это любопытным. Значит, произошел такой случай. 15-летний российский боец ММА, наш парень Хаджимурат Халидов, шел чемпионат мира в Абу-Даби в эти выходные. Наш парень, он выходит в полуфинал, побеждает украинца, бежит в свой угол и кричит: «Дайте мне флаг! Флаг мне дайте!» Тут в дело вступает судья из Мексики. Хватает нашего спортсмена, и, значит, все, дисквалификация, потому что ему показалось не слово «флаг», а английское ругательство. В дело подключили даже ВАР, потому что все начали, в общем, недоумевать. Парень-то флаг хотел, чтобы поднять над головой. А тут его вот за такие дела смотрели, пересматривали, вызывали специалистов. В общем, в итоге оказалось, что действительно он говорил «флаг». а не английское ругательство, и флаг таки нашему спортсмену дали.
10: Подожди, ну, мексиканцы все знают английский язык, и в английском языке, насколько я помню, слово «флэг», оно звучит почти так же, как «флаг». Тут как бы сложно.
11: Ну, очень похоже на ругательное слово.
15: Вот оно так и есть.
11: Да.
15: Вы не испорчены, Людмила, окей. Хочу я вообще, вам сказать.
10: Я что-то чувствую себя, да, мы, так, ну.
15: Ну вот, хорошо, флаг поднял, молодец парень, просто трудности перевода. Вот такая вот, ну, такой любопытный бантик, как мне показалось. Теперь минувшие выходные, я вообще очень люблю лето, потому что мои любимые виды спорта, то по водным видам спорта, то вот теперь спортивная гимнастика, ну и, конечно, один из любимых видов спорта в нашей стране – это фигурное катание. И, наконец-то, наших юниоров выпустили на международную арену. Все четыре вида покорились нам. Четыре золота наши ребята привезли. И, конечно, это был такой триумф возвращения. Все, наверное, ну вот что вызывает интерес вот у вас в фигурном катании? На первом месте какой вид? Ну, наверное, женское одиночное, да?
10: У меня нет, у меня почему-то парное.
15: Какое?
11: Мне парное больше нравится.
15: Замечательно, что у вас парное. Так вот, у меня для вас не очень такие, как бы, новости в этом деле. А. Наши ребята победили. И Полина Шешелева и Егор Карнаухов за явным преимуществом. Они 34 балла привезли второй паре из Китая, но дело все в том, что именно парное катание уже исключили из юношеской олимпиады. Соперничества нет. Очень мало из-за того, что это очень сложный вид. Именно юниоров парное катание не набирается. И вот уже заменили на юношеской олимпиаде, уже не будет парного катания, заменили синхронным катанием. И что-то мне подсказывает, что если лидерство российских фигуристов и дальше так пойдет, но мы действительно впереди планеты всей. Правда, ну, давайте дождемся чемпионата мира, но что-то мне подсказывает, что если и дальше так пойдет, то боюсь, что и на взрослой олимпиаде мы останемся без парного катания. Но, на мой взгляд, это самое зрелищное, что может быть в фигурном катании. Ну, да, так, да, по большому счету.
10: Мне тоже так кажется, потому что это, слушайте, ну, это вдвойне сложнее.
11: Если отменять все виды спорта, где русские сильны, можно остаться без олимпиады вовсе? Ну что, где можно?
15: Вот,
11: футбол останется.
15: Футбол останется, но вот о чем бы я хотела сказать, да, вот все, как я их называю, эстетические виды спорта, если мы берем фигурное катание, художественную гимнастику, синхронное плавание, в этих видах, когда нас убрали, что решили сделать во всем мире? Покорить сложностью, переплюнуть российских спортсменов мы не будем. Что мы можем в этой ситуации сделать? Мы можем обойти их во второй оценке.
11: Харизма.
15: Презентация.
10: А, как ты улыбаешься.
15: Да,
10: вот это.
15: Художественности, презентация. Вот, собственно, что произошло и в фигурном катании в том числе. От нас выступала в женском одиночном Софья Дзепко. О том, что она будет выступать на юниорском гран-при, она узнала за неделю, потому что Лена Костылева, которая владеет четырьмя, по-моему, многооборотными прыжками, она не поехала на турнир из-за травмы. И поехала Софья Дзепко. Она обладает одним четверным тулупом, но у нее бесподобное катание. Она шикарно слышит музыку. Она, конечно, за явным преимуществом выиграла, но именно это катание, не усложнение, не ультра-си, которое мы помним, да, в исполнении Саши Трусовой, пять четверных прыжков, которые она сделала, а вот именно такое катание с презентацией чистой вот сейчас у Международной Федерации ценится. Да, поэтому вот Софья Дзепко. И я думаю, что мировые судьи, мировая общественность уже наверняка к ней присмотрится. Значит, теперь у мужчин. У мужчин у нас выступал Лев Лазарев, но, к сожалению, он отравился креветками. Все было бы... Да, он пошел где-то отобедать. В общем, что-то у него с чем-то не сдружилось.
10: Это все враги.
15: Не сдружилось. Так-то. Бедный наш Лев еле доехал, но четыре четверных прыгнул, своей задачей справился, выиграл. Еще у нас бесподобные танцоры, Конечно, это Мария Фефилова и Артем Валов. Им оставил Бенуа Ришо, но это такой Роллс-Ройс в мире машин, этот хореограф, который очень как бы так о ребятах высказался, что это будущее, что они бесподобны. В общем, единственное, что я вам хочу сказать, конечно, говорить о том, что мы впереди планеты всей, только по одному этапу Гран-при не стоит. Потому что все лидеры в Китае не выступали. Вы мне сейчас должны по сценарию спросить, а как же Гном Гномыч? Вот Александр Плющев.
10: Вот я как раз и хотела, да, я уже заготовила этот вопрос, как он переживет этот удар вообще. У нас же все деградировало до невозможности.
15: Да, вот, кстати, эти слова, которые сказал Евгений Плющенко, папа Александра Плющенко, ему никак не могут простить болельщики.
10: Ну и вряд ли простят, мне кажется.
15: Да. И, значит, я специально, готовясь сегодня ко встрече с вами, посмотрела, какими прыжками сейчас обладает Александр Плющенко. Мне не удалось. Единственное, что я как бы ознакомилась с интервью хореографом, который нас всех успокоил. Сказал, что года через два, как запрыгает. И положено мальчикам, он запрыгает четверные. Ну, а пока все поклонники фигурного катания... Александр Плющенко выступит на этапе в Анкаре, значит, это будет, ну, вот так, в сентябре уже скоро, а потом на этапе в Батуми он выступит.
10: Но он как бы за уже другое государство.
15: Да, к нам за Азербайджан. Но, слушайте, давайте так, его отец честно и прямо сказал, я хочу, чтобы ребенок начал выступать, здесь он никому не нужен был. И в соревнованиях со сверстниками в России он проигрывал.
10: Ну, вот. Тогда вот с этого, наверное, надо было начинать, а потом уже, что никому не нужен был.
15: Ну, это да. Это, в общем, не очень красивые его слова были. Да. И не знаю, какой контекст. Я, честно говоря, сказать об этом не могу. У нас мало времени, да, видимо?
10: 4 минуты.
15: 4 минуты. Боже, какой кошмар. А у меня еще были приготовлены для вас два интервью от Бетины Поповой. Но, в общем, давайте я вам кратко перескажу. Она сказала, что все у нас хорошо. Мы... Бетина, прости, пожалуйста. Ага. Я не могу не рассказать о спортивной гимнастике. Вот. И чтобы, ну, то, что результаты у нас нормальные, скажем так, Эмина Гарибова, я думаю, что мы успеем послушать. Я вам просто коротко скажу, чтобы вы понимали. Вот у нас среди юниоров ребята наши выиграли золотую медаль. В общем, блестяще наши юниоры в Загребе выступили. И там меня поразил один парень. Зовут его Илья Мусин. Он гимнаст, он из Липецка. И он дает интервью после окончания соревнований. И он говорит, значит, что, видимо, эти соревнования для меня последние, а мальчик, на секундочку, и золотая медаль, и все при нем, потому что я хочу, чтобы моя мечта воплотилась в жизнь, я хочу стать пилотом гражданской авиации.
10: Вот это,
15: и
10: да.
15: Поэтому я после соревнований, говорит Илья Мусин, уезжаю поступать. Все спрашивают, ну, понятно, значит, корреспондент Дима Занин, я его обожаю, он задает ему вопрос, говорит, а что там по ЕГЭ-то у тебя? Угу. Он говорит... 96 по физике, 94, по-моему, по математике. Ну, вот русский немножко подхромал, но я, говорит, надеюсь поступить. Это я вот к вопросу совсем скоро 1 сентября, да, все мы думаем, как нагрузить своих детей, да, и то, и все. А вот смотрите, парень все успевает.
10: Это вот как это к другому вопросу, к тому, который мы время от времени тоже поднимаем, да, что вот дети, которые занимаются профессиональным спортом, спортом высоких достижений, они больше ни на что не могут потратить время, потому что они полностью вот в спорте.
15: А нет. Нет. И мне он так понравился. И когда ему Дима задает вопрос, ну, наверное, говорит, ты будешь плакать. Он так засмущался. Ну, видно, что еще совсем ребенок. Ну, о чем тут говорить? Только школу закончила. И он говорит, что, наверное, да, но это там личное у меня. В общем, дорогие родители, отдавайте своих детей в спорт. Они обязательно все успеют в этой жизни.
10: А мы вот уже не успеем послушать интервью, к сожалению.
15: И Эмину Гарибову мы говорим о том, что Эмин прости, я его тоже обожаю, он прекрасный гимнаст. Ну что, у мужчин в нашей спортивной гимнастике, у нашей взрослой сборной получилось не так, как я себе это представляла. Ребята завоевали лишь серебряные и бронзовые медали. Я очень надеялась, что это будет золото. Увы, не получилось. Но я хочу сказать вот что. Завершились и у женщин, и у мужчин соревнования. Так вот, вся наша команда по гимнастике завоевала 28 медалей.
11: Боже.
15: 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Это замечательный результат для Европы. И, в общем, спортивная гимнастика жива. Не забывайте, что если вы думаете, куда отдать своего ребенка, начните с гимнастики и плавания.
11: Виктория Колосова была с нами в студии. Спасибо, Виктория.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
17: На правах рекламы.
18: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
20: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
19: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
20: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
19: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
20: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
20: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
19: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
20: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила...

0: 301-12-12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло Таволги.
0: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого,

0: чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет, заявил российский постпред при ООН Небензя. Иранский министр пообещал поражение США при попытке перекрыть финансовые торговые каналы Исламской Республики. И железнодорожные пути размыло на Сахалине из-за циклона. Далее обо всем подробнее. Взятие под контроль села Першетравня в Сумской области поможет создать полосу безопасности, заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, подразделения группировки «Север», одновременно наступая на всех направлениях фронта, продолжают оттеснять противника от госграницы. Огневую поддержку мотострелкам оказали расчеты артиллерии ударных БПЛА. Они своевременно уничтожили огневые точки и резервы неприятеля. Средства ПВО за сутки сбили 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. За день уничтожено 42 украинских БПЛА. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили оборонные предприятия Украины, объекты портовой, энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, а также цех производства дронов. В качестве главных поборников мира сегодня выступают те, кто годами вооружал Украину. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, проходившего по инициативе Запада. По мнению дипломата, Украину за десятилетия независимости разные руководители довели до ручки, несмотря на заявления о блестящих перспективах.
2: Сегодня членов Совета Безопасности в очередной раз приходится участвовать в заседании, созданном европейскими коллегами Украины с распределенными ролями и написанными под копирку выступлениями с антироссийскими нарративами. Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали ее в инструмент военно-политического давления на Россию, поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых минских договоренностей и радостно наблюдали в нетерпеливом ожидании, предвкушая стратегическое поражение России. А сегодня, не моргнув глазом, они уверяют присутствующих, что они не участники конфликта. Они лишь помогают Украине защищаться. Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины независимости Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была доведена до ручки. Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно или невольно ее разрушали. Особенно в этом преуспел ее нынешний диктатор, так называемый президент мира, уже, правда, просрочен.
1: Небензя добавил, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет. Он подчеркнул, что любые попытки навязать России заморозку конфликта под видом прекращения огня, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения, обречены на провал. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае непринятия мер по обеспечению безопасности, в том числе неэффективного пресечения угроз атаки БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Решения будут приниматься точечно. Потребности ветеранов СВО стимулируют развитие новых технологий в медицине, инженерии и других отраслях. Об этом заявила статс-секретарь замминистра обороны России, председатель Госфонда защитники Отечества Анна Цивилева. Она приняла участие в открытии Центра трансляционной реабилитации ФМБА России в Московской области. Как отметила Цивилева, за последний год появились новые разработки в автомобилестроении, реабилитации, в том числе технологии, позволяющие людям с тяжелыми нарушениями двигателя функций, вставать на ноги, заниматься спортом и добиваться результатов.
3: Это шанс людям, которые потеряли возможность двигаться, вновь приобрести счастье и возможность встать и идти. У нас таких центров будет несколько по стране.
1: Новый центр, открытый в Подмосковье, предназначен для внедрения современных методов восстановления, технологий комплексной реабилитации пациентов. США вновь потерпят поражение при попытке перекрыть финансовые и торговые каналы Ирана. Об этом заявил на иранском телевидении министр экономики и финансов Исламской Республики Алима Данизаде. По его словам, Вашингтон приложил немало усилий, чтобы с помощью военных действий поставить под угрозу существование всей страны, расчленить Иран, уничтожить всю политическую систему и подвергнуть иранский народ разрушениям. Но благодаря мужеству иранских военных все встали плечом к плечу и нанесли поражение заклятым врагам, отметил министр. При этом Данизаде признал, что война нанесла серьезный ущерб Ирану, так как удары были нанесены по сталелитейным и нефтехимическим предприятиям. Однако он отметил, что процесс восстановления начался быстро. Напомню, 20 августа президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны и изоляции Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Германия удваивает военный контингент на границе КНДР и Южной Кореи. Количество солдат Бундесвера вырастет с 1 до 2, пишет Бильд. Единственные немецкие военные находятся в Южной Корее в составе миссии ООН. Вдвоем они будут, как сообщается, активно содействовать контролю за соблюдением перемирия, а в случае кризиса – эвакуация гражданского населения с Корейского полуострова. Расширять контингент ФРГ не собирается. Поезда временно не ходят на перегоне Чехов-Тамари в Сахалинской области из-за размыва земляного полотна, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. В ходе проверки ведомство оценит содержание технических сооружений и готовность к паводкам. Перегон находится на западе Сахалина, по этому участку ходят пригородные поезда. По данным Сахалинского гидрометеоцентра, сейчас циклон портит дождями погоду в 11 муниципалитетах области, в том числе Тамаринском, где из берегов вышли река Тамаринка. Дожди и понижение температуры в московском регионе прогнозируются до среды включительно, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура будет в пределах 15-20 градусов тепла. Это связано с тем, что циклон принес холодный воздух с Баренцева моря. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Вопрос о допуске российских биатлонистов до международных соревнований будет рассмотрен на ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов в сентябре. Однако его изучат только формально, об этом сообщил президент IBU Оле Далин. Напомню, что этот конгресс состоится с 17 по 20 сентября. Ранее Далин сообщил ТАСС, что в организации не намерены возвращать россиян на свои соревнования, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. Председатель совета директоров московского футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на слухи о том, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг хочет уволить главного тренера Михаила Галактионова. «У нас есть главный тренер, с ним подписан контракт, и не надо никаких провокационных вопросов на эту тему задавать», приводит слова Нагорных интернет-портал «Спорт-24». Оренбург объявил о назначении Дмитрия Рубашко на пост президента клуба. Ранее 55-летний спортивный функционер занимал должность генерального директора футбольного клуба «Сочи». И в годы его работы «Сочи» завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне 21-22. Совет Международной шахматной федерации не допустил российских шахматистов к участию во Всемирной олимпиаде, которая пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. С подачи исполняющего обязанности президента ФИДЕ господина Ананда это решение было принято Советом. Есть люди, которые личные интересы ставят выше, их пока больше в Совете. В этот раз они победили, отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. В понедельник продолжилась программа контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. ЦСКА победил московское «Динамо» 4-3. Шанхайские «Драконы» были сильнее «Спартака» 2-1. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Петропавловске-Камчатском плюс 17-19 градусов, пройдет небольшой дождь, в Южно-Сахалинске 18-20 и без осадков, в Мурманске 14-16 выше нуля, пройдут небольшие дожди. В Перми 21-23 тепла, кратковременный дождь, в Ростове-на-Дону плюс 28-30 и без осадков. А в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди плюс 16-18 градусов, в Москве облачно, кратковременный дождь и также 16-18. Тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 90%.
5: Чорні та Сыктывкар, Бурасов, Талун Моздылыш, Кыш Витадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 25 августа, вторник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Бенигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается кратковременный дождь, местами в восточных районах ливень, локально гроза. Ветер южной четверти 5-10, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов. Атмосферное давление не изменится.
0: Вести Комигор.
2: Юарьяс даштан редакция, Кураков за Невультарьяс, студия Любов Жангурова. Республика Савишкадлан Котуран Юрнуадыш Дмитрий Братиненко, чоктыс школа ясен нуадан уджьяс, эштедны кадвыла, мывала урчитама помавны локтан воин, быть вуджадны тавовыла. Мучадьяс ювшис чина морт, кора пыржа юартны. Бурада ыдье ставсы вычищ овмас яскад, кутасны ужавны вуджа. Тава республикавен том ёс дачелядь нацпроект шерти, тырбура джонь ташан уджьяс нуадыны кыж эти школавен. Торян тычана аш кулемден районлы. Сене важмам велетчанынес уна. Утис напиш Озьягын. Воже вишталас Елена Золотарева.
3: Озьягын школа шурсак мышу, как я вас досвита, вон кыпадлис тача сваромас. Материалы сда уджалыча своена тырмаман, кыпадлисна зеведья, но проект так тавасна. Зеврегат стройбан артмисна мучавьяс.
4: Стрейба подоводе пыленчис, кадмести веженчисны ёшень учис яс, тыла поводе дыре кыджид, а жар лун яс и класс яс озвали артмы тылыдно, извощены ушень яс. Важбисны и батарея яс, сищемисны давиялисны, кыдж вермисны стрейба сапелька десны татча суджалыш яс. Тырбура джонь тащемлыш проект районца администрации адаштис кыкшурс кыкадвонин, а учса сосе спыртисны самантаво, вичмадисны федерация сабюджеточ квайтамын миллион шайт. Уджала Кирова Щоумас, Кырткирас районын сей джонь талеснин уна школа. Тане уч паныс февралин и талан кежла вычис урчитам из джинса, вежесна стрейба пода ва бида шона дита диас. Вон и тыр оден эже орцаса да пелька чеклас ясын. Пычка сэжасна гипластан сиес осков шилетн дамавтна краскаан.
5: На период проведения капитального ремонта то учебный процесс у нас организован в двух дополнительных зданиях. Это здание, освободившееся от детского сада. Там у нас обучаются ученики начальной школы в две смены. Среднее звено у нас обучается в поселке Кебаньоль, в освободившемся здании реабилитационного центра. Осуществляется подвоз тремя автобусами.
4: А с классеса озьякса челядь, а тане велча чосаясны в зон, берга частны мэт четвертин. Колем кык тылычен велчанын колонатечны выль пызан улаз даетны техника. Та выла школа лысота двичмадысны квайт миллион шайт.
2: Воджа выльма даны косланса шыр школа. Строй баса вылы кыпадама колем немся сизим дас койма двоын. Учьясы смунаны куим нан суттас, пычкасы орцыас, чыч спорт жырьен. Велчанын асем неба гаинда киноклас нурьяшанын. Ударан велетчанин яс дониялым поумашес. Торя котыр кытча пырысны колана став специалистыс, шуй став школаса дашын. Тайлыш юартама район савешкадлан котырлан сайтын. Йозыселяшаны мэй шуам Благоевса детсад гагарын. Таво гожам турунца изы учкывны. Сиджа кораны йозадны фото яс, кыджи вершисны жыр ясыз, ошканы табокшань усагорскас. Чина йоз тая норашам яс вылеву чавиджисны, мэй бергадама унауч. Лыдядлысны ставса, а язычканы техника абутэм высна. Гыны гагарса идралама, пасьяны удараса администрацияон, да кыс ешесны юартны солттад. Мукаттар елыш. Республика Саулыш ясас, гежаджика курчаны клеш яс. Колем вежана сижим районын бурдадыш яс дора шуэтчысны кыжен, квайтыс челядь. Комиен вишиш вэр лудык ясса, талун кежла туялама дас куим районын. Лыдыс бырья бояса пашкалы, тыдым ищ шондадым высна. Лёг гагиасыс ёнджыкса курчашысны Сыктывкарын, эчаджык Княжпогост, Сыктывден Куламден район ясын. Исымын өти морт, шуэтчыс больнича Сыктывда мылден район ясын. Март помшань республика паштала, куим шурс кукша шижимдас морт. тая не унаичаджек водя воездореш. Велюнан водьвы вычаны энцефалитыш прививка. Бурлонлен вын, котыр савур шишьяс, бара даштысны Украина кэт тышка шишьяс лоцэг. Нален арша коллекциас не уледнен. Мы мададысны тапырье, юарте Татьяна Кинева.
6: Фелис куим суньсен гартам футер да куш сосьеса футболка. Юрка Софиас ани тыждышыны шоны дилыш, ню львон тая аньясыс эз эдорчыны ноктуиш вещик вуры свощков. Кэлланчикас из бытьё сторьев, но тая медведжа виджетлас черти. Бурлан вин котерса аньястан. Футболка есть чуч торьялан. Эмриглана, торьян гитана сос, куш сос яса, лонгриглана, капюшона да сытык. Тая абу позжан луне спеткатлам, а фронтлы колана тор.
7: У нас, да, ассортимент расширился. Определенное подразделение просит определенную модель. Уже советуемся с ребятами конкретно, что вам нужно, да, там именно по сезону и именно по удобству. Если ребята, да, саперы-минеры, больше в лесополке, то есть чтобы руки не царапались, а без ран были, футболочки с длинным рукавом на лето. Если ребята в открытой местности, то просят покороче рукав. Даже вот маечки был заказ, но мы все равно шили просто футболки с коротким рукавом.
6: Первомайская уличан истинный сывтас и расширен в регионе Сачилядль. Кызвыны сыны тетрадь ручка эс.
8: Альбомы, ручки, все вот собрали неравнодушные жители города Сыктывкара, других вот районов.
6: Луганск, Донецк, Белгород. Эти коромон мунас комун шоны дырым да ветым нгагар футболка. А коло отцавны на сымын да мортлы кодияс ыни олыны да тышкащины ывлан. Пырештавысна, вынлен бурлыны швуросы, лонодыма вочы.
2: Тавылын ставыс, вультарияс даштыган ми выдетчим асланым корреспондент яслен, а сиджа уджьорд яслен да коминформ бизнес-новости агентство ясыш боштам юар ясен. Став бурса.
0: Вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается кратковременный дождь, местами в восточных районах ливень, локально гроза. Ветер южной четверти 5-10, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов. Атмосферное давление не изменится.
9: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Эфирин Миян Кат.
11: Бурасов. Миян радио кодыш талан читан лужен котралам кожа мирын немалана чемпион Василий Рочевлыч и Мучтас. Кукшур даской мадвон сиес медвача пыталыс мадолам передача кучин. Даштес Ольга Филиппова.
10: Эфирин Мада.

0: Вича Мадеясы. Александр Ануфриев, Василий Ручев, Рейса Сметанина да Иван Артеев. Тайним я состыцащ уналы комлин, рущиян, да и юлынжик на муясын. Мада ижвамунум, бытты свердис, олимпиады ясын тамыта ордящущесыз. Уджудвын да щамы сналын, ай мам да дед бабья щань. Анышта тавылы, колы, медвылый чош аслад мортуй. Миставным джолящан войви мылан, гожем кытяр, чоч и тылын пыттеч. Алымущем бырын, котке пущ, а шутке учлес и пластик лыжен удачилыс ислону. Тевылы нызонлан мечел жит шудыс, ислону выльда меча лыжен. Но ыдде таймуна олымыс, он и кажолыс ес, да сквайт артырым бырас. Джолящан щетама быдмортлы олымас ас нырвищ, да устай быдынлы уйсачам шут, куч олимпиады ясын вермащищ Василий Ручевлы, лоны Россиян да и став мирын нималанайн. Вермащис Василий Павлович мечавына лыжник яскет, щурсак мущо щижим да сквайтет, да как ямыс да седвоща олимпиады ясын. Ордищис мечаще кыт да куч трассы ясвылын. И вермис, лоис олимпийский чемпионен. Тэлун ясе Василий Ручевлы щетесны коми республикан почета ними дана олыщ ним. Тэ комин медыджи да пытти поктана ним. Чужис Василий Ручев ижва районца Бакур вылыщтын. Ветымын ыке двоща декабрь кышкы кэдлуны. Велычис государственной лесгафтнима физической культура институтын. Щижим да сэтия двоон Василий Ручев пыры СССР са сборной командае. Как ямыз да седвоща олимпиадаан, вылысия Америкаса Лейк Плэссид карын. Комын километра трассаан лыжен войдым бырын, боштес эзыш медаль. Эстафетаан лои олимпиадаса чемпионен. Щурсак мущо, как ямыз да скыкэдвощань, комын саево, Василий Павлович веледа войлыны да ордишн том войтырес, коми республикаса спортын сборной командая слышедан шыринын. Тренер алыген бытты слыжы кужа Россияса мастер ясыз, олимпиада ясын вермащыш ясыз. Ыны Василий Павловичлен бытас ясыз, лышечыны республикаса Раиса Сметанина нима стадионын матыс ордишем яс кежлы. Агашке котке накостыш, вишкаласы Сочиса олимпиадае. Вишталасы лыш ачыз комиын спорт кужа сборной командая слышыдан центрын старший тренер, россиян заслуженный тренер Василий Ручев.
1: Ташим не мыс се вичишан тор быдынлен и петкетлы мыйте олым нас вачин. А олым нас мияны уна победовали лыжня вылын, чемпионат СССР, Кубок СССР, международный соревнования, мир вылын, олимпиада вылын. Мы все думаем, там и тая раджу звание, республиканское звание, как раз се стався отладились и петкетлы мы морты скарис.
2: А Василий Павлович, вы считали, что над олимпиадой я сылыч? Чижим да сквайте, да и как я мыс да садвон вылын, ты олимпиада я сылын. И качество, что код я скеду ордищин.
1: Мы и сидим так сказать двоен муниципальные лидеры, а важен вали абу тачем гонка яс, а пуктисну группа яс вали. Мы на группу сильнейших заявитесна, а поводя шонодно кутоис медвач номер яс с кадет кучак выйдисна, а мы уже медбар группа на выйди старт влас курсулали, шонды влас уже лыми сылись. И вот сиен меся сильная группа сейчас, нико даже дас морта сесчур, а мы ан тренер яс сиди висталесна, ты дас морта сончур, ты не вижасна. И вот мы мод дистанция влас экчур. Да, свет километров у вас. А сейчас мне эстафета аспектуна. Сидж мне нам олимпиаду симунусь.
2: Сатен, ты коммуна места сбочтин?
1: Мне как ему садым вали, и даска кадым вали, сен. Коммун и ветимын километров вален.
2: Откуда я свалин на меча, вы на ясыз? Мод страна ясыз?
1: Быдво пыр быдмена. Вы им сильный гонщик яс. Конечно, основной меня конкурент яс свалин Скандинав яс. Скандинав яс зей бура выйдесна. Бура уже выйдес. ГДР, бывший ГДР, меня спортсмен яс зей сильнее свалин.
2: На ягашке буржука вали. На який пируючий матч буржик лыж ясно вам дали сны.
1: Из всех пластиковых лыж уже ставы слоис, а миян медвоч французской фирмы Атовик корис лыжные ботинки пластиковые подошва вылы, и выль крепления. Даже норвежец сейчас корисными данные пробовать лыну, тренировочную. Миян сейчас лыжи да ботинки сэ. А вот уже олимпиада барын, ставы с ужасно, суин нетарь вылаз. А мод олимпиада вылаз, лыжи с ботинки ставы сэн почти откоит. Но вы имеешь основные гонщики яс. И налы фирмы ясас, карены буджик инвентарь, мод пластик, скользящая верма свойсина. Ботинки яс индивидуальные карены. коли не однака озлася, всічка разом медлен озлясяли, і син отличаче, ви їм все равно бут фірмален, ви їм буржі продукція, коли сіте мірові лідері ясли. Сіджі, і сідісні міян, совєтська команда лідері ясли. Фірмала нікучам разниця або капіталістська спортсмен лисятни, і комунистська страна спортсмен лисятни, медлен нас главне са вели вина.
2: Коли я сік іживаюч пітем лужник я сас німались нинін, бакуру шашна да, затен унан войлісни і бурнін тренер ясвелись.
1: Но мірові уровень було ми отчас чурим рая сметання, кед медвоч чемпіонат міра фалунун 72-72, отлан виступайте рая лоїс золотий, серебряний, бронзовий призерун, мілої серебряний, бронзовий призерун, мір волон фалунун. До суяч ми участвуйте чемпіонат Європи юніор яскостин, ми сім воли мададин гонка влас і стафетан перві. А олімпіада воли ми отчас чурим і кокем сас вод ми цикед кокен участвуйте. Чемпіонат міра волон медвоч ми виступайте, а суберун воли олімпіада. До нього у нас кикусь воли чемпіонат міра, а олімпіада не оль вас отпир.
2: Меча вынесас, ти воли над Раиса Петровна.
1: А ми бараном уже олімпіада воли і жмась пятись воли Ванятєв.
2: І тіян пі, Василий Рочев, сіджа воли олімпіада вермачіс.
1: Са не вона будміс Бакурун, том нас і жман воли, кеса тщень вуржя свої меч. Са олімпіада воли воли Коймедин, спринтерський естафетан. Са, конечно, тоже зайбур достиження. Чемпіонат міра воли са лої чемпіон міра. Ми бараном уже сіє сочам медалі збачісна. Кук тисяча сіжімі двон силен воли кук серебряний медаль ще чемпіонат міра волен.
2: І тіян, все там ви їм пайте, все тренуєте іменно, да?
1: Ну, всі, звісно. Ми, кор помали зборної СРН лижня свойлену са Сибирин, вони комунативу робіт та тренерин. Міян перший їм вона спортсмен, міян уна спортсмен код. Олімпіада волен участвует, і міян ені коміх спортсмен яс перен зборної Росіявин. Конечно, ми надіча, ми на будмасне сечеть, ми ктосно защитить на уже соревнованні волен російської флакси. Том морт міян вокой вірміл, тренируючи зборної Б команда, це К команда вачісне А і Б зборний Б команда. Готовичина на олімпіада була Сочі, но все томна. Вірма свої та олімпіада вас ощур, а водіна сила на олімпіада СС.
0: Олімпіада Анвермашіш спорт кужа мастер Іван Артєєв комін да смедбур ордішіш яслыдын. Уджит паїс вина спортсмен яслан верми м'ясын Василий Павлович Рочевлен. Вичтала Іван Артєєв.
3: Артєєв Алексей Иванович перетренер воли кипевач, судерн тренируючи, а сеща был в составе сборной России, мы тренерески. А сеща Василий Павлович, когда у нас вонин, по тренируючи. Ну, Василий Павлович бур тренер, у нас ТДС, у нас спортсмен тренер готовитесь, сын куда все, олимпийские игры сын выступаетесь, на чемпионат мира он выступаетесь. Наши мы ТД, все это стався, са у нас ТДС, пролыжный спорт стався ТД, куч тренируючи, куч водичные соревнования у вас, смазка нас.
2: Вот он на лыжи был тренируючи, вы им тьян роликовые лыжи яс.
3: Лыжи роллер яс, у нас вонин. И став лыжник яс мира, пусть бы имитирует он лыжных водяса.
2: Ну, то все лыжи какой?
3: А вы, конечно, лыжи какой, но почти какой лыжи какой.
2: Бойлен все кокнеджик или еще кыджик?
3: Кодлы кокнеджик, кодлы еще кыджик. Код куч привыкайте.
2: Джоля сян та шам нас инвойле, войле над лыжен мечасе, да. Кокен?
3: Ну, юниор сян вошен еще мейки яс, тренируючи на рулике яс вышаня. Джоля сас обычно кокен, да, футбол вошен, да, ну, лыжен. Ижман, водж лыжи не суще, чем Сыктывкарын.
2: Кмына расчан, суты над лыжи власт.
3: Классит, не леды, наверное, верите, сек суты.
2: Секнин войлины, да, бура.
3: Секшен кой суты, скучи бура войлины, район выигрываетесь.
2: Во, нам первый победа свали район нас.
3: Да, велочи, классы, и тедын. Первый районный побудовал.
2: Еще кадвали воеднице, да?
3: Конечно, еще кадвали. Чемпионат Лыжинского района, школа я с 5, 6, 7 класс, наверное. Отны костын, ты выиграет, и вот сиди вовши войлина.
2: А код я с, ну что, бура войлисны?
3: Ну, Ижмавыч, код я с Микеде войлисны, они пьют. Ну, вы им, Иван Филиппов, Ижмавыч, войлис Микеде Чош. Ну, они са робите тренер сборной Россия, с мастиком робите. И тренируйтесь, он специализация, скучь бы, лыжья смайтны.
2: Чем-то специальность у им.
3: Да, они куч бы тренируете, а лыжи я себе сервисмен специальный.
2: А кучом на что специальность я свои меч?
3: Ну, же спорта. Тренер, смазчик, массажист, врач, вы им. Главный тренер.
2: Он их гожам буд, ты почему что он тренер учи надо.
3: Мы куч бы маем шотчим, а куч бы шотчим, все равно воидом по тренируем. Это у нас это тренировка черно каран. И с июня мы сбор я совершенно куч бы. Теперь сбор с Сыктывкарным во им. Сейчас мели. Рыбинский этим Ярославской области, базовый. Они ветлин, высокогорье было. Швейцан во им, соревнования с вами участвуют, им уже рулят. зелёный марафон был. В Норвегиян выйдем, не лямун километра, и в этом километре в Швейцарии проводим. Мы вали вон в Швейцарии, что там, что мы вали, кому градус.
2: А жар нас на щеку уже тренируется.
3: Щеку, знаете, все равно, кажет нас питан, он тренируется. Сижу, его жена жар нас хлопит. Коло он же к вайону и кишечная носку, а просто вайон, он тренировку вас он же употребляет там.
2: А в Швеции я скучу, он же стадион, если с Мента, там Раиса Сметанина, стадион был он иными, а на Лантачном стадион, если с вами еще.
3: Ну, мы выйдем и к стадиону, мы выйдем в город кужа, и ту я с кужа выйдем. А перекрывать на движение, ну, ту я сборусь, и позже передвигать на ролике с вами. А если он почти вечно мертвый здесь, соревнования, тренировка валит.
2: Куча места ты, Анцетен?
3: Норвегия светит места больше, а Швеция с их заебуравой, кому не любит места больше.
2: Ну, а в Кипи его светлый ланы, да он?
3: Светлый, место, ты мам, бать, оле, моя мать. Чувак, я что, я тоже ланы, вы имеешь.
2: Ты, а чем я, кому, челяди, встал с войлами?
3: О, с мы такой от нас войля. У меня, а я, маме, передай это привет. Бабелы, куча Кипи Иван, оле, стану. Маме Артева Галина Федоровна, а я Артев Николай Григорьевич, бабе Сорочева Ольга Филипповна. Вот мы, привет,
2: я. На я лыжи на скужану войлю на коридоры, гашка, корка ветлисна.
3: Ну, коридоры у меня бабе да деде такой ветлисна.
2: И деда, наверное, буражек уже с войлю.
3: Кужись, но деда обудин лоя. Коридоры рабитис, тундран ветлисну, лямпа воим тоже лыж. Ну, куч войлис и гаджил. А я ветеринар рабитис, а маме бухгалтерин рабитис.
0: СССРН спорт кужа заслуженный мастер Василий Павлович Рочев Нина Петровна Гатрыскет быттис на ослащемян выно да щама Анатолий да Василий Пиян да Ольга Ну. Ставнос на яыны спортын мастерес. Да ячес Василий Рочев быдмис уна челядя щемян. Виштылы Василий Павлович Ланчоис Евдокия Павловна. Евдокия Павловна ыны улы Сыктывкарын. Олай гашты маласлас бакур помлащ. Да се качтылы аймам дорын, аскеркан олым быдмемсе.
4: Миян воли нёльчелядь. Меме дуджидыс, ища Василий Павлович, ища Татьяна и Валерий Меджуля в окнам. Аймам, ну, олын, маме немыр, витис ветеринарин колхозын. Мыс яс, дуж яс олын, вы яс кочалис. Стаса ачес от нас, мужчина яс полисны, са выс ушкадас. Помитас, ми валу ланум сияс операция сакарис. Вот витим нарис аджиса, миям сумышила воли. Айну воли бухгалтер. Миям воли кыжар, куча помалис за очне. Робите си величез. Величез з Сыктывкарской сельхозтехнікуми від бухгалтерія відділення. Це ще Лоїс, главний бухгалтер колхоза Завіта Івіча. Мамі Антоніда Петровна, а є Павел Михайлович.
2: І мам над кучом родичів.
4: Канєва, Брікавич. Кук кілометра з Бакуршані. Шіжім керка і вели.
2: Керка з мам над лен сувала на.
4: Сувала. Ми вам даже виїмеш фотографії. Ми витлі могли я сувас і фотографіруйте керка. Кукема, керя сен. Ин пакемаш кук сутта за що вошні нунджик кож сіс конфіскуют лемаш бирзаце і колхозний мисся соломаш розкулачить лемаш революція бирз
2: тічкам дід бабну двалисну озор єз
4: ну то куд єз лемаш віжі лемаш вияз мисся свіж лемаш а от іспанка скор волема все кулема мамис аїз челядь і колема дас вітариса іменам діде медрудис чойно сіжі мареса і вок феофан і секстлыны. Гым яс, молын яс, и на полыны, да, обесть яс остался вот такой, соседас олымаш баб яс, надары локтасны баб яс вичтаны, ой, гырки яс, шиптыны дин, качкерканы тейк, ища, абу пожима, да свитарасын гатрашны, да скуайтарасын, колыма ма гатрашны, колы нуэдны, взясту.
2: Евдокия Павловна, кучама быдмины, тиян был ясланы керка.
4: Керка асан изва. Ми олым, ай, дед баб керкан, да снёль морт. Куим комнатас. И куим вок воли гатра, мяма айе, Иван дядя и Алексей дядя ставус гатраес, маме ища локти матушка воли. Нелямун квайтареса, нёль супружеская пара. И сеща мадысна стрейчен как вок воли, сеща рештисна четны мьен, потому что мьен челя ес ундрук не воли, нёля не воли. Она лан как челя только воли. Сеся к месте се зелю каша тесна, и стрейчен, аурчен, и витам как амас. Вон, ми вудим, был кирка, эти комната. Ми Василий Павлович, отца сим. Мунам, ящики аз ваям. Скажу, я се кыскам. Це вешки для малета. Бура чуньнумес.
2: Дойдалин.
4: Дойдалин. А паз яс се сиен, пыль яс нас туй сюярым да. Меном были сижемардажин, а Вася туда на квайт гагер были.
2: Ты почти вот я знаешь, вот чоч пур овцащина, а и мам надле. Вот чоч и войли надле жен.
4: Да, меном способности сычем изо. Мен ваш кирка савали пач, и мы для него были шону джекте, и кузащита на аугорайтлим. И мы это весело повлияете, если мы. Мене домашно тач, да, я тела пуктасно журас, и муна настало срабить на се. Ми кукен на тлане мудмим, колес на горте, и кукен олам. Ой, бычакалась история со словами. Вот ваша новолисна доден пу бачка на вайснева, и бачка дорас, мы для не дорсу сетен вали. Ведь тесно си есть, мед вас восплескачи. Бачка сеща ежас, се васе ректасны, и доджа сеч передасны, и ми коркетелун маличесен, качачим, шам фурга поводят вали. Пурим, и бачка перевернитесь, и ми кукна на вочучичим. Бачка пучка сас. И горзан, нам не на мозг. Но сейчас учись на кошнем, не как челять больше. А честно же, мы молчаем, что мы делаем горзим, бордим. Ой, зейбур пашкам сам молчаем. Нет, пронкан мы.
2: Ты анкотка кордорон ветлис?
4: Михаил Иванович и Марфида Ивановна. Бабин дед яслен возомагам. Даже стадо асланас. Тоже конпискуй то маш. Аргаш возомад. Я пукшу маш, колхозен робита маш.
2: Ты будминад. И ошинад, войлюна лу.
4: Но миан керка, кутен ми олим нёльшем я, сетен ставши ради слависны датен, никод изусло, ставус лыжун слависны. До потопной лыж я, карамаш дед я, или код я, кода небема. И сетешан рытнас, даса тих дасках час, югуд илас, тылыша, кор выходной я, каникулы я, сетеша, ай мам я спитасны, да, рытыка скорен, да, мода скорен, да, пырыс ища. Но ме трусиха вэл, ме пыры, ушки ча, вэл, пола. А Василий Павлович, за ежит грэс, кучис грэс крутый. И комон вид не лямон метра, саша ю, как еще метра, саша грака метра даст вид. И еще лук была смурят. Саша маяки аса слависна. Сыа подросток яса не волис, а не тренируючи скоро. Дуркин лук, то есть всек мял спорта с развивачена са кучис. А сыач, мы от просоринования райцентра вали ижман. Мы помните, пуктис на мене команда, и мян джик равнина вали. Ижма школа драсни.
2: Лас такой.
4: Да. И мне кушу ботинки я сезвала, гынкота лыжен соревнуючи. Мы третий, четвертый классный вали. А сейчас луктис тренеры, Дуркин луктис. И результат я сезвала первый сезон, сейчас не с меня школа, с громитный район нас и республика. Дуркин вали учитель биологии и химии. И вот соорганизовать клуб Белка. Через я сезвала кучесный ветлина зевна. Сейчас во помас, сижим, может, коли стрельнуть, потому что нагрузка я сезвала сегодня. Деревенский челядис не робит, а зевна. И ай мам, я зев, я недовольна сегодня, но мой челядис войдан и просто сидит.
2: А вот помните, на первой кучумке награда, медаль, Вайс Василий Павлович, гордый.
4: Мы помните, воли кросс луд я сузан. И сы обычно с первой месте. И защитисны, воли куем шайта, зей восни лыз костюм, и сы костюм щитисны, сей Вайс. Второе место я слышите с гач, а кое место я слышите курточка с а сыла из горды костюм, ми зей гордость. Волин мы мян васалом выем, сечем спортивный костюм, потому что зей гежетче да длин костюм я солен сечем. Школа не вылечим, 7 и 8 класс я сам. Но школа сеща кучится, просто лыжи я снебна. Меня на седьмую, а на шестую. На шестую я смотрю, и победа я соскучила. Девятый, десятый классы мы величину ветлим. Сидябск. Луна са как и светла. Волейбол он барвы осну ветлам далок там. Рытым. Успевай там вавайна, беспыртны, лым дивлёны. Медляна осну ветлянысы. Сен волы зейбур, директор ус, Пальшин Вениамин Михайлович. Са кужис челяйслыч, дух са кыпэдна. Са района спущас первое место, или республика слоктас. Вещала вай грамота ясты. И линейка суда, да, школа, бульпы обручайте. И стала, вот, смея ручу Вася Вайс, зачем-то победа. Сам постоянно почти первое место было. И республика уже.
2: Ну, а кор Вайс Василий Павлович, олимпийская награда, кучите себе клын на день.
4: Радиопыр. Маяк, висталась новости спорта. Половина нюли. Спидола на кызан, и тед малан, первен результат. Сейчас борьба, сколько радиопыр передает. Мы тедим курсам муны. Мы звелочи педучилище, и шоке уроки асксы время ас муны. И вот их петовалас кыза новости ас. Сейчас мэд осталось интересно. И урок помечус, сейчас мы тед малым кучам месяца обучите. Осталось радость, волен токуйте, осталось анса родной мур.
0: Муэч мы курчам, ижваса уджид вына до вежера езлы. Олимпиада ясын вермущий счастлы. Кудяс ылыч немеданы коми му. Каштыш там ижва районса веладуща с тренер яс, бытесны спорткужа уна мастер, ветымын сае. Наыш комы шижимыс лыжиен ордище счаст. Медиводже быдмасны воевылын бур да вына нызон. Озвоштыны да петке дласнащины с бурщам республика, Россия да ылынджик муясын. Меди спорт волос ваясны штана уна бур юр, комин олыщ яслы. Тыкы зынат мада улым передача. Лыщедесны съезд, звукорежиссер Роман Козлов, редактор Ольга Филиппова, Нодис Наталья Шахова.

0: Votik Zemienis, nuštai teižvatas Koturič Pitamort, komipėt Vladimir Popov, unagižis Aslas Čiužan Angilič. Kuburėse lydė ačis.
1: Koršondi mytčiši. Koršondi mūsų rusaiš mytčiši. Medaš sešėtni čoč į ten. Sekšėlėm nešta būras vytčiši. Įsilyš kas jiems on vien. Корлыш кыд югарьяс из пищтасны и теэдж, ужны оннин мэд, а шелым чэк-то мыйка вищтамны, а мый и ачыснал стыд. Кыв там тувсов юэд. И берега, и шелыма садьмам гыз кучкис, Митекат пыжа сэлыма, кык над кыфтны лючки. Огак мы сва да мусая, быдан лок шуа, но кытча колам мусай, кыв там тувсов юад, кык берег и микыканащ, самын юс эти, а мукад нывзон кытанащ, вещь кодьменым ани, от тедаме ми этнаным. Тен имен со долыд, от те даме ми отлаын, шогыс медозволы, а эсье вежвырдыыс, юашны мой кутас, те кыашыса гырдадин, либо аслат шудыш. Шетмен вынйыр, шетмен вынйыр, Тот саёль щекыд вищам венны, Медымолам эзнаколь мустам рэккад мена. Щетмен лача кыч карчой, Мый куч туйса вуджа, Секи бы распычка здой, лоана кытюджа. Щетмен эскэм гулыд яг, Мый тенем те лоан, Мый ме бара сбой да яр чужанщик там воа. Шетмен муслун качашин, еджит сырья джорий, медым ликтис шудаин, ваис муса дорож. Шетмен шамса тувсов гы, помоч мортан лоны, медым сымын сыстам шы, олис туис лолын. Ну а шутагыс огов, совет мулан пиод, медны помоч минам лов, Озье колан пиен. Чужан мудина гожамын шытчем. Кузлун тыр кыла лебач гор. Тыр ыдынашса ижвануы. Мед ыжыдрадлунут эзор. Веш пашка машин чужан муэй. Мый морт метачыса да ас. Ок кутнин дэнжэдманыз дольны. Танцула нингашка час, о гвермы татча синца кольны, о гытчиднаме татча во, и радлун поздыща малолам, и мед корка огжело, теми нам шаней зато лоан, яр гожемон тен и тыр, но гожем самын юкан волан, а кысьем щием эти пыр, мед самын джорджалин да олин.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть.

0: Будет заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. Справедливая Россия борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Вести Комигор.
3: Юрия Здаштан, редакция, Курок Вульторьяс, студия Любовь Жангурова. Республика Савишка Дланкотуран Юрно, адыш Дмитрий Братиненко, что кто из школы ясен нуаданучьяс, еще дне кадвила. Мы вела урчитама помавны локтан воин, быть вуджадне тавовила. Мучад яс ювшис чина морт, кора пыржа юартне. Бурада ыдье став савычиш овмас яскад, кутасну ужавны вуджа. Тава республика вен, том ёс дачелядь нацпроект шерти, тырбура джонь ташан уджяс нуадене кыж эти школа вен. Торян тычана аш Кулемден районлы. Сене важмам велетчанынес уна. Утис напиш Озьягын. Воже вишталас Елена Золотарева.
4: Озьягын школа шурсак мышу, как ямас да свита двон, кыпадлис тача сваромас. Материалы да ужалыча сварена тырмаман, кыпадлис на зеведья, но проект так тавасна. Зеврегат стройбан армисна мучад яс.
5: Стрейба подводе пыленчис, кадмисти веженчис на ее ошень очис яс, тыла поводе дырье кыджид, а жар лумьяса класс яс озвали артмы тылыдно, извощен ошень яс. Важбисны и батарея яс, сищемисны давиялисны, кыдж вермисны стрейба сапелька дысны татча сужалыш яс. Тырбура джонь тащемлыш проект район с администрации адашсис кыкшурск кыкадвонин, а учта сосе спыртысны самантава, вичмадысны федерация сабюджеточ квайтамын миллион шайт. Уджала Кирова Щоумас, Кырткерас районын сей джонь талеснин уна школа. Тане уч паныс февралин и талан кежла вычис урчитам из джинса, вежесна стрейба пода ва бида шонат гита диас. Он и тыр оден эже орцаса да пелька чеклас ясын. Пычка сэжасна гипластан сиес осков шилетн дамавтны краскаан.
6: На период проведения капитального ремонта то учебный процесс у нас организован в двух дополнительных зданиях. Это здание, освободившееся от детского сада. Там у нас обучаются ученики начальной школы в две смены. Среднее звено у нас обучается в поселке Кебаньоль, в освободившемся здании реабилитационного центра. Осуществляется подвоз тремя автобусами.
5: А с классеса озьякса челядь, это не величащо саясных зон, бергачасным мод четвертин. Колем как тылычен величанин колонатечный выль пызан улаз даетный техника. Та выла школа лысота двичмадысина квайт миллион шайт.
3: Воджа выльма данные косланца шыр школа. Стройбаса вылы купедама колем немся сижим да скойма двоин. Учьясы смунаны куим нан суттас, пычкасы орцыас, чыч спорт жырьен. Величанин асем небагаин да кинокласс нурьяшанин. Ударан величанин яс донялым поумашес. Торя котыр кытча пырысны колана став специалистыс, шуй став школаса дашын. Тайлыш юартама район завешкадлан котырлан сайтын. Йозы селяшаны мы шуам Благоевса детсад гагарын. Таво гожам турунце изы учкывны. Сиджа кораны йозыдны фото яс, кыджи вершисны жыр ясыз ошканы табокшань Усогорскас. Чина йоз таян урашам яс вилеву чавиджесны, мы бергадама унауч. Лыдедлысны ставса, а изучканы техника абутэм высна. Ыны гагарса идралама, пасьяны удараса администрацияон, да кыс ешесны юартны соттад. Мукатыр елыш. Республика Саулыш ясас, гежаджика курчаны клеш яс. Колем вежаны, сижим районын бурдадыш яс дора шуэтчесны кыжен, квайтыс челядь. Комиен вишиш вэр лудык яса, талун кежла туялама дас куим районын. Лыдыс бір ябой аса пашкалы, тудым үш шондадым высна. Лёгагия сэс ёнчыкся курчащесны Сыктывкарын. Эчаджык княшпогост Сыктывден кулэмден район ясэн. И сэмэн ойти морд шуэччэс больнича

0: А сүктіп да мұлдын район ясын. Март помшан республика баштала, куйым шурс күкші шижімдас морт. Тая не онай чаджык воджа вояз дорыш. Велюнан воджвы вычаны энцефалитыш прививка. Бурлонлен вын котыр савур шишяс, бара даштысны Украинакы тышка шишяс лоцэг. Нален арша коллекциаус не уледнен. Мы мададысны тапырье юарты Татьяна Кинева.
1: Фелис куим суинсен гартам футер да куш сосиеса футболка. Юрка Софиес ани тыждышыны шоны дилыш, ньо львон тая аньясыз эз эдорчыны ногту ишвешик вуру свочков. Кылылан чикасыз бытьё сториев, но тая медведжа виджилас шырти. Бурлан вин котерса аньястан, футболка эсэс чёрч ториялан, эмриглана ториян гитана сос, куш сосиеса лонгриглана, капюшона да сытык. Тая абы позжан луне спеткадлам, а фронтлы коланатор.
2: У нас, да, ассортимент расширился. Определенное подразделение просит определенную модель. Уже советуемся с ребятами конкретно, что вам нужно, да, там именно по сезону и именно по удобству. Если ребята, да, саперы-минеры, больше в лесополке, то есть чтобы руки не царапались, а без ран были, футболочки с длинным рукавом на лето. Если ребята в открытой местности, то просят покороче рукав. Даже вот маечки был заказ, но мы все равно шили просто футболки с коротким рукавом.
1: Первомайская улица истинно сывтас и расширен в регионе Сачирядль. Кызваны сыны тетрадь ручка эс.
3: Альбомы, ручки, все вот собрали неравнодушные жители города Сыктывкара, других вот районов.
1: Луганск, Донецк, Белгород. Эти короман у нас комун шоны дырым да ветым нгагар футболка. А коло отцавны на сымын да мортлы кодияс ини олана да тышкащины ывлан. Пырештавысна, вынлан бурлыны швуросы, лонодома вочы.
0: Тавылын ставыс, вультарияс даштыган меведетчим асланым корреспондент яслан, а сейджа уджьорт яслан да Коминформ бизнес-новости агентство ясыш боштам юар ясан. Став бурса.
4: Вести Комигор. Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается кратковременный дождь, местами в восточных районах ливень, локально гроза. Ветер южной четверти 5-10, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов. Атмосферное давление не изменится.
6: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила более полусотни пунктов управления украинскими дронами. Мощные взрывы гремят на Украине и в московском регионе. До среды ожидаются дожди и понижение температуры. Далее обо всем подробнее. Южная группировка российских войск в течение суток уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ. Противник потерял 87 БПЛА самолетного типа и 107 тяжелых коптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
9: В В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовых бригад в районах Кондратовки, Семеновки и Васильевской пустоши. За сутки противник потерял свыше 255 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк «Леопард-2А5», две боевые бронированные машины иностранного производства «Хамви», 29 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 42 наземных робототехнических комплекса, 51 пункт управления БПЛА и 8 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 87 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 107 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи БПЛА, 31 наземный робототехнический комплекс. Поражены 22 пункта управления БПЛА, сбиты 19 беспилотников противника.
8: В свою очередь, оператор ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали подход групп усиления ВСУ в Запорожской области, а расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» той же группировки уничтожили укрепленные позиции противника. Взрыв прогремел в Павлограде, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщают местные СМИ. Сразу несколько взрывов зафиксировано в Чернигове. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. О пожарах в районах, связанных с логистикой ВСУ, информируют в нескольких регионах страны. Так, в Киеве и области сообщается о взрывах и прилетах. По предварительным данным, под ударом оказались Святошинские и Голосеевские районы города. Взрывы также были слышны в Запорожской и Сумской областях. Великобритания и Украина договорились о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны, передает агентство Рейтер. Британский премьер Энди Бёрнам и Зеленский подписали в Киеве соглашение, согласно которому Лондон стал первым международным партнером, получившим доступ к украинской компании Avengers AI Labs. Эта платформа использует данные, полученные с камер и датчиков на поле боя, в том числе информацию о танках, артиллерийских системах, беспилотниках и других военных целях. В украинском Минобороны утверждают, что модели ИИ, обученные на этих данных, уже используются в автоматизированной системе обнаружения целей. Ранее Бёрнам на встрече так называемой «коалиции желающих» в Киеве заявил, что Лондон и Киев начали совместное производство ракет «Storm Shadow». Киевские власти окончательно скатились до террора против мирного населения России. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Всемирной организации, проходившего по инициативе Запада. По словам дипломата, новые партии оружия, припасов и боеприпасов, поставляемые Украине Западом, используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
10: Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден. Напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Именно террор становится для Киева последним средством попытки изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию.
8: По словам Небензи, Россия продолжает методично подрывать военный потенциал Украины. США вновь потерпит поражение при попытке перекрыть финансовые и торговые каналы Ирана. Об этом заявил на иранском телевидении министр экономики и финансов Исламской республики Али Маданизаде. По его словам, Вашингтон приложил немало усилий, чтобы с помощью военных действий поставить под угрозу существование всей страны, расчленить Иран и уничтожить всю политическую систему. Но благодаря мужеству иранских военных все встали плечом к плечу и нанесли поражение заклятым врагам, отметил министр. При этом Маданизаде признал, что война нанесла серьезный ущерб Ирану, так как удары были нанесены по сталелитейным и нефтехимическим предприятиям. Однако он отметил, что восстановление началось быстро. Напомним, 20 августа президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны и изоляции Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Дожди и понижение температуры в московском регионе прогнозируются до среды включительно, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура будет в пределах 15-20 градусов тепла. Связано это с тем, что циклон принес холодный воздух с Баренцева моря. Паршина добавила, что с четверга в Москве начнется потепление, существенных осадков при этом не прогнозируется. Хроническая мигрень может уменьшить объем мозга и ухудшить память. От этих проблем страдает почти каждый второй пациент с мигренью, сообщила ТАСС, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, доцент кафедры нейронаук Новосибирского госуниверситета Галина Мойсак. Она рассказала, что при длительном течении болезни обнаруживается уменьшение объема серого вещества мозга. Это подтверждено исследованиями МРТ. Пациенты жалуются на забывчивость, не могут сосредоточиться на работе и постоянно живут в состоянии так называемого мозгового тумана. Причина в том, что при частых приступах более 15 дней в месяц мозг не успевает восстанавливаться. Ситуация значительно ухудшается, когда пациенты годами не обращаются к медикам, а бесконтрольно принимают анальгетики, что ускоряет переход болезни в тяжелую хроническую форму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Ну а сейчас спорт и погода.
11: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Калининградская Балтика и Казанский Рубин разошлись миром со счетом 1-1 в матче пятого тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Жака Жульена Сиве балтийцы ответили точным ударом Сергея Воротынова. «Балтика» с 7 очками занимает 6 место в турнирной таблице, а «Рубин» идет 8-м с 6 баллами. Владелец футбольного «Краснодара» Сергей Галицкий заблокировал близившийся к завершению трансфер нападающего бразильского «Фламенго» Эвертона. Об этом информирует ESPN. Ранее СМИ сообщали о том, что 30-летний бразилец близок к переходу в «Краснодар» за 5 миллионов евро. По данным источника, «Краснодар» уже ищет другого игрока на эту позицию. При этом, как сообщает инсайдер Ван Карпов, краснодарцы также хотят подписать бразильского центрального защитника Педро Энрике из «Брагантино». Переход 30-летнего футболиста должен состояться в скором времени. Нижний Новгород обыграл СКА Хабаровск со счетом 4-2 в матче 8-го тура первой лиги по футболу и сохраняет лидерство в турнире с 21 очком. На второй строчке с 18 баллами московский «Велес» после победы над тульским «Арсеналом» 2-0. Замыкает тройку лучших «Сочи», который взял верх над «КамАЗом» из Набережных Челнов 3-2 и набрал 16 очков. Еще одной встречи в понедельник волгоградский «Ротор» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 0-1. Россиянин Роман Сафиулин не смог пробиться во второй круг теннисного турнира Уинстон-Сайлеме. Он уступил на старте соревнований французу Юго Гринье со счетом 6-7, 6-4, 3-6. Хет-трик Прохора Полтапова и гол Дмитрия Бучельникова помогли хоккейному ЦСКА обыграть «Динамо» со счетом 4-3 в столичном дерби в рамках товарищеского поединка. У проигравших отличились Никита Коростелев, Дилан Секьюр и Джордан Уилл. В другой встрече дня московский «Спартак» уступил шанхайским «Драконам» 1-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
8: Погода. В Магадане сегодня плюс 13-15 градусов, без осадков. В Челябинске 27-29, тепла, осадков также не ожидается. В Архангельске плюс 13-15, временами пройдут дожди. В Кирове 19-21 градус, ожидаются небольшие дожди. В Уфе жарко, плюс 27-29, там сухо. В Волгограде плюс 27-29 и без осадков. В Краснодаре 31-33, осадков также не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачно, кратковременный дождь. Термометры также покажут 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, а атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%. Осадков в городе не наблюдается.

0: Хомигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается кратковременный дождь, местами в восточных районах ливень, локально гроза. Ветер южной четверти 5-10, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов. Атмосферное давление не изменится.
0: Вести Хомигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Все 20 муниципалитетов и более 200 предприятий и организаций Республики Коми представили свои достижения на выставке «Достояние Севера», прошедшей в ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре. Свои экспозиции на ней развернули и известные на всю страну промышленные гиганты и малые семейные предприятия. Современные IT-технологии соседствовали с изделиями мастеров народных художественных промыслов и продукции сельского хозяйства. Выставка стала продолжением старой доброй традиции. Первая Коми ВДНХ прошла 22 августа 1946 года, к 25-летию создания Коми АССР. Спустя 80 лет нам тоже есть чем гордиться. Мнения гостей и участников были единодушны. Все превосходно. Она должна вновь стать ежегодной, отметил на открытии министр природных ресурсов Роман Полшветкин.
3: То богатство районов, которые с мест, которые привезли на эту выставку, просто поражает, раз. Во-вторых, вот все эти кулинарные и изыски очень такие с особенностями нашими, Коми особенностями. Поэтому можно и поесть, и хорошо время провести, интерактивные площадки. А некоторые, знаете, вот поразился, научились делать сувениры. Научились делать сувениры с Коми-колоритом. Вот этого не хватало очень.
2: На другие темы. В Сыктывкаре на прямой линии обсудили готовность школ и детсадов к 1 сентября. В диалоге приняли участие представители столичной администрации, профильных управлений образования, сотрудники Росгвардии, госавтоинспекции, МЧС и других ведомств. Как отметили участники комиссии, все подготовительные работы завершены, в классах и группах проведен ремонт, а помещения приведены в порядок. Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии рассказали, что образовательные учреждения находятся под надежным контролем. Проверили в школах работу тревожных кнопок, систем оповещения и видеонаблюдения. Провели инструктажи с сотрудниками частных охранных предприятий. По итогам прямой линии участники подтвердили, школы и сады города к новому учебному году готовы. В Сыктывкаре в четвертый раз обновили аллею педагогической славы. По традиции, перед началом нового учебного года у стен столичной 12-й школы размещают новые портреты педагогов, достигших высоких результатов в своей профессии. В республике сегодня трудятся более 16 тысяч учителей, воспитателей и преподавателей, отметил министр образования и науки Коми Олег Холопов.
4: Здесь у нас размещаются портреты наших коллег, выдающихся педагогов. Это и воспитатели, учителя, преподаватели, мастера производственного обучения, методисты. То есть все те, которые сегодня работают с нашими детьми, с нашей молодежью, подростками, от которых как раз и зависит, кем вырастут наши дети.
2: В Коми многодетные семьи получают ежемесячное пособие на проезд обучающихся детей. Его размер – 500 рублей. Такая выплата полагается детям в возрасте до 23 лет, обучающимся очно в учебных заведениях общего, среднего, специального или высшего образования на территории Республики Коми. С заявлением необходимо обратиться в Центр соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ «Мои документы» или через портал «Госуслуги». Вместе с родными и любимыми пройти единым строем по главной площади республики. Такая возможность в день юбилея Коми предоставилась участникам фестиваля «Тысячи счастливых сыктывкарских семей». Этот проект стартовал еще в марте, и через социальные сети организаторы получили ровно 105 семейных историй. Как нашли друг друга, чем живут, чем увлекаются, к чему стремятся. Возрастная пара Василия и Татьяны Поповых и молодая Виктория и Валерия Андриановых в один голос уверяют, что обязательным условием человеческого счастья являются крепкая семья и дети.
5: С мужем уже живем 55 лет.
6: А я дочь их, поэтому нам предложили, и мы согласились, что 55 лет многие не живут. Сейчас очень много разводов, поэтому мы за брак.
5: 10 внуков-внучек, 7 правнуков-правнучек.
7: Да. Мы счастливая семья, муж, мои дети. Любим ходить в походы, отдыхать на нашей любимой даче. Младший Тимофей занимается тэквондо.
2: На Стефановской площади участники фестиваля смогли записать добрые слова любимой республики и Сыктывкару на карте пожеланий. Работали семейное МФЦ, консультационный пункт с психологом. Преподаватели спортивных школ рассказывали о действующих секциях и помогли записать в них детей. И проект «100 счастливых сыктывкарских семей» продолжается. Его организаторы ждут новых семейных историй. В Национальной библиотеке Коми состоялась встреча журналистов и представителей творческой среды региона с генеральным директором ТАСС, телеведущим и режиссером Андреем Кондрашовым. Гость поделился своим профессиональным опытом и, в частности, рассказал об истории создания документального фильма «Аэропорт». 3 часа ранее его премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.
8: Очень хотелось сотворить документальный памятник и времени, а главное, людям. Мы иногда должны заглядывать назад, чтобы осмысливать сегодня происходящие события. Мы показывали ту войну, которая длилась 8 лет и которую никто не замечал. Почему России пришлось, это было вынуждено, необходимо и без вариантов вступить в эту войну? Потому что больше не было ни сил, ни возможности дальше наблюдать за тем, как уничтожается народ. А почему и как это все начиналось, вот это как раз и рассказывается в фильме. Все, кто спрашивает, зачем Россия туда полезла, зачем она начала эту войну, нет, не начала. Она пришла ее закончить. Ту войну, которая до начала СВО продолжалась 8 лет. Это там абсолютно исторические свидетельства обычных людей. У фильма есть вот такая просветительская нагрузка. Хочется узнать, как оно было на самом деле. Надо просто понять, было вот так. А еще там, как всегда, главный герой – это народ. Абсолютно непобедимый народ, который, не щадя себя, будет идти до последнего и тем самым победит.
2: Подробнее о прозвучавшем на встрече с Андреем Кондрашовым слушайте в среду в утренней программе «Диапазон». В Коми прошел патриотический автопробег «Чужих могил не бывает». Более 40 участников – ветераны, кадеты, волонтеры, общественники и представители бизнеса – отправились по маршруту из Сыктывкара в Усть-Уэмский район. Инициатором выезда традиционно выступил Совет ветеранов Республики Коми. Главная цель экспедиции – благоустройство заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны на кладбищах в районе Коквицкой горы. Добровольцы разделились на 2 бригады и приступили к работе. Мужчины расчищали территорию от бурьяна, спиливали сухие ветки и демонтировали ветхие ограждения. А женщины и подростки готовили памятники к реставрации.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
2: Сыктывкарец Даут Алаев одержал очередную яркую победу на профессиональном боксерском ринге. В Грозном встретился с филиппинцем Роджером Акумой в рейтинговом бою. Он должен был продлиться 8 раундов, но закончился досрочно. Алаев нокаутировал соперника в 3-м раунде. Для боксера из Коми это 16-я победа в 17 профессиональных боях, причем 8 из них он завершил нокаутом. Сейчас Даут Алаев занимает 2-е место среди российских боксеров-профессионалов в своем весе и входит в топ-50 сильнейших спортсменов мира. В апреле Дауд был гостем нашей студии и рассказал о своем профессиональном пути. Интервью с ним можно посмотреть на сайте ГТРК «Комигор». Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается кратковременный дождь, местами в восточных районах ливень, локально гроза. Ветер южной четверти 5-10, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов. Атмосферное давление не изменится.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Притормози.
14: В гостях у нас сегодня Артем Олегович Станкевич, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по Сыктывкару. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
14: Поговорим на крайне важную тему. Безопасный день знаний. Вопросы безопасности дорожного движения и образовательной программы обучения школьников. Итак, День знаний близится совсем скоро. Какие мероприятия планирует провести госавтоинспекция для обеспечения безопасности детей на дорогах столицы республики? И какие основные задачи стоят перед сотрудниками?
15: Наступление нового учебного года всегда связано с увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска дорожно-транспортных происшествий с их участием, особенно в первые недели учебного года. Школьникам необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым условиям дорожного движения после длинных каникул. С этой целью госавтоинспекция совместно с управлением образования и управлением дошкольного образования проводит в конце августа, начале сентября профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». В ходе данного мероприятия сотрудники полиции будут участвовать в проведении педагогических советов, родительских собраний для информирования законных представителей о причинах и условиях, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Будут проведены профилактические беседы с несовершеннолетними в образовательных организациях. Кроме того, силами госавтоинспекции совместно с отделом по делам несовершеннолетних, волонтерскими и общественными объединениями, инициативными группами граждан «Родительский патруль» и средствами массовой информации будут проведены рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения Российской Федерации несовершеннолетними и родителями в присутствии детей. В первые дни учебных занятий и в течение сентября наряды дорожно-патрульной службы будут работать в усиленном режиме, патрулировать вблизи образовательных учреждений, местах массового притяжения детей. Также наряды дорожно-патрульной службы будут выставлены в наиболее аварийных местах, на участках улично-дорожной сети со сложной организацией дорожного движения для оказания содействия водителям и пешеходам, в том числе детям-пешеходам. В этот же период вблизи детских образовательных организаций, торгово-развлекательных и спортивных центров будет проведено профилактическое мероприятие «Автокресло детям», направленное на пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей, а также использование ремней безопасности во время движения.
14: Важность обучения детей правилам безопасного поведения на дороге не обсуждается. Но как добиться положительных результатов? Учитываются ли возрастные особенности детей при проведении бесед?
15: В настоящее время подготовке детей к безопасному участию в дорожном движении, воспитанию дисциплинированности и культуры поведения на дорогах уделяется достаточно внимания, но работа в этом направлении должна продолжаться еще активней, поскольку усматриваются случаи дорожно-транспортных происшествий, произошедшие по неосторожности самих несовершеннолетних. В учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий как образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, так и родителей, госавтоинспекции, а также создание условий для обучения детей не только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на дорогах. Конечно, при проведении профилактических бесед с несовершеннолетними необходимо учитывать их возраст и психологические особенности. К примеру, у дошкольников восприятие непосредственно, внимание непроизвольно. Дети способны воспринимать окружающие предметы, которые находятся только вблизи. Поэтому дошкольник плохо ориентируется в дорожной обстановке. Внимание дошкольника неустойчиво, он легко отвлекается. Например, 6-летний ребенок одним взглядом при благоприятных обстоятельствах может охватить лишь 2-3 элемента дорожно-транспортной ситуации. Допустим, сигнал светофора, разметку на дороге или пешехода, идущего впереди. Дошкольник не понимает, что реальные транспортные средства на дороге не могут мгновенно, как их игрушечные автомобили, остановиться, даже если водитель видит его. Поэтому важно. Безопасность дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых, родителей, педагогов. Дети дошкольного возраста основы правил безопасного поведения на дорогах изучают в процессе специальных развивающих и обучающих занятий, в основе которых должна быть игра, образно-ролевая, сюжетно-ролевая или игра с правилами. Методически все занятия организует воспитатель, а сотрудник госавтоинспекции может, принимая участие в занятиях, дополнить и разъяснить отдельные правила поведения на дороге. При этом ни в коем случае нельзя перегружать дошкольников информацией с непонятной терминологией. Психофизиологические и возрастные особенности детей младшего школьного возраста во многом определяют их поведение на дороге. Детская импульсивность, спонтанность, суженное восприятие – все эти обстоятельства заставляют отнести детей младшего школьного возраста к категории пешеходов с повышенным риском. Дети младшего школьного возраста ориентируются на мнение единственного взрослого человека – родителя или учителя, как абсолютное или авторитетное. То, что задается детям взрослыми в качестве эталонов, норм и правил поведения, принимается ими безусловно. Если в ближайшем окружении ребенка находятся взрослые, которые нарушают правила дорожного движения, то велика вероятность подобных нарушений и у ребенка. Что касается подростков, ученые-специалисты в области возрастной психологии часто характеризуют подростковый период как кризисный, подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого подростка, и для общающихся с ним взрослых. Незрелость нервной системы подростка внешне может проявляться в виде несдержанности и импульсивности, быстрой смены настроения, склонностью к аффектам, что в свою очередь оказывает существенное влияние на его поведение на дороге. Эта возрастная особенность подростков в быстро меняющихся условиях дорожного движения может стать фактором, снижающим его личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. Не осознавая опасность на дороге, компания подростков-пешеходов, пересекающая проезжую часть, продолжает общаться во время движения. Непосредственный разговор между собой или опосредованно с кем-либо по телефону становится отвлекающим фактором во время пересечения проезжей части, а значит может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Стремление к острым ощущениям, экспериментированию реализуется в рискованном вождении, допустим, велосипеда, либо еще хуже мотоцикла и прочих, которое без достаточного опыта контролирования ситуации приводит к риску возникновения дорожно-транспортных происшествий. Для подростков характерен стадный инстинкт, склонность выделять лидера и следовать за ним сочетается с внушаемостью подражания. Указанные психологические механизмы объясняют нарушение правил дорожного движения группы подростков, выступающих в качестве пешеходов или водителей велосипедного транспорта, а также средств индивидуальной мобильности. Подросток стремится тем самым повысить собственный авторитет и самоутвердиться, поэтому для формирования позитивного и грамотного поведения на дороге необходимо периодически осуществлять просветительскую работу, при этом требуется привлекать лиц, на которых хотят равняться подростки, допустим, блогеры, спортсмены и прочее.
14: А какова роль родителей в подготовке детей к новому учебному году? Какие советы можно дать родителям первоклассников?
15: Как мы уже сказали, силами одной госавтоинспекции проблему детского дорожно-транспортного травматизма не решить. Хочется надеяться, что взрослые и водители, и родители, и педагоги, осознавая степень своей ответственности за детей, отнесутся к вопросам обеспечения их безопасности на дороге с должным вниманием. Так, родителям младших школьников необходимо в первую очередь вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы, объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть дороги, как дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным, нарисовать так называемую план-карту безопасного маршрута от дома до школы и обратно, и для наглядности можно вклеить эту карту в дневник. Также родителям следует взять за правило ежедневно перед выходом из дома напомнить детям о правилах дорожного движения. Кроме этого, необходимо разъяснять опасность использования мобильного телефона телефона и других гаджетов при переходе проезжей части. Обеспечить безопасность юного пешехода в темное время помогут световозвращающие элементы. Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он станет для водителей. Если родители подвозят детей к школе на автомобиле, нельзя забывать о детских удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены надлежащим образом. Кроме того, важно обеспечивать безопасность ребенка не только во время движения, но и при посадке и высадке его из транспортного средства. Также хочется обратиться ко всем водителям. Управляя транспортным средством, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательной организации, спортивных площадках и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам. И, пожалуй, самый главный совет всем родителям – будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте.
14: Расскажите, каковы цели и задачи изучения правил дорожного движения в школе?
15: Цель изучения правил дорожного движения в школе – это формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. Задачи обучения поставлены следующим образом. Предоставить учащимся базовое образование по правилам дорожного движения в рамках государственных стандартов, познакомить учащихся с историей правил дорожного движения, развить дорожную грамотность детей, совершенствовать навыки ориентировки на дороге, формировать первичные навыки в оказании первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.
14: Расскажите нам об образовательных программах по обучению школьников безопасному поведению на дороге. Что в них входит?
15: Сегодня школа – один из немногих социальных институтов, которые проходят все граждане нашей страны. Кроме того, она ярко высвечивает все общие проблемы – состояние семьи, безнадзорность детей, проблемы здоровья и травматизма, а также становится активным участником в их решении. В советское время уроки по безопасности дорожного движения были включены в обязательную школьную программу, но с начала 90-х годов 20 века стали исчезать. С тех пор равноценной замены им не появилось. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в школе строится согласно утвержденному плану на учебный год. При этом в каждой школе решают эту задачу по-своему. Проводят дополнительные классные часы по правилам дорожного движения с записью в классном журнале. Для каждого класса разработана примерная тематика проведения классных часов, включающая темы по безопасному поведению. Тематика безопасности на дорогах также включена в традиционные мероприятия, проводимые в образовательном учреждении. Тематические месячники безопасности, День защиты детей, тематические дни работы дошкольных образовательных лагерей с дневным пребыванием. Отдельные темы обучения правил дорожного движения включены в курс предмета «Окружающий мир» для младших школьников и в курс предмета «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» для учеников старших классов. Тема обеспечения безопасности детей на дороге остается одной из самых острых. За 6 месяцев текущего года ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории города Сыктывкара характеризуется следующими показателями. За первое полугодие 2026 года на территории города зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Для справки, за аналогичный период прошлого года произошло 23 ДТП, в которых один ребенок погиб и 23 несовершеннолетних травмировано. Таким образом, мы наблюдаем снижение количества ДТП с участием детей на 4%, но не стоит расслабляться, и профилактическую работу необходимо проводить на постоянной основе.
14: Мы обсудили вопросы обучения правилам безопасного поведения на дороге детей. А сколько задействованы в профилактической работе законные представители?
15: Сотрудники госавтоинспекции в городах и районах Республики Коми принимают активное участие в родительских собраниях, на которых особое внимание уделяют вопросу обеспечения безопасности детей на дорогах. В ходе мероприятий дорожные полицейские подробно рассказывают законным представителям о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, а также объясняют важность знакомства несовершеннолетних с организацией движения по безопасному маршруту «Дом-школа-дом». На родительских собраниях инспекторы напоминают об ответственности взрослых за воспитание несовершеннолетних как грамотных участников дорожного движения. Отдельное внимание стражи порядка обращают на необходимость использования родителями-водителями автокресел при перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля. Госавтоинспекторы обращают внимание родителей на недопустимость нарушения правил дорожного движения в присутствии детей, поскольку личный пример безопасного поведения на дороге может воспитать у несовершеннолетних культуру соблюдения дорожных правил.
14: Наверняка форм организации обучения учащихся безопасному поведению на дороге великое множество. Расскажите нам об основных.
15: Формы организации обучения школьников правил дорожного движения в программах, естественно, разные, но основной и наиболее приемлемой формой является урок. Помимо уроков по правилам дорожного движения, большими образовательными и воспитательными возможностями обладают внеклассные занятия, беседы, минутки, инструктажи, родительские собрания, экскурсии, игры, викторины, информационные выпуски уголка безопасности, участие в творческих конкурсах и мероприятиях по безопасности дорожного движения. Хотелось бы остановиться на современных формах обучения школьников по безопасному поведению на дороге, таких как лаборатория безопасности. В городе Сыктывкаре на базе Республиканского центра дополнительного образования действует лаборатория безопасности. Проект реализуется совместно с Госавтоинспекцией, Российским союзом автостраховщиков при поддержке Министерства образования и транспорта Российской Федерации. В программе проекта обучение выделено несколько блоков. Для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов, для будущих водителей, для педагогов и родителей. Лаборатория безопасности – это комплекс технических и методических инструментов, которые включают в себя сам автомобиль, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Внутри автомобиля – велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы, макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. В комплекс оборудования автомобиля предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Стоит отметить, что передвижная лаборатория, автомобиль, позволяет выезжать в отдаленные места региона в полном составе преподавателей и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике.
14: А скажите, можно ли считать деятельность отрядов юных инспекторов движения одним из механизмов обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дороге?
15: Конечно. Во многих школах республики успешно функционируют отряды юных инспекторов движения. Несмотря на то, что школьники получают теоретические знания по правилам дорожного движения на классных часах и уроках, они не всегда достаточно владеют практическими навыками безопасного поведения. Хорошим механизмом в развитии подобных навыков являются экскурсии, участие в рейдовых мероприятиях и акциях «Родительский патруль», а также участие в работе отрядов юных инспекторов движения, которые успешно функционируют в школе. Участие в отряде юных инспекторов движения – это прежде всего разносторонность знаний. И в области правил дорожного движения, медицины, развития эрудиции отряды ЮИД взаимодействуют между собой, участвуют в слетах различного уровня, организуемых по всей России, соревнованиях «Безопасное колесо», посещают профильные смены в спортивно-оздоровительных лагерях. В настоящее время на территории республики функционируют 130 отрядов юных инспекторов движения, в которых занимается более 1700 детей. Важные мотивирующие аспекты вовлечения в деятельность отрядов ЮИД – это возможность внести вклад в социально значимую работу по сохранению жизни людей, желание помочь сотрудникам Госавтоинспекции в деле обеспечения безопасности дорожного движения, осознание важности профилактической работы по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, реализация творческих способностей посредством участия в слетах, смотрах и соревнованиях. Безусловно, что такую огромную и важную работу вести без поддержки педагогов сотрудники Госавтоинспекции не смогут. У движения ЮИД разработан сайт и приложение, в которых есть раздел «Это надо знать», где размещены презентации и тестирования, которые помогут школьникам в изучении правил дорожного движения, а также в изучении алгоритма действий при оказании первой медицинской помощи в составлении безопасных маршрутов.
14: Что бы вы хотели сказать в завершении сегодняшней программы?
15: Обучение детей правилам дорожного движения и создание безопасного образовательного пространства является одной из главных задач современной школы, поскольку, как известно, детям намного легче привить мотивы правильного поведения на дороге, в транспорте, общественных местах и так далее. Наши дети, живущие в условиях города, должны не только знать правила дорожного движения, но и, что самое главное, быть психологически готовы к выходу на улицу самостоятельно, не бояться дорог, быть уверенным в правильности своих действий. В завершении эфира хочу поздравить всех, кто идет 1 сентября в школу, в чьей семье есть ученики, и не только школьники, но и студенты высших образовательных учреждений, колледжей, техникумов. С наступлением нового учебного года, хороших и прочных вам знаний, отличных оценок, радости от долгожданной встречи с друзьями и, конечно же, безопасных дорог.
16: В эфире обзор наиболее заметных событий последних дней. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с его ведущей Татьяной Обуховой.
17: Праздничные мероприятия по случаю Дня Республики растянулись на всю неделю. С понедельника и вплоть до сегодняшнего дня в городах и районах проходили фестивали, концерты, ярмарки, народные гуляния и спортивные состязания. Центром торжеств стал Сыктывкар.
18: Ордена, медали, почетные звания, знаки отличия. В зале администрации главы Коми нет того, кто бы своим трудом не заслужил высокие награды. Церемония вручения прошла в преддверии юбилея республики. Врачи, ученые, спортсмены, учителя, рабочие, представители самых разных профессий услышали слова благодарности за свой труд. К примеру, Александр Сергеевич Лебедев говорит, что считает себя счастливым человеком, потому что судьба подарила ему самую лучшую специальность – нейрохирургию. Ровно 45 лет назад он пришел в Коми республиканскую больницу.
19: Считаю для себя самой главной наградой. Вот когда к тебе приходит пациент, оперированный, например, 30 лет назад, и говорит: «Спасибо, доктор, а операция была очень сложная. Например, опухоль головного мозга, прорастающая сосуды основания мозга. А ты ее оперировал 12 часов и говорит тебе: «Доктор, спасибо вам. Вы подарили мне жизнь. Подарили мне возможность образовать семью, родить детей». И это было неоднократно. Вот, наверное, это самое важное в жизни награда, что ты что-то сделал в этой жизни.
18: А звание «Почетный гражданин республики» было присвоено жителям Коми на торжественном собрании в Республиканской филармонии. Его был удостоен заслуженный работник физической культуры России, тренер и преподаватель Алексей Ануфриев. Посмертно высшее звание присвоено писателю Алексею Вурдову и члену Союза художников России Юрию Лисовскому.
17: А накануне праздничные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках Сыктывкара. Центральными событиями стали фестивали «Шондибан» и межрегиональный фестиваль оркестровых и национальных духовых инструментов «Дух Севера».
20: Пятый фестиваль «Дух Севера» объединил музыкантов, жителей и гостей города. Пока на сцене звучали духовые инструменты, зрители не только танцевали, но и занимались спортом.
21: Мы надеемся, что все прошло хорошо. Отзывы коллективов, руководителей коллективов очень положительные, хорошие. Для нас это самое главное.
20: На фестивале выступило 6 коллективов. Каждый из них долго готовился и специально подбирал композиции для выступления. Участвовали как взрослые музыканты, так и дети.
22: Начали еще несколько лет назад некоторые произведения мы учили. И вот буквально за, может, месяц мы подготовили вот остальную программу, то есть более сложные произведения.
20: Для многих гостей фестиваля выступления стали возможностью услышать живое звучание духовых инструментов и увидеть работу оркестра вблизи.
23: Мероприятие очень прекрасно. Второй день присутствую на них. Вообще отдыхаю душой.
17: Вернемся к повестке недели. Глава Коми провел еженедельное аппаратное совещание с зампредами регионального правительства, на котором был рассмотрен вопрос о промежуточных итогах дорожных работ. Ремонтная программа включает 16 участков автодорог, большая часть из которых сегодня с высокой степенью готовности. Также планируется привести в нормативное состояние 10 мостов. Председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко в рамках проекта «Команда Республики Коми» посетил предприятие Сыктывкара, чтобы обсудить дальнейшие шаги их развития и оценить, как на местах внедряются современные технологии. На Сыктывкарском молочном заводе ему показали производственные участки, линии разлива и систему контроля качества. За прошлый год на предприятии провели модернизацию, которая позволила повысить мощность и сократить время разлива. Обновили электроподстанцию, расширили склад, приобрели новое оборудование для фасовки. Высшую боевую награду «Звезду Героя Российской Федерации» в понедельник вручили Анастасии Терентьевой, вдове уроженца села Мутный Материк Павла Ванюты, погибшего во время специальной военной операции. Церемония состоялась в Большом зале администрации главы республики. Уроженец Усинского района погиб 20 октября прошлого года в Донецкой Народной Республике. Павел не только выполнял задачи, но и в критический момент ценой собственной жизни накрыл раненого товарища. Оба погибли. У Павла остались жена Анастасия Терентьева и двое детей. Анастасия призналась нам, что решила написать и выпустить книгу о своем муже, герое России.
24: В книге будет его биография, как мы с ним познакомились, когда у нас родились дети, ну и, конечно же, как он погиб. Собираю, спрашиваю у мамы, что-то свое есть, что-то отправили, командиры.
17: Заместитель председателя правительства республики Наталья Якимова, заместители полпредов президента в федеральных округах и руководители филиала Фонда «Защитники Отечества» приняли участие в совещании по вопросам поддержки участников специальной военной операции. На площадке обозначили новые векторы работы фонда. Теперь его сотрудники будут сопровождать и действующих военнослужащих, получивших ранения, но решивших продолжить службу на СВО, а также ветеранов, выполняющих боевые задачи на прилегающих территориях. К теме выборов. Накануне в республике стартовал проект «Информ УИК». Члены участковых избирательных комиссий начали поквартирный обход жителей, чтобы рассказать им о предстоящих выборах. Узнать представителей можно по специальной экипировке. Это жилетка и сумка с логотипом избирательной кампании. Жителям Коми зададут несколько вопросов, а также расскажут, где находится их избирательный участок, какие формы голосования доступны, кого и когда будем выбирать. Напомним, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
16: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованы материалы наших коллег Татьяны Абуховой, Екатерины Спиридоновой и Полины Архиповой.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
5: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы.
25: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Все 20 муниципалитетов и более 200 предприятий и организаций Республики Коми представили свои достижения на выставке «Достояние Севера», прошедшей в ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре. Свои экспозиции на ней развернули и известные на всю страну промышленные гиганты и малые семейные предприятия. Современные IT-технологии соседствовали с изделиями мастеров народных художественных промыслов и продукции сельского хозяйства. Выставка стала продолжением старой доброй традиции. Первая Коми ВДНХ прошла 22 августа 1946 года, к 25-летию создания Коми АССР. Спустя 80 лет нам тоже есть чем гордиться. Мнения гостей и участников были единодушны. Все превосходно. Она должна вновь стать ежегодной, отметил на открытии министр природных ресурсов Роман Полшин.

0: МЧС и других ведомств. Как отметили участники комиссии, все подготовительные работы завершены. В классах и группах проведен ремонт, а помещения приведены в порядок. Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии рассказали, что образовательные учреждения находятся под надежным контролем. Проверили в школах работу тревожных кнопок, систем оповещения и видеонаблюдения. Провели инструктажи с сотрудниками частных охранных предприятий. По итогам прямой линии участники подтвердили, школы и сады города к новому учебному году готовы. В Сыктывкаре в четвертый раз обновили аллею педагогической славы. По традиции, перед началом нового учебного года у стен столичной 12-й школы размещают новые портреты педагогов, достигших высоких результатов в своей профессии. В республике сегодня трудятся более 16 тысяч учителей, воспитателей и преподавателей, отметил министр образования и науки Коми Олег Холопов.
1: Здесь у нас размещаются портреты наших коллег, выдающихся педагогов. Это и воспитатели, учителя, преподаватели, мастера производственного обучения, методисты. То есть все те, которые сегодня работают с нашими детьми, с нашей молодежью, подростками, от которых как раз и зависит, кем вырастут наши дети.
0: В Коми многодетные семьи получают ежемесячное пособие на проезд обучающихся детей. Его размер – 500 рублей. Такая выплата полагается детям в возрасте до 23 лет, обучающимся очно в учебных заведениях общего, среднего специального или высшего образования на территории Республики Коми. С заявлением необходимо обратиться в Центр соцзащиты населения по месту жительства, в МФЦ «Мои документы» или через портал «Госуслуги». Вместе с родными и любимыми пройти единым строем по главной площади республики. Такая возможность в день юбилея Коми предоставилась участникам фестиваля «Тысячи счастливых сыктывкарских семей». Этот проект стартовал еще в марте, и через социальные сети организаторы получили ровно 105 семейных историй. Как нашли друг друга, чем живут, чем увлекаются, к чему стремятся. Возрастная пара Василия и Татьяны Поповых и молодая Виктория и Валерия Андриановых в один голос уверяют, что обязательным условием человеческого счастья являются крепкая семья и дети.
2: С мужем уже живем 55 лет.
3: А я дочь их, поэтому нам предложили, и мы согласились, что 55 лет многие не живут. Сейчас очень много разводов, поэтому мы за брак.
2: 10 внуков-внучек, 7 правнуков-правнучек.
4: Да. Мы счастливая семья, муж, мои дети. Любим ходить в походы, отдыхать на нашей любимой даче. Младший Тимофей занимается тэквондо.
0: На Стефановской площади участники фестиваля смогли записать добрые слова любимой республики и Сыктывкару на карте пожеланий. Работали семейные МФЦ, консультационный пункт с психологом. Преподаватели спортивных школ рассказывали о действующих секциях и помогли записать в них детей. И проект «100 счастливых сыктывкарских семей» продолжается. Его организаторы ждут новых семейных историй. В Национальной библиотеке Коми состоялась встреча журналистов и представителей творческой среды региона с генеральным директором ТАСС, телеведущим и режиссером Андреем Кондрашовым. Гость поделился своим профессиональным опытом и, в частности, рассказал об истории создания документального фильма «Аэропорт». 3 часа ранее его премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.
5: Очень хотелось сотворить документальный памятник и времени, а главное – людям. Мы иногда должны заглядывать назад, чтобы осмысливать сегодня происходящие события. Мы показывали ту войну, которая длилась 8 лет и которую никто не замечал. Почему России пришлось, это было вынуждено, необходимо и без вариантов вступить в эту войну? Потому что больше не было ни сил, ни возможности дальше наблюдать за тем, как уничтожается народ. А почему и как это все начиналось, вот это как раз и рассказывается в фильме. Все, кто спрашивает, зачем Россия туда полезла, зачем она начала эту войну, нет, не начала. Она пришла ее закончить. Ту войну, которая до начала СВО продолжалась 8 лет. Там абсолютно исторические свидетельства обычных людей. У фильма есть вот такая просветительская нагрузка. Хочется узнать, как оно было на самом деле. Надо просто понять, было вот так. А еще там, как всегда, главный герой – это народ. Абсолютно непобедимый народ, который, не щадя себя, будет идти до последнего и тем самым победит.
0: Подробнее о прозвучавшем на встрече с Андреем Кондрашовым слушайте в среду в утренней программе «Диапазон».

0: В Коми прошел патриотический автопробег «Чужих могил не бывает». Более 40 участников – ветераны, кадеты, волонтеры, общественники и представители бизнеса – отправились по маршруту из Сыктывкара в Усть-Уимский район. Инициатором выезда традиционно выступил Совет ветеранов Республики Коми. Главная цель экспедиции – благоустройство заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны на кладбищах в районе Коквицкой горы. Добровольцы разделились на две бригады и приступили к работе. Мужчины расчищали территорию от бурьяна, спиливали сухие ветки и демонтировали ветхие ограждения. А женщины и подростки готовили памятники к реставрации.
1: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: Сыктывкарец Даут Алаев одержал очередную яркую победу на профессиональном боксерском ринге. В Грозном встретился с филиппинцем Роджером Акумой в рейтинговом бою. Он должен был продлиться 8 раундов, но закончился досрочно. Алаев нокаутировал соперника в третьем раунде. Для боксера из Коми это 16-я победа в 17 профессиональных боях, причем 8 из них он завершил нокаутом. Сейчас Даут Алаев занимает второе место среди российских боксеров-профессионалов в своем весе и входит в топ-50 сильнейших спортсменов мира. В апреле Дауд был гостем нашей студии и рассказал о своем профессиональном пути. Интервью с ним можно посмотреть на сайте ГТРК Коми-Гор. Вы слушали новости.
1: Вести Коми-Гор. Коми-Гор. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается кратковременный дождь, местами в восточных районах ливень, локально гроза. Ветер южной четверти 5-10, при грозе порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 96%, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов. Атмосферное давление не изменится.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. В результате ночных ударов по гражданским объектам на Кубани есть погибшие и пострадавшие. Трамп продлил эмбарго против Кубы еще на год. И в московский регион на 2 дня заглянет осень. Далее обо всем подробнее. В СУ минувшей ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Удар пришелся на Сиверский район. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская. Ее работа сейчас приостановлена. 2 человека погибли, еще 2 пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории предприятия. На месте случившегося работают пожарные и оперативная служба. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 82 беспилотника самолетного типа и 111 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Сбиты 3 снаряда американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Пигма.
6: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районе населенных пунктов Червоный Оскол, Изюмское, Святогорск и Селище. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 25 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 111 тяжелых боевых гексокоптеров и 6 барражирующих боеприпасов противника.
5: Тем временем расчет ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Днепр» уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны. Попытка противника оценить масштаб разрушений и наладить альтернативные пути снабжения была пресечена. Великобритания получит доступ к украинской платформе данных с поля боя, чтобы обучать системы искусственного интеллекта. Это следует из заявления Минобороны Соединенного Королевства. Стороны достигли соглашения в ходе визита в Киев Эндрю Бёрнама. Подписи под ним поставили сам британский премьер и Зеленский. Отмечается, что соглашение обеспечит доступ к базе данных украинской ИИ-лаборатории Avengers AI Labs. Как уточнили в британском Минобороны, Лондон будет использовать эти данные в первую очередь для обеспечения обороны и национальной безопасности обеих стран. Ранее Бёрнам на встрече так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что две страны начали совместное производство ракет «Storm Shadow». Главными поборниками мира сегодня выступают те, кто годами вооружал Украину. С таким заявлением выступил поспред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, проходившего по инициативе Запада. По мнению дипломата, Украину за десятилетия независимости разные руководители довели до ручки, несмотря на заявления о блестящих перспективах.
7: Сегодня членам Совета Безопасности в очередной раз приходится участвовать в заседании, созванном европейскими коллегами Украины с распределенными ролями и написанными под копирку выступлениями с антироссийскими нарративами. Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали ее в инструмент военно-политического давления на Россию, поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых минских договоренностей и радостно наблюдали в нетерпеливом ожидании, предвкушая стратегическое поражение России. А сегодня, не моргнув глазом, они уверяют присутствующих, что они не участники конфликта. Они лишь помогают Украине защищаться. Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины независимости Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была доведена до ручки. Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно и невольно ее разрушали. Особенно в этом преуспел ее нынешний диктатор, так называемый президент мира, уже, правда, просрочен.
5: Небензя добавил, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет. Он подчеркнул, что любые попытки навязать России заморозку конфликта под видом прекращения огня, чтобы дать Киеву временную передышку для перевооружения, обречены на провал. Президент США Дональд Трамп продлил еще на год до 14 сентября 2027-го действие торгового эмбарго против Кубы. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Федерального реестра. В нем отмечается, что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Напомню, американское экономическое эмбарго против Кубы действует с начала 60-х годов. В последние месяцы администрация Белого дома усилила давление на Гавану, чтобы убедить сменить политический курс. В частности, США установили блокаду для препятствования поставкам в страну энергоносителей. Сам Трамп допустил возможность операции по смене руководства Кубы, подобной той, которая в начале этого года привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дополнительные мощности готовят в Хабаровском крае для защиты территории от паводка на реке Амур. Об этом сообщила зампредседателя правительства региона Ирина Горбачева. По ее словам, для откачки воды развернуто 42 насосные установки, 22 из них работают уже сейчас. Сегодня уровень Амура у Хабаровска 505 сантиметров. Вода за сутки поднялась на 1 сантиметр. У Комсомольска на Амуре 535 сантиметров. Рост уровня воды составил 11 сантиметров. По данным краевого главка МЧС России, в регионе в зоне паводка находится 23 населенных пункта, подтоплено свыше 460 приусадебных и дачных участков. В московском регионе сегодня будет по-сентябрьски прохладно. Дневная температура не поднимется выше плюс 18 градусов. Пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В течение дня столичный регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти по силе 4,9 метра в секунду. Ну и максимальная температура воздуха плюс 15-18. А это соответствует первой половине сентября. Атмосферное давление немного подрастет, составит 747 миллиметров ртутного столба.
5: Как отметил Тишковец, осень заглянет в столицу всего на 2 дня. Во второй половине недели антициклон принесет в город солнечное бабье лето. Далее спорт и погода.
1: Спорт.
9: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты Балтики заслужили премиальные за ничью с Рубином, как за победу. Об этом заявил наставник калининградцев Андрей Талалаев. Балтика и Рубин накануне разошлись миром со счетом 1-1 в пятом туре российской премьер-лиги. Калининградцы идут 6-ми в турнирной таблице, казанцы 8-ми. Махачкалинская «Динамо» готова расстаться с защитником Мохамедом Ази при поступлении достойного предложения. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов. Ранее СМИ сообщили, что махачкалинцы и московский ЦСКА находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу алжирца, который уже согласовал с армейцами контракт. Также 24-летний игрок входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Тем временем полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не хочет переходить в казанский «Рубин» даже на правах аренды. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 28-летний футболист готов переехать в Москву или Краснодар. При этом в «Локомотиве» не готовы платить россиянину такую же зарплату, как в Санкт-Петербурге. В ЦСКА переход Мостового маловероятен, а в «Динамо» исключен из-за категоричной позиции главы «Газпрома» Алексея Миллера. Россиянки Алевтина Ибрагимова, Елена Приданкина и Полина Яценко пробились в полуфинал квалификации открытого чемпионата США по теннису. Ибрагимова была сильнее Ребекки Шрамковой из Словакии. Со счетом 6-2, 6-4 Приданкина сломила сопротивление белорусской Алены Фалей 6-1, 6-3. Яценко взяла верх над Юлией Штрупловой из Чехии 6-2, 6-1. А вот Эрика Андреева уступила грузинке Мариам Балквадзе 4-6, 6-7. Анастасия Гасанова проиграла американке Мэдисон Брэнгл 4-6, 1-6. Гол Михаила Мальцева не спас московский хоккейный «Спартак» от поражения в товарищеской встрече против шанхайских «Драконов» со счетом 1-2. У победителей отличились Михаил Котляревский и Ник Петан. В другом поединке дня ЦСКА в московском дерби был сильнее «Динамо» 4-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
5: Сегодня в Хабаровске плюс 21-23 градуса, временами дожди, в Тюмени 25-27 выше нуля, там без осадков. В Петрозаводске плюс 14-16, пройдет кратковременный дождь, в Оренбурге плюс 33-35 без осадков, в Казани 22-24 выше нуля, небольшие дожди, в Сочи плюс 28-30 и сухо. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов, в Москве также облачно, кратковременные дожди, тоже 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 88%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы точного времени.
7: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня вторник, 25 августа. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников у микрофонов. Напомним, наш номер на протяжении всей программы он работает, поэтому ждем от вас сообщений. 8-925-222-9992.
8: Здравствуйте, пишите, читаем все ваши сообщения. Сейчас поговорим о удивительной истории, которая, в общем-то, и не такая удивительная, если, что называется, поскрести, как говорят наши коллеги из программы «Ржавчина». Это по пятницам в нашем эфире выходит программа. Так вот, выражаясь языком, значит, общедоступным и понятным, когда люди начинают строить коттеджный поселок, им обещают провести газ, коммуникации, проложить дороги, обустроить детские площадки. Все как обычно, и все это, условно говоря, включено в стоимость, но на самом деле практически ничего не делается.
7: Ну, вот собственники участков в районе Воронова пожаловались на заморозку строительства коттеджного поселка. Им обещали провести газ, проложить дороги, обустроить детские площадки, но на деле люди вынуждены платить ипотеку за фундаменты в поле. И эта история не просто очередной конфликт между покупателями и застройщиками. За сухими формулировками «заморозка строительства» стоят люди, обычные люди, которые вложили в проект свои деньги, взяли ипотеку, рассчитывали получить не просто квадратные метры, а нормальную среду для жизни, в том числе многодетные семьи, которые для себя улучшение жилищного вопроса видели как раз в частном доме. Особенно болезненно звучит ситуация, когда человеку обещают обычную инфраструктуру, да, не какие-то там золотые горы, а дорогу, газ, детские площадки, готовый дом, а в результате они получают фундамент посреди поля, ежемесячный ипотечный платеж. И здесь возникает главный вопрос, где заканчивается коммерческая ошибка и начинается ответственность перед людьми. Если компания продолжает продавать объекты, несмотря на претензии уже существующих покупателей, это требует, ну, как мне кажется, особенно серьезного внимания, потому что человек, приобретая участок или дом в коттеджном поселке, фактически доверяет застройщику свое финансовое будущее. И если обещания не выполняются, последствия для семьи могут быть очень тяжелыми. Отдельная проблема – это ипотека. Люди продолжают платить банку, независимо от того, появилась ли дорога, проведен ли газ, ну или в целом построен ли дом. А если условия льготной программы изменились и платежная нагрузка выросла, ситуация становится еще сложнее. При этом важно не делать выводов о виновности конкретно доверительных лиц до проверки всех обстоятельств. Но массовые жалобы собственников и коллективное обращение в полицию и продолжающиеся продажи – это уже повод для серьезной проверки со стороны компетентных органов и повод серьез поговорить о как раз этом аспекте строительства.
8: Да, со специалистом поговорить. Юрист, риэлтор Наре Лукашова с нами на связи. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
7: Здравствуйте.
8: Как вы оцениваете ситуацию и как много вообще проблем оказывается за внешне благополучными преподносимыми историями?
9: Вы знаете, к сожалению, история не нова, но в данном случае совпало очень много негативных факторов. То есть тут такое комбо проблем получилось у людей, что с первого подхода, как говорится, не разберешься, что у нас получилось в данном случае, да. И одна, скажем так, не хочется говорить ошибка, такое слово. Ну, в общем, одни обстоятельства потянули за собой другие негативные обстоятельства, а в сумме, как говорится, имеем, что имеем. Коттеджный поселок планировалось, что будет, да, с благоустроенной территорией, все, что вы выше описали, соответствует, да, их обещаниям, действительно, это все красиво и прекрасно. Самое тут, наверное, болезненное, что в очень крупном банке аккредитован был застройщик, был у них на хорошем счету, это людей обнадежило. То есть все в один голос говорят о том, что да, вот так как выдавали ипотеку, одобряли сделки, у нас не было ощущения, что нас обманывают.
8: Давайте по порядку, личного опыта вкраплю. Вы знаете, в свое время, когда брал ипотеку в 2008 году, да, схема была заточена под банк, который являлся соинвестором застройщика. На сайте этого проекта, да, висел банк, зелененький банк, как принято сейчас говорить. Но попасть туда с ипотекой вообще невозможно было, потому что если ты декларируешь застройщику, что ты будешь брать квартиру через зелененький банк, то тебе дают бронь 3 дня. 3 дня, которая слетает. То есть я к тому, что бы ни написали на сайте и заявление, это одно, а по факту выясняется совсем другое. То есть это, знаете, как красивый знак, да, в свое время был знак качества в Советском Союзе.
9: Но сейчас по это факту по-другому. Нет. Мы же говорим про программу ИЖС, то есть строительство дома. Она у нас, в общем-то, ну, по-моему, 3 года работает эта программа, 3-4 примерно. Поэтому здесь немножко другая история. То есть на имеющемся земельном участке или тот земельный участок, который, да, вы приобрели, можете его тоже в ипотеку приобрести, да, у застройщика, потом строится дом. Дом может быть из бруса, каркасный, может быть из газоблоков. И у банка есть условия. Тут я с вами согласна. Есть реперные точки, все уже отработано. Да? То есть застройщик получает, если первую часть, когда заключен договор, получен разрешение на строительство, вторую часть, да, допустим, когда есть фундамент возведенной стены, третью часть, когда уже там крыша, коммуникации, это все понятно. Но, к сожалению, есть варианты обхода вот этих обстоятельств. А далее, в данном случае, не все сделки проходили через программу семейной ипотеки. Ну, то есть и дальше, если мы говорим про семейную ипотеку, есть срок, в который дом должен поставлен быть на кадастровый учет, и тогда все хорошо, процентная ставка сохраняется, дальше вы отделываете свой дом и проживаете прекрасно всем пользуетесь. Но если вы это не выполнили, то процентная ставка пересчитывается по рыночной, по актуальной. Здесь оказалось, что эти дома, эти фундаменты, которые есть, они, во-первых, недостроены, их и не поставишь на учет. А также половина вот этого территории коттеджного поселка, она попала в зону КРТ. То есть там, в принципе, нельзя строить. Они теперь у нас сносу подлежат частично, эти дома. Вот проблема, то есть, а ипотеку плати. Причем процентная ставка увеличилась там из серии от 6 до 20.
7: Ну, ощутимо, а можно ли, да, в такой ситуации, безусловно, а можно ли в такой ситуации говорить о признаках недобросовестных действий со стороны застройщика? И вот вы нашим коллегам в интервью говорили о подготовке коллективного заявления в полицию. Что именно вы будете просить проверить и какие документы прикладываете к заявлению?
9: Ну, некоторые детали я озвучивать не буду, да, это наша, ну, часть заявления.
7: Безусловно.
9: Не будем, да. Но глобально говоря, суть в следующем. Когда иметь место там единичный случай или задержка сроков, это один разговор. Мы можем говорить про гражданско-правовое поле, да, вот, ну, не выполнил заказчик, подрядчик не выполнил свои обязательства, там, ему штрафы, пени, он там сроки продлил по договору, по соглашению, да, и мы продолжаем дальше взаимодействовать с ним. Но здесь система прослеживается, то есть у нас 139 участков, вот в конкретном коттеджном поселке, и вот у всех одна и та же история. У кого были наличные, по договору взаиморасчет производился в день подписания договора, даже не после регистрации перехода права собственности, прямо в кассу. Ну, извините, это, ну, если мы не будем давать оценку ситуации, ну, это некорректно, мягко говоря, да, то есть ни о каких этапах строительства, по которым застройщик бы получал деньги, речи не идет. Далее, организации все время менялись, то есть тоже есть признаки некорректности, да, то есть у нас один застройщик продал земельный участок, другой начал строить, там третий еще что-то там появился. В итоге у нас оказалось, дорога вообще принадлежит иному юридическому лицу, которое людей, ну, грозится им продать вообще куда захочет вот эту дорогу. То есть вот суммарно в комплексе всех этих обстоятельств мы можем предположить, что здесь не очень на руку чистые были действия изначально, иначе не было бы. Плюсом, что произошло? То есть застройщик аккредитацию в банке получил, если застройщик новый, то ему нужно показать 30% строительства, да, то есть если это есть, то банк проверяет в двух блоках, то есть финансово состоятельно, судебных процессов нет, все хорошо, вот 30% отстроил, выдают кредиты под данную деятельность гражданам. А вот если вы уже этот этап начали, то для того, чтобы запустить в продажу следующие ваши проекты, вам достаточно показать все на бумаге. Ну, если вот прям совсем простым языком говорить, да. То есть, получается, этот же застройщик, когда началось строительство, они же понимали, что они не доделают свою работу, понимали, но они запустили другой проект там рядышком, прям в 5 минутах.
8: Ну, понятно, эффект пирамиды. А можно вопрос, я прошу прощения.
9: И людям продали воздух. Да,
8: а можно, вот можно вопрос? Людям, а да, этот застройщик аккредитован, так скажем, на разного рода государственных порталах, вроде Дом РФ?
9: Да, аккредитован, и выдавалась ипотека крупными банками. Ну, здесь я, знаете как, не хочется говорить негативно про кредитные организации, потому что они не являются контролирующим органом в том контексте, что те условия, которые нужны для того, чтобы быть аккредитованными, они выполнили. Другой вопрос, что эти условия должны быть строже.
7: А как вы оцениваете перспективы собственника выиграть в этой истории, если это слово здесь подходящее?
9: Вы знаете, надежда есть. Я не могу давать 100% гарантии, безусловно, это будет некорректно, но надежда на то, что вопросы с проведением коммуникации, там, с дорогой, вот с этим сносом, мы за это все комплексно взялись, я думаю, что есть все шансы на то, ну, чтобы, насколько это возможно в данной ситуации, положительно, максимально положительные для жителей именно вывести отсюда, да, ну, решения, действия какие-то, чтобы результаты, простите, что-то. Я тоже переживаю, потому что людей жалко, правда, жителям.
7: Безусловно.
9: Оказать тоже... сложную ситуацию. У нас таких несколько, простите, несколько коттеджных поселков, вот в том числе вот от этого застройщика. То есть это не один коттеджный поселок.
8: Спасибо большое, Наре, юрист-риэлтор Наре Лукашова была с нами на связи. Вообще понятно, что нет нигде никаких гарантий стопроцентных. Даже если вы вроде бы как покупаете коттедж, да, в том самом, значит, финансовом супермаркете, назовем это так. То есть проекты-призраки, они не защищаются законодательством и защите прав участников долевого строительства. Вам могут показать красивое что-то в чистом поле и, в общем, с три короба наобещать, вот как в нашем случае.
7: Ну, мы очень надеемся, что эта ситуация благополучно разрешится, но, тем не менее, проблема замороженного строительства коттеджных поселков и частных домов, она распространена. Многие же вкладываются в ИЖС от того, что не могут позволить себе приобретение квартиры, да, и квартира – это меньшая квадратура, а дом – частный, это все-таки большие возможности. И почему покупатели оказываются в ситуации, когда земля уже оформлена на них, ипотека выплачивается, обещанного дома инфраструктуры нет, это вопрос, конечно, дискуссионный. Мы продолжаем его обсуждать с юристом. Заур Газаев с нами на связи. Заур, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вот хочется разобраться, какие схемы сейчас используются застройщиками, да, вот мы словосочетание используем недобросовестными застройщиками при продаже участков и домов в коттеджных поселках, и как, собственно, не попасть в такую ловушку. Что нужно сделать, насколько вообще распространены эти проблемы, о которых мы сейчас говорим?
10: Да, да. Схема достаточно распространенная, из года в год она, к сожалению, даже не меняется. Те, кто ее придумывают, они не пытаются что-то новое добавить, поскольку схема, она работает. И вот почему, к большому сожалению, при покупке загородной недвижимости именно на этапе котлована многие покупатели, они совершают одну и ту же ошибку, узнают, каким будет будущий дом, именно вот территория, сама инфраструктура.
8: Сама инфраструктура, да? Завод. Нет, продолжайте, там что-то со связью было?
10: Да-да-да. Я говорю про то, что люди совершают одну и ту же ошибку. Вначале они пытаются понять вообще, что они будут покупать. Качество отделки, стоимость, цена, инфраструктура. Но на самом деле необходимо в первую очередь задумываться о том, что человек покупает обещание, а не конкретный дом. Поэтому, конечно же, проверять здесь нужно в первую очередь самого застройщика, то есть того, кто дает это обещание будущей загородной жизни. Сколько лет данная организация существует на рынке, какие объекты сданы уже есть, не полениться найти эти объекты, пообщаться с собственно, владельцами, насколько они довольны, насколько те обещания, которые давались на этапе продажи, они соответствуют действительности. Второе, если таких объектов еще нет готовых, то, конечно же, проверить документы на сам участок очень легко на сегодняшний день с учетом действующих, существующих инструментов публичных через Роскадастр. Проверить информацию о том, какие документы есть, насколько они законны, вид разрешенного строительства. Можно ли вообще на этом участке что-либо строить. Третье, это, конечно же, способ оплаты. На сегодняшний день законодатель ввел такой инструмент оплаты, как escrow-счет, оплата по договору. При строительстве частных домов это одна из наиболее безопасных форм оплаты. Ее смысл заключается в том, что деньги покупатели, они не передаются подрядчику, тому, кто продает, строит, а находятся на специальном счете в банке и раскрываются в пользу подрядчика, в пользу строителя, только после того, как будут выполнены определенные условия. И это тоже гарантия.
8: И я добавлю, что если этот механизм применительно к индивидуальному жилищному строительству в России действует вот уже практически полтора года, с марта 25-го.
10: Да.
8: И вот та история, да, с которой мы начали, я так понимаю, что договора заключались еще до действия эскроу-счетов на ИЖС, правильно?
10: Да, да. К большому сожалению, люди, вот я повторюсь, при выборе участка, района, домов, коттеджев, они большое внимание уделяют тому, какой будет дом. Но мало кто вообще задумывается, а получу ли я в конечном итоге объект недвижимости? А как мне себя застраховать? Если хоть кто-то задумается об этом, проверить застройщика, продавца и исключить эти риски очень легко.
7: Осталось только это, собственно, делать. Заур Газаев, юрист, был с нами на связи. Обсуждали мы проблему собственников, которые, да, часто сталкиваются с проблемой недобросовестных застройщиков, и обсуждали механизмы защиты.
8: Но периодически неприятных и нечестных застройщиков полиция находит. Вот новость была по линии МВД. 24 обманутых соинвестора строительства потеряли 200 миллионов рублей. Так вот, полиция задержала фигурантов этого дела, которые, в общем, занимались мошенничеством при продаже коттеджей на первичном рынке жилья. Рисовали красивые проекты, но на деле ничего не построили.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
11: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
12: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
14: Потому что люди важнее любых ограничений.
13: Люди для нас вообще прежде всего.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Сигналы точного времени.
6: 8:33 показывают часы эфирной московской студии. Сегодня вторник, 25 августа. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников у микрофонов. Наш номер на протяжении всей программы, он работает. Ждем сообщений, комментариев по темам. Задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши. Самые интересные будем читать. 8-925-222-9992. Сейчас мы хотим поговорить на тему возвращения участников СВО в мирную жизнь. Это тема в том числе и в повестке и в заявлениях нашего президента. И ведь тут важно сказать о том, что это не только вопрос трудоустройства, да, и социальной адаптации, это еще и вопрос того, какой опыт человек может передать следующему поколению. В Минпросвещении говорят о педагогическом потенциале ветеранов СВО. И здесь действительно есть о чем задуматься. Человек, который прошел через серьезные испытания, может обладать качественными, которые особенно важны для воспитания детей. Чего сейчас не хватает детям? Дисциплины, ответственности, умением работать в команде, принимать решения в сложных ситуациях и отвечать за свои поступки. Да и в принципе мы часто говорим, когда о педагогах, упоминаем тот факт, что мужчин в системе, да, педагогической недостаточно. Но тем не менее, вот должна, наверное, ситуация измениться, и чуть-чуть где-то она и меняется. Мы видим, что ветераны специальной военной операции трудоустраиваются в школы, они становятся учителями общества знания и ОБЖ, и физкультуры, и интегрируются в образовательный процесс. Но речь, конечно, не должна идти о том, чтобы просто привести человека с боевым опытом в школу и поставить перед классом. Педагог все-таки это профессия, которая требует специальной подготовки, психологической устойчивости и умения находить язык с детьми. При этом опыт ветеранов может быть особенно ценен в воспитательной работе, по крайней мере, лично для себя я это вот так и вижу.
7: Соглашусь с тобой, что курсы безопасной жизнедеятельности, начальная военная подготовка, возможно, как минимум, да, вот с этого нужно начинать, безусловно, подходят для ветеранов специальной военной операции, которые возвращаются с передовой. Но где еще их таланты, возможно, будут применимы? Вот об этом как раз и поговорим. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина с нами на связи. Любовь Николаевна, здравствуйте.
6: Мы пытаемся дозвониться до эксперта. Пока еще раз напомним наш номер 8-925-222-9992. Еще что важно, да, поскольку вот в регионах периодически появляются новости о том, что, да, в школы приходят ветераны специальной военной операции, в том числе не на уроки разговоров о важном. И вот здесь я прям настаиваю, потому что идея хорошая, а реализация этих уроков зачастую в школах формальная, при всем уважении, да, к учителям, к образовательной системе. Но даже по опыту своего ребенка могу сказать, что там, по понедельникам на первом уроке им включают фильмы, угу. И учителя уходят из класса.
7: Потому что у них дела поважнее, да, есть?
6: Они самостоятельно смотрят, и даже никто с ними потом не разбирает, да, какие выводы, что вообще, собственно, там каждый из них понял. И вот мне кажется, разговоры о патриотизме, гражданской ответственности, некой там даже взаимовыручке, вот обычных человеческих каких-то ценностях могли бы вестись в том числе ветеранами специальной военной операции, разговорами, да, о цене человеческой жизни, о настоящем товариществе.
7: Мужестве, взаимовыручке.
6: И это будет для детей более убедительно звучать, когда эти разговоры будет вести человек, который знает об этом не из учебника, и когда будет не такой формальный подход, да, когда им фильм поставили, когда действительно придет человек, который поделится своим опытом и поговорит от души. И здесь еще возникает важный вопрос, может ли школа стать одним из мест, где опыт участников СВО будет превращаться не просто в воспоминания, а в воспитательный ресурс для будущего поколения. Мне кажется, эти механизмы как раз должны сейчас запускаться для того, чтобы мужчины пришли в школу.
7: Да, действительно, чтобы мужчины пришли и вернулись в школу и несли правильные смыслы подрастающему поколению, потому что с ними, с молодежью, честно говоря, мало кто говорит. А когда ты сказал, что учителя просто выходят из класса, да, вот смотрите, типа сами, это же не, не знаю, там, не веселые картинки, да, видеожурнал «Ералаш», да, какой-то, это серьезные вещи, которые нужно объяснять с паузами. Может быть, даже ничего не объяснять, а просто дать подышать, дать воздушка в классе аудитории, да, и посмотреть, что думают на этот счет сами дети, что они скажут, просто с паузами хотя бы смотреть. А это, знаешь, так получается выхолащивание хорошей, благой идеи. И опять же вспоминается заявление Владимира Путина, который примерно год назад на заседании Нацсовета «Движение первых» сказал, что для подрастающего поколения очень важно понимать и осознавать, что настоящий герой совсем рядом. И он тогда же еще активно поручил активно привлекать участников СВО к воспитательной работе, в том числе путем развития отделений Центра войн во всех субъектах России. Патриотическое воспитание молодежи – важнейшая задача, подчеркнул глава государства. А лучшее воспитание может быть только на личном примере, который показывают участники СВО.
6: Ну и в начале августа также были заявления Владимира Путина, что участники специальной военной операции после возвращения должны иметь возможность получить новые профессии. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, цитата, «были созданы условия и реабилитации психологической и возможность получения новой профессии». Это Владимир Путин в ходе встречи об этом сообщил. И опять же, да, тут зависит еще и от школы, да, конкретной, какие специалисты необходимы, как они для себя видят эту интеграцию. Но опять же, возвращаясь к разговорам о важном, чтобы эти были уроки продуктивны, такие встречи с участниками специальной военной операции и общение детей с ними могут понять, что за большими историческими событиями всегда стоят конкретные люди, их выбор, ответственность, где-то страх, а где-то мужество и способность оставаться человеком
7: история
6: в самых сложных обстоятельствах. Угу. И главное, правильно и профессионально использовать этот опыт. И тогда ветеран, который будет приходить в школу, если он не будет постоянно там работать, а будет именно приходить на эти разговоры о важном может быть для ребенка не просто человеком с военной биографией, а примером ответственности, мужества, угу, и служения своей стране и людям. Ну а если говорить о работе в школе, то тут должна быть проведена, конечно, колоссальная работа по интеграции его в образовательный процесс получения профессии учителя.
7: Да, как минимум. Ну и напишите нам 8-925-222-99-92, что думаете вы по поводу патриотического воспитания в школах и каким образом участники СВО могут интегрироваться в образовательную структуру, да? Каким наилучшим образом можно включить ветеранов СВО в этот процесс. Ну и вот в Минпросвещении участников СВО называют обладателями уникального педагогического потенциала. Трудно не согласиться.
6: И сообщают, что ветераны СВО для получения права на преподавание в школах будут проходить профессиональный отбор, программу наставничества, а также методическое и психологическое сопровождение. В ведомстве также сообщили о создании программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для ветеранов. И также сказали о возможности преподавать им предметы безопасности жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Мы продолжаем следить за событиями в стране и мире. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Присылайте сообщения. Ну а чтобы всю точную информацию получать, заходите на сайт Вести.ру и подключайтесь к нашей видеотрансляции.
5: Андрей Светенко. Хранитель времени.
0: В этот день, в 1698 году, Петр I издал указ о ношении немецкого платья, обрике бород и усов и о хождении раскольником в указанном для них одеянии. Реализация указа была наглядно устрашающей. В палатах боярина Шейна, будущего первого генералиссимуса русской армии, был устроен званый обед в честь царя, только-только вернувшегося из поездки в Европу. И там, как говорится, в торжественной обстановке царский шут обрезал бороды всем участникам застолья. Что касается одежды, историк Соловьев потом будет рассуждать, что длинная и широкая одежда была выражением жизни спокойной, по преимуществу домашней, для отдохновения, а короткое и узкое есть выражение бодрствования и сильной деятельности. Что касается бороды, на самом деле это была банальная фискальная акция для пополнения бюджета. В указе была статья о взимании пошлины за ношение бороды. Подтверждение уплаты выдавался медный жетон, бородовой знак, на лицевой стороне изображение бороды и надпись «Деньги взяты» на оборотный год уплаты. Для пополнения бюджета в годы Северной войны Петр повторно издал тот же указ, но с уточнениями. Это уже была подробная разрядная сетка налогов, несколько тарифов, цитирую, «со всякого рода служилых и приказных людей по 60 рублей в год с человека, с первостатейных купцов 100, с торговых и посадских людей по 50, со всех прочих чинов вплоть до ямщиков по 30 рублей. Суммы огромные». Но все-таки можно было оставаться бородачом, причем и на государевой службе, и даже при царском дворе, лишь бы налог был уплачен. Таким людям выдавался особый мундир старого образца. И если бородача замечали в неправильном мундире, то донесшему об этом доставался мундир, а нарушителю следовал денежный штраф. Исключения по части платы за бороду касались только священнослужителей. Все остальные вынуждены были платить. Причем в 1715 году Петр уравнял всех в этом вопросе с раскольниками. Со всех бородачей стали брать по 50 рублей. Отменила это новшество только просвещенная Екатерина II в 1772 году. Но каким образом? Пошлину за наличие бороды взимать перестали, зато строго было установлено, что на военную и придворную службу можно поступать только с босым лицом. Ну, хоть какой-то выбор появился. С вами был Андрей Светенко.
5: Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
8: Все богомолы – это хищники, их всего 2 с лишним тысячи видов, и сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
5: Гость выпуска – биолог Илья Гамуранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
10: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы с вами поговорим сегодня вот о чем. Когда мы готовились к нашим предыдущим программам, в частности, программе, которая рассказывала о международной политике в 30-е годы 20 века, один из наших экспертов, объясняя особенности взаимоотношений между Англией, Францией, Испанией, Германией в 30-е годы, пробросил такой пассаж, что в период перед началом гражданской войны в Испании в 1936 году понятно, почему туда влезла и почему Франция была не заинтересована в развитии испанских событий, потому что это ее южные границы и расширение влияния Германии, на тот момент уже Германского рейха, и королевства Италии под руководством премьер-министра Бенито Муссолини охватывало Францию с юга, и Франции это было очень некомфортно. А вот почему туда влезла Великобритания и как Великобритания относилась к Испании в конце 30-х годов 20 века, я тут процитирую. Это объяснялось тем, что у Италии и Испании были давние отношения к этому времени. А самое главное, что еще с 19 века Британия так или иначе во многом патронировала тем событиям, которые происходили в Испании. Тогда этой фразе я не особо придал значения, потому что, ну, история соперничества Англии и Испании – это история, уходящая корнями глубоко в века. Можно вспомнить и Великую Испанскую Армаду, можно вспомнить английских пиратов, можно вспомнить войны за испанское наследство и события в Нидерландах, связанные все с этим, и вечное столкновение британских интересов и испанских интересов там, на севере Европы. Но вот эта вот картинка 19 века, она оказалась такой достаточно необычной, потому что обычно Англия и Испания противники. Ну, как минимум соперники. А здесь они оказываются чуть ли не на одной чаше весов, не по одну сторону баррикад. Вот как так получилось, что за патронаж и какие интересы были у Британии в 19 веке на территории Испании? Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим экспертом. И у нас в гостях ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Морей. Саш, приветствую.
11: Привет.
10: Если мы говорим про 19 век и Британию в Испании, давай так, для начала, какие это годы, если я правильно понимаю, это уже после наполеоновских событий?
11: Да, это безусловно после наполеоновских событий. И это, я бы даже сказал, после смерти Фернанда VII. А это значит, начиная с 1833 года.
10: Это вторая треть 19 века.
11: Да, это вторая треть, она есть.
10: Во Франции к этому времени уже в полный рост в очередной раз монархия, там уже времена чуть ли не Наполеона III.
11: Ну, там не Наполеон III, там как раз в этот период, совсем недавно, в 30-м году, свергли Карла X, июльская революция, установилась июльская монархия Луи Филиппа Орлеанского.
10: В Испании что в этот момент происходит?
11: Ну, в Испании происходит веселье. Фернандо VII, как это, умирал долго и тяжело. Ну, он болел долго и тяжело, в общем, болел он подагрой. Подагрой, которую лечить на тот момент не умели. И боль сводила короля с ума настолько, что он, а поскольку и сам характером был, в общем, непростым, давайте вежливо скажу, он никак не мог решить, кого же ему оставить наследником после себя. Поначалу все хотел оставить брату своему, Дону Карлосу. А затем родилась дочь, малютка Изабелла, будущая Изабелла II. Это 1830 год. И он оставляет своим указом все ей. И вот за вот эти 3 года, прошедшие до смерти, он раза 3 меняет решение под влиянием то ли приступов болезни, то ли ипохондрии, то ли еще чего, то Карлу, то Изабелле, то Карлу, то Изабелле. Заканчивается все тем, что он оставляет это, разумеется, Изабелле. И, разумеется, Дон Карлос этого не признает совсем. Потому что Дон Карлос, зрелых лет мужчина, военный, с авторитетом в войсках, с известностью на европейской арене, а Изабелла что? 3 года, и регеншей при ней сицилийская вдова Фернанда VII, королева Мария Кристина, о которой на тот момент было известно, только сугубо скабрезные детали, что она была способна принять в себя, значит, вот короля. Как о политике, о ней заговорят вот в последующие 10 лет. А на тот момент так. И королевство раскалывается на две части, начинается гражданская война, потому что Дон Карлос не признает и заявляет свои права на трон. А это, собственно, тот самый Дон Карлос, если слушатели вспомнят, скажем, графа Монте-Кристо, замечательного, да, то глава про то, как Эдмон Дантес, ну, как уже граф Монте-Кристо, конечно, подкупает смотрителя телеграфа и заставляет того передать на Париж информацию о том, что Дон Карлос бежал из мест заключения и скоро высадится в Испании.
12: Это вот как раз тот самый Дон Карлос.
11: Это как раз тот самый Дон Карлос. Начало карлистских войн. Собственно, с 1934 года начинается Первая Карлистская война.

0: абсолютно. Ситуация во многом патовая, потому что знать Испании раскалывается на две части, и, в принципе, общество Испании раскалывается, да, есть представители тех, кого сейчас назвали бы, наверное, гуманитарной технической интеллигенцией, плюс высшая знать королевства, образованные люди, их называют Исабелин или Кристинос. То есть они держат руку Изабеллы или, соответственно, Марии Кристины, да, матери королевы Регенши. А мелкое дворянство, низшее офицерство многое, священство, опять-таки не высшее, а вот приходское в основном, плохо образованное в основном, плюс еще крестьянство, эти держат руку Дона Карлоса с его лозунгом «За Бога, короля и фуэрос», «За местное право». Кто же будет против?
1: Страна пополам делится? С точки зрения вот населения, кто кому куда?
0: А практически. То есть большая часть бедного населения, особенно северных провинций, то есть совсем бедного, это те, кто будет поддерживать Дона Карлоса. Большая часть южан плюс офицерство образованное. Чем люди образованнее, тем больше они поддерживали Изабеллу. Поэтому такая очень неравная на самом деле.
1: Ну хорошо, для Испании гражданские войны, вот этот раскол с местным дворянством, которое мнит себя практически пупом земли, эта история, в общем, для Европы давно уже привычной, понятной и очевидной. С чего вдруг туда все остальные-то полезли из Европы?
0: А, ну так как? Что в этот момент в Европе? В Европе в этот момент венская система. И если очень условно, то есть державы, которых называют великими державами Севера.
1: Это еще со времен наполеоновских войн.
0: Точно, это Пруссия, Австрия, мы.
1: И Россия, да.
0: И мы поддерживаем, если что, Дона Карлоса.
1: И Британия.
0: Нет.
1: Так.
0: И мы поддерживаем Дона Карлоса, если что.
1: А по идее-то мы должны поддерживать законно назначенную власть. Законно назначенной власть является Изабелла.
0: А вот нет. А мы признаем Дона Карлоса. А Англия и Франция, вот они хотят создать перевес как раз, противовес, точнее, великим державам Севера. И министр иностранных дел Британии, молодой, очень талантливый лорд Палмерстон.
1: О, легендарный персонаж.
0: Это как раз начало его карьеры. Он затевает, на самом деле, гениальную комбинацию, как обойти на повороте всех, включая французов желательно.
1: Ну, это для Британии тоже очевидная старая главная боль.
0: И он выходит на Марию Кристину с предложением, и на, соответственно, герцога Браганца, этого императора Бразилии, с предложением: Британия будет содействовать любыми средствами Испании, королеве Марии Кристине и, соответственно, императорскому величеству герцогу Педро, с тем, чтобы вытеснить за пределы Испании Дона Карлоса, за пределы Португалии Дона Мигеля, в общем, обоих куда-нибудь. Не убить, именно вытеснить, просто заставить покинуть территории, восстановить законную власть. А в последний момент в переговоры вклинивается уже уходящий со сцены на тот момент, но по-прежнему великий Толейран. Это был его последний концерт, последняя песня. Вот заключение четверного альянса, который он представлял как свою победу. В общем, был прав. Не будь там Толейрана, Франции бы там не было. Вот, и заключается четверной в итоге союз. А Португалия там в известной степени довеском, поскольку серьезными мощностями она не обладала. Армия в основном здесь была представлена испанская, флот британский.
1: Но ведь испанская армия на стороне Дона Карлоса.
0: Частично, частично. Высшее офицерство и гвардия на стороне Изабеллы. Есть целые полки на стороне короны. Есть те, кто на стороне, разумеется, Дона Карлоса. И вот выстраивается вот этот вот договор 1834 года, по которому Великобритания и Франция обязуются помочь вытеснить Дона Карлоса за пределы Испании и Португалии, ну и Дона Мигеля туда же выставить.
1: А с точки зрения вот географии, я вот смотрю на карту, условно говоря, Европы, даже того периода. Значит, если Великобритания и Франция в едином порыве пытаются помочь Испании и Португалии, пойди найди на карте на тот момент Португалию, чтобы вытеснить за пределы их территории двух, ну, по сути, бунтовщиков. Простите, а куда?
0: Вот. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что ответ на вопрос «куда» совершенно очевиден. Конечно, во Францию и в Англию.
1: Вот на этом мы на секунду прерываемся. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы начали разговор про британское влияние в Испании, про четверной союз, вторая треть XIX века. Помогала нам в этом во всем разобраться, во всех этих хитросплетениях.

0: течениях англо-франко-испано-португало-российско-прусской политики середины XIX века, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы экономики, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Александр Марыкин.
1: Спасибо.
0: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Театр на Радио России представляет.
3: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
2: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
4: Это мы прифронтовой город?
5: Как это?
6: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
2: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
7: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
8: Не знаю, Тиль, я попробую.
2: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Коротко о главном. Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России около 150 воздушных целей. А США не исключили новых ударов по Ирану, и МВД с 1 сентября сможет лишать недобросовестные пункты права на техосмотр. А далее обо всем подробнее. Средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 148 воздушных целей над территориями 8 регионов России и акваториями двух морей. Они сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны. Добавлю, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на гражданские объекты. Удар пришелся на Северский район, 2 человека погибли, еще 2 пострадали. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская. Ее работа приостановлена. В поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов. В одном начался пожар. Возгорание произошло и на территории предприятия. Работают пожарные и оперативные службы. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 36 пунктов управления дронами ВСУ. Суточные потери противника, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, превысили 315 военнослужащих. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 315 военнослужащих, бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, пункт боепитания, 9 станций спутниковой связи Starlink, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили украинские ударные БПЛА самолетного типа «Хорнет» и тяжелый гексокоптер ВСУ на Добропольском направлении. Об этом также рассказали в Минобороны. Британский премьер Энди Бёрнам собирается в сентябре в США, чтобы вместе с другими европейскими лидерами убедить Дональда Трампа в необходимости поддержки Киева. В частности, он рассчитывает решить вопрос о предоставлении ВСУ ракет для систем «Патриот» в преддверии зимы, передает агентство Bloomberg. По словам Бёрнама, европейские лидеры хотят провести еще одну встречу так называемой коалиции желающих в рамках Генассамблеи ООН с целью получения американских ракет-перехватчиков и налаживания поставок из других стран. Ранее глава британского правительства прибыл с визитом на Украину, где впервые председательствовал на встрече коалиции желающих и провел встречу с Зеленским. По итогам он объявил, что Лондон и Киев начали совместное производство ракет Storm Shadow. Также стало известно, что Великобритания и Украина договорились о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. Так, британские военные первыми в мире получили доступ к базе данных украинской компании Vigens AI Labs в украинском Минобороны утверждают, что модели ИИ, обученные по этим данным, уже используются в автоматизированной системе обнаружения целей. Соединенные Штаты не исключают возобновление ударов по Ирану, но исходит из того, что сильнее всего Тегерану вредит сейчас экономическое давление. Об этом заявил американский военный министр Пит Хексет, беседуя с журналистами в штате Висконсин.
3: Если Иран сглупит настолько, что переоценит свои возможности или схлестнется с вооруженными силами США, то мы сделаем то, что должны. Однако мы знаем, что сейчас сильнее всего им вредит экономическое давление. Хотя мы никоим образом не отказываемся от ударов, где бы то ни было, в Ормузском проливе или вокруг Ирана.
1: Как считает Хексет, единственный выбор, который есть у Ирана, вести переговоры о ядерной программе, как того требует президент США Дональд Трамп. Между тем, несколькими часами ранее американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что Вашингтон планирует резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении Ирана, рассчитывая целиком блокировать его источники доходов. При этом Вашингтон готов применять вторичные санкции против любых государств, которые откажутся соблюдать новые антииранские ограничительные меры. Дональд Трамп продлил еще на год до 14 сентября 2027 действия торгового эмбарго против Кубы. Об этом говорится в меморандуме на сайте Федерального реестра. В нем отмечается, что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Напомню, американское экономическое эмбарго против Кубы действует с начала 60-х. В последние месяцы администрация Белого дома усилила давление на Гавану, чтобы убедить сменить политический курс. США установили блокаду для препятствования поставкам в страну энергоносителей. Сам Трамп допустил возможность операции по смене руководства Кубы, подобной той, которая в начале этого года привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. МВД будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов техосмотра от единой автоматизированной информационной системы за оформление фиктивных диагностических карт. Об этом говорится в постановлении правительства, текст которого приводит РИА Новости. Согласно документу, с 1 сентября это коснется операторов, у которых в течение года зафиксировали два и более оформления фальшивых карт. Именно этого, помимо этого, правоохранители смогут блокировать операторов техосмотра в случае ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Ранее для удаления системы нужно было предварительно согласовать такую меру с Российским союзом автостраховщиков. При этом операторы могут оспорить блокировку доступа к системе. Для этого нужно будет в течение 20 дней подать в МВД жалобу. В Москве 25 и 26 августа ожидается генеральная репетиция осени, рассказал сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, вторая половина недели будет более теплой. Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. В Центральной России во вторник-среду будет пик ненастья и похолодания. В Москве дождевые тучи не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 17. Ну а во второй половине недели антициклон принесет в столицу солнечное бабье лето. И воздух прогреется до плюс 19-21, отметил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее спорт и погода.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты «Рубина» действовали лучше соперника в первом тайме матча пятого тура российской премьер-лиги против «Балтики». Об этом заявил главный тренер «Казанцев» Франк Артига после ничьи со счетом 1-1. Калининградцы идут шестыми в турнирной таблице, а «Казанцы» восьмые. Казанский футбольный «Рубин» интересуется полузащитником турецкого «Бешикташа» Эланом Рикардо. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 22-летний колумбиец может заменить в клубе Александра Юкича или Богдана Йочича, которые могут покинуть команду в текущее трансферное окно. Также казанцы ведут переговоры с самарскими крыльями советов по приобретению хавбека Ивана Олейникова. Как информирует инсайдер Иван Карпов, 28-летний россиянин также находится в шорт-листе столичного «Локомотива». Московская «Динамо» ведет переговоры с «Фламенго» по переходу крайнего нападающего Гонсало Платы. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что москвичи близки к трансферу футболиста сборной Эквадора. Кроме того, по данным южноамериканских СМИ, бело-голубые хотят заключить новый контракт с мексиканцем Луисом Чавесом на 2 года. 30-летний полузащитник также интересен мексиканской Америке. Российские прыгуны в воду Мирослав Киселев, Надежда Трифонова, Матвей Помощников и Александра Кедрина заняли 3-е место на юниорском первенстве мира по прыжкам в воду в командных соревнованиях. Также в понедельник золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки завоевали Кирилл Касимов и Киселев. В прыжках с 3-метрового трамплина лучше стала Виктория Казанцева, серебро у Трифоновой. Россиянка Мария Козырева и британка Майя Люмсден пробились во второй круг теннисного турнира в Монтерее в парном разряде. Они победили словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николса в матче первого круга со счетом 7-5-6-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Сегодня в Владивостоке плюс 25-27 градусов, кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске 24-26, без осадков. Также дождей не будет и в Сургуте, там 25-27 градусов. В Вологде плюс 15-17, временами дожди. В Самаре 25-27 выше нуля, без осадков. В Нижнем Новгороде 19-21 градус и кратковременный дождь. В Ставрополе плюс 29-31, осадков там не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные переменные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачная погода, небольшой дождь и 15-17 тепла, уточнили синоптики. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
3: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
5: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
6: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы точного времени.
9: 9 часов 12 минут, 53 секунды, точное московское. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин этим утром. Вместе с вами вторник на календаре, 25 августа. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Говорим вам вновь и вновь напоминаем наш номер. На протяжении всей программы он работает. Ждем от вас сообщений, комментариев по темам, которые мы обсуждаем. Если есть вопросы экспертам, задавайте, отвечайте на наши. Самое интересное будем читать. 8-925-222-9992. Ну, а для того, чтобы получать точную проверенную информацию и оперативную, заходите на сайт Вести.ру. Мы идем дальше. И тема, которая практически, ее можно назвать и постоянной, это защита Байкала, меры, собственно, которые необходимо принять в плане экологических, мы обсуждаем с различными экспертами. И вот сейчас одно из последних заявлений заместителя председателя Комитета Госдумы нашей страны по экологии, природным ресурсам, охране окружающей среды Жанна Рябцева сказала, что очистных не хватает, они нормально не работают, не справляются с объемом стоков. Больше всего нечистот приходится из Улан-Удэ. В городе есть две станции, которая, одна из которых практически не работает, а другая несколько лет на реконструкции. При этом выделено было порядка 50 миллиардов рублей в рамках, да, нацпроекта сохранения озера Байкал. Но, тем не менее, деньги выделены, а работы, по сути, не проведены. И вот по заявлениям заместителя председателя Комитета Госдумы, на полную очистку Байкала понадобится гораздо больше, чем 2 года. Ну, это с учетом того, что очистка, да, существующая, да, сколько еще будет загрязнений и проблем. Какая-то бесконечная история.
9: Ну и Жанна Рябцева еще и также во время одного из своих недавних визитов на Байкал в общем-то, довольно жестко выражалась и говорила, что порешать ни у кого не получится. У нас заведены уголовные дела, но еще пока никого не посадили. Тем временем Байкал продолжает принимать нечистоты из рек, впадающих в озерную котловину.
10: Кстати, мы попросили до эфира комментарий заместителя председателя Комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Вновь напомнили мы должность Жанны Рябцевой, и вот что она нам рассказала.
11: Напомню, что в рамках парламентской проверки выявлены серьезнейшие нарушения при строительстве очистных сооружений и Волги, и очистных сооружений на Байкале. Очистные сооружения Улан-Удэ, на которые потрачено больше 15 миллиардов рублей, на сегодняшний день все строительство остановлено, потому что произошел подмыв грунтов, никакие работы сегодня не ведутся. Подрядчик на очистных сооружениях Улан-Удэ – это Роскапстрой, Министерство строительства Российской Федерации. Поэтому то, что сегодня, в том числе и Народный фронт, увидели фекалии, мягко говоря, которые сегодня заполонили практически водные объекты. Хочу напомнить, что в рамках проверки были выявлены нарушения не только при строительстве в Улан-Удэ и в Северобайкальске, также в Выдрино, где практически была съедена тетрадь с записями показателей очистных сооружений. Это все мы видели своими глазами. Поэтому действительно потребуется большое количество времени, чтобы навести порядок, потому что строительство очистных сооружений на Байкале в связи с тем, что работы выполнены некачественно, не в срок и с нарушением и технологии, и проектных решений, практически все приостановлены. Поэтому действительно сложилась очень серьезная экологическая непростая история, которая находится на жестком контроле, парламентском контроле депутатов Государственной Думы. Поэтому то, что сейчас видят жители, мы это выявили при проверке, которая проходила в рамках нашей работы на Волге и на Байкале.
10: Ну вот Жанна Рябцева сказала о том, что выявлены нарушения по срокам и по технологиям, а ведь у всех этих нарушений есть имена и фамилии. Не то чтобы я прям точу ножи, но тем не менее, мне кажется, люди ответственные должны нести, собственно, ту самую ответственность за расходование средств, за реализацию мер защиты, в том числе и в рамках нацпроекта сохранения озера Байкал. Но пока никаких заявлений о том, что кто-то там наказан, лишился минимум своей должности, я не слышала.
9: И я не слышал, но мы помним, когда Жанна Рябцева приезжала в Забайкальский край с проверкой, тогда она жестко раскритиковала власти. Повод внушительный — срывы строительства трех очистных сооружений в Хилке, Тарбагата и Жибхигене. Итак, в трех селах по состоянию на конец 2024 года было выполнено, я даже в сторону увеличения округляю, почти 29% работ, при плане в 92% отставания от графика 700 дней. Все, что практически нужно знать о ситуации. А еще очень интересно выглядят вообще в целом общие выводы ученых Сибирского отделения Российской академии наук. Они провели мониторинг прибрежной зоны Байкала на судне «Академик Каптюк». Общий вывод ученых. Озеро в целом здорово, кислород в норме, биогенов мало, а фитопланктон ведет себя прилично. Но мы знаем, что фекалии в прямом смысле сливаются возле Култука, Сахюрты, Слюдянки, Северобайкальска. А главный фекальный рекордсмен — река Пахабиха с говорящим практически названием. После сброса сточных вод нормы по кишечной палочке превышены в десятки и сотни раз. Причем загрязнение прослеживается на сотни метров вглубь Байкала. Как же так получается, что, с одной стороны, исследования показывают, что все в прекрасном состоянии, озеро в целом здорово. А с другой стороны, мы понимаем, что фекалии продолжают оседать на серьезных глубинах внутри Байкала.
10: Когда читаешь, узнаешь подробности этих новостей про Байкал, возникает один простой вопрос, может быть, даже и наивный. Как вообще получилось, что самое глубокое озеро планеты оказалось заложником неисправных очистных сооружений? Также оно является заложником и незаконной рубки, с которой также пытаются бороться, и заложником оно является и туризма, да, несмотря на то, что вроде как надо развивать туризм, экологические тропы и так далее, но тем не менее... антропогенный фактор также играет существенную роль в этом процессе, да, человеческий фактор и так далее. И речь ведь идет в целом не о единичной какой-то аварии, да, если мы продолжаем тему очистных, а не о каком-то случайном сбросе. Мы говорим о системной проблеме. Очистные на реках не справляются. А основной объем загрязнений приходится со стороны Улан-Удэ, где одна станция фактически не работает, а вторую годами реконструируют. И особенно цинично это выглядит на фоне миллиардных государственных вложений, потому что деньги направлялись. Казалось бы, за эти деньги результат должен быть очевиден. Не только в отчетах, но и непосредственно на берегу озера. Но если вместо чистой воды мы видим на камнях следы человеческой жизнедеятельности, возникает вопрос уже не только к коммунальной инфраструктуре, возникает вопрос к контролю, да, ответственности и эффективности расходования средств. Не только подрядчики, которые должны были навести порядок, да, в плане очистных, но еще кто-то же должен был контролировать за проведением этих работ.
9: Безусловно.
10: Байкал — это не просто туристическая достопримечательность, это уникальная экосистема, которую невозможно восстановить по принципу: сейчас вложим еще денег, и через пару лет все будет как прежде. Здесь, пожалуй, самое важное, 2 года на полную очистку Байкала звучит скорее как...
9: Оптимистичная, наверное, все-таки, да?
10: Да, оптимистичная формулировка, потому что сначала нужно остановить поступление новых загрязнений. Я вот вначале как раз об этом и пыталась сказать. Затем восстановить и модернизировать очистные сооружения, привести в порядок коммунальную инфраструктуру, разобраться с накопленным ущербом и только после этого оценивать, насколько быстро сама экосистема сможет восстановиться. Байкал способен очищать себя, но бесконечные объемы человеческих отходов он за нас перерабатывать не обязан.
9: Безусловно, да. И возвращаясь к тезисам, которые Жанна Рябцева ранее публиковала, зампред Думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, она указывала, что строительство правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ, о которых ты уже упомянула, в 15 миллиардов рублей, колоссальная цифра, потребовала очередной переработки проектных решений доп. Расходов. Ну, а сами работы, как мы уже отметили, ведутся с колоссальным отставанием. То есть мы сделали проект, мы выделили деньги, мы их начали осваивать, а потом, слушайте, что-то идет не так. Давайте мы, значит, проект перелопатим, сделаем так, чтобы мы вновь получили еще один проект, да, новые средства, потому что ведь перепроектирование — это же тоже деньги, да? И опять же, правобережные очистные планировали сдать даже уже с учетом продленных сроков в 2024 году в Улан-Удэ, но сроки перенесли на 2026 год, я так понимаю, что и в этом году не сдадут. Проектное решение приходится перерабатывать, а левобережные очистные сооружения практически не функционируют, и вот поэтому власти обсуждают переброску стоков на правый берег. Удивительная, конечно, история, и сама Жанна Рябцева говорит, что пора говорить о фактическом провале национального проекта спасения озера, сохранения озера Байкал. И в свое время и вице-премьер Дмитрий Патрушев посещал Бурятию, как раз контролируя темпы реализации этого проекта. В общем, я думаю, что еще должны быть какие-то определенные решения и выводы. Ну а приближает ли это строительство очистных сооружений и очистку самого уникального озера? Я думаю, что пока нет.
10: Ну и также продолжаем задаваться вопросом, почему загрязнения вообще продолжаются, несмотря на миллиарды, которые уже были выделены на его предотвращение. Вопрос, на который хочется все-таки конкретного ответа. Ну а в рамках национального проекта сохранения озера Байкал, в принципе, с ним-то все понятно. И цели, и задачи, да, сократить объем загрязненных стоков, очистить загрязненные территории, восстановить биоресурсный потенциал. Ну вот как будто бы недостаточно сделано в рамках реализации мероприятий. Вот мы уже на протяжении вот этого обсуждения сказали о строительстве, модернизации очистных сооружений в населенных пунктах вдоль озер, да, что это большая проблема, которую стоит решать. Также есть проблема ликвидации незаконных свалок, об этом мы также говорили неоднократно. Эта проблема волнует и местных жителей, в том числе они жаловались на нехватку и контейнеров, и недобросовестную, собственно, работу, да, компаний, которые должны вывозить этот мусор и ликвидировать. Также в рамках национального проекта предполагался выпуск личинок омлева и осетра для восстановления биоресурсов. Но как можно говорить о восстановлении биоресурсов, пока, в принципе, их и некуда восстанавливать, если экосистема так страдает.
9: Ну и отдельной строкой здесь вообще выглядит история с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, который прекратил свою работу в 2013 году. А спустя аж, ну, что там, 10 лет, это буквально глазом моргнуть, началась ликвидация отходов Байкальского ЦБК. 10 лет, значит, российский управленец подбирался к этому решению, да, то есть мы остановили работу в 13-м, а, в общем, начали убирать за ним 10 лет спустя. Очень небыстро, очень небыстро. При этом мы знаем, что за 50 лет работы комбинат накопил миллионы тонн твердых и жидких отходов, включая черный щелок и лигнин, которые, в общем, хранятся на берегу Байкала. Ну и, соответственно, шламонакопители, которые в сейсмоопасной зоне, а Байкал — это как раз сейсмоопасная территория, там в год фиксируется несколько тысяч подземных толчков разной степени.
10: Да.
9: Так что все очень-очень серьезно.
10: Безусловно. И мне кажется, основная задача, да, это перестать загрязнять озеро быстрее, чем мы пытаемся его восстановить. Первое, да, самое очевидное направление – это коммунальная инфраструктура. Пока населенные пункты вокруг Байкала не имеют современных и эффективно работающих очистных сооружений, любые разговоры о сохранении озера будут, ну, наверное, неполными, мягко говоря. Нужно не просто строить новые станции, но и контролировать их реальную работу, соответствует ли мощности и объему стоков, насколько качественно очищается вода, кто отвечает за эксплуатацию и куда уходят деньги на реконструкцию, которые, да, выделяются в больших цифрах. Второй вызов – это рост туристической нагрузки. Байкал ежегодно привлекает много людей для региона. Это рабочие места, доходы, развитие бизнеса. Угу. Да, но туризм без инфраструктуры превращается в дополнительную нагрузку на ту же самую природу. Больше туристов, соответственно, равно больше мусора, сточных вод, транспорта и потребление тех самых ресурсов. Поэтому развитие туризма, наверное, должно идти одновременно с развитием той же самой канализации, водоснабжения, вывоза отходов и экологического контроля. И вот вы продолжаете тему отходов. Байкалу невозможно защитить, если рядом с ним продолжают существовать стихийные свалки, переполненные полигоны и системы, в которой мусор проще вывести куда-нибудь, чем переработать или безопасно с ним разобраться. Технологии позволяют. И отдельный вызов – это, наверное, и сельское хозяйство, и деятельность предприятий. Ты вот в целом сказал про целлюлозный завод. Да?
9: А я еще добавлю, если останется время.
10: Важно, да, я сейчас просто договорю свою мысль, важно контролировать не только промышленные объекты, но и все источники загрязнения, которые через реки в конечном итоге оказываются в озере. И мне кажется, вот у нас, к сожалению, пока нет экспертов, мониторинги, вот насколько он постоянный для того, чтобы отслеживать это все. Потому что, мне кажется, здесь необходим как раз постоянный контроль, а не проверки от случая к случаю.
9: Безусловно. Ну, что касается Байкальского ЦБК, то в этом году госкорпорация ВБРФ завершила первый этап демонтажа объектов этого предприятия, которое было закрыто в 2013 году. И всего там на первом этапе 17 объектов снесены, а на втором этапе работы предстоит еще больше, 150 зданий. Так что работы предстоят объемные, обширные, вплоть до конца 2027 года, как сообщает госкорпорация. Что касается отходов, что касается реакции, мы, конечно, внимательно следим за всем, что поступает, за инициативами и за расходованием средств на, скажем так, небыстрое строительство очистных сооружений. И, в общем, будем возвращаться, конечно же, к этой истории.
10: Ну и, конечно, к вопросу ответственности. Можно принять сколько угодно программ, выделить миллиарды рублей, поставить красивые сроки, но если после этого никто не отвечает за конечный результат, наверное, система начинает работать сама на себя. Поэтому защита Байкала должна строиться по принципу деньги, конкретный объект, конкретный результат и постоянный контроль. Обязательно будем к этой теме возвращаться в других наших эфирах с экспертами. Ну и с вами тоже. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы ждем от вас комментариев по темам, которые обсуждаем. Ну а мы, Кирилл Гришин и Валентин Веретенников, после короткой паузы продолжаем прямой эфир программы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
12: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
13: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Сигналы точного времени.
5: 9 часов 32 минуты 40 секунд показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 25 августа. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. У микрофонов сегодня наш номер не меняется, мы его не устаем напоминать для того, чтобы вы подключались к обсуждению. 8-925-222-9992. Лето плавно, а может быть для кого-то и быстро заканчивается, но тем не менее. Теплые дни нам еще обещают, наверняка и осень порадует. Приятные комфортные погоды, это значит, что мы можем смело говорить о туризме. Потому что туризм у нас не сезонный, а, наверное, все сезонный. И многие регионы давно стали в этом направлении работать для того, чтобы на протяжении всего года отдыхающих было в достатке. Я в свое время, когда рассматривала вариант поехать в Карелию, осознанно выбирала ноябрь. Вот поехать в ноябре на Шхеры, на
6: как
5: прогулку.
6: Как следует проветриться, да?
5: Да, но тут, знаешь, с точки зрения того, чтобы, возможно, сэкономить, я задумалась, кстати, над твоей формулировкой, нет. Это вот из серии каких-то рекомендаций, лайфхаков, как сэкономить, да, езжайте вне сезон. И обратила внимание на то, что, наверное, таких, как я, становится больше, и люди действительно предпочитают вне сезона отдыхать. Это экономия, да, твоего кошелька плюс меньше людей. Но, тем не менее, я говорю еще раз, что такое мышление сейчас для многих распространено, и люди выбирают ехать в тот или иной регион вне сезона. Но мы хотим сосредоточиться на Дагестане. Это одно из самых интересных направлений для внутреннего туризма в нашей стране. Здесь гармонично сочетается и природа, и богатая история, и культура. И, конечно, многие, кто бывал в регионе, отмечают гостеприимство местных жителей и уникальную кухню. Так что, если вы хотите на отдыхе и ставить себе задачу похудеть, в Дагестан вам отправляться, ну, точно не стоит.
6: Ну, смотря, знаешь, как вы организуете свой отдых. Я знаю,
5: если он будет активным, да, тогда можно много и есть.
6: Организованный велотуризм, да, походная совершенно история. В общем, с элементами дикого туризма, да, потому что, ну, как бы ты ни прокладывал свой маршрут, у тебя везде есть и форс-мажор, и какие-то обстоятельства с элементами приключения, да. То есть логистика, дары, конечно, местной кухни и уникальные красоты. Все это вместе.
5: Да, и для Дагестана туризм – это не дополнительная отрасль экономики, а один из главных драйверов развития. Если говорить на языке цифр, в 2020 году республика принимала 850 тысяч туристов, угу. В 2024 уже практически 2 миллиона туристов за первые... Вот, единственное, у меня нет свежих данных, но только вот за первые несколько месяцев прошлого года регион посетила также практически там 1,5 миллиона человек. Это значит, что в этом году цифра будет еще больше, и Дагестан ассоциируется, ну, сейчас, наверное, с абсолютно разнообразным туристическим отдыхом. И очень показательный показатель, это осознанно сейчас, к июлю этого года в регионе насчитывалось уже 197 туристических маршрутов. Это втрое больше, чем, например, в 2021 году. А количество средств размещения достигло 892. То есть мы видим, что регион меняется.
6: Угу. Да, а еще список аттестованных гидов, да, тоже растет, ведь, да, и он пополнился еще 50 специалистами, с 50 экскурсоводами. Объем оказанных услуг в сфере туризма по подсчетам местного регионального ведомства, да, туристического, составил почти 8 миллиардов рублей.
5: Ну, а в этом году 7 дагестанских фермерских хозяйств получили грантовую поддержку на туристические проекты. Это значит, что агротуризм также в регионе развивается. Но что мы все говорим? Мы же не специалисты. Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Правильно ли мы все проговорили? Действительно ли Дагестан можно сейчас назвать круглогодичным курортным регионом?
7: Да, действительно, Дагестан – это наша такая туристическая звезда, которая удвоила турпоток где-то за 5 лет. И такого результата фантастического нет ни у одного другого региона по темпам роста. Вот вы назвали цифры, да, было меньше миллиона, сейчас около 2. И этот год обещает быть успешным, несмотря на проблемы, с которыми республика столкнулась весной. Я напомню, было наводнение, да, долго шли восстановительные работы. Вот мне кажется, успех Дагестана объясняется 3 факторами. И, кстати, почему он растет быстрее других своих соседей по Северному Кавказу? Здесь, на довольно компактной территории республики, есть возможность реализовать 3 идеи, такие очень важные для туристов. Во-первых, это берег моря. Да, я напомню, что только Дагестан имеет Каспийское побережье, другие республики отдыхают как раз в Дагестане, и очень много местных жителей приезжает и из Кабардино-Балкарии, из Чечни отдыхать именно на пляжах Дагестана. Второе, да, уникальная природа, кавказская, этим богаты все республики, но все-таки, мне кажется, Дагестану чуть больше повезло. Здесь и высокогорные села, и природные достопримечательности, такие как Плавский каньон. Может быть, это более сильные такие бренды, да, для туристов. И третье, это мощная история. Я напомню, что Дербент, древнейший город на территории России, он ровесник Рима, все-таки другие города Кавказа более молодые, и туристам интересно прикоснуться к такой мощной истории.
5: А вот еще вопрос. Успевает ли инфраструктура за популярностью?
7: Конечно, нам бы хотелось, чтобы, когда мы приехали, чтобы турпоток рос так же быстро, как и инфраструктура для него. Но, к сожалению, в жизни инфраструктура обычно чуть-чуть запаздывает. Если, скажем, аттестовать гида, это 3-4 месяца, может быть, полгода. То построить отель – это 2-3 года. И, конечно, если бы Дагестан в 2020 году или в 2021 знал, что он вырастет 2 раза, да, он должен был 5 лет назад закладывать десятки и сотни новых отелей. Тогда, я напомню, был коронавирус, стройка временно замораживалась. Сейчас есть определенное отставание, да, но его можно достаточно быстро устранить, и строится очень много, облегченных конструкций, да, это знаменитые глэмпинги, кемпинги, то, что быстро возводимые конструкции, которые можно сделать за 3-6 месяцев и успеть к нынешнему сезону. Капитальное строительство, конечно, не успевает за этим темпом, но в целом, да, я хочу отметить, что и туристические бизнесы, и власти уделяют много внимания, проблемам обслуживания туристов, да, и кавказское такое радушие, да, и кавказская кухня, которую вы упомянули, это тоже элемент такого впечатления, которое мы там получаем.
6: Не могу не спросить вас, потому что мало в общедоступной печати информации. Все-таки курорт Каякент, да, хочется узнать, какими темпами вообще идет этот проект, потому что ранее анонсировалось, что это будет огромный новый с иголочки курорт на берегу Каспия. Что известно?
7: У нас есть проект Каспийского, так называемого, прибрежного кластера. Это огромный проект, вы правы. Через 5 лет он должен принять около 800 тысяч туристов. Это больше 20 отелей. Стройка начата, да, но пока что до отеля дело не дошло. Идет прокладка инженерных коммуникаций, делового центра, такая вспомогательная инфраструктура. Думаю, что небольшое отставание есть, может быть, 3-6 месяцев.
5: Какой вызов сейчас стоит перед Дагестаном? Сохранить аутентичность или при этом стать современным туристическим регионом?
7: Смотрите, все-таки здесь, как я сказал, 3 идеи поездки. Те, кому важно море, да, и те, кто хотят просто купаться, да, им нужен новый современный курорт, который мы увидим в районе Каспийского прибрежного кластера. Те, кто интересуется историей, те, кто поедут в горы, да, мы понимаем, что там строить отели в районе Сулаксового каньона бессмысленно, да, мы просто испортим какую-то картинку и природную достопримечательность. Вот, мне кажется, те туристы, которые едут в Дагестан, они хорошо понимают, что им нужно, и наша задача дать им тот, у нас есть такое слово, турпродукт, скажем, те впечатления, да, за которыми они едут. Те, кто готов пожить в горах, ну, в каком-то более скромном жилище, да, не в пяти звездах, получат глэмпинг, да, или какие-то базы отдыха. Те, кто готов отдыхать только в пятерках, да, должны жить на берегу.
6: В общем, на любой вкус и кошелек. Спасибо большое, Сергей. Сергей Ромашкин, член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора «Дельфин», был с нами на связи. Мы говорили о нюансах отдыха в Дагестане.
5: Нюансах, о прелестях.
6: Прелестях,
5: конечно. Я бы перефразировала. Дагестан сейчас находится в очень важной точке. Он уже стал туристическим брендом, но еще только формирует современную туристическую инфраструктуру. Если вдруг вы планируете отдых, рассмотрите обязательно этот регион, а потом нам расскажете. На этом у нас все. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников. Благодарим, что это утро были вместе с нами. Хорошего дня, берегите себя.
6: И до встречи.
4: Совет дня. Глубоко копаем.
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа. Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России.
3: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
9: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
12: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
11: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
12: Но я с удовольствием на них отвечу.
11: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
12: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
11: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
12: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения, и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
12: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 30-20.
11: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
12: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования

0: оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.

0: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
1: Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Новое путешествие.
3: Это обратная сторона Луны.
4: Найдем моего папу.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Коротко о главном. Российские военные вновь нанесли удары по логистике ВСУ. После инцидента с беспилотниками в Лейпциге недалеко от аэропорта нашли третий дрон, и на солнце возобновились сильные вспышки с угрозой для Земли. Подробности далее. Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Этой ночью в порту Южный поражены сухогруз, доставивший груз для украинской армии. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для логистики грузов военного назначения. Для этого применяли ударные беспилотники. Ранее ведомстве заявили, что средства ПВО в течение ночи уничтожили 148 воздушных целей над 8 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Южная группировка войск в течение суток уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ. Противник потерял 87 БПЛА самолетного типа и 107 тяжелых коптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовых бригад в районах Кондратовки, Семеновки и Васильевской пустоши. За сутки противник потерял свыше 255 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк «Леопард-2А5», две боевые бронированные машины иностранного производства «Хаммер», 29 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 42 наземных робототехнических комплекса, 51 пункт управления БПЛА и 8 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 87 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 107 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, 31 наземный робототехнический комплекс. Поражены 22 пункта управления БПЛА. Сбиты 19 беспилотников противника.
1: Операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали подход группы усиления ВСУ в Запорожской области, а расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» той же группировки уничтожили укрепленные позиции противника. Киевские власти окончательно скатились до террора против мирного населения России. С таким заявлением выступил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, проходившего по инициативе Запада. По словам дипломата, новые партии оружия и боеприпасов, поставляемые Украине Западом, используют для удара по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
3: Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для удара по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден. Напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Именно террор становится для Киева последним средством попытки изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию. Масштабы этих преступлений говорят сами за себя. Только за период с 10 по 19 августа жертвами атак ВСУ стали 475 гражданских лиц. 406 человек, включая 16 детей, получили ранения. 69 человек, в том числе трое детей, погибли. По гражданским объектам на российской территории выпущено не менее 7 с лишним тысяч боеприпасов.
1: По словам Небензи, Россия продолжает методично подрывать военный потенциал Украины. Между тем, президент Финляндии Александр Стуб уверен, что удары по складам заставят Россию перейти к мирным переговорам. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции после встречи коалиции желающих в Киеве. По словам Стуба, удары по коммерческим объектам увеличивают экономическую стоимость продолжения конфликта для России.
4: Необходимо предоставить Украине военную и финансовую поддержку для наращивания ее возможностей по нанесению ударов вглубь российской территории, будь то ракетами или беспилотниками. И причина этого очень проста. Это увеличивает издержки и цену войны для Москвы. Считаю ли я это разумной военной стратегией со стороны Украины? Мой ответ – да, безусловно.
1: Добавлю, при этом Стуб ранее несколько раз заявлял о необходимости налаживать отношения с Москвой, поскольку без этого невозможно урегулировать украинский кризис. Правоохранители Германии после инцидента с беспилотниками в Лейпциге в начале августа обнаружили недалеко от аэропорта третий дрон, пишет Süddeutsche Zeitung. По информации источника газеты, следствие считает, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно. Первый нашли на территории аэропорта, второй предположительно столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. На месте происшествия обнаружили 50 граммов взрывчатки. Сейчас выясняется, почему она не сдетонировала. Напомню, ранее немецкие СМИ сообщали об обнаружении в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором. Его нашли возле украинского самолета с боеприпасами. В службе внешней разведки России заявляли, что правоохранительные органы ФРГ всерьез рассматривают причастность Украины к этому инциденту. Немецкие производители автозапчастей на фоне кризиса в автомобильной отрасли переориентируются на оборонные и медицинские секторы, а также робототехнику, пишет Financial Times. По информации издания, до 2035 года в немецком автопроме планируют сократить 125 тысяч рабочих мест, а поставщики ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими электромобилями. Как отмечает газета, одна баварская компания переключилась с автокомпонентов на детали для кардиостимуляторов, другой концерн адаптирует свои разработки для роботов космических отраслей, третий расширяет производство робототехники, а Volkswagen, например, ведет переговоры об использовании своих заводов для оборонного производства. При этом эксперты газеты предупредили, что рост оборонного сектора не сможет полностью компенсировать потери в автопроме. Активность на Солнце резко выросла. Крупный активный центр в середине видимого солнечного диска произвел 3 вспышки уровня М. Риски воздействия на Землю стали одними из самых высоких за последние месяцы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований РАН. При этом прямых прогнозов по поводу выбросов плазмы в сторону Земли и магнитных бурь пока нет. Быстрый рост активности наблюдается с полуночи по московскому времени. Впрочем, вспышек высшего класса X на Солнце пока не зарегистрировано. Поэтому речи об исторических рекордах нет. А далее спорт и погода.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Краснодар отказался от идеи подписания крайнего нападающего Фламенго Эвертона и переключил внимание на другого футболиста, 27-летнего колумбийца Хуана Карбонера из Интернационала. Как сообщают южноамериканские СМИ, предложение по форварду может поступить в ближайшие дни. Рубин продлил беспроигрышную серию в российской премьер-лиге до 4 встреч. Казанцы сыграли в ничью с калининградской «Балтикой» со счетом 1-1 в матче 5-го тура футбольного первенства. Калининградцы идут 6-ми в турнирной таблице, а Рубин – 8-й. Московская хоккейная «Динамо» подписала однолетний контракт с 24-летним канадским защитником Лукой Профакой, который пополнил столичный клуб в результате обмена с «Нефтехимиком». При этом «Бело-голубые» отдали нижнекамцам денежную компенсацию, а также права на защитников Тимура Кола и Владислава Еременко, которого приобрели ранее у столичного ЦСКА. Результативная передача российского форварда Анастасия Лайрикосу не спасла Миннесоту Lynx от поражения в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации против Golden State Valkyries со счетом 66-80. Россиянка провела на паркете 7 минут. Российский боец Шара Буллет проведет бой на турнире организации Real American Freestyle в Москве. Об этом сообщает пресс-служба промоушен. Соперником россиянина станет бразилец Нейман Грейси. Их встреча пройдет 5 сентября. Российская тяжелоатлетка Айсылу Нигмадзянова завоевала серебро в рывке на чемпионате Европы среди юношей и девушек до 15 и 17 лет в Косово. В весовой категории до 61 килограмма среди девушек до 17 лет она стала 4-й по сумме 2 упражнений. Россиянин Роман Сафиулин не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Уинстон-Сайлеме. Он уступил французу Юго Гринье со счетом 6-7, 6-4, 3-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сегодня в Омске плюс 24-26 градусов, без осадков. В Новосибирске 19-21, временами дожди. В Вологде 15-17 выше нуля, а также временами дождь. В Пензе плюс 21-23, там без осадков. В Нальчике плюс 26-28, пройдут кратковременные дожди. Дожди ожидаются и во Владикавказе, термометры покажут 25-27 тепла. А в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь плюс 16-18 градусов. В Москве облачно, кратковременные дожди и 15-17 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%.
0: Что мы сохраняем сегодня и что передадим следующим поколениям? Традиционные ценности, историческая память, семья и будущее страны станут темами предвыборных дебатов. 25 августа в нашем эфире встречаются партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте в 14 часов на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
7: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян, и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там полно уникального контента, который дополняет нашу программу. Еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. По традиции машем вам ручками, сегодня даже обеими. Кто как может по утрам, по степени своей бодрости, показываем, что все, что вы видите и слышите, настоящее, без подлога, без искусственного интеллекта. Хотя там у Димы лежат какие-то распечаточки, сделанные явно чат GPT. Ну а в остальном... Все настоящее, живые люди, да?
8: Так я настоящий.
7: Ты настоящий, пока. Пока технологии еще не добрались до того, чтобы могли тебя или меня оцифровать. Вот, мы сегодня поговорим
8: про... Кстати, спорный вопрос, надо будет попробовать тебя оцифровать, это несложно.
7: Комплименты с утра, как приятно. Мы сегодня поговорим про футбол. Нужно ли расширять российскую премьер-лигу, чтобы развивать молодых футболистов?
8: Какая-то спорная идея вообще.
7: Предложил ее, кстати, белорусский специалист.
8: Не, он много работал в России, и в Урале, и в ЦСКА. Да, но не очень удачно. Поэтому и поэтому тоже, кстати, спорное утверждение.
7: Что такие вещи утверждать могут только успешные тренеры.
8: Типа Валерия Георгиевича Газаева.
7: Да, которые выиграли там хоть что-нибудь в России.
8: Да, не только в России.
7: Валерий Георгиевич Газаев у нас один из двух тренеров, который не только в России выиграл.
8: Российских ты имеешь в виду?
7: Да.
8: А второй-то кто?
7: А, второй не российский, да.
9: Ладно, снимается
7: замечание. Так, потом отметим триумф российской киберспортивной команды Team Spirit, которая за один день выиграла и крупнейший турнир по...
8: А помнишь, кто выиграл-то? Второй-то кто выиграл? Кубок УЕФА. Российский.
7: Но он не российский.
8: Ну, он не российский кубок УЕФА, но не российский тренер.
7: Так,
8: Дик-адвокат, ладно.
7: Да, Дик-адвокат, да. Про Team Spirit мы все-таки поговорим, я надеюсь, Дима.
8: Не, ну обязательно, безусловно.
7: Про то, как они за один день выиграли из-за International 2026 по Доте и Кубок мира по киберспорту в дисциплине Counter-Strike 2. Вот такой у нас сегодня набор. Футбол,
8: Киберспорт и горный туризм.
7: И горный туризм, да, в Дагестане.
8: Такой серьезный горный туризм, там с тремя такими хорошими вершинами.
7: Да, три вершины в Дагестане спортивные туристы покоряли. Как все это происходило, расскажут наши гости. Роза Шахбанова, аттестованный гид по Дагестану, тревел-блогер, амбассадор Акушинского района, альпинист России. Ну а начнем мы давайте с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
8: Да, неочевидное высказывание Виктора Гончаренко, который сказал, что нужно расширять лигу до 18 команд для того, чтобы больше практики получали молодые футболисты, потому что когда 4 команды, опять это, мы очень берем в кавычки, потому что все-таки вылетают 2 напрямую, и редко, когда через стыки у нас представители первой лиги прорываются, в этом году не было. Вот, тем более иногда у нас стыки даже превращаются в некое подобие фарса. Но поскольку... Вот
7: не, так... ты с такими утверждениями бросаешься. У тебя подтверждение этому есть?
8: Есть.
7: Есть? Ты готов их предоставить?
8: Да, ты посмотри матчи, и у тебя будут какие-то...
7: Не я должен смотреть матчи. Раз ты это утверждаешь...
8: Писарский должен... у нас денег поставивший на свой результат. Что сделан? Сидит, отдыхает.
7: Но вопросы мы есть? Мы из одного Писарского будем делать систему?
8: Не систему, но я просто конкретный пример привел. Ладно. Виктор Михайлович все-таки сказал, что вот это вот давление, опять я беру в кавычки, не позволяет тренерам давать практику молодым футболистам. Наверное, он забывает про Кубок России, который у нас главными тренерами команд премьер-лиги используется капитально для ротации, молодые там получают кучу игровой практики, как минимум 6 матчей, уж точно, на групповом этапе премьер-лиги, и с группового этапа вылетают у нас по одной команде, то бишь 4 команды у нас еще вылетают. И
7: господи!
8: Там... Да, я вот цифрами могу удушить тебя, у тебя столько
7: форточек не найдется. Не надо, ты не меня душишь цифрами, ты слушателей наших душишь цифрами. Нужно ли, на ваш взгляд, расширять, хватает ли вам в российской премьер-лиге 16 команд? Есть 2 аргумента, вот, который привел Гончаренко, что нужно больше команд, чтобы было больше молодежи, а иначе это непорядок, что 4 команды теоретически, четверть лиги, 4 из 16 вылетают.
8: Юр, сейчас я такой достану выбить окно.
7: И у нас большая страна. Можно больше региональных команд представить в российской премьер-лиге. Согласны с этими аргументами? Нет? Пишите на 8925-222-9992. Топор я буду доставать, чтобы рубить, когда ты там начинаешь. Про Писарского, которого никто не знает из наших слушателей. Про... Короче, с Андреем Вдовиным, шеф-редактором проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», и с Максимом Малоназаровым, заместителем главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Мы сейчас это все и обсудим. Андрей, Максим, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать. Надеюсь, топорики у вас при себе.
8: Да, и надеюсь, вы рады слышать нас и наши разговоры.
9: Доброе утро.
8: Да, доброе утро. Давайте, вам как вообще мысль, аргумент Виктора Михайловича Гончаренко, что вот нужно расширять, потому что плюс 2 команды, меньше психологическая нагрузка из-за вылета, больше шанс поиграть молодым.
7: Кому? Ты адресуешь этот вопрос,
8: Дима? Да, обоим. Давай с Андрея Вдовина начнем, он постарше.
7: Хорошо, давай по старшинству.
9: Спасибо, да. Слушайте, ну какой-то аргумент достаточно для меня странный, потому что вот у нас футбол существует для тренеров, да, у нас существует для молодых игроков, для кого угодно, но только не для зрителей, да. Давайте все-таки со стороны зрителей подумаем, нужно ли со стороны зрителей еще 2 команды и... каким-то образом таким разжижать интригу в российской футбольной премьер-лиге. Нужно ли? Вот мне как зрителю, мне как болельщику, мне как человек, который смотрит футбол, а не в него играет, и не тренирует команды, мне, в общем-то, 2 лишних команды в премьер-лиге не нужны.
8: Ну да, вот скажем коротко, так, потенциальные Урал и Нижний Новгород, я вряд ли, думаю, что вряд ли вот на данный момент, то, как они выступали, там Урал уж какой второй год пыхтит, пытается вернуться в премьер-лигу, Нижний в прошлом сезоне достаточно муторно играл.
7: И... Ротор еще не будем забывать.
8: Ну, у Ротора там тренерский кризис, видимо, назревает
7: у Дмитрия Парфенова. У Ротора и стадион есть, и болельщики есть, и бренд есть, а вот поди ж ты, уже сколько лет их нету в премьер-лиге.
8: Давай у Максима спросим. Да. Максим, тебе как аргумент?
10: Можно встречный вопрос вам задать? А кто такой Виктор Кучеренко, чтобы мы его вообще слушали?
8: Тренер,
10: тренер сборной Беларуси. Может быть, он говорил про чемпионат Беларуси? Почему вдруг все начали обсуждать в последние дни какую-то бредовую идею Виктора Гончаренко, который в России вообще не находится? Если Виктор Гончаренко думает о русской молодежи, то ему нужно там сказать об отмене правила лимитчика, ужесточение лимита на легионеров и о том, как функционируют школы в России, а не о том, что нужно расширить премьер-лигу. Премьер-лига прекрасно существует с 16 командами все те годы, которые она существует, всю свою историю. И мы через 2 года на третье имеем вариант, когда одна из команд еле-еле заканчивает чемпионат. Там были Химки, были другие клубы, которые пополнили небесную лигу. Поэтому расширять чемпионат, чтобы играли молодые, ну, Виктор Гончаренко какую-то ерунду, если честно, сказал. Я не понимаю, почему вообще это обсуждается.
7: Хорошо, Максим, вот вы справедливо заметили, что у нас неизменное количество команд, 16, но при этом у нас регулярно поднимается вопрос о том, чтобы лигу расширить. Аргументы бывают разные. Вот Виктор Гончаренко привел там молодых игроков, но, как правило, это чисто география, что регионов много, и многие из них не представлены в главной футбольной
10: лиге. Если бы регионы хотели быть представлены в премьер-лиге, они бы занимались футболом и занимались им так, как это нужно делать. Например, как сейчас происходит в Нижнем. Мы говорим, что Нижний там вылетел в прошлом сезоне. Да, такое случилось, но вы посмотрите на Нижний нынешнего созыва. Там, по-моему, 6 игроков молодежной сборной России, средний возраст там не больше 23 лет, играют одни молодые. Все победы в ФНЛ, кроме там одного поражения от Велеса случайного. И Нижний там с запасом выйдет в премьер-лигу. Посмотрим, как будет играть Нижний в премьер-лиге, как эти все молодые будут играть. Вот, вот где развитие молодежи сейчас, это в Нижнем Новгороде. Я еще могу несколько команд назвать.
8: Давай,
10: в,
8: давай, накидай.
10: ФНЛ. Да, ну, Текстильщик и Ивановский.
8: Подожди, ты сейчас проект молодежи. Андреева начинаешь накидывать нам, да? Андреев, он еще, не забывай, на этом деньги зарабатывает. Это агент известный.
10: Да, дай бог, пожалуйста. Мне деньги Андреева вообще не интересуют. Деньги футбольного клуба Нижний Новгород. Я вижу, что там играют молодые. Я вижу, что там играют игроки молодежной сборной, юношеской сборной. Мне это интересно. Мне интересно за этим смотреть. Я кайфую от этого. А то, что кто-то там на этом зарабатывает, да дай бог, пусть зарабатывает.
8: Да, ну давайте не будем забывать, что, ну, пожалуй, хороший, отличный, шикарный пример от Максима про Нижний Новгород. Там, в самом деле, очень серьезно делают ставку на развитие молодых футболистов, и им дают как раз...
7: Не от хорошей жизни.
8: Нет, нормально, это просто пример развития, как можно играть, и на Нижний Новгород сейчас...
7: Опять-таки, не от хорошей жизни.
8: Слушай, на Нижний Новгород...
10: Это не от хорошей жизни вообще здесь не подходит, потому что...
8: Там частный владелец.
10: Сейчас есть все возможности, да, там есть частный владелец, есть... Евгений Алексеевич Репик, который может вкладывать деньги, и у которого есть деньги, и Нижний мог бы купить каких-нибудь хороших, мог бы, условно говоря, забрать там Салтыкова, Сарвелли уже забрали, Тимофеева забрали, и набрать команду вот таким образом, теми людьми, которые уже имеют опыт, и спокойно, тоже спокойно выходить, но они пошли другим путем, они развивают молодежь, и это тут отрицать вообще нечего.
8: Да, ну вопрос в другом. Максим хороший пример назвал Нижний Новгород, у него стоит задача выхода в премьер-лигу, а вот в контраргумент другие команды, которые развивают молодежь, тоже Текстильщик, другие команды первой лиги, у них таких серьезных задач не стоит. Там, условно говоря, Шинник играет сезон вообще без турнира, ну, без задачи вылететь, ну, там с таким составом...
7: Где-нибудь посерединке.
8: Да, потому что стадиона нет, они не пройдут лицензирование.
7: Хорошо, вот тогда вопрос вот к Андрею. Вы согласны вот с тем аргументом, который Максим привел, что многие команды из регионов вообще не заинтересованы выйти в премьер-лигу?
8: Дорого.
7: Дорого, да, лучше где-нибудь в серединке отсидеть. А это пусть другими командами, другие команды.
11: Это очевидно, да, так, ну так было всегда, да, кто ставит задачу, мы не знаем, их так, не так уж много этих команд. Да, то, что касается, почему Виктор Гончаренко именно этот вопрос поднимает, потому что это все-таки не решение премьер-лиги, это не только дополнительные места для футболистов, но и дополнительные места для тренеров. Я думаю, здесь вот, в принципе, вот здесь, вот в этом интрига. И что касается вообще всей идеи, да, мне кажется, что надо хоть раз сделать серьезное исследование, сколько игроков получит места в премьер-лиге при расширении, сколько при этом, насколько при этом вырастет рынок зарплат, сколько, насколько при этом вырастет рынок трансферов, насколько возрастут расходы клубов, да, насколько экономически это оправдано, сколько при этом дополнительных игроков получит сборная России. Когда вот это вот серьезное, действительно серьезное, нормальное исследование будет, тогда можно будет предметно хотя бы обсуждать этот вопрос.
8: Кстати, предметное серьезное исследование проводила премьер-лига. Потому что все-таки обычно у нас вопрос о расширении лиги возникает в конце сезона, когда кому-то вылетать не хочется. Uh-huh. И вот под это дело премьер-лига очень серьезное исследование заказала голландская еще на тот момент, которая работала с Россией, маркетинговой компанией. Она предложила несколько вариантов развития ситуации, увеличения, и было посчитано, что увеличение, простое, банальное увеличение до 18 команд просто еще и, ну, не обрушит, а сильно удешевит стоимость рекламных контрактов самой премьер-лиги, потому что ценность одного матча начнет падать, потому что расширение не повысит уровень конкуренции, расширение, наоборот, его понизит, и в этом случае матчей станет больше, интерес зрительский к ним еще больше размоется, соответственно, денежек получим меньше.
7: Но это звучит так, как будто нашему болельщику в целом не очень интересен, не очень интересен футбол. То есть
8: нет, подождите, ему интересен хороший футбол.
7: Краснодар, Спартак, ЦСКА, Зенит, вот, которые играют между друг другом в чемпионате России и в Кубке. Там по 58 матчей за сезон. А все остальное, то есть уже крылья Совета Родины или факел Акрон уже никому не интересно. Так, что ли? Андрей, на ваш...
11: Простому болельщику интересна интрига, чтобы была борьба, чтобы за что-то сражались. А не простому болельщику не очень интересно смотреть, как тот или иной тренер развивает того или иного футболиста без интриги, без каких-то турнирных задач.
8: Слушай, ну вот матч Махачкала-Краснодар. Ну, на самом деле, по самому футболу, вот кроме гола Жубала, ну ничего интересного не было.
7: Но? Ты так говоришь, как будто подразумевается
8: но. Нет никаких но, Юр. Ну, я тебе серьезно скажу.
7: Хорошо, тогда встречное предложение. Давайте тогда сокращать лигу, если болельщикам нужна...
10: Да, кстати, спокойно, лигу. Не нужно ее ни сокращать, ни увеличивать. 16 команд отлично. Что вы...
8: Слушай, 16 команд у нас с 98-го года.
10: У нас сегодня футбол, давайте будем честны, вообще не на первом месте в нашей стране. Сегодня происходят там другие вещи, которые всех людей интересуют. И заниматься тут сейчас популизмом и говорить, что давайте сокращать, давайте расширять, это, ну, просто ерунда какая-то. Давайте все оставим как есть, но просто сделаем упор на другие вещи, на развитие молодежи, на строительство инфраструктуры. Вот вы про Шинник сказали, но Шинник сейчас будет строить новый стадион. Наверное, Шинник там года через два будет ставить задачу выхода в премьер-лигу.
8: Да.
10: Ротор ставит эту задачу каждый год, но там чего-то не хватает. Где-то когда-то не попадают в тренера, когда-то не попадают в трансферы. Там чего-то не хватает, но мы знаем, что в Волгограде и на ФНЛ там по 20 тысяч приходят. Но потихоньку у нас инфраструктура даже ФНЛ-ная будет подтягиваться. Но просто сейчас говорить о том, чтобы расширять что-то или что-то сокращать, но это вообще бред.
7: Понятно. Ну и сокращать тоже не будем. Хорошо. Ну, ладно. Андрей, тогда следующий вопрос. Ну, больше... Вот мне понравился аргумент, что больше команд, больше тренеров. Получается, все-таки с точки зрения работы российская премьер-лига привлекательно для тренеров даже из других стран. Ну, будем
8: даже считать... для белорусских специалистов.
7: Даже для белорусских.
11: Да, я тоже бы уточнил. Даже для тренеров из Беларуси. Ну, наверное, да. А что нет-то? А что плохого?
7: Ну, еврокубков нет. Вот.
11: Но деньги платят. Еврокубков много где нету, да. Условно говоря, за пределами топ-6 среднего европейского чемпионата тоже еврокубков нет. Ничего же, тренируют с удовольствием.
8: Да, он в Слуцкий поехал хал тренировать, что тебе? Там вообще никаких еврокубков даже априори не стояло вопроса.
11: Но... Там не хозяйские кубки, но бог бы с ними. Вот, ну да, что, в общем-то, еврокубки — это удел топ-клубов, тем более, если мы говорим о каких-то таких вещах, как Лига Чемпионов и Лига Европы. И, в общем-то, у того же самого Виктора Михайловича Гончаренко все это было. Да, куда пропало, это другой вопрос.
7: Хорошо, Максим, а на ваш взгляд, вот больше тренеров, это вдруг, в теории, вдруг никто не прислушается к нашему...
8: Да, кстати, Максим, как за развитие молодых российских тренеров?
7: Да.
8: Скажи что-нибудь.
7: Будут ли эти два дополнительных тренера молодыми российскими, или это будет Виктор Михайлович Гончаренко и еще кто-то?
10: Ну, это, скорее всего, будет Виктор Михайлович Гончаренко и еще кто-то, Слуцкий, не знаю, кто угодно, кто сидит без работы. А молодых российских тренеров еще сложнее взрастить, чем молодых российских футболистов. Вы вот знаете, много молодых российских тренеров.
8: И где Самов?
11: раз.
7: Мурат Мусаев, в принципе, молодой российский тренер.
8: Ну, уже не очень молодой. В «Динамо» там есть тоже.
10: Мурат Мусаев, скорее, исключение из правил. Там просто владелец команды дал шанс своему тренеру, и второй шанс, который вообще редко кто дает, и он им воспользовался. И Гесамов согласен.
7: А Ахмедзянов в Оренбурге?
10: Ахмедзянов в Оренбурге. Давайте, окей. Двоих мы имеем. Двух
8: Евсеев в Махачкале.
7: И Гдесамов, Ахмедзянов и Мурат Мусаев.
8: Зато Евсеев как мяч останавливает шикарно.
7: Да. Максим, Андрей, к сожалению, вот так вот внезапно время стало подходить к концу. Мы увлеклись беседой. Спасибо вам огромное, что не забывайте про нас. Гостями нашей программы были Андрей Вдовин и Максим Аланазаров. Через минуту вернемся.
0: Наша трибуна. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
12: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
12: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
7: Возвращаемся на нашу трибуну. Наш это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому пишите нам по номеру 8-925-222-9992. До паузы обсуждали, нужно ли расширять российскую премьер-лигу, чтобы развивать молодых футболистов. Наши гости Андрей Вдовин и Максим Аланазаров сошлись на том, что руки прочь.
8: От 16 команд.
7: От 16 команд. Это стандарт, который годами у нас существует.
8: С 98 года, за исключением, по-моему, переходного сезона.
7: Погоди, это... а в 92-м сколько у нас была команда?
8: Господи, у нас сначала 20 команд начинало, там просто сложная система, это после чемпионата Советского Союза. Потом пару раз было 18 команд, а так в основном 16.
7: Вот, осталось у нас 16 команд, как раз то, что для наших реалий нужно. В общем, переслушайте, вам будет интересно, гости были прекрасные. Ну, а теперь давайте порадуемся тому, как наши киберспортсмены прекрасно выступают на мировой арене.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
8: Ну, порадоваться за Доту, конечно же. Я не знаю, к чему у тебя такая любовь к Доте, да? И кто-то тебе пообещал, наверное, что-нибудь прокачать перса до 30 уровня, да?
7: Так, ну, говори, да не заговаривайся, Дим.
8: Но в любом случае... Полуфиналы были уже исключительно с участием российских команд, поэтому там уже было понятно, что International выиграет российский представитель. А вот в Counter-Strike, пусть это не главный турнир года, все-таки главный это Major League.
7: Но Кубок мира по киберспорту. Кубок мира,
8: да, это вторая, наверное, второй по значимости турнир сезона. Выиграл Team Spirit, но там такого засилия российских команд нет. Это просто вот на данный момент крутейшая команда в мире. Рядом с ней никто из других российских команд не стоял.
7: В общем, для наших слушателей, которые далеки от Доты и Counter-Strike, скажем, что в минувшие выходные завершился The International 2026. Это крупнейший, важнейший, самый статусный турнир по игре Dota 2. Наши команды заняли там первые 4 места. Вообще никому шансов не дали. На первом месте Team Spirit. И буквально пару часов спустя Team Spirit выиграла еще и Counter-Strike. Кубок мира по киберспорту. Это вот две самые распространенные дисциплины. Самый важный чемпионат и, как сказал Дима, второй по статусности. И все и российские команды там вот блестяще так выступили. А почему это у них получилось? Мы сейчас поговорим об этом с нашим гостем, президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Дмитрий, доброе утро, очень рады вас слышать.
16: Доброе утро.
7: Дмитрий, вот как так получилось, благодаря чему вот такой золотой дубль сделала Team Spirit, а еще и в Доте еще три команды ее поддержали?
16: Ну, смотрите, если мы говорим в целом про российскую школу киберспорта, она исторически была самой сильной. Живем мы в достаточно суровых условиях. Это вызывает у нас необходимость отвечать на вызовы. Нас очень сложно сломить какими-то поражениями. Вот возьмем самых Team Spirit в Counter-Strike. Они же первую карту проиграли. Вы представляете, вы играете в финале, и первая у вас не задалась. И вот здесь, на самом деле, очень мало кто способен выдержать такой удар. Не впасть в тильт, не испытать приступ апатии, а собраться и двигаться дальше. Здесь надо понимать две вещи. Что, во-первых, это ребята, которые живут, воспитываются в России. Во-вторых, это команда, которая одной из первых начала привлекать к работе со спортсменами спортивных психологов. Именно эта составляющая вывела их вперед. Да, сейчас практически все профессиональные команды используют и фитнес-инструкторов, и психологов, и так далее. Но Team Spirit с этой точки зрения была первой. И они продолжают удерживать эти позиции. Ну и еще, понимаете, у нас, у русских спортсмен, я просто сам в свое время был чемпионом мира по Старкрафту, было всегда главное правило. Удивил, значит победил. Наша школа, она подразумевает нестандартные решения, нестандартные подходы, толикой риска. Но это всегда то, что соперник не ожидает, к чему невозможно подготовиться.
7: Так,
16: ну, естественно, последний момент, угу. Понимаешь, что долго говорю, последний важный момент, что у нас киберспорт очень распространен. У нас буквально ежедневно проходят соревнования. И поэтому вот молодые ребята, которые испытывают к этому влечение, могут раскрыть свой талант на базе именно российской школы киберспорта.
7: Вот у нас хоккей, мы не раз обсуждали, это считается национальным видом спорта, по мнению, по опросам, там, которые проводят ВЦИОМ, другие агентства. В советские годы у нас шахматы, наверное, были вот самым вот, брендом отечественного спорта. Да наряду с хоккеем. А что, у нас мало чемпионов мира было по шахматам?
8: Да нет, ладно, Дим. Хорошо.
7: Вот, а можно ли сказать, что в будущем, а может быть уже и сейчас, киберспорт тоже станет вот таким брендом отечественного спорта?
16: Ну, наверное, можно сказать, что в этом направлении мы уже двигаемся, потому что не так давно киберспорт вошел в реестр базовых видов спорта, которым уделяется особое внимание в плане развития.
7: В России?
16: Ну, и что касается... В России, я говорю именно про Россию. Нет, здесь... Ну, не хочу выглядеть там ура патриотом, но действительно я горжусь тем, что Россия здесь всегда была первой. Мы первые это признали. Мы первые признали дисциплины. Мы первые создали учебные пособия, учебник, программу для вузов, систему подготовки спортсменов. И вот это все мы транслируем, ну, как минимум на 40 стран. Который вот эту технологию...
8: Дмитрий, я вас сейчас прибью, вы красиво говорите. Но давайте я вам сейчас просто скажу, в Доте призовые падают. Мы регулярно Доту выигрываем. Вот наше засилие не сказывается на популярности вида спорта и привлекательности для спорта, киберспорта?
16: Очень хороший вопрос. Вы знаете, в свое время такая же история была с игрой Quake, когда россияне начали занимать все места, то соревнования по этой игре отменили.
8: Ну, Доту не отменят.
16: Да, в некотором роде так есть. Но, Доту но в не... целом это игра, которая очень старая. Она потихонечку теряет аудиторию в силу того, что молодые спортсмены в нее приходят все реже. Counter-Strike здесь наоборот.
7: Так, ну ладно. Хотя Counter-Strike, мне кажется, еще древнее Доты.
8: Ну, нет. Они, по-моему, примерно одинаково появились. Да.
16: Вы не путаете разные версии Counter-Strike. Дота, ну, она да. Как появилась, так практически не менялась.
8: Да, а у Контры 1.6 был сейчас Counter-Strike Go.
7: Вот, Дима, твое прошлое-то и вскрывается в прямом эфире. А вот Дмитрий сказал, что есть учебники. Вот можно по учебникам хоть какого-то уровня достигнуть человеку с нуля?
16: Безусловно. Но здесь надо понимать, что учебник — это не самоучитель. Учебник — это пособие для спортсмена и его тренера. То есть самостоятельно определенного уровня достичь можно, безусловно. Можно смотреть видосики, можно нанимать частных тренеров. Но пока человек не идет в официальную спортивную школу, пока он не начинает систематически заниматься собой, то есть это режим питания, режим бодрствования, это физические нагрузки. То есть пока у него нет комплексного подхода, который может, в моем понимании, дать только квалифицированный тренер, у него большие результаты крайне маловероятны. Да, есть самородки. Есть настолько талантливые ребята, что, как говорится, они не благодаря, а вопреки могут достичь результатов. Но в среднем есть, ну, как в любом виде спорта, конкретная дорога в чемпионы.
7: Да, и эта дорога трудная, но
8: В России наиболее, скажем так, востребованная.
7: Да, удачи. Я пожелаю киберспорту. Я надеюсь, он сможет стать таким же брендом российского спорта, как хоккей, как шахматы. Он этого заслуживает. Дмитрию Смиту спасибо большое. Спасибо. Дмитрий, что нашли время для нашей программы. Это был президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Мы еще раз поздравляем Team Spirit с победой на двух крупных турнирах International 2026 и Кубке мира по киберспорту. Ну и двигаемся дальше.
6: Наша трибуна.
8: Ну что, давай займемся...
7: От клавиатуры в горы мы отправляемся.
8: Под клавиатурой?
7: От клавиатуры.
8: А, от клавиатуры. Ладно, хорошо, давай попробуй отправься. Ну, по крайней мере, в Дагестане прошел большой спортивный фестиваль по Баку-2026. И у нас готова рассказать о том, как это было красиво, Роза Шахбанова, аттестованный гид по Дагестану, тревел-блогер, амбассадор Акушинского района, альпинист.
7: Россия. Роза, здравствуйте, очень рады вас слышать.
17: Здравствуйте.
7: Поздравляем, во-первых, с проведением такого турнира. Напомним, он целую неделю шел. Вот спортивные туристы покоряли три горных вершины: Пабаку, Балеалы, Дюльтетак. Роза, как все прошло?
17: Прошло прекрасно. Балеал не было восхождения из-за погодных условий. Большой снежник. Но Пабаку мы прошли. Все 61 человек. Как мы отправились с базового лагеря на штурмовой, так мы все до единого поднялись на Пабаку. Это был уникальный случай, где на самом деле мы побили все рекорды и одновременно все поднялись на вершину. Также мы все отправились на Дультедак. Вот.
8: Да, мне просто всегда вот возникало непонимание. Вот вроде бы подъем на гору, там сколько вот, у Пабаку, ну, почти 4000 метров, ну, для того, чтобы с базового там лагеря или штурмового, где-то в высоту это 1,5 км, да, а прошли 34 километра. Господи, что ж за маршрут такой?
17: Так, еще раз не расслышала.
8: Я говорю, вроде бы высота вот с того лагеря, с которого вы стартуете, ну, где-то 1,5 км вы вверх, вот чисто, вот вертикально набираете, но при этом вы проходите ногами 34 километра. Что ж за маршрут такие вы там строите?
17: Да, кстати, мы это не в один день все проходится, на самом деле это все акклиматизация. Мы ночуем у подножия горы одну ночь, чтобы все было, ну, правильно. Человек должен переночевать, акклиматизироваться, чтобы не болели ни ноги, ни голова. И в таком духе. Конечно же, маршрут уникальный. Очень сложно. Например, для меня было сложно с дыханием. Вот, настроить дыхание, потому что некоторые говорили, что нужно дышать ртом, некоторые говорили, что носом. Но все-таки нужно слушать специальных людей. У нас были МЧСники, спасатели, инструкторы. Они давали рекомендации, то есть дышать носом, вдыхать носом, выдыхать ртом. И все прошло хорошо. 34, да, конечно же, километры. По факту мы можем проходить даже больше. Но если вертикально, то да, плюс-минус где-то километр, ну, больше 1,5 км, да. Вот. Но огромное удовольствие, счастье, все были счастливы. Да, сложно, у кого-то там мозоли, у кого-то еще что-то. Но мы по факту были настолько счастливые. Я не знаю, мы себя называли сумасшедшими на самом деле. Но мы настолько счастливы. Я думаю, это было мое первое восхождение на такую высоту, 4000-ник, да, 3997. Я скажу, что это не последнее. Вот. И я точно знаю, что далеко не последнее, так как, вы знаете, на сегодня такие проблемы бытовые в горах они уходят, как будто бы остаются внизу. И человек выходит оттуда полностью обновленным и с другими мыслями.
8: Так, ну, правильно, посиди-ка ты там на высоте, на разреженном воздухе. Естественно, голова чистится от
7: Роза,
8: всего лишнего.
7: У нас полминутки еще остается. Сколько нужно готовиться к такому восхождению?
17: Вы знаете, всю жизнь, мне кажется. Но если по факту технически, да, можно и приготовиться там за неделю, за две. Так как были у нас и опытные, и новички. Но я просто сама местный житель, и 2000 для меня это стабильно. То есть я каждый день бываю на 2000. Вот. А так, если восхождение, то можно за неделю приобрести снаряжение, подготовиться и, главное, внутренне настроиться.
7: Да,
17: вот
7: это самое главное. Роза, спасибо огромное, большое, что нашли время для нашей программы. Напомним про фестиваль спортивного туризма в Дагестане нам рассказывала Роза Шахбанова. Ну, а мы прощаемся с вами до пятницы. Будьте
8: до
7: здоровы, берегите себя.
0: Наша трибуна.
18: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
19: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
20: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии Радио России Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним группу Aerosmith, ее альбом «Get a Grip», выпущенный в 1993 году. Это время было удачным для Aerosmith. После успешной пластинки «Pump» 1989 года команда решила выпустить работу, которая будет не хуже, а может и лучше, и им это удалось. Альбом «Get a Grip» стал самым успешным коммерческим релизом коллектива, а песни, вошедшие в него, и сегодня остаются популярными. Открывает пластинку композиция «In the Reach».
21: When I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. 'Cause I'm sick.

Aerosmith начинали свой путь в 70-м году в Бостоне. Именно с этим городом группа ассоциируется до сих пор, хотя на самом деле там не родился никто из ее участников. Хотя 70-й считается годом основания коллектива, но на самом деле все началось еще в 69-м году, когда произошла встреча музыкантов Стива Тайлера и Джо Перри. Они оба уже пробовали себя в разных группах, но безуспешно. Настоящее имя Джо Перри – Энтони Джозеф Перейра. Его отец был выходцем из португальской семьи, а мать – из итальянской. Переехав в США, отец Джо изменил фамилию Перейра на Перри. У Стива Тайлера предки по линии отца происходили из Италии и Германии, а у матери Стива были индийские, польские, английские и русско-еврейские корни. Его дед Феликс Чернышевич, родившийся в Российской империи в конце 19 века в городе Кличев, сегодня это Белоруссия, эмигрировал в США и поменял фамилию на Бланч. Много лет спустя его внук Стивен Таларико, это фамилия по отцу, стал известен во всем мире как Стив Тайлер. Когда Стив и Джо познакомились, они устроили несколько совместных джемов. Позднее к ним присоединился басист Том Хэмилтон, вторым гитаристом группы стал Рэй Табана, но вскоре его заменил Брэд Уитфорд. Стив Тайлер занял место за микрофонной стойкой, а ударником стал Джоуи Крамер. Так, в 70-м году была основана группа, получившая название Aerosmith. Этот же состав актуален и сегодня. Альбом «Get a Grip» запомнился проникновенными балладами и красочными клипами на них. Одна из таких композиций — «Crying».

Кроме баллады «Crying», группа сделала ставку на еще несколько композиций, которые даже составили трилогию, названную «Cry Maisie». Помимо «Crying», это песни «Amazing» и «Crazy». На все эти треки были сняты клипы, в которых начинающая актриса Алисия Сильверстоун сыграла довольно смелые для своих 16 лет роли. Тогда же карьеру модели актрисы начинала и одна из дочерей Тайлера, Лив. Она тоже еще подростком появилась в клипе «Aerosmith», хотя лишь несколькими годами ранее познакомила с отцом. На момент рождения Лив вокалист был поглощен сценой и пагубными зависимостями, так что роль примерного семенина была не для него. Но в 90-х он показал себя с новой стороны и построил теплые отношения с дочерью. На песню «Crazy» было представлено очень простое видео. Героини, которых играют Алисия Сильверстоун и Лив Тайлер, сбегают из школы и отправляются на угнанной машине в поисках приключений. Seems like we're making up more than we're making love.

Впервые к нам Aerosmith приехали в 2007 году и дали концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Позже команда приезжала в нашу страну еще несколько раз. Одно такое

Композиция «Living on the Edge» также вошла в альбом «Get a Grip». Эта песня получила Грэмми по итогам 1994 года в категории «Лучшее исполнение в стиле рок» вокальным дуэтом или группой. А всего команда 4 раза получала статуэтку «Золотого граммофона». В 2000-х команда не так часто выпускала новые альбомы. Это было связано с состоянием здоровья вокалиста Стивена Тайлера. Он перенес операцию на голосовых связках. В 2009 году музыкант даже заявил о своем уходе из группы, но через год вернулся. 2023 стал известен в рок-истории команды как начало прощального тура с названием «Peace Out», однако группа не смогла его завершить. И в августе 2024-го Aerosmith объявили о полном завершении концертной деятельности. Идея назвать группу Aerosmith принадлежала барабанщику Джои Крамеру. Тогда он еще учился в школе, но придумал это странное слово и списал им все тетрадки. И все же, откуда оно взялось, это слово? Оказывается, оно было навеяно альбомом Гарри Нильсона «Aerial Ballet» 1968 года. Сам Джои рассказывал об этом в автобиографии. Ему понравилось слово «aerial», и он начал придумывать различные комбинации с приставкой «era», пока не прозвучало «Aerosmith». «Smith» по-английски означает «кузнец», по сути получается «оксюморон». «Aero» — что-то воздушное, легкое, а «Smith» — наоборот, тяжелое и приземленное. Вот так это слово и появилось. А в результате более полувека творческой деятельности, миллионы проданных дисков, любовь и признательность поклонников всего земного шара. И главное, много хороших песен и сбывшаяся мечта о великой группе. И нашу радиовстречу завершит еще одна песня из альбома «Get a Grip», композиция «Amazing». Друзья, о других историях альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Радио России.
1: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва, 6+.
2: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных

0: Пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
1: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Российские военные вновь ударили по украинской морской портовой логистике. В Киеве арестовали бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую. И Росимущество в первом полугодии текущего года перечислило в бюджет России от управления госимуществом 307 миллиардов рублей. Далее обо всем подробнее. Российские военные продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Этой ночью в порту Южный поражены сухогруз, доставивший груз для украинской армии. Под удары попали и объекты портовой инфраструктуры, используемые для логистики грузов военного назначения. Для этого применили ударные беспилотники. Ранее ведомстве заявляли, что средства противовоздушной обороны в течение этой ночи уничтожили 148 воздушных целей на территории 8 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 82 беспилотника самолетного типа и 111 тяжелых боевых гексокоптеров ВСУ. Сбиты также 3 снаряда американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районе населенных пунктов Червоный Оскол, Изюмское, Святогорск и Селище. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 25 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 111 тяжелых боевых гексокоптеров и 6 барражирующих боеприпасов противника.
1: Тем временем расчет ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Днепр» уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ в Запорожской области. Об этом также рассказали в Минобороны. Попытка неприятеля оценить масштаб разрушений и наладить альтернативные пути снабжения была пресечена. Суд в Киеве взял под стражу на 60 суток бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в 447 тысяч долларов. Об этом сообщают украинские СМИ. Напомню, утром 19 августа на Буве и САП организовали разоблачительную операцию «Форест Гамп», проведя у Мудрой обыски. На аудиозаписях, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины, Мудрая, в частности, обсуждает вопросы установления контроля над финансовой организацией «Сенсбанк». После этого скандала Зеленский уволил Мудрую с поста своим указом. Позже стало известно о ее задержании и внесении в базу экстремистского сайта «Миротворец». Росимущество в первом полугодии этого года перечислило в бюджет России от управления госимуществом 307 миллиардов рублей. Продажи имущества превысили 260 миллиардов. Это вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. В свою очередь, глава правительства назвал управляемые росимуществом активы реальным ресурсом для развития страны.
3: Сфера эта имеет всегда особое значение от обеспечения текущих потребностей бюджета до решения масштабных стратегических задач в рамках достижения национальных целей, определенных президентом. И управляемые Росимуществом активы – это и земля, и недвижимость, и акции предприятий. Не просто балансовая позиция, это реальный ресурс для развития страны. От того, насколько эффективно он используется, насколько системно выявляются бездействующие или бесхозные объекты, зависит от динамики движения вперед. Бизнес получает активы, государство – доход, в результате строятся новые объекты, инфраструктура, совершенствуются также и условия для привлечения инвестиций.
1: Мишустин добавил, что необходимо совершенствовать правовую базу в сфере управления имуществом. Соединенные Штаты не исключают возобновление ударов по Ирану, но исходят из того, что сильнее всего Тегерану вредит сейчас экономическое давление. Об этом заявил американский военный министр Пит Хексет во время беседы с журналистами в штате Висконсин.
4: Если Иран сглупит настолько, что переоценит свои возможности или схлестнется с вооруженными силами США, то мы сделаем то, что должны. Однако мы знаем, что сейчас сильнее всего им вредит экономическое давление. Хотя мы никоим образом не отказываемся от ударов, где бы то ни было в Ормузском проливе или вокруг Ирана.
1: Как считает Хексет, единственный выбор, который есть у Ирана, это вести переговоры о ядерной программе, как того требует президент США Дональд Трамп. Между тем, несколькими часами ранее американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что Штаты планируют резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении Ирана, рассчитывая целиком блокировать его источники доходов. При этом Вашингтон готов применять вторичные санкции против любых государств, которые откажутся соблюдать новые антииранские ограничительные меры. Заморозки в московском регионе в этом году могут начаться уже в первой декаде сентября. Однако пока нельзя сказать точно, насколько выраженными они окажутся, сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что вероятность заморозков со временем будет повышаться. Заметнее всего это станет в октябре, когда ночные температуры начнут чаще опускаться ниже дневных, а световой день существенно сократится. В прошлом году первая в Московской области заморозки случились в ночь на 13 сентября, напомнила Позднякова. Тогда в Черустях ночной минимум составил минус 0,8 градуса. Лучным периодом золотой осени в Москве станет отрезок с 1 по 10 октября. Об этом ТАСС сообщил директор ботанического сада МГУ Владимир Чуб. По его словам, первая декада октября станет самым удачным временем для наблюдения за природой в ботанических садах, заповедниках и парках столицы. Впрочем, как отметил Чуб, многое зависит от погоды. Если осень будет теплой, то это время отодвинется. А если свежие холодные утренники наступят раньше, то и золотая осень придет пораньше. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Ну а далее новости спорта и подробно о погоде.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Вопрос участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Уфимский хоккейный Салават Юлаев подпишет однолетний контракт с нападающим Мэттом Маджо. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата 23-летнего канадца составит 40 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне форвард выступал в американской хоккейной лиге, где за 63 поединка забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Краснодар достиг договоренности с вингером Олимпиакоса Желсоном Мартиншем по условиям личного контракта. Об этом сообщает портал Спорт24. Отмечается, что 31-летнему португальскому футболисту предложен контракт на 2 года с возможностью продления на сезон зарплаты около 2,5 миллионов евро в год. При этом клубы продолжают переговоры о сумме трансфера. Краснодар предложил грекам 4 миллиона евро. Они хотят получить за Мартинша 6 миллионов. Михаил Белов покинул пост главного тренера ульяновской «Волги». Об этом сообщает пресс-служба клуба первой лиги по футболу. К следующему матчу с лидером турнира Нижним Новгородом команду будет готовить Алексей Тускаев. После 7 туров «Волга» набрала 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Результативная передача российского форварда Анастасии Лайрикосу не спасла Миннесоту Линкс от поражения в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации против Golden State Valkyries со счетом 66-80. Россиянка начала встречу на скамейке запасных и провела на паркете 7 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Иркутске плюс 22-24 градуса, без осадков. В Калининграде 19-21 выше нуля, там пройдут небольшие дожди. В Ярославле плюс 15-17, временами дождь. В Воронеже без осадков и плюс 22-24 градуса. В Севастополе плюс 28-30, без осадков. В Симферополе 30-32 тепла и сухо. В Ялте плюс 27-29, дождей не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18. В Москве облачно, кратковременный дождь, термометры покажут 15-17 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Видного, Сургута, Казани, Севастополя, Калининграда, Лобни, Мариуполя, Пензы и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. И в ближайшие два часа, как обычно, в это время будем говорить о том, чем живет наша страна. Общаемся с экспертами, со специалистами на самые актуальные темы. Не забывайте, все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Заходите за информацией на сайт вести.ру. Конечно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям и к мессенджеру Макс. Итак, о чем и какие темы, среди прочих, обсудим мы в первом информационном часе. В сфере здравоохранения с 1 сентября вступит в силу ряд нововведений. Расскажем также о том, что в Минпросвещении пояснили, как пройдет День знаний в школах 1 сентября, и Московская международная неделя кино продлится до 30 августа. Об этом и многом другом уже совсем скоро. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
8: Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию. За разъяснениями по этому вопросу мы обращаемся к эксперту Юрий Кнутов, военный эксперт, с нами на связи. Юрий Альбертович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Итак, давайте расскажем, что означает этот указ, потому что уже от первого вице-премьера Мантурова появилось, ну, такое пояснение, сообщение, что на самом деле ни о какой национализации речь не идет. Но а что тогда происходит и в каком случае вводится вот эта мера?
9: Ну, указ вообще предназначен для того, чтобы активизировать деятельность собственников по защите собственных своих предприятий с помощью пассивных средств защиты. То есть, что имеется в виду? Это антидроновые сети и различные укрытия. Это система радиоэлектронной борьбы, которую также может дополнительно поставить владелец. И даже может быть закуплены и небольшие радиолокационные станции, достаточно компактные, предназначенные для обнаружения дронов. И это тоже, в общем-то, может сделать владелец предприятия. Владелец должен тесно взаимодействовать как с военными, которые должны ему порекомендовать, что лучше и как, каким образом размещать это оборудование. И плюс к этому с местными органами, потому что сейчас у нас активно создается, ну, по сути, местная противовоздушная оборона, когда мобильные огневые группы должны закрывать ряд объектов гражданской инфраструктуры. И таким образом вот этот вот комплекс, когда войска ПВО плюс, соответственно, воздушно-космические силы, здесь истребительная авиация, другие средства, вертолеты могут привлекаться к поражению дронов. И плюс непосредственно сами владельцы, которые защищают свои объекты. Вот такой, скажем, союз нескольких структур разных, он должен, собственно говоря, обеспечить безопасность гражданских объектов. А это энергетика, это и атомные электростанции, это и склады, и многое-многое другое. Потому что, конечно, на такой огромной территории одним войскам ПВО просто физически не справиться. И более того, предусматривается, что если происходят какие-то нарушения, либо владелец какие-то сроки не принимает соответствующих мер безопасности, то вводится соответствующее внешнее управление. То есть назначается в совет директоров представитель государства. И этот представитель государства контролирует вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Вот основной смысл вот этого внешнего управления. То есть это не национализация, это не отстранение руководства, а это присутствие представителя государства, который ставит вопросы безопасности данного предприятия в приоритет и контролирует сроки выполнения тех работ, которые должны быть осуществлены для защиты.
8: Юрий Альбертович, ну, хочется понять, а государство на каком этапе включается? То есть понятно, что может быть в рисковой зоне, назовем так, какой-то объект значимый, знаковый, да, но риски не придут, да, то есть, скажем, вот так вот.
9: Это не важно. Важно ведь, если, ну, вообще, несколько месяцев назад, я тогда уже об этом говорил в разных СМИ, Объединенные Арабские Эмираты и ряд монархий Персидского залива, когда начались атаки дронов, шахет иранских, по НПЗ, они закрыли мощными куполами практически все свои заводы, связанные с производством топлива. То есть НПЗ закрыли все, что связано с нефтепереработкой. И плюс к этому еще и подключили войска противовоздушной обороны. Более того, я даже считаю, что тут не только представитель государства должен контролировать вот эти вопросы, а мы должны привлечь и страховые компании. То есть должно быть какое-то соответствующее решение правительства, в соответствии с которым страховая компания страхует данный объект только в том случае, если выполнен тот объем, определенный объем работ по обеспечению пассивной безопасности данного объекта. Тогда будет выплачиваться страховка в том случае, если произошли какие-то, ну, какая-то ситуация, и дрон все-таки проник к объекту и нанес повреждение. Во всех остальных случаях компенсация не выплачивается. Это экономически будет, заставлять владельцев как можно быстрее и качественнее обеспечивать защиту. Ну, а защита нужна здесь в любом случае, и в том случае и сроки должны быть установлены реальные местной администрацией, либо федеральными какими-то структурами, министерствами, которые четко определяют, что в такие-то сроки такие-то предприятия должны быть защищены таким-то и таким-то образом.
8: Да. Да, понятно. Спасибо большое, Юрий Альбертович. Напоминаю, Юрий Кнутов, военный эксперт, был с нами на связи.
1: Слушаем.
8: С 1 сентября текущего года в России вступит в силу целый ряд нововведений в сфере здравоохранения. Среди прочих, это новые правила оказания платных медицинских услуг, а также обновленные системы медосвидетельствования мигрантов и порядок диспансерного наблюдения за страдающими наркотической и алкогольной зависимостью. Об этих новых правилах говорим сейчас. С нами на связи глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Итак, для граждан, если более подробно, что изменится? Что-то упростится или, наоборот, чуть сложнее будет?
10: Ну, для мигрантов точно усложнится.
8: Так.
10: И ранее они должны были проходить медосвидетельствование в течение 90 дней. И там ответственность фактически за непрохождение этого медосвидетельства ни у кого не было, ни у мигранта, ни у медицинских организаций, которые давали липовые справки. А теперь все изменится благодаря решению Думы, благодаря жесткой позиции Государственной Думы, Теперь мигранты должны будут проходить медосвидетельство в течение 30 дней. Они будут должны сдавать анализы, соответственно, получать консультацию у специалистов, с тем, чтобы не пропустить инфекции, с тем, чтобы не пропустить мигрантов, которые страдают наркотической зависимостью. Поэтому достаточно жесткие сроки были установлены.
8: Но это ответственность на ком? На главврачей или кто должен будет нести ответственность?
10: Нет, ну есть двойная ответственность. Первую ответственность несет мигрант. Если он его не пройдет, это медосвидетельство, то он будет платить штраф. Штраф очень большой, до 50 000 рублей. Если он его не платит, то, соответственно, его сразу же выдворяют из страны. Ну, соответственно, штраф не платит и не проходит медосвидетельство, его выдворяют из страны. Раньше такого не было. А что касается медицинских организаций, которые в свое время грешили липовыми справками, теперь усилена ответственность, вплоть до уголовной, на руководителя организации. Очень большие штрафы, приостановление деятельности медицинской организации. Более того, не каждая медицинская организация сможет это медосвидетельство провести, только те организации, которые попали в реестр, с учетом решения главы региона. Поэтому жесткие требования к мигрантам, они установлены и вступают в силу. Надеюсь, что это дополнительно защитит наших граждан. Что касается других инициатив, с 1 сентября стартует эксперимент по передвижным аптечным пунктам. Это тоже очень важное решение, которое облегчит жизнь многим людям, которые живут на селе, в удаленных районах, где нет аптеки, где нет фельдшерско-акушерского пункта. И регионы постепенно будут входить в этот эксперимент и принимать решение об организации таких передвижных аптечных пунктов. Кто-то будет это делать с учетом своей сети аптек, я имею в виду региональной сети государственной. Кто-то это будет делать с учетом частных структур, но тем не менее такие маршруты будут появляться, их будет все больше и больше по стране, особенно это касается региона с большой территорией, труднодоступной территорией, и поэтому мы предполагаем, что, конечно, улучшится лекарственное обеспечение наших граждан, которые проживают вот на таких территориях.
8: Значит, здесь я так понимаю, что предполагается, одна такая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест, да, то есть это в труднодоступных, это, наверное, касается региона Дальнего Востока, Сибири, вот Центральной России.
10: Нет, это касается всех регионов, особенно у которых большая территория. Чем больше территория, тем больше таких передвижных аптечных пунктов будет. Да, она будет по графику приходить в тот или иной населенный пункт, где нет аптеки, где нет фельдшерско-акушерского пункта, и, соответственно, реализовывать лекарственные средства, плюс еще по заказу привозить рецептурные средства, за исключением наркотических. Поэтому людям не нужно будет брать такси, ехать в районный центр, в аптечный пункт, они знают, что, например, в понедельник в 3 часа дня к ним приедет передвижная аптека, они все закупят, что им необходимо, и, соответственно, дальше эта передвижная аптека будет курсировать по тем населенным пунктам, которые определит региональное правительство.
8: Здесь еще вопрос ранее поднимался, но наверняка вы знаете, Сергей Дмитриевич, о таких дронах, да, доставка в том числе анализов, например, или сбор, такие передвижные, скажем, дроны, но по воздуху, да, и в том числе медицинские препараты. Это тоже на уровне эксперимента планируется внедрять?
10: Это уже работает, это не является передвижной аптекой, потому что передвижная аптека это имеет сотрудника, который, ну, фактически провизор, который там в этой аптеке, или фармацевта отпускает лекарственные средства. Там очень сложная система контроля за лекарственными средствами, и очень сложная система, так скажем, соблюдение требований к хранению, поэтому это дроны не относятся к передвижным аптекам, это средство доставки. Да, действительно, с помощью там контейнеров определенных можно из районной больницы направить дрон, например, в фельдшерско-акушерский пункт и доставить в этот фельдшерско-акушерский пункт отдаленные необходимые лекарственные средства, либо еще какие-то инструменты медицинские различные. Поэтому в этом плане это средство доставки, и оно у нас регламентировано, никаких проблем с доставкой нет.
8: Спасибо вам большое. Напоминаю, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов был с нами на связи.
11: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Слушаем!
8: Около 200 миллионов рублей из резервного фонда выделит правительство на выполнение проектов повышения производительности труда на предприятиях промышленного производства. Такое распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Реализация проектов позволит предприятиям обеспечить ежегодный прирост производительности труда не менее чем на 5%, а также провести реинжиниринг бизнес-процессов на основе принципов бережливого производства. За всеми этими сложными такими формулировками кроется, конечно, конкретная деятельность. Вот в чем именно она должна заключаться, давайте выяснять. Доктор экономических наук, профессор Института государственной службы и управления Президентской академии Александр Щербаков с нами на связи. Александр Иванович, здравствуйте.
12: Доброе утро, здравствуйте.
8: Александр Иванович, ну давайте разъясним нашим слушателям. Ну вот эти 200 миллионов рублей из резервного фонда на что должны пойти? Что значит это повышение КПД предприятий? В чем оно выражается?
12: Да, конечно, все-таки вы правы, конечно, можно и так сказать, повышение КПД. Но лучше говорить более конкретно, повышение производительности труда. Это и довольно-таки однозначный показатель, о котором должна идти речь. И я бы еще отметил, что вот в этом решении правительства делается акцент именно на промышленное производство. Вот ранее такого акцента не было сделано. Разговор шел об отраслях несырьевого характера, о некоторых предприятиях и так далее. Здесь говорится более как-то целенаправленно, промышленное производство. Промышленность – это, в общем-то, наиболее такая важная, ключевая, можно сказать, отрасль реального сектора. Ну и поэтому для нас это очень важно, и вообще для любой страны это важно, но в частности для нас это важно именно обратить внимание на промышленность, промышленное производство. А что касается других каких-то конкретных аспектов направления, то это прежде всего значит, цифровизация, это разработка экспертной по помощи предприятиям. Ну и вот я бы сказал, что желательно, чтобы вот в этих направлениях деятельности правительства было больше внимания уделено все-таки капиталовложениям, эффективности капиталовложений.
8: Смотрите, здесь еще речь идет вот в проекте «Производительность труда», есть же такой федеральный проект, и в частности вот разъяснение по тому моменту, о котором мы сейчас говорим, это использование цифровых решений и лучших практик повышения эффективности планирования. Тут возникает вопрос, а раньше что, не использовали цифровые решения и лучшие практики?
12: Нет, дело в том, что все-таки много чего нового появилось в цифровизации как таковой направлении, то есть это новые программы, программное обеспечение технологических процессов, это то, чего, в общем-то, еще некоторое время назад не было в таком развитом состоянии, как это сейчас происходит.
8: Поэтому то есть в том числе искусственный интеллект, да, и все вот эти цифровые решения, которые...
12: Да, да, верно, совершенно верно, искусственный интеллект в том числе. Ну и вот другие какие-то моменты, нюансы, такие аспекты, которые были как-то больше как бы заглушены в предыдущие годы, и вот теперь придается большее значение.
8: Значит, ну здесь и конкретные цифры стоят. Смотрите, вот правительство говорит о том, что это позволит, ну эта практика реализации, позволит предприятиям достигать ежегодно как минимум 5% прироста производительности труда. А реальны эти показатели в 5%?
12: Ну, вы знаете, пока что, как вот сам руководитель правительства отвечает, пока что этот показатель не достигнут. 1.5%, о котором идет речь в этом решении, это все-таки не 5%. Ну и в предыдущие периоды мы все-таки должны отметить, что поставленные цели в этом отношении, в плане конкретных показателей, достигнуты, в общем-то, не были. Поэтому делается акцент на то, чтобы вот эти вот нововведения, которые нужно будет внедрять, чтобы они дали именно этот результат, то есть 5% ежегодного прироста производительности труда.
8: Спасибо вам большое, да, ну такая тема вообще интересная, потому что на каждом, не только промышленное производство, да, здесь нужно задействовать, речь идет у нас, конечно, о многих предприятиях, производствах, где хорошо бы понять, что происходит сейчас, какие нужно технологии внедрять и как это позволит повышать производительность труда где-то на 5, а где-то на 20, а где-то и на 50%. С нами на связи был доктор экономических наук, профессор Института государственной службы и управления Президентской академии Александр Щербаков. Сейчас, друзья мои, с вами на минуту прервемся, буквально ненадолго, и к следующим темам перейдем. Не переключайтесь.
1: Радио России.
13: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Слушаем.
8: А 1 сентября-то не за горами, друзья. Поднятие флага, исполнение гимна, а после торжественной линейки разговоры о важном. Так начнется новый учебный год в День знаний 1 сентября. Рассказал об этом министр просвещения Сергей Кравцов. Буквально я процитирую. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят гимн. Ну а после поздравлений и напутствий педагогов во всех классах пройдет первое занятие из цикла «Разговоры о важном». Все рекомендации о том, как провести День знаний, уже направлены в регионы. Но, возможно, что-то изменится. Давайте узнаем у нашего эксперта, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин. С нами на связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
14: Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые слушатели.
8: Ну, это, я так понимаю, уже традиционные моменты, традиционные вещи. А вообще, что может быть принципиально нового появится? Или, в принципе, это уже такая закрепившаяся традиция, о чем сказал Кравцов?
14: Ну, если мы по 1 сентября, то это абсолютно уже традиционная история. Наверное, ключевое слово стало Сергей Сергеевич. Это как обычно.
8: Да? Как обычно.
14: В общем, мы к этому уже все привыкли. Я помню еще те времена, когда исполнение гимна было в диковинку, не все дети просто его знали. Вот, и слава богу, в общем, что мы потихоньку возвращаемся к нормальной ситуации, когда мы знаем гимн, дети знают гимн, поднимается флаг, мы гордимся своей страной, мы рады, что мы здесь живем, и это очень здорово.
8: Здесь еще вот какой момент. Кравцов отметил, что в год единства народов России темами первого занятия должны стать единение народов, сохранение исторической памяти. И вот это как раз важный момент и важный аспект, на что нужно обратить внимание. Независимо от региона, да, где это происходит, независимо от часового пояса, да, речь пойдет 1 сентября о единстве народов России.
14: Андрей, вы знаете, мне почему-то вот кажется, да не то, что кажется, я в этом абсолютно уверен, что эта тема, она актуальна и вне года единства народов России, и вне Дня знаний. И в принципе об этом никогда нельзя забывать, о том, что было, через что, через какие испытания наша страна прошла. Нельзя забывать о том, что мы здесь живем все, народы у нас очень разные, с разными традициями и обычаями. Но, тем не менее, очень важно уважать друг друга, любить друг друга, заботиться друг о друге. И неважно, это по национальному признаку, по религиозному признаку, по человеческому признаку. Да. Вот, мы все люди, и это здорово.
8: Важнейшим приоритетом, о чем сказал также министр, и на что обращать внимание, конечно, во всех учебных заведениях, остается вопрос обеспечения безопасности граждан. На этом фоне каждому образовательному учреждению поручили проработать весь комплекс соответствующих мер. Ну, действительно, здесь, что называется, не убавить, не добавить. Да, это тоже важный момент, и потому что и патриотическое воспитание, безусловно, и единство народов России также, но и вопросы безопасности являются ключевыми в настоящий момент.
14: Увы, но это так. Хотелось бы, наверное, чуть-чуть по-другому, но мы живем там, где мы живем, и в то время, в которое мы живем. Опять же, напомню, что буквально несколько десятилетий всего назад произошла страшная трагедия 1 сентября в одной из школ в России. Вот, я, кстати, не так давно был в республике Северная Осетия, был в Беслане, видел памятник на месте этой школы. Это совершеннейшая ужасная трагедия, и вообще, когда гибнут дети, наверное, никакого ни оправдания, ни, ну, тут никаких слов вообще быть не может, это ненормально, неправильно и недопустимо. Поэтому я надеюсь, что коллеги в школах, и не только в школах, сделают все от них зависящее, чтобы безопасность ребят была в школе, не только в школе.
8: Спасибо большое, Борис Валентинович. Считанные дни уже, конечно, остаются до 1 сентября, и многие родители, как и дети, собственно, немного волнуются. Ну, давайте мы не будем волноваться, будем с таким приятным, приподнятым настроением готовиться к этому торжеству и к этому празднику. Напутствия пусть будут только добрыми вашим детям. Ну, а с нами на связи был старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борис Илюхин.
1: Слушаем.
8: В России появятся электронные навигационные карты озер. К 2028 году специалисты планируют завершить оцифровку Байкала и пограничных озер Псковской области, Псковского, Чудского и Теплого. С нами на связи член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
8: А что это означает и как это отразится на транспортной, может быть, логистике и доступности, судоходстве?
15: Это означает наличие цифровой возможность автоматизации и навигации. Дело в том, что это делается в разных целях. Тут есть и цель использования, цель рыболовства, наконец, цель навигации. И...
8: Кирилл Владимирович, да, мы сейчас попробуем с вами еще раз связаться, чтобы связь лучше наладить. Ну, действительно, в транспортном ведомстве отмечают, что эта работа — часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России. Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные — для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры. Ну вот, как интересно, да, для того, чтобы понимать, куда вкладывать деньги, нужно понимать, каким образом эти карты действуют и что на них нанесено. Может быть, более точные границы в том числе. И оцифровывают водные объекты. Речь пока идет вот о оцифровке Байкала, но я думаю, что расширится и на другие территории. Да, Кирилл Владимирович, пожалуйста.
15: Да, так это много целей сразу. Это многоцелевое мероприятие. И в плане навигации это шаг к созданию электронных навигационных карт, которые сейчас уже существуют на основных судоходных путях. Но дело в том, что ни Байкал, ни Псковское, Чудское озера, они не являются важными какими-то судоходными путями. Это ни Волга, ни Кама, ни Обь, даже не Лена. Судоходство там есть, но оно невелико. На Байкале оно носит туристический характер. Псковское и Чудское озера, как известно, пограничные, при том, что отношения с соседней страной у нас сейчас не очень хорошие, не теплые, да, то навигация там в основном такая туристическая, круизная, значит, малые суда, маломерные суда. Значит, только сейчас дошла очередь до этого. Будут созданы электронные навигационные карты. Это шаг к автоматизации управления водными судами. Безусловно, водные суда пока не будут полностью автоматическими. Но это большое подспорье капитану, судоводителю, полная электронная карта, куда можно идти, куда нельзя идти, с какой скоростью. Это важный шаг. А и в других целях тоже. Почему? Водоохранная цель очень важная. Особенно в отношении Байкала. Рыболовство. И на Байкале тоже очень ограничено есть рыболовство, хотя там ресурсы охраняются. Ну и, наконец, вот водохозяйственное использование, отслеживание уровня этих озер. Это тоже все такое комплексное многоцелевое дело.
8: Знаете, я вот еще хочу уточнить, Кирилл Владимирович, сказано о том, что при помощи снимков из космоса специалисты воссоздадут береговую линию и прибрежные территории. Ну, а также еще будет рельеф дна, нанесен на эти карты. Но это в целом дорогостоящее же мероприятие, да? То есть снимки из космоса и изучение рельефа дна.
15: Понимаете, дорогостоящее мероприятие — это запустить в космос тот спутник, который все это будет снимать. А если он уже запущен, если он все равно летает и выполняет одновременно другие народно-хозяйственные задачи, и не только народно-хозяйственные, допустим, и даже военные задачи, то нацелить его еще и на то, чтобы он снял рельеф дна, Это не очень дорого. Потом надо дешифровать. Это, конечно, тоже стоит некоторых денег. Но все это очень немного по сравнению со стоимостью запуска, создания и запуска этого спутника.
8: Значит, вот вы сказали, ну и в информации сказано оцифровка Байкала, пограничных озер Псковской области, ну а другие территории, другие водные объекты в дальнейшем как-то планируют оцифровать?
15: Ну, планируется оцифровка всех водных объектов так. нашей страны, но понятно, что не сразу, потому что многочисленные водные объекты Севера Сибири и Дальнего Востока, это, знаете, перспективы на десятилетия вперед. В первую очередь оцифровка нужна именно тех объектов, которые активно используются человеком для судоходства, для рыболовства, где-то это для добычи полезных ископаемых. Знаете, песок с дна, из русел рек же тоже добывают. Вот там, где водные объекты сильно вовлечены в народно-хозяйственное использование, в рекреацию, в туризм, там в первую очередь. А там, куда геологи добираются раз в 5 лет, там, я думаю, нужно и подождать.
8: В основу, конечно, специалисты возьмут использование бумажных карт и растровых карт, ну а результаты замеров дна, также топографические снимки и спутниковые данные, которые использовались ранее. То есть вот то, о чем вы сказали, да, действительно использование спутника необходимо для нынешних исследований, но и те данные, которые ранее добывались, тоже будут в основе этих оцифрованных карт.
15: Да, безусловно, потому что водные объекты меняются. Меняются очертания береговой линии, меняются глубины. И водные объекты надо отслеживать в режиме мониторинга. То есть постоянно обновлять, актуализировать вот эти цифровые данные. Сделать одну цифровую карту и оставить ее на 20 лет неизменной не получится. Потому что за 20 лет многое изменится естественным образом.
8: Да, спасибо большое. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе России, был с нами на связи. Далее слово передаю Андрею Светенко. Рубрика «Хранитель времени». И продолжим разговор на важные темы.
16: Андрей Светенко. Хранитель времени.
17: В этот день, в 1698 году, Петр I издал указ о ношении немецкого платья, обрике бород и усов и о хождении раскольником в указанном для них одеянии. Реализация указа была наглядно устрашающей. В палатах боярина Шейна, будущего первого генералиссимуса русской армии, был устроен званый обед в честь царя, только-только вернувшегося из поездки в Европу. И там, как говорится, в торжественной обстановке царский шут обрезал бороды всем участникам застолья. Что касается одежды, историк Соловьев потом будет рассуждать, что длинная и широкая одежда была выражением жизни спокойной, по преимуществу домашней, для отдохновения, а короткая и узкая есть выражение бодрствования и сильной деятельности. Что касается бороды, на самом деле это была банальная фискальная акция для пополнения бюджета. В указе была статья о взимании пошлины за ношение бороды. Подтверждение уплаты выдавался медный жетон, бородовой знак. На лицевой стороне изображение бороды и надпись «Деньги взяты» на оборотный год уплаты. Для пополнения бюджета в годы Северной войны Петр повторно издал тот же указ, но с уточнениями. Это уже была подробная разрядная сетка налогов, несколько тарифов, цитирую, «со всякого рода служилых и приказных людей», по 60 рублей в год с человека, с первостатейных купцов – 100, с торговых и посадских людей – по 50, со всех прочих чинов вплоть до имщиков – по 30 рублей. Суммы огромные, но все-таки можно было оставаться бородачом, причем и на государевой службе, и даже при царском дворе, лишь бы налог был уплачен. Таким людям выдавался особый мундир старого образца. И если бородача замечали в неправильном мундире, то донесшему об этом доставался мундир, а нарушителю следовал денежный штраф. Исключения по части платы за бороду касались только священнослужителей. Все остальные вынуждены были платить. Причем в 1715 году Петр уравнял всех в этом вопросе с раскольниками. Со всех бородачей стали брать по 50 рублей. Отменила это новшество только просвещенная Екатерина II в 1772 году. Но каким образом? Пошлину за наличие бороды взимать перестали, зато строго было установлено, что на военную и придворную службу можно поступать только с босым лицом. Ну, хоть какой-то выбор появился. С С вами был Андрей Светенко.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
5: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для

0: Ферменты.
1: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
0: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
1: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
0: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Что мы сохраняем сегодня и что передадим следующим поколениям? Традиционные ценности, историческая память, семья и будущее страны станут темами предвыборных дебатов. 25 августа в нашем эфире встречаются партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте в 14 часов на Радио России. Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана». Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, хлыняли.
4: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
5: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
4: Слушайте нас на радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Российские военные ударили по украинской морской портовой логистике. МВД с 1 сентября сможет лишать недобросовестные пункты права на техосмотр. И тепло вернется в московский регион к выходным. Далее обо всем подробнее. Российские военные продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны. Этой ночью в порту Южный поражены сухогруз, доставившие груз для украинской армии. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для логистики грузов военного назначения. Для этого применяли ударные беспилотники. Ранее ведомстве заявили, что средства ПВО в течение ночи уничтожили 148 украинских воздушных целей над 8 регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ. Несколько мощных взрывов зафиксировано в разных городах и регионах Украины прошлой ночью. В Павлограде, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке страны, в Чернигове, сообщалось о прилете в Киеве области. По предварительным данным, под ударом оказались Святошинские и Голосиевские районы украинской столицы. Часть Одессы осталась без электроснабжения и воды. Причиной стали проблемы на объекте энергетики. Президент Финляндии Александр Стуб уверен, что удары по складам заставят Россию перейти к мирным переговорам. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Киеве. По словам Стуба, удары по коммерческим объектам увеличивают экономическую стоимость продолжения конфликта для России.
2: Необходимо предоставить Украине военную и финансовую поддержку для наращивания ее возможностей по нанесению ударов вглубь российской территории, будь то ракетами или беспилотниками. И причина этого очень проста. Это увеличивает издержки и цену войны для Москвы. Считаю ли я это разумной военной стратегией со стороны Украины? Мой ответ – да, безусловно.
1: Добавлю, при этом Стуб ранее несколько раз заявлял о необходимости наладить отношения с Москвой, поскольку без этого невозможно урегулировать украинский кризис. Правоохранители Германии после инцидента с беспилотниками в Лейпциге в начале августа обнаружили недалеко от аэропорта третий дрон, пишет Süddeutsche Zeitung. По информации источника газеты, следствие считает, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно. Первый нашли на территории аэропорта, второй, предположительно, столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. На месте происшествия обнаружили 50 граммов взрывчатки. Сейчас выясняется, почему она не сдетонировала. Напомню, раньше немецкие СМИ сообщали об обнаружении в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором. Его нашли возле украинского самолета с боеприпасами. В службе внешней разведки России заявляли, что правоохранительные органы ФРГ всерьез рассматривают причастность Украины к этому инциденту. Суд в Киеве взял под стражу на 60 суток бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в 447 тысяч долларов. Об этом сообщают украинские СМИ. Напомню, 19 августа НАБУ и САП организовали разоблачительную операцию под названием «Форест Гамп», проведя у Мудрой обыски. На аудиозаписях, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины, Мудрая, в частности, обсуждает вопрос установления контроля над финансовой организацией «Сенсбанк». После этого скандала Зеленский уволил Мудрую с поста своим указом. Позже стало известно о ее задержании и внесении в базу экстремистского сайта «Миротворец». Владимир Путин сменил посла в Ираке. Новым чрезвычайным уполномоченным послом России в этой стране назначен Тимур Печаткин. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее другим указом президент освободил Эльбруса Кутрашева от обязанностей посла нашей страны в Ираке. Кутрашев занимал пост руководителя российской дипмиссии в Багдаде с апреля 2021 года. Росимущество в первом полугодии перечислило в бюджет России от управления госимуществом 307 миллиардов рублей. Продажи имущества превысили 260 миллиардов. Это вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. А в свою очередь глава правительства назвал управляемые Росимуществом активы реальным ресурсом для развития страны.
3: Сфера эта имеет всегда особое значение от обеспечения текущих потребностей бюджета до решения масштабных стратегических задач в рамках достижения национальных целей, определенных президентом. И управляемые Росимуществом активы – это и земля, и недвижимость, и акции предприятий. Не просто балансовая позиция, это реальный ресурс для развития страны. От того, насколько эффективно он используется, насколько системно выявляются бездействующие или бесхозные объекты, зависит от динамики движения вперед. Бизнес получает активы, государственный доход, в результате строятся новые объекты, инфраструктура, совершенствуются также и условия для привлечения инвестиций.
1: Мишустин добавил, что необходимо совершенствовать правовую базу в сфере управления имуществом. МВД будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов техосмотра от единой автоматизированной информационной системы за оформление фиктивных диагностических карт. Об этом говорится в постановлении правительства, текст которого приводит РИА Новости. Согласно документу, с 1 сентября это коснется операторов, у которых в течение года зафиксировали два и более оформления фальшивых карт. Помимо этого, правоохранители смогут блокировать операторов техосмотра в случае ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Раньше для удаления системы нужно было предварительно согласовать такую меру с Российским союзом автостраховщиков. В московском регионе завтра снова будет по-осеннему прохладно и дождливо. Тепло вернется в столицу к выходным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: По-осеннему прохладно и сырой будет и среда. В четверг ненастья пойдет на уголь, под утро посвежее до 8-11. В середине дня плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а в пятницу и в выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит относительно погожий скандинавский антициклон. Поэтому в ночное время воздух будет остывать до плюс 7, плюс 10. Ну а после полудня столбики термометров попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: По словам Тишковца, после двух суток осенней погоды в Москве и Подмосковье наступит молодое бабье лето. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее спорт и подробно о погоде.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вопрос с участием сборной России в Кубке мира по хоккею 28 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Российский нападающий хоккейного ЦСКА Дмитрий Бучельников вошел в рейтинг самых перспективных игроков Сент-Луиса, заняв пятое место. Бучельников был выбран Детройтом во втором раунде драфта НХЛ 22 года, а в марте 26-го права на него обменяли в Сент-Луис. В настоящее время россиянин участвует в тренировочном лагере «Блюз». Авторы рейтинга ожидают его переезда в НХЛ в сезоне 27-28. Салават Юлаев подпишет однолетний контракт с нападающим Мэттом Маджо. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата 23-летнего канадца составит 40 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне форвард выступал в американской хоккейной лиге, где за 63 поединка забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Футбольный Краснодар близок к покупке защитника бразильского Брагантино Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Брагантино 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Михаил Белов покинул пост главного тренера Ульяновской «Волги». К следующему матчу команду будет готовить Алексей Тускаев. 30 августа «Волга» на выезде сыграет с Нижним Новгородом. После 7 туров волжане набрали 6 очков и занимают 14 место в турнирной таблице первой лиги. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Алексей Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Завтра в Петропавловске-Камчатском плюс 15-17 градусов, временами дожди, в Екатеринбурге 22-24 выше нуля, пройдет небольшой дождь. В Мурманске плюс 9-11, также небольшие дожди. В Перми 19-21, тепла и кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 29-31, осадков не ожидается. В Краснодаре плюс 31-33, тоже сухо. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В ночные часы 12-14, а в дневные термометры покажут 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность воздуха 74%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Грозного, Чебоксар, Партенита, Шахтерска, Кисловодска, Перми, Владивостока, Темрюка, Каспийска, Донецка и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Вениамин Басманов. И во втором информационном часе продолжим говорить с вами на самые важные актуальные темы. Ну и, конечно же, не забывайте, что все не только в FM-формате, но и онлайн. В приложении Радио России можно слушать наши программы. Все сохраняется на платформе «Смотрим». Заходите на сайт вести.ру. О чем будем говорить в этом втором информационном часе? Россиян защитят от мошенников с помощью цифрового токена. Как поддержать иммунитет перед началом осени? Фестиваль исторических садов проходит в музее-заповеднике Царицына. Об этом и многом другом подробнее через несколько секунд.
7: Слушаем.
8: Итак, россияне смогут управлять своими персональными данными через единую платформу согласий на госуслугах. Вместо хранения личной информации в уязвимых базах появится цифровой токен. Он не содержит персональных данных в открытом виде, но позволяет мгновенно подтвердить личность и выявить мошенника. Ну, на самом деле, много и других изменений, которые касаются нашей цифровой гигиены и цифровой безопасности, разработано все это Минцифрой, и проект соответствующего указа президента уже внесли на общественное обсуждение. Ну, а мы, конечно, это обсудим все в прямом эфире на Радио России. Заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени Кутафина Алексей Минбалеев с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
8: Что это за цифровой токен такой? Давайте разъясним. Не совсем все понятно пока.
9: Да, ну, пока, честно говоря, тоже законодатель не определяет правовой режим данного объекта, да, что это будет непосредственно такое. Единственное, только что понятно, что, скорее всего, это будет определенная возможность каждого из нас управлять своими персональными данными и отслеживать любые сообщения от банков либо от других организаций, хранятся наши персональные данные, о попытках использования этих персональных данных. Да, то есть это фактически, по большому счету, такой свод, свод сведений, да, наших данных, которые содержатся в различных местах, да, в тех или иных банках, у тех или иных операторов, которые обрабатывают персональные данные, да, у государственных органов. И связь через этот цифровой токен будет осуществляться через государственную информационную систему «Антифрод», да, которая будет фиксировать факты попытки незаконного использования наших персональных данных и сообщать нам об этом, чтобы мы могли, соответственно, оперативно реагировать на это.
8: Гражданам как-то нужно включаться? Что необходимо? Или вот это все сделают, и все у нас в автоматическом формате это будет работать?
9: Ну, судя по тем документам, которые есть сейчас, фактически нам не дают возможности определиться самостоятельно, да, согласны мы с этим или нет. Скорее всего, это будет установлено в обязательно принудительном порядке, и мы все будем, соответственно, под такой защитой. Угу. Использовать эту возможность через портал
8: Госуслуг. А какие основные угрозы вы бы сейчас, вот как специалист, определили и выявили, и рассказали бы об основных угрозах, которые у нас над гражданами нависают?
9: Ну, основные угрозы, конечно же, это то, что хранятся наши персональные данные в значительном количестве, операторов. У государственных органов, и пока не совсем понятно, будет ли корректно работать эта система взаимодействия между этими структурами, да, между всеми операторами и системой антифрод и порталом государственных услуг. Вполне возможно какие-то задержки, вполне возможно не оперативно будет передаваться информация. Поэтому вот мне основные риски на сегодняшний день видятся все-таки, как эта будет система в едином варианте работать. В принципе, исходя из того, что сейчас Минцифра заявляет, исходя из того, как работает антифрод и портал, да, то не должно быть сбоев, но все возможно, поживем, увидим.
8: Угу. Значит, главные проблемы, которые разработчики выявили, ну и вот вы об этом сказали, это задержка между обнаружением мошенничества и реакцией на него. Второе — это разрозненность некоторых информационных данных. И третье — избыток данных. Одна и та же личная информация копится у множества компаний. Приведет ли вот нынешняя такая вот попытка систематизировать к, опять-таки, систематизации и накоплению этих данных в одном каком-то месте?
9: Ну, в одном месте их точно не будет, но у нас с вами будет возможность видеть в системе всех операторов, у кого есть согласие на обработку персональных данных, и мы, в принципе, можем в этом случае, по крайней мере, прекрасно понимать, где есть эти персональные данные, может быть, где-то они находятся там, где нам не нужно, и мы можем отозвать согласие на обработку этих персональных данных. Да, ну и, естественно, оперативно, исходя из этого, легко будет управлять как раз-таки случаями, когда кто-то незаконно пытается использовать эти персональные данные. Да, то есть вот их систематизация информации о том, где находятся персональные данные, да, она, конечно, тоже позволит более эффективно защищать это. То есть основа, конечно, то, что вот идет объединение данных на том, где обрабатываются наши данные.
8: Спасибо большое, Алексей Владимирович. Напоминаю, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета имени Кутафина Алексей Минбалеев был с нами на связи. Далее слово передаю Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
7: Вас не обманут.
10: Здравствуйте. Центробанк России зафиксировал кражу более 6 миллиардов рублей со счетов россиян только за 3 последних месяца. Ложные звонки от банков остаются одной из самых распространенных схем аферистов. Как отличить от настоящего звонка из банка? Чаще всего звонки сотрудников банка носят информационный или рекламный характер. Но иногда они связываются с клиентом для подтверждения операции, которая кажется банку подозрительной. Этим и пользуются мошенники. Они требуют срочно назвать код из СМС или перевести средства на так называемый безопасный счет или установить программу удаленного доступа. Но один из признаков – обманщики стараются заставить вас действовать быстро, чтобы у вас не было времени подумать. Говорят, срочно назовите мне код из СМС или с обратной стороны банковской карты, а иначе я не смогу отменить подозрительный платеж. Или вот еще пример. Если сейчас не продлить действие сим-карты, ее заблокируют. На самом деле, несколько минут ничего не решает. Сотрудник банка никогда не торопит клиента. Он готов ответить на все вопросы и дает время на раздумье. Иногда даже несколько дней. Мошенник просит полные данные, чтобы получить как можно больше их от вас. Так что ему нужно все. Данные карты, паспорта, коды из СМС и так далее. Настоящий сотрудник банка может задать только ограниченные контрольные вопросы. Например, спросит фамилию, имя, отчество, дату рождения и последние 4 цифры номера карты. А вот коды из СМС он спрашивать не имеет права. Под предлогом подозрительных списаний с карты мошенники могут предложить перевести деньги на якобы безопасный счет, обещая сохранить их и потом вернуть. Сотрудник банка никогда не предложит перевести деньги на другой счет. Максимум посоветует проверить приложение или самостоятельно обратиться в поддержку. Аферист уверяет, что на вас оформляют кредит и убеждает срочно взять встречный кредит на ту же сумму, чтобы помешать мошенникам. Настоящий сотрудник банка в случае подозрительной кредитной активности предлагает проверить заявки через сайт или обратиться в отделение банка. Он никогда не будет настаивать на оформлении суды. Только злоумышленники просят установить приложение или программу удаленного доступа, не отвечает на простые вопросы или начинает грубить, угрожает уголовной ответственностью или просит помочь в расследовании. Настоящий сотрудник банка не попросит сделать ничего незаконного или потенциально опасного. Сотрудник банка никогда не привлекает клиентов к оперативным действиям для проведения расследований. Также сотрудникам запрещено законом связываться с клиентом через иностранные мессенджеры. Пользуйтесь этими подсказками, не сообщайте никому коды из СМС, пароли и конфиденциальные данные. Не выполняйте никаких инструкций по переводу денег. Как можно скорее завершайте разговор, даже если сообщают об экстренной ситуации. Зафиксируйте звонок, номер телефона, дату, время вызова. В случае, если связывали через мессенджер, сохраните скриншоты переписки и аккаунты. Заблокируйте абонента, самостоятельно перезвоните в свой банк, но проверьте его номер на сайте. Проверьте через приложение ваши счета и сообщите о мошеннической активности в банк или сотрудникам полиции с указанием номера. Даже если вы проигнорировали звонок, мошенники продолжат использовать этот номер и обманывать других. Так что не поленитесь, не позволяйте мошенникам заработать.
8: Ветеранам боевых действий с инвалидностью ускорили доступ к социальным услугам в натуральной форме. Раньше приходилось ждать следующего года, теперь получить все необходимое можно значительно раньше. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 21 августа текущего года. Новые нормы касаются прежде всего тех, кто проходил военную службу или входил в добровольческие формирования и получил инвалидность. Теперь у них есть 3 месяца на подачу заявлений в территориальный орган социального фонда России. Более подробно эту тему обсуждаем сейчас. Заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев. С нами на связи. Иван Николаевич, здравствуйте.
11: Добрый день, дорогие друзья.
8: Иван Николаевич, как вы приняли эти изменения? И вот если уже постановление вступило в силу, значит, уже и на практике это реализуется или начнет реализоваться уже?
11: Да, это начинает реализовываться. Здесь очень важно, что раньше, до вступления, до разработки этого постановления, вместо набора социальных услуг всегда была денежная компенсация. То есть ветеран получал только соответствующие денежные средства. Но мы понимаем, что для тех, кто получил инвалидность, для тех, кто проходит реабилитацию, особенно важно получать необходимый набор лекарств и, кроме того, получать санаторно-курортное лечение. Ведь что такое набор социальных услуг? Не все об этом знают. Это, во-первых, соответствующее бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами, которые нужны для излечения и реабилитации. Это изделия медицинского назначения, которые тоже достаточно часто необходимы. Это и протезирование, и иные изделия, которые необходимы для ухода и реабилитации. Во-вторых, это путевка на санаторно-курортное лечение, что, я больше чем уверен, тоже будет востребовано, поскольку соответствующие там и климатические условия и нахождение моря и каких-то иных условий, это тоже очень важно. А также это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и плюс это также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. То есть мы видим, что та денежная выплата, которая была, конечно, она вот эти четыре очень важные составляющие набора социальных услуг, ну, скорее всего, полностью не покрывало. Поэтому сегодня есть у наших ветеранов вот такая возможность в течение 3 месяцев подать соответствующее заявление. Оно подается в территориальный орган социального фонда по месту жительства или пребывания. Также это делается через МФЦ, либо через портал госуслуг. То есть три окна, достаточно легко это сделать. К заявлению прилагается паспорт, удостоверение ветерана боевых действий, справка об инвалидности, военный билет и выписка из приказа об увольнении. Ну, это нужно для подтверждения срока службы. Ну и, конечно, для добровольцев это документы, которые подтверждают соответствующее пребывание в добровольческих формированиях. Вот, ничего сложного в этом нет. Сотрудник фонда или госуслуг обязан принять соответствующие документы. И обращаю внимание, что выплата будет запущена с 1 числа следующего за месяцем, в котором ветеран подал такое заявление. То есть это быстро оформляется, не нужно ждать никакой очереди, не нужно ждать, как вы правильно сказали, Андрей, не нужно ждать следующего года, а можно начинать вот получать все эти необходимые набор социальных услуг уже со следующего месяца. Тем более мы понимаем, что впереди еще достаточно большой по протяженности и бархатный сезон, и сентябрь, и октябрь, когда можно и в соответствующие санатории, и на море съездить, реабилитироваться. И вообще в целом, конечно, это значительно поможет в обеспечении лекарствами и изделиями медицинского назначения наших ветеранов.
8: Я вот еще хочу уточнить, ну, вы сказали об этом, Иван Николаевич, но тут просто для понимания, для уточнения. Нововведение позволяет ветеранам боевых действий с ОВЗ теперь, ну, гораздо быстрее выбрать способ получения льгот. Это санаторное лечение, лекарства и бесплатный проезд. Это ИИ или ИИ? Вот как это все?
11: Это ИИ, это, то есть, то, что необходимо для лечения, это лекарство. Это соответствующей периодичностью санаторно-курортное лечение либо по мере необходимости, либо раз в год. И плюс к этому проезд к месту лечения.
8: Угу. Значит, как юрист, да, вот как вы можете сказать, вы уже сказали, куда обратиться, а могут ли быть какие-то сложности? Что необходимо? Какие документы нужно собрать? Как правильно подготовиться к тому, чтобы весь перечень документов был?
11: Ну, как я сказал, ничего абсолютно сложного. Паспорт, удостоверение ветерана, справка об инвалидности, военный билет, выписка из приказа об увольнении. Плюс добровольцам это справка о нахождении в соответствующем добровольческом подразделении. Перечень закрытый, то есть никакого расширительного перечня нет. Никто не будет требовать дополнительной справки. Вы это собрали, подали соответствующее заявление через 3 возможных окна. И до конца месяца ожидайте автоматического, да, соответствующего назначения решения, которое, соответственно, вы либо вас уведомит, либо посредством соответствующего портала госуслуги, либо смс-кой. Вот, но абсолютно точно в принятом решении будет ветеран уведомлен и со следующего месяца сможет получать все, ну, как говорится, в натуральной форме.
8: Угу. Значит, не затягивать с визитом в социальный фонд советуют ветеранам и их родственникам, но я так понимаю, потому что если в 3 месяца не уложиться, подать заявление все равно можно, но тогда это уже другие сроки.
11: Да, это обычный порядок будет. Не будет вот этого льготного периода прямо со следующего месяца. Угу. Поэтому, да, пока действует такое окно возможностей, я думаю, что, ну, на самом деле, это требует минимальных, ну, таких организационных усилий, да, для того, кто выберет, опять-таки, я могу сказать, что это абсолютно добровольно, кто выберет натуральную форму, тот тому лучше поторопиться и подать соответствующее заявление, начать получать это уже в натуральной форме.
8: Спасибо большое, Иван Николаевич. Ну вот, достаточно подробно все разъяснили, и как раз вот по вот этим социальным услугам. Заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск России, Иван Соловьев был с нами на связи.
7: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
12: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
7: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: А осень-то уже не за горами, друзья. Перед наступлением как раз этого времени года важно укрепить иммунитет, чтобы легко настроить режим и рацион, защитить свой организм от стресса. Ну а как правильно это сделать и на что обратить внимание, мы сейчас и будем выяснять у специалиста. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин с нами на связи. Андрей Петрович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Итак, ну, да, у нас как-то уже, знаете, календарная осень не за горами, но вот что касается погоды, она уже портится и уже такая немножечко осенняя. Но вот как организм-то свой подготовить?
15: Ну, смотрите, на самом деле сейчас благодатная почва для того, чтобы себя немножко подпитать. У нас впереди осень, сбор урожая. Мы получим самые свежие продукты, фрукты, ягоды. Все это мы можем себе в организм напитать. К сожалению, запастись мы этим не можем, но на период, пока свежие продукты, мы можем себя немножечко поддержать и организму побольше питательных веществ дать. А в дальнейшем мы просто свой стол должны обогащать. Конечно, это иногда дорого, но немножко себе баловать, потому что вот именно зелень, именно овощи, именно фрукты, особенно ягоды, нашему организму дают возможность избавиться от большинства шлаков, которые он не может сам удалить, и напитать веществами, которые мы не производим внутри организма, в том числе микроэлементами, которые нам нужны. И это вот для нас будет самое лучшее подготовиться к зиме. Что называется, знаете, как медведь. Откормиться и дальше встретить зиму.
8: Хорошо, а как режим должен измениться и должен ли вообще, да? То есть если человек, в принципе-то, и в отпуске не был летом, у него режим особо не меняется. А если был, как вернуть вот это?
15: Правильно. Хороший вопрос задаете, потому что никто о нас не задумывается, что приезжая из отпуска, нельзя следующим днем выходить на работу. Надо, чтобы отпуск заканчивался трехдневным отдыхом от отпуска. Объясню почему.
8: Так.
15: Когда мы выезжаем в другое место, меняется климат, меняется питание, меняются привычки, меняется образ жизни. Организм перестраивается на этот лад. Он, соответственно, и отдыхает, и, соответственно, это некий стресс положительный, и все это изменяется. Но когда мы возвращаемся в свою среду обитания, организм еще работает на той же колее, как будто мы, вот, собственно говоря, там уже остались, где красиво, хорошо, солнечно, много будет. А вот организм сейчас пришел обратно к себе домой. И ему надо опять адаптироваться, опять немножко взять паузу. Вот 3 дня этого мало, но во всяком случае 3 дня – это некий передых, потому что сразу организм запускать в рабочий режим – это, знаете, как все равно поезд, который на большой скорости, затормозить – это нереально, потому что есть инерция. То же самое с организмом. Мы переходим на лайтовый режим, потихонечку готовим себя, может быть, даже голову формируем, стол готовим, где будем работать. Готовим предметы, включаем голову, какие мы должны. Знаете, как приходят люди с отпуска и не помнят пароль от компьютера. Вот это самое хорошее, вспомнить хотя бы пароль.
8: Да, ну и режим сна, наверное, наладить тоже немаловажно.
15: А, да, смотрите, режим сна вообще интересная история. Сейчас ближе к темноте идет, и мы, если вот по циркадности ритма, то, конечно, надо уже выходить на выключение света, приглушенный свет, потихонечку темно должно быть. Ложимся спать так же, как мы встаем на работу, и потихонечку вырабатываем эту историю. Также и с детьми, потому что ребенка в первый класс вести, а у него школьная дисциплина будет, а он до этого прожил никакой дисциплины, для него все это развалится. Поэтому мы тоже готовим, начинаем готовить потихонечку. Но не так, знаете, вот он ложится спать, а мы нет. Это такая совместная история, поэтому он чуть раньше, но мы чуть позже, телевизор выключаем, телефон убираем, живем вот по этому ритму. Тогда нам будет легче войти в зиму и легче будет сон, потому что, конечно, сон – это для нас важная составляющая. Мы во сне восстанавливаем все дыхание. Если мы его потеряем, то, что мы сейчас наедимся, накушаемся, напьемся, все это пройдет на восстановление силы и также за организм выгрузит. А нам нужно, чтобы организм был стабильным. Вот стабильность организма – это циркадный ритм. Когда в режиме, вот такое понятие режим, он тогда воспринимает все как, ну, как естественно, он не брыкается. А если режима нет, то не знает, когда спать, лечь, когда встать, начинается вот либо ночью небессонный, либо длинный день.
8: Да, спасибо большое, Андрей Петрович. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин был с нами на связи.
7: Слушаем.
8: Российский мировой рекорд по высотному прыжку с теплового аэростата из стратосферы установили в Алтайском крае. Прыжок парашютиста Сергея Бойцова с высоты 11,5 километров, да, ну, конечно, не тысяч, транслировался в прямом эфире. Прыжок был приурочен к Международному фестивалю молодежи, да и, собственно, к Дню флага в том числе. Ну, давайте поговорим и с еще одним участником этого потрясающего мероприятие, пилот аэростата, который, собственно, и поднимал на высоту этот аппарат, рекордсмен мира, президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло с нами на связи. Иван Григорьевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте, добрый день.
8: Как проходила подготовка к этому мероприятию?
16: Любой рекорд готовится, на самом деле, долго. Подготовка проходила в целом в течение 2 лет. Мы год назад в Алтайском крае уже летали, ставили национальный рекорд по высоте для теплового аэростата, и тот накопленный опыт позволил лучше подготовиться в этом году, превысить свои прошлогодние достижения и осуществить этот прыжок с 11 500 метров.
8: Вот скажите, пожалуйста, я вообще, конечно, слабо себе представляю, как вообще поднять аэростат на такую высоту, да, что это должен быть за аппарат, чем он оснащен, как это все происходит?
16: Мы готовимся и сами, и готовим наш летательный аппарат, в первую очередь с точки зрения обеспечения кислородом. Весь экипаж, и я, и парашютист, и бортинженер ходили в Баракамеру в центре подготовки космонавтов, проходили там испытания, получали допуск врачей. Дальше мы дорабатывали топливную систему, горелки аэростата, так чтобы они работали на этой высоте, брали достаточное количество кислорода для себя и для горелок, и таким образом все получилось.
8: Ну, давайте еще скажем, что температура воздуха с точки прыжка минус 59 градусов. Как же должны работать системы в этом температурном режиме тогда?
16: Особая подготовка здесь к одежде Сергея требовалась, потому что помимо того, что холодно просто на высоте, прыгая с парашютом, он развивает скорость до 500 км в час, и очень сильный обдув холодным воздухом.
8: Да.
16: Поэтому Сергей, конечно, прыгал в одежде из 7 слоев, термослои, несколько комбинезонов ветрозащитных и разных. Но в итоге всем было комфортно.
8: Как вы восприняли этот рекорд и вообще это мероприятие?
16: Вы знаете, я занимаюсь рекордами в области воздухоплавания уже более 10 лет. К каждому полету готовлюсь и надеюсь, что каждый полет принесет что-то новое, что появится новое достижение, мы шагнем вперед в российском воздухоплавании. Поэтому радость от проделанной работы и надежда на будущие рекордные шаги.
8: Спасибо большое, Иван Миняйло, пилот аэростата, рекордсмен мира и президент Федерации воздухоплавательного спорта был с нами на связи.
7: Слушаем. Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Лет 30 назад его песни звучали из каждого магнитофона и автомобиля, а обаятельный добряк-толстяк с незабываемой улыбкой стал символом целой эпохи. Сегодня одному из популярнейших исполнителей 90-х, Сергею Крылову, исполняется 65. Он родом из Тулы, окончил Ярославский театральный институт. Впрочем, в театре не работал, уехал в Москву и устроился там на одну из первых частных студии звукозаписи страны «Рекорд», где начинали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Именно там записал первые песни. В 1987-м выпустил дебютный альбом, а потом вместе с поэтом Виктором Пеленягре создал хит «Девочка моя», один из символов 90-х годов. Постоянно появлялся на телевидении, давал многочисленные концерты и даже снялся в кино в роли Остапа Бендера в фильме Василия Пичула «Мечты идиота» по мотивам «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Фильм критика разругала в пух и прах, но это только прибавило Крылову популярности. Впрочем, в начале 2000-х он пропал из поля зрения широкой публики. Причина – трагедия в семье. Его родители были убиты грабителями и личные проблемы. Ходили даже слухи, что он ушел из жизни. Их развеял в 2005 году актер и светский персонаж Станислав Садальский. Когда в аэропорту Уфы увидел полного господина, подумал, как похож на Крылова. В самолете спросил стюардессы: «Крылов? Какая радость! Жив курилка!» – написал тогда Садальский. Как выяснилось, в начале 2000-х Крылов сознательно отошел от шумной жизни шоу-бизнеса и переехал в Сочи. Здесь он полностью пересмотрел образ жизни. Похудел со 124 до 100 килограммов. Соблюдает диету, постоянно совершает пешие прогулки и ведет уединенный образ жизни. С прессой не общается. Впрочем, все это не помешает нам вспомнить его главный хит –

0: Что мы сохраняем сегодня и что передадим следующим поколениям? Традиционные ценности, историческая память, семья и будущее страны станут темами предвыборных дебатов. 25 августа в нашем эфире встречаются партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии». Слушайте в 14 часов на Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
5: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
6: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox-Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
5: О каких именно преимуществах идет речь?
6: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
6: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
5: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
6: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
5: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
6: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
5: Как происходит процесс лечения Vision?
6: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе.

0: 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вначале коротко о главном. Российские военные взяли под контроль село Ановка в ДНР. В Кремле удивлены заявлениями президента Финляндии об ударах вглубь России. И на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 2 миллиона россиян. Далее обо всем подробнее. Подразделения группировки российских войск «Центр» в результате активных и решительных действий взяли под полный контроль населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские войска за минувшие сутки нанесли удары по месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», предприятию ВПК и логистическим центром ВСУ. Помимо этого поражены склады боеприпасов, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, цеха сборки, места хранения дронов и комплектующих. К ним. Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» американского производства и 460 беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства, суточные потери неприятеля составили не менее 1275 человек. В Кремле вызвали удивление заявление президента Финляндии Александра Стуба о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что совсем недавно Стуб говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
2: Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле.
1: Песков добавил, что в условиях отсутствия мирных способов урегулирования Россия продолжает спецоперацию. Она не просто рассчитывает на победу ВСУ, а уверена в ней, добавил представитель Кремля. Он также напомнил, что Москва не раз говорила о неприемлемости для России размещения воинских контингентов НАТО на территории Украины. Совбез ООН за последние 10 лет работы оказался практически парализован геополитическими разногласиями. Об этом заявил генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш в интервью Financial Times. Самыми очевидными примерами он назвал серию вето по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, а также американских вето по действиям Израиля на Ближнем Востоке. По мнению Гутерреша, есть множество других ситуаций, в которых Совет Безопасности продемонстрировал полную неспособность вмешаться и создать условия для прекращения конфликта. Вместе с тем глава Всемирной организации отверг идею о том, что Совет мира, созданный по инициативе Дональда Трампа, может конкурировать с Совбезом ООН, указав на его недееспособность и неспособность добиться прогресса в Газе. 2 миллиона человек зарегистрировались на участие в дистанционном электронном голосовании, сообщили в Минцифры. Там напомнили, что для голосования в электронном виде нужно заранее подать заявление на госуслугах. Лидерами по числу заявлений на ДЭК стали Московская область, Алтайский край, Свердловская область, Ростовская область и Чувашия. Также на портале государственных услуг можно заранее выбрать избирательный участок для голосования, если гражданин в период выборов будет находиться не по месту прописки. Сделать это можно до полуночи 14 сентября. До этого же момента можно изменить свое решение, например, отозвать заявление на участие в ДЭК или отменить выбор участка через госуслуги. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней, от выборов депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно. Уголовные дела возбуждены против бывшего президента Армении Роберта Кочеряна и нескольких бывших высокопоставленных чиновников, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны. Там отметили, что Кочерян, занимая пост президента в 1998-2008 годах, используя служебное положение, присвоил государственное имущество на различных сфабрикованных основаниях. По версии надзорного ведомства, он также приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам значительно ниже рыночных. Между тем, адвокат Кочеряна Арам Арбелян заявил, что обвинение вызывает серьезные сомнения с юридической точки зрения и с точки зрения наличия самого состава преступления, а квалификация действий Кочеряна содержит фундаментальные правовые изъяны. Между тем, из здания антикоррупционного комитета Кочеряна доставили в больницу, ему стало плохо. По данным СМИ, в суд направлено ходатайство об аресте старшего сына экс-президента. В доме другого его сына, депутата парламента от оппозиционной партии Армении Левона Кочеряна, продолжается обыск. В московском регионе завтра будет по-осеннему прохладно и дождливо. Тепло вернется в столицу к выходным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: По-осеннему прохладно и сырой будет и среда. В четверг ненастья пойдет на уголь, под утро посвежее до 8-11. В середине дня плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а в пятницу и в выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит относительно погожий скандинавский антициклон. Поэтому в ночное время воздух будет остывать до плюс 7, плюс 10. Ну а после полудня столбики термометров попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: По словам Чкавца, после двух суток осенней погоды в Москве и Подмосковье наступит молодое бабье лето. Лучшим периодом золотой осени в Москве станет отрезок с 1 по 10 октября. Об этом сообщил ТАСС, директор ботанического сада МГУ Владимир Чуб. По его словам, первая декада октября станет самым удачным временем для наблюдения за природой в ботанических садах, заповедниках и парках столицы. Впрочем, как отметил ученый, многое зависит от погоды. Если осень будет теплой, это время отодвинется, а если холодные утренники наступят раньше, и золотая осень придет пораньше. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее спорт и погода.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вопрос с участием сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Российский нападающий хоккейного ЦСКА Дмитрий Бучельников вошел в рейтинг самых перспективных игроков Сент-Луиса, заняв 5-е место. Бучельников был выбран Детройтом во втором раунде драфта НХЛ 2022 года, а в марте 2026 права на него обменяли в Сент-Луис. В настоящее время россиянин участвует в тренировочном лагере «Блюз». Авторы рейтинга ожидают его переезда в НХЛ в сезоне 27-28. Салават Юлаев подпишет однолетний контракт с нападающим Мэттом Маджо. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата 23-летнего канадца составит 40 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне форвард выступал в американской хоккейной лиге, где за 63 поединка забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Футбольный Краснодар близок к покупке защитника бразильского Брагантина Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Брагантин 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Михаил Белов покинул пост главного тренера «Ульяновской Волги». К следующему матчу команду будет готовить Алексей Тускаев. 30 августа «Волга» на выезде сыграет с Нижним Новгородом. После 7 туров волжане набрали 6 очков и занимают 14 место в турнирной таблице первой лиги. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей гидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Завтра в Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, без осадков. В Челябинске плюс 23-25, небольшие дожди. В Архангельске также небольшой дождь, термометры покажут 13-15 тепла. В Кирове плюс 17-19, временами дождь. В Самаре плюс 21-23, без осадков. В Краснодаре 31-33, выше нуля и сухо. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. В ночные часы плюс 12-14, в дневные 16-18 тепла. А сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 77%.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним. Вместе работаем. Вместе растем. Вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио.

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гальштейн проведет 10 сентября прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. Глава Республики Коми в прямом эфире ответит на вопросы жителей, а также представителей средств массовой информации и лидеров общественного мнения. Трансляция пройдет в социальной сети ВКонтакте и на телеканале «Россия-24». Задать вопрос можно через чат-бот в мессенджере «Макс», платформу обратной связи и в аккаунте главы во ВКонтакте. В Коми создали научно-производственный центр для развития беспилотных систем. Он будет заниматься разработкой соответствующих программ, соответствовать межрегиональному сотрудничеству в промышленности. Постановление о создании подписал председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко. Региональное министерство экономического развития и промышленности должно в течение 30 календарных дней выполнить все организационные мероприятия по созданию центра. Это создаст для Коми благоприятные условия для укрепления своего потенциала в области разработки и внедрения технологий беспилотных авиационных систем. Полицейские и общественники Сыктывкара прошли рейдом по улицам города, проверили велосипеды и напомнили хозяевам, как уберечь транспорт от кражи. В рекомендациях командира мобильного взвода столичной патрульно-постовой службы Юлиана Карманова держать велосипед или дома, или под надежным замком, выбирая для временной парковки многолюдные места, желательно под камерами. А маркировка железного коня поможет вернуть его в случае хищения.
2: Номер рамы проверяется по базам данных МВД, сравнивается, кто управляет велосипедом, также по базе данных, кто числится за этим велосипедом. Если не совпадает, то выходим на собственника, связываемся, может, он кому-то доверил управление данным велосипедом, или же у него все-таки его угнали.
1: Если в базу данных велосипед не внесен, то полицейские пишут рапорт и фиксируют информацию. А во время рейда на велосипеды, оставленные без присмотра, инспекторы и общественники размещали предупреждающие карточки, информирующие, что такой транспорт является легкой добычей для злоумышленников. 11 сентября в Ухте пройдет фестиваль историко-документального кино об освоении Севера «Люди, изменившие мир». Главной темой станет всероссийская премьера фильма «Святой Стефан. Апостол Пермской земли». Фигура Стефана Пермского – одна из ключевых в истории освоения русского Севера. Это был не просто проповедник, а выдающийся мыслитель и практик, который с глубочайшим уважением отнесся к культуре коми-зырян. Но история знает и другие примеры того, как один человек способен изменить судьбу целого края. В программе фестиваля запланирован показ фильма о Федоре Придунове, а также о тех, кто осваивал наш регион в разные годы. Произведения 10 писателей из Коми вошли в альманах современной художественной литературы народов Поволжья, Урала, Северо-Запада и Алтая. Масштабный проект, подготовленный при участии региональных отделений Союза писателей России, приурочен к году единства народов России. Издание объединяет прозу и поэзию более 80 авторов из 10 субъектов России. В число авторов альманаха вошли Любовь Ануфриева, Елена Афанасьева, Елена Ельцова, Надежда Мирошниченко, Андрей Попов, Анастасия Суккоева, Алена Шомысова, Нина Обрезкова, Олег Улешов, Александр Шебарев. Произведения коми-авторов, опубликованные в сборнике, отражают самобытность региональной культуры, связь с родным краем и актуальные темы современности. О спорте. В Москве прошел 6-й открытый международный кубок чемпионат мира имени Михаила Ботвинника среди юношеских команд стран СНГ. В состязании принимали участие команды из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В сборной страны выступил сыктывкарец Макар Бердашкевич. Победу одержала команда России. Гроссмейстер Михаил Демидов, Арсений Клещевников, Макар Бердашкевич, представляющий Сыктывкар, Кирилл Желонкин и Виктория Махина набрали 43,5 очка. Вы слышали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки на территории республики сохранялась теплая с кратковременными дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 26 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер северной четверти 2,7, днем порывы до 12, на северо-западе до 17 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 12, плюс 17. В Сыктывкаре ночью небольшой дождь, туман. Днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Днем плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет расти. 27 и 28 августа при северном ветре прогнозируется холодная и дождливая погода. Ночные часы ожидаются в пределах от 0 до плюс 5 градусов. Днем не выше плюс 10 градусов.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Эфирин Миянкат.
6: Бурлун, талон читам Александ Герценлен, 40-го рока повещерти, радиопуктам лич мод юканса. Дасык мыседнемен, немало саслас демократия нокса виджедлас ясен. Та я тотчас и сылан литература гижед ясвила. Чурос и свитчама, Европан зывьяна пачкалам чужеткад. Италия санимала на композитор ощене, вече гижед старым нема опера. И сытыч бочтам шуладес юргажем ян передачан. Дженни да кавичтавны, Франция нолыш томныла смыждыны гушащемыш, пукшедыны джескыдыны, да вещи кусьены помавны сылыш томолымса. Но туда чем и гушащище скача, та и лыбачи скуджетутся, ради ты юг ялыш башит чанторьяс, да пышье дыма куйдыса асла спозья. А не та смездыны. Но Герценлен гишеды смуттар ялыш, сыны крепостный артист каворсы тачым нема песен, на асла соломыс, артмышюкыдын, да джинидын. Коми радион пуктамен ворсене драме театрич артистес. Артист Щепкинас ворса Михаил Крашильников, Анета Клара Ликанова, европеец Иван Аврамов, славянин Николай Турубанов, Томмарт Евгений Турубанов, князь Василий Рассыхаев, Эдвард Феодосий Мысов, Дамукадьяс. Ну а ты Глафира Щидорова, пуктащис Иван Аврамов. Спектакль сегишема Чурсокмыща Квайтемен Витедвоен.
7: Мирам зэ приятно. Мы мирам труппа с артистка заслужит и стелный щёшком. Вы приятно. Да, талантливая актриса. Зэ талантливый. Жальцем он мыслен слаб здоровье. Зэ слаб. А сыщ... Мы тебя нас излезли билеток, извини ты меня нас. Вот меня делаем порядок, джин успех. Слаб мы дыштанки не унавожит, а беда. Артист я зев беспокойный ез. Ты кывли над гашкой, француз я шоны, буржик побыт с армиян вещка длины, актер я слен труп пандорыщ. Тиен скрмый таиш. Ты се чема вилала на дворсный быт, чема царь ясес, да вельможу ясес. Мы из сена саин колен и нален замашка ясес.
8: Князь, француз яска се дешуане, сиесы вас на мой наё стыдны. Кычи ты котр ты не дашь на труппата, да кычи вешка для нациен.
7: О, да ты еще и легкий, чинышам, ман.
8: Чунь нас грыжит, тыр. Це ще благосклонно я нюмів, Домбирин, князь важне медичі з бюро. А ми ані та орде. Флігеле Мунаген, коніголі санєта. Ми не куємось кмансутер лісни. То ліврія лакей, то тошка дворник. Білет ви не став мижет ясе. І ми, Йона Типко Щелеман, полик тиртаркніті інтам годжесе. Пирис хардаскуй макаменнилка, ми віщтали ячимас. Локтай, локтай шуйсія, мітія нас віччишам. Сіє ваєдись мене зев пель комната, ачас петіс мададжасад. Минутам іщті годжесес вощіс, і єджит плаття нивбаба, тирба вощладик тирлоктіс медра. Та є велія нєда. Сія чурга десь мінем кукнан кіса.
9: Мієн ме заслужити таєс. Благодарі Татьянас. Извините. Єн могиш извините. Та я пирже пройді таса. Ми се чим рад. Ми слабних баба. Простите.
8: Успокоїчий. Успокоїчий, Митянка. Тодика й ми іменам боламо й...
9: Митяка чтен лабу грек. Ти он вермий гагрон. Ми ж табур вочни ти мердо воламан. Лой же бурще ламан. Відчиш лиздук. Ми ватор юшта. Секи став спройді тас. Меном важен ино куда фьорникный художник кад. Морт кад, код для мивер мавиш там остался. Но метача морт цегни митчиш. И друг ты. Ме йона благодарит от я нас. Пыра ме все комната ас. Та не мия нас вермас на кызына. И ен думайте и мы име пола. Ок, ей пок ок. Но тая шпионство ас. Уфтерта морт ас. Пеш. И не на епельне кызын сиес, мы ми кося виштавны.
8: Ми пырим спальняс. Се шубыт си сулас вылы, а мене мин дискреслы вылы. Кытче вошене си ошка на кыв ясыс, коны си лыщет шуалы месыс, кот ясан ми кос еш еш на сывачын. Ми видят и сывлащин вабыр. Вичат и. И мора за именам часто лыбалдись. Слон мича аж мича, но мудя манем чужим из. Вали страшной вишткоть. Слон быт чертаюш позже вали лыдден из я исповедь, са коды юрги сыгалы сын тарыт. Тая чертая с дына, тая чужим дына нинам тор ни носков соттына. Гыры счет щин я сыс юг ялисны из радлымла, а кычка чурда шокщаман. Надія так. Біс, код його з'їзнан, каже, ще соти сіяс. Омаль, чим дайо на мудям чужим із, горди до машин ваші, скучка неєстественна, чахоточна. Сівеш ти з юрші сапельса яс, да юрса пук ти з гирча в лесу, та там кивилас.
9: Нікос я, Віщтавне ти ян ласілиш. Мінам кула віщтавне. Мігашка кула. Да се ще огнінаджив мадуш йортас художникас. Пігашка кутану чіравне. Он. Он кутай. Метаєс нім думай так шуї. Щіравне ти он кутай. Ти вивти ще лама морт. Регджик ти. Шуа над мене йоїн. Но збилят, ми ще масіяну в бабакодік боште, а ще став щеломса, мортли кода сіо стыд. Да, дмит я на стыда. М'яджі ли ти я на сцена вилиш? Ти художник.
8: Ме кути силиш кіса, як верма кив шуна.
9: Ме нам історія абу куш. Ми дара зев дженіт. ми огмучта тенас. Но къв защо си е скътнин? Удоволствие радишес, кода смива и тянли, а не та аз ворсаме.
10: Да виждалай. Виждалай, ян мокаш. Виждалай. Миш уша къв забът къв. А кодешка вешка да кашуна, ме ачен бер ми виждам на тянлиш историята. Кода сегна къв, ни аз шанит, ни мукът яс шанит. Менен си е тотца.
9: Бурач, силасна е вищала ми тенле. Ми тая трупа аз, регадна. Бой дър ми въли провинциални театрън. Юна и чичкан. Юна умаличкан. Но менем са не въли лъщит. Гашка силасна, ми ме въли том, тъждащен. Лъвци на йой. Олам юлъщ, ек думайт ли. Искусство лъмешетче, сечам шелам шани. Ми орци аз, олам бъля ек вичет. Ми век йон же коли си е мълк нас, но коди ти ян лидер тъца. Мълв пан силиш, ми ме намем сценическе искусство призвание. А свежерай, вищали с меном, ми ме актриса. Мен помещик на мъли бур, простой, честной морд. Си уважайте с мена. Дон ела с меншим талантес. Щете с мином средства яс, веладна французской къв, ну лащаршис, Италия, Парижа, аджил знаменитый актер ясас, Марсас да Тальмас, мёлы воджин Парижин. И мы и вачны. Ми воли вывти на тома. Не арлыданка, то опытан. И локты ми барычки к провинциальной театра. Мином кажетчис, мой мыйка менаита аслам воспитателькат. Ох, котечка ешать его. Кот тогда смысек лоис. Се друг кулис. Полык три ми витчим квайт недель. Но я пройдет исна. Вощ исна бумага яс. Но отпускная яс, код яс твалы гижам амиян была. Вошам аш. Агашка ная эзивав. Та и юрыш мяна с юна шогадес. Пока ми бэрдым да думайтым, мы вечны. Мяна с вузалыс на публичный торг вылы. И князь не бы сменлыш труппан вас. Сия бура примитес мянас. Бура меститес. Гджи аш не дадчанат. Вещи гджи джалованье буктес. Но та езнь вы ваш щекот директорным бурщелома, да кыв ещетчищ. Первой лунч они же сещет и стыдны, кучшим ён атор яла сия медалам ворсыщ ясыщ. Сия велала масы ваджин копращима. Сия не уж едли сащи ски сыналы, код яс радейт и сыная соковна. Дворецкой, да сылан фаворит яс, зелес на обращайчину яска цымоша. Та, щекот вали щелом былин. Выв ты щекот. Но выли не идолот с дуб яс. Мене виджесны таланты высна. И ме кужу носить щет начами с искусствалы, мы вещи гуна длазга гарсауламсы. Да я ставы спройдитыс, вещи гуни лола верит на почту мансия, мы выли. Не кажели мои князь ли на тематы саморт, медораторья внимательный. Не гагрвы, да я внимательность са, да лошадчи. Князь я вувелала мамедым труп пасаяз, отказывайтесь мне. Ме петка длыбытьте не намок гагрва. Си лыдьте сколанан гагрва, наджика петка двенащи с кыскемсы. Регат се мэдады с меденащи с управительсы. Вот чем окысищем ясен, да условия ясен. Ми вэтлы управляющийся. И мыйка дуракат кежла минынув тесны. Отчет чёрытын, представление в шень локтым бэрн, мёт на мангора алыдди, вылен на вуджадам немецкой трагедия коварство и любовь. Ах, ты дэнды, Луиза Тамешка Ворсы. Торьянин Вурмка Цена. Конесем Ирден Шахта Гижна Пишмеса. Ворсечка Пьендерье. Да князь озлюбит Ташан пьеса ест. Исыч, ми вели лиддя коварства и любовь. И друг кот кашуйс. Выв ты лощит, и пук ты со щиски с именам кушпель помла. Мой косьянут прикажитна, юали ми скормала орьящан голосан. Ми слабную баба, ты тая саняджанут. Но веритый, ми вер малоный вынанул бабан. Приказывает на нем трог вермы, очевидец князь. Позже мой приказывает на это чамщин, если на ящность должность приказывает на. Ми видит вещь, когда сыщин мы. Синю на шай пойму на, да ведь скучанка ответ. Но серег от сбой мы с маты с честь медина, да пук ты с кисами нам кушпель помвала мыдыш. Ми позже манчетчиш ты. Эн дурачит чей. Но видят для жены было моднок. Мукат я сечка уже чудан лыттисны. И сибошты с меньшим кес, месес нечшты. Князь, шуйме, ты верман и бен истыны деревня. Но и пемы слынем и сечем право яс, код я сосыл еще спозь мырдины, кор съеловьяна. Мунай мыд яздина, щетай шут сыналы, тика на я свевелы над воспитает не тача многон. Но те зевмича выламыт, шуис князь. Кыджи тен лилось, але тачам скыраламыс. Да дуг, да ты роль ворсн. Князь, шуйме, мы тен коламинам комнатан тачам кады. Но мунамина мёрда, очевидис князь. Мёк тачи грубая примит гэш тесты, ми тэй шанчик. Эсэ горшин ясэн видят и смевала. Старик отстаят дугас. Воли ешеним зывакан. Дрожит ищ вон дрьяца. Чужим истав нас пешама. Баяйки-то, князь. Лок ты татче. Сенинам думай так, чурга десменум кисе. Невая деси из зеркала дора. Петка длаще с чужим се даю али сылыш. И ты чай там нед. Мы мемуна, это чем тешкой старик издина. Куш плеша ухажор дина, мегора ощерок ты. Старик из кельда ды скырма мысла. Первая из дука секи санечешь ты с... Далеп ты лысе, и бурака... Кучки с ашкаменом чужим осека бурджика вермы саш сакутны. Но селек еще втык трипет из догорзис. Ме вела датена, кодлы ты лыштан шуам на тачам кывьяс. Ме па актриса. Абу, ты менам крепостная девка, абу актриса. Миклопни ты подлали сыборщаджес, да шибы ты джоджи нянь шаралан пурт. Хода с нем, думай, так хватит, чем именам сек, кормена торки с нулыть дешемыш, да деблыщема си соск. А кычме коли ты, да и войса, мы ими думайте, ты верман от Гагарвана. О, косили, что на тебя луна после неприятности осилыш. Код я заводить чесме на молом и тайлом шанис. Меньше мырди с мед брольяса. Мена мучит и с насечем роль я с ворсаман. Код я с нюти излыша на менам талантлы. Став мен блащ яс. Код и с не грубит на менам. Шу на менам те. И счет на менам бур костюм яс. И та весна. О, косили, что на. Мы ставы стаем у нас князь Лыпель завела. Север мы смекад не таджи навычны. Синеуна деликатничай ты ж тыс. Семена уважит из кечевтаман. Секкор север мы снакажит мук одноган. Дай вещь, когда кашуны. Ме думай тогда. Мене регден не вину навылися, чем посниторь яснат. Мене вис помощь князь лен радий там. Мену век трещда лихорадка. О свежим одужем. Рытла не с Юрой вещи. Асыбна скынта. Верит ануда. Сякат, че не сменим бит вежа навежала на костюм яс. И не рад ласивала. Так и че ж признает, че ты, Янле? Страшно. Страшно, щекот. Да мы, однако, самый верный слон.
11: Эс ты дала.
9: Сякат, че не смевиш и шморт маспита сына вла. И видят еще склопа да накина на сменшим ворсом из гагроток. Сякат, че не смекут ворс на эти роль. Зритель яс из надогадайчины. Таланты ми нам заводит искусны. Эмыш роль яс, код яс из ми ворса кычуры. Код яс из окверм ворсны. И сыч ставы с эштама. И талант, и олан. Прошай искусство. Прошай ты сына вылан увлекайчим яс. Олышта на вом от князь кыв ясен. Ты або актриса, або. Ты менам крепостная девка. А та е кыв ясашка гижны менам гувала. Тылышка к саин к Эммануэле бенефис. Кура костюм осчетный. Сечки шуими режиссерлы, меня бы аслам день говорили мы мим кола до вурода. Шляпа ащи, да костюму на лавка. Некот чабучок там олечный юаштег, шуя режиссер. Конит ян разрешение. Меня та ее нас кырматис. Имя муни контора. Князь вели сени. Мата с чисыдора, да кори медлежли светин лавка. Любовник я сыттенад. Свидание вылока отца сыв нас нинин дамаш. Шуис князь, управляющий лан далаке яслан, ё на радлам дырье. Вирай шибы чис юра. Минам поведение и вали джик сыстам. Оскорбитам высна ми петы купиш. Сычка на мяны с чечным освиджем могыш, мяна сигналана. Но князь, со минам кей. Минам честный кыв. Мы и та его выложи. Ме докажи, татьянлы. Мы все мера я сыскод я со стебер ямнет, а бутыр манаш. Ме парты оламащим кыс ямас. Минам роман эсколь минам кыджиму кад яслы. Шодлун елыш. Вунадлы там дук я силыш каштылам яс. Сетыр я и таламан поламан. Сына бу любовь. А джик пикаво. Лет я локут виш там сыйлыш. Сывасна мый. Виш кыда кышун сыйлыш немтор виш там сыл. Отти тору скажеч силёкчик. Мый водинчик минам юра изволы. Кагало сылан. И се сылы медвач шуас. Ты мина. А шунык виш кыда. Месечам слаб. Мы енка щита смелость, то бош та сес.
10: Княже, тода.
9: Тода, бурак. Сибы тар тода. Да мене мешка извывлышит, сек ес тод. Месы шок пов. Мекула тая комната с. А вызычны судорог мун. И мета яков сапыр та олама. Мена титор повжит лис. Кувны. И морта снятчивна. Ты они гагар ваннет. Мы сулала мёр да тян воламнет.
10: Мы вали дашушка чина тана яну бабасла кокулас. Куча мыджида. Мичан да вына ан кажет че семенем та яздукас. Меча валыш ты. Да у запош кычка мыйка располагай та имен.
9: Ок. Ты аджанет кыджимена свиджан.
10: Конь актриса, думаешь ты мне, кучем вежер да морд, кучем преступной морд, едкаш ты стына та и уч в глаз. Ты над судьбой илыш бодьвыл думаешь так. Мы для тебя сать мадисны. Самон сыр одим едым те тодлин, та я страшное испытание са. Ужас медочка ты над челом и дваш пемыды раз. И вы в тих же таланты, кодосте эни тодлы. Медешке измучительно. Вермаслоны гашка и кыпат челесечка ты над моросым кучем, как гагарботом шог. Зато сие колесечка аслыб гагарботаман.
9: Кад мен ли тор етчина?
10: Пришайтлай. Атья ты ян ли. Гыджешка кос еме мыйка.
9: Кайштышлай кор ясыка. Мой имен...
10: Погибнитесь, уджи дрочь актриса. Ме пети курдшин ван бардиктор. Час мы штиме вэленин гордын. Йортой встретитесь мене торжественная.
12: Тадан, кучем бурюар.
13: Ок.
12: Они волы статче князьдан управляющиес. Шенжис, мы тебе к набу гордан. Да, чек ты сте надвиштавным, и князька с якольните на тачам условия с вылым. Со, видят бумага се. Условия звыв ты бураш.
10: А то да не ты был, Юар. Горто локтыган ме пырали тачам я называеш ямшикорде. Да медали сие же тройка се. Коди вае дис тачам я нас. Колако ты кольча, ме час мыштиму.
12: Да мы-то йоймин.
10: Ога. Тогда-то. Но мне так чё кольче. Художник ли климат и созлыща? А? Думаю, что вайбарму нам мьян ваш театр. Кодлен декорация и свылыщ. Ще котор едны сад я аллея ющ. Кони море и слынь. А щен я с изгалыны. Мунам вай.
12: Лешка и дащ, бармунны. Да цельми чыгла кулам.
10: А тани кулам, пэтлун весна. Чыг ялам ты позже лечит на нянь кусакан. А нянь кусак ты ми. Ен медотца лас миян здоровьянен, перьям на. А пэтлун иш вишенет, озе вот я леч мыл.
12: Муна, муна вока. А тадан, мы именем Юра Войс. Подкычем да с Шенджин Василий Петровичным, кормся чекык вежен мышти барвуан. Ну и мы даже шенчины. Ну а управляющие да мы в очередь.
10: Та не думать не тор янинам. Ми окутай сила в очередь на аски микому нам талун. Сила шуас не тарат мунис не бар. Сой княжлы. Все чем же сюрприз. Кыджи Василий Петрович ли.
12: А сбырят зев бур. Бур сыласна. Мы условия с избурочь. Мед же тогда смы свет вылышал с почт, стався небны. Пырша кута лошадь чинатуя.
10: И сия кут из картавлена дотечны миян лыш колуй тор яснулась. Да. Сой ставися. Сот та еще мы кып час мы штими валим нентуянаш. Пукалим кибиткаен. Менем вали зевщакат. Щала мы поискарлума. Мезили видят не ту и вела, и ту и бок я сас. Ищи гара курит не заводит ли. Ни на мезоцава. Да сетче же быть тем мевелым тешит, чем могыш небеса с великымара. Та лыскаджит. Щин вочен тупка ши с нюшенька ищ руан. Став тая шерпас я сыскод ясен меним, кодя ши татча поиган велими шуштамаш. Вещик роскошной господской керка яс. Наберца парк яс да оранжереяс. Код яс мича аты далисны щедащен. Да вальмунны лошад, чем керка яс костын. Кажет чесны менем зев гаштаман.
14: Да. А мы не сеча лои ани таскат. Аддилин дэна сеча съесак.
10: Эк, съекувщис, кык тылщ мышти, кагаваем баран.
9: Художник чушки щинуаса, кодивизовте с чужим банкуяс. Том яс чували сны. Вищтали щас и кывзыщ яс и смыв пышты сны. Куча мичаш велины, а не талан чувства яса

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Меня жизнь научила никогда не отступать. Передовая научила не бояться. Принимать решения за секунды. Не бросать своих, стоять до конца. Слышать то, чему порой люди сами не могут подобрать слова. Я объехал всю республику. Знаю каждый район. И знаю, как добиться цели. За республику, за порядок, за будущее.
4: Станислав Кочев, кандидат в депутаты Государственной Думы.
5: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Вести Комигор.
8: Бурлон, студиян Любов Жангурова, Юарьяс Даштан редакция, Тудмада Вульторьясан. Комиян вешкедлан котыр, выншадыс локтан да кюжи окмусад вуач, республикаса экономикаса увмадам да олам бурмадам кюжа учтас. Лытпас яссы ваядама кюк чупадан. Утис оскалоны уджид вешем яс, мыдыс шерпасыска кутас лёкмана. Урчита мачот штаво шерте витчишем тор яс. Арталым яс петкедлен мы таво став вычем тор валовый региональный продукт, лоа кулем вушаюш мата куим да джин прочентен и чаджик. А локтан вошаннен экономика из пондас йонмана, кызвен нас мупычса озыр лун яс перьемен. Тавошань сода тывар ясен вузаше. Йозыслен нажат кая соданы, чыкыджика нёбаны импорта замешэнне шертивычам тор яс. Юлышикт яс лоцэг вылэ войс ыту веспыр бошташе. Водя кэжла учдан яс ознан кутны сэчама содны, чайтэн арталыш яс. Йоз лыд комиен сиджа пондас водя чинны. Учалыш яс и водже оскутнын тырмыны, торьян мечшар юкан ясын. Талон республика савеледыш яслен тылыща окладыс, дас куим щур саешайт. Пуктама мог ваядны медичат уждан ыждаач. Локтан тылыш помач пыртасны вешшем яс колана кабала яса. Таво шамротач соттасна оклад яс январ шань. Вешкадлан котыран юрна дыша свежыш Наталья Якимовалы. Чоктама кутны шерпасы пыртыдвылын. Юартны кыджы муна уджыс. Кола медым веле дышлен нажат каэс, збыльвыле содыс. Тудалась педагог Лен Тучанлон, кучешуясь президент Владимир Путин. Тава республика Антом езда челядь нацпроект черти Тюрбура джонь тащан уджияс, ну адене кучете школаен. Учтас историан Тучана Кулемден районле, цены важмам величанин из Уна. Сычем я сышу ти озьякса школа. Вуджа вишталась Елена Золотарева.
9: Озяган школа щурсак мощо как я вас досвіта двон купадись та час виромас матеріали зда уджали час воєна тирмаман купадись на зеведє но проект так та весна зеврегат стрибан банартмісне мучав яс.
10: Стрейба подоводе пыленчис, кадмести веженчис на йошень уджас яс, тела поводе дыре кыджид, а жар лумяса класс яс озвали артмы тылыдно, извощен ошень яс. Важбисны и батарея яс, сищемисны давиялисны, кыдж вермисны стрейба сапелька десны татча суджалыш яс. Тырбура джонь тащемлыш проект район с администрации отдашься с кыкщур с кыкадвонин, а уж сосес пыртысны самантаво, вичмадесны федерация сабирается.

0: нас обучается в поселке Кебан-Йоль, в освободившемся здании реабилитационного центра. Осуществляется подвоз тремя автобусами.
1: Аз классеса озъяк сочелять, это на величащу саясных зон, берега частным мод четвертин. Колем как тылычен, величанин колонатечный выль пызан улаз дает на техника. Та выла школа лысота двичмедесина квайт миллион шайт.
2: Колледж техникум ясе таво медиана окотитесны пырны сварит чешен лоны кыс еш яс. Ути места выла ширко дяда снёль морт. Искусственный интеллект кредитчен профессия выла укмыс. Зевуджет конкурсы с истроитчиш да уна патера кирка ясен слесар сантехник яс выла. Вылыс велетчанин ясен абитуриент яс медиана бырьесны бурдадыш яслыш специальность яс. Ути места ширко дя шуэтчесны дасен. Педагогической вуз ясы кык ямысын. У наука титышыз и юартан технология яс да безопасность кузя учщикас ясын. Вуз ясы пырыш лыд таво содыс нелямын сае прочентвылы. Суз яс вид. Экономика министерства он бы два арталарны мытта специалисты да рабочая скола даштыны миян республикавын. Ташерти ищетаны бюджет места яс. Овмас организация яслы, ёнжы калышалы шорничаман морца веледам. Но тача мы с комиен вельна еча. Юзадыма по Волжье, Урал, Рытывой Кыч да Алтайса Войтерлен Талунья художество литература альманах. Сетча пыртама дас регионыш, как ямыз да сае уч, кыв бур язда проза. Автор яслы дас, комиеш дас тычча нагижеш. Небаксы лыше дыш яс пуктаны мог, озырмадны регион яслыш творчество, отсавны йонмадны Войтер Костен йитад яс. Тая издания вуж войтерлыш ынья литература туялым кужа, юджет учтаслан юкан. Комиеш йызыччыш яс петкадланы асщикас культура, чужанын кадьитет, талунья олам. Койгарца вырва виджанынын оланы мой яс, бобр яс. Патера ясны спанадашланы ытам отчанис километрылнаын. Быд чукарын ытишан нёль пеймасыч. Шояны том бадь, кыч, пипу, лым, ловпу. Найы заводитаны быдманы ыдъяджык. Сычан пуясы с коланы и кыч яслы да юра яслы. Шор яссы мой яссы с почаны, лышаданы асланы с оланын яс. Таяс док кэжлэ ставы, стыкывзаны двультар яс.
3: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки на территории республики сохранялась теплая с кратковременными дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 26 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер северной четверти 2,7. Днем порывы до 12. На северо-западе до 17 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов. Днем плюс 12, плюс 17. В Сыктывкаре ночью небольшой дождь, туман. Днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Днем плюс 15, плюс 17. Атмосферное давление будет расти. 27 и 28 августа при северном ветре прогнозируется холодная и дождливая погода. Ночные часы ожидаются в пределах от 0 до плюс 5 градусов, днем не выше плюс 10 градусов.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: В Москве 14 часов. Сегодня вторник, 25 августа. На волнах радиостанции «Радио России» первый раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы. 9

0: пятого созыва. В студии Александр Андреев. Здравствуйте. Сегодня я выступаю в качестве модератора этих дебатов. У каждого из представителей партии будет 15 минут, предоставленного ему законом времени. Мы обсудим сегодня две темы. Я задам по два вопроса по каждой из тем, каждому из участников дебатов. Время на ответы на каждый из них 3,5 минуты. То есть каждый кандидат ответит на 4 вопроса. Еще по одной минуте у участников дебатов есть на то, чтобы подвести итоги сегодняшнего разговора. В сегодняшних дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну и первая тема сегодня – это защита традиционных ценностей, сохранение исторической памяти, гражданское общество, патриотизм и гражданская солидарность. Вопрос самый простой, вообще вопросы я задаю всегда как просто избиратель, потому что я тоже приду на выборы и тоже проголосую, и я спрашиваю то, что интересно мне, надеюсь, что то, что интересно мне, будет интересно и многим избирателям. И вот, собственно, какие ценности вы считаете традиционными? Нужно ли возрождать ценности прошлых лет, которые мы уже утратили? Если да, то с какого момента нужно начать? Кто этим должен заниматься? И как не растерять то, что уже у нас есть сейчас? Ну и, соответственно, отвечает первым кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, вам слово.
1: Спасибо за такой вопрос. Безусловно, нужно понимать, что ценности, то, что называется ценностями общественными, это большой багаж, который накапливает, ну, если угодно, цивилизация, и за весь период своего существования. При этом, опять же, понятным образом, часть каких-то устоев, они уходят, ну, как бы в лету. Но есть основополагающие вещи, которые, безусловно, являются частью, ну, нашей души, если хотите. В частности, достаточно своевременно появился 809-й указ, в котором в общем плане было описано, что является основой для нашего государства. И, конечно, такие ценности, как семья, родина, в широком смысле этого слова, ну, я бы сказал, дружба, чувство плеча, да, то есть вот это вот наша общность, тот самый русский мир, не национальные как бы образования, а именно как наше состояние души. Вот это, ну, это те ценности, которые нас сплочают, и они не зависят от твоей национальности, твоей расы и прочее, да? И вот это никуда не денется. Хочет кто-то, не хочет такие вещи каким-то образом у нас отнять или изжить, это никуда не денется. И здесь даже не нужно, может быть, каких-то специальных защит, да, ну, то есть, условно говоря, как вот, как вера, да, вот, ну, и веру не нужно защищать, ты либо веришь во что-то, да, что в тебе, либо нет. Но при этом есть у нас еще и, назовем так, ну, некоторые бытовые вещи, да, и я как человек, ну, среднего возраста, давайте так скажем. Меня, например, воспитывали там уважать старших, не знаю, вплоть до уступать место в общественном транспорте и прочее, да. А сейчас для меня это была ценность. Сейчас я вижу девальвацию такого рода ценностей. И вот их я хотел бы, чтобы мы каким-то образом возразили культуру вот сохранения этих ценностей. Они кажутся бытовыми, они кажутся простыми, но из таких маленьких вещей складывается большая любовь к родине, большая любовь к стране, большая любовь к семье, большая любовь к месту, где ты родился, которое ты хочешь дальше и дальше развивать. Вот из малого складывается большое, а большое, оно всегда сохранит себя за счет того, что является монолитом и вполне себе успешно сражается с теми, кто противостоит нам со всех сторон.
0: Ну, если вы закончили, у вас будет чуть больше времени на следующий вопрос, а мы тогда даем слово секретарю Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марине Ким. Марина Евгеньевна, пожалуйста. И еще вот я пока не услышал, а кто этим должен заниматься? Кто должен заниматься сохранением, восстановлением и еще есть у нас ценность, по крайней мере, была это наша огромная, великая литература, но ведь сейчас очень мало читают.
2: Спасибо большое за вопрос. Всех очень рада приветствовать. Действительно, меня зовут Марина Ким. Я являюсь депутатом Государственной Думы. До этого я работала практически 20 лет во всех видах средств массовой информации, в основном в медиа, в телевизоре. Я та самая девушка из телевизора. И мне очень приятно, что я часть большого холдинга ВГТРК, начинала карьеру здесь. И очень многие люди, которые сегодня меня здесь окружают, это практически родные, близкие, профессионалы, лучшие люди планеты. Мне очень приятно, что слушатели вашего эфира, я думаю, просто по достоинству ценят то, что делаете вы каждый день, каждую секунду, каждый эфир. Ну, давайте вернемся, да, к тому, о чем мы здесь говорим, и кто ответственен за то, чтобы транслировать правильные традиционные ценности, да, ответственны все мы, каждый из нас. И каждый из вас тоже в том числе, потому что вы занимаетесь формированием общей цифровой информационной среды. Вы знаете, я вот в эти дни очень ужасно ругаюсь, у меня мама, у меня трое детей. И мои дети сидят в соцсетях, как и все остальные дети нашей планеты и нашей страны. И я ругаюсь, потому что все соцсети России обсуждают приезд Канье Уэст. Вот приедет, значит, скажем очень корректно, чернокожий, молодой, в общем-то, симпатичный мужчина в немытых ботинках, или не приедет, или он приедет когда и куда, в какую, в Газпром-арену или не в Газпром-арену. Да какая разница? Почему мы каждый раз подрываемся как больные, когда кто-то оттуда, якобы с Запада, какая-то вот эта вот звезда, непонятно, как бы, как он сияет, да, как бы, учитывая его очень такую, ну, скажем так, ненормативную лексику, учитывая, что, в общем-то, этот человек, который транслирует странные ценности, потому что он защищал Гитлера, мы это помним, он в открытую показывал свастику, атрибутику, это тоже, за что вообще-то сегодня у нас введены и административные штрафы, и вплоть до уголовки. И при этом весь мир этим наслаждается, упивается, а мы, знаете как, мы как эти мелкие подражатели. Вот-вот, он к нам едет, едет, не приедет. Такая шумиха, такое вообще... Слушайте, там билеты по 100 тысяч рублей. Это вообще нормально? То есть мы тоже, на самом деле, инициируем проверку, каким образом так выстроен процесс, что людей, ну, это наши граждане, которые последние кровные денежки несут от 5 тысяч до 100 тысяч рублей за билеты, и потом их обманывают, говорят, то это все отменено, то будет, не будет. Я хочу сказать, что вот даже наша эстрада, даже наши творцы и творческие деятели пытаются, ну, таким современным словом, косплеить, подражать, да, и почему-то не обращаются к нашим корням, да, к нашим, да, там, традиционным культурному коду. А почему-то надо что-то лизать, значит, например, на Байкале. Нужно выходить в обтягивающих штанишках. Да ну сколько вообще будем это терпеть? Ну я мама троих детей, я не хочу, чтобы мой ребенок в обтягивающих штанах бегал по Байкалу и что-то там лизал. То есть мы те стереотипы поведения, шаблоны, которые показываем в средствах массовой информации, в соцсетях. Да, мир очень сложный, он очень быстрый. И как зампред вот, Комитета по информационной политике и технологиям и связи, мы занимаемся цифровой средой. Наверное, мы единственные сегодня в стране, кто, согласно 809 указу, о котором уже говорил мой коллега, мы сформировали большие методические рекомендации вместе с отраслью. Там есть и представители ВГТРК, других больших холдингов. И сделали целую такую сетку рекомендаций, что хорошо, что плохо, что отвечает нашему культурному коду, что нет. Например, ну, на примере крепкой семьи. Это одна из ценностей. И мне очень приятно, что сама отрасль откликнулась. И это не то, что было сверху. Это сама отрасль на себя готова взять такие рекомендации. Мы это поддержали. И готовим сейчас большой-большой свод вот этих рекомендаций по всем 17 ценностям, которые существуют в указе. Давайте, пожалуйста, свой культурный код продвигать, а не пытаться подражать странным мужчинам оттуда, из Запада.
0: Чуть-чуть вы взяли со второго вопроса у себя времени, поэтому на ответ там, ну или дальше, будет у вас чуть меньше. Но, опять же, это ваше право, как распоряжаться временем, если вам нужно чуть больше времени на ответ или хотите запасти, может быть, на заключительное слово, оставить больше. Вот время перед вами, вы можете смотреть, сколько у вас, и, соответственно, решать, как его распределять. Кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков отвечает на вопрос. Олег Владимирович, пожалуйста.
3: Добрый день. Партия «Родина», партия здорового патриотизма. Мы искренне считаем, что время патриотов пришло. И вообще 35 лет у нас было достаточно стыдно. Вот все время нас пытались попрекать. Это патриотизм, вы какие-то отмороженные и так далее. И сегодня, когда мы столкнулись со всеми этими проблемами на СВО, выяснилось, оказывается, что с патриотизмом в нашей стране все достаточно сложно. Особенно со школьной скамьи. И я попробую начать с простого себя. Вот простого ученика, который вот выучился с 1 по 10 классом. Мне сегодня 55 лет. Вот. Сначала в городе Астрахани, потом в станице Варениковской Краснодарского края. И посмотреть, а сколько я посетил городов-героев за время школьной программы. И вот я тут для себя перечислил. Значит так, дважды я был в Волгограде. Дважды, да, когда мы со всем классом ходили, нам все показывали, Мамаев курган, панораму, там, и так далее, и далее, да. Потом я был в Новороссийске со школьной программой, я был в Севастополе, и я даже был в Кишиневе, мы там всем классом работали на помидорах для того, чтобы заработать в 9 классе, я был в Кишиневе, но в Кишиневе в рамках нашего большой поездки детей было то же самое, то есть нам рассказывали о Ясно-Кишиневской операции, и мы ездили к памятникам наших ветеранов, то есть и нам всем это было приятно, конечно, было приятно есть и конфеты. Так вот, одно из предложений партии «Родина» на государственном уровне ввести в обязательном порядке посещение городов-героев школьниками нашей страны. И это должна быть реально государственная обязательная программа. Я долгое время жил в Волгограде, хотел бы, конечно, предложить, чтобы Волгоград стал столицей. Сегодня и губернатор Волгограда для этого очень много сделал. Столицей именно российского патриотизма, этой той самой Сталинградской битвы, потому что инфраструктура сильно создана. Но у нас есть и другие города-герои, Севастополь. Ведь сегодня что молодежи, непонятно. Вот сегодня все стоят, Крым чей, Крым наш или не наш? Вот сегодня одно из предложений партии «Родина», оно самое простое. Ребята, давайте всем кандидатам в депутаты зададим простой вопрос. Крым наш или не наш? И если человек говорит, что Крым не наш, ну, наверное, как-то он не может быть кандидатом в депутаты Государственной Думы, потому что он, как минимум, идет против целостности государства. И самое главное, что не только в партии «Яблоко», но и в других партиях до сих пор народ есть те, кто помалчивает. А помалчивают по одной простой причине. Родственнички, имущество там и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы дети... Вот откуда я такой патриот? Потому что я был в Севастополе в детстве, я был в Волгограде в детстве, в Сталинграде. Это было очень сильно было пропитано. Для того, чтобы мы детьми зарабатывали, было, так сказать, школьное воспитание в том, что вы хотите, дети, поехать? Поехали на консервный завод, будем клеить этикетки. Не знаю, много ли мы прибыли принесли к консервному заводу или больше забот, но наши дети занимались трудовым воспитанием. И это было важно. Мы хотели поехать в этот Волгоград, и поэтому мы клеили на консервы эти этикетки и ездили по стеноклассам. Консервный завод обеспечивал для нас эти автобусы. Это одно из второго воспитания, что наших детей надо вернуть труды, нужно вернуть НВП. Ну, допустим, сегодня вот НВП. Все говорят, ну вот мы видим, как в стране нас настигают проблемы. Мы видим, как проблемы сегодня у нас уже есть и в Краснодарском крае, и в Ростовской области, да и в Москве они есть. Да, что это плохо, что даже наши девочки умели разбирать автомат. А впереди ведь у нас еще сколько ребят вернется из СВОшников, которые, наверное, могли бы стать хорошими учителями по НВП. Но ведь кто-то скажет, а страна должна готовиться к войне. Страна всегда должна готовиться к войне, чтобы ее не было. Вот. А вот мы, допустим, сегодня стоим реально угроза ядерной войны, ядерного столкновения и так далее. А наша молодежь сегодня вообще знает, как прятаться и как сохранить здоровье своих детей. Вот я свои 55 лет знаю, и я знаю, что я буду делать со своими детьми там, и со своими близкими для того, чтобы помочь выжить в этой государственности. И учили меня этому в нашей советской школе. Уроки НВП надо возвращать во все наши школы.
0: Хорошо, следующий вопрос. Что такое вообще патриотизм? Как вы его понимаете? Потому что, думаю, в нашей стране очень многие люди, очень разные люди могут назвать себя патриотами, при этом... Они очень сильно отличаются. И может ли быть патриотом тот, кто, например, выбрасывает мусор с дачи в соседнем лесу? Может ли быть патриотом тот, кто разрисовывает стены домов, кто бросает окурки на... Вот, и как патриотизм, исходя из всего сказанного, связан с любовью к родине? И первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, пожалуйста.
1: Что такое патриотизм? Вопрос, он, ну, кажется простым. На самом деле он простой для того человека, который четко понимает, где он находится. Ну, то есть, скажем так, в каком мире. Мы можем родиться в Угличе, не знаю, в Волгограде, в Москве или еще в любом другом населенном пункте нашей большой страны, и мы можем быть или становимся, ну, часто, так должно быть, становимся патриотами места, где родились. Оно нам нравится. Ну, я до сих пор помню, например, места и леса, дача, где была, да, буквально, где я родился. И помню, как люди рядом в лесу с этой дачей устраивали свалку. Я это прекрасно помню. И я также помню, как мы с ребятами, ну, с теми, кто приезжает на лето, как водятся, да, еще с несколькими, ну, сейчас бы это сказали, волонтерами, организовывали, ну, разбор этой свалки, потому что мы в этом лесу, ну, буквально жили. То есть все время, которое ты не проводишь в доме, ты находишься в лесу, и ты хочешь, чтобы твой дом такой же, да, как и леса, поля и реки, он был чистым, он был хорошим, ухоженным. И тогда еще, когда я родился, там еще не было истории про раздельный сбор мусора, но тогда мы еще этого не знали, вот этих всех технологий. Тем не менее, мы хотели, чтобы наше место, наша родина была чистой, прекрасной, уютной и приятной. И слово «патриотизм» не возникало тогда, ну вот его как лозунг, как бренд, да, то, что, вот, что мне не очень нравится, что у нас многие слова превращаются в бренды, в слоганы, и за ними, за этими слоганами, очень сильно замыливается смысл той любви к месту, где ты родился, к той любви к государству, в котором ты есть, той любви к тому, к чему ты привязан, к тому пониманию, что только здесь ты можешь быть полезен, ты можешь быть любим, и ты можешь, ну, иметь поддержку от родных, близких, друзей, всего общества. И патриотизм именно в том, что ты понимаешь, где тебе рады, рады все. От буквально, что вот знаете, как в фильме очень старом «Александр Невский», но он мне очень нравится. Так уж вышло, и с увлечениями своими связано, с моими, в смысле, там, исторической реконструкции отчасти и прочим. Вот, там говорилось, да, что в родном месте каждая веточка дружок, да, и каждый пенечек это тоже братик. Так вот, это рождается именно от того, как ты, родившись, находишься в стане своих. Когда у тебя этого понимания нет, или когда у тебя это понимание уходит, ты начинаешь метаться. И эти примеры этих метаний мы знаем. Мы видим, не буду никого называть, не буду, ну, то есть, бросаться именами, но ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому любите место, где вы родились, любите людей.
0: Секретарь Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике, первый заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Марина Евгеньевна, пожалуйста, ваша очередь.
2: Ну, для меня патриотизм, вообще разговор о патриотизме немного, ну, такими, кажется, что ли, искусственными, потому что в целом патриотизм – это что-то как воздух. Это что-то естественное, это что-то то, без чего человек жить не может. И когда мы вот как-то так отдельно выпячиваем патриотизм, надо приучать к патриотизму. А зачем приучать к тому, что, ну, человек, любой, когда родившись, он это с молоком матери изначально получает, да? Но не может быть нормальным человек, который не любит маму, который не любит родину, который не готов родину защищать и не готов служить родине. Причем это служение... оно происходит, мне кажется, ну, на каждом уровне, у каждого человека свое, да. Если мы говорим бойца, который идет в подразделение, да, вот начался 22-й год, есть люди, там, ребята занимались бизнесом, чем-то еще. Я вот как военкор, очень много таких видела и подразделений добровольческих, да, и ребят, и командиров, которые не из военных, которые просто вот они увидели, что 22-й год, все, они видят боевые действия, СВО. И они бросили все, бизнесы, какие-то свои дела, какие-то свои стремления, и просто отправились туда, где они нужны своей родине. Как журналист я тоже, я много там лет под софитами самых там, не знаю, там всех шоу, телекамер, разных федеральных каналов, но мне тоже не было вопроса. Вот началась СВО, значит, я должна быть там. У хирурга нет вопросов, значит, если он оперирует в свободное, там, много тоже знаю ребят, которые в свободное от основной работы время отправляются там, ну, сначала в Донецк, Луганск, и там обычно в полевых условиях оперируют людей, потому что это нужно. Это нужно, вот кому это нужно, он туда приехал? Это нужно своей стране, своей родине. И как бы объяснять, что это такое, мне кажется, это очень странно. Хотя сегодня, когда мы впустили социальные сети в каком-то абсолютно безлимитном количестве, а в голову наших детей сегодня объяснять нужно. И объяснять нужно грамотно. Сделать так, чтобы не было отталкивающего ощущения, когда пытаются навязать патриотизм. И если говорить вот о глобальных таких внутри смысловых территориях этого понятия патриотизма, кроме вот для меня образа военного, да, сегодня современный военный, ну, я это обожаю эту тему, у меня 20 фильмов, посвященных СВО, я была на всех участках фронта, со всеми военными разными разговаривала, с нашими, это и Росгвардии, вооруженные силы, добровольческие подразделения. Это и азовцы, которые лицо врага и противники, да. Но, наверное, кроме военных, которые безусловные патриоты, потому что они там проливают кровь за то, чтобы нас защитить, для меня это отношение к материнству и к мамам. Кроме военного, у нас сегодня, я считаю, недооценена вообще ценность мамы как служение своей родине. Потому что быть мамой – это, безусловно, служить своей родине, приносить пользу своей стране. И когда мы, вот Ян приводил в пример, уступаем или не уступаем место в автобусе, там, допустим, беременной женщине или маме с несколькими детишками, это тоже действительно проявление патриотизма, потому что мама приносит колоссальную пользу своей стране. Я вообще считаю, что, ну, как бы это же родина-мать, да, и вообще вот понятие материнства, и мамы, и многодетные семьи, это то как раз, что, ну, это является для меня квинтэссенцией патриотизма. Поэтому наша партия «Справедливая Россия» сегодня говорит о том, что нам нужно защищать российские семьи, нам нужно защищать роль мам в современном обществе. А эта роль абсолютно недооценена, мы будем об этом, наверное, еще говорить.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, вы подводите, наверное, некоторые итоги этих дебатов, высказываете свое мнение тоже.
3: Спасибо огромное. Патриотизм как раз, наверное, это главная тема партии «Родина». Вы знаете, партия «Родина», партия здорового патриотизма, я хотел бы вот это слово «здоровое» сделать, не отмороженного. Мы простые пехотинцы СВО, все члены нашей партии либо на фронте, либо те, кто постоянно помогает фронту. Вот. Но нас 35 лет учили тому, что патриотизм не надо. Вот. И только последние вот годы, когда вот сейчас свалилось на нас СВО, приятно заходить в наши школы, приходить в наши ДК. Я сам был в 90-х молодым человеком, и я помню, что мы танцевали в ДК, я имею в виду наши художественные коллективы. В трусиках, в одних, связанных из одних веревочек и так далее. Никаких патриотических песен мы не пели. Вот. Никакого духа патриотизма не было. И вот мы выяснилось, что выросла молодежь, которой, в принципе, эта страна-то не нужна. Вот. Нужна она, наверное, такому, как мне, 55 лет. Вы знаете, я буквально позавчера случайно созвонился со своей крестной. Почему случайно? Потому что мы потерялись. Она увидела в социальных сетях пост о том, что умерла моя мама, и она не знала об этом. Вот она позвонила. Крестной 77 лет. Я говорю: «Тетя Галь, что делаете?» Она говорит: «Сетки плету». 77 лет, каждый день с понедельника по пятницу в Краснодаре хожу, бесплатно плету сетки, потому что вот как бы вот родине надо помогать. Потому что для них в то время не было вообще никаких оснований, ничего другого. Что нужно помогать. Они вот были воспитаны в патриотизме, в советском. Сегодня вот, когда мы, допустим, вовлекаем какие-то посты и так далее, значит, идет очень большой такой вопрос. Что мы из-за Крыма во все вот это вляпались, да? Вот. Зачем нам этот Крым? Вот мы стали жить хуже. Ну, наверное, определенно, не знаю, стал ли кто-то реально жить хуже или нет, но получается, живот свой мы продаем именно мимо родины. И ничего другого нет. Ну, допустим, вот я не бедный человек, у меня достаточно много предприятий, которые работают. Да, налоговая нагрузка на меня возросла очень колоссально. Но у меня нет ни одного сомнения. Я готов себе отказать в лишнем отпуске, в лишней покупке автомобиля, к сожалению, в том числе и в развитии предприятия. Но я должен платить эту налоговую нагрузку по той причине, что государству сегодня тяжело. Реально тяжело, и где-то на все это, когда на нас прут, надо брать деньги. Поэтому, извините, ну, придется платить, придется отказывать себе в том, в другом и так далее. Так откуда начинается патриотизм? Патриотизм начинается с садика. И поэтому сегодня моему 4-летнему сыну, который поет песни про Ушакова, у меня сердцу радостно. Я понимаю, что сегодня растет новое поколение, которым мы только-только занялись. Вот. И должно ли этим заниматься образование? Конечно, должно. Конечно, должно. Религия должна заниматься образованием, я имею в виду наши традиционные религии. Вот. Кто занимался? Можно ли это все положить только на родителей? К сожалению, нет. Школа должна все это воспитывать, в том числе и воспитывать родителей. И поэтому в программу образования должны вкладываться все патриотические моменты. Вот. Поэтому вот, патриотизм, вот для меня в 2014 году, что такое патриотизм? Вот кто зашел в Крым? Я главный редактор и создатель газеты «Хозяйство», одной из самых читаемых в стране когда-то. Сегодня газеты читают уже меньше. Я в 2014 году открыл газету «Хозяйство» в Крыму. Для меня не было вопросов, какие я санкции попаду, кто мне что заберет, есть ли у меня недвижимость за рубежом. Для меня было понятно, Крым наш, и это было прекрасно, потому что я бывал в детстве в том самом Севастополе. И для меня это было то самое решение о том, что надо немедленно идти в Крым. И там 3000 подписчиков газеты «Хозяйство», которые сегодня есть в Крыму, это те, которые для меня те люди, которым я принес чуть-чуть русского на их территорию. Спасибо.
0: Спасибо. И теперь вторая тема, она, наверное, с первой тоже связана. Вторая тема – это семья, демография и господдержка молодых семей. Вы говорите о том, что детский садик и школа должны воспитывать патриотизм. Также сегодня звучало, что нужно учить детей, чтобы для них большой ценностью не был приезд Канье Уэста, но семья, наверное, тоже за своих детей отвечает. И нет ли сейчас некоторого диссонанса и отсутствия ответственности? Ведь семья — это, в первую очередь, ответственность перед каждого супруга, перед другим супругом, перед своими детьми. И ответственность за то, какими вырастут их дети. Школа, да, безусловно, она должна давать и давать много, но и в семье это должны делать. И как вы считаете, насколько и в какой пропорции должны распределяться обязанности между семьей и школой, семьей и обществом? Так ли правильно полностью все возлагать на какие-то институты государства? Ведь раньше семья тоже за многое отвечала. То же самое чтение. Читают родители, читают и дети. А первым отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, пожалуйста.
4: Спасибо за вопрос. Хороший, особенно на волне последних, ну, последнего раскрученного, скажем так, слова кейса, да, вот про рисунки на не асфальте, а на детской площадке. Ну, думаю, что многие знают об этом. И вот тут вопрос про ответственность очень хорошо подсвечивается, на мой взгляд. Вообще, работая в свое время с школами Московской области, с Московским департаментом по образованию, да, всегда во многом в клинч входили с директорами школ, завучами, замдиректоров, вот, ну, потому что я всегда стоял за то, что школа, прежде всего, является институтом социализации ребенка, да, я сейчас даже не про детский сад, давайте буду больше про школу говорить, вот, а у нас, ну, то ли так исторически сложилось, то ли так сложилось благодаря формулярам и жестким регламентам, что школа у нас это там прежде всего место, где в ребенка должны напихать очень много-много-много знаний, нужных, ненужных, известных и неизвестных. Но главное, вот, чтобы он вот как губка, но просто такая, которая должна впитать больше, чем может. При этом про именно социализацию в обществе, да, чтобы ребенок с 7-летнего возраста или там 6-летнего и дальше постепенно знакомился с этим обществом, с правилами общества, с правилами того самого, той самой жизни в общежитии нашем, да, вот что называется большим. Об этом как будто как-то немножко это все уходит на какой-то, даже не второй, а какой-то вообще вот глубокий задний план. И здесь мне это всегда казалось неким неправильным перекосом. Поэтому я считаю, что в обязанности и родителей, и школы входит понимание баланса. Вы всегда должны знать, что школа не научит, не даст все знания, если вы не научите ребенка, например, эти знания получать и любить знания, да, не научите его быть любознательным, не покажете, что это очень интересно жить любознательным в этом мире. При этом, безусловно, и семья, и школа должны учить правилам жизни в обществе ребенка. Потому что когда у нас родители, это мы тоже знаем, да, там скидывают все, вы обязаны учить. И дальше ребенок, ведет себя уже как угодно, потому что в семье ему разрешают все. Это тоже не совсем правильно. Хотя, конечно же, ограничивать свободы и прочее, это неправильно. Но везде нужен баланс. Потому что мы знаем правила, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, да, и никуда от этого не деться. Мы, когда живем вместе, мы должны друг друга уважать. И уважению, в том числе, учат не только в школе, но и родители. Когда учат уважать себя, учат уважать старших, учат уважать сверстников за позицию. Это тоже важный момент, который нужно и в школе учить, и в семье. Но еще, безусловно, имеет смысл учить детей критически относиться к получаемой информации. Это тоже важный навык, который в школе иногда или всегда забывают дать.
0: Спасибо. Секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике, первый заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Марина Евгеньевна, а как вы смотрите на соотношение семьи и школы и в воспитании того же патриотизма, и в образовании детей? А сейчас я бы не хотел только, чтобы все смещалось на школу, потому что мы, в первую очередь, сейчас семью обсуждаем, наверное, школу еще обсудим. Вот. А что касается семьи, какова ее роль в том, каким станет будущий большой человек, а пока маленький?
2: Ну, вы позвольте мне не согласиться с заходом вот на вопрос вашим, да, особенно с тем вопросом, который до этого был и сейчас. Ну, нельзя на родителей все как бы сложить, всю ответственность. И вот давайте, пусть родители, мы выдадим методички, и пусть каждая мама ночью замученная, значит, которая едва сводит с концами на трех работах, и она еще сидит с ребенком и по методичке читает, что такое патриотизм. Ну, давайте тоже как-то родителей беречь. А как сформируется ребенок как личность? Да на 100% это зависит от семьи. Это любой маме и папе, любой нормальной семье это вообще не нужно объяснять. Но действительно, жизнь-то очень сложная. Вот мы сейчас собираемся в школу детей. 1 сентября все пойдут в школу. Сколько стоит собрать ребенка в первый, второй, в третий класс? Ну, когда это еще делаем мы за детей? Это бешеные деньги, это реально, там вот мы сделали индекс рюкзака под 10 тысяч рублей. Вот у меня трое детей, каждому по 10 тысяч рублей. Это только рюкзак. Если это школьная форма, это еще 10 тысяч. Ну, то есть примерно, приблизительно 30 тысяч каждая семья тратит просто на то, чтобы 1 сентября ребенок пошел в школу. Хотя на наш взгляд «Справедливой России», это вообще-то функция государства обеспечивать пишущими там средствами, тетрадками, всем тем, что необходимо. И мы предлагаем субсидию в 30 тысяч рублей в каждую семью, чтобы 1 сентября не ломали голову мамы и папы, где вообще взять средства на то, чтобы ребенка снабдить всем этим необходимым. Поэтому я бы, учитывая такую колоссальную нагрузку на родителей, не мучила еще их этим, что на вас же вот ответственность любить и не любить свою страну. Опять же, если родители нормальные, у них нет вопроса, Крым наш или не наш, у них нет вопроса, патриотизм или не патриотизм, они вообще просто любят своего ребенка, муж любит свою жену, жена мужа, все любят свою семью, и не надо этому искусственно как-то учить. Другой вопрос, что в семье ты пообщался, очень классно, а дальше, сколько мы общаемся в семье? Нас, даже за завтраком, за обедом, за ужином все равно все берут гаджеты. И папа, и мама, и дети. И вот в этих гаджетах, вот там, они, что называется, присасываются к трубе, где там все против патриотизма. Это правда. И вот здесь, скорее, государство должно обращать внимание на то, что льется со всех цифровых площадок, из которых и дети, и их родители потребляют контент. Мы занимаемся контентом. Мы сегодня сегодня говорим о том, что искусственный интеллект настолько шагнул в нашу жизнь, что мы под этим искусственным интеллектом фактически, ну, это как водопад, да, мы не выдерживаем его напора. А мы понимаем, что большие страны, гигантские, там, США, Китай, они выстраивают свои эти большие языковые модели, и скоро мы все будем жить в этих моделях. Мы сегодня делаем первые шаги, вот мы приняли закон об искусственном интеллекте для того, чтобы развивать свои системы. Но посмотрите, сколько денег вбухано туда. И если в какой-то момент мы все откроем гаджеты, и мы все сидим за одним столом со своими детьми, но только искусственный интеллект будет, и тот алгоритм, который там заложен, будет давать понимание нашему ребенку. В России он живет или не в России? Понимает ли, что это от Волги до Енисея, или не понимает? Вот мне сегодня дочка сказала, что, мам, твои выборы — это, типа, не имба. Я говорю, так, во-первых, что такое имба? Она говорит, ну, это когда-то супер клево. Я говорю, а почему выборы-то не клево? Ну, это что-то такое. Я говорю, так, секундочку. И я все говорю, там, садимся, разговариваем. Я говорю, ты понимаешь, наша страна сейчас... 5000 санкций только на нашу страну свалили абсолютно все, все, кто нас ненавидит. Она говорит, ну, понимаю. Я говорю, ты понимаешь, сколько денег тратит там половина мира на то, чтобы выборы не состоялись? В какой вообще атмосфере мы проводим эти выборы? Ну, понимаю. Я говорю, так все-таки это имба или не имба? И ребенок со мной согласился. То есть давайте работать профессиональными средствами с цифровой средой, а не заниматься вот этой ерундой, как бы давайте сейчас про знарядки все будут писать и рассказывать о своем патриотизме на нашим детям.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от Всероссийской политической партии «Родина» Олег Пахалков. Олег Владимирович, пожалуйста.
3: Добрый день еще раз. Ну, во-первых, я скажу про себя. Я многодетный отец. Вот, пока я перестал быть депутатом Государственной Думы, я за это время успел стать многодетным отцом, что сам этого не ожидал, да? Вот. И нужно ли больше воспитывать в семье или больше воспитывать, так сказать, в школе, в садике? Я когда начал изучать этот вопрос, когда столкнулся, мне казалось бы, что я не совершенно не глупый человек, я понял, что меня надо учить общаться с моими детьми. И поэтому роль образования, в том числе и образования родителей, она колоссальна, чтобы ты как минимум понимал своего ребенка. И поэтому сваливать сегодня на родителей, я соглашусь с предыдущим спикером, о том, что патриотическое воспитание должны сделать родители. Патриотические родители должны обеспечить ребенку, чтобы он мог хорошо ходить в школу, чтобы он мог быть, там, лечение у него было, там, и в такие вещи. Вот. А патриотическое воспитание — это все-таки забота государства от начала и до конца, и в том числе со школьной скамьи, и в том числе в работе с родителями. Вот. Одно из законов, которые я бы очень хотел, чтобы мы в следующий Государственной Думе приняли, о том, что наши семьи разорваны. И как раз воспитывать родителей. Кто может сегодня воспитать хорошо внуков? Бабушки и дедушки. Те, которые действительно на земле своей находятся. А вы знаете, что у нас почти вся страна разорвана между бабушками и внуками? Что бабушки и дедушки живут в одних городах, а их внуки живут в других городах. Что, допустим, если берем мой Дон, на котором я сейчас живу, там все очень просто. Любой молодой человек, который заканчивает школу, он сразу уезжает либо в Москву, либо за границу, либо в какой-то крупный областной центр. Он покидает свою родину по той простой причине, что достойно жить на месте он не может. Потому что заработные платы в России очень неравные. Допустим, медсестра сегодня у нас на Дону получает зарплату 15 тысяч, а медсестра в городе Москве 150 тысяч. Вот как вы считаете, за одно и то же дело можно получать совершенно разные заработные платы? Я не буду там сейчас указывать на те западные страны, которые нас ненавидят и делают нам очень плохо, но во многих этих странах такого нет. И медсестра, которая работает за 15 тысяч в хуторе Паршиков, еще и должна по 10 хуторам ходить, бабушкам капельницы ставить. Вот. Когда воспитывается патриотизм? Когда внуки находятся рядом с бабушками и дедушками. Когда воспитываются, вот я, допустим, для себя задавал простой вопрос. Как сделать так, чтобы мои дети любили меня? А все очень просто. Моя мама очень любила бабушку. Моя мама очень любила меня. И у меня есть, ну, как бы невероятные, не здесь, примеры всего этого дела. Вот и все. И я должен был показать все для своих детям, как я люблю свою маму. И я надеюсь, что они поступят точно так же в отношении меня. А патриотизм точно должен воспитываться школой и в семьями. Не надо разрывать наши семьи. Нужно сделать так, чтобы на территории всей страны было жить одинаково комфортно, чтобы другие народы, приезжающие, не вымещали местных жителей. Это такой называемый закон о защите местных аборигенов, так скажем, по-американски. Все очень просто. Почему местному населению надо жить хуже? Понятно, что другие народы, приезжающие из других стран, где жить совсем плохо, им хорошо, а местные-то разъезжаются. Но мы так и страну потеряем. Спасибо.
0: Последний вопрос, и я замечу, что у вас не так много времени остается, поэтому, может быть, чуть здесь сократиться в ответе, чтобы потом осталось время на подведение итогов нашего сегодняшнего разговора. Семья современная, какой она должна быть? Сколько в ней должно быть детей? как она должна быть устроена, кто в семье должен быть главным, или, может быть, в семье не должно быть главного. И вновь слово кандидату в депутаты Государственной Думы от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, пожалуйста.
1: Давайте так скажу сначала. Семья должна быть. Это прежде всего. Это самое важное. Семья должна быть. И если подходить к этому демографически по цифрам, да, в семье при родителях, при отце и матери должно быть для полноценного развития общества должно быть двое, а лучше трое детей. Лучше трое, потому что тогда, ну, это чисто вот демография, как мы ее знаем, да. И, естественно, для того, чтобы хотя бы такие условия соблюдались, семьям должно быть возможным и, ну, должно быть комфортно развиваться именно в таком ключе. Для этого у них должны быть и какая-то поддержка от государства, и должна быть возможность хорошо работать для того, чтобы можно было содержать трое детей и больше. Для этого должны быть возможности у родителей, при этом должны быть возможности, чтобы дети в моменте могли находиться в детских учреждениях, пока родители работают. Да? То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас должно быть достаточное количество детских садов. У нас должны быть школы не укрупненные там, до безумного количества, когда там десятки тысяч, да, там, условно говоря. Кстати, если не ошибаюсь, вот в Краснодарском крае есть такие кейсы, когда там по большому количеству детей учатся в одной школе, и это просто, ну, такой, не знаю, как даже назвать, вот, в моей школе, когда я учился, у меня было 3 класса, а сейчас я знаю, там, до Ю доходит букв, там, и так далее, и до Я, ну, то есть, как бы, непонятно немножко мне, как это вообще происходит. Соответственно, если у родителей есть возможности, при этом они находятся в гармонии друг с другом, да, и у нас нету историй с перекосами, когда там мы живем по домострою или мы живем по другим законам, может быть, даже религиозным и прочим, да, тогда в этой семье будет гармония, тогда дети будут гармонично развиваться, они будут хотеть общаться с родителями, не обязательно будут сидеть для этого в гаджетах. И у меня тоже при этом, ну, есть пример общения с моим товарищем из Чечни, который меня спрашивал, как, и вот я не могу, дочки перестали со мной разговаривать, а как, чего? Я говорю, ну, и тут я им говорю, а ты, ну, вот ты же человек, как бы, религиозный достаточно, ну, так далее, ты же Коран читаешь, а ты с дочками вообще Коран разбирал? Ну, это понятно, что дочки вроде там, как бы, к женщинам у вас чуть иное отношение. Он говорит, о, класс, точно, я попробую. Попробовал, получилось. И я тут говорю, да, что религиозности не должно быть много, но при этом она должна гармонично сочетаться, потому что это одна из наших тоже, ну, духовных ценностей, духовных стержней. И вот в такой гармонии, когда воспитывают дети на... Прошу прощения, когда взрослые воспитывают детей на равноправных условиях, тогда можно и трое, и четверо, и пятеро, сколько угодно детей, потому что, ну, всем будет отлично. При наличии, что у нас и инфраструктура, и все будет для этого тоже подготовлено. Про это тоже забывать не стоит.
0: Спасибо. Секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике, первый заместитель Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. Марина Евгеньевна, пожалуйста.
2: Спасибо большое. На вопрос, надо ли лезть государству в семью, я, как вот единственная женщина, наверное, здесь среди дебатеров, у меня есть ответ. И ответ таков, что, ну, вы знаете, когда дело доходит до семьи, а еще у вас был вопрос, кто главный, да? Вот когда мы говорим о семье, там не вопрос, кто главный. Там вопрос, что главное для семьи, для нас. И Россия, наше государство, это семья семей. Поэтому давайте отвечать на вопрос не кто главный в семье, а что главное для семьи. Так вот, тут я вас немножко расстрою. Главное для семьи, тут дело даже не в дискриминации, но главное сегодня для поддержки семьи поддержать женщину, поддержать маму. На женщинах сегодня очень много всего. Женщина просто проваливается под грузом проблем. И главное, что вот такое сегодня современное общество, что она вообще вот всюду всем должна. Она еще не проснулась, она уже всем должна. Должна подготовить завтрак, найти мужу носки, всех распределить, значит, если это многодетная семья, одного на танцы, другого на кружок, третьего в школу, четвертого в ясли. То есть это какая-то вот цепочка бесконечной работы, которая у мамы не заканчивается никогда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Если нас слушают мамы, они поймут и почувствуют, что это правда. То есть мы на маму сложили вообще столько в обществе, что потом мы удивляемся, почему молодые девочки не хотят рожать. Да потому что это кажется, что просто миссия невозможна. Понимаете? Нам очень важно показать, что государство это поддерживает таким образом, создает такую среду вокруг каждой мамы, что, во-первых, выделяет с почетом и с уважением. Они просто, все родила, твоя проблема, да, там, ну что там, ну потому что проблем-то их очень много. И кроме того, что статус, да, и почет и уважение, очень важно, чтобы женщине государство помогало. Как это сделать? Наша партия предлагает две инициативы. Они уже внесены в Госдуму, мы успели это сделать за этот созыв и будут рассматриваться в следующем созыве. Первое – это мамина зарплата. Вот еще раз, мама не может себе позволить ни заболеть, ни задепрессовать, ни уйти в отпуск, а отпуск с детьми – это вообще никакой не отпуск, вот даже свет погас, потому что правду говорю. Если женщине на ней столько много этого труда, да, бесконечного, и мы как государство мы показываем, что мы этот труд вообще никак не ценим. Мы считаем, что каждой маме нужно платить зарплату, чтобы показать, что мы этот труд оцениваем. Каждый месяц это может быть, допустим, один МРОТ, минимальный размер оплаты труда, ну, там, если, например, в размерах там, Москвы, это примерно там, 40 тысяч рублей. И поддерживать маму не как слабую, как вот пособие там, не знаю, по инвалидности, по беременности, потому, как будто бы ты сделал, как будто бы ты что-то не то, как будто бы ты ущерб для общества. Давайте платить зарплату сильным мамам, которые приняли это сильное решение пойти в декрет, заниматься ребенком. И мы считаем, что материнская зарплата, она как раз действительно очень сильна.
5: Московские открытия. Совместный проект Радио России и Московского государственного университета имени Ломоносова.
6: Добрый день! В эфире программа «Московские открытия» и я, ее ведущий Сергей Ивашко. Поговорим про открытие изобретений московских ученых, сделанные с коллегами из других регионов и стран.
5: В общем, так.
6: Сотрудники Института геохимии и аналитической химии объяснили, откуда в лунном грунте берутся крошечные частицы железа. Лунный грунт и горегалит содержат частицы нанофазного железа. Они прячутся в тонких пленках на поверхности зерен грунта. Раньше ученые думали, что железо появляется из-за воздействия солнечного ветра, но сейчас они выдвинули новую гипотезу, что наночастицы формируются прямо внутри расплавленной породы при сильных ударах. То есть, когда микрометеориты бьют по Луне, грунт в месте удара резко нагревается. Из-за этого ржавчина, оксид железа, распадается. Железо собирается в микроскопические шарики, а кислород улетает. Чтобы подтвердить догадку, ученые провели серию экспериментов. С помощью лазера они имитировали удар микрометеорита о лунные породы – базальт, оливин, пироксен и другие. И в расплавленном веществе действительно появились крошечные шарики железа – наносферулы. В Центре искусственного интеллекта МГУ имени Ломоносова предложили метод анализа гистологических изображений на основе графовых нейросетей и механизма псевдоразметки. Анализ гистологических изображений играет ключевую роль в современной медицинской диагностике, в том числе при выявлении онкологических заболеваний. Точность диагностирования предложенной модели на специализированном датасете превысила 95%, поэтому разработанный подход может быть использован при создании систем поддержки принятия врачебных решений, а также в задачах автоматизированного анализа медицинских изображений. Биологи МГУ имени Ломоносова с помощью искусственного интеллекта и анализа данных о 3000 белках раскрыли, какие молекулы управляют работой генома человека. Ученые объединили данные из многочисленных экспериментов, создав первую полноценную классификацию хроматома – совокупности белков хроматина. Последовательность нуклеотидов в геноме человека была прочитана уже более четверти века назад. Однако до сих пор мы плохо понимаем, как работает геном. Геном – это не просто последовательность букв, это набор физически существующих кодонов, частей ДНК, которые формируют сложные динамические структуры взаимодействия с молекулами белков. С помощью этих взаимодействий информация, закодированная в геноме, превращается в инструкции по синтезу новых молекул и рождается жизнь. Проанализировав более 3000 белков, ученые биологического факультета МГУ выяснили, какими свойствами они обладают и как управляют работой наших генов. Такое знание важно не только для фундаментальной биологии. Нарушения в работе белков хроматина могут приводить к различным заболеваниям, включая онкологические, поэтому такие исследования могут помочь в поиске молекулярных механизмов болезней и разработке новых подходов к их диагностике и профилактике. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, Министерства науки и высшего образования, а расчеты проведены с использованием суперкомпьютера МГУ-270. Мы снова в студии, и сегодня поговорим о создании российской экспресс-системы для выявления золотистого стафилокока. Помогут нам в этом кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук Сергей Лапа. Сергей Анатольевич, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: И студентка МФТИ, старший лаборант Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Черкова Полина. Полина Алексеевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Российская система для выявления золотистого стафилококка. Вот ключевое слово «российская» или «стафилококк»?
7: Я думаю, тут оба слова ключевые, потому что, во-первых, своевременное выявление стафилококка для того, чтобы скорректировать терапию, это очень важная вообще общемировая проблема. А российская, ну, разумеется, это тоже ключевое слово, потому что мы в этой разработке ориентируемся ведь и на компоненты, которые тоже произведены в России. Но тут нужно добавить, что пока это именно научная разработка. О коммерциализации говорить еще пока рано.
6: Полина, вопрос к вам. Как студентка МФТИ занялась золотистым стафилококком?
8: Я попала к Сергею Анатольевичу, когда была еще на третьем курсе бакалавриата, и с этого момента начала работать в лаборатории.
7: Ну, к стафилококку Полина не сразу пришла, да? Полина, вы можете рассказать. Полина освоила очень много разных методик.
8: Да, мы начали заниматься изотермической амплификацией. Это как ПЦР, то есть золотистый стандарт, сейчас только при постоянной температуре. То есть более упрощенная система. Нам не нужно для этого дорогостоящее оборудование. Все работает при постоянной температуре, достаточно простого нагревательного элемента. И вот постепенно мы пришли к тому, что хотим разработать высокоспецифичную чувствительную систему для выявления золотистого стафилококка.
6: На какой стадии сейчас находится эта разработка?
7: Сейчас концептуально и практически полностью готово весь формат. Это и система выделения, это и система обнаружения стафилококка в образце, ну, в основном мы говорим о клинических образцах, и схема интерпретации результатов. Это все сложно звучит, но для потребителя, для клинициста, это просто закапываются какие-то компоненты в пробирку, ожидается какое-то время, и потом готов результат. Мы стремились к тому, чтобы максимально уйти от любого оборудования, чтобы использовать это, как у нас, вот знаете, в нашей сфере говорят, в полевых условиях, то есть в каких-то маленьких пунктах оказания медицинской помощи и так далее.
8: А на самом деле все очень просто. Будет какой-то небольшой пул образцов, которые нужно закапать по, ну, особой методике. Через полтора часа мы достаем нашу пробирку, и нужно провести еще небольшие манипуляции, чтобы получить окрашивание. До 2 часов можно будет получить результат.
7: Если стафилококк есть в образце, пробирка окрашивается в синий цвет. Если его нет, то она остается прозрачной. То есть все как бы очень просто с точки зрения оператора.
6: А если там какой-нибудь зеленый стафилококк, условно?
7: Тут они золотистые, да?
6: Ну, какой-то другой стафилококк.
7: На самом деле есть несколько патогенных для человека видов вот этого рода стафилококкус. Но основной патоген – это стафилококкус ауреус, как раз золотистый стафилококк. И подобрана система, так сконструирована, все праймеры. Праймеры – это такие фрагменты ДНК, которые специфичны к геному стафилококка. Так вот, они специфичны только к геному золотистого стафилококка. И никаких, как у нас это называется, ложноположительные сигналы, такого просто не будет. Это мы все проверяли, Полина проверяла на большом количестве образцов и на ДНК человека, кстати, тоже. Ведь в образец попадает не только ДНК-возбудителя, но и ДНК-хозяина, в данном случае человека. Вот осуществлялась проверка на большом количестве образцов, и показана 100% специфичность. То есть только золотистый стафилококк.
6: Это прекрасно. Тем более в таком заболевании, которое, можно сказать, стало бичом для наших, да и не только наших,
7: да,
6: больниц.
7: Именно.
6: Напомню,
7: дело в том, что
6: золотистый стафилококк – это заболевание, которое фактически не поддается антибиотикам, насколько я помню.
7: Более того, нет, конечно, антибиотикотерапию можно подобрать, это отдельный, опять же, вопрос, но вы правы, очень многие штаммы стафилококка устойчива к широкому ряду антибиотиков. Почему нужно своевременно это выявить? До 50%, а при каких-то раневых инфекциях, при хирургическом вмешательстве, стафилококковой инфекции. Очень много осложнений как раз из-за устойчивости к антибиотикам. Врачи очень долго вынуждены ждать, когда придут анализы. Что это понять вообще? Стафилококк это, не стафилококк. И только потом приступают к лечению. Поэтому вот очень важна оперативность.
9: Кстати, вопрос, а сколько стандартный анализ занимает?
7: Если мы говорим про культуральный анализ, это примерно 2 суток нужно растить на чашках Петри, а потом еще после этого устанавливать антибиотикорезистентность, еще дополнительный анализ. Это очень долго в случае стафилококковой инфекции.
9: Полина, какие планы?
8: Ну, конечно, хотелось бы, чтобы эта система стала коммерчески доступна. Пока что мы ее патентуем. И, конечно, хочется продолжать развивать это, чтобы это реально могло применяться в больницах, на местах требования.
7: Кстати говоря, о ноу-хау, вот действительно, мы уже 2-ю патентную заявку сейчас подаем, и у нас по данной тематике уже 5-я статья выходит в высокорейтинговых журналах международных. То есть это, конечно, тоже показатель актуальности проблематики.
9: Согласен, да, научные статьи в высокорейтинговых журналах – это очень хороший критерий важности работы. А вы сейчас еще студентка, правильно, да?
8: Да, я вот через 2 недели защищаю магистерскую.
9: Вопрос тот же. Какие планы? Но уже относительно вас. Аспирантура?
8: Я рассматриваю, да, аспирантуру.
7: Полина сейчас уже будет востребованным специалистом. Перед ней открываются широкие возможности. Поэтому нам придется приложить усилия, чтобы еще и поупрашивать ее немножко, чтобы поступала в нашу

0: есть, которые биологическую, есть, которые отвечают за теоретические основы разработок. То есть это совокупность очень большого коллектива, который выливается потом в какой-то продукт, а сидим тут и рассказываем только мы вдвоем. Понимаете, что не совсем, конечно, справедливо. Сейчас предполагается, что, может быть, будет одна аспирантка вот в конкретно в моей группе, и четверть студентов — это точно, 100%. И мы стараемся так каждый год делать, потому что, ну, честно признаем, в науке студенты и аспиранты — это вообще движущая сила научных исследований. У них еще глаза горят, они хотят что-то новое открыть, и, к сожалению, конечно, с возрастом немножко мы закостенеем, да, и более узко начинаем в чем-то мыслить, более скептически. Это мешает воспринимать новые идеи, а студенты нам всегда помогают, так сказать, новая кровь.
1: Полина, вы уже руководите студентами?
2: На самом деле у нас нет такой вертикали власти среди студентов, то есть мы все на равном общаемся, и нет. Я могу помочь студентке, которая сейчас на бакалавриате, вот, но это просто помощь, то есть я не являюсь ее наставником.
0: Да, мы стараемся демократию поддерживать.
1: И это прекрасно. Я очень надеюсь, что ваша разработка пойдет в серию, что у вас все получится, и мы с удовольствием поговорим о других направлениях вашей работы. Я с радостью еще раз хочу повторить, что сегодня у нас в гостях были кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук Сергей Анатольевич Лапа и студентка МФТИ, старший лаборант Института молекулярной биологии имени Энгельгарта РАН Полина Черкова. Спасибо вам.
0: Спасибо за гостеприимство, спасибо за беседу.
2: Да, спасибо, что пригласили.
3: Московские открытия. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Здорово! Эй, Тамани Холл!
5: Я, sure, Тамани Холл. Hi, buddies.
4: Чего?
3: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
6: Подольский или из Волыни?
7: Из Лозищи, милостивая госпожа.
6: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? О, впрочем, это не мое дело.
3: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
8: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди, как бешеные, лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху.
3: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
9: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
8: Господи, да мне хоть какую работу?
9: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
3: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка войск «Центр» за минувшие сутки освободила Ановку в ДНР. Финляндия занимает воинственную риторику по отношению к России, и заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах подали уже 2 миллиона человек. Далее подробнее. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитался перед президентом на результатах работы агропромышленного комплекса региона в 2025 году. По его словам, в прошлом году был собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. В 5 раз выросла российская селекция.
2: Как? Ну, все получается. Хотел сначала сказать результаты.

0: Работа 25-го года нашего агропромышленного комплекса, Владимир Владимирович, мы получили рекордный урожай, больше 10 миллионов тонн. Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было. В части импортозамещения, ну, практически сегодня, я бы сказал, что мы в 5 раз нарастили российскую селекцию. Ну, понятно, зерно у нас было всегда свое, но кукуруза, свеклы было ноль. Сегодня свекла, мы даже свою свеклу уже начали сами семена производить. Поэтому здесь работа идет.
1: А вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство. А что с сельхозземлями? В каком они состоянии? И их количество, объем?
0: Вот у нас в целом Ставропольский край 6,6 миллионов гектаров. Сельскохозяйственных земель 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 – это мой зерновой клин. Все остальное – это тоже пахотные земли. И еще у меня порядка 1,5 миллиона пастбищ. Ну, потом там леса, водные объекты – идут. На сегодняшний день, ну, опустынивание есть, оно как бы... Да. Ну, я понимаю, Владимирович. Я же являюсь секретарем госкомиссии. Мы с Оксаной Николаевной и Дмитрием Николаевичем вопрос обсуждаем, разрабатываем программу по борьбе с опустыниванием земель. Нельзя сказать, что она критична, там, сотни тысяч гектаров. Но опустынивание идет, ну, грубо говоря, до 8 тысяч в год. Но это восточные территории, там, где всегда это была проблема, оно существует.
2: По вопросу ввода жилья, по словам главы региона, есть некоторые проблемы, но на то есть свои факторы. По его словам, поддержка участников СВО и членов их семей продолжается в полном объеме. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ановка в ДНР, сообщило Министерство обороны. Подразделения российских войск «Север», «Запад», «Восток», «Юг» в течение суток улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1275 военнослужащих. Также в течение суток российские военные поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, уничтожено место подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 460 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Финляндия занимает воинственную риторику по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что ранее президент Финляндии говорил об возобновлении разговора с Россией. Этот комментарий представителя Кремля прозвучал на фоне вчерашнего заявления Александра Стуба о том, что Финляндия и Украина могут в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Соответствующее заявление он сделал в Киеве. По информации финских СМИ, а также финские производители вооружений подписали с украинскими предприятиями меморандумы о намерениях по совместному производству. Кроме того, президент Финляндии заявил, что удары по складам «Вальберис» заставят Россию перейти к мирным переговорам.
3: Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на Земле.
2: Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах подали уже 2 миллиона человек. Сервисом «Мобильный избиратель» для голосования не по месту регистрации воспользовались 480 тысяч граждан, сообщает пресс-служба Минцифры России. Там напомнили, что проголосовать дистанционно можно будет в 32 регионах. Чтобы принять участие в ДЭК, нужно заранее подать заявление на госуслугах. Онлайн-голосование на сентябрьских выборах проводится в этом году в 33 регионах. В 32 на федеральной платформе для жителей Москвы на портале mos.ru. Узнать о предстоящих выборах, кандидатах и партиях, а также способах голосования можно в личном кабинете избирателя на госуслугах, сообщает Минцифры. Сильные осадки с градом и ветром прогнозируются в Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщает Главное управление МЧС по республике в МАКСе. Объявлено штормовое предупреждение. На реках республики возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема, отметили ведомстве. В московском регионе сегодня по сентябрьски прохладно, днем не выше плюс 15-18 градусов, пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня столичный регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти по силе 4-9 метров в секунду. Ну и максимальная температура воздуха плюс 15-18, а это соответствует первой половине сентября. Атмосферное давление немного подрастет, составит 747 миллиметров ртутного столба.
2: По словам синоптика, завтра в Москве также по-осеннему прохладно и дождливо. Тепло вернется в столицу на выходные. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Бешикташ» готов улучшить предложение по полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщает «Метарейтингс». По информации источника, стамбульцы намерены предложить армейцам до 28 миллионов евро, включая фиксированную часть и бонусы. Однако москвичи пока категорически отказываются продавать футболиста. Игроки армейцев, защитник Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов могут пропустить до 7-6 месяцев соответственно из-за полученных травм, сообщил главный врач московского клуба Эдуард Безуглов. У обоих футболистов повреждение крестообразных связок колена. Краснодар близок к покупке защитника бразильского Брагантино Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Брагантино 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Вопрос участия сборной России в Кубке мира по хоккею 28 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дели. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Салават Юлаев подпишет однолетний контракт с нападающим Мэттом Маджо. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата 23-летнего канадца составит 40 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне форвард выступал в американской хоккейной лиге, где за 63 поединка забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Джейк Бишоф подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Минувший сезон американец провел в шанхайских «Драконах». За китайский клуб Бишоф сыграл 52 матча. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. Во Владивостоке 26 августа небольшой дождь, плюс 24. В Хабаровске дождь, плюс 20. В Благовещенске дождь, плюс 19. В Чите облачно с прояснениями, плюс 20. В Улан-Удэ переменная облачность, плюс 23. В Иркутске дождь, плюс 22. В Симферополе ясно, плюс 31. В Севастополе ясно, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
6: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
7: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Кордовский халифат. Самый юго-запад Европы, большое исламское государство, воюет одновременно и с христианскими королями на севере, и со своими соперниками из развалившегося на части большого когда-то строящегося халифата на юге и на юго-востоке. А пока что у нас середина 11 века. Пока что у нас государство, которое постепенно начинает клониться к закату. Но мы говорили о том, что в общем и целом там жили, как казалось бы, неплохо на фоне всего остального средневековья. Более-менее развитое сельское хозяйство. Центр науки и искусства. Про это мы сегодня еще отдельно поговорим. Дипломатические связи как с христианскими королями на севере, так и с Византией на востоке. Все вроде бы как даже работало. Вроде как все получалось. Да. Территорию отвоевали. На севере Африки закрепились. И что-то пошло не так. А вот что пошло не так, это нам сегодня и попытается рассказать наш эксперт, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дим, приветствую.
8: Добрый день.
7: Что сломалось-то, кроме того, что власть ушла из рук халифа и оказалась в руках его приближенных, а каждый следующий халиф оказывался слабее предыдущего?
8: Не просто оказывался слабее предыдущего, а оказывался, скажем так, объектом манипуляций или ставленником тех или иных придворных группировок. Этот кризисный процесс, который происходил в позднем кордовском халифате, он ведь во многом схож с тем, что происходило и в восточной части арабо-мусульманского мира в халифате аббасидов или в багдадском халифате. То есть халиф, казалось бы, сакральная личность, продолжатель дела самого пророка Мухаммада, повелитель правоверных, это его главный титул, амируль-муаминин, повелитель правоверных, всех правоверных, то есть всех мусульман, оказывался заложником дворцовых группировок, различных подразделений дворцовой гвардии, различных амбициозных царедворцев и так далее, и так далее. Это при том, что и кандидатов на власть-то было более чем достаточно. Да? У халифа, как правило, есть братья, и теоретически они все имели равное право на власть. Отсюда и вот эти тенденции к дворцовым интригам, которые сочетались и могли подкрепляться центробежными тенденциями на местах, стремлением того или иного амбициозного наместника или командира тех или иных воинских формирований в отдаленных провинциях обособиться, создать собственную казну, собственное войско, лишь номинально признавать халифа и так далее, и так далее. И такие тенденции, как правило, развивались в период, скажем так, мирного затишья, когда успешные прежде завоевательные походы, приносившие многочисленную добычу, славу, укреплявшие престиж правителя, сменялись длительным периодом некого баланса сил с противниками. А главными противниками кордовских халифов, конечно, были христианские короли на севере Испании. Короли Астурии, Наварры, потом уже Леона и Кастилии. И вот парадоксальным образом самое сильное государственное образование на Пиренейском полуострове, которое мы по традиции называем кордовским халифатом, оно катастрофически ослабляется в первой половине XI века после периода расцвета. Этот период расцвета сменяется периодом кризиса и упадка. И в 1031 году, после не года, а нескольких, по сути дела, более чем двух десятилетий борьбы за власть и частой смены халифов, ставших уже ставленниками тех или иных военно-политических группировок, очередного халифа Хишама III изгоняют из Кордовы, и кордовский халифат распадается на то, что мы назвали бы удельными княжествами, если угодно, во главе с местными династиями, где-то арабскими, где-то берберскими. По-арабски их назвали «мулюк ат-тауаев», то есть правители групп, ну, не знаю, полевые командиры, что ли, да, вот так можно сказать. То есть наступает тот период, который так и хочется назвать периодом феодальной раздробленности, дезинтеграции. Династия Омейядов не погибла физически, но уже не восстановилась, испанских Омейядов, но они уже не смогли восстановить свою власть. Заранее предвосхищая вопрос, а куда же они девались, куда же девались потомки последнего свергнутого халифа и его родственников, они рассеялись. Кто-то отправился в изгнание, бежал в Северную Африку, кто-то еще дальше, на восток, в восточной части арабо-мусульманского мира, кто-то оставался на Пиренейском полуострове, кто-то превратился, ну, скажем так, просто в землевладельцев, но уже не претендовал на халифский титул. Пройдет еще пара веков, и они исчезли. Не осталось потом уже даже тех, кто помнил, так сказать, в качестве своих предков, испанских омейядов. А территория арабо-мусульманской Испании вот с середины XI века, даже несколько раньше, с 1031 года, погружается в, так хочется сказать, в хаос, в междоусобную борьбу нескольких десятков феодальных образований, враждующих между собой. И это, конечно, стало причиной, с одной стороны, активизации реконкисты, христианской реконкисты Севера, а с другой стороны, сделала арабо-мусульманскую Испанию в экономическом плане по-прежнему богатую, с высокопроизводительным сельским хозяйством и с развитым городским хозяйством, сделала лакомой добычей для усиливавшихся династий Северной Африки на территории современного Марокко.
7: Я правильно понимаю, что одним из вот этих вот наследников кордовского халифата будет Гранада, не гранадский халифат? Или гранадский эмират?
8: Гранадский эмират. Они уже не носили
7: правителей Гранады. Это то, что будет существовать еще почти 4 века.
8: Совершенно верно. Но гранадский эмират просуществовал до 1492 года, когда был завоеван войсками католической четы Изабеллы Кастильской и ее супруга Фердинанда Арагонского. Да? И в результате этого, собственно говоря, и произошло объединение Кастилии и Арагона, и появилось королевство Испания. Падение Гранады одновременно начало именно испанской, общей испанской государственности. Это аж 1492 год. Но между серединой XI века и концом XV века произошло еще множество событий, целый ряд периодов в истории арабо-мусульманской Испании. И как раз воспользовавшись падением кордовского эмирата, его дезинтеграцией и превращением его некогда единой территории в пространство соперничества большого количества вот этих удельных князьков.
7: Это то, что, я так понимаю, называлось впоследствии тайфа.
8: Тайфа, да. Тайфа – это группировка, да, в данном случае, политическая группировка. Мулюк ат-Тауаев их называли, то есть правители вот этих группировок. Воспользовались этим марокканские альморавиды, династия альморавидов, которые в конце XI века вторглись крупными силами через Гибралтарский пролив. Кстати, Гибралтар – это тоже арабское название, Джабель-Тарик, гора Тарика, в честь первого мусульманского завоевателя Пиренейского полуострова. Он, правда, был не арабом, а бербером, арабизированным. Так вот, вторгаются в конце XI века альморавиды с территории современного Марокко, из Магриба, на Пиренейский полуостров и достаточно быстро ставят под свой контроль, ну, большую часть территории бывшего кордовского халифата. То есть эта территория становится периферией их государства, а центр это остается в Марокко.
7: Давай сделаем чуть-чуть шаг вбок и назад. Мы вот с тобой все программы говорили по поводу того, что была династия вот такая, была династия вот аббасидов, вот была династия халифов в Кордове. Альморавиды – это же не династия.
8: Сначала это религиозно-политическое движение, но затем на его базе возникает династия. Само слово «альморавиды» в арабском оригинале «альморабитун» – это скорее прозвище, буквально люди, живущие в пограничных поселениях, рибатах, на дальних рубежах исламского мира. Изначально это религиозное политическое движение, возникшее в южной части Марокко, Магриба, под лозунгами очищения ислама, под лозунгами, скажем так, борьбы за возвращение ислама к его изначальной чистоте и простоте, и под этими лозунгами завоевавших и Магриб, а затем и большую часть Пиренейского полуострова. Казалось бы, они придали новый стимул, вообще консолидировали арабо-мусульманское население и арабизированное в той или иной степени население Пиренейского полуострова и нанесли серьезные поражения католическим государям на севере. Но дальше держава альморавидов, в свою очередь, постепенно клонится к упадку. Вот великий арабский мыслитель, историк, философ, религиозный ученый и так далее, Ибн Хальдун, живший позже, он осмысливал ретроспективно эти события. Он приходил к выводу, что каждая династия проходила один и тот же путь. Сначала успешные завоевания, высокий боевой дух, чистота помыслов, справедливость. Но захватывая крупные города, богатые сельскохозяйственные земли, концентрируя в своих руках то, что мы назвали бы сейчас прибавочным продуктом, дальше в условиях мира постепенно они начинают клониться к упадку, впадают в роскошь, борьба за власть между наследниками, центробежные тенденции ослабевают, и затем откуда-то с периферии приходит следующая династия. Когда держава альморавидов, в свою очередь, стала клониться к упадку в XII веке, то им на смену пришли аль-Махады, еще одна магрибинская династия, аль-Муахидун, буквально единобожники, подчеркивавшие принцип единобожия, ключевой тезис ислама. И они, в свою очередь, завоевывают значительную часть Пиренейского полуострова с юга, да, через Гибралтар. И, в свою очередь, им удалось задержать, не остановить, а задержать реконкисту. Вот новая волна такой поддержки мощной, да, мусульманской с территории Северной Африки, с территории современного Марокко. А затем и держава альмахадов клонится к упадку, а католические государи в северной части Пиренейского полуострова, современной Северной Испании, постепенно усиливаются, консолидируются и наносят им поражение. А Гранадский эмират, о котором мы вспоминали, это уже лишь осколок. Это последний форпост ислама на юге Пиренейского полуострова, которому удалось с середины 13 века почти 250 лет еще контролировать юг Испании, ту область, которая уже в узком смысле называется Андалусией.
9: На территории современной Испании, кроме Гранады, какие еще были эмираты в этот момент? Что-то оставалось? Ну, понятно, что оставалось Кордова, оставалась Валенсия.
8: Севилья. Я сейчас обозначил кратко в ходе нашей беседы лишь самые крупные этапы. Да? Этап Кордовского эмирата, потом халифата, потом вот эпоха раздробленности, потом эпоха консолидации под властью династии альморавидов, пришедших из Северной Африки, потом они дезинтегрируются, их государство, потом альмахады, потом они дезинтегрируются. И каждый раз, когда происходила дезинтеграция, возникало энное количество эмиратов, опиравшихся на тот или иной город и его окрестности. Например, соперниками Гранадского эмирата были эмиры Севильи, а потом те пали под ударами уже Леона Кастильского государства, королевства Леона и Кастилии, а Гранада еще оставалась, вроде бы заключив мир с кастильцами. Ведь нередки были случаи, когда один мусульманский правитель заключал тактический союз с тем или иным христианским государем против своего мусульманского соперника. И наоборот.
6: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
9: В студии журналист Алексей Штейнбух и кандидат исторических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Дмитрий Жантиев. Мы сегодня заканчиваем разговор про кордовский халифат и его историю. Мы вспоминали о том, что, собственно говоря, развалился-то халифат не только благодаря внутренним проблемам. Развалился он еще и под внешним давлением. Плюс естественное соперничество с такими же халифами, только из восточной частей Северной Африки. Значит, в нашем понимании, я сейчас беру в общем виде, это все территория арабского Северной Африки. Это территория арабского завоевания. А вот сколько там было арабов-то на самом деле? И кто был основной массой, тех, кто составлял львиную долю населения халифата? Вот откуда эти люди, кем они были? Это арабы? Значит так, язык арабский?
8: Скажем так, литературный язык основной, язык религии ислам арабский. Но отождествлять мусульманское население северо-западной Африки, то есть пространство современных Марокко, Алжира, да, отчасти даже Туниса, и уж, конечно, население арабо-мусульманской Испании, Пиренейского полуострова исключительно с арабами, это, конечно, было бы ошибкой. Это, конечно, было бы таким преувеличением, которое искажает гораздо более сложную картину. Для того, чтобы это пояснить, нужно прежде всего вот что отметить. Арабские войска в эпоху Омейядов еще, напомню, великого Омейядского халифата 661-750 годы, самого крупного арабо-мусульманского государства вообще в истории, значит, когда они завоевывали, двигаясь от Египта на запад вдоль северного побережья Африки, вот когда они доходили до территории современного Марокко, а, собственно, Марокко – это переначенное на испанский манер арабское слово «магриб», то есть «запад». Так вот, когда туда доходили арабские войска, конечно, они оказывались в абсолютном меньшинстве по сравнению с местной массой населения, отнюдь не арабского, не арабоязычного. Берберские племена, но опять же, берберы – это же условное название, восходящее к античной греко-римской традиции, варвары, барбары, барматуны, да, то есть не знают ни греческого, ни латыни, говорят на каких-то непонятных языках. Это целая палитра этносов, не имевших единого литературного языка, и сейчас даже есть несколько версий амазигского, скажем так, берберского литературного языка в Марокко и в Алжире. Лингвисты их относят к афразийской языковой семье, но не к семитской группе. То есть они все-таки совсем непонятны были, эти языки арабам. И вот это население, которые были либо язычниками, либо христианами под влиянием позднего Рима ко времени прихода арабских завоевателей в VII веке. Вот эти воинственные, так сказать, племена – это потомки тех самых там, условных ливийцев, нумидийцев, как их называли римляне, да? Большинство населения карфагенской державы, но не сами карфагеняне, да, потомки финикийцев, а вот скорее их, так сказать, периферия. Вот многие из них принимают ислам охотно и присоединяются к завоевателям. Те говорят им: пойдемте с нами, принимайте нашу религию, вы будете нашими братьями, и мы идем вместе с вами открывать, так сказать, завоевывать, покорять новые земли. И вот большая часть уже завоевателей, мусульманских завоевателей Пиренейского полуострова, начиная с первой четверти VIII века, с 711 года, когда отряд Тарика ибн Зияда пересекли пролив, который был назван потом в честь него, Джебель Тарик, гора Тарика, Гибралтар, значит, большинство этих завоевателей уже берберы. Арабы командуют, они сохраняли командные посты. Они смотрели на берберов, ну, скажем так, свысока, как на недавно принявших ислам, так сказать, союзников, скажем так, да. И отсюда вот эта проблема дискриминации арабами берберов и в Северной Африке, и в Испании тоже была острой при распределении земель, постов государственных и так далее. Но так или иначе, важно понимать, что чем дальше на запад, вдоль побережья Северной Африки, что тогда, что и теперь, тем больше, в общем-то, берберский компонент. Марокканцы, например, жители Марокко современного, казалось бы, да, арабская страна, да? Но у марокканцев есть шутка. Дескать, в Марокко нет настоящих арабов, есть в разной степени арабизированные берберы. Конец цитаты. Это, конечно, не шутка. Арабский компонент среди населения Марокко есть. Но то, что большинство жителей современного Марокко, так же, как и в средние века, да, и сейчас, в 21 веке, это носители берберских диалектов или потомки носителей берберских диалектов, арабизировавшихся. Это факт. Человек может в своем селе, в сельской местности, особенно в горной, говорить на амазигском берберском диалекте, а приходя в город, переходить на арабский диалект. И вот кто он? В городе он вроде бы араб, а на своей малой родине он бербер.
10: Но ведь это же история, если я правильно понимаю, то вот глядя на карту, что называется, вот это левый достаточно узкий вертикальный коридор. Вот оно Марокко, вот он кусок Алжира, западная да. часть Алжира. Да. И вот мы упираемся уже в Пиренеи.
8: Да.
10: Но ведь с востока же их подпирает и династия Фатимидов, как сейчас мы говорим, базирующаяся на Египет.
8: Да.
10: И там-то территория современного Туниса, там территория современной Ливии. Там что? Для тех времен, да. прости, это вот совсем недавно Карфаген разрушен.
8: Да-да-да.
10: Развалины Карфагена еще пылятся.
8: Совершенно верно. Ну, Карфаген был тот пунический, да, разрушенный римлянами, а потом был уже римский Карфаген, да, на руинах которого вырос арабский город Тунис на территории бывшей римской провинции Африка, на территории современного Туниса. Там, конечно, если брать территории Египта, современной Ливии, Туниса, центральные районы Алжира, там арабский компонент, конечно, в итоге укрепился. И арабский язык укрепился. Хотя и в Ливии, и в Тунисе, и в Алжире, особенно в Алжире, я уж не говорю про Марокко, есть вот этот берберский, амазигский компонент. Но так или иначе, было несколько волн, не одна, конечно, в VIII веке, а несколько волн довольно крупного в численном отношении переселения групп арабских племен или, скажем так, войск, ополчений, да, в западном направлении. В XI веке было очень крупное движение, так называемое хилялийское движение, племенная конфедерация, арабская Бану-Хиляль. Вот она двигалась на тысячи километров вдоль всего северного побережья Африки с востока на запад. И уже клонившийся тогда к упадку фатимидский халифат, он их пропустил туда, на восток. «Идите туда». И они шли. Приход новых многочисленных племен вызывал своего рода эффект домино. Они кого-то сгоняли, вытесняли из занимаемых земель, пастбища и сельскохозяйственных угодий. А те, кого они сгоняли, местные племена, неважно, арабские или берберские, в свою очередь шли и, стремясь завоевать жизненное пространство, сгоняли, вытесняли либо в горы, либо в пустыню, в Сахару, более слабые племена. И это вызывало турбулентность. Эти перемещения племенных групп, враждовавших между собой за сельскохозяйственные угодья, особенно в Дальнем Магребе, на территории современного Марокко, порой приводили как раз и к ослаблению одних династий, и к возвышению других, которым удавалось привлечь на свою сторону наибольшее число племен. Собственно, те, кто занимаются историей Марокко, а под властью марокканских султанов была и значительная часть западной района современного Алжира, и значительная часть там территории, скажем, таких современных государств, как Мавритания, Мали и так далее, там до реки Нигер порой, да, значит, они говорят, что для того, чтобы понять социально-политические процессы на этом огромном, в общем-то, пространстве северо-западной Африки, важно, самое главное, понимать политику племен, взаимоотношения между племенами и взаимоотношения султанской власти с племенами.
10: В этой ситуации мы говорим о том, что это все представители суннитского ислама.
8: В подавляющем большинстве, скажем так.
10: Там не было столкновений еще и на религиозной почве.
8: В основном, в подавляющем большинстве это сунниты. Были, скажем так, шиитский компонент, да, если вспомнить государство фатимидов, его же правители шииты, общины шиитские и еще хариджитские, третье течение в исламе, которые сейчас только в Омане, его представители находятся у власти, они в Магрибе тоже были, но суннитам, конечно, уступали. В подавляющем большинстве, если окидывать ретроспективно всю историю смены многочисленных династий арабо-мусульманского Магриба, арабо-мусульманского Запада, в большинстве своем, большинство из них это суннитские династии, вплоть до нынешней Алауитской династии. И после того, как сложились четыре основные религиозно-правовые школы суннитского ислама, четыре мазхаба, в северо-западной Африке уверенно доминировал где-то века с 11 и по сей день доминирует маликитский мазхаб.
10: Система взаимоотношений между противоборствующими группировками вот там, на севере Африки, теми, кто шел со стороны Марокко, теми, кто шел со стороны Египта, те, кто шел из глубинных частей вот этой северной Сахары, и те, кто был на территории Пиренейского полуострова.
8: Да.
10: Ведь это же, по большому счету, должны быть люди, представляющие разный уровень развития.
8: Совершенно
10: потому
8: верно.
10: Что те, кто сидит, условно говоря, на территории современной Испании, и те, кто входил в взаимоотношения с королями Кастилии, Арагона и Леона, те, кто отсылал посольство к франкам, и те, кто отсылал посольство в Византию, и племена, которые идут снизу, подпирая берберские племена, между собой как? Кроме того, что, понятно, это естественные враги, но ведь там же еще и вопрос взаимопроникновения.
8: Великий арабо-мусульманский мыслитель Ибн Хальдун, он ретроспективно, окидывая взглядом эти процессы, как раз подмечал следующее, что изначально достаточно примитивные, ну, скажем так, дикие, по его выражению, племена, преимущественно берберские, вот двигаясь, так сказать, с юга, из пустыни, с гор, захватывают города цветущие, устанавливают свою власть над ними. Но потом их потомки, спустя, может быть, несколько десятилетий, во втором, в третьем поколении, культурно ассимилируются в этой городской среде, преимущественно арабоязычной, приобщаются к городской культуре, к высокой учености, привыкают к роскоши, утрачивают связь с той племенной сельской средой, из которой происходили их предки, и постепенно их власть ослабевает. А новые, как говорится, молодые,
10: пьяные
8: силы с периферии.
10: Молодые, злые,
8: да,
10: голодные.
8: Новые, под новыми знаменами, с новыми руководителями, опять стремятся захватить эти цветущие города и окружающие их земли. Как в северном Марокко, так и на Пиренейском полуострове. И вот так одно сменяло другое.
10: Ну что ж, вот такой вот круговорот, по сути дела, одних и тех же. Нам помогал разобраться в истории кордовского халифата, в истории того, что происходило на территории Северной Африки, как шли взаимоотношения между разными халифами и разными халифатами, что происходило с движением ислама на север и северо-запад. Помогал нам в этом разобраться доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев. Им спасибо.
8: Спасибо.
10: На сегодня это все. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. Будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
6: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
11: Всем-всем-всем, друзья! Радио-радио, Россия-Россия. Я Дмитрий Таиров. Тоже могу повторить два раза. Но еще раз хочу сказать вам, что это все не важно. Важно то, что с нами Ольга Ивановна Маховская. Чудесный психолог. Давайте объясним, что тревожность – это очень верный и очень чуткий пес.
12: Дурная репутация, как будто бы это такой клинический симптом. И действительно, тревожность входит в состав разных заболеваний, психиатрических в том числе. Тревожность – это нормальное состояние, которое о чем-то сигнализирует. Вообще было бы странно, если бы человек вообще его ничего не тревожил, и я могла бы предположить, что если человека ничего не колышет, то он, в принципе, равнодушен и каким-то счастливым проявлением жизни. Но тревожность сигнализирует иногда о воображаемой опасности, как это бывает, например, у людей, которые боятся летать на самолете. Для нас тревожность в быту, она показывает, что что-то не так, потому что тревожность тоже интегральная характеристика, которая не дает ответа, но мы оказываемся в проблемной ситуации. Что не так? Что можно исправить? И так далее. Есть ситуации, где тревожность может носить такой разрушающий характер. Тревожная мама, которая на мобильном телефоне сопровождает маленького ребенка в школу и обратно, и волнуется, как он там себя ведет и так далее, конечно, она индуцирует эту тревожность. Довольно часто, когда к детям приглашают психолога, говорят, что он плохо спит, или он не слушается, он не успевает, вот он сядет и смотрит в одну точку, или он где-то теряется, он забывает учебники. Все это показатели расконцентрации и тревожности. Психолог первым делом начинает искать, а где индуктор среди взрослых? Кто? Кто? Да. Потому что вызывают к девушке, которая хочет уйти из школы. Ей 15 лет. На вопросы, почему она хочет уйти из школы, она отвечает что-то такое. Кто-то на нее не так посмотрел, какая-то оценка. Ну, в общем, ничего убедительного.
11: Угу. Ну, это лучше, наверное, чем если бы она сказала, я хочу быть 15-летним капитаном.
12: Ну, задача психолога все равно докопаться до причины. Да. И потом выясняется, что у нее в семье родители разводятся таким специфическим образом, что то они остаются жить под одной крышей.
11: Это раз, а во-вторых, ее еще в разные стороны тянут, бедную.
12: Ее судьба непонятна, да, потому что объявлена экстренная перемена. Развод – это что-то такое кризисное, после чего все начинают жить как-то по-другому. Вот. И она выдает как фальстарт. Она начинает симулировать эту перемену. Она пробует возможности этой ситуации. Она приходит домой и объявляет, что она не будет больше учиться в этой школе.
11: Может быть, таким образом она надеется внести какую-то нотку...
12: примирения? Чтобы...
11: Отчасти, да, привлекает внимание к себе обоих родителей, да, ну, конечно, в лучшем смысле.
12: Конечно, конечно, дети в ситуации развода пытаются обратить на себя внимание, тут вы совершенно правы, именно потому что она не хочет терять ни одного, ни другого, и говорит, а как же я?
11: Логично.
12: А как же я?
11: Она права.
12: Да. Но в таком случае психолог говорит, слушайте, родители, вы, когда меня приглашали, вы говорили, что проблема у девочки с успеваемостью и так далее, но вы не сказали очень существенно фактора, что семейный контекст тревожный. Как мы можем работать с тревожностью напрямую? Но у нее есть причины. Или там период экзамена, вот сейчас там ЭГЭ и так далее. Это ведь очень сложный экзамен, очень ответственный, судьбоносный и так далее. Ну, мы прямо просим иногда мам и бабушек собирать чемоданы, уезжать куда-нибудь. Не надо дома постоянно ходить и вгонять детей в тревожность, потому что они плохо сдают экзамены.
11: Так они ходят. Эгегей, давай! У тебя эгегей впереди.
12: Эгегей, это еще ничего. Если ты дубина, ты просто все провалишь. Ты погубил мою жизнь.
11: Ну, это совсем...
12: Папа пошел на работу, бабушка включает свою шарманку. Она считает, что если она лишний раз не повторит, то ребенок точно сдаст ЕГЭ там на 20 баллов. Иногда мы отражаем чужую тревожность. Ты переживаешь свою тревожность или чужую, как удалиться от индуктора тревожности. Бывает, что среди друзей, тоже членов семьи, кто-то ходит, особенно старики. Я говорил, что все кончится плохо, все ужасно, вы просто, да, просто такие дураки и так далее.
13: Что-то, подождите, я тревожиться начал, подождите, Агана.
12: Это я индуцировала вашу тревожность.
13: Да, вот, теперь видите, вы видите, как это работает. Как это работает, друзья.
12: И мы с вами, да, вот мы призываем к спокойствию, поскольку мы с вами, Дмитрий, поставили задачу формировать экологическое сознание, да, сохранять самообладание, успокаивать других, самому держаться адекватно, скажем так. Это тоже сегодня важный социальный навык.
11: Но существуют какие-то вот моменты такие психологического тренинга несложного, даже не тренинга, а вот какой-то вот физико-нейронной, ну, какой-то, да, да, вот системы, которая позволяет тебе немножечко выйти из этого состояния вот этой тряски, этой дрожи излишней.
12: Но если это уровень уже панической атаки, то, конечно...
11: Не знаю, как мужчина, а вот женщина, я часто сталкиваюсь в последнее время, прям они жалуются на паническую атаку. Необъяснимую. Когда спрашиваешь, а чего, не знаю. Не знаю, что-то на каком-то...
12: Ну, всегда причина есть, можно докопаться,
11: конечно,
12: я вас
11: конечно,
12: уверяю, что...
11: Психолог нужно... докопается, медик докопается, конечно.
12: Ну, иногда это страх выглядеть плохо у женщины. Это вот этот во демонстративный сне? Момент. Ну, паническая атака очень часто бывает в публичных местах.
11: Да, и это, там, и это да. Понятно. Это какой-то... А во сне человека душит, к примеру, я знаю, например, такие вот ситуации. Ну... Просыпается, человек вскакивает, ни кошмаров, ничего не снилось. Просто вот неожиданно накатило что-то такое, прилив. Это уже физиология больше?
12: Я боюсь, что это физиология, с которой нужно разбираться. Там неудобно лег, что-то какой-то пережимается.
11: Да, да, я понял,
12: что-то,
11: да. Вы правы, такое
12: тут
11: возможно.
12: Тут это физиологию сна нужно смотреть. В реальной жизни, ну, самый простой метод – это сенсорный контроль. Это методика, которую рекомендуют, когда вам плохо. Это, она состоит в том, чтобы вслух или полушепотом назвать 5 сигналов какой-то одной модальности, ну, 5 предметов, например.
11: И 5 поэтов древности, например.
12: 5 поэт, 5 каких-то вещей, да. Угу. Что то угодно. Есть... 5. Вот включить контроль. Вы, ну,
11: подождите,
12: вы должны вернуть.
11: Давайте все что угодно, только 5, чтобы вы понимали, что это
12: стол,
11: квинтет. Стол, вот
12: микрофон.
11: Или
12: вот
11: то, что это... видите перед глазами.
12: Ну, то, можно то, что вы увидите. Угу. 5 сущностей назвать.
11: И это способствует.
12: Это способствует. Одна из интересных ошибок, которые я наблюдаю, когда люди хотят успокоить, берут за руку. Угу. Считают, что я возьму за руку тебя.
11: И ты сразу почувствуешь все мое.
12: Если
11: да.
12: вы хотите успокоить, то лучше приобнять. Потому что угу. очень часто, по крайней мере, за такой внезапной тревожностью, паническими атаками лежит нарушенное базовое чувство спокойствия, доверие к миру. Угу. Поэтому если вы хотите свою девушку успокоить, угу. то берите ее под крыло. Есть такое даже
11: да,
12: выражение.
11: Потому что
12: да.
11: возьмете за руку, она подумает, что вы кольцо ей хотите надеть. Знаю я все ваши приемчики.
12: Какой вы скептик. Ну, взять за руку мало.
11: Мне, например, доводилось слышать, что человек, который боится летать, гораздо спокойнее себя чувствует, когда знает, что на борту находится еще один человек, которого также трясет.
12: Конечно, он
11: берет, да. вот тут он может взять его под крыло и сказать: да ну слушай, да я уже.
12: Посмеяться над ним и сказать: салага. Салага, что ты волнуешься? Я тебя понимаю, как у них
11: действительно случается.
12: 100%. Да. И мы даже формируем команды, когда, например, летят несколько человек из компании, им нужно, то хорошо. Хорошо, если аэрофобией страдает 2 человека в команде. Вот жалуются.
11: Правильное слово, аэрофобия, да.
12: Аэрофобия, да. Они друг друга будут успокаивать, и я просто гарантирую, что уровень тревожности, по крайней мере, будет гораздо меньше.
11: Это прекрасно. Да. Особенно, когда разносят напитки и завтраки. Ну, никак девушка да. дойти не может. Узкий, да, узкофюзеляжный самолет. Вот она идет, он сидит и думает, да когда же уже мне принесут? Когда?
12: Тревожится.
11: Это тревога другого характера. Лучше тревожьтесь вот в таком ключе, друзья. Слушали?
12: Смешная тема эта тревожность. Если нас послушать.
11: Замечательно Ольга Ивановна сказала. Понимаете, тема смешная, когда смотреть на все трезво. Вы слушаете, да, ваши уши не уступают вашим глазам. Вы слушаете программу «Психология». И мы, конечно же, с экспертом, с Ольгой Ивановной Маховской и я, Дмитрий Таиров, мы говорим вам огромное спасибо, друзья, за внимание. Мы надеемся, что вы из наших вроде бы как таких разговоров на отвлеченные условно темы выносите что-то для себя очень и очень важное.
12: Спасибо большое за внимание.
11: Спасибо. До новых встреч, друзья.
6: Психология.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны.
18: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии Радио России Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним группу Aerosmith. Ее альбом «Get a Grip», выпущенный в 1993 году. Это время было удачным для Aerosmith. После успешной пластинки «Pump» 1989 года команда решила выпустить работу, которая будет не хуже, а может и лучше. И им это удалось. Альбом «Get a Grip» стал самым успешным коммерческим релизом коллектива, песни, вошедшие в него, и сегодня остаются популярными. Открывает пластинку композиция «In the Reach».
19: Well, I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick.

Aerosmith начинали свой путь в 70-м году в Бостоне. Именно с этим городом группа ассоциируется до сих пор, хотя на самом деле там не родился никто из ее участников. Хотя 70-й считается годом основания коллектива, но на самом деле все началось еще в 69-м году, когда произошла встреча музыкантов Стива Тайлера и Джо Перри. Они оба уже пробовали себя в разных группах, но безуспешно. Настоящее имя Джо Перри – Энтони Джозеф Перейра. Его отец был выходцем из португальской семьи, а мать – из итальянской. Переехав в США, отец Джо изменил фамилию Перейра на Перри. У Стива Тайлера предки по линии отца происходили из Италии и Германии, а у матери Стива были индийские, польские, английские и русско-еврейские корни. Его дед Феликс Чернышевич, родившийся в Российской империи в конце 19 века в городе Кличев, сегодня это Белоруссия, эмигрировал в США и поменял фамилию на Бланч. Много лет спустя его внук Стивен Таларико, это фамилия по отцу, стал известен во всем мире как Стив Тайлер. Когда Стив и Джо познакомились, они устроили несколько совместных джемов. Позднее к ним присоединился басист Том Хэмилтон. Вторым гитаристом группы стал Рэй Табана, но вскоре его заменил Брэд Уитфорд. Стив Тайлер занял место за микрофонной стойкой, а ударником стал Джоуи Крамер. Так, в 70-м году была основана группа, получившая название Aerosmith. Этот же состав актуален и сегодня. Альбом «Get a Grip» запомнился проникновенными балладами и красочными клипами на них. Одна из таких композиций — «Crying».

Кроме баллады «Крайн», группа сделала ставку на еще несколько композиций, которые даже составили трилогию, названную «Краймейзи». Помимо «Крайн», это песни «Amazing» и «Crazy». На все эти треки были сняты клипы, в которых начинающая актриса Алисия Сильверстоун сыграла довольно смелые для своих 16 лет роли. Тогда же карьеру модели актрисы начинала и одна из дочерей Тайлера, Лив. Она тоже еще подростком появилась в клипе «Aerosmith», хотя лишь несколькими годами ранее познакомила с отцом. На момент рождения Лив вокалист был поглощен сценой и пагубными зависимостями, так что роль примерного семенина была не для него. Но в 90-х он показал себя с новой стороны и построил теплые отношения с дочерью. На песню «Crazy» было представлено очень простое видео. Героини, которых играют Алисия Сильверстоун и Лив Тайлер, сбегают из школы и отправляются на угнанной машине в поисках приключений. Other than me, girl, you got to change your crazy ways.

Впервые к нам Aerosmith приехали в 2007 году и дали концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Позже команда приезжала в нашу страну еще несколько раз. Одно такое выступление состоялось в 2015 в Москве, прямо на открытой площадке на Лубянской площади. Это был концерт, посвященный Дню города. Тогда прозвучало немало хитов, и слушатели подпевали музыкантам. Одна из таких песен — «Living on the Edge».

Композиция «Living on the Edge» также вошла в альбом «Get a Grip». Эта песня получила Грэмми по итогам 1994 года в категории «Лучшее исполнение в стиле рок» вокальным дуэтом или группой. А всего команда 4 раза получала статуэтку «Золотого граммофона». В 2000-х команда не так часто выпускала новые альбомы. Это было связано с состоянием здоровья вокалиста Стивена Тайлера. Он перенес операцию на голосовых связках. В 2009 году музыкант даже заявил о своем уходе из группы, но через год вернулся. 2023 стал известен в рок-истории команды как начало прощального тура с названием «Peace Out», однако группа не смогла его завершить. И в августе 2024-го Aerosmith объявили о полном завершении концертной деятельности. Идея назвать группу Aerosmith принадлежала барабанщику Джои Крамеру. Тогда он еще учился в школе, но придумал это странное слово и списал им все тетрадки. И все же, откуда оно взялось, это слово? Оказывается, оно было навеяно альбомом Гарри Нильсона «Aerial Ballet» 1968 года. Сам Джои рассказывал об этом в автобиографии. Ему понравилось слово «aerial», и он начал придумывать различные

Друзья, о других историях альбомов, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Радио России. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Богомолы. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
3: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с таракамами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамуранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске на поддержку участников СВО и членов их семей в Ставропольском крае идет в полном объеме. Группировка войск «Центр» овладела Ановкой Донецкой Народной Республики, и Луна может стать запасным местом жизни человечества. Далее подробнее. По вопросу ввода жилья в Ставропольском крае есть некоторые проблемы, на то есть свои факторы, сообщил Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Кремле. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров, по его словам, поддержка участников СВО и членов их семей в регионе продолжается в полном объеме.
2: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях фактически 60 миллиардов. Мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
1: Спасибо. Что же касается объема инвестиций в регионе, то, по словам губернатора, на протяжении последних 10 лет Ставропольский край в этом направлении растет.
3: Владимир Владимирович, еще

0: Вопрос, ну да, даже не вопрос, а ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом этот инвестиционный процесс развивается.
1: Да, Владимир Ильич, смотрите, мы один, ну, я не люблю это говорить, из немногих регионов, где на протяжении последних 10 лет мы ежегодно растем в объемах инвестиций. Конечно, здесь поддержка правительства помогает нам. Михаил Владимирович Мишустин поручил сделать каждой территории Северо-Кавказского федерального округа по 5 прорывных проектов. Ну, 5 прорывных проектов – это для Ставропольского края 660 миллиардов рублей. Всего лишь 5 проектов, 660 миллиардов. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство мое, это развитие логистики сегодняшней, которую мы имеем. Но вот мне только логистика дала 17 тысяч рабочих мест. И химический кластер, понятно, что у меня «Лукойл», «Еврохим», «Газпром» и развитие химического кластера. То есть только они вот до 30-го года 660 миллиардов. Причем мы уже 2 из них выполнили по сельскому хозяйству и по логистике.
2: Глава региона в своем докладе также сообщила, что на Ставрополье в прошлом году был собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. Также были достигнуты результаты и в селекции. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден поселок Ановка Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны. В ходе боев группировкой «Центр» за сутки поражены живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортные порты, готовую инфраструктуру Украины, используемую ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». По данным ведомства, удары также пришлись и по цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах. Москва неоднократно заявляла о том, что размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта, но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
2: Ранее в заявлении сопредседателей коалиции желающих, распространенном по итогам ее заседания в Киеве, были подтверждены планы направить многонациональные военные силы на Украину после установления надежного прекращения боевых действий. Точная численность предполагаемого контингента вновь не называется. Луна может стать запасным местом жизни человечества на случай, если на Земле произойдет крупная техногенная или природная катастрофа. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он подчеркнул, что первостепенно необходимо отработать все технологии жизнеобеспечения на Луне.
4: Первая миссия – это долететь до орбиты Луны, облететь и сфотографировать со всех сторон. Ну и дальше уже приземление и разворачивание инфраструктуры. Но у нас еще есть проект международной лунной станции совместно с Китаем и еще более чем 10 странами, где мы совместно инфраструктуру на Луне будем разворачивать. Не, наше поколение, я думаю, застанет уже то, как первые миссии такие, где не один человек в исключительном порядке, а уже с определенной инфраструктурой окажутся на Луне и, может быть, еще на каких-то небесных телах.
2: Напомню, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация в мае 2025 года подписали меморандум по строительству электростанции для международной научной станции на Луне. В Роскосмосе сообщали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологии для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне. Стоимость бензина повысилась во Франции из-за прекращения экспорта нефтепродуктов из России в последние месяцы, приблизившись к рекордным показателям, заявил эксперт по энергетике республики. Напомню, полный запрет на экспорт бензина из России был введен в апреле этого года, действует до 31 января 2027 года. После снижения в начале июня цены на бензин и дизель во Франции в последние несколько недель снова начали расти. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Бешикташ» готов улучшить предложение по полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщает «Метарейтингс». По информации источника, «Стамбульцы» намерены предложить армейцам до 28 миллионов евро, включая фиксированную часть и бонусы. Однако москвичи пока категорически отказываются продавать футболиста. Игроки армейцев, защитник Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов могут пропустить до 7 и 6 месяцев соответственно из-за полученных травм, сообщил главный врач московского клуба Эдуард Безуглов. У обоих футболистов повреждение крестообразных связок колена. Краснодар близок к покупке защитника бразильского «Баргантина» Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за «Баргантина» 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Калуга одержала победу над курским «Авангардом» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу со счетом 2-1. В следующем раунде Калуга сыграет против Уфы. Джейк Бишоф подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Минувший сезон американский игрок провел в шанхайских «Драконах». За китайский клуб Бишоф сыграл 52 матча. Салават Юлаев обыграл «Трактор» в первом матче предсезонного хоккейного турнира «Мемориал Ивана Рамазана». Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4-2. Вопрос с участием сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 20, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 23, в Рязани небольшой дождь, плюс 17, в Краснодаре ясно, плюс 32, в Майкопе ясно, плюс 31, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: отдал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
3: Большая страна. Разное время.
7: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
8: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время». Вы можете принять участие в этой программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть. Это телеграм-канал Радио России, это Макс, это во ВКонтакте. И, конечно же, не забывайте Вести.ру и платформу «Смотрим». Там огромное количество есть материалов, которые раньше выходили, которые вы, может быть, пропустили.
7: Ну и, конечно же, самые оперативные новости. Так что, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей, чтобы вы понимали, чем живет страна. И начинаем мы, конечно же, с Белгорода. Три человека погибли в Белгородской области в результате атаки беспилотника. У нас на связи наш корреспондент Александр Сердюк с последней информацией. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Александр.
9: Здравствуйте, Борис, Мария. Действительно, минувшие сутки, понедельник, у нас продолжался террор и удары по мирным жителям. Да, правильно, три погибших, четыре человека получили ранения. У нас только за выходные один погибший, 34 мирных жителя получили различные травмы и повреждения. Это в основном осколочные ранения, в числе 16-летняя девочка. Уже на эту минуту сегодня у нас есть погибший и 6 человек различные ранения. Вот Грайворонский округ. Удар БПЛА по частному домовладению. Женщина вышла во двор посмотреть на разрушение. И тут второй эспивидрон ударил по ее дому. Она погибла на месте. Вот. И точно так же продолжаются удары по частным домовладениям, легковым автомобилям, грузовым автомобилям, сельхозпредприятиям, коммерческим предприятиям, жилым домам, многоквартирным домам, спецтехники. Вот все эти люди за 6 человек как раз получили такие ранения. Что я обратил внимание, очень много среди пострадавших женщин. Вот удивляет и поражает. И сегодня также утром стало известно, что женщина, получившая ранение вот накануне 13 августа в Грайвороне, скончалась в больнице. Также скончалась в больнице женщина, которая получила ранение в Ракитянском районе. Ну вот ширится печальная статистика террора украинских боевиков по мирным людям. В настоящее время в медучреждениях региона на лечении находится 114 белгородцев. Ух ты. 6 пациентов находятся в очень тяжелом состоянии. Это информация от нашего Минздрава. То есть удары продолжаются, повреждения продолжаются, ну и восстанавливаются. Вот за минувшую неделю восстановили в регионе более 60 жилищных объектов, как сказано в информации оперативного штаба. Ну вот последний удар был, который, когда мы были массированы по центру Белгорода, где пострадал наш Белгородский государственный театр имени Щепкина, музейная площадь. Я каждое утро иду на работу, прохожу мимо театра и возвращаясь тоже прохожу мимо него. Идут восстановительные работы. Ну давайте послушаем Виталия Бгавина, это худрук театра и директора нашего художественного музея.
0: Но это впечатление жуткое. Когда ты приходишь, и твой дом просто в руин. Слава богу, что это ночь, что никто не пострадал. Я бросил клич, а коллектив в отпуске. Все приехали с детьми, с мужьями, то с женами, со своими вениками, со своими совками. И за полдня уже было все вычищено.
10: Но сейчас это требует дополнительной работы, потому что необходимо закрыть с помощью пленки, пеноплексы, чтобы ни влага, ни холод не проникали в здание. И мы будем сейчас заниматься этой работой.
9: Коллеги, что хочу сказать, продолжаются вот БПЛА падают, взрывные устройства сбрасываются, продолжается гуманитарное разминирование территории. Предлагаю прислушать представителя МЧС и инженерно-саперной роты Барс-Белгород.
8: Слушаем.
11: Сообщают на 112 о том, что обнаружено место, где обнаружено, примерно какого вида, характерные признаки беспилотного летательного аппарата, после чего прекращают все дальнейшие действия по уборке поля.
12: Предположительно, был осуществлен сброс, взрыва не следовало. Наша с вами задача провести разведку маршрута, определить степень опасности.
13: Любого шага вперед перед собой нужно проверить, обезопасить себя, проверить площадь миноискателем. Миноискатель, щуп, флажки, конечно, автомат для прикрытия с воздуха, мало ли что. Я уверен, что все ребята сюда пришли для защиты своей земли, очистить ее для будущего наших детей, чтобы они могли спокойно ходить в лес за ягодами летом, чтобы в поле могли работать техника, уборка. Все это, конечно, важно для нашей земли.
8: Александр, спасибо большое. Александр Сердюк был у нас на связи из Белгорода. Поговорили мы о последних последствиях вот налетов
7: беспилотников.
8: Действительно страшная картина.
14: Большая страна, разное время.
7: И мы переносимся в Курскую область. Губернатор Курской области призвал сообщать о сборах средств в школах. Вот такая новость. Учебный год не за горами, и действительно вот эти самые школьные поборы, они у нас, к сожалению, в ряде регионов никуда не делись. Как обстоят дела в Курской области, узнаем у нашего корреспондента. Татьяна Плохих уже у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Татьяна.
15: Да, здравствуйте, Борис, здравствуйте, Мария. Действительно, на прошлой неделе в соцсетях был опубликован скриншот из родительского чата одной из школ Курска о том, что, цитата, вот в кабинет нужно вкладываться, да, написал кто-то из педагогического состава. И вот ситуацию на заседании регионального правительства все-таки попросил прокомментировать губернатор. Как объяснило эту ситуацию и руководство школы, да, и в том числе министр образования региона, что классный руководитель имела в виду ситуацию, что нужно помогать школе, то есть приводить там кабинет в порядок перед началом учебного года, а не вот то, что могло показаться на первый взгляд.
8: Понятно.
15: Да, в общем-то, конечно, Александр Хинштейн призвал сделать выводы из этой ситуации, да, и попросил педагогов все-таки более четко формулировать свои мысли, и как раз я предлагаю послушать губернатора Александра Хинштейна.
16: Любые сборы средств родителей возможны только на добровольных началах. Для того, чтобы эти механизмы, в том числе, носили прозрачный характер и не было истории, как это существовало, к сожалению, где-то ранее, когда эти деньги собирались наличными, когда они зачислялись кому-то на карту, все это должно носить абсолютно понятный целевой характер. В том числе для этого во всех школах созданы управляющие советы, которые в том числе и занимаются поддержкой и помощью в своих образовательных учреждений. Везде есть счета, только на эти счета должны поступать средства с конкретным целевым назначением и дальше контроль за их расходованием.
15: Да, и как раз губернатор также, вот как уже мы услышали, подчеркнул, что вот такие любые сборы с родителей возможны только на добровольной основе и никак иначе. Но, в принципе, как еще отметил губернатор, родители у нас активные, да, поэтому если подобные попытки будут происходить, то, конечно, об этом, я уверена, будет сразу доводиться, и все-таки все, конечно, мы понимаем, что таких ситуаций повторяться не должно. И, конечно, с коллективом школы отдельно также провели разъяснительную работу, ситуацию держат на контроле, ну и еще раз я отмечу, что губернатор все-таки попросил педагогов более четко формулировать свои мысли.
8: Насколько сложен русский язык, да, многозначен, что можно трактовать и так, и так.
7: Остается думать, что это был не кабинет русского языка все-таки.
8: Да. Татьяна, расскажите, а как вообще готовность к школ, к учебному году, безопасность, что, как, сколько стоит собрать ребенка?
15: Конечно, конечно, в Курской области уже вовсю идет подготовка школ, да, к новому учебному году. Как раз проходили и проверки, которые связаны с капремонтом в школах. И хочу отметить, что в этом году в ряде школ впервые провели такую родительскую приемку. То есть мы понимаем, что это родители как раз вместе с администрацией школы могли лично оценить условия обучения, сразу обсудить с руководством возможные недочеты, да, высказать свое мнение. Вот, в общем-то, межведомственная комиссия обследовала 65 таких образовательных организаций города. И, конечно, по результатам проверок, все-таки все проверенные школы признали готовыми к учебному году. Такая работа продолжается. Ну и, конечно, в первую очередь, все-таки на контроле вопрос безопасности. Да, капремонт капремонтом, понятно, да, да, да. Но безопасность превыше всего. На контроле около 800 образовательных учреждений. Да, также 1 сентября, в День знаний, традиционно в образовательных учреждениях будут дежурить сотрудники региональных правоохранительных ведомств, то есть вопрос безопасности детей остается ключевым, все соблюдением мер безопасности, проверяют в том числе и на пожарную работу, да, пожарные сигнализации, работу вообще в принципе систем оповещения, вот, потому что 1 сентября в этом году начнется для 100 тысяч детей и подростков, которые будут обучаться в очном формате, в том числе да, будут вот, и вот. Ребята из приграничья, вот, которые как раз пойдут в курские школы, да, вот, по согласованию с родителями на дистанции останутся 6 тысяч детей, так что вот и такой формат тоже для желающих предусмотрен. Что касаемо школ, то по линии МЧС проверку прошли 100% школ, так что в принципе профилактические мероприятия проводятся, с педагогами работают, конечно же, и разъясняют, что делать в случае объявления сигнала ракетной опасности или сигнала атаки БПЛА. В принципе, да, регион, понятное дело, на опыте, ну, все педагоги да, проинструктированы в этом плане, вот, так что вопрос безопасности остается ключевым, и, конечно же, продолжают активно к 1 сентября вести эту работу, ну, несмотря ни на
8: тогда
15: что.
8: Тогда пожелаем хорошей погоды, чтобы еще была хорошая погода. Спасибо, Татьяна Плохих из Курска была у нас на связи, а мы идем дальше.
14: Большая страна, разное время.
8: Ну и тем тоже сезонное.
7: Да, сезонное, конечно же, все готовятся к отопительному сезону, несмотря на то, что сейчас еще только август, но так или иначе и работ в регионах да. достаточно. Ну и, собственно говоря, все должно быть готово в срок. Мы сейчас отправимся в Ульяновск, там депутаты взяли на контроль подготовку к отопительному сезону. Все ли работы идут так, как надо, без срыва сроков, узнаем у нашего корреспондента. Наталья Козина уже у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Наталья.
17: Мария, Борис, здравствуйте. Вот какой будет эта зима в Ульяновской области, пока, конечно, никто не знает. Но готовиться нужно, причем обязательно, это даже не обсуждается. Конечно, морозы у нас не как в Сибири, но и в Ульяновске бывают стужи под 40 градусов. В свое время даже была страшная авария, когда город остался зимой, причем без отопления. А ведь у нас контролирующих органов более чем достаточно. Кто следит за готовностью коммунальных служб к началу отопительного сезона? Это и Госстройжилнадзор, и Министерство ЖКХ, и муниципалитеты, и даже областные депутаты подключились к этой важной работе. И вот недавно провели заседание комитета ЖКХ с отчетами всех соответствующих служб и ведомств. Сейчас управляющие компании проводят промывку, опрессовку многоквартирных домов. Далее составляется акт приемки работ, и потом выдается паспорт готовности. Но все ли управляющие компании добросовестно проводят эти работы, да. от которых, кстати, в холодное время года зависит комфортное проживание людей. Вот как готовность к началу отопительного сезона оценил Жилнадзор.
8: Слушаем.
18: 1 сентября жилфонд должен быть 100% подготовлен к отопительному периоду в части промывки и опрессовки. С 1 сентября мы перестаем принимать акты, и ресурсоснабжающие компании в том числе их перестают принимать. Уже это, соответственно, не получение паспорта готовности однозначно. Конец августа процент готовности у нас должен составлять 100%. На сегодняшний день процент готовности должен составлять 88,5%. А отставание у нас по городу Ульяновску порядка 2,7%. С чем это связано? В первую очередь с работой, как я считаю, недобросовестных управляющих компаний. Здесь, видимо, либо дисциплина хромает, либо действительно мероприятия не проводятся. От 14 управляющих компаний к нам не поступает информация о промывке, опрессовке и проведенных мероприятиях от слова совсем.
8: Ну вот опять управляющие компании отличились, да?
17: Да, да, Борис, ведь меньше недели осталось вот до того самого часа X, когда управляющие компании просто обязаны провести промывку, опрессовку отопительной системы в многоквартирных домах. Вот как найдут управу на эти недобросовестные управляющие компании, пока непонятно. Конечно, опасения есть. Люди-то не виноваты, если вовремя не получат тепло или тепло несоответствующего качества. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области обратились ко всем участникам заседания по готовности к началу отопительного сезона. Это касается и так называемых раскопок, и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по решению судов. Давайте послушаем.
19: Давайте послушаем. Все отопительные и подготовительные работы, большинство ведутся с большими раскопками. Можно ли, учитывая, что такая работа проводится, она часто затрагивает цельные дворы, пешеходные переходы, подходы к домам многоквартирным, получить реестр тех раскопок, которые еще не заделаны и по которым планируется в перспективе благоустройство? Хотел бы, конечно, пожелать всем компаниям большим, в первую очередь, чтобы эти раскопки, которые часто мешают качеству жизни, благоустройству тех или иных дворов и людей, чтобы они как можно быстрее устранялись. Там, где люди, ветераны войны и труда живут, дети войны на нижней террасе, и на них крыши падают, у них решение суда. Пойдемте с любым из нас на сход граждан, когда есть решение суда, которое десятки лет не выполняется. Мы что-то там начинаем говорить жителям, нам жители говорят честно, вы свои обязательства выполните, вы нам крышу отремонтируете. Но если ветераны живут по 40 лет стажу. И сказать нечего. Как с ними разговаривать, если мы это не можем сделать?
8: Наталья, спасибо большое. Наталья,
7: спасибо.
8: Наталья Козина была из Ульяновска у нас на связи. Поговорили мы о готовности Ульяновска к зиме.
7: Я думаю, что к этой теме мы еще обязательно вернемся. Да, и не раз. Действительно, сроки уже поджимают. Сентябрь совсем близко. Значит, регионы должны быть готовы целиком и полностью, в том числе и к каким-то нестандартным ситуациям. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
20: Встречаем утро бодро и легко.
21: А это не вредно?
22: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
23: это что-то на уровне детского счастья, детского
24: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
25: Прекрасное сочетание.
20: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
26: Сколько не соли на нас, получится.
20: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
27: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
28: Какая вы хитрая. Очень...
20: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
29: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
30: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
29: Большая страна. Разное время.
8: Ну, сейчас мы отправимся на пляж, но на пляж своеобразный. Дело в том, что наверняка многие из нас видели, насколько неудобно зачастую устроены места для купания для людей с ограниченными возможностями.
7: Да и в целом, что пляжи чаще всего не готовы.
8: Да,
7: вот мы отдыхаем в Анапе на таком пляже, который как раз готов к туристам с маломобильным туристам, в том числе. Там есть люди на колясках, которые могут также наслаждаться и морскими видами, и солнцем, и так далее. Но так, к сожалению, не везде. И в целом проблема вообще инклюзивного туризма у нас в России, она стоит достаточно остро. Чуть позже мы об этом поговорим с экспертом. Пока же мы отправимся в Новороссийск, и там как раз обновили пляж для маломобильных людей, что, конечно же, очень отрадно. У нас на связи наш корреспондент Ольга Тимохина с подробностями. Ольга, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Оль.
0: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вы совершенно правы, что пляжи в Краснодарском крае вообще только сейчас начинают, в общем, подходить к той ситуации, что нам нужно, чтобы купание было доступным для всех. Mm-hmm. И вот тот пляж в Анапе, про который вы сказали, он, наверное, для разных людей. А вот здесь, в Широкой Балке, в Новороссийске, сделали конкретно пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть там пляж до этого тоже был. Но он был не такой удобный.
8: Недоделанный, да?
0: Да, то есть, по сути, это был общественный пляж с некоторыми фрагментами, каким-то оборудованием. А вот сейчас это действительно первый такой оборудованный общественный пляж для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп в Краснодарском крае. То есть, как вы правильно сказали, элементы доступной среды есть у нас на многих пляжах. Это и спуски оборудованные специальные, настилы, и водяные коляски даже кое-где есть, если можно, если попросишь. Но это, в общем-то, достаточно мало распространено. Ну и вот действительно мы сейчас только подходим вообще к этой практике, и вот как описал такой первый оборудованный пляж в Широкой Балке Роман Аранин, он общественный деятель, и он как раз помог обустроить территорию и стал инициатором открытия этого пляжа. Давайте
8: слушаем.
0: Его послушаем.
1: Подарили шикарный пляж городу Новороссийску в том месте, где самое чистое море. Здесь будет вот зона, куда человек приезжает, прячется под зонтик. Все доступно для коляски. Предусмотрена специальная плавательная коляска, на которой он прямо остается на поверхности воды. И идея была в том, что вокруг этого пляжа начнет развиваться безбарьерная среда, социальная инфраструктура.
8: Да, именно так, да. Угу. Да, Оля?
0: Чуть подробнее хотела бы рассказать, как он выглядит, чтобы было понимание, представление. То есть, во-первых, на него легко заехать, потому что везде есть настил. А также удобный спуск к морю, и выбран специально пляж, где он не такой как бы резкий. Есть широкие навесы, где нет лежаков, которые, как обычно, мешают таким людям. Можно в тени просто подышать воздухом на коляске, можно ее там оставить. Ну и, конечно, у берега установлены специальные закрепленные плавающие коляски, которые легко держат человека над водой. Выглядят они примерно вот как матрасы. Ну и, конечно, на этом пляже работает специальный помощник и спасатель. Оборудование, несмотря на то, что оно выглядит достаточно просто и примитивно даже иногда, но оно специальное, достаточно штучное, и поэтому, в общем-то, не дешевое, и потрачено на этот один пляж было 3 миллиона рублей. Ну вот хорошая новость для мэрии Краснодара, что это деньги спонсоров, вот это крупные компании, новороссийская и даже российские компании. И я еще бы хотела сказать важный момент, который, наверное, стоит отметить, что на этом пляже вот презентовали его в том числе и Ассоциация ветеранов СВО.
8: Ну, естественно, потому что он, конечно же, да.
0: Да, конечно, он оборудован также и для тех, кто получил серьезные травмы опорно-двигательного аппарата. А вот как говорят в самой Ассоциации ветеранов, то есть для них это, конечно, прекрасная возможность продолжать наслаждаться жизнью и морем, и, в общем, в полном объеме и ни в чем себе не отказывать.
8: Да, это очень важное замечание, что большое количество сейчас бойцов возвращается с той или иной степенью инвалидности, и когда вот, да и даже пребывание на этом пляже, ну, как бы легче человеку перенести с инвалидностью, недавно приобретенной.
7: Ну, тут еще плюс, все-таки вопрос про некую самостоятельность. Ну, если на обычный пляж, который не приспособлен человеку на коляске без посторонней помощи, абсолютно невозможно никаким образом не добраться, ни, собственно говоря, ни прийти, ни уйти на этом пляже, то тут, в принципе, благодаря вот таким новшеством, да, люди с ограниченными возможностями здоровья могут вполне себе самостоятельно пользоваться пляжной инфраструктурой и как бы отдыхать у моря, что, в общем-то, самое главное и важное. Ольга, скажите, пожалуйста, а в целом вообще Новороссийск, скажем так, и безбарьерная среда, это еще в развитии, скажем так, или уже многие задумываются, в том числе, не знаю, там, и рестораторы, и отелеры, о том, что все-таки людям с ограниченными возможностями тоже хочется отдыхать. Создаются,
0: знаете,
7: условия?
0: Знаете, я думаю, что, к сожалению, наши приморские города только знакомятся пока с этим понятием, хотя вроде бы все об этом много говорят, но вот у меня даже есть пример. Мы снимали ветерана СВО, у которого высокая ампутация в Сочи, и, значит, прогуливались по берегу. Очень сложно было найти, где можно вообще реально спуститься, хотя он хорошо ходит на протезах. Сложно было найти какие-то вообще поручни. В общем, это была огромная целая проблема, хотя Сочи у нас один из развитых городов в этом плане.
8: В общем-то, да. В общем-то, что-то, да, но все вот долго раскачивается.
7: Сейчас об этом поговорим с экспертом. Мы благодарим нашего корреспондента. Ольга Тимохина Спасибо. Была на связи из Новороссийска, а мы идем дальше. Анна Домченко у нас на связи, эксперт Народного фронта, аналитика. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Анна.
2: Добрый день.
7: Такая ситуация, да, в Российской Федерации сейчас, в принципе, по данным Росстата, проживает около 12 миллионов человек с ограниченными возможностями mm-hmm. здоровья. И, если подумать, это примерно 8% от всего населения. Что касается инклюзивного отдыха, как будто бы у нас эта отрасль сейчас, конечно же, сделала определенный скачок, но, тем не менее, еще пока недостаточно таких объектов и пляжей и так далее. Как, на ваш взгляд, что делается сейчас и задумываются ли, как вот я уже задавал предыдущий вопрос нашему корреспонденту, в целом в популярных местах отдыха и отелеры, и рестораторы о том, что нужно создавать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья?
8: И как их задумать, чтобы они все-таки это сделали?
2: Ну, коллеги, в первую очередь, конечно, обращу внимание на то, что с 1 сентября вступает в силу закон о необходимости доступной среды не только на пляжах, но и на горнолыжных трассах, и в том числе отелях. Все, что будет вводиться в эксплуатацию после 1 сентября, уже должно обладать теми требованиями, которые указаны теперь в нормативной базе. Конечно, это всегда было частью регулирования, но теперь появилась отдельная, так сказать, возможность указать индустрии туризма, посмотреть в эту сторону, как вы говорите, как обратить на это внимание.
8: Да.
2: Так обратить внимание, именно так. Все начинается, конечно, с нормативной базы, потом уже подключается среда, и вот уже упомянут системный игрок на этом рынке, это некоммерческая организация Романа Аранина, которая Ковчег, которая занимается как раз оборудованием пляжа. Сегодня как раз был у нас в эфире такой как бы весомый склад, внесший человек в эти изменения, долго и достаточно настойчиво говоривший о том, как это нужно делать. И немаловажно здесь говорить не только там о настилах, пандусах, колясках. Ведь когда мы с вами говорим про 8% инвалидов в России, это же не только колясочники и опорники.
8: Да, конечно.
2: Да. Важно, чтобы те, у кого проблемы со зрением, могли попасть на пляж. И теперь указана необходимость сопровождения таких людей, допуска собак-поводырей, если они необходимы. Это тоже такой очень важный момент, и чтобы отельная структура для этого приспособилась. Поэтому целый спектр действий требуется для того, чтобы было комфортно человеку. И здесь Народный фронт всегда идет по пути какому? Очень достаточно простому, понятному и логичному. Привлекаем НКО, привлекаем тех, кто будет этим пользоваться. Когда мы тестируем инклюзивное пространство, с нами люди с инвалидностью, которые опробуют это пространство, говорят, как им, потому что вот если говорить про человек, он лично это делает, он сам понял, что это, что называется, на своей шкуре всегда понятней.
8: Ну да, зачастую, да, делали такие и подъемники, и пандусы, но на них невозможно было въехать.
7: Ну, к слову сказать, сейчас уже таких новостей из регионов все меньше. Все-таки задумываются о конструкциях и задумываются о последующем использовании таких объектов. Анна, скажите, пожалуйста, инклюзивный туризм, он имеет некий, скажем так, потенциал?
2: Если вы говорите, ну, когда говорите слово «потенциал», говорите все-таки там о коммерческой выгоде, о каких-то плюсах, то, наверное, это будет не очень правильно.
8: Нет, мы имеем в виду для
7: развития,
8: для людей
7: и реализации.
8: Вот, с особенностями развития.
2: Куда... Я бы хотела, чтобы нас правильно понимали радиослушатели, понимаете, что такое все-таки в социальной сфере потребности одного человека. Вот здесь даже процентами не нужно мерить. 8% или 10 человек нуждаются в какой-то услуге или нуждаются в том, чтобы с достоинством провести свой отдых в свое время со своей семьей.
7: Мне кажется, что сложно же эту историю донести, мне кажется, в некоторых моментах и до некоторых людей, кто все-таки зарабатывает на этом. Не все готовы, что называется, перепрофилировать свои проекты. У нас какие-то проблемы со связью. Анна, слышите нас?
2: Нет, я здесь.
7: Да, угу. Да, не все, мне кажется, готовы перепрофилировать свои проекты вот так вот. Все-таки для этого нужна какая-то и материальная база.
8: Это во-первых, а во-вторых, нет прямого указания на создание вот подобного рода
7: да,
8: вещей.
7: Да, и вот, кстати, будет ли оно?
8: Да, за исключением, там, не знаю, может быть, МФЦ или еще каких-то вот таких центров. А вот вообще, фактически, ничто законодательно не заставляет людей это делать.
2: На самом деле, такие изменения уже произошли, нормативные. Mm-hmm. Все, что вы говорите, МФЦ, вы перечисляете социальные объекты. Mm-hmm. Это тоже mm-hmm. нормативная база 2016 года, когда тоже было принято указание о том, чтобы объект после капитального ремонта обязательно обладал инклюзивными возможностями. Mm-hmm. Теперь следующий шаг. Охвачены теперь туристические объекты. И тоже то, что будем эксплуатацию с 1 сентября, должно обладать уже всеми этими качествами. То, что идет из старых объектов в капремонт, после капремонта должно иметь все mm-hmm. зоны доступности. А дальше тестирование, а дальше общественные организации. Дальше, безусловно, работа день за днем такая активная и продвижение инклюзивной повестки. Дело в том, что мы сильно изменились в этом плане. И особенно, я бы сказала, что эти изменения привнесло возвращение ребят после специальной военной операции.
8: Конечно,
2: потому что
8: конечно.
2: Они молодые, активные, угу. они привыкли посещать эти места, когда ранее были здоровы, когда еще не было травмы, ампутаций, а теперь они хотят продолжать это делать. Вот у нас прекрасный есть пример, например, Московская школа «Океан», которая занимается дайвингом с ребятами. И если вы там посмотрите в поисковых системах, увидите массу фотографий, видео, как ребята ныряют, и там в воде они свободны.
8: Конечно.
2: Все-таки пляжи – это еще про очень классную реабилитацию. Угу. И это действительно необходимость такая. А про то, что кто-то не сразу это слышит,
7: да.
2: Вы знаете, очень много было вопросов, которые в нашей вот жизни, если мы вот там, мы с вами люди взрослые, отмотаем назад,
8: ну,
2: да. Вспомним, что вызывало у нас удивление 10-15 лет назад. И что сегодня часть нашей обычной жизни, та же доставка продуктов, когда-то была что-то такое неимоверное,
8: да,
2: а теперь каждый пользуется. Я уверена, что инклюзию тоже ждет то же самое. Мы начнем понимать, что это необходимо делать. И, кстати, еще один такой важный момент.
7: У нас буквально 10 секунд.
2: Да. Тогда на этом прервемся.
8: Хорошо, до следующего раза. Спасибо большое.
7: Анна Домченко была у нас на связи, эксперт Народного фронта, аналитика. Говорили мы про инклюзивный туризм.
29: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Денис, кем сейчас тебя ощущаешь?
4: Нормальным ребенком. А в детском доме я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
29: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
29: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
10: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
9: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
10: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
9: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
10: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
9: Ну вот давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
10: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
9: Ну вот как это работает?
10: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
9: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
10: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
9: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
10: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
9: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
10: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
9: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
10: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт – а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
9: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
10: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку.

0: 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8-800-777-20-82. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России. В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну.
4: И найдем моего папу.
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь.
4: Папа.
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
9: Информационное сотрудничество 8-495-739-3023.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили предприятие военной промышленности ВСУ. Россия должна принимать меры обеспечивать собственную безопасность. И вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована сегодня на Солнце. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ановка в ДНР, сообщает Министерство обороны. Подразделения российских войск «Север», «Запад», «Восток» и «Юг» в течение суток улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1275 военнослужащих. Также в течение суток российские военные поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, уничтожены место подготовки запуска крылатых ракет «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 460 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитался перед президентом о результатах работы агропромышленного комплекса региона в 2025 году. По его словам, в прошлом году был собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. В 5 раз выросла российская селекция.
2: Все получается. Хотел сначала сказать о результатах работы 2025 года нашего агропромышленного комплекса. Владимир Владимирович, мы получили рекордный урожай, больше 10 миллионов тонн. Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было. В части импортозамещения, ну, практически сегодня, я бы сказал, что мы в 5 раз нарастили российскую селекцию. Ну, понятно, зерно у нас было всегда свое, но кукуруза, свеклы было ноль. Сегодня свекла, мы даже свою

0: Стекло уже начали сами семена производить. Поэтому здесь работа идет.
1: А вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство. А что с сельхозземлями? В каком они состоянии? И их количество, объем?
0: Вот у нас в целом Ставропольский край 6,6 миллионов гектаров. Сельскохозяйственных земель 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 – это мой зерновой клин. Все остальное – это тоже пахотные земли. И еще у меня порядка 1,5 миллиона пастбищ. Потом там леса, водные объекты идут. На сегодняшний день, опустынивание есть, оно как бы... Да. Ну, я понимаю, Владимирович. Я же являюсь секретарем госкомиссии. Мы с Оксаной Николаевной и Дмитрием Николаевичем вопрос обсуждаем, разрабатываем программу по борьбе с опустыниванием земель. Нельзя сказать, что она критична, там сотни тысяч гектаров. Но опустынивание идет, грубо говоря, до 8 тысяч в год. Но это восточные территории, там, где всегда это была проблема, оно существует.
2: По вопросу ввода жилья, по словам главы региона, есть и некоторые проблемы, но на то есть и свои факторы. По его словам, поддержка участников СВО, членов их семей, продолжается в полном объеме. Россия должна принимать меры, обеспечивать собственную безопасность, заявил сегодня на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что агрессивная воинственная линия Запада по отношению к России продолжается. Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
3: Безусловно, планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
2: Песков добавил, что Кремль не будет публично обсуждать детали различных предложений мирного процесса по Украине. Россия благодарна Ватикану за его взвешенную позицию по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.
4: Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин и подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине.
2: Сергей Лавров также сообщил, что доклад МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей прихожан будет передан в международные организации, включая ООН и ОБСЕ. Министр добавил, что доклад также будет передан и коллегам из Ватикана. Вспышка предпоследнего класса мощности продолжительностью 41 минуту зарегистрирована сегодня на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее сегодня было зарегистрировано еще 3 вспышки класса М. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Джейк Бишоф подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Минувший сезон американский игрок провел в шанхайских «Драконах». За китайский клуб Бишоф сыграл 52 матча. Салават Юлаев обыграл «Трактор» в первом матче предсезонного хоккейного турнира «Мемориал» Ивана Рамазана. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4-2. Вопрос участия сборной России в Кубке мира по хоккею 28 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Футбольный клуб «Бешикташ» готов улучшить предложение по полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщает «Метарейтингс». По информации источника, стамбульцы намерены предложить армейцам до 28 миллионов евро, включая фиксированную часть и бонусы. Однако москвичи пока категорически отказываются продавать футболиста. Игроки армейцев, защитник Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов могут пропустить до 7-6 месяцев соответственно из-за полученных травм, сообщил главный врач московского клуба Эдуард Безуглов. У обоих футболистов повреждения крестообразных связок колена. Краснодар близок к покупке защитника бразильского Брагантина Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Брагантина 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Калуга одержала победу над курским «Авангардом» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу со счетом 2-1. В следующем раунде Калуга сыграет против Уфы. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 10. В Архангельске переменная облачность, плюс 14. В Вологде пасмурно, плюс 14. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 18. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 17. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 31. В Махачкале небольшой дождь, плюс 28. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду. Температура ночи плюс 11. Днем плюс 21. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Время новой России.
6: В разное время продолжает свою работу, и второй час нашей программы по традиции во вторник и в пятницу посвящен новостям с наших исторических территорий, вернувшихся в состав Российской Федерации. Сегодня по традиции узнаем оперативную обстановку в Херсонской области, отправимся чуть позже в Запорожье, в ЛНР, поговорим также в конце первого часа про деятельность волонтеров, которые делают просто огромный вклад в нашу будущую победу, и начнем же мы, конечно же, с актуальной информацией из Донецкой Народной Республики. У нас уже на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова с последними новостями региона. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктория. Слушаем вас.
8: Здравствуйте. Положительные новости приходят с линии фронта. Наши военнослужащие освободили очередной населенный пункт. Это Анновка. Бойцы 114-й бригады принимали участие и освобождали этот населенный пункт. Село является пригородом Доброполья и представляет собой такую окраину юго-восточную уже самого крупного города. И, соответственно, освобождение Анновки – это важный этап перед штурмом самого Доброполья. Также освобождение Анновки позволило перерезать логистический маршрут у противника на южных подступах к Доброполью. К сожалению, противник продолжает отыгрываться и на мирных жителях Донецкой Народной Республики. Сегодня в Горловке ранение получила мирная жительница. Вчера 6 гражданских получили в Донецкой Народной Республике ранения, в том числе подросток. Это Великоновоселковский муниципальный округ, Горловка также страдала от атак ВФУ. С помощью беспилотников, конечно, эти атаки тоже были осуществлены. Автодорога Донецк-Горловка страдала и автодорога Дановка-Еленовка. Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, грузовых и легковых автомобилей, так, спецтехники. Mm-hmm. Есть, конечно, и положительные новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении продолжать программу восстановления Донбасса. В ходе выступления на форуме мэр Москвы отметил, что уже более 1000 объектов Москва помогла восстановить в Донецке. Это детские сады, школы, жилые дома, инженерные коммуникации. И сейчас создаются новые проспекты, новые дороги, скверы. И также продолжается поставка городского транспорта. И есть, конечно, сотрудничество в сферах медицины, образования, и кадров, и более 100 представителей гражданских специальностей из Москвы сейчас работают в Донецкой Народной Республике. И, кстати, очень много ребят военнослужащих Москвы, в том числе я знаю лично многих москвичей, коренных, в том числе москвичей, кто воюет на фронте сейчас на передовой в Донецкой Народной Республике. Также Сергей Собянин отметил, что столица будет продолжать реализовывать новые масштабные проекты по развитию инфраструктуры и модернизации города.
7: Да-да-да, вот расскажите про ямальских врачей, да.
8: Да, в Волноваху поддерживают Ямал, и ямальские врачи сейчас отправили туда аппарат для транскраниальной дуплерографии. Это устройство оценивает скорость и характер кровотока в сосудах головного мозга. Соответственно, теперь специалистам на местах легче будет диагностировать широкий спектр заболеваний. Это, конечно, не первая поддержка от Ямала, в том числе в сфере медицины. Те аппараты, которые поставляют Волноваху, это аппараты по запросам волноваховских врачей, и, соответственно, Ямал помогает с этими аппаратами. Это и медикаменты, электрокардиографы, инкубатор для выхаживания новорожденных. Также ранее был доставлен операционный стол, аппарат искусственной вентиляции легких, функциональные кровати. То есть вещи, которые жизненно необходимы для людей, которые реально по факту помогают спасать жизни жителей Волновахи. Также в Макеевке открывают сейчас класс по подготовке кадров для транспортной сферы. Здесь на базе 89-й школы будут учебные практические корпуса, будут изучать углубленно профильные дисциплины школьники, знакомиться с основами транспортной инженерии, стандартами дорожного строительства. И, соответственно, до НАСА профильный вуз также будет помогать школьникам уже познавать о этой профессии. Предварительные также есть информация о том, в каком формате будет проходить обучение, но окончательное решение будет принято к концу недели, и в течение учебного года также этот формат может меняться в зависимости от обстановки в том или ином городе, районе. Конечно. Сейчас по предварительной информации очное обучение с 1 сентября планируется организовать в 90% школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, колледжах и техникумах. ДНР без очного образования в дистанционном формате точно будет работать Горловка. И дальнейшие решения по остальным городам будут приниматься штабом обороны.
7: По ситуации, да.
8: От текущей обстановки, да.
6: Виктория, скажите, пожалуйста, линейки на 1 сентября также будут уже по ситуации?
8: Да, и тоже будет рассматриваться индивидуально, и сейчас мониторится ситуация, и здесь индивидуально будут приняты решения по 1 сентября в помещениях, либо можно позволить себе линейки на улице, либо в помещениях, да. Здесь также индивидуально будут приниматься решения.
7: Ну, тем не менее, я так думаю, что кадры для транспорта – это очень важно сейчас, то, что готовится, и тем более еще со школьной скамьи этим заниматься, уже начнут заниматься.
6: Виктория, а получается, что выпускники будут иметь какие-то преференции при поступлении, да, или уже будут понимать, что они хотят именно в этот вуз, который сотрудничает с Макеевской школой?
8: Сотрудничество конкретно будет с ДОН НАСА и в формате обучения, и при поступлении, соответственно, школьники, которые будут учиться в транспортных классах, им по определенным моментам проще будет поступить в ДОН НАСА, будут уже определенные льготы конкретно по этому вузу, по профильным специальностям.
6: Ну и давайте про сквер поговорим имени Прокофьева. Рядом с Донецкой филармонией его планируют разбить.
8: Да, на самом деле очень интересно развернулось строительство этого сквера. Началось оно с того, что весной 2026 года военнослужащие эвакуировали памятник Сергею Прокофьеву из села Красного в Красноармейском районе, откуда родом сам композитор. И этот памятник, соответственно, установят теперь возле Донецкой филармонии. Само село Красное уже разрушено, и памятник спасли оттуда, и теперь он будет стоять в центре Донецка, и также обустроят сквер рядом, уже туда перенесут в этот сквер непосредственно памятник, и там будут сохранять и полувековые ели, дополнять существующее озеленение, и стилизуют пространство вокруг, обустроят зоны отдыха для того, чтобы те, кто захочет прийти в филармонию, могут прийти туда раньше, отдохнуть в сквере, либо после уже посещения концерта, ну, все желающие донецкане.
7: Ну да, и очень важно, что дончане не забывают своего знаменитого, скажем так, человека, родившегося в этих краях, и это действительно очень важно, и помним мы, что и аэропорт назван именем Прокофьева. Спасибо.
6: Благодарим Викторию Цыпленкову из Донецка с последними новостями и переходим в следующий регион.
5: Время новой России.
7: И этот следующий регион — Луганская Народная Республика, где нас ждет Юрий Свидерский. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Мария, здравствуйте, уважаемые наши коллеги, кто сейчас обеспечивает наш эфир, и здравствуйте, конечно же, вся Россия. Вот слушаю Викторию, думаю, даже, знаете, как-то очень оптимистично там собираются 90% детей, конечно, в очном формате обучать. Даже у нас в ЛНР по итогам августовского педагогического совещания всей республики, ну, примерно процентов, наверное, 70, а то и 65 пойдут в школы, пока планируется.
7: Оптимизм тоже надо сохранять, конечно, с одной стороны, но более-менее реальный, понятно. Но это все будет зависеть от ситуации, скорее всего.
9: Ситуация у нас, мягко говоря, Борис, такая, не шуточная. Вот 5 человек ранены в результате ударов по ЛНР только за минувшие сутки. Атакованы 14 районов, включая сам город Луганск. Вот в Кременной был атакован автомобиль, там ранен 73-летний водитель, еще двое мужчин ранены из-за удара в районе центрального рынка. На дороге Первомайск-Золотое атакован грузовик, ранен 42-летний водитель. В Перевальском округе в результате удара беспилотника пострадала 50-летняя женщина. Удары пришлись по частным домам, транспортным средствам, коммунальной и коммерческой инфраструктуре. Очень частыми становятся в лентах новостных видео, когда водители, которые ездят по дорогам, выкладывают пролеты украинских беспилотников просто над главными трассами между городами республики. Вот они едут, а навстречу летит беспилотник, и кому повезло, тот увернулся, понимаете? А гражданская инфраструктура и гражданские транспортные средства, к сожалению, как мы с вами неоднократно уже говорили, становятся обычной целью. И вот сегодня ночью Луганск тоже подвергся атаке украинских бандитов вооруженных. Были повреждены 14 машин. Удар пришелся по автостоянке на улице Оборонной, одной из центральных в городе Луганске. Там одна машина была уничтожена полностью, ее фрагменты разлетелись по территории стоянки, еще 13 машин повреждены. На стоянке находились абсолютно гражданские автомобили, ни одного военного, номера все белые, все видно. Военных объектов поблизости не было. Предварительно, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Всего же только за сутки силами ПВО и мобильных огневых групп было уничтожено порядка 70 воздушных целей за вот эту вот минувшую ночь, утро, вечер, все, что вошло в суточную сводку. И представьте, что так каждый божий день происходит. Поэтому же я и говорю,
7: Юрий, я вот из вашего сообщения узнал с удивлением, что это была луганская инициатива, потому что то о работе передвижных аптек, это вот действительно принят закон, и будут внедрять это дело. Оказывается, это была луганская инициатива, да?
9: Так точно. И об этом неоднократно у меня в эфире телеканала «Луганск-24» рассказывала сенатор от исполнительной власти Луганской Народной Республики Дарья Лантратова. Это действительно вот то, что пришло, знаете, как не сверху от чиновников, а снизу от народа. Есть огромное количество населенных пунктов, деревень, которые из-за урбанизации лишаются, сначала молодого населения, а потом, собственно, люди уходят, да, дворы пустуют, и остаются эти точки на карте фактически, ну, там, ну, до последнего жителя. Понятно, что там не будет работать магазин, там не будет работать банк, потому что это невыгодно, это дорого. Ну, и, а если не работает еще и аптека, то, ну, это тоже неправильно. Государство не может бросить этих людей в беде.
7: Да, тем более поэтому, это люди в возрасте в основном, да, которым постоянно нужны лекарства.
9: Вот эта вот просьба, когда наши депутаты и сенаторы выезжали к людям напрямую туда, в деревни, в села, и просили, она притворилась потом в законопроект, который был... принят, и уже пресс-служба правительства Российской Федерации сообщила о том, что с 1 сентября заработает механизм, передвижные аптечные пункты будут работать только там, где нет ни аптек, ни фельдшерских, акушерских пунктов или других медицинских организаций, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность. В передвижных аптеках будут представлены наиболее востребованные препараты, но за исключением тех, которые содержат, допустим, наркотические,
7: ну, понятно, психотропные, понятно, да,
9: сильнодействующие вещества,
7: рецептурные, да. Это понятно.
9: Этот пилотный проект, он уже стартует на днях с 1 сентября и про 1 сентября 2029 года. И если окажется успешным и докажет свою оправданность, то будет трансформирован, наверное, уже, ну,
7: конечно,
9: на
7: конечно,
9: федеральный
7: на всю страну. Потому что
9: умирающие вот такие пустующие деревни, я думаю, что это не только Луганской народной или Донецкой народной республики, Херсонской, Запорожской областей, это все, ну, свойства и атрибуты.
7: Конечно. Юрий, скажите, пожалуйста, вам удалось ознакомиться с учебником по истории Донбасса и Новороссии?
9: Нет, более того, я уже, к сожалению, давным-давно вышел из возраста, когда этот учебник мог бы применяться, потому что он рассчитан на 5-7 классы, но с другой стороны, знаете как, я все это пережил.
7: Да-да, участник событий.
9: И современник всех этих событий. Ну, а тем не менее, презентация учебника под названием «История нашего края Донбасс и Новороссия» состоялась на базе исторического парка «Россия. Моя история» в Доме молодежи Луганска. Авторами двухтомного издания являются московские ученые. В основу книг вошли материалы, которые были собраны историками, педагогами и археологами четырех исторических регионов. Учебник содержит исторические факты, справки об объектах культуры Донбасса и Новороссии, а также информацию о памятниках археологии. Презентацию в Луганске посетили более 60 педагогов и руководителей методических объединений со всей республики. Учебник предназначен для школьников 5-7 классов, как я уже сказал. Тираж тома для 5 классов составляет 35 тысяч экземпляров, для 6-7 – 72 тысячи экземпляров. Книгами, как заверили в Минобразовании республики, будут обеспечены все школы Луганской Народной Республики.
6: Юрий, ну и давайте поговорим о том, что два молодежных центра в Луганске и в Стаханове откроются до конца года.
9: Так точно, об этом сообщили в Минмолодежи. По данным регионального ведомства, ЛНР уже обеспечено 10 молодежными центрами и пространствами, общая площадь которых составляет 8 тысяч квадратных метров. Помимо этого, до конца года ведомство планирует привести к единому стандарту работы представительства федеральных НКО в регионе, усилить работу с девиантной молодежью, что тоже, согласитесь, очень важно.
6: Да.
9: Но также брендировать сферу молодежной политики и развивать сообщество молодых предпринимателей. Я пока есть время, коллеги, хотел бы вам еще одну новость рассказать. Она у нас осталась с прошлого включения, потому что не хватило времени, но о героизме людей нужно, мне кажется, все-таки рассказывать.
7: Конечно.
9: Так, Астраханская область планирует отремонтировать в этом году в Кременском районе 14 многоквартирных домов и котельную социально значимого объекта. Об этом сообщили в администрации муниципального округа. В администрации напомнили, что 19 августа исполнилось 4 года, как Астраханская область и Кременской округ подписали соглашение, в рамках которого шефствующий регион взял на себя обязательства по всесторонней поддержке муниципалитета. Мы с вами знаем, насколько сложная ситуация в Кременной и Кременском округе.
6: Да.
9: Тем не менее, за это время уже были восстановлены десятки жилых домов, объектов инфраструктуры и социальных учреждений. А также астраханцы привезли сотни тонн гумпомощи. И губернатор региона шефа Игорь Бабушкин выразил благодарность астраханским специалистам, которые помогают восстанавливать мирную жизнь в Кременском районе.
6: Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи.
5: Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Время новой России.
7: Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». Каждый вторник и пятницу, второй час этой программы, мы посвящаем новостям из Новой России, из тех регионов, которые вошли в состав России. Побывали мы в Донецке, побывали мы в Луганске. Сейчас отправляемся в Запорожье, где нас ждет Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Да, слушаем вас внимательно.
11: Да, начну традиционно со сводок об ударах укронацистов по региону, которые, к сожалению, сейчас составляют такой тяжелый фон повседневной жизни нашей. И здесь хочется сказать об ударах по Мелитополю, которые несколько дней целенаправленно и, в общем-то, террористическим образом укронацисты наносят. Буквально вчера ночью нанесли удар по жилому дому в центре города, улице Екатерины Великой, многоэтажный жилой дом, и дроном просто протаранили несколько верхних этажей. Там горело 4 квартиры, один житель погиб, мужчина, одна женщина была госпитализирована, тяжело ранена. Фактически, в общем-то, лишились жилья, сейчас эвакуированы 32 человека, которые на этих верхних этажах живут. И что важно, что дрон, которым наносился удар, он был начинен поражающими элементами, такими элементами картечи металлической, именно для того, чтобы вызвать максимальное поражение мирных жителей. Понятно, конечно, там рядом, вообще близко ничего нет, самый центр города. Вот, другой теракт. В прямом смысле, вчера укронацисты устроили в отношении сотрудников МЧС, пожарных, ударили по АЗС в городе, и там удар был не очень серьезный, но началось возгорание. И когда приехала группа пожарных, начали тушение, еще один дрон уже нанес удар по технике и по ним, и 2 человека получили ранения, к счастью, живы, но находятся в больнице сейчас. И также продолжаются удары по различным магазинам. Ну, то есть это вот то, что, я думаю, где-то второй месяц уже, к сожалению, такую тактику берут на вооружение наши бесчеловечные враги.
7: Скопление людей, да?
11: Места, то есть как бы что-то, что максимально усложнит жизнь. Но вот в случае с Мелитополем, вчера вечером ударили по магазину бытовой техники, там находились люди. И ранения также получили подросток и мужчина 31 года. И вот также по магазинам, по объектам социальной инфраструктуры продолжают бить и в прифронтовых районах, которые недалеко от ЛБФ. Вот в частности, в многострадальном Каменско-Днепровском районе ударили по сельскому дому культуры в одном из сел, это село Ивановка, и в селе Водяное тоже, которое, к сожалению, часто попадает с такими вот заголовками, да, в новости. Ударили по трем магазинам, они выгорели практически полностью, причем там и промтоварные, и продуктовые магазины. Но и вот здесь с положительной точки зрения можно отметить то, что несколько улучшается ситуация с энергоснабжением.
7: Так.
11: То есть, несмотря на обстрелы, постепенно восстанавливается. Но, к сожалению, пока до сих пор, конечно, есть еще такие районы, ну, даже и в главном центре областном, где, ну, по несколько недель восстанавливать не удается, но работают пункты подзарядки, продолжается раздача воды, причем и технической воды, и питьевой. Ну и, в общем-то, это... Жизнь продолжается, несмотря ни на что, хотя, конечно, укрнацисты делают все, чтобы сделать ее невыносимой. Ну и вот, говоря о том, как жизнь продолжается, скажу несколько слов о развитии здравоохранения. Здесь две новости, хотел бы поставить их рядом. Одна такая организационная. Дело все в том, что все больше и больше учреждений здравоохранения подключаются к системе записи через госуслуги.
7: Так.
11: Это очень удобно, то есть здесь нужно понимать, что, ну, скажем так, те картотеки, те истории болезни, которые были переданы, ну, во-первых, они зачастую в ненадлежащем состоянии были, велись на украинском языке, так называемом, и постепенно их систематизировали, но все равно для пациентов, ну, достаточно сложно. То есть нужно, чтобы записаться было, приходить в регистратуру,
7: да, найти карточку, заводить,
11: искать, да. И, конечно, особенно когда мы говорим о районных центрах и муниципальных, и которым больницы, поликлиники, которым прикреплены жители сел, ну, это зачастую, ну, достаточно сложное путешествие. И вот сейчас в Черниговске, это районный центр, поселок городского типа, как раз в местной центральной районной больнице тоже внедрили запись через госуслуги. Ну, и такого, честно говоря, уровня цифровизации никогда эта часть Запорожской области не знала.
7: Да, это понятно.
11: И, в общем-то, здесь, конечно, ну, очень большое, как бы, знаете, как маленькая вроде бы победа, но на самом деле для многих десятков людей это большая радость. И другая такая же радость уже касается кадровой обеспеченности. Продолжают прибывать вахтовым методом врачи из разных регионов. Ну и вот, в частности, сейчас активно работают врачи из Федерального центра медицины катастроф «Южный» в разных самых населенных пунктах. Но самое главное, что, ну вот, центральные районные больницы в муниципальных образованиях – это как бы, ну, такой становой хребет, да, системы медицины в регионе. И вот в этих ЦРБ, в Васильевке, в Великой Белозерке, в Пологах, в Днепрорудном как раз трудятся специалисты, приглашенные, ну, это буквально мы говорим об обстрелах этих населенных пунктов близость к ЛБС, и вот люди там получают квалифицированную помощь, высококвалифицированную. Там работают офтальмологи, детский офтальмолог, детский хирург, акушеры, неврологи, ну и понятно, что, конечно, терапевты, педиатры, что, опять-таки, делает все более и более доступной, хотя, ну, конечно, пока, может быть, не с точки зрения постоянной кадровой обеспеченности, но тем не менее...
7: Но, да, тем не менее, они спасают чьи-то жизни, реально помогают справиться с какими-то проблемами и просто советом могут помочь. Спасибо большое, Максим Сергеевич. Максим Сергеевич Степанов был у нас из Запорожья, на связи, рассказал о последних новостях этого региона.
5: Время новой России.
6: Но мы переносимся в Херсонскую область. О последних событиях Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия». Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Алексей.
12: Здравствуйте, коллеги.
7: Слушаем вас. Какова оперативная обстановка и ситуация с энергообеспечением, конечно же?
12: Оперативная обстановка у нас, к сожалению, остается напряженной. И основной фактор риска для мирных жителей и критической инфраструктуры нашей – это применение БПЛА и удары по объектам жизнеобеспечения. Например, за последнюю неделю у нас только уничтожено было 250 ударных БПЛА на территории Херсонской области. Пострадало, к сожалению, 30 мирных жителей от попадания БПЛА в разные мирные объекты, в том числе один ребенок. Из важных проблем это энергообеспечение, к сожалению, у нас регулярно продолжает отключать свет, и напряжение в энергосистеме сохраняется, ну, нестабильным, то есть регулярно перепады энергоснабжения. Вот, конечно, ремонтные работы проводятся круглосуточно, Но у нас нет своей генерации электроэнергии в Херсонской области, поэтому мы зависим от поставок из других регионов. А линии энергопередачи постоянно нарушаются противниками.
7: Видимо, и с водоснабжением тоже проблемы наверняка, да?
12: Ну, соответственно, да, нет света, нет воды, потому что насосы не
7: работают. А вот, кстати, о подготовке к зиме вы сказали. Вот скажите, пожалуйста, какие мероприятия проходят и насколько вообще готова Херсонская область к зиме?
12: Да, в целом, как бы к зиме активно готовимся, там завозится уголь, подготавливаются социальные объекты, конечно же, прежде всего, потому что важно сохранить их. У нас регион готов примерно на 70% где-то, на 73%. К середине осени основные работы планируется закончить. Сейчас проверяются активно котельные, генераторы, заводятся генераторы, резервное оборудование, усиливается защита в целом энергетической и коммунальной инфраструктуры.
6: Вот мы так понимаем, что готовится не только к отопительному сезону, у нас выборы в Госдуму совсем скоро состоятся, и тоже идет определенная
7: какая
6: подготовка.
7: Какая специфика будет в Херсонской области?
12: Подготовка у нас уже перешла в практическую стадию. 20 августа у нас стартовал проект «Информ-УИК», в рамках которого члены участковых комиссий они проводят адресное информирование жителей. С риском тоже постоянно, потому что БПЛА регулярно атакует именно жителей. У нас с 22 августа начался период предвыборной агитации, то есть, который 17 сентября завершится. Также у нас действует система мобильных избирателей, в рамках которой жители, которые прописаны в других регионах, они могут выбрать удобный для себя участок голосования по месту проживания фактического. У нас сейчас ключевые задачи — это обеспечить полное информирование жителей о доступности голосования в рамках
7: муниципалитета. И безопасность.
12: И обеспечить безопасность, конечно.
7: Вот просто если будут открываться участки, действительно, они же будут в школах там или еще чаще всего в каких-то таких социальных объектах, и не станут ли они, опять же, извините, объектом для нападения в эти дни?
12: Ну, информация, она не особо публичится, то есть органы компетентной работы прорабатывают сценарии, которые позволят минимизировать риски все. И плюс система ПВО будет усилена в тех местах, где будут участки для голосования.
7: Ну, те же самые вопросы о подготовке к новому учебному году, конечно, мы тоже задаем.
12: Да, у нас две ключевых задачи при подготовке к учебному году. Это первая — необходимость привести все образовательные учреждения в нормативное состояние. И второй, самый ключевой, это обеспечить возможность их работы при перебоях с электричеством и других ограничений, которые связаны с оперативным.
7: А какое количество школьников будет в очном, а какое в заочном, что называется, режиме работы?
12: Как нет информации, есть в целом общее число у нас. Чуть более 20 тысяч планируется школьников в этом году. Цифра чуть выросла по сравнению с прошлым учебным годом. Там было чуть более 19 тысяч. Вот. По формату гибрид или дистант или очно пока еще не ясно. Понятно, что те, кто учится в 15-километровой зоне, будет дистанционная учеба. А так региональные органы власти пытаются максимально сохранить именно очный формат обучения для школьников.
7: Это вполне понятно, действительно, потому что, это все учение.
6: Главная безопасность,
7: да,
6: это
7: главная
6: правда.
7: Главная безопасность — ее сохранить. И давайте еще поговорим о том, что вот мы знаем, что вы связаны с движением первых в Херсонской области. Вот активист принял участие в заседании Федерального совета первых, то есть допущен до самых высоких, скажем так, степеней.
12: Да, у нас активист, он с 24-го года состоит в движении первых, один из самых активных, которому 18 лет исполняется, как раз он на работу трудоустроен к нам. Он 24 августа в Нальчике присутствовал на итоговом заседании Федерального совета первых второго созыва. Тут важен не сам факт того, что вот он поехал куда-то, хотя это тоже важно, потому что у нас оперативный штаб, сложно выехать из региона, не побоялся поехать туда. А важно представительство именно интересов нашего регионального детского сообщества на федеральном уровне. Константин, он рассказал вообще о том, какие он проекты, инициативы реализуются в регионе, как работает Совет Первых, познакомился с ребятами со всей страны, там из всех 89 регионов были представители.
7: Ну, ты, да, съездил не зря, что называется. Спасибо.
12: Ну, конечно. Спасибо. По-моему, вот прям момент. Хорошо, ладно.
7: Алексей Лаврентьев, руководитель Херсонского отделения клуба «Эльбрус Новороссия», был у нас на связи, рассказал о событиях, которые происходят в Херсонской области.
6: Дорогие радиослушатели, напоминаем, что мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
5: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Все для фронта. Все для победы.
7: Именно так всегда мы завершаем этот час специальный, где рассказываем о жизни в регионах новых, да, которые вернулись в состав России. И обязательно завершаем этот блок рассказом о деятельности волонтеров, которые, собственно, и работают для этих регионов, и заботой о наших бойцах на СВО.
6: И об их семьях, да, которые их семьях. Ждут здесь. Угу. И, в общем-то, эта деятельность волонтеров, она вносит какой-то колоссальный, совершенно непередаваемых объемов вклад в нашу общую победу. И мы постоянно рассказываем и о деятельности серебряных волонтеров, и как помогают в том числе и школьники,
7: дети. И, да, дети. И школьники, и даже дошкольники в детских,
6: да,
7: садах.
6: Да. И сегодня мы отправимся в Карачаево-Черкесскую республику, угу. И поговорим об инициативной группе школьников-педагогов, которая плетет маскировочные сети для наших защитников. И все подробности у нашего корреспондента Умар Текеев у нас на связи. Умар, здравствуйте.
7: Умар, добрый день.
16: Здравствуйте, коллеги. Абсолютно правильная информация. Здесь хотелось бы просто сказать, что несмотря на то, что в летнее время дети должны поправлять здоровье, отдыхать действительно от уроков, занятий, здесь ребята, можно сказать, молодцы. И несмотря на то, что учебы сейчас нет, они продолжают заниматься очень важным делом. Делом можно назвать добровольческим, волонтерским, потому что сегодня ребята вот из аула Малый Зеленчук, это небольшой населенный пункт в Карачаево-Черкесии, в Хабецком районе. Угу. Здесь ученики школы имени Умара Хабекова, это герой Советского Союза, ребята плетут маскировочные сети. Можно сказать о том, что сейчас в школе идет капитальный ремонт по одной из программ, поэтому ребята временно переместились в местный ДК. Ну, угу. Сами понимаете, что в любом населенном пункте ДК – это место силы, где люди могут заниматься, конечно, не только творчеством, но и, разумеется, таким, да, очень важным делом. Что можно сказать еще о том, что ребята делают и как это вообще происходит? Собралась инициативная группа, вот такая, из числа ребят и педагогов. Их под своим крылом объединила советник директора вот школы аула Малый Зеленчук Роза Братова. Предлагаю послушать ее комментарии, а позже я расскажу еще несколько интересных моментов.
17: Плетение маскировочных сетей начали с 3 января 2025 года, а сотрудничаем мы с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» имени Романа Пархоменко. Руководитель организации Наталья Сергеевна предоставляет нам весь нужный материал для плетения. А ребята сразу с пониманием и ответственностью подошли к этому делу, зная, для чего и для кого, что это очень важно для наших защитников – И знаете, что самое доброе? Когда ребята на лоскуточках пишут свои короткие пожелания. «Возвращайся с победой», «Спасибо за смелость», «Мы верим в тебя, солдат», и вплетают его в сеть. Каждый делает посильное, а вместе выходит большое дело. Это и есть патриотизм – не ждать, а помогать своими руками и добрым словом. Присоединяйтесь.
7: Золотые вот, слова, золотые да, слова, вот абсолютно, да.
16: Угу. Роза Братова нам говорит о том, что вот присоединяйтесь. Действительно, нет людей неравнодушных к этому делу. Вот, допустим, она сказала о том, что вот руководитель инициативной группы Наталья Сергеевна предоставляет весь материал, а вот каркас для ребят, чтобы они могли заниматься вот сплетением, изготовил местный житель. Он просто узнал о том, что ребята собираются это делать, mm-hmm. сам пришел, смастерил и оставил для них вот такую свою работу на память, чтобы ребятам было легче. Что можно еще сказать, что интересного я узнал в ходе общения с Розой Братовой. В среднем от часа до двух занимает у них работа вот одной сети, потому что иногда бывает, набивается очень много детишек, извините за такую грубость, потому что действительно все хотят попробовать, кто-то первый раз, кто-то приходит уже не первый раз, и, естественно, есть такой дух. Ребята тоже хотят делать как можно больше.
7: Да, кто-то по первости, может быть, запутывается, да, вот в этих...
16: Да, конечно. Mm-hmm. И здесь хочет кто-то отметить, что-то написать. Кто-то просто хотел mm-hmm. бы сделать больше, чем остальные. Вот этот дух соперничества, он, с одной стороны, очень хорош тем, что ребята действительно очень быстро научились их делать. И здесь еще одну важную вещь хотел бы отметить. Наталья Сергеевна Пархоменко, о которой mm-hmm. мы говорим, с 24-го года вот основала такую инициативную группу, которая занимается вот не только плетением сетей, группа отправляет доставкой, в зону проведения различные грузы. Вот та же подготовка вот этих сетей, сухие души, окопанные свечи, браслеты выживания, носилки мягкие они делают и собирают средства для приобретения различных предметов быта, необходимых коптеров, там, автомобилей mm-hmm. для оказания любой гуманитарной помощи. Вы знаете, еще хотел бы очень интересную вещь отметить, коллеги, для меня это было большим таким открытием, неожиданностью. Все мы прекрасно представляем, как проходит 31 декабря в каждой семье. Это обычно подготовка к праздничному столу. А вот здесь, вот для меня это действительно очень уникальная вещь. Ну, и только спасибо можно сказать. С 10 до 17 часов 31 декабря они планируют проводить мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей и приглашают всех жителей Карачаева-Черкесии.
7: Mm-hmm. Это тоже очень интересно. А как налажена обратная связь? Знают ли ребята, что сети дошли, как солдаты их восприняли и вообще?
16: Да, конечно. Вот как раз-таки этим вопросом занимается Наталья. Это инициативная группа, mm-hmm. здесь у нее 508 волонтеров, они уже провели более 5 акций с начала этого года. Она, естественно, знает уже все направления, бойцы лично обращаются к ней, обращаются к другим группам, которые есть в каждом практически населенном пункте или районе Карачаева-Черкесии, и всегда вот все их просьбы, которые ребята отправляют там или просят что-то приобрести, помочь, они всегда выполняются, вот, в том числе при помощи Натальи Сергеевны Пархоменко, которая объединила вот очень многих людей, не только из Карачаева-Черкесии, я могу отметить, что mm-hmm. из других регионов есть единомышленники, в частности Владикавказ, Армавир, Крымск. И вот они друг другу рассказывают и делятся вот какими-то секретиками, помогают друг другу с какими-то предметами, которые нужно бойцам на передовой.
6: Ну, надо сказать, что вот я смотрела одну из новостей, когда очередной гуманитарный груз был отправлен, собирали его со всех уголков Карачаева-Черкесии, и вот помимо очевидных, да, таких как медикаменты, пунктов, автозапчасти, там, сухой душ, маскировочные сети и так далее, там еще были хычины. То есть все-таки ребята очень скучают по вкусу дома.
7: Как же,
16: да. Да, вы знаете, хычины — это отдельная история. Даже находясь далеко от дома, мы всегда хотели попробовать мамин хычин. И, естественно, испить айран. Ну и никто никогда не говорит о важности воды, которые мы отправляем тоннами, потому да. что для ребят это очень важно. Ну и хачине, кстати, очень вкусные, они с картошкой и сыром. У нас был случай, когда квадрокоптером отправляли хачине, потому что ребята очень хотели их попробовать.
7: Да, это действительно очень интересная история, потому что есть контакт такой, и отметим, что этот сбор и отправка гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по инициативе главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. И эта работа действительно по всей республике идет, и
6: идет успешно,
7: не останавливается.
6: Да, и помощь колоссальная. Умар, скажите, пожалуйста, каким образом будет организована работа после того, как начнется учебный год? Наверняка и у учителей, и у ребят уже будет немного все-таки меньше свободного времени. Это будет как-то организовано по выходным или в вечернее время?
16: Вы знаете, вот как раз-таки не могу сказать, что в каждой школе это все будет одинаково происходить. Mm-hmm. Думаю, скорее всего, по мере того, как загружены будут дети, потому что школа – это не только обучение, уроки, но и какие-то соответствующие кружки. Yeah. Поэтому я думаю, что каждая группа, скорее всего, будет заниматься это свободное время. И, скорее всего, это будет происходить и в том числе в выходные дни. Разумеется, вся эта работа ведется постоянно, и в каждой школе есть каждый человек, который за это направление ответственен. То есть он занимается вот с детьми, вот как раз мы говорили о Розе Братовой. Mm-hmm. Это человек, который все свое время посвящает вот этой работе, несмотря на загруженность, я имею в виду, в учебном плане и воспитательной работе.
7: Умар,
16: Но самое главное, не останавливается эта работа, это и правда. С началом учебного года тоже.
7: Умар, низкий поклон всем добровольцам. Умар Тыкеев был у нас на связи из Карачаево-Черкесской Республики.
6: Спасибо, что эти два часа провели в нашей компании. Мария Тарабаева, Борис Петухов работали для вас. До новых встреч в эфире.
7: Берегите себя.
5: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
18: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
5: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
20: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
21: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое.

0: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+». 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Новое путешествие.
3: Это обратная сторона Луны.
4: Найдем моего папу.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа. Категория

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Анновка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль вооруженных сил России. Россия остается открытой для мирных способов урегулирования украинского конфликта. И каждый ребенок, закончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден поселок Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. В ходе боев группировкой «Центр» за сутки поражены живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». По данным ведомства, также удары пришлись по цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах. По вопросу ввода жилья в Ставропольском крае есть некоторые проблемы, но на то есть свои факты. Факторы сообщил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, поддержка участников СВО и членов их семей в регионе продолжается в полном объеме.
2: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях фактически 60 миллиардов. Мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
1: Спасибо. Что касается объема инвестиций в регионе, то, по словам губернатора, на протяжении последних 10 лет Ставропольский край в этом направлении растет.
3: Владимир Ильич, еще вопрос, даже не вопрос, а ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом этот инвестиционный процесс развивается.
2: Да. Владимир Ильич, смотрите, мы один

0: Я не люблю так говорить. Из немногих регионов, где на протяжении последних 10 лет мы ежегодно растем в объемах инвестиций. Конечно, здесь поддержка правительства помогает. Нам Михаил Владимирович Мишустин поручил сделать каждой территории Северо-Кавказского федерального округа по 5 прорывных проектов. Ну, 5 прорывных проектов – это для Ставропольского края 660 миллиардов рублей. Всего лишь 5 проектов, 660 миллиардов. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство мое, это развитие логистики сегодняшней, которую мы имеем. Но вот мне только логистика дала 17 тысяч рабочих мест. И химический кластер, понятно, что у меня «Лукойл», «Еврохим», «Газпром» и развитие химического кластера. То есть только они, вот до 30-го года 660 миллиардов. Причем мы уже 2 из них выполнили по сельскому хозяйству и по логистике.
1: Глава региона в своем докладе также сообщил, что на Ставрополе в прошлом году был собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. Также были достигнуты результаты и в селекции. Россия остается открытой для мирных способов урегулирования украинского конфликта, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет, а какими средствами это будет зависеть от текущей ситуации. Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию.
1: Дмитрий Песков добавил, что Кремль не будет публично обсуждать детали различных предложений мирного процесса на Украине. Каждый ребенок, закончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, заявили РИА Новости в Минпросвещение. В ведомстве отметили, что если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу. Напомню, накануне Верховный суд России постановил, что администрация школы не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10 классе. Верховный суд обратилась жительница Свердловской области, сыну которой было отказано учиться в 10 классе. Отказ в приеме руководство школы мотивировало тем, что в 10 классах профильное обучение, а женщина просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. В качестве основания директор указал, цитата, «отчисление в связи с завершением обучения». Женщина потребовала признать приказ школы об одностороннем прекращении образовательных отношений незаконным. 3 судебные инстанции в удовлетворении иска отказали, а Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ школы об отчислении мальчика недействительным. В Верховном суде заявили, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Тепло в столичный регион еще обязательно вернется, но уже только в виде скромного бабьего лета, которое пожалует к нам в конце рабочей недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пока же в центральную часть России досрочно пришла сентябрьская погода.
3: Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается среда. Ну а в четверг ненастья пойдет на убыль. В середине дня плюс 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до 6-9. А после полудня плюс 17, плюс 20 по Цельсию. В общем, после 2 суток метеорологической осени наступит молодое бабье лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова, у него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет выполнена операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев, которые может занять восстановление. В ситуации с Бариновым, если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если придется выполнить операцию, не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера крыльев советов Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц. Самому футболисту об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, переговоры по которому также ведет Рубин, хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке. Елена Костырева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Ранее Костылева получила травму ягодичной мышцы, из-за которой была вынуждена сняться с первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане. А в итоге там победила Дзепко с отрывом почти в 24 балла. Юношеская футбольная сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками нашей сборной станут сборная Беларуси, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из двух таймов по 30 минут. Россияне Петр Борщов и Алиса Мелехова заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Гуяне. Турнир проходит в Китае с 24 по 30 августа. Отмечу, что российские пятиборцы выступают с национальным флагом и гимном. И пока это все новости спорта.
1: В Хабаровске 26 августа дождь, плюс 20, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 23, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 22, в Кургане небольшой дождь, плюс 29, во Владимире небольшой дождь, плюс 17, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 19, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.
5: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы говорим о многовековой культуре, искусстве. Мы вспоминаем историю. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, выдающегося ювелира, художника, очаровательную и обаятельную Лейлу Изабакарову. Лейла, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в гости.
7: Здравствуйте, спасибо.
6: В одной из наших программ, говоря о вашем творчестве, мы упомянули и вашу маму, легендарную Манабу Магомедову. И давайте я сразу же напомню нашим радиослушателям, что Манаба – это первая в Дагестане женщина, златокузнец, лауреат многочисленных республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок и конкурсов, заслуженный художник России, народный художник Грузии и Дагестана, кавалер Ордена Чести Грузии. Она, по сути, объединила родные для нас с вами места – Россию, Дагестан и Грузию. И сегодня участие уважаемой Лейлы в нашей программе можно считать уникальной возможностью, которая, я уверен, позволит нам узнать интересные детали из жизни и творчества известной во всем мире женщины-златокузнеца. Лейла, как получилось, что Манаба, ваша мама, стала продолжателем кубачинских традиций? Ведь ювелирное дело у вас – это исключительно удел мужчин. То есть, знаете, обычно кавказский мужчина мог сказать, да, женщина, иди занимайся детьми, очагом,
7: так
6: семьей.
7: Так и было, да. Но просто отец Манабы переехал в Тбилиси с семьей, а маму оставил жить с бабушкой. Бабушку раскулачили, она ушла жить к своему зятю в дом. Угу. А вот зять, получается, отец Манавы, он уехал в Тбилиси, а маму оставили с бабушкой жить там, в Кубачах. А потом бабушка скончалась, и ее дядя привез в Тбилиси, но, к сожалению, в этот момент уже отца не было живых, он трагически погиб, отец. И, значит, она, приехав в Тбилиси, она случайно наткнулась на портсигар, табакерку, вернее, от работы отца. Она у нас сегодня тоже хранится у нас в доме. Это потрясающая, тончайшая работа, гравировка с чернью. И она просто заинтересовалась, ей было около 10 лет, 9-10 лет. Она спрашивает свою маму, это чья работа? Это твоего отца работа, он ее считал некачественной. Не... И мама говорит, я до сих пор не достигла вот уровня вот этого мастерства, настолько был он сильным гравировщиком. Он работал в Серебряных рядах, теперь тоже называется эта улица в Тбилиси, Серебряная улица. Работали там многие ювелиры со всего Кавказа, съезжали, очень много дагестанцев работало, и были друзья отца, знаменитые грузинские Амбросий Джики и Михаил Имидадзе, известные грузинские ювелиры, были друзья отца Манабы. И следующий случай был, приезжает в Тбилиси друг отца, отца уже не было в живых, но он останавливался из Кисловодска, приехал очень именитый мастер Абдулжалил Ибрагимов. И он увидел вот эту заинтересованность девочки, что ей все это интересно, а он привез альбом своих орнаментов, и он продал их музею изобразительных искусств в Тбилиси. И когда она увидела этот альбом, он ей показывал, она восторгалась этими орнаментами, он научил ее вот азам гравировки. И вот следующий его приезд, он был поражен, она сделала такое количество ему всего этих работ, что он просто, ну, был очень удивлен. И дальше натачивал уже резец. Там, знаете, когда гравировки учишься, вот в Кубачах же это 7 лет уже вот отец, когда сыну 7 лет исполняется, уже считается, что его можно учить гравировке.
6: Это такая традиция.
7: Да, это традиция. Угу. И всегда вот постепенно всем азы. Да, и мама меня тоже так хотела учить, потому что она говорила, если ты научишься гравировке и пайке, ты уже всем другим техникам уже легче научиться. Эти основные две техники, которые нужны в ювелирном искусстве. Но считается, что гравировщик, у кубачинцев такая есть пословица, если ты не будешь мастером, пока 40 раз не проткнешь стальным резцом свою руку. Потому что он срывается, резец, когда ты это, ковыряешь этот металл, он же не хрупкий, не мягкий. Да. Вот. И сколько раз, я помню, мама вот так втыкала тоже, и у нее, ну, когда ты каждый день гравируешь, естественно, ты как вот фортепиано каждый день играешь, и у тебя наточено.
6: Уже навыки, да.
7: Точно
6: уже,
7: так и в гравировке. Вы знаете, 1-2-3 дня не будешь гравировать, уже рука так не идет плавно, как положено. И я помню, вот так мама носовым платком просто перекладывала, йодом там капнет, и перед это, и тут же продолжает дальше гравировать, да. И вот когда она научилась, друзья отца уже, Амбросий Джики, все поручали ей свои какие-то работы, она как подмастерье у них работала, и настолько она неистово работала день и ночь, что, ну, все были удивлены этому. Когда она чему-то уже научилась в Тбилиси, после войны, даже не во время войны, в 1944 году, она первый раз поехала, поняла, что надо поехать и в Кубачи, основы кубачинского искусства научиться. Она поехала, кстати, она была очень таким, знаете, как мальчишка на характер. Ее все даже во дворе побаивались. Ой, Манаба, во дворе мы не выйдем, говорили. Драчунья была, все. И очень, вот я не знаю, как назвать качество характера, не упрямая, а вот усердие в работе. И вот если ей что-то надо, она добивалась. Она могла вырвать такая, у человека все его знания, даже если он это не хотел, она вот вцепляться умела. Вот это какое-то интересное качество было, необыкновенное. И вот она приезжает в Кубачи, знаете как, на третьей полке там билетов, чего-то, какие-то сложности военные, я сейчас не помню. На третьей полке среди вещей спрятавшихся. Она доехала до там Баку и дальше, и до Дербента, а потом оттуда, значит, доезжает в 1944 году в Кубачи, и вдруг она появляется на пороге кубачинского комбината, где работают мужчины, я, говорит, хочу научиться, они все на нее смотрят, ты что, говорит, откуда, что бы твой отец сказал, если бы он увидел, что ты тут среди мужчин хочешь сидеть и этому учиться, она говорит, а я хочу, и все. Но там был такой именитый очень дагестанский кубачинский ювелир, гравировщик, скажу, Гаджи Кишев, его работы хранятся в наших музеях московских, в историческом музее. Он понял, что эта девочка очень, вот стремление ее к этому.
6: Целеустремленная.
7: Да, целеустремленность. Да, и он ее посадил и сказал, ну, между делом, говорит, конечно, твой отец был бы не рад, но вот она всю жизнь, они дружили, переписка у них была, когда мама в Тбилиси же вот как бы уезжала, и у нас хранится письмо на кубачинском языке, когда уже мама стала известным человеком, уже тоже была зрелых лет, он ей написал письмо, но на кубачинском это очень красиво звучит. Ты, говорит, в наш мужской огород закинула большой хороший камень. Вот это как бы вот на кубачинском оно более красиво звучит. То есть он ее принял вот в их, как бы скажем, сообщество кубачинских ювелиров.
5: Кавказский акцент.
6: Лейла, вот пришлось к слову, что называется. Вот что нового принесла Манаба, ваша мама, в традиционные кубачинские узоры? Одно дело, наверное, когда мужчины, у них, наверное, взгляд немножко другой на определенные вещи, да?
7: Да, а ну вы женщин... смотрите, есть же такие традиции, да, вот у кубачинцев есть свои орнаменты, которые они уже, может быть, 200-300 лет существуют. Кто-то, конечно, как, кто более талантлив, тот ювелир, тот златокузнец. Я люблю вот это слово златокузнец. Почему-то оно ушло сейчас, вот в начале 21 века, вообще его перестали использовать. Ювелир говорит, златокузнец сильнее звучит. Оно,
8: конечно.
7: Вот для кубачинцев это есть. Если человек делает утварь, если человек делает не только просто ювелирные украшения там какие-то.
8: Приходите к нам в программу почаще, да. Мы часто это слово используем. Да.
7: Вот, и то есть вот это орнамент, его повторить, ну, научиться этому повторению, это повторять, повторять, это, конечно, это называется тогда ремесло, вы понимаете? Ты делаешь совершенствие, и когда ты этот орнамент уже много раз повторяешь, оно у тебя становится, он супер каким, знаете, это как портниха шьет один и тот же фасон, она, конечно, руку набьет, и будет это в совершенстве технически, это платье сшито. Также и в ювелирном, конечно, деле. Но мама не могла остановиться, она во всем. Посмотрите ее эмали, они какие-то свои, какое-то свое лицо имеют. Я не знаю, до мамы и после кто-нибудь использовал бы у нее в работах, который был на баннере. Вот эта работа называется «Любовь». Она, кстати, символична. Там две птицы изображены, между ними цветок. На баннере у нас на каталоге это идет, на обложке. То есть как будто папа, мама и цветок – это я между ними. Вот такой даже символ. И любовь. Любовь ко всему. То есть любовь, она все объединяет. Это такое большое, такое значимое слово. Любовь к искусству, любовь к матери, любовь к детям, любовь к родине и все остальное. Правильно? Вот. И знаете, чернь, она делается как? Гравируешь металл, и туда всыпаешь тернь, и вот где ты выгравировал, там получается черный рисунок. Или есть более сложная техника, когда ты фон выгравировываешь, оставляется это более сложно. Вы представляете, как надо на тонкой этой выгравировать фон? Это даже тушью нарисовать не так легко. Чтобы белым остался сам орнамент. То есть ты собьешься, все, эта линия не должна прерываться, понимаете, эти полукруги, круги все. А мама делала, интересно, вот в этой же работе, которая была на баннере у нас, я, «Любовь» называется, у нее нагрудное украшение, кольцо и гарнитур. Там очень красиво, а на фоне вот вырезанная в эмали вот эти птицы, а сзади фоном идет пластина, полностью фон черневой. То есть он такой красивый. У кубачинцев чернь, вот Великий Устюг такой чисто черный цвет делает. Там же тоже много этих черневых рисунков в серебре. А кубачинцы делали, знаете, таким серебром отливает, такой какой-то мокрый асфальт, скажу, цвет такой очень какой-то благородный, синевой отдает. Это какая-то своя... Вот испокон веков от отца сыну передавалась вот эти технологии изготовления этой черни, именно кубачинская. И вот она делала это фоном, понимаете, снизу подкладывала гладкий цвет этого всего, и она очень интересно смотрится в этом. И еще она вот в эмали, обычно люди кладут ювелиры чистый цвет или переход цвета делают. Она его как порошочек, не смешивая цвета, совершенно которые не совпадают друг с другом, они получаются как мозаика. Многие на выставке вот в Музее Востока спрашивали меня, те люди, была там женщина, которая технолог по металлу, которая блестяще разбирается во всех техниках, она никак не могла понять, как изображен портрет царицы Тамары. Он, знаете, как будто из раскопков, он как будто весь состоит из крошек каких-то этих. Я говорю, так это просто эмаль положена белая, черная, синяя, она получилась как крошки, это так легко сделано, а вот непонятно как и что. И вот.
8: Не знаю, это так легко сказано, вот вы сейчас так это легко сказали, да, вот. Но это великое искусство. Вы знаете, вот сейчас, слушая вас, я вспомнил слова нашего великого писателя, поэта Расула Гамзатова, который сказал про вашу маму так. «Невозможно поверить, что ее почти детские руки ковали и жгли металл. Я вижу созданные ею крохотные эмалевые портреты или женские украшения, поэтическую мечту о совершенной красоте». Вот так сказал Расул Гамзатов, вот так работала ваша мама.
5: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
8: Лейла, я где-то читал, что в начале 80-х ваши родители буквально за одну неделю сделали в подарок Леониду Брежневу шашку, там были искусно украшенные ножны, и вообще это очень интересная история.
7: Да, вот я сама тоже это помню, потому что я тогда была студенткой. Вызвали ее в ЦК Компартии Грузии. Было воскресенье, выходной день. Солико Хабиашвили ее вызывает и говорит, так, у нас...
8: Это секретарь ЦК партии.
7: Ну, второй человек, или третий человек, допустим. После Шеварнадзе. У них готовые ножны есть уже, все, но надо сделать верх, значит, шашки.
8: То есть есть клинок, а надо оформить.
7: Да, клинок надо оформить, да,
8: художественное
7: оформление. Они говорят, так, Манаб, нам надо через неделю приезжает Брежнев, нам нужен подарок, это последняя его поездка была, нам нужен подарок, это мама говорит, шашку делают за месяц, это минимум месяц, меньше никак времени. ну, нам нужно за неделю. Она говорит, ну, что-то другое. Нет, говорит, вот у нас готовый этот. И, значит, нужно сделать. Мама, значит, что мы должны сделать для того, чтобы сегодня же не начали работать? Она говорит, ну, хорошо, у меня хорошо, что есть муж, который мне может в этом помочь, и мы вдвоем быстрее может сделать. Ну, хотя бы две недели нам. Нет, надо за неделю. А что, говорит, нужно? Она говорит, мне нужно металл. Во-первых, большой лист серебра для этого. Они говорят, вот сегодня же откроем Тбилисский ювелирный завод. Через полчаса ей открывают завод. Серьезно? Приезжает директор, открывает специально для ЦК этот завод. Тут же провальцовывают ей лист, выдают все, чтобы она вот сегодня же уже начала работу. Ну и, значит, она делает эту работу. День и ночь они, я помню, работали. Что-то там в эмаль положить, что-то где-то я чуть-чуть всем могла. Тоже немножечко уже умело помогала. В итоге уже все равно не успевалось. На банкете должны были вручить, когда он уже уезжал. Весь город был перекрыт. Он ехал в аэропорт. И в итоге приезжает машины, черные «Волги» стоят у нас во дворе, все соседи удивленно смотрят. Каждый там полчаса, каждый этот приходит, а мама говорит, ничего не готово. Но мама придумала такую хитрость. Она поняла, что надо ее сфотографировать. У нее, к сожалению, пленка закончилась дома. Она сама могла. А тогда как? Надо было сфоткать. А пленки нету. В общем, что сделать, чтобы ее зафиксировать в истории? Она говорит, приходите, через два часа будет готова. Она уже готова. Ага. Они уезжают, она бежит, а все перекрыто. Она бежит с этой шашкой, завернув ее там во что-то, бежит и подходит к... У нас улица была Уртачальская, прямо перед главной трассой, которая шла Горгасали в сторону аэропорта. Она подходит, эти милицейские тогда с коляской... Этот,
8: мотоцикл, мотоцикл желтого
7: стоит
8: цвета,
7: он охраняет, там еще было написано, чтобы оттуда, ГАИ. Да. Чтобы машины не поехали, значит, туда он там держит эту как бы, улицу.
8: Перекрыл улицу.
7: Мама к нему подбегает, говорит, так, ты меня должен в Академию художеств повезти. У нас был Лева Сафразян, знаменитый фотограф. Все художники у него то свои работы фотографировали, что-то. Она решила к нему понести. То есть у него пленка есть, у него все есть. В Тбилисскую академию на Грибоедова поехать. Вы, говорит, меня должны на Грибоедова. Вам никто не приказал. Вы срочно, это, говорит, шашка для Брежнева. Но он испуганно везет ее. А ему кричат: вы почему покинули пост? Вы должны там стоять. Ну, он, значит, все равно везет ее, бросает ее там в академию. Она фотографирует эту шашку, стоит, как она на балконе Академии художеств. Есть у нас фотография в историческом музее. 10 лет назад была выставка. Там вот в каталоге это изображение мамы есть. И слайды успели сделать, снять. Вот этой шашки, она вернулась, и, в общем, увезли, и уже Брежнев стоял у трапа, тогда вручили. Настолько они вот успели, в общем,
8: А вручала сделать. Мама или нет?
7: Не-не-не, они взяли, ну, какой-то
8: мама передала
7: его однополчанин вручал, они просто забрали и уехали. И даже такой слух в городе шел, что этот однополчанин сделал сам, он, типа, увлекался... работает над металлом.
8: А интересно, эта шашка где-нибудь хранится сейчас в каких-нибудь или нет?
7: Ну, вот у него утеряна. Же было огромное количество подарков.
8: Подарков,
7: мы
8: да.
7: Не знаем.
8: Она, в общем, где растворилась вот
7: если
8: в этом количестве
7: подарков.
8: Если это
7: можно подарков. Как-то выяснить, было бы хорошо.
8: Понятно. Хорошо. А, вообще-то много историй, связанных с вашей мамой, с Манабой. Интересная история, кажется, в Академии художеств, когда... Со стулом, вот когда
7: а,
8: они...
7: Это не академия. Да, в 55-м году в Тбилиси открылась такая артель Мхатвари называлась. Они много работали ювелиры, их было 13 человек, и мама 14-я была одна единственная женщина. Она работала больше всех, зарабатывала больше всех. И они все злились даже, мужчины, как мама сама рассказывала. А как-то я студенткой, когда была с мамой, иду по проспекту Руставелина, встречается нам мужчина, обнимаются они с мамой, она говорит, это вот моя дочь, представляет ему меня, а он мне рассказывает, я тебе, говорит, сейчас такую вещь расскажу про твою маму. Мы когда в этом артели работали, говорит, вот мы поспорили поднять венский стул за переднюю ножку, ровно поднять, это не так легко каждому мужчину. Но мы подняли, и твоя мама подняла. Но ты знаешь, самое удивительное, что она подняла, закрепив тиски на спинку этого стула, никто из нас не смог, твоя мама смогла, и мы с тех пор ее даже побаивались. Но у нее, знаете, рукопожатие руки было такое, что вот в 1978 году в этом же Государственном музее Востока прошла выставка работ мамы в связи с ее 50-летием. А было там 400 работ выставлено. И вот никто не верил. Все писали в книге, у нее, наверное, цех на нее работает. Не может женщина такое количество работ сделать. Какой-то один мужчина три раза приходил, покажите мне ее, я должен ее увидеть. Когда он увидел ее руки, и она ему пожала эту руку, он сказал, я теперь верю, что это вы все сделали.
5: Кавказский акцент.
8: Лейла, вы действительно очень известный златокузнец, продолжатель дела родителей и, прежде всего, мамы. Я вот хотел спросить, вот в своем творчестве вам удалось достичь маминого уровня, приблизиться к ней?
7: Ой, нет, конечно, нет.
8: Ну, объективно, я... не,
7: может,
8: не, не скромничайте, не
7: может
8: скромничайте.
7: Может быть, вот в фантазиях, в тех каких-то, не в техническом исполнении, Может быть, вот в каких-то композиционных решениях, может быть, что-то где-то даст. Но вот так, чтобы так массово, так вот так сильно, мощно, это нет. Потому что видела сейчас Государственный музей Востока, как люди чуть ли готовы были преклонять колени передо мной ради творчества мамы.
8: Хорошо. Лейла, вот у меня такой вопрос. Когда вы учились, когда вы общались, когда мама видела ваши работы, то, как вы работаете, она как-то вас направляла, она говорила, что, Лейла, нужно вот так, а нужно вот, я считаю, что-то... Или нет, как-то она вот просто наблюдала и...
7: Она вот единственная, я помню, когда я где-то в 7 классе вот гравировки училась, и она видит, что я что-то перестала гравировать. Она говорит, а что ты сейчас не гравируешь? Я говорю, мама, отупил резец. То есть резец, если отупевает, если ты не стал хорошим мастером, гравировщиком, тебе должен натачивать резец только уже сам по себе мастер. Правильно наточить не можешь, пока ты не станешь мастером. Вот как бы я правильно, наверное, так сказала мысль. И мама, значит, так на меня посмотрела, я помню этот. Она говорит, как? Когда, говорит, у меня отупевал резец, я, говорит, в день 2 раза поднималась в Харпух, и это за 2-3 квартала наверх в гору, чтобы заточить резец. А я нахожусь в 5 метрах от тебя, сижу тут, работаю, ты не подходишь ко мне, чтобы я тебе заточила. Вот такое было у нее. Я помню, все время она возмущалась, что я не такая трудолюбивая, что я... Ну, а ее трудолюбие, по-моему, оно... Есть, конечно, такие люди, которые одержимы своей работой. Мой папа, например, закрывал глаза на то, что нет, допустим, бабушки, когда уже не стало в живых, что нету обеда вовремя, что нету. Он понимал, что, ну, надо простить, и сам учился, делал прекрасные супы, готовил сам картошку, жарил, все, то есть он... Или он приходил как-то домой, стоит дым, а она там сзади у нее горит на плите, все, она работает и даже не замечает,
8: не обращает внимания,
7: что может быть пожар.
8: Да.
7: И он решил все самому на себя взять уже. Этого.
8: То есть женщина полностью была погружена
7: в
8: творчество?
7: Ну, я хозяйство потом на себя, после смерти бабушки я взяла как бы на себя.
8: Лейла, а вы к маминым советам прислушивались или так?
7: Ну, вот смотрите, вот в Музее Востока у меня были выставлены копии вот этих миниатюр, которые для института рукописи я сделала по договору. И, естественно, эти работы остались. Мне оплатили этот мой труд. Они остались в институте рукописи. А потом мне мама сказала, вот чтобы ты запомнила, что ты сделала для этого института, ты теперь это повтори все для себя. Я думаю, какой кошмар. Я должна еще столько же такой же труд вложить и для себя это оставить. Но я да. Знаете, как я вам скажу? Ну вот не скажу, что из-под палки, но погоняла, вот я скажу, она меня. Конечно, вот если бы не ее это, много чего я бы упустила в жизни. И вот это правда было большой школой. Еще я как бы по второму оставила, сделала эти вещи, они у меня сейчас были на выставке. И многие люди с большим интересом изучали эти мои копии. То есть, опять-таки, это, ну, ты соприкасаешься с этой рукописью, которая сделана 200-300 лет назад. Тот мастер, который, как он работал, этот художник над этими медиа, это какое-то совершенно другое отношение. Я вот еще хотела отметить о маме. Для нее, знаете, учитель было очень почитание учителя, который многому чему ее научили. У нее 4 книги автобиографические вышли. В Грузии переведенная на грузинский язык, и в Москве «Узоры жизни» очень интересная книга о ее жизни, о ее детстве и как она становление ее как художника. И как раз в Музее Востока на этой выставке «Тайна Кубачинского браслета» еще была очень интересная ее работа, тоже находится в Дагестанском музее изобразительных искусств. Блюдо очень интересное, необычной форме, разделено на 3 части, и оно посвящено 3 ее самым таким значимым учителям. Кубачинский, который вот ее научил гравировке и нашел в ней вот этот ее талант, ее усердие, это Абдулджалил Ибрагимов, вот друг отца, который из Кисловодска приезжал, он изображен в орнаменте кубачинском, внутри вплетен его портрет. Я сделала аннотации там, естественно, это если не расскажешь, человек подумает, просто тарелка с орнаментом, а там включен внутри его портрет. Выразительный тоже, и в черни, это же тоже не так легко в черни передать образ человека. Второй, значит, Амбросий Джикия, который тоже друг отца грузин, то есть грузинская культура. И третий, Федор Мишуков, известнейший, он в Строгановке преподавал, профессор, который очень много ее в резьбе по кости научил, все. 3 культуры. И в русском орнаменте вплетен он. А в середине изображение 3 кубачинский пейзаж, грузинский храм Джвари и русская церковь. То есть вот эта вся культура, эти 3 культуры, которые повлияли на нее, вот эта работа очень интересная тоже. Она и в каталог у нас входит, и всегда она во всех выставках присутствует, и во всех каталогах, и книгах.
8: Лейла, а есть какие-то мамины работы, которые не завершены, которые мама не успела завершить? Знаете, я к чему подвожу? Если есть, то вот у вас не было желания продолжить?
7: Есть, есть. У меня есть на выставке этой Музея Востока много работ в соавторстве написано. То есть я их закончила. Что-то начатое, что-то не закончу, что-то я закончила, а что-то еще много есть. так же, как и у меня, я боюсь, тоже могу не успеть закончить. Я не знаю, сколько мне на
8: радио написано. Успеете?
7: Ну, просто, знаете, когда ты столько вот заготовок, много на самом деле, вот прям ящиками. К сожалению, у меня вот племянница чуть-чуть, может быть, они тоже по женской линии пойдут продолжать. Это же тоже как бы важно. Мальчики мои не захотели. Один стал лингвистом.
8: Они, кажется, в Эмали работают.
7: Девочки, да. Вот Вика и Нина, они, не знаю, достигнут ли таких высот. Ну, пусть достигнут. Было бы, конечно, очень хорошо. Но вот так как мама, я не знаю, она, по-моему, в книгу рекордов Гиннесса должна войти. У нее около 200 работ в музеях хранится. Около 1000 работ, которые я знаю, у меня записаны вот в архиве, везде собраны фотографии. Я пытаюсь еще собирать. У людей очень много. Грузинская вся интеллигенция имеет дома ее работы. Ираклия Абашидзе, семья. Вообще, наверное, можно выставку делать их. 100 работ только в тбилисских музеях, в 6 музеях хранится. Вот. И поэтому, ну, в Москве около 80 работ. И вот это все, если собрать воедино, я даже вот на открытии выставки в Москве говорила, вот здесь выставлено, я говорю, 139 работ мамы. Если все вот эти 10 таких залов, если бы я к столетию могла, это очень сложно, очень найти такого спонсора. Да. Не только собрать, если есть деньги, все можно сделать сейчас. То это было бы, правда, вот такое явление, что и было бы понятно, что, наверное, такие люди рождаются, может быть, в 100 лет, а может быть, даже в 200 лет. Раз, потому что женщина, что оставила бы после себя такой след, может быть, это некрасиво с моей стороны, я как дочка, вот как бы это нескромно, но...
8: Абсолютно. Нет, думаю, это, что... нет, это все правильно, это нормально. Женщина это заслужила. Великий художник, великий ювелир.
7: Мне кажется, да, сказать о родителях, это ценнее, чем да, родителей своих детей похвалить, может, не так это скромно. А вот обратное, это, наверное, должно быть.
8: Что ж, это была очаровательная и обаятельная Лейла Изабакарова, известный в нашей стране и за ее пределами ювелир и дизайнер, продолжатель дела своих родителей и, прежде всего, своей мамы, знаменитого ювелира Манабы Магомедовой. Лейла, я благодарю вас за интереснейшую беседу и, спасибо, как всегда, желаю успехов и удачи во всех творческих начинаниях и, конечно, заходите к нам почаще.
7: Спасибо, спасибо.
8: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго и берегите себя.

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: 19 мая 1389 года в едва отстроенной после Тохтамышева разорения Москве скончался великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским. На момент кончины победителю Мамая было всего 38 лет. За годы своего правления, несмотря на катастрофическое разорение Москвы хана Золотой Орды Тохтамыша, великий князь Дмитрий Иванович показал себя мудрым правителем и успешным полководцем, продолжателем дела своего великого деда, первого собирателя русских земель вокруг Москвы, Ивана I Калиты. Именно с князем Дмитрием связано начало монетного чекана в Москве, а также строительство белокаменных стен Московского Кремля. Что важнее, так это то, что именно в правлении Дмитрия Донского начинается подлинная консолидация хотя бы части русских земель вокруг Москвы. Не только через насильное присоединение, но через череду союзов, скрепленных прежде всего на Переславском съезде князей, ну а затем сталью и кровью в битвах на реке Воже и на Куликовом поле. Это была эпоха преподобного Сергия Радонежского, человека, чья семья некогда пострадала от злоупотреблений Ивана Калиты, но который оказался теснейшим образом связан с двором и с семьей великого князя Дмитрия Донского, крестив еще задолго до Куликова поля его второго сына и будущего, пусть кратковременно, правителя Москвы, князя Юрия Звенигородского. Это было время, когда жители Москвы, Боровска, Серпухова и Переславля, Мурома и Коломны понемногу, но начинали ощущать себя не просто уроженцами этих городов и княжеств, но русскими людьми, единомышленниками, единоплеменниками. И среди альянсов и союзов, заключенных Дмитрием, будущим Донским, одним из первых и важнейших был его союз, его брачный союз с дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, с княжной Евдокией, ставшей великой княгиней Владимирской и Московской. Брак между отпрысками двух великокняжеских домов был заключен, когда Дмитрию было 15 лет, Евдокии 13. И 22 года, прожитые в браке, очевидно, были для них счастливыми. Летопись говорит нам о том, что земля русская радовалась их союзу. В браке у Дмитрия Донского и Евдокии родилось 8 сыновей и 4 дочери. Старший из выживших сыновей Дмитрия и Евдокии, бежавший к тому времени из ордынского плена и обручившийся с дочерью литовского князя Витовта Василий I, уже достиг на момент смерти отца совершеннолетия. Поэтому, в отличие от своей невестки Софьи Витовтовны, позже правившей от имени несовершеннолетнего сына Василия II, княгине Евдокии не суждено было стать первой женщиной-правительницей Москвы. Однако муж завещал ей поистине уникальную роль – быть судьей над своими сыновьями, великим князем Василием I, князем Юрием Звенигородским, а также Василием, великим князем Московским и Владимирским, Юрием, князем Звенигородским, Андреем, князем Можайским, Петром, князем Дмитровским и Углицким, и Константином. Как сказано в духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича, «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем. Из ее воли не выступайтесь ни в чем. А который сын мой не имет, слушайте своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». По сути дела, в этот период вдовствующая великая княгиня Евдокия становится одним из крупнейших феодалов, причем единственной в своем роде женщиной-феодалом на землях исторической Руси. В ее владении, как полноценной государыне, были десятки сел, обильные земли части Москвы. Она смогла собирать собственное ополчение, которое приводило в том числе для защиты родного города, когда на него двинулись орды эмира Тимура или Тамерлана. Евдокия прославилась не только как мудрейшая княгиня, как мать, которая держала своих сыновей в узде, в мире друг с другом. И даже двоюродный брат ее мужа, Владимир Андреевич Серпуховской, не дерзнул бросить вызов и в силу благородства, и в силу уважения к семье Дмитрия притязать на великокняжеский престол. Но известна Евдокия также и как удивительнейшая благотворительница на Руси. Жители Московского княжества и других земель верили в ее милосердие, верили в ее щедрость и приходили к ней за помощью. Евдокии суждено было возвести один из частично сохранившихся, один из двух частично сохранившихся поныне белокаменных храмов XIV века, которые находятся на территории Московского Кремля. Каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, рождественский храм на Сенях. Ныне от него остается лишь подклет. А тогда этот белокаменный храм возвышался посреди древнего Кремля, и, грязя его порог, молящиеся любовались фресками приглашенных в Москву Феофана Грека и Симеона Черного. Но также Евдокия искренне, помимо материнства, испытывала склонность к монашескому подвигу, к женскому благочестию, сочетая в себе и благочестие матери, и благочестие правительницы, и душу инокини. Она возвела на территории Кремля, близ Фроловских, ныне Спасских врат, великий Вознесенский монастырь. Женский монастырь, которому суждено было стать последним пристанищем и усыпальницей для всех женщин великокняжеской и царской семьи. А в городе Переславле она возвела ныне возвышающийся посреди этого славного города Горецкий женский монастырь. Именно с инициативой княгини Евдокии Дмитриевны связано установление ежегодного поминовения тех воинов, которые вместе с ее мужем воевал и тех, кто пал на Куликовом поле. И поминовение это, как мы помним, установлено в день сражения, в день Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября каждого года. 17 мая 1407 года великая княгиня Евдокия Дмитриевна удалилась в монастырь, который сама основала, у кремлевских стен. Она стала инокиней Вознесенского монастыря и приняла постриг с именем Ефросинии. Позднее говорили о том, что в день ее пострига по Москве происходили чудеса. Став монахиней основанной ей обители, Ефросиния велела начать строительство кафоликона, то есть соборного храма обители, возведенного уже не из дерева, а из камня. Но, к сожалению, ей не суждено было дожить до дня, когда этот храм будет окончательно отстроен и освящен. Она, как митрополит Киевский и всея Руси Петр, велел себя похоронить в недостроенном им каменном Успенском соборе Кремля, так и Евдокия велела себя похоронить в только строящемся соборном храме Вознесенской обители. Там ее тело, ее мощи почивали вплоть до 20 века. До 1929 года, когда неоднократно горевший и перестраивавшийся монастырь был взорван по приказу Сталина. Интересно, что если к Евдокии стали относиться как к святой уже буквально при жизни, да и почитание ее устанавливается в Кремле и в Москве и на Руси достаточно рано. К примеру, была в Кремле до конца 17 века Евдокиевская церковь, посвященная именно этой святой княгине. То вот ее горячо любимому супругу, ее солнцу и луне, как она говорит о нем в своем плаче, канонизации предстояло ждать почти 6 веков. Великий князь Дмитрий Иванович Донской был канонизирован лишь на Поместном соборе Русской Православной Церкви, приуроченном к тысячелетию крещения Руси в 1989 году. Но так супруги во многом воссоединились. Если изначально они упокоились в разных концах Кремля, Дмитрий в Архангельском соборе, Евдокия в Вознесенском, то теперь они лежат почти рядом, в двух разных концах Архангельского собора. И теперь вместе оба почитаются как великие святые и заступники нашей Родины.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Четвертого сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
3: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
4: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
5: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
0: Радио России. Общество.
9: Отцы и дети.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН.
11: Добрый день.
10: Здравствуйте. Алексей. Знаете, какую хотел тему поднять? Закаливание. Вообще это миф или это польза? Ну, сколько нужно ребенку, например, занятий на улице и каких вот для здоровья? Ну, мы всегда говорили, вот закаливание.
11: Закаливание – блестящий вообще подход и вообще блестящая идея сама, потому что на самом деле закаливание – это одна из доминант здоровья.
10: Вот,
11: поэтому,
10: я хотел спросить.
11: Когда мы хотим, чтобы ребенок наш был здоров, надо его закаливание. И поэтому мы и говорим всегда спорт и закаливание – это такие близкие понятия в некоторой степени. Да, закаливание – это уменьшает риски там, целого ряда вирусных и респираторных инфекций. И если мы это правильно концентрируем двигательной активностью и тренировками, и всеми процедурами, которые связаны с открытым воздухом и прогулками, мы же видим детей новорожденных в колясках, в лютые морозы, в валенках, бабушки и родители совершенно катают этого ребенка, когда-то его пеленали в жуткую запеленутую такую, а сегодня он свободно лежит, там достаточно тепло одет в комбинезоне, светит солнце, мороз. Ну, прикрывает немножко нос, чтобы не было охлаждения дыхательных путей. И ребенок гуляет по 2-3 часа на свежем воздухе. И прогулка – это не укачивание ребенка в кровати. Это инсоляция, это закаливание в определенной степени. Потому что гуляют и зимой, да. Так же, как мы выкладываем ребенка, распеленав его, он на активном пространстве, он находится без одежды какое-то время дома. Да, это тоже элемент закаливания. Потом у нас там раннее плавание, которое сегодня ездит, да, первого года жизни даже детей. В бассейнах у нас мы даже выпускаем тренеров, готовим по адаптивному, по спорту, как раз связанные с умением плавания первого года жизни. Ребенок довольно хорошо плавает в этом возрасте, начинать может. Ну, а закаливание – это температурные режимы, только это постепенный процесс. И, безусловно, это защита организма, вне сомнения. Но сразу моржевание не подходит.
10: Согласен. Но у нас просто сейчас дети сидят за компьютерами, в гаджетах. Они вообще не очень много выходят на улицу. Я, может быть, утрирую. Тоже вы говорите, 2-3 часа на улице, когда ты с бабушками, когда в коляске.
11: Нет, когда ты с бабушками гулял, тебя водили в детский сад. Водили. Тебя в детском саду есть прогулка.
10: Там, да.
11: Там самая большая проблема, чтобы ребенок научился сам одеваться хоть как-то. Потому что воспитателям трудно одеть 25 детей одновременно идеально. Да, чтобы он надел варежки, завернулся в шарф там, и так далее. Особенно зимой. Но уходят зимой гулять все.
10: Да.
11: И они играют, бегают там, и это происходит в любой температуре. Есть температурные ограничения какие-то определенные, понятно. На ярком солнце выше 30 не надо там находиться ребенку без прикрытой головы. То же, как и зимой, наверное, да, при низких температурах. А так, пожалуйста. Но если у нас есть возможность, мы же сами, опять же, если это наш ребенок, то мы сами должны им показывать ему какой-то пример. Можем ли этот пример показать? Вот это вопрос. Готовы ли мы выйти в лютый мороз погулять сами, там, на какой-то короткий промежуток, или в дождь выйти тоже. Ну вот единственный способ спасения – это животные в доме, которых надо выгуливать. Вот тут уж деваться некуда. Хоть тебе дождь, хоть тебе нет.
10: Всегда, да. Здоровый образ жизни – это пропаганда. И это хорошая пропаганда, потому что пропаганда – это не всегда плохо.
11: Нет, ну это как пропаганда. Это ведь как мы пришли к этому. Ведь мы же всегда говорили об этом. Говорили об этом все. Там Евклид говорил «Движение, кладовая жизни». Mm. Мы прислушивались к этому. Там Петр Кузьмич Анохин говорил о том, что масса физической культуры и спорт – это кладовая здоровье будущих поколений. Ну, слышали мы это в каком-то возрасте? Нет. Да, но сегодня как бы все понимают, что возможности оказываются совершенно фантастические по тем данным, которые получены в больших исследованиях, угу. Что все-таки двигательная активность – это спасательный круг от целого ряда заболеваний. То есть это продлевает твою жизнь без серьезных органических заболеваний. Стоит ради этого вести здоровый образ жизни? Наверное, стоит.
10: Да стоит.
11: И если ты просто на карте весов взвесишь, так сказать, стоимость потом своей болезни в будущем там, и, или здоровье в будущем тоже, насколько ты потратишь этих запасов своих финансов или не финансов на фармакотерапию, или ты попробуешь все-таки двигательную активность сохранить себя.
10: Ну, я просто вспомнил вот этот вот спор, ходить или бегать.
11: Ну, вот я вам скажу, такой выдающийся человек, академик Микулин, который, мало того, что он был академик и доктор технических наук, он защитил кандидатскую диссертацию по медицине в свое время. И надо сказать, что он перенес инфаркт в какой-то период и изменил немножко, так сказать, свой характер двигательный. И потом много занимался вопросом двигательной активности и продлил себе жизнь почти до 100 лет. Как раз двигательной активностью. Я думаю, что в этом и есть секрет долголетия. То есть не потому, что нужен инфаркт для того, чтобы у тебя это произошло.
10: Нет.
11: Это ни в коем случае не надо. Надо постараться сделать, чтобы его не было. Как можно дольше или не было вообще.
10: Ну и привычки заложить, вот да. Как раз именно
11: популизм,
10: в детском возрасте.
11: Это популизм, который развивает уже в большей степени такое, как политическая версия утверждения. Только надо посмотреть на самого себя. И те, кто могут это говорить, должны это говорить. А те, кто не могут, наверное, пропаганда должна быть все-таки как-то передана в другие руки.
9: Отцы и дети.
10: Раз уж мы тоже про мифы, я тут вдруг с удивлением обнаружил, что развенчали миф про 10 тысяч шагов, якобы просто это японская часовая компания выпустила, у них так иероглиф такой подходил, 10 тысяч шагов, шагающий человечек, а сейчас вроде как надо поменьше, 6-8 тысяч ходить. Ну, в день.
11: Ну, там разные ну, есть такое. Программы, ну, в зависимости от метаболических единиц, которые расходы энергии, которые надо посчитать, надо понимать, что есть польза от физической активности, есть и там же вред, все, что сверх определенных
10: хочется
11: единиц
10: пользы.
11: Метаболических, конечно, от модно всякой марафоны, сверхпробег, там, суточные и так далее. Айромен, кстати, очень популярен во всем мире, все мечтают попасть на Айромен-марафон.
10: А что огромный. Это такое?
11: Айромен – это длительный бег такой.
10: Не 42, еще
11: да.
10: Больше?
11: Нет, конечно, дольше. Все мечтают попасть на этот турнир, это такая медаль Айромена. Но мы говорим же о том, что это фантастическая история с марафонами вообще, что их число увеличивается там геометрически сегодня. Ну, это дань, наверное, все-таки даже не на определенной степени, может быть, моде, с моей точки зрения. Потому что здесь риски могут быть больше, чем польза. А все, что касается другой двигательной активности в обычной жизни, там 20-30 минут аэробной нагрузки, может быть, чередовая с какими-то дозой силовых упражнений 2-3 раза в неделю в умеренном объеме, все-таки от зависимости от чекапа возраста, так или иначе. Ну, как у нас с вами говорили, мы когда говорили о ГТО, разные уровни ГТО для разных категорий возрастов, которые есть. Но это не совсем так. Ну, близко к этому. Подвести итог. Но все равно должен быть чекап здоровья.
10: Ты не сам себе проводишь чекап здоровья? Сколько ты можешь?
11: Мы как бы говорим об этом, что это такой все-таки медицинский самоконтроль. Для того, чтобы чем-то начинаешь заниматься, наверное, ты должен посмотреть, есть ли у тебя какие-то риски, которые превысят твою пользу от того, что с тобой будет.
10: Сейчас...
11: В плане сердечно-сосудистой системы, с этой точки зрения, потому что это рискообразуемая зона и наиболее ярко манифестирующая. А все остальное благополучно.
10: Когда мне был тридцатник, мне было тоже интересно вот это вот проползти в грязи, бревно нести. Вот я просто думаю, что вот где это заканчивается польза, начинается, ну, начинается вред как раз-таки. И мы, наверное, говорим, что с 30 до 40 это, наверное, расцвет, когда прям можно все. Нет? Или я не,
11: нет,
10: не прав?
11: Нет, ну, может быть, можно и почти все. Но риски есть в любом возрасте. Значит, опять-таки, это должно быть не компанейщина такая, как компания здоровья, а как системный продукт.
10: Где эту систему получить тогда?
11: Ты должен поменять свой образ жизни, на самом деле, в целом. Это трудный очень вопрос. Потому что эти слова там по поводу питания, слова, они обращены куда? Как нам сделать пятиразовое питание работающему человеку, там, правильно выстроенное? Реально это? Нет. Но гидратацию еще можно сделать. Сейчас будет жара. Научили мы пить воду населению? Не научили еще пока. Ну, видимо, уже много людей с бутылочками выходят на улицу с водой. То есть гидратация продумана. А двигательная активность, ну, она формируется, я думаю, что не популистским методом, образовательным. Ты должен к этому образованию сам подойти.
10: И детей тащу, чтобы они не на машине.
11: Ну, да, детей, но дети должны понимать, что им скучно, потому что они просто идти бесцельно по улице или там куда-то
10: нет,
11: в лес.
10: Цель нужна.
11: Да, если там за грибами, одно из грибов там научить, там еще что-то, это целая история. Там на даче можно дать физическую активность, чтобы они там лопатами там, листья собирали. Знаю, там,
10: но всегда нужно чем-то копать. Заинтересовать, придумать игру.
11: Мы должны что-то придумать в игре, что да. В конце должен быть приз.
10: Это точно. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта и академик РАЭН. Сегодня у меня в программе. Спасибо большое за ваши ответы.
9: Отцы и дети. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
6: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
9: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
9: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.

0: Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Центр» освободила Анновку в ДНР. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф сегодня пролетал в Москву. И в столице задержан 13 участников ночных заездов на питбайках. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Центр» взяли под контроль село Анновка в ДНР, сообщает Министерство обороны. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 350 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Викторовки, Юрьевки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполя, Новогришина и Марьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения российских войск «Север», «Запад», «Восток» и «Юг» в течение суток улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1275 военнослужащих. Также в течение суток российские военные поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, уничтожены места подготовки запуска крылатых ракет «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпа огня «Хаймарс» производства США и 460 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, ведомство сообщает, что в порту Южный поражены 2 сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения. Также уничтожены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ, а в порту Черноморск поражены резервуары с топливом для ВСУ. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитался перед президентом о результатах работы агропромышленного комплекса региона в 2025 году. По его словам, в прошлом году был собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. Также в 5 раз выросла российская селекция.
3: Все получается. Хотел сначала сказать о результатах работы 2025 года нашего агропромышленного комплекса. Владимир Владимирович, мы получили рекордный урожай, больше 10 миллионов тонн. Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было. В части импортозамещения, ну, практически сегодня, я бы сказал, что мы в 5 раз нарастили российскую селекцию. Ну, понятно, зерно у нас было всегда свое, но кукуруза, свеклы было ноль. Сегодня свекла, мы даже свою свеклу уже начали сами семена производить. Поэтому здесь работа идет.
4: А вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство. А что с сельхозземлями? В каком они состоянии? И их количество, объем?
3: Вот у нас в целом Ставропольский край 6,6 миллионов гектаров. Сельскохозяйственных земель 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 – это мой зерновой клин. Все остальное – это тоже пахотные земли. И еще у меня порядка

0: полутора миллионов пастбищ. Ну, потом там леса, водные объекты идут. На сегодняшний день, ну, опустынивание есть, оно как бы... Да. Ну, я понимаю, Владимир. Я же являюсь секретарем госкомиссии. Мы с Оксаной Николаевной и Дмитрием Николаевичем вопрос обсуждаем, разрабатываем программу по борьбе с опустыниванием земель. Нельзя сказать, что она критична, там сотни тысяч гектаров. Но опустынивание идет, ну, грубо говоря, до 8 тысяч в год. Но это восточные территории, там, где всегда это была проблема, оно существует.
1: По словам губернатора, поддержка участников СВО и членов их семей в Ставропольском крае продолжается в полном объеме. Россия остается открытой для мирных способов урегулирования украинского конфликта, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет. А какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации. Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию.
1: Дмитрий Песков добавил, что Кремль не будет публично обсуждать детали различных предложений мирного процесса на Украине. Ранее сообщалось, что днем во вторник директор ЦРУ Джон Рэдклифф прилетал в Россию на переговоры, информирует CBS News со ссылкой на источники, передает Интерфакс. Согласно системе онлайн-мониторинга мирового авиационного трафика, американский военно-транспортный самолет «Боинг» менее часа назад вылетел в обратном направлении. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара на территории строящегося в Амурской области газохимического комплекса, сообщила пресс-служба ведомства. Во вторник на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Погибли 3 человека, еще 146 пострадали, сообщило предприятие. Возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, по предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование комплекса не пострадало. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Амурскую область влетел самолет Ил-76 для санитарной эвакуации пострадавших. В Москве задержаны 13 участников ночных заездов на питбайках. В их числе 7 подростков, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Задержание прошло после сообщений от очевидцев, что на Пресненской набережной группы молодых людей нарушают общественный порядок и передвигаются на мототехнике с превышением скорости. 5 из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. 3 питбайка забрали на спецстоянку. Также в отношении родителей и подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Более того, собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер футболиста. Теперь новости фигурного катания. Россиянка София Дзебко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке. Напомню, что ранее Елена Костылева получила травму ягодичной мышцы и пропустила первый этап, где победила Дзебко. Что касается второго этапа, то Костылева будет первой запасной на этом турнире, а Виктория Стрельцова, еще одна россиянка, второй. Мужская и женская сборная России по волейболу не планируют участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее международная федерация допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о том, что российские лыжники, в том числе и Александр Большунов, получили визы для поездки на сборы в Италию. Эти сборы пройдут с 28 августа по 16 сентября. У всех визы получены, 28 августа вылетаем. В полном составе, в том числе Большунов, у всех все хорошо со здоровьем. Все должны быть на сборах, приводит слова Бородавко Матч ТВ. И пока это все новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 18. В Твери пасмурно, плюс 16. В Ярославле дождь, 15 градусов тепла. В Тамбове ясно, плюс 22. В Липецке малооблачно, плюс 21. В Воронеже ясно, плюс 23. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 21. А в Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Очень много там в последнее время сообщений. Рады, что вам нравится обсуждать темы, которые мы затрагиваем в эфире, в том числе Радио России ВКонтакте. Страничка наша называется. В последнем сообщении есть прямая трансляция, можете ее прокомментировать и тему, которую мы в этот момент раскрываем. Ну и про приложение напомню, Радио Россия, оно также называется, в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно доступно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, ну а самые свежие новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
8: Ну, мы начинаем с новости, которую сегодня достаточно активно все СМИ обсуждают. Прибытие директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Вот, по последним данным сообщается, что его самолет уже вылетел из аэропорта Внуково. А так он действительно находился в столице России. Об этом сначала сообщило агентство CBS News, ссылаясь на источники. Потом пришло и официальное подтверждение. Новости о поездке Джона Рэдклиффа появились после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США вместе с дипломатическим кортежем США.
9: Предполагают журналисты, что встречи могли пройти как с президентом, так и с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но это пока предположение, точную информацию получим в ближайшее время. Что хочется, на чем, вернее, хочется сакцентировать внимание? На том, что это первый визит именно Рэдклиффа в Россию. До этого предыдущий глава ЦРУ прилетал, Бёрнс, еще в 2021 году, то есть это нечастые гости в Москве. Ну а сам Рэдклифф в администрации Дональда Трампа считается не пророссийским отнюдь политиком, наоборот, скорее он поддерживал Украину и, в общем, не очень тактично отзывался от России, скажем так. И вот сейчас он прилетает в Россию. О чем будут говорить, ну, попробуем узнать в ближайшее время.
8: Да, но все-таки обсудить сам факт этого визита, для чего он мог состояться, попробуем. Сейчас к нам присоединяется военный эксперт Михаил Ходоренок. Михаил Михайлович, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
8: Как вы считаете, визит представителя директора ЦРУ в Москву, который не был заранее анонсирован и который был невероятно коротким, да, вот утром, если верить информации СМИ, прилетел и уже вылетел назад. Это к чему все?
10: Вы знаете, ведь консультации между американской и российской стороной по тем или иным вопросам идут практически непрерывно. И в ряде случаев какую-то важную информацию не стоит передавать по каким-либо техническим средствам связи или обмениваться мнениями в виде телефонных разговоров. Иногда необходимы личные встречи, и вот именно в ходе личного контакта донести ту или иную позицию руководства. И это только мое предположение, что, например, вот недавно должна была состояться встреча Уиткофа и Кушнера, и она по каким-то причинам была отложена. Вполне возможно, что вот такие встречи, это же не просто там обмен мнениями, так сказать, в свободной обстановке. Необходима какая-то подготовка документов, хотя бы там в черне каких-то разработанных предложений, которые должны быть перед этим парафированы сторонами, чтобы был предмет для конкретного разговора. И вот вполне возможно, что, например, сейчас ищут какие-то точки соприкосновения, согласовываются возможные эти документы. И вполне возможно, что директор Центрального разведывательного управления и прилетел с набором каких-то предложений от американской стороны высказать мнение по тем или иным вопросам. Скорее всего, наиболее горячие вопросы – это, конечно, урегулирование вооруженного конфликта на Украине, на тех или иных условиях. Но для нас это условие однозначно. Мы не можем тут в этом плане отступиться от каких-то своих ранее высказанных мнений. Вполне возможно, что такая работа идет, и ряд вопросов необходимо обсуждать исключительно в виде личных контактов, что называется, при закрытых дверях, с целью исключения любых утечек информации, как это и обычно делается в таких случаях.
9: Михаил Михайлович, а еще такой вопрос. Смотрите, сам факт того, что американцы прилетают в Россию, то есть встреча не на нейтральной территории, одна сторона прилетает к другой стороне. Мы понимаем, что Украина не самостоятельная, американцы там во многом контролируют ситуацию, там, где европейцы не контролируют, конечно, понятно. Но так или иначе, одна сторона прилетает к другой. Такой факт, он в принципе о чем говорит? Насколько сильны, скажем так, позиции сторон в данном случае, наверное, да?
10: Знаете, ведь даже такой визит, краткосрочный, он и то требует значительной подготовки. Опять-таки, он прилетел из Прибалтики, правильно. Перед этим он согласовывался наверняка маршрут этого самолета, время вылета, момент пересечения государственной границы, как говорится, эшелон, курс, высота, время посадки. Все это же заранее обговаривалось. И такие визиты, они не бывают просто, что через 5 минут я приземляюсь во Внуково-3. Это тоже ведь предварительно все обговаривались, эти все моменты, что в такое-то время, тогда-то и тогда-то.
8: Сообщение, я прошу прощения, просто уточню, сообщение о том, что с украинской стороной этот визит был согласован на предмет того, что в течение сегодняшнего дня, пожалуйста, в ту сторону не пускайте беспилотники.
10: Дело в том, что там тут не в беспилотниках даже дело, потому что обычно на высоте 10-600 или 10-900 или 11-200 на этом эшелоне, на котором шел этот самолет, как правило, никаких беспилотников не летает.
8: Но, тем не менее, согласование такое было, во всяком случае, об этом пишут СМИ.
10: Вы знаете, я не уверен, что американцы, это слово не совсем, вы все совершенно правильно излагаете, но американцы с украинцами ничего согласовывать не будут. Украинская сторона только поставлена в известность, что чтобы с их стороны, значит, вполне возможно, не предпринималось никаких там действий. Вот, то есть вот именно так, поставлено в известность. Понятно. А отнюдь там не в том они политическом и военно-политическом весе украинцев, чтобы Соединенные Штаты вот что-то с ними согласовывали. Им все это было доведено в директивном порядке, в приказном, что вот так и так. Вот в духе только, вот именно в духе приказа, в
11: возьмите
10: духе боевого распоряжения, не более того.
11: Михаил Михайлович, я можно к своему вопросу вернусь? Просто хочется понять, вот когда кто-то прилетает к нам, то это значит, что у нас сильные позиции?
10: Вы знаете, я вот, наверное, опять-таки воздержался бы вот от таких, что у них слабые, у нас сильные. Нет, это просто вот идут рабочие моменты, скажем так, идут рабочие моменты. Они тоже будут... тут очень ведь редко вот так подобные переговоры ведутся, ну, в духе каких-то вот раз и навсегда высказанных позициях. Даже товарищ Сталин во многих вопросах политики и то уступал, например, своим англо-американским союзникам. Я не говорю о том, что сейчас в Москве там что-то какие-то принимают условия, которые высказал, чтобы меня не так поняли. Но эти переговоры, это все-таки определенная гибкость в военно-политических вопросах проявляется.
11: Нужно отметить, Михаил Михайлович, что, конечно, мы еще пока официальных сообщений никаких не получали. Журналисты, в том числе американские, например, связывают это не столько с Украиной, но, например, с переговорами по Ирану. Там некоторые журналисты американские напрямую написали, что вот было объявление о новой операции против Ирана, и вот вслед за этим идет сообщение о том, что директор ЦРУ полетел в Россию. Есть предположение, они, по-моему, европейцы, их рассказывали, что, возможно, речь идет об обмене, как это было уже не раз в наших двухсторонних отношениях. Ну, то есть набор тем, которые можем мы обсудить с американцами, он, в общем, не ограничивается, на самом деле, одной Украиной. Поэтому будем ждать официальных сообщений и на основе уже этих официальных сообщений делать какие-то выводы.
8: Ну, у нас есть еще несколько вопросов, Михаил Михайлович, к вам. Я напомню, с нами на связи военный эксперт Михаил Ходоренок. Мы хотели поговорить по поводу безопасности Севморпути и вообще ситуации, которая сейчас вокруг арктической нашей зоны складывается. Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности стратегию развития арктической зоны России. И я вот процитирую слова главы государства. У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, второй более предметный. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике.
11: До этого очень много сообщений про развитие Северного морского пути было. Во-первых, китайские компании очень заинтересованы, от одной даже уже до Мурманска дошел караван, ну не караван, как правильно сказать-то, ну судно, да, которое перевозило грузы контейнерное. Еще одно вот на пути к тому, чтобы пройти по Северному морскому пути. Южная Корея протестирует Северный морской путь, контейнеровоз тоже отправит в Европу через Арктику. Ну и вот что самое последнее прозвучало от губернатора Мурманской области. Он сказал, что регион готовится к возможным пиратским атакам на суда, следующие по Северному морскому пути. И это нас, опять же, возвращает к тому, что сказал Владимир Путин, обеспечение национальной безопасности в Арктике. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, как это может выглядеть, безопасность наших судов и тех, которые идут по Северному морскому пути, что, пушки на берегу ставить или что это? Объясните нам, пожалуйста.
10: Вы знаете, ведь в 90-е годы наше военное присутствие в Арктике было практически свернуто до нуля. Были ликвидированы позиции и радиотехнических войск, и зенитно-ракетных, и истребительной авиации. И, собственно говоря, мы даже не знали, что порой творится в воздушном пространстве над Арктикой. Сейчас уже многое сделано для того, чтобы наше военное присутствие было обозначено в Арктике более чем зримо. И вот любые враждебные действия, они ведь на трассе Северного морского пути, но особенно в период, когда там ледовая обстановка очень сложная, какие-то пиратские набеги там навряд ли возможны, потому что как это там? Это ж только, возможно, проводка с помощью мощных ледоколов, каких-либо судов, что выглядит достаточно маловероятно. Но ведь у нас, например, вот есть, назовем их базы, например, на Новосибирских островах, например, это остров Котельный, на котором мне лично довелось побывать. Там, например, развернуты и подразделения радиотехнических войск, и присутствуют зенитно-ракетные средства, и развернутые береговые ракетные комплексы. То есть, если вот кто пожелает, так сказать, нарушить наш покой в Арктике, то он может столкнуться с действиями и береговых ракетных комплексов. То же самое касается возрождения всего нашего присутствия практически по всей трассе Северного морского пути. Это и бухта Тикси, это и Диксон, это и Новая Земля, это и земля Франца Иосифа, и оттуда тоже возможно обеспечение, оперативное прикрытие проводок караванов наших судов. Mm-hmm. То есть необходимые меры предпринимаются, и какие-либо вот действия каких-либо пиратских кораблей, судов, они возможны, ну, на мой взгляд, только в акватории Баренцева моря, гипотетически возможно, скажем, в акватории Берингова моря, а на трассе Северного морского пути, ну, вот подобные действия мне представляются необычайно маловероятным и по причине сложной ледовой обстановки, и по причине от того, что все-таки мы там существенно возродили свое военное присутствие, и у нас есть все возможные силы и средства, чтобы, ну, самым решительным образом повлиять вот на любителей подобных действий.
8: Включая и подводный флот, я так думаю, да? Верно?
10: Безусловно, да. Безусловно. Но эта задача в основном ложится, конечно, на Северный флот, который у нас и достаточно мощно представлен, и на Северный флот, и Тихоокеанский, который достаточно мощно представлен и в подводном отношении.
8: Но обращает на себя внимание такой момент. Не так давно как раз Дональд Трамп, да, говорил о том, что он будет наращивать, будут Соединенные Штаты наращивать свое присутствие в Арктике. Там немножечко мешает им Канада, но, в принципе, если Канада скоро станет очередным штатом, да, в Соединенных Штатах, то, может быть, и эту проблему они решат. Но так или иначе, такие угрозы звучат. Европейцы тоже довольно активно обсуждают свое присутствие в Арктике. Вот здесь выдержать такой напор со стороны Запада, каким образом, что нам еще нужно увеличить, усилить, укрепить?
10: Вы знаете, там, конечно, есть юридические моменты некие, которые так еще недостаточно ясно прописаны. На картах обычно советского времени обозначались границы полярных владений СССР в Арктике. Но юридически вот это никак не было закреплено. И такие моменты есть, которые дают иногда нашим недоброжелателям заявить, что типа, а как же свобода судоходства? Вы там чего, типа считаете Северный морской путь своей исключительной собственностью и так далее и тому подобное. Такие тонкости юридические есть. Mm-hmm. Но тем не менее, вот в подобных случаях проявление силы и решимость ее проявить, оно действует на, так сказать, соображение, воображение наших недоброжелателей гораздо больше, чем всякие юридические моменты или дипломатические маневры. И я думаю, что все-таки наше военно-политическое руководство предпримет все меры, чтобы Северный морской путь оставался зоной исключительного нашего влияния и не более никого. И никого мы не... Я прошу прощения, уже такое простонародное выражение. И никого мы в свою арктическую зону не пустим ни при каких обстоятельствах. Вот только я так это расцениваю ситуацию и полагаю, ну это мое личное мнение, что в военном плане наше присутствие, базы, аэродромы, позиции всех необходимых видов вооруженных сил, родов, войск будут там в этих целях усилены. Потому что само направление, как один из ведущих путей, один из ведущих маршрутов мировой торговли, вот Северный морской путь, ну, крайне перспективен в сложившейся обстановке. И наша страна действительно может всеми имеющимися силами и средствами обеспечить безопасность проводки всех караванов любых дружественных нам стран.
11: Михаил Михайлович, да, спасибо вам большое за интересную беседу. Военный эксперт Михаил Ходоренок был с нами на связи. Хочется отметить, что все великие державы, они свою великость строили именно на морских и океанических торговых путях. Да, вспомним Великобританию и Соединенные Штаты Америки. У России есть исключительный, да, действительно, маршрут Северный морской путь, который тоже это самое величие может обеспечить в торговом смысле этого слова. Ну, тут вопрос безопасности, конечно, в первую очередь поднимается, и не зря об этом говорят и губернаторы, губернаторы, и президент в том числе. Будем следить за тем, как развивается и Северный морской путь, и безопасность на нем.
12: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
13: Обратный отсчет!
12: Еще трогательнее.
14: Мы летим на Луну!
15: И найдем моего папу!
12: Еще пушистее.
16: Никогда не видел столько лунтиков.
12: Новое большое путешествие.
17: Сынок, я здесь!
15: Папа!
12: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
18: Категория 0+.
19: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
8: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню еще раз на всякий случай наши контакты. 8-925-222-99-92. По этому номеру в любом мессенджере вы можете оставить ваше сообщение. Мы его обязательно увидим. А сейчас переходим к другой теме.
11: Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения специальной военной операции. Что касается самого закона, сейчас разберем. Хочется сказать, какие, во-первых, объекты относятся к этой самой критической инфраструктуре, чтобы мы понимали. Промышленность, связь, ЖКХ, логистика, энергетика, в том числе атомная, потенциально опасные объекты и критически важные объекты. И вот на этом, пожалуй, все. В случае ненадлежащего обеспечения безопасности ответственными лицами правительство по поручению президента сможет вводить на них временное управление. Вот в чем суть этого указа, который Владимир Путин подписал. Его уже прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, представитель Кремля. Давайте послушаем его комментарий.
20: Условно планируется усилить. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы с вами вот только что говорили о заявлениях Штуба, о заявлениях британских премьеров один за другим. Собственно, это заявление, которое говорит о том, что вот такая воинственная линия, агрессивная линия по отношению к нашей стране продолжается. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность.
11: А к нам присоединяется президент Ассоциации опоры России Александр Калинин. Александр Сергеевич, здравствуйте.
21: Доброго вечера.
8: Ну, первое, самый простой вопрос. Для чего, в принципе, нужно вводить, как вы считаете, государственное управление на таких предприятиях, которые, ну, вообще говоря, частные, да, это бизнес, люди деньги зарабатывали, по идее, они должны как-то сами обеспечивать собственную безопасность.
21: Ну, как вы видите, риски террористических атак на наши объекты, они достаточно высокие. Мы, в общем-то, всей страной противостоим этим атакам и будем противостоять. Но бывают ситуации, что ведь на этих объектах критической инфраструктуры ведь не только владельцы этих объектов в итоге страдают и несут риски. Ну, к примеру, на логистических пунктах хранится масса товаров, которые не принадлежат логистическим компаниям, так называемым сейлерам. А, к примеру, объекты критической инфраструктуры, если говорить там о связи, и это же, в принципе, абоненты, которых у нас миллионы в нашей стране. И, естественно, объекты ЖКХ – это тоже потребители, бывает, весь город потребляет эти услуги. И, конечно, указ президента о том, что если в случае, если владельцы частные таких вот критической инфраструктуры не могут обеспечить защиту этих объектов от таких террористических атак, то может быть принято решение правительством по передаче управления временно этими объектами. Mm-hmm. Ну, в данном случае считается Росимущество, но может быть и обозначен другой назначенный правительством орган.
8: А управление, сегодня... что под этим подразумевается? Означает ли это, что это просто администрирование работы, да, или просто, ну, например, обеспечение безопасности этого объекта? Или и его непосредственные функции тоже подпадают под управление, и, соответственно, тогда и прибыли?
21: Я думаю, сегодня Денис Мантуров очень подробно комментировал указ и указал, что, во-первых, будет это точечная мера, и решение будет приниматься на самом верхнем уровне. И, во-вторых, сначала все равно проводится беседа, да, с собственниками, обращается внимание на проблемы, указывается на то, что правительство готово содействовать в усилении безопасности этих объектов. И в случае, если есть понимание, что не может собственник обеспечить безопасность этого объекта своими силами, либо не хочет по каким-то причинам, то тогда вводится временно, еще раз подчеркну, внешнее управление. Сегодня, кстати, Александр Шохин тоже комментировал этот указ и указал, что понятна и цель указа, и безопасность граждан, и обеспечение их конституционных прав, там, к примеру, да, на получение коммунальных услуг, услуг связи, к примеру, оно первостепенное, мы это все понимаем. Но единственное, что хочется уточнить, механизм действия этого внешнего управления, я думаю, что теперь указ президента как раз дает право правительству выработать такие нормы уже нормативными актами правительства Российской Федерации, чтобы, с другой стороны, и собственник предприятия понимал, где его границы ответственности, где границы ответственности, скажем так, внешнего управления. Вот. И, ну, есть еще один момент тоже, кстати, на что обращал внимание бизнес неоднократно, то, что бизнес обращался, прежде всего, к примеру, в правительство, чтобы затраты на защиту объектов, они все-таки относились в полной мере на себестоимость, потому что прибыли, конечно, на это может не хватить, и мы хотим, чтобы еще раз к этому вопросу, в том числе, вернулось правительство Российской Федерации.
11: Угу. Александр Сергеевич, а хочется понять, вот так для, скажем, неискушенного слушателя, а есть предприятия, которые не стремятся защищать, не хотят обеспечить свою безопасность? Ну, сложно представить себе, что какой-то бизнесмен наплевал на безопасность и отказался от того, что предприятие там работает и получает прибыль.
21: Дело в том, что ведь критическая инфраструктура – это разные объекты, и не у всех сегодня есть средства на такую защиту и компетенции соответствующие тоже. Угу. Ну, к примеру, водоканал, да, к примеру. Они у нас есть ведь и частные, если посмотреть на страну. И, конечно, это же совершенно другие вложения. И еще ведь не всегда и бывает доступ к этим технологиям у частной компании. Надо же понимать, что многие технологии, они закрыты. Это ведь не только там, к примеру, далеко уже технологии ушли там от каких-то антидроновых ружей. Это совершенно другие технологии, в том числе радиоэлектронные. И, ну и военные. И поэтому здесь еще иногда и владелец предприятия и сам будет не против, чтобы было введено внешнее управление, но при этом с него были сняты вот риски такой ответственности mm-hmm. за тот ущерб, который может быть ведь не только ему причинен, но и тем другим.
8: Ну и тем, кому он оказывает эти услуги, да, это ну, понятно.
21: К примеру, товары селлеров, которые находятся на складах, да, или действительно А ведь есть и ответственность за предоставление услуг связи сотовой, коммунальных услуг и так далее и тому подобное.
8: Угу. Ну, а с другой стороны, вот вы сказали про водоканалы, частные предприятия, они действительно очень небольшие. Понятно, что у них сверхприбыли не было никогда, и вряд ли они когда-нибудь будут. Но есть и другие крупные предприятия, действительно очень крупные предприятия. Да? Это там, ну, та же самая энергетика, к примеру. Или, если мы говорим сейчас о логистике и о крупных логистических центрах больших компаний и ритейлеров, да, то, в общем, наверное, средства бы они нашли на обеспечение безопасности. Другой вопрос, что действительно вы правы, у них нет компетенции. Но здесь есть такой момент, как аутсорс, в конце концов.
21: Указ, кстати, предусматривает ведь передачу не всего предприятия, а части предприятия под временное внешнее управление. Потому что понятно, что риски ведь на разных территориях тоже разные. Есть приграничные или близко к границе части какого-то предприятия, а где-то они находятся глубоко на территории. Mm-hmm. И поэтому уже страны, да, и поэтому тоже, я думаю, что при введении таких механизмов, конечно, правительство будет учитывать еще и степень риска для конкретного имущества. И еще раз, как сказал сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров, эти решения будут приниматься точечно.
8: И индивидуально, и в ручном режиме, что называется, но что да, совершенно правильно, безусловно.
21: И, конечно, главное, это защита жизни
8: и безопасности людей, граждан.
21: Граждан, абсолютно.
8: Без да, спорта. Абсолютно. А кто будет оплачивать вот это дополнительное усиление безопасности? Государство или все-таки сами предприятия?
21: Ну, и если следовать из логики гражданско-правовых отношений, если имущество берется в управление временно, да, то вот это как раз должно быть, во-первых, прописано, но, скорее всего, управляющая компания будет нести издержки уже. Mm-hmm. И, соответственно, как раз это снимает с владельца предприятия вот дополнительные затраты, которых у них, возможно, сегодня просто и нет возможности осуществить.
11: Угу. Александр Сергеевич, вы знаете, я вот видел и очень далеко от границы расположенные предприятия, которые озаботились мерами безопасности, и видел предприятия, которые очень близко к границе находятся, но о безопасности они совершенно не думают, не знаю, на что надеяться. Скажите, пожалуйста, вот стимулирует это бизнес позаботиться о безопасности?
21: Естественно, потому что любой бизнес – это прежде всего люди, бюджеты, затраты, планы доходов, расходов. И, конечно, если, скажем так, не вкладываться сегодня в безопасность, то стоит задуматься о том, что ваше имущество может быть взято под управление. Но еще раз хочу подчеркнуть, что для некоторых предприятий, может быть, это и разумный выход из ситуации, когда средств на инвестиции нет, компетенции нет, и почему бы самим даже не обратиться, чтобы передать часть имущества в управление. Поэтому я думаю, то движение будет двустороннее. То есть это указ, он закладывает правовые основы, подчеркиваю, правовые основы брать в управление такие имущества. Это же не значит, что это будет применяться безоглядно, без расчетов, потому что в любом случае это затраты, и затраты в том числе и бюджетные.
11: Сотрудники предприятия как-то ощутят на себе смену вот этого управления?
21: Я думаю, нет, в основном нет. Ну, понятно, что будут предприняты дополнительные усилия по усилению именно блока безопасности. Но трудовой кодекс действует по стране, уж точно то структура правительства, которая, если будет брать в управление, то обеспечение трудовых прав граждан – это одно из основных приоритетов в этом случае.
11: Александр Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Президент Ассоциации опоры России Александр Калинин был с нами на связи. Обсуждали новый указ, подписанный президентом, о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры управления на предприятиях, которые не озаботились своей безопасностью, может быть передано государству. Это касается нескольких сфер, в том числе промышленности, связи, ЖКХ, логистики, энергетики и критически важных и потенциально опасных объектов.
8: Ну, как мы поняли, все-таки решения будут приниматься точечно, в зависимости от того, что это за объект, какие у него мощности, какими ресурсами он сам располагает, да, какими уж не располагает, и действительно без государственной поддержки и помощи не обойтись. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
9: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Жильца многоквартирного дома в Уфе отключили газ и горячее водоснабжение, после чего управляющая компания потребовала собрать 2 миллиона рублей для восстановления подачи. Довольно запутанная история, сейчас попытаемся в ней разобраться. Что известно? Во-первых, что управляющая компания коммунальщикам, ну, газовикам, я так понимаю, в данном случае, передали акт о выявленных неисправностях, после чего газ отключили и оборудование для нагрева воды, ну, колонки, да, по-нашему, по-простому, тоже отключили. Соответственно, нет возможности приготовить поесть и помыться под горячим душем. Представители управляющей компании сказали, что нужно собрать по 25 тысяч с каждой квартиры, чтобы все восстановить. Но жильцы недоумевают. В прошлый раз управляющая компания сказала, что все исправно, а теперь все поломалось вроде как. Предполагают жильцы, что таким образом управляющая компания хочет переложить на собственников расходы на ремонт оборудования. В общем, с жалобами обратились уже и в прокуратуру, и в местную администрацию. Мы попытаемся разобраться в этой и аналогичных историях, потому что их, на самом деле, как мы понимаем, как нам подсказывает наш эксперт, такие истории не единичные. К нам присоединяется член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина. Светлана Викторовна, рады вас слышать.
14: Очень приятно.
8: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
14: Здравствуйте. У нас недавно и в суд произошел наподобие, только там котел отопительный, тоже надо было капитально ремонтировать, тоже вышел при подготовке к зиме срочно, и людям опять выставляли счета. И вот здесь общее собрание, оно принимает решение, не принимает. И категория граждан разделилась на две половины. Одни в собрании принимали участие, другие говорят, да нет, это должны ремонтировать все-таки те службы, от которых это зависит, потому что прямые договора с ресурсниками. И даже Минстрой России на этот раз давал просто не просто суд, а еще и специалисты давали свои такие, знаете, заключения, как и должно это действовать. Ну вот касаемо Уфы. Ну, действительно, 25 тысяч, если пенсия у бабушек там 15-19 тысяч рублей, и заплатить 25 тысяч, и за что? Мы раз в 3 года проводим общего домового имущества газового обязательно технический осмотр. Люди за это платят. И строчки содержания жилья, ну, мы платим через управляющую компанию это. А, соответственно, значит, газовые службы должны отвечать за то, что они делают. То есть на 3 года они подписали акт о том, что все хорошо, нет никаких нарушений. Вы не выходили на место, товарищи газовики? Вот вопрос первый, который надо задать будет им и через прокуратуру. И второй вопрос. Даже если случилось, все техническое когда-то ломается. У нас есть программа капитального ремонта. И вот там любой технический, это счетчики, теплосчетчики, любая история с трубами, это все в имуществе общедомовом, и оно, если требует капитального ремонта, то здесь через управляющую компанию, и управляющая компания это знает, потому что однозначно их учат этому, и Минстрой много раз давал такие рекомендации, потому что сама участвовала в таких совещаниях с управляющими компаниями, и ГЖИ в том числе, должны были ходатайство оформить через органы местного самоуправления, то есть через главу поселка, города, о том, чтобы они ходатайствовали перед фондом капремонта срочно, но нельзя отключить газ. Нельзя
8: вот,
14: отключить
8: Светлана его. Викторовна, вот здесь вот я вас перебью, простите. Что больше всего возмущает, еще раз подчеркну, речь идет об общедомовом имуществе. Это не абсолютно газовая колонка в отдельной квартире, это общедомовое имущество. У нас есть строчка в квитанции «Обслуживание и ремонт общедомового имущества».
14: Да, мы его проходим раз в 3 года в обязательном порядке, и за это управляющий компании выплачивали
8: да.
14: деньги. Но я еще раз говорю,
8: сейчас,
14: оно все может ломаться.
8: Один момент. Светлана Викторовна, вот предположим, многоквартирный дом, мы ежемесячно оплачиваем вот эту строчку ремонт и содержание общедомового имущества. Сломался лифт. Ну, такого не
14: такая
8: бывает,
14: история.
8: Чтобы обзванивали квартиру, говорили, так, все дружно скидываемся, нам нужно починить лифт. Этого
14: нет,
8: не может
14: бывает.
8: Быть.
14: Буквально в Раменском такая же история была. И я вам хочу сказать, что здесь вмешалась государственная жилищная инспекция, Народный mm-hmm. фронт ходатайствовал о том, чтобы была проведена правильная проверка. Хотели также по 27 тысяч людям выставить платежи. И здесь действительно, я еще раз говорю, все, что у нас касается капитального ремонта, вот содержание и текущий ремонт, mm-hmm. это чисто подготовка к зиме, проверка всех, ну, всего оборудования. И вот если управляющая компания выполнила свою работу, она выявила, что газ – это все-таки опасный объект. Mm-hmm. И ресурсоснабжающая организация, которая делала технический осмотр год назад или полгода, или 3 года назад, да, потому mm-hmm. раз в 3 года, она должна отвечать. Они сделали письмо, сообщающее, что ваше оборудование, за которое вы отвечаете, за которое мы вам заплатили деньги, сегодня выходит из строя. И вдруг ресурсник говорит, да, действительно, его надо менять. Ну, бывает, что ну, гнилая труба, там, котел какой-то или...
8: Yeah.
14: Вот вышло из строя, надо менять. Что yeah. в этом случае? Но это же общедомовое имущество, да, общедомовое. Тогда почему ресурсоснабжающая организация вместе с управляющей компанией не ходатайствовала о том, чтобы... А капитальный ремонт поставлен на 38-й год.
8: Mm-hmm.
14: Ну, допустим.
8: Mm-hmm.
14: Что срочно, дом нельзя отключать, там огромное количество людей, которые требуют, которым каждый день мы должны подавать ресурс. В первую очередь за это отвечает ресурсоснабжающая организация. Она нам продукт не даст, за который мы, извините меня, из года в год платили. И
8: да.
14: капитальный ремонт сетей там тоже запланирован. Это вы проморгали, господа. Вы
8: то есть да, вы должны ремонтировать за свой счет, а не за счет жильцов. Да. И в этой связи вот какой у меня вопрос возникает. Если сейчас в результате проверки прокуратуры выяснится, что да, действительно, проверили, на 3 года дали гарантию, сами должны платить, но платить не хотят, а жители уже от газа отключили и вообще, говоря таким образом, лишили их нормального существования, и нормальной жизни.
14: Здесь и Роспотребнадзор сегодня должен в защиту интересов людей сразу включиться вместе с ГЖИ, что отключать было нельзя. Если это срочное, то надо было срочно в течение, там, по 354 правилам провести ремонт в течение 10 дней. Угу. Если у вас нет денег, дальше вы платите свои деньги, ресурсоснабжающие не люди, отключать надолго нельзя ресурсы. Это звучит в законе Российской Федерации. И дальше уже ресурсник через фонд капремонта у нас есть возмещение. Вы свои деньги потратили, но люди готовы, чтобы перенесли сроки капремонта, ну, чтобы нам быстрее деньги вернули ресурсникам. Люди подписывают протокол общего собрания очно-заочной формы. Там вся процедура, Людмила, прописана. Она просто здесь была сведена в ноль, и крайним сделали люди. А вдруг пронесет? А вдруг люди заплатят? Это, ага. как обычно, такая история, она имеет место быть.
8: Ну вот вы привели пример в Смоленске, там, я, насколько понимаю, примерно похожая ситуация, да?
14: Да, там оборудование по теплу точно так же было, ну, надо было и счетчик менять, надо было и котел там поставить новый, и обогрев делать, и тоже пытались вот за счет людей. И вот здесь эта история, суд дал разъяснение, что общее собрание неправомерно было принимать решение. Здесь есть законные решения вопросов уже по всей процедуре по фонду капремонта через заказчика наших работ органов муниципальной власти. Все разъяснение дано, и на сегодняшний день в любом случае людям должны вернуть деньги.
11: А, кстати, Светлана Викторовна, а если кто-то вот из людей уже 25 тысяч рублей заплатил, ну вот в случае с Уфой, да, им как-то...
14: Писать заявление о возврате. То есть им... через прокуратуру или ГЖИ написать заявление, что деньги, просим вас вернуть деньги, так как деньги были уплачены, а решение суда говорит о том, что деньги были возвращены.
11: Угу. То есть
14: это если вам вдруг не вернули эти деньги.
11: В любом случае мы сейчас должны будем идти в суд. Правильно?
14: Не обязательно, нет. Уже вот в Смоленске там подали в суд Государственная жилищная инспекция, управляющая компания, и там судились они вот с решениями про правомерности процедуры самой, но платежки уже выставлены были людям, и часть людей, конечно, заплатила. И суд принял решение, что надо в любом случае деньги отдать людям назад вернуть, а сделать процедуру правильно, как прописано в законе Российской Федерации.
11: Угу. Спасибо вам большое за беседу. Член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина была с нами на связи. Здесь главное, что хочется, чтобы вот оперативно эти проблемы решались. Потому что суды, когда я слышу слово суд, это, как правило, на полгода минимум.
8: Это ты так знаешь, оптимистичный
11: сценарий, согласен. Угу. А если при этом у тебя нет теплой воды и ты не можешь себе покушать, приготовить нормально, это становится очень серьезной проблемой, мягко говоря. А и вызывает
8: говоря,
11: недовольство.
8: И не вопрос ли это, вообще говоря, безопасности о тех самых граждан, о которых мы сегодня говорим?
11: Да. Не отключайтесь, мы вернемся после свежих новостей.
2: Наше время. Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
22: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
18: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
23: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
18: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
24: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России.
25: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+.
26: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: Анновка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль Вооруженных сил России. Поддержка участников СВО, членов их семей в Ставропольском крае продолжается в полном объеме. И заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах подали уже 2 миллиона человек. Далее подробнее. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден поселок Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. В ходе боев группировкой «Центр» за сутки поражены живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация с ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». По данным ведомства, удары также пришлись и по цехам сборки, местам хранения беспилотников, комплектующих к ним, и пунктам временной дислокации ВСУ в 153 районах. По вопросу ввода жилья в Ставропольском крае есть некоторые проблемы, но на то есть свои факторы, сообщил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, поддержка участников ВСУ, членов их семей продолжается в полном объеме.
2: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях фактически 60 миллиардов. Мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
1: Спасибо. Что же касается объема инвестиций в регионе, то, по словам губернатора, на протяжении последних 10 лет Ставропольский край в этом направлении растет.
3: Владимир Ильич, еще вопрос, даже не вопрос, а ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом этот инвестиционный процесс развивается.
2: Да. Владимир Ильич, смотрите, мы я не люблю так говорить, из немногих регионов, где на протяжении последних 10 лет мы ежегодно растем в объемах инвестиций. Конечно, здесь поддержка правительства помогает. Нам Михаил Владимирович Мишустин поручил сделать каждой территории Северо-Кавказского федерального округа по 5 прорывных проектов. 5 прорывных проектов – это для Ставропольского края 660 миллиардов рублей. Всего лишь 5 проектов, 660 миллиардов. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство мое, это развитие логистики сегодняшней, которую мы имеем. Но вот мне только логистика отдала 17 тысяч рабочих мест. И химический кластер, понятно, что у меня «Лукойл», «Еврохим», «Газпром» и развитие химического кластера. То есть только они вот до 30-го года 660 миллиардов. Причем мы уже 2 из них выполнили по сельскому хозяйству и по логистике.
1: Глава региона в своем докладе также сообщил, что на Ставрополье в прошлом году был собран рекордный урожай, более 10 миллионов тонн зерна, также были достигнуты результаты и в селекции. Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах подали уже 2 миллиона человек. Сервис «Мобильный избиратель» для голосования не по месту регистрации воспользовались 480 тысяч граждан.

0: сообщает пресс-служба Минцифры России. Там напомнили, что проголосовать дистанционно можно будет в 32 регионах. Чтобы принять участие в ДЭК, нужно заранее подать заявление на госуслугах. Онлайн-голосование на сентябрьских выборах проводится в этом году в 33 регионах, в 32 на федеральной платформе для жителей Москвы на портале mos.ru. Узнать о предстоящих выборах, кандидатах и партиях, а также способах голосования можно в личном кабинете избирателя на госуслугах, сообщает Минцифры. Правительство в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили сегодня в Министерстве энергетики. В ведомстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей, в период сезонных полевых работ. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства, производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса, добавили в министерстве. В Европе зарегистрировали по меньшей мере 35 тысяч случаев избыточных смертей из-за аномальной жары, обрушившейся на континент этим летом, сообщает Guardian. Наибольшее число жертв зафиксировано в Германии. Там из-за последствий экстремально жаркой погоды погибли около 14 тысяч человек. Избыточной смертностью называют временное увеличение смертности по сравнению с изначально ожидаемой из таких внешних факторов, как аномальные погодные явления, военные конфликты или голод. А в мае на Европу обрушилась аномальная жара. В ряде государств были установлены температурные рекорды. В некоторых странах столбик термометра достигал, а местами превышал 40 градусов по Цельсию. Из-за чрезвычайно высоких температур во многих европейских странах, в частности во Франции, Испании, Италии, вспыхнули природные пожары. Сильные осадки с градом и ветром прогнозируются в Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщает Главное управление МЧС по республике в Максим. Объявлено штормовое предупреждение. На реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема, отметили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Крапукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них. И если можно было бы заранее предусмотреть, то мы бы с вами жили совершенно в других условиях. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорных. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Кострева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в Каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступят 6 гребцов из России. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что планирует провести еще как минимум 3 поединка. Напомню, победная серия Махачева в UFC на данный момент составляет 17 боев. Это рекорд промоушена. В моем весе сейчас очень хорошие претенденты на титул. Впереди, я думаю, будет еще минимум 3 зрелищных и тяжелых боя, приводит слова Махачева пресс-служба UFC. Ранее сообщалось о том, что после победы над Яном Гэри наиболее вероятным следующим оппонентом Махачева будет Карлос Пратес или Майкл Моралес. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
0: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 20, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске небольшой дождь, плюс 23, в Рязани небольшой дождь, плюс 17, в Краснодаре ясно, плюс 32, в Майкопе ясно, плюс 31, в Ставрополе малооблачно, плюс 29, в Нальчике небольшой дождь, плюс 24, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночи плюс 11, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На Радио России продолжаются совместные агитационные мероприятия кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва на предстоящих выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Анатолий Бунаев, и сегодня у нас в студии Станислав Вадимович Кочев, Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анатолий.
1: И Татьяна Алексеевна Солодина, Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия». Здравствуйте.
3: Бурры Донайортис. Добрый вечер.
1: Итак, я предупреждаю участников, что их выступления не должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах. Соблюдайте регламент и не отступайте от темы обсуждения. На выступление каждого отведено по 18 минут. Первым слово предоставляется Станиславу Вадимовичу Кочеву, Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Расскажите о вашей предвыборной программе. Прошу, вам слово.
2: Спасибо, Анатолий. Здравствуйте, земляки. Уважаемые жители Республики Коми, меня зовут Станислав Кочев, и я выдвигаюсь в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу. Всю свою программу я за отведенное время не расскажу, поэтому скажу о главном. Во-первых, считаю важным добиться того, чтобы вся республика получила статус арктической территории со всеми привилегиями, инвестициями и льготными арктической зоны России для каждого жителя и каждого предприятия. Во-вторых, выбить из федерального бюджета деньги для нашей республики на юбилеи городов и районов. И речь идет не только про Сыктывкар, как показал опыт других регионов, например, Нижнего Новгорода. Юбилей – это хороший инструмент, чтобы получить деньги на развитие всей инфраструктуры, а не только на один день праздника. В-третьих, дожать до принятия единого закона о поддержке и адаптации ветеранов боевых действий. Это нужно и тем, кто сейчас на передовой, чтобы они были уверены, что дома их ждут, что, вернувшись, они не столкнутся с бюрократией, а смогут спокойно освоить новую специальность и найти работу. И всей нашей республике это тоже нужно, потому что нам не хватает кадров, не хватает людей. Не буду лукавить, у нашей страны есть плохой опыт возвращения ветеранов домой с войны. Наша задача не повторить ошибок. Это нам всем нужно. И последнее, но не последнее по важности. 17 тысяч наказов уже собрано и отправлено в работу. Буду работать с обращениями и дальше. Я считаю, что нет каких-то значительных задач. Надо всем работать на 200%. Когда в итоге будет результат? Спасибо. Пока все. Передаю слово Татьяне Алексеевне.
1: Спасибо большое, Станислав Вадимович. Далее слово представляется Татьяне Алексеевне Солодиной. Расскажите слушателям о вашей предвыборной программе. Прошу.
3: Дона Йортес. Еще раз бур рыт. Места в Челымщань, Челымтьянес. Шутала Мичукар, чем радио Дорен, чтоб кылзаны Мьянес. Ищи я Мьянла став бурсы. Уважаемые радиослушатели, я приветствую всех и всех, и всем желаю хорошего нам общения. Немного напомню о себе. Татьяна Солодина. Я являюсь кандидатом в депутату Государственной Думы выдвинутой партии «Справедливая Россия». Родилась я в селе Летка Прилузского района. Здесь окончила школу, затем наш Сыктывкарский университет по специальности математика. И получила еще второе высшее образование в Коми Государственной Академии по специальности «Государственное и муниципальное управление». По национальности я коми. Два созыва. С 2003 года по 2011 год являлась депутатом городского округа Сыктывкар. Работала заместителем председателя совета на профессиональной основе. Четыре созыва. С 2011 по настоящее время являюсь депутатом Государственного совета Республики Коми. Хорошо знаю полномочия на всех уровнях законодательной власти. Являюсь также председателем правления Региональное общественное движение «Коренные женщины Республики Коми», председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Республике Коми и избрана членом Центрального совета партии «Справедливая Россия». Награждена медалью за трудовое отличие и имею звание «Заслуженный работник Республики Коми». И это заслуга нашего общего труда с вами, избиратели. Татьяна Солодина, «Справедливая Россия». Это выбор народа. На выборах 20 сентября Татьяна Солодина, «Справедливая Россия», мы вновь ждем вашей поддержки. «Справедливая Россия» 20 лет вместе с вами. Мы за достойную жизнь для вас, для ваших детей и внуков. Ну и здесь хочу немножко... одно из предложений Вадима Кочева было сказано, чтобы добиваться арктической зоны. Я хочу сказать, во время обсуждения еще год назад мое предложение вошло в протокол комитета по бюджету, где я предложила выйти законодательной инициативой о включении муниципальных образований Печора сегодня и Ижма в арктическую зону. После того, как весь Ямал включили в арктическую зону, и если посмотреть по параллелям, как раз у нас туда входят Ижма и Печора. Это, конечно, будет большой плюс и шаг поддержки. Но я очень сомневаюсь, что по всей территории это произойдет, потому что, ну, Прилузский район, тогда это Южный район, это мой район, например, тогда надо будет и Кировскую область включать. Ну, вот давайте реально все-таки рассуждать. А вот... добиваться включения в арктическую зону наших двух муниципальных образований Печора и Ижма, конечно, надо эту работу вести. Кто станет будущим депутатом в Государственную Думу от Республики Коми?
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Итак, мы продолжим. Одной из важнейших тем для обсуждения является, конечно, защита ветеранов специальной военной операции, их семей. Станислав Вадимович, ваши предложения в этом аспекте, на что стоит обратить внимание, что нужно делать? Прошу.
2: Спасибо. Еще раз добрый вечер. Возвращаясь к теме адаптации и поддержки ветеранов боевых действий. Я специально не говорю именно про участников специальной военной операции. Есть и другие локальные конфликты, где наши ребята защищали интересы страны. Я по своему опыту знаю, нам нужен единый закон о поддержке и адаптации ветеранов боевых действий. Не люблю об этом говорить, но на специальной военной операции я оставил часть своей руки. Получил тяжелое ранение. На ноги меня ставили врачи, затем реабилитация. Сейчас благодаря этому я могу работать. То, что узнал на себе, понимаешь лучше всего. Президент недавно сказал, что уже сейчас пора готовиться к возвращению ребят домой. И я с этим абсолютно согласен. Такой закон нужен тем, кто воюет прямо в эти минуты. Им нужно знать, что их действительно ждут дома. Это мотивирует идти в атаку, держать позиции, это приближает нашу победу. Моим боевым товарищам надо быть уверенными, что дома их встретит не бюрократическая запутанная машина, а понятная дорога в нормальную, мирную, достойную жизнь. Такой закон нужен и тем, кто ждет здесь. Это сотни тысяч ветеранов, людей, которые либо будут работать на благо нашей республики, либо не будут. Нам нужно, чтобы работали. Нам нужны кадры для сельского хозяйства, для строек, для самых разных сфер. Нужно переобучить, помочь найти себя каждому, кто вернется домой с войны. Кем станут ребята после войны, зависит от нас с вами. У нас в республике есть уникальный опыт адаптации. Недавно был на пасеке у своего боевого товарища. Пришел с войны, переобучился через школу фермеров и открыл пасеку. На ВДНХ свой мед выставлял, планирует расширение. Хочет развивать агротуризм. Это позитивный пример. Но когда я общался в районах с ветеранами, их запрос простой – переобучение и работа. А раз запрос есть, значит, есть что улучшить и доработать. Мы этот опыт обобщили сначала на муниципальном уровне, потом на региональном. Внесли инициативы в Государственный совет республики. Дальше хочу вместе с опытом других регионов вынести это на федеральный уровень. Обобщить лучшие меры поддержки, исключить лишнее, разобраться, как выстроить медицинскую и психологическую помощь. Нужен реально работающий нормальный закон. Теперь скажу о том, зачем это все. Сейчас много говорят про развитие Севера и Арктики. Триллионы рублей идут в арктическую зону. Проекты, стройки, железные дороги, трансарктический транспортный коридор. А кто это будет строить? Без людей все наши планы просто бумажки. Все, чем мы гордимся, это наши люди, северные земляки, с поистине нечеловеческой волей. Не зря наша республика один из лидеров в стране по героям России. Наша культура – это люди. Наша история – это история людей, их подвигов, их труда. Я очень горжусь тем, что родился и вырос здесь, в Коми. Я веду простые мысли. Те, кто сейчас воюют – это наши люди. Те, кто может и будет строить дороги, школы, больницы, запускать проекты, работать здесь, на нашей земле. Их нужно научить. Им нужно помочь найти себя в мирной жизни. Это наш долг перед ними. Это наш долг перед самими собой. Именно поэтому продвижение закона о поддержке и адаптации ветеранов боевых действий я поставил себе как одну из главных целей. И еще кое-что о людях. О тех, кто в любой непонятной ситуации первыми приходят на помощь. О волонтерах. Сейчас при этом слове в первую очередь вспоминают специальную военную операцию. Но волонтерское движение мощно начало развиваться еще во время пандемии. Тогда помогали одиноким и старшему поколению. Волонтеры убирают мусор, помогают на фестивалях и еще во многом другом. Это десятки тысяч наших земляков. Они любят страну не словом, а делом. Это тоже свои. Закон о волонтерах есть, но его надо дорабатывать. Нужны соглашения между бизнесом, властью и профсоюзом. Нужна единая система учета добровольцев. Нужны льготы для бизнеса, которые помогают волонтерам. Да, я понимаю, что говорю не самые привлекательные популистские вещи, но я знаю наших людей. Только за последний год пожал десятки тысяч рук своих земляков. И знаю, у нас люди умеют отделять реальную работу от популизма. Точно так же, как и я. Каждый житель нашей республики понимает. Своих бросать нельзя. Спасибо за внимание. На этом пока закончу.
1: Спасибо, Станислав Вадимович. Татьяна Алексеевна. Своих не бросаем. Что вы вкладываете в это словосочетание? На чем должна строиться поддержка ветеранов специальной военной операции, их семей? Каким образом вы предлагаете действовать? Прошу.
3: Дорогие радиослушатели, я просто уверена, я и как все жители Республики Коми, мы поддерживаем наших героев. Многое надо сделать. И сегодня, конечно, эту работу надо выстраивать со всеми партиями и поддерживать в этом направлении нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня вся страна работает ради главного нашей общей победы, окончательной и неизбежной. Победы на фронтах, спецоперации и победы справедливости, что равнозначно. «Справедливая Россия», которая выдвинула меня кандидатом депутата Госдумы, является партией действительно оппозиционной и объединяет десятки тысяч по всей стране, в том числе у нас в Республике Коми, истинных патриотов, для которых всегда на первом месте были интересы государства, отечества и Родины. Нам удалось добиться многого, но еще больше побед впереди. Вместе только с президентом Владимиром Путиным, с бойцами на передовой и ради будущего наших сограждан. С начала спецоперации были приняты немало мер поддержки нашим участникам СВО и членам семей участников СВО у нас в Республике Коми. Это единовременные денежные выплаты из республиканского бюджета, единовременные выплаты материальной помощи на газификацию. Надо отметить, что предложение депутатской фракции было обеспечение обучающихся 5-11 классов бесплатным питанием в наших школах и государственных профессиональных образовательных учреждениях. Компенсация родительской платы, взимаемой с родителями за просмотр и уход за детьми в наших детских садах в размере 100%. Компенсация за платное обучение несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23, которые обучаются в очной форме для детей участников СВО. Только за 25 год компенсация родительской платы были предоставлены на 1919 детей. Из республики было потрачено порядка 38 миллионов рублей. Ежегодно денежные выплаты предусмотрены на приобретение твердого топлива, на газификацию, на предоставление санаторно-курортного лечения, проезда к месту отдыха участникам СВО и родителям погибших участников СВО. Предоставление единовременной денежной выплаты на возмещение расходов зубных протезов, что актуально все-таки для поддержки и восстановления здоровья наших участников СВО. И, конечно, комплекс мер, направленные на психологическую адаптацию наших участников специальной военной операции, членов семьи, получение профессионального образования, оказание квалифицированной медицинской помощи, решение социально-бытовых вопросов, назначение выплат и мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семьи. Также предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания – на дому, полустационарной, в стационарной форме, содействие поиске подходящей работы, и в этом очень активно у нас работает фонд защитников Отечества. Но на федеральном уровне предусмотрено сегодня уже 50% оплата возмещения жилого помещения. Еще компенсация предусмотрена и из нашего республиканского бюджета на оплату ЖКХ в фиксированном размере. Льготные проезды по социальным билетам на пассажирском автотранспорте. Ежегодная республиканская денежная выплата к празднованию Дня ветерана боевых действий. Да, достаточно много мер было принято. Транспортный налог. И здесь тоже предложение первое поступило, конечно, от «Справедливой России». Фракция, депутатская фракция в Госсовете, которую возглавляю я, Татьяна Саладина, мы действительно предлагали еще с 2013 года всех освободить. Но, к сожалению, были внесены поправки. И в 2023 году данный налог получали освобождение от уплаты в зависимости от мощности двигателя до 150, с 2024 года до 200 лошадиных сил. И сегодня принято все-таки решение уже на федеральном уровне. Наши участники СВО освобождены от транспортного налога. Но при рассмотрении мер действительно фракция «Справедливая Россия» Госсовета работала очень активно. Но я считаю, что меры поддержки для участников СВО и их семей должны быть одинаковыми на всей территории Российской Федерации. Мы обязаны защитить их. Они сегодня защищают Родину. Родина должна их защитить. И вместе с партией «Справедливая Россия» мы предлагаем следующее решение, должны принять каждому ветерану СВО по гектару земли. Единый для всех участников спецоперации размер выплат. Закрепить право на досрочную пенсию для этой категории защитников. Вот главные направления деятельности по поддержке. Ему очень благодарны, что в середине мая уже президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки наших защитников и их близких, бесплатной психологической помощи, лечения, субсидии, которые по газификации. Это предложение было партии «Справедливая Россия», и эта работа будет продолжена на федеральном уровне.
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. Продолжим. Одна из тем сегодня звучит так. «Жить и работать в коме». Станислав Вадимович, что вы видите за этими словами? Какие предлагаете шаги для того, чтобы коме была и оставалась привлекательной для жизни? Прошу.
2: Спасибо, Анатолий. «Жить в коме» так, чтобы здесь хотелось остаться. Это часть патриотического воспитания и стратегии развития нашей республики. Я родился здесь, вырос здесь, в Сыктывкаре. И для того, чтобы наша республика развивалась, я наметил для себя две основные цели. Во-первых, привлечение федеральных средств на юбилеи городов и районов. К примеру, Нижний Новгород привлек к своему 800-летию порядка 30 миллиардов рублей инвестиций. На эти деньги отреставрировано более 60 объектов, обустроено 14 общественных территорий и около 30 памятников. Построены транспортная развязка, фуникулер и многое другое. Столько же, около 30 миллиардов, будет вложено в юбилей Красноярска. Мысль, думаю, понятна. Юбилей – это не концерт и фейерверк, это деньги на инфраструктуру и развитие, деньги, которые распределяются в федеральном бюджете и за которые нужно бороться. В 2030 году Сыктывкар отметит 250-летие. Указ президента подписан 11 июля 2025 года. Создан оргкомитет. Но Сыктывкар не единственный. В ближайшие 5 лет значимые даты пройдут по всей республике. В 2029 году Ухта отмечает 100-летие. 7 районов – Ижимский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысельский, Ударский, Усть-Куломский и Усть-Цилимский – также празднуют столетие. Сосногорскому району исполнится 50 лет, Кайгородскому – 80 лет. Это окно возможностей. Надо начинать бороться за эти деньги уже сейчас. Во-вторых, арктический статус. Следующий шаг – добиться признания всей республикой арктической зоной. Сегодня инвестиционный портфель Республики Коми – 72 проекта на сумму 700 миллиардов рублей. И 3/4 из них приходится на арктические районы. Это закономерно. Арктический статус дает серьезные преференции – от налогов до упрощенного проведения коммуникаций. Бизнес идет туда, где легче запуститься и работать. Помимо инвестиций в арктический статус, это льготная ипотека, специальные программы привлечения молодых специалистов в города и, что особенно важно, в села, дополнительные льготы для семей с детьми и многое другое. Мало кто скажет о нашем климате, но я скажу, нам повезло. Наш климат позволяет добиваться статуса арктической зоны. Надо это использовать, вслед за статусом придут и инвестиции, и федеральные деньги, и льготы. Спасибо, у меня все.
1: Мы продолжим. Станислав Владимирович, спасибо. Татьяна Алексеевна, жить и работать в Коми. С вашей точки зрения, что нужно сделать для процветания нашей республики? И какие есть точки роста? Куда можно стремиться? Прошу.
3: Татьяна Саладина, «Справедливая Россия». Но первое, что я поддерживаю решение нашей партии, это вернуть достоинство человеку труда. Рустат давно превратился в отдел хорошего настроения при правительстве Российской Федерации. В его отчетах средняя зарплата по стране 140 тысяч рублей. А в реальности учителя, медики, библиотекари или ученые получают несчастные 30-40 тысяч в месяц. Люди по уши в кредитах, микрозаймах и не знают, что выбрать – потратить зарплату на еду или на коммуналку. А мы знаем, что с 1 октября нас ждет еще сразу после выборов в Государственную Думу повышение тарифов по ЖКХ. И сегодня партия «Справедливая Россия» ведет сбор подписей при остановке тарифа, пока не проведем аудит вообще полностью в сфере ЖКХ. Это не бедность и это нищета, это решения простые. Во-первых, что мы предлагаем и чего я буду добиваться на федеральном уровне вместе со своими коллегами. Ввести НДФЛ 35% для сверхбогатых. Поднять минимальный размер оплаты труда до 100 тысяч рублей в месяц. Привязать зарплаты руководителей госкомпаний и бюджетных организаций к доходам рядовых сотрудников. Управлять в льготах бюджетников и госслужащих. А тем, пока кто ищет работу, государство должно выплачивать пособие в размере МРОТ. Так мы победим бедность. Надо сказать, что мы приняли хорошее решение, когда на территории Республики Коми приняли, что северные и районные мы будем сразу устанавливать при поступлении на работу независимо стажа работы. И это плюс. Но это все легло бременем на республиканский бюджет. А раз закон принят на федеральном уровне, в федеральном бюджете, о главном законе, должно быть предусмотрено хотя бы софинансирование на эти мероприятия. Следующее решение, конечно, здесь дать семьям уверенность в завтрашнем дне. Снизить ключевую ставку Центробанка до 5-6% и сделать ипотеку доступной. Ограничить наценку на социально значимые продукты в торговых сетях до 15%. Провести аудит всей сферы, как я сказала, в ЖКХ. Национализировать управляющие компании и заморозить тарифы на коммуналку. Россия сегодня в глубокой демографической яме. Чтобы молодые семьи решались на второго, третьего и даже на четвертого, пятого ребенка, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Но пока это не так. По предложению «Справедливой России» маткапитал теперь выплачивается не и на первого ребенка. Но этого мало. Надо сказать, что в республике достаточно мер социальной поддержки семьям. А это немаловажно, чтобы семьи здесь оставлялись, закреплялись. С одной стороны, зарплата была, а с другой – вот эта хорошая поддержка. Но что мы видим? Из года в год снижается рождаемость детей. В 2025 году порядка... порядка 300 детей родилось меньше. В 2026 году тенденция сохраняется. А это представляете, сколько садиков в будущем будут не заполнены детьми, а через некоторое время и наши школы. А это места работы наших учителей, врачей. И, конечно, ту оптимизацию, которую проводят, конечно, недовольны наши жители. Поэтому те меры, которые даже предусмотрены, они недостаточны. И главная проблема, которую я сказала, это, конечно, жилье. Чтобы молодые люди здесь оставались и работали, о покупке квартиры или собственного дома молодые родители и не мечтают. Выход есть. Надо снизить ставку по семейной ипотеке до 3-5%. Развивать систему наемных домов, о чем мы давно уже говорим, требуем. Нет денег на взнос по ипотеке, жилье предоставить государство, которое со временем можно будет выкупить квадратные метры. Выплачивать родительскую зарплату за воспитание детей и полностью отменить скандальный порог нуждаемости при назначении единого пособия. Если мы не поддержим сегодня наши семьи, завтра Россия станет страной мигрантов, а этого мы не должны допустить.
1: Спасибо большое, Татьяна.
3: Ну и, наверное, добавлю еще несколько слов. Конечно, если мы говорим о трудоустройстве, дать бизнесу работать и зарабатывать. Сегодня число работающих бедных растет. Для многих собственный бизнес был единственным спасением. Решили всех задушить. Лучше возьмитесь за банки и за сырьевиков. Дайте людям спокойно зарабатывать. Налоги с банков, сырьевиков и монополистов. Только за 4 первых месяца 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий, в том числе в Республике Коми. Это на 9% больше, что за аналогичный период прошлого года. Удивительно? Ну, предсказуемо. Специалисты предупреждали, что правительство Российской Федерации и Центробанк хватит все-таки кошмарить индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Отмахнулись. Повысили, мы знаем, налоги. Снизили порог без НДС на упрощенке. Результат предсказуемый. Тысячи объявлений мы закрылись. Хотя мы со стороны Госсовета предпринимали попытки обращения на уровне Госсовета, но пока не услышали. И бюджету нужны деньги. Нужны, конечно. Так нам нужно взять их у банкиров и помочь нашим молодым людям создавать, научить вести свои дела. Будет пополняться наш бюджет, будут оставаться наши молодые люди и развивать нашу Республику Коми.
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. И следующая тема, которую тоже очень важно обсудить. Патриотическое воспитание, волонтерство, гражданская активность. Станислав Вадимович, с вашей точки зрения, что необходимо сделать, чтобы наши дети были настоящими патриотами, а общество было зрелым, по-настоящему сплоченным? Прошу вам слово.
2: Патриотическое воспитание – это тема, которая кажется простой, а на самом деле очень сложная. Не случайно президент России предостерегал от квасного патриотизма, говоря, что патриотизм должен заключаться в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед. Подменить патриотическое воспитание отчетами о количестве проведенных мероприятий – самый легкий путь. И ведет он прямо к тому самому квасному патриотизму. Первое. Знать, чем гордишься. Я считаю, что настоящий патриотизм – это знание того, чем мы гордимся в своем прошлом, и одновременно гордость за то, что есть сейчас. Нам здесь, в суровых условиях, есть чем гордиться. Предприятия, производство, культура Коми, легендарные люди, от ученых до спортсменов, и, конечно, наша воинская слава, наши герои прошлого и настоящего. В прошлом году в Москве проходила выставка фотографий «Алена. Транспортные батальоны. В снегах Заполярья». Мне знакомые из Москвы звонили и рассказывали, что ничего никогда об этом даже и не знали. Не знали, что во времена Великой Отечественной войны, когда техника вязла в снегу, и никто не мог вывести раненых с поля боя или доставить продовольствие, выходили наши батальоны, наш «Полярный экспресс». Спасали людей, подвозили боеприпасы, стали настоящей легендой войны, символом мужества. Кто еще так может? Кроме каюров, выросших здесь, в нашем суровом климате. Знать свою историю – это часть патриотического воспитания. Второе – видеть в развитии вокруг себя. Если каждый день видишь движение вперед, если есть чем гордиться в настоящем, патриотизм прорастает сам, без лозунгов и отчетов. Третье. Культура как мягкая сила. Патриотизм – это любовь к своей родине. а любовь – самая мощная, мягкая сила. Мы можем заряжать этой любовью через музыку, через кино и культуру. Для культуры нет границ, для музыки не нужно знание языка. Я убежден, патриотическое воспитание невозможно без поддержки нашей культуры, нашей молодежи, наших ансамблей старшего поколения. Честно скажу, у меня нет специальной программы патриотического воспитания, которую можно изложить в красивых лозунгах, но я уверен, наше старшее поколение может рассказать о том, чем мы гордимся в прошлом, а мы можем построить то настоящее и будущее, которым будем гордиться мы и наши дети.
1: Спасибо большое. Татьяна Алексеевна, тот же вопрос хочу задать вам. Как воспитать настоящих патриотов и как поддержать активистов, волонтеров с активной жизненной позицией? Что необходимо предпринять? Прошу.
3: Уважаемые радиослушатели, времени совсем не дают сигнал 2 минуты, поэтому очень подробно я остановиться не смогу, если передадут мне время. Но я хочу сказать, что единственная партия «Справедливая Россия» в своей предвыборной кампании и программе всегда ставит на первое место культура. От культуры все начинается. И если у меня больше времени не будет, то я хочу в заключении все-таки обратиться к вам, дорогие земляки. 20 сентября выборы депутатов в Государственную Думу. Вы много раз оказывали мне поддержку. Я благодарю вас и прошу вас вновь поддержать меня, Татьяну Саладину и партию «Справедливая Россия». Вместе у нас все получится. Справедливость... Конечно, в социализме прежде всего для людей, а не в капитализме для олигархов и банкиров. 20 лет партия «Справедливая Россия», которая меня выдвинула вместе со страной. За 20 лет социалисты добились принятия десятков поистине несправедливых законов. Это была суровая школа и жесткая борьба. Но мы победили. Что такое 20 лет? Годы молодости, когда все лучше впереди. Самые главные победы в будущем. И победы эти точно будут за нами, за Россией. И за каждым ее гражданином. Главное – верить в себя, в справедливость и в силу собственного голоса. России быть и быть сильной. Татьяна Саладина, «Справедливая Россия». Дона Йортиас. Атти Тьянла. Мой талон вылынет мянас, кылзынес мянас. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, и ждем вас 20 сентября на избирательных участках. Поддержки Татьяны Саладиной и «Справедливую Россию».
1: Спасибо, Татьяна Алексеевна. У нас еще останется 11 секунд на окончание вашего спича замечательного. Станислав Вадимович, подводя итоги сегодняшней беседы, у вас есть 6, даже небольших минут для того, чтобы как-то призвать наших слушателей проявить гражданскую активность. Прошу.
2: Спасибо. Спасибо, Анатолий. Дорогие земляки, дорогие радиослушатели. Я Станислав Кочев. Я выбрал военную службу, чтобы защищать интересы нашей страны. А сегодня я иду в Государственную Думу, чтобы защищать интересы наших граждан. И работать буду так же, как и привык. На все 200%. Республика Коми – это стратегический регион с огромным потенциалом, сильными людьми, северным характером, богатыми ресурсами и уникальной природой. Это гордость нашей страны. Наша команда уже работает. Она объединила тысячи человек. Каждый, кто написал наказ или внес свое предложение, это и есть часть нашей команды. За нами правда, за нами сила и север. За республику, за порядок, за будущее. Дорогие жители Республики Коми, 18, 19 и 20 сентября будут проходить выборы в Государственную Думу. Приходите на выборы, голосуйте. Голосуйте за то, чтобы у вас были деньги за счет статуса арктической зоны, за то, чтобы удалось выбить финансирование на развитие наших городов и районов, за поддержку и адаптацию к мирной жизни ветеранов и участников специальной военной операции. Спасибо всем. Служу России.
1: Спасибо, Станислав Вадимович. Татьяна Алексеевна, буквально 11 секунд. Коротко и как умеете по делу. Прошу.
3: Я Татьяна Саладина. Вместе с партией «Справедливая Россия» иду на выборы для того, чтобы государство стало ответственным перед людьми. Не перед олигархами и чиновниками, а перед каждым гражданином страны. Наш ответ на любые кризисы – сильное государство, патриотизм и социальная справедливость. Россия всегда была и будет самодостаточным, цивилизованным центром со своими ценностями, традициями и интересами.
1: Спасибо, Татьяна.
3: Мы за достойную жизнь для вас, ваших детей и внуков.
1: Спасибо большое. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Наше время подошло к концу. Напомню, что у нас в студии были кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва на предстоящих выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Следующие выступления на нашей радиостанции состоятся 26 августа. Всего доброго и до встречи.
0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
4: Музыка на радио Коми Гор.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные поразили предприятие военной промышленности ВСУ. Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине. И вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце 25 августа. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск центра взяли под контроль село Анновка в ДНР, сообщает Министерство обороны. Подразделения российских войск север, запад, восток, юг в течение суток улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1275 военнослужащих. Также в течение суток российские военные поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, уничтожено место подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов, системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 460 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, ведомство сообщает, что в порту Южной поражены 2 сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, также уничтожены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитался перед президентом о результатах работы агропромышленного комплекса региона в 2025 году. По его словам, в прошлом году был собран рекордный урожай более 10 миллионов тонн зерна. В 5 раз выросла российская селекция.
2: Все получается. Хотел сначала сказать о результатах работы 2025 года нашего агропромышленного комплекса. Владимир Владимирович, мы получили рекордный урожай, больше 10 миллионов тонн. Ни в Советском Союзе, ни в постсоветское время никогда такого не было. В части импортозамещения, ну, практически сегодня, я бы сказал, что мы в 5 раз нарастили российскую селекцию. Ну, понятно, зерно у нас было всегда свое, но кукуруза, свеклы было ноль. Сегодня свекла, мы даже свою свеклу уже начали сами семена производить. Поэтому здесь работа идет.
3: А вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство. А что с сельхозземлями? В каком они состоянии? И их количество, объем?
2: Вот у нас в целом Ставропольский край 6,6 миллионов гектаров. Сельскохозяйственных земель 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 – это мой зерновой клин. Все остальное – это тоже пахотные земли. И еще у меня порядка 1,5 миллиона пастбищ. Потом там леса, водные объекты идут. На сегодняшний день, ну, опустынивание есть, оно как бы... Да. Ну, я понимаю, Владимир Ильич. Я же являюсь секретарем Госкомиссии. Мы с Оксаной Николаевной и Дмитрием Николаевичем вопрос обсуждаем, разрабатываем программу по борьбе с опустыниванием земель. Нельзя сказать, что оно критично, там сотни тысяч гектаров. Но опустынивание идет, ну, грубо говоря, до 8 тысяч в год. Но это восточные территории, там, где всегда это была проблема, оно существует.
1: По вопросу ввода жилья, по словам главы региона, есть некоторые проблемы, но на то есть свои факторы. По его словам, поддержка участников СВО, членов их семей, продолжается в полном объеме. Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине, в частности, по теме детского досье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во вторник Лавров провел переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
4: Подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, буквально вот по ходу наших переговоров, как это происходит ежедневно, киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Ну и такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей. И, безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым.

0: кровавым террористическим актом Зеленского в Старобельске.
1: Лавров также сообщил, что доклад МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви и ее священнослужителей и прихожан будет передан в международные организации, включая ООН и ОБСЕ. Министр добавил, что доклад также будет передан и коллегам из Ватикана. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что считает за честь сотрудничать с Россией. По словам белорусского президента, его страна будет продолжать развивать такие связи.
2: Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся.
1: Также Лукашенко заявил, что удовлетворен сотрудничеством с Россией. По его словам, пока удается сдерживать потенциальных противников. 7 бурых медведей отстрелят в ближайший месяц в Увацком муниципальном районе Тюменской области. Для безопасности жителей об этом сообщили в Госохотдепартаменте региона. Ранее местные СМИ сообщали, что нашествие бурых медведей началось в селе Тюменской области. По их данным, жители одного из поселков уже несколько недель видят, как рядом с ними прогуливаются дикие животные. Вспышка предпоследнего класса мощности продолжительностью 41 минута, зарегистрированная на Солнце 25 августа, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее сегодня было зарегистрировано еще 3 вспышки класса М. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести. И далее новости спорта.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ, который прошел в Сиане, была София Дзепко. Теперь футбол. Кировская «Динамо» и «Амкар Перми» установили рекорд по количеству пробитых пенальти в основное время встречи Кубка России. Это случилось в матче третьего раунда «Пути регионов». Встреча прошла на стадионе в Кирове. Основное время завершилось в ничью 4-4, а футболисты пробили 5 пенальти, еще 10 пенальти состоялись в серии послематчевых ударов, и в итоге кировская «Динамо» оказалась лучше и прошло дальше. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о том, что российские лыжники, в том числе Александр Большунов, получили визы для поездки на сборы в Италию, которые состоятся с 28 августа по 16 сентября. «У всех визы получены, 28 августа вылетаем, у всех все хорошо со здоровьем и все должны быть на сборах», — приводит слова Бородавко Матч ТВ. Юношеская футбольная сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова, который пройдет с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками сборной России станут сборная Беларуси, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из 2 таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 23, в Перми небольшой дождь, плюс 20, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 19, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 31, в Махачкале небольшой дождь, плюс 28, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 24, в Грозном небольшой дождь, плюс 29, в Херсоне пасмурно, плюс 31. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют ясную погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 21. В Москве В среду ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 10, днем плюс 16. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
4: Радио России. Музыка.
5: Просто о джазе.
4: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. В 2013 году саксофонист Кори Уитс и органист Крис Хейзлтон ехали из Канзас-Сити в Сент-Луис, чтобы провести серию мастер-классов, и у них в машине играл сборник хитов группы «Huey Lewis and the News». Тогда и возникла у музыкантов идея записать альбом с джазовыми версиями этих песен. Идея, конечно, не совсем новая, но именно джазовых альбомов непосредственно с песнями этой калифорнийской рок-группы я что-то не припомню. Выпуском пластинки «Plays Huey Lewis and the News» Кори Уитс отметит 25-летие своего звукозаписывающего лейбла «Cellar Music Group». В записи пластинки вместе с саксофонистом и органистом участвовали гитарист Дэвид Рурк и барабанщик Руди Петшауэр.

Вокалистка Ваниша Гул, в 2015 году приезжавшая в Россию, выступавшая с ансамблем пианиста Алексея Подымкина, выпустила свою третью сольную, а в целом четвертую пластинку. Все дело в том, что первой работой в ее дискографии была изданная в 2021 году совместная работа с Люсией Гизарян «In Her Words». В записи альбома «What an Interesting Girl» принял участие пианист Крис Маккарти, ближайший музыкальный соратник Гулд. Они вместе работали над тремя проектами – дуэтным альбомом «Life is a Gig», пластинкой «Gulch She's Not Shiny, She's Not Smooth», а также альбомом Маккарти «Too Late to Quit», который выйдет 18 сентября. О нем я вкратце рассказывал в одной из последних программ. Два других участника записи – басист Чарли Линкольн и барабанщик Сэмюэл Болдек. Новый альбом Ваниши Гулд появится 8 октября.

be stuttering like

You are replaceable. Burrow Blues.

Лауреат премии Грэмми Джон Пиццарелли в марте выпустил пластинку «Dear Mr. Bennett», посвященную одному из его кумиров, Тони Беннету, чье столетие отмечается в этом году. На днях гитарист и вокалист представил мини-альбом «P.S. Mr. Bennett», в который вошли 5 пьес, записанных во время тех же студийных сессий, когда создавался диск «Dear Mr. Bennett». Состав тот же: Джон Пиццарелли, гитара, бокал, Исай Джей Томпсон, фортепиано, и контрабасист Майк Карн.

Лейбл Blue Note выпустил в августе очередную пару переизданий на 180-граммовом виниле в серии Tone Poet. Это альбом альтсаксофониста Джеки Маклина Бертиго, записанный за три сессии в конце 50-х, начале 60-х, но пролежавший на полке почти 20 лет и изданный лишь в 80-м году. Второе переиздание – это мой любимый альбом Айка Квебека «Босса-нова Soul Samba», записан тенор-саксофонистом в октябре 1962 года при участии гитариста Кенни Боррелла, контрабасиста Вендела Маршалла, барабанщика Вилли Боба и перкуссиониста Гарвина Массо. Вот что писал об альбоме известный музыкальный критик Стив Хьюи. Благодаря своему насыщенному притягательному звучанию и элегантному романтизму для Айка Квебека было вполне логично попробовать свои силы в босанове во время бума, начатого в 1962 году Стэном Гетцем. Однако Квебек делает эту запись гораздо большим, чем простое следование моде. Он сознательно добавляет блюзовые интонации, что делает соул-самбо одной из самых уникальных интерпретаций стиля босанова. Увы, альбом стал последней пластинкой, записанной Айком Квебеком. Музыкант умер от рака легких в январе 1963 года.

0: 18 сентября 1941 года нью-йоркская компания Harrams Incorporated зарегистрировала песню «Blues in the Night», написанную композитором Гарольдом Арленом и поэтом-песенником Джонни Мерсером для одноименного фильма, то есть «Блюз в ночи». В картине ее исполнил баритон Уильям Гиллеспи. В своей рецензии на фильм критик Говард Томпсон из «Нью-Йорк Таймс» утверждал, что великолепно исполненная Гиллеспи версия песни Арлена Мерсера преобразила фильм и, возможно, обеспечила ему место в истории. В 1942 году песня была одной из 9 номинированных на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню к фильму. Все были уверены, что победит либо «Blues in the Night», либо «Четаного Чучо», но в итоге неожиданно статуэтка досталась песне Джерома Керна и Оскара Хаммерстайна «The Last Time I Saw Paris», которые даже не приехали на церемонию. Интересно, что один из победителей, Керн, был настолько расстроен тем, что песня, написанная не специально для фильма, была опубликована и записана до его выхода, что обратился в Академию кинематографических искусств и наук с просьбой изменить правила. С тех пор песня, номинированная на премию, должна быть написана специально для фильма, в котором она звучит. Существует множество версий песни «Blues in the Night». Ее исполняли Фрэнк Синатра, Розмари Клуни, Элла Фицджеральд, Кэп Кэллоуэй и так далее, и так далее. Я выбрал запись, сделанную в 1957 году Луи Армстронгом с ансамблем Оскара Питерсона.
1: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son. Yes, woman, sweet talk, give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-face, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night.

Девушка с любопытной биографией Энди Джеймс выпустила пластинку «Happy People Volume 2 Get Ready». Прежде чем стать джазовой вокалисткой, она много лет была исполнительницей фламенко в Мадриде и за его пределами. В январе 21 года вместе с мужем по имени Пьеро Пато, тоже бывшим танцором, основала лейбл «Le Coq Records». На данный момент свои альбомы на нем уже выпускали такие знаменитости, как Алекс Акуния, Джон Петитуччи и Рик Маргица. В общем, в очередной раз собрать в студии звездную компанию не было проблемой для Джеймс. Вот лишь несколько имен тех, кто участвовал в создании альбома. Вышеупомянутые Петитуччи, Акуния и Маргица, плюс Фрэнк Гамбали, Винни Калаюта, Джон Бисли, Нейт Смит, Мино Синелю и Боб Минцер.

2022 году дуэт Домиан Джей Ди Бек, а это познакомившись в соцсетях клавишница из Франции Доми и барабанщик из США Джей Ди Бек, произвели неизгладимое впечатление на джазовое сообщество своим дебютным альбомом «Not Tight». Масса восторженных отзывов со стороны таких звезд, как Херби Хэнкок, например. Две номинации на Грэмми. И вот спустя 4 года музыканты представили свой второй альбом «Who Asked». Пластинка, сходу попавшая в чарты альбомов современного джаза журнала Billboard, уже получила в целом положительные отзывы и, видимо, будет, как и дебютная работа, претендовать на различные награды. Ну а лично я для такого джаза, похоже, староват.

Выступавший в 2019 году на фестивале «Джазовые сезоны», тогда еще в горках Ленинских, знаменитое трио Ларри Голдингс, Питер Бернстин и Билл Стюарт отметило 35-летие своего дебютного альбома выпуском новой пластинки «Ромбус». Альбом включает произведения таких выдающихся композиторов, как Кит Джаред, Рэнди Уэстон, Абдулла Ибрагим, Уэйн Шортер, Телониус Монк и Ирвин Берлин. По словам музыкантов, с каждой из пьес их связывает долгая история. Так, например, популярная пьеса Берлина «They Say It's Wonderful» напоминает Голдингсу и Бернстину о студенческих годах, когда они часто посещали библиотеку в поисках интересных композиций. Ну а джазовый стандарт Уэстона «High Fly» был одним из самых популярных произведений в исполнении трио, когда они только начинали выступать вместе в клубе «Smoke», тогда еще называвшемся «Ogie's Jazz Bar». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
6: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
7: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
6: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
8: Все богомолы – это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
2: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
9: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
10: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
9: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.

0: Народной Республики, сообщили в Минобороны. Также в течение дня перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. В Кремле вызвали удивление заявление президента Финляндии о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры, заявил пресс-секретарь российского президента. Российский оборонно-промышленный комплекс по своей эффективности превосходит все страны НАТО. Об этом заявил в интервью в преддверии Восточного экономического форума советник президента Антон Кобяков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили до 350 человек.
1: В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Викторовки, Юрьевки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполя, Новогришина и Марьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ средствами противовоздушной обороны. Сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 460 беспилотников. Взрывы прогремели в Чернигове. В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины. Возник пожар в подконтрольном ВСУ районе Запорожской области, также повреждено предприятие. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Жительница Горловки ДНР погибла из-за удара ВСУ. Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Пострадавшие госпитализированы. В Кремле вызвали удивление заявление президента Финляндии Александра Стуба о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что совсем недавно Стуб говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
2: Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле.
0: Накануне Стуб после встречи так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что считает нападение на объекты российского маркетплейса «Wildberries» разумной военной стратегией со стороны Украины. Российский оборонно-промышленный комплекс по своей эффективности превосходит все страны НАТО, заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, быстрый переход нашей военной экономики на выпуск продукции для фронта стал результатом принятых ранее своевременных решений. И сейчас по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и даже превосходит суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса, подчеркнул Кобяков. Об этом, по его словам, наглядно свидетельствуют разборки в Штатах, посвященные дефициту ракет и боеприпасов. В интервью ТАСС советник президента также заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Напомню, форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Вылетевший из ФРГ американский военно-транспортный самолет передал аварийный код в небе над Европой. Следует из данных Flight Radar 24. Борт вылетел с немецкой авиабазы Шпангдалем

0: Затем сейчас он летит в небе над Чехией, а данный код – это универсальный. Пилоты устанавливают его в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы, передает РИА Новости. Запад пытается через игрушки транслировать детям свою систему ценностей, поэтому необходимо серьезно относиться к отечественной индустрии игрушек, воплощать в них традиционные российские ценности. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на заседании комиссии Госсовета по направлению культура и традиционные духовно-нравственные ценности. Передают РИА Новости. Лантратова отметила, что с приходом западной массовой культуры образы позитивных персонажей в игрушках стали меркнуть, им на смену стали приходить герои с внутренними и внешними изъянами, а затем игрушки и вовсе стали демонизироваться. Лантратова также обратила внимание, что лидер продажи игрушек за рубежом – это компания, которая перечисляла миллионы в поддержку ВСУ. В Моздокском районе Северной Осетии из-за ураганного ветра отключили свет и газ. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики республики. Работы по устранению аварии перенесены на утро по причине небезопасности их выполнения в темное время суток. В поселке Калинина аварийно отключилось электроснабжение на водозаборе. На месте сейчас работают энергетики. Как говорят синоптики, до 27 августа на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни с градом и усиление ветра, а также подъем уровня воды в реках. Подробнее о погоде чуть позже. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги нации. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым, если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. А если придется выполнить операцию не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным центров ОБС, 26 августа в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 17 градусов, облачные, временами дожди, во Владивостоке 23-25 тепла, кратковременные осадки, в Омске до 28 градусов, выше 0 в Иркутске плюс 22, вечером небольшой дождь, в Мурманске всего 10 тепла, небольшие дожди, в Казани до плюс 18 и дождливо, в Пензе плюс 20, небольшие осадки, в Ростове-на-Дону до 30 градусов, выше 0, в Сочи 27-29 со знаком плюс. В Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 20 градусов, в столице ночью плюс 12-14, днем до 16-18 тепла, атмосферное давление будет выше нормы.

0: Вальхен. Радиоспектакль по одноименной книге Ольги Громовой. Часть вторая.
1: У нашей любви не было права на жизнь. Она противоречила всему, что было и до войны, и в войну, и после. Но вопреки всему этому, мы полюбили друг друга. Полюбили так сильно, как можно влюбиться в первый раз. Когда ты нашел меня и сказал, что приедешь, я не знала, стоит ли возвращаться в прошлое. Я знала, что это может быть очень больно. Я сомневалась даже в тот момент, когда открылась дверь лифта, и мы увидели друг друга.
2: Вальхен, я боялся, что ты не захочешь встречаться. Может быть, откажешься в самый последний момент. Я так рад видеть тебя. Эти цветы тебе. Мне кажется, похожие цветы ты держала в руках во время той нашей последней встречи.
1: Теперь можно точно сказать, что она была не последней.
2: Лисхен и Себастьян приедут вечером. Мы взяли билеты на разные рейсы. У нас есть несколько часов, чтобы немного погулять, поговорить.
1: Пойдем на набережную. Там всегда хорошо.
2: Полностью на тебя полагаюсь.
1: Там можно и погулять, и найти спокойное место, чтобы поговорить.
2: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
1: Не знаю, Тиль, я попробую. Помню первую бомбежку города. Шла трансляция по радио. Вдруг она неожиданно прервалась и объявили воздушную тревогу.
3: Воздушная тревога! Воздушная тревога!
4: Мама, это сирена? Это сирена воет? Куда бежать во двор? Где укрытие? Мама, мамочка!
1: Было очень страшно. Выла сирена. В первые мгновения от ужаса я словно оцепенела. Потом вскочила, но даже не знала, куда бежать. Потом мы выскочили во двор, куда-то бежали, не понимая, что нужно делать и где искать укрытие. Тогда была разрушена товарная станция, склады. Погибли обычные жители.
5: У нас сегодня вареная картошка. Садитесь за стол.
6: Мы папу, что ли, не будем ждать?
5: Дети, папа сегодня ушел добровольцем. Он несколько раз ходил в военкомат, ему несколько раз отказали, а сегодня прислали бумагу прямо на работу. Он зашел, взял вещи и ушел. Он успел написать несколько строчек.
7: Дорогие мои, любимые Валя, Миша и мама, я все-таки призван на фронт. Забрали нас быстро. Тяжело расставаться, но сейчас это единственно правильный для меня вариант. Верю, что мы сделаем все, чтобы защитить нашу землю. Я всегда буду думать про вас. Я вас очень люблю. Берегите себя.
5: Давайте, садимся за стол.
8: Мама, нас отправляют на траншеи.
5: Куда-куда отправляют?
8: Траншеи рыть. Все училище на подступах к городу.
6: А еще нужно копать щели во дворах для защиты от авиабомб.
5: А-а-а.
6: Мне Наташа сказала, а им в школе.
5: Вот как.
6: Она говорит, что если бомба напрямую попадет в такую щель, то ничего не спасет. Но все же вероятность погибнуть от осколков или попасть под взрывную волну гораздо меньше.
5: Угу.
6: Еще им объясняли, какие подвалы годятся для укрытий, а какие нет. Вон она идет. Я просила проверить наш подвал, подойдет или нет. Мама, а я с Наташей, хорошо? Помогу?
8: Я тоже.
1: Ой, хорошо, хорошо. Тиль, ты, наверное, Наталью не помнишь. Мы ведь с ней вместе были все время. С первых дней войны. Только твоему отцу не разрешили забрать ее тогда из лагеря.
2: Действительно, я ее практически не помню.
1: Иногда твоим родителям все-таки удавалось забирать ее на ферму на денек, поработать и передохнуть. Но взять к себе в дом не получилось. Так вот, она все это время старалась вести дневник, начиная с первых военных дней. Я сохранила этот дневник. Хочешь взглянуть на него?
2: Разве что только взглянуть. Моего русского языка явно не хватит, чтобы прочесть.
1: У тебя отличный русский язык. Здорово, что ты его все-таки выучил. Так что читай. Если что, я помогу.
2: У нас совсем новая жизнь. По темному городу страшно ходить.
9: Вчера у соседки Любы вырвали сумочку, когда она возвращалась со смены. А там документы и деньги. В городе идет эвакуация. Вместо санаториев будут размещать госпитали. Многие наши девушки пошли на курсы медсестер. А я с детства боюсь крови и могу упасть в обморок. Какая из меня медсестра?
10: Стройся! Равняйся! Смирно! Направо!
9: А вчера чуть ли не в полном составе провожали на фронт выпустившийся класс нашей школы. И девушки тоже ушли. Санитарками или в учебку, на подготовку. Настроение у всех было бодрое, но тревожное.
10: Стройся! Налево! Шагом марш!
11: Дорогие дети, несмотря ни на что, мы начинаем новый учебный год. Время у нас сейчас непростое, но и об учебе забывать нам не стоит. Наташа, что ты хочешь сказать?
4: Петр Иванович, я решила, что не буду ходить. Потом доучусь, после войны. А пока решила, что пойду на завод. Папа на фронте, мама одна, а еще младший брат. Лучше уж буду работать. Когда война закончится, вот тогда и приду доучиться.
11: Где будешь работать, Наташа?
4: Тетя предложила на трикотажную фабрику. Вот завтра пойду в первый раз.
11: Успехов тебе, дорогая Наташа. Будь осторожна и обязательно возвращайся потом.
12: Ты откуда же девчина такая взялась?
4: Я в 10 класс решила пока не идти. Не время сейчас. А нужно работать, помочь, чем смогу.
12: Дело хорошее. Это ты молодец. Руки сейчас нам всем ой как нужны. Тем более мы перешли на выпуск в военной форме. Без нее там никак, сама понимаешь. Давай-ка пойдешь ты в ученицы, учетчицы.
4: А что нужно делать?
12: Принимать готовую продукцию, считать ее и учитывать, кто сколько сделал. Работа вроде не сложная, но напряженная. И нужно быть очень внимательной.
13: Это что ж происходит? Мы тут надрываемся, как эта малявка. Путает показания в ведомости. Это ж какое безобразие.
14: А ну тихо, бабы.
13: Чё тихо?
14: А то. Не совестно вам так ругаться.
13: Не совестно.
14: А ну тихо, говорю. Девчонка могла бы и не работать. Закон позволяет. Да. Ей еще лет нужных нет. Бегла бы себе в школу.
13: Так пусть школа бежит.
14: Она работать пришла. Вы, небось, когда учились, тоже ни одну деталь запороли?
13: Когда учились? Мы учились.
14: Цит сказала. Научится. И будет не хуже других.
13: А ты не робей, девочка, много их тут горластых. Да ты не думай, не злые они, просто уставшие очень. Смены длинные по 10 часов, переналадка станков идет туго, а план уже требует полный, все для фронта, все для победы. И станки старые.
14: Старые станки, тут ничего все ломается. Да тихо, говорю, ну. Пока один наладят, на другом что-то полетело.
4: Да я и сама понимаю все это. Они и правда не злые, действительно уставшие очень. За полную смену так набегаешься, что бывает по ночам все это снится. Какая-то очередь, и что я пишу бесконечную ведомость.
9: а продукция не кончается. Ты слышала, немцы замкнули кольцо вокруг Ленинграда, и наши уже 10 дней не могут его прорвать. Думаешь, это правда? Что же делать?
14: Ну, нам с тобой понятно, что делать. Записывать выработку. Так что давай, будем работать.
15: Товарищ доктор, вот вас как зовут?
2: Василий Ади, главный врач детского туберкулезного санатория.
15: Вот вы ведь умный человек и должны понимать, что нет у меня вагонов. Ну где я вам возьму пассажирский состав? Нет у меня составов. Завод уехал, фабрика уехала. Военный санаторий эвакуировали вчера.
5: А куда вернется состав, который фабрику увозил, и когда?
15: Вы издеваетесь? Кто его вернет? Бригада, по-вашему, самоубийцы? Город, считайте, сдан. Что происходит на перешейке, вообще неизвестно. Может, там уже и дороги никакой нет.
2: Вы коммунисты или нет? Вы понимаете, что это больные дети? Их спасать надо.
15: При чем тут коммунист, не коммунист? Мой партбилет вагоны вам, что ли, достанет? Машинами надо вывозить к Тамани, если там путь еще свободен. Вон, идите к начальнику автоколонны, он, может, поможет.
16: Ну, слушаю. Да, автоколонна. То есть то, что от нее осталось? Ну, начальник, для кого говорите? Для детей? Тьфу, что ж такое, а? И сколько вам нужно? Не знаю, не знаю. Может, и удастся найти. Все-таки дети. А если будет свободна дорога, глядишь, и проскочат.
5: Так, остается решить вопрос с лежачими больными. Что думаете, Георгий Дионисович?
2: У кого в городе еще остались автомобили? Это может быть в райкоме или, извините, у вашего... мужа в типографии. Давайте вы пойдете к нему, а я к местной власти.
17: Гражданка, вы куда? Вы куда? Это же типография, а не проходной двор. Стратегический объект. Никого пускать не велено.
5: Слушайте, ну что вы за человек?
17: Все.
5: А? Да вы ведь знаете, что мой муж бывший начальник типографии. Угу. Он ушел на фронт. Он ушел на фронт, вы понимаете? Но это же не значит, что его здесь уже не помнят. А мне нужна помощь, даже не мне, а детям.
17: А у вас пропуск есть?
5: Кому я сейчас могу обратиться? Какой пропуск? Да ну вас.
17: Ладно. А нужен ты кто?
5: Мне машины нужны. Машины мне нужны, чтобы наших лежачих детей вывезти.
17: Я не знаю, кто вам помочь-то может. Тут уж толку-то никого и не осталось. Посмотри, мать, в 305-м. Или нет, лучше сразу в гараж. Там кто-то шебуршился с утра.
5: Вот что вы мне говорите, что транспорта нет? Вон стоят грузовики, целых два.
18: Так смысл в них какой? Так... и бензина-то все равно для них нет. Поэтому они тут и стоят.
5: Ну хорошо, а если найдем? А водители где?
18: Да дома, наверное, где им быть? Они ж у нас возраста-то непризывного. Петрович, вон 7 скоро.
5: Стоп, вы же начальник гаража, верно?
18: Ну да, у меня стаж 30 лет.
5: 30 лет, значит, водить умеете? Поехали тогда на заправку. До заправки дотянем?
18: Да как же, кто ж нам бензин-то отпустит? Ведь нет начальства.
5: Так под мою ответственность. Вы же понимаете, что нужно срочно. Так, давайте я с вами сяду.
18: Ну вот куда ж ты идешь и не смотришь по сторонам? Жизнь никак надоела.
5: Да прекратите вы, доктор Василиади. Ну что же вы нам чуть было под колеса не попали.
2: Права, я что-то задумался.
5: И о чем таком можно думать, чтобы попасть под колеса транспортного средства?
2: Да, как о чем? Оказывается, все местные власти уже уехали. И получается, мы тут сами себе командиры, никаких вводных нет. Делаем, что сможем. И что подскажут совесть и обстоятельства? Ладно, займемся детьми. На заправке оказался мой старый знакомый. Я лечил его младших детей, так что хоть эту проблему мы с вами, похоже, решили.
5: Значит так, уважаемый начальник гаража, Бензин нам выделили, а машины мы у вас забираем. И даже водителей мы разыскали.
18: Тогда пишите расписку, что я тут ни при чем.
19: Минутку. Обязательно напишем и оформим, как надо. Только как надо. А, впрочем, вот так надо. В силу сложившихся обстоятельств под свою ответственность конфисковал 2 грузовика в интересах больных детей с водителями. Подпись: главный врач детского туберкулезного санатория Георгий Дионисович Василиади, 28 октября 1941 года.
20: Вальхен, а почему вы тогда не уехали?
1: Потому что в тех машинах уехали только больные и несколько медиков, кто там был нужен. Для сотрудников и членов их семей машин не хватило. Занимать чужие места было стыдно. Мама осталась. Вместе с нею и я. Властей в городе уже не осталось. Уезжая, уничтожали все, что возможно, чтобы ничего не досталось врагу. Помню, как в хранилище пылало зерно, и густой дым стелился по улицам и степи. Я едва могла дышать от гари и страха. Казалось, это сгорала вся наша прежняя жизнь. Что делать людям? Нам ничего не сказали. Мы были на теперь уже чужой территории и ждали неизвестно чего.
20: Прихода фашистских войск.
1: Да, ждали их. Но сначала пришли мародеры.
5: Что происходит?
6: Это где-то на улице.
5: А, вроде у соседнего магазина. Так, кто-то разбил витрину. Мне кажется, это мальчишки из соседнего двора.
6: Мама, я посмотрю.
5: Ты что, дочка, стой! Да что же вы делаете? Как вам не стыдно?
21: А что тут такого? Надо, чтобы все немцам досталось. Сдали нас. И никому дело не что с нами будет. И зав Макша уехала в числе первых, я видел. И скоро здесь будут немцы. Они, что ли, нас кормить станут?
13: Ань, постой, не горячись. Сейчас так везде. Я только из центра. Из магазинов сейчас тащат все, что могут. Вскрывают двери, бьют стекла, какой-то развал. Но ведь и это правда, что люди не знают, что будет и что нас всех ждет. Сейчас любое добро может оказаться спасением. Я вот думаю, крупы надо бы запасти, пока народ не набежал. Соли, спичек и мыло.
5: И что ж теперь, и нам тащить? Грабить? Семья фронтовика, уважаемого инженера. Нам быть как мародеры?
13: Аня, постой, все это верно. Но ты чем детей кормить будешь?
5: Маш, ты что предлагаешь? Чтоб все думали, что раз война, то все можно. А что с нами будет? А что с детьми нашими потом будет? Люди должны оставаться людьми.
13: Ань, не страшно тебе вот так? Принципиально. Как собираешься выживать? Ты не одна, а с детьми.
5: Ну как же не страшно? Конечно, страшно. Но вот так я не могу. А тебя осуждать я не буду. Каждый сам себе хозяин.
13: Ты просто не знаешь, как люди гибнут от голода. Как все мои в 32-м.
5: Маш, прости, я не хотела задеть.
6: Мам, а чего тетя Маша обиделась?
5: У нее вся семья в 32-м в голод погибла. Родители, муж, 2 детей. Она потому и уехала из родных мест в наши края. Не могла там у себя оставаться.
6: Я не знала и не задумывалась никогда. Но одна и одна.
5: Вот видишь, а я, не подумав, ляпнула, хоть и знала. Ладно, Валюш, я еще зайду к ней попозже. Пойдем домой. Надо решать, что будем делать.
21: Давайте сюда! Здесь что-то есть, еще не разобрали.
1: Утром мама сходила в госпиталь, а когда вернулась, начала собирать вещи, паковать их в узлы.
5: Увидев нас, сходу стала коротко и резко давать указания, что откуда достать, что подать, что упаковать.
6: Мам, что мы делаем?
5: Уходить надо, доча. А вещи возьмем на себе. Никакой эвакуации мы не дождемся. Начальство своих поувозило. Госпиталь эвакуирует, свободных мест нигде нет. Так, это вот сюда, вот сюда. Так, вяжем в узлы. Давай, вяжи. Чтобы легче идти, и уходим.
6: Мам, ты что, куда уходить? Ты что-то знаешь?
5: Так, давай вот это бери. Я в госпитале слышала, к Татьяне Ивановне сын забегал. Он ехал с машины из части и заскочил на минутку. И сказал, что они отступают. Так, давай. Мы от наших частей в стороне, и прикрывать нас не будут. Скоро тут будут немцы. В общем, нас точно сдали.
6: Мама, подожди, не надо, остановись.
5: Так, вот это сюда.
6: Куда мы можем уйти? Сейчас, в море, что ли? Бои уже на перешейке. Если наши уходят, то там уже немцы. Как мы пройдем и куда?
5: Так.
6: Мама, мы никуда не успеем.
8: Ну, разве что вдоль железной дороги через озера. Или на запад по берегу.
5: Нет, я слышала, там уже немцы.
6: Куда?
5: Сюда, вот, пожалуйста. И на большую землю уже мы не пройдем. Ни на запад, ни на восток. Смысла нет. Если наши отступают к югу, мы выиграем пару дней, не больше.
6: Да, мам.
5: И выхода нет. Миша. Миша, радио почему молчит? Оно уже не работает? Или ты выключил, что ли?
8: Включаю. Сейчас должна быть сводка.
0: От Советского информбюро. В течение сегодняшнего дня наши войска вели бои с противником на Можайском, Малоярославецком, Волоколамском и Харьковском направлениях. Атаки немецко-фашистских войск на наши позиции на ряде участков Западного фронта отбиты частями Красной Армии с большими потерями для врага. Сегодня под Москвой сбито 6 вражеских самолетов.
5: Ну что же делать, ребята? Деваться нам некуда. Дома, глядишь, и стены помогут. Машенька, Машенька, я так рада, что ты зашла. Вот, знаешь, я сама собиралась к тебе забежать, извиниться, что я так сказала, но оно как-то непроизвольно, ну, понимаешь? Ну, прости, пожалуйста.
3: Да прекрати, я сейчас не об этом. Вот что, соседка, я твои принципы уважаю, но знаю, как дети с голоду пухнут. Потому я и на твою долю взяла.
5: Маша, ты что ты, господи?
3: И не спорь, не спорь. Я мучиться не хочу, чтобы ты без запасов осталась. А дети растут.
5: Господи, Маша. Спасибо тебе. Машенька, ты что-нибудь знаешь, что с нами будет?
3: Ну. Ну все, подруга, все, не плачь.
5: Я не могу.
3: Все. Что с нами будет, не знаю.
5: Ой, Господи.
3: Но немцы будут. Добра я не жду, а больше не знаю. Ладно, Анют, все. Лишь бы детей уберечь. А мы уж как-нибудь выдюжим.
22: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик, автор сценария Дмитрий Ищенко, режиссер-постановщик Екатерина Половцева, редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас Гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он же родился и вырос в совершенно иной реальности. Самые понятные слушателю того времени аллюзии для него, ну, в лучшем смысле, покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем будут истолкованы совершенно иначе или попросту исказят смысл услышанного. Ну, как у Пушкина. Кто ж из моих современников даже 50 лет тому назад мог знать, что уважать себя заставил, это значит помер. А мух давил, ну, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но, что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас сформировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну, что же, начинаем и, как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс!
0: Хиты прошлого. Часть первая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио! С вами Александр Хабургаев. И начну я сегодня, пожалуй, с констатации очень щекотливой ситуации. Признаться, ваш покорный слуга, как ведущий радиопередачи, которую слушают десятки миллионов людей абсолютно разного возраста, оказался в затруднительном положении. Знаете, вот лет, да уж больше 20 тому назад, читал я маленькому своему сынишке детскую книжку. «Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы живем в одной квартире, все соседи знают нас. Только мне звонить 4, а ему 12 раз». Глянув на скучающее выражение лица малолетнего отрока, я вдруг понял. Ну, не смогу я ему, 4-летнему малышу, объяснить, что такое коммунальная квартира, и что 12 звонков – это значит, что в ней проживало как минимум столько же семей. Вот так же сейчас. Передо мной стоит очень непростая задача – правильно донести до молодежи смысл всего того, что прозвучит в сегодняшнем выпуске. Ну вот смотрите. В шорохе мышином, в скрипе половиц. Ну, для нас, людей, проживших на этом свете как минимум 5-6 десятков лет, это создает некий образ, да? Мышиный шорох, скрип старых паркетин, нечто таинственное, что тихо-тихо, чтобы не спугнуть эту трепетную тайну, на цыпочках увлекает тебя в какой-то иной мир. Мир грез, фантазий, чего-то волшебного и неведомого. А для них, для юных городских отроков, которые живой мышки-то ни разу в жизни не видали и, бегая по квартире, абсолютно не понимают, как это там под ногами-то что-то может скрипеть. Понимаете, о чем я? Ну, впрочем, вы уже догадались, какой легендарной радиопередаче будет посвящен сегодняшний выпуск. Прошу вас, милостивые государи, уважаемые господа и товарищи капитаны, ваш выход –

ловить. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит.

0: за любовь и честь, за любовь и честь.
1: Да, клуб знаменитых капитанов. Сколько юных сердец они воспламенили, сколько душ разбередили, заразив романтикой дальних странствий и приключений, сколько пытливых умов насытили удивительными знаниями. Все волшебные чудеса вершатся только в ночной тиши, вдали от посторонних взглядов и ушей смертных. Это же иной мир, вход в который позволен только фантазерам и мечтателям. Как только последний читатель покидает библиотеку, старенькая библиотекарь Мария Петровна и ее помощница Катюша после короткого диалога гасят свет, запирают дверь и уходят с работы.
2: Я вас предупреждала, Катюша, что вы не спали на дежурстве. А вы все-таки не выдержали и уснули.
3: Марья Петровна, это у меня вышло совсем нечаянно.
2: А в результате мы опять не знаем, что же происходит по ночам у нас в библиотеке.
3: Знаете, Марья Петровна, мне свой сон послышалось, книги зашевелились, и со страниц сошли Немо, Робинзон Крузо, Гатырас, Гульвер о чем-то спорили, пели песни. А потом куда-то уехали.
2: Да у вас пошаливают нервы. Это все от переутомления. Вам нужно срочно идти в отпуск.
3: Марья Петровна, я нисколечко не устала. Я хочу еще раз остаться здесь на ночь.
2: Зачем?
3: Ну, чтобы узнать, наконец, что происходит с книгами.
2: Ах, да, я забыла, что они вечно не на месте.
3: Значит, можно, да? Марья Петровна, я сегодня останусь.
2: Ни в коем случае. Вы завтрашнего дня идете в отпуск. Я вам достану путевку в дом отдыха.
3: Ну, Марья Петровна...
2: Никаких «но». Закрывайте библиотеку.
3: Марья Петровна, разрешите взять с собой Робинзона?
2: Робинзона? Зачем?
3: Я его перечитаю на досуге. Я так люблю эту книгу.
2: Ну, конечно, конечно, Катюша. Берите. Ключ у вас?
3: Да, Марья Петровна, вот он.
1: Собственно, каждый такой диалог, определяющий очередную тему, и служит неким прологом к дальнейшему удивительному действу. Ключ поворачивается в замочной скважине, а дальше? Дальше происходит чудо. Сами собой зажигаются свечи в старинных канделябрах, шелестят кафтаны, чей-то меч звенеет. Странно, откуда меч-то у капитанов? Ну, разве что кривой ятаган у Синдбада-морехода, а также ведь кортики, шпаги. И медленно и чинно сходят со страниц увлекательных романов знаменитые капитаны, чтобы принять участие в очередном заседании своего клуба. Откуда и когда появился в эфире сей шедевр радиотворчества? Ну, с одной стороны, сюжетный ход довольно известный, когда оживают духи, призраки и прочие обитатели нетварного мира. Помните хотя бы Беранже? «Ровно в 12 часов из гроба встает барабанщик и бьет свой барабан». Или в сказке про путешествие Нильса с дикими гусями. По ночам же там оживает и статуя короля, и деревянная фигура боцмана. Но для того, чтобы с такой искрометной, неистощимой фантазией наполнить этот незамысловатый волшебный сюжетный ход, надо было обладать изрядной выдумкой и ярким талантом. Рассказывает Вячеслав Кирик, поработавший на радио более полувека, автор и ведущий множество радиопередач, ну и последние годы своей творческой жизни, посвятивший себя исследовательской работе, историк радио. Кому как не ему задавать вопрос, как долго продлилось счастливое плавание знаменитых капитанов по волнам радио, сколько лет они прожили в эфире?
4: Прожили они, если говорить, когда вышел первый выпуск этой передачи, это было 31 декабря 1945 года. Только-только закончилась война. И вот вы представляете, что из этих черных тарелок, а тогда практически ни у кого не было радиоприемника, все слушали из этих черных радиотарелок, ведь все 4 года войны с половиной оттуда был голос Левитана, сводки Совинформбюро, и вот в новогоднюю ночь 45-го года все услышали эту фантастическую передачу и эти фантастические позывные «В шорохе мышином», «В скрипе половиц», «Медленно и чинно мы сходим со страниц». Не такая легкая судьба была у этой передачи, ведь ее закрывали в 49-м году А потом в 66-м году пошли первые фрагменты этой передачи, а в 68-м уже оригинальные выпуски передачи, которую придумали драматурги Владимир Крепс и Клементий Минц.
1: Так. А вот тут стоит немножко поподробнее рассказать об авторах с такими звучными фамилиями, как Крепс и Минц. Ну, почти крибли-грабли.
5: Владимир Михайлович Крепс родился в Одессе 12 января 1903 года в семье доктора химии, казенного раввина. Участник гражданской войны. Принимал участие в боях на Южном фронте и в подавлении кронштадтского мятежа. С июля 1922 преподаватель. Начальник кафедры военно-морского политического училища имени Рошаля. В 1926 уволен с флота по состоянию здоровья, после чего решил посвятить себя литературному творчеству. Окончил факультет общественных наук Ленинградского университета и аспирантуру при научно-исследовательском институте сравнительной истории языков и литературы Запада и Востока. Работал главным редактором киностудии «Межрабкомфильм», а затем редактором киностудии «Союздетфильм». Автор сценариев игровых, документальных и научно-популярных фильмов. В 1937 году был арестован, но вскоре выпущен на свободу в связи с отсутствием состава преступления. Великую Отечественную войну прошел специальным военным корреспондентом кинохроники ТАСС, орденоносец и лауреат Сталинской премии.
1: Ну, пока стоп. Что было после войны-то мы знаем. Два веселых и феерически талантливых товарища задумали многосерийный радиоспектакль, ставший одной из самых любимых передач для нескольких поколений слушателей. Ну, а теперь о другом авторе.
5: Клементий Борисович Минц родился 21 января 1908 года в Екатеринбурге. Советский кинорежиссер и сценарист. Член Союза писателей и Союза кинематографистов СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1925 году окончил студию массовых зрелищ и торжеств в Ленинграде, а затем кинофакультет Ленинградского института истории искусств. В 1926-27 годах руководил мастерской по подготовке актеров кино и театра. Работал в театре уличных комедиантов «Балаган» режиссером и клоуном. В 1928 году был одним из организаторов фабрики советского сценария в Ленинграде. В том же году дебютировал как кинорежиссер. Вместе с Александром Разумовским входил в кинематографическую секцию АБРИУ. На вечере «Три левых часа» был показан их совместный монтажный фильм «Мясорубка». Впоследствии стал заниматься только драматургией кино. Автор публикаций, посвященных комедии.
1: Я только напомню, что АБРИУ, объединение реального искусства, куда входили такие талантливые литераторы, как Даниил Хармс, Александр Веденский, Николай Заболоцкий, имело и свою киносекцию. С Хармсом Минц подружился еще во время своей учебы. Несомненно, именно из АБРИУ произрастает и нестандартный, неистощимый на фантазии парадоксы творческий стиль Клементия Борисовича. Кстати, он написал и свой собственный манифест киноискусства.
5: Кино, как принципиально самостоятельного искусства, до сего времени не было. Были наслоения старых искусств и, в лучшем случае, отдельные робкие попытки наметить новые тропинки в поисках настоящего языка кино. Так было. Теперь для кино настало время обрести свое настоящее лицо, найти собственные средства и свой, действительно свой язык. Открыть грядущую кинематографию никто не в силах, и мы сейчас тоже не обещаем этого сделать. За людей это сделает время. Но экспериментировать, искать пути к новому кино и утверждать какие-то художественные ступени – долг каждого честного кинематографиста. И мы это делаем.
1: К сожалению, фильм «Мясорубка номер один» не сохранился. Но мы же знаем его оригинальное содержание. Несомненно, это был первый яркий антивоенный фильм в истории отечественного кинематографа. Но не будем отвлекаться и вернемся к нашему клубу знаменитых капитанов. Закрывали его, к счастью, всего лишь на время, и было это в эпоху борьбы с космополитизмом. Ну, действительно, уж очень какая-то космополитная компания подобралась в кают-компании за столом клуба. Индиец капитан Немо, француз Тартарен из Тараскона, англичане Дик Сент, Робинзон Крузо, немецкий барон Мюнхгаузен. Одним словом, попали капитаны под каток истории. благодаря какому-то услужливому журналистишке-прихлебателю у власть имущих. Продолжает Вячеслав Кирик.
4: 49-й год в газете, в литературной газете появилась публикация «Зачем нужны такие радиопередачи», написанные неким Максимовичем или Максимовичем, но это не важно. И где все герои этой передачи назывались буржуазной культурой, и зачем нам этот человеконенавистнический капитан Немо, бесшабашный хулиган Дик Сент, почему не воспитываются на наших героях, хотя потом появился и Саня Григорьев, и капитан Воронцов, и Артур Грей. И вот тогда передача постепенно стала уходить из эфира, и в начале 52-го года ее вообще целиком закрыли, и вот до 66-го года она только была воспоминаниями. Колмановский, Ковалевский, Фельдс, Макроусов, там вообще говоря, творческая бригада, будем так говорить, была колоссальная. Работал Сергей Михайлович Богомазов. Он в 44-м году, еще шла война, а он уже придумал угадайку. И вот Сергей Михайлович Богомазов пригласил для этой передачи драматурга Владимира Крепса и Клементия Минца, и вот так вот этой бригадой творческой рождалась передача. Какие актеры? Ведь это была труппа, радиотруппа Осипа Наумовича Абдулова, этого нашего легендарного артиста. И он создал вот эту труппу, где был Плят, где была Валентина Шанспирантова, где была Зинаида Бокарева, где был Кубацкий. Великие артисты, Званов, Останков, Юрий Яковлев позже пришел. А в первом выпуске роль старого Нового года исполнял Василий Качалов. Тоже легенда.
1: Кстати, помянутый Вячеславом Кириком Сергей Богомазов и написал текст знаменитой песенки «В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц». И стихи для других песенок капитанов тоже писал он. Ну, конечно, у меня, школьника младших классов, а затем и старших, постоянно появлялись вопросы к авторам. Ну, понятно, капитан Немо, капитан Воронцов, капитан Гатерас, 15-летний капитан Дик Сент, Лемуэль Гулливер хоть и начинал с судовым врачом, но, кажется, уже в книгах Свифта вырос до капитана. Кстати, Лемуэль – это имя библейского царя из книги «Притч Соломоновых». Слава богу, советские цензоры об этом не знали. В общем-то, с натяжкой, но можно выдать эту высокую командирскую должность багдадскому купцу Синдбаду-мореходу. А вот как в капитаны угодили абсолютно сухопутный офицер барон Мюнхгаузен, прованский рантье Тартарен, который всего-то на одно путешествие в жизни отважился, или Робинзон Крузо, о репутации которого лучше детям-то и вовсе не рассказывать. Полкниги его протестантских религиозных прозрений и покаяний в русском переводе просто выкинули. Но, что греха таить, слушал я клуб знаменитых капитанов с упоением. И после каждого выпуска бежал в школьную библиотеку, чтобы познакомиться с кем-нибудь из них поближе. Брал и запоем читал Адамова, Даде, Жюля Верна. А голоса? Какие голоса звучали в этих постановках? Когда уже взрослым я переслушивал эти старые выпуски, то сразу почувствовал, как буквально купаются в творческом наслаждении великие актеры, исполняя свои роли.
6: Капитаны, прошу следовать за мной! Ну-с, занимайте ваши места за столом! Наконец-то настала моя очередь занять председательский табурет в клубе знаменитых капитанов.
7: Отнимите молоток у барона, иначе он весь вечер будет стучать.
6: Я очень рад за вас, капитаны. Вы сегодня наконец услышите истории настолько правдивые, что у вас волосы встанут дыбом, а?
8: Что за безобразие? Ну, я вам припомню, Гатерас, вырвать молоток у председателя это неслыханно.
9: Но, дорогой барон, вы еще не приняты в клуб.
10: Сегодня, по всей справедливости, должен стоять на капитанском мостике знаменитый капитан и путешественник Лемуэль Гулливер.
6: Опять Гулливер!
11: Достопочтенные джентльмены, я крайне огорчен, что среди нас сегодня не будет капитана Робинзона.
12: И надо же было Катюше именно сегодня забрать его с собой. Может быть, подождем, пока он возвратится?
10: Это невозможно. Я слышал, как Марья Петровна говорила, что скоро она отдаст часть библиотеки налито в какой-то плавучий пионерский лагерь. Кто знает, не придется ли нам на время расстаться друг с другом. Нет, нет, капитан Гулливер, откладывать заседание мы не можем. Боюсь, что раньше осени нам не придется собраться вновь. Вы что-то хотите сказать, капитан Тартарен?
13: Да-да, месье и мадам. На первом заседании нашего клуба капитан Гулливер, видимо, по рассеянности не рассказал нам своей биографии. А я до сих пор толком не знаю, считать его лилипутом или великаном. Я уж не говорю о его любимых лошадях, этих, как они, гуинг-гуинг-гуинг-гуинг-мах. Чуть не вывихнул челюсть.
12: Я прошу любезных моему сердцу капитанов оказать мне честь и выслушать мою историю.
1: Я бы с удовольствием предоставил бы достопочтенному капитану Гулливеру рассказать вам свою захватывающую историю, но за окошком снова прокричал петух. Наше время истекло, и я, ваш покорный слуга, еле успеваю откланяться. До встречи на следующем заседании клуба знаменитых капитанов. И, как писалось раньше в романах, продолжение следует.
14: Подрастающему поколению новые знания. Тем, кто нуждается в помощи, доступная медицина, образование, здравоохранение и социальная поддержка. Главные темы предвыборных дебатов партии КПРФ, Коммунисты России и Зеленые. 26 августа в 14 часов на Радио России. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
14: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
18: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли копятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
14: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Дроноводы группировки войск центра накрыли сеть антенн ретрансляторов ВСУ на Добро.

0: об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 350 человек.
1: В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Викторовки, Юрьевки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполя, Новогришина и Марьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Дроноводы группировки «Центр» накрыли сеть антенн ретрансляторов ВСУ на Добропольском направлении, добавили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы Днепропетровской области, Барвиновка, Неженка, Червоный Яр, Омельник и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 300 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. В порту Южной Одесской области были поражены 4 хранилища с военным имуществом и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также объекты портовой инфраструктуры. В порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Расчет САУМ СТС группировки «Запад» ликвидировал пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении, а расчеты реактивных систем «Град» морской пехоты блокируют подходы формирования ВСУ к населенному пункту. Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал планы стран из так называемой коалиции желающих направить своих военных на Украину после завершения конфликта.
2: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
0: Песков заявил, что Россия уверена в победе в спецоперации. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, заявил представитель Кремля. Россия, начав специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, на 2 недели опередила вторжение ВСУ на территорию России, которое Киев планировал на 8 марта того же года. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он напомнил, что документы, найденные российскими военными еще в начале спецоперации в брошенном штабе одной из бригад ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию. «Мы их опередили на 2 недели», — сказал Кобяков. В интервью ТАСС советник президента также заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет, напомню, с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Российский оборонно-промышленный комплекс по своей эффективности превосходит все страны НАТО, заявил в интервью в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, быстрый переход нашей военной экономики на выпуск продукции для фронта стал результатом принятых ранее своевременных решений. И сейчас по эффективности российский УПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и даже превосходит суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса, подчеркнул он. Американская кантри-певица и актриса Долли Партон, которую называли королевой кантри, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщили ее родственники. Они не раскрыли причину смерти. Сама Партон в мае нынешнего года заявила об отмене предстоящих концертов. Так, в сентябре у нее были запланированы 3 выступления в Лас-Вегасе. Долли Партон начала свою карьеру в середине 50-х и добилась признания в 67-м с песни «Dumb Blonde». Ее композиция «Джолин», выпущенная в 73-м году, вошла в список 100 величайших кантри-песен и 500 величайших песен всех времен.

0: имен по версии журнала Rolling Stone. По-синему прохладная погода сохранится в столице в среду. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но с четверга, по его мнению, начнется очередное потепление.
1: До конца дня регион останется на орбите влияния ложбины циклона. Сохранится преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Но в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологическое осени наступит молодое бабье лето.
0: Как считает Тишковец, средняя ночная температура в Москве в сентябре составит около 7 градусов, а дневная более 15. Это на градус полтора выше климатической нормы. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карапукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофей, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорный. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане стала София Дзепко. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. В завершение вновь футбол. Юношеская сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из двух таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: В этом центре ФОБОС в Южно-Сахалинске 26 августа днем до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. Чуть теплее в Екатеринбурге, до 24 тепла и небольшие дожди. В Сургуте плюс 26, в Петрозаводске 17-19 градусов тепла, небольшие дожди. В Самаре до 23 без осадков, в Туле небольшие дожди плюс 18, в Волгограде до 30 тепла, в Симферополе до плюс 32 градусов. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 20, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве ночью плюс 12-14, днем кратковременные дожди, 16-18 тепла, атмосферное давление также превысит норму. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Да, есть женщины в русских селениях. Глядя на нее, понимаешь, что хрестоматийный образ, описанный Николаем Некрасовым, это не выдумка поэта. А еще она очень красивая, пронзительная. Я всей души в нашей студии приветствую заслуженную артистку России, актрису театра имени Маяковского Любовь Руденко. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте, очень приятно. После таких слов, честно говоря, уже, ну, что мне еще рассказывать-то? Когда вы уже практически все про меня рассказали. Я шучу, конечно, но я обычно очень смущаюсь таких громких эпитетов, потому что я считаю себя просто человеком, который просто делает свое дело. Вот и все.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что вы в первый раз поняли, что такое любовь, когда в 5 лет соперница из ревности съездила вам качелями по голове?
2: Да, что вы, это реально. В меня влюбился мальчик в детском саду, самый красивый мальчик в группе. Я, причем, отнюдь не была самой красивой девочкой.
1: Ой, ладно.
2: Да-да-да. Нет, ну, правда, есть фотографии хорошенькая.
1: Хорошенькая,
2: да. Но не то, что прям красотка. Бывают прям, знаете, вот маленькие дети, я иногда смотрю, думаю, боже, глаз не оторвать. Я была такая, как бы, просто хорошенькая, просто такая, ну, просто симпатяга. А вот, а эта девчонка, она такая была вся из себя. Вот она как раз была вся такая красотка-красотка. И вдруг я прихожу в этот садик, и мальчик, самый красивый мальчик в группе, почему-то обращает на меня внимание. Ну, на новенькую всегда, кто на новенького, да, это, как правило, в жизни часто такое случается. И он начал со мной все время разговаривать, со мной все время гулять во дворе, значит, вот в этом дворе садика. И однажды мы стоим с ним около качелей. Качели, которые, знаете, такие были раньше. Сейчас их нету, чтобы понять, что за качели, да, чтобы понимал слушатель. Такие, знаете, туда-сюда. Нажимаешь, с одной стороны садишься, а с другой стороны садится второй человек, и вот вы туда-сюда кач-кач-кач-кач перекачиваетесь. И они такие металлические, тяжелые, и края у них такие очень тяжелые, такие чугунные, закругленные, и сидушечка такая на краях. И вот мы стоим около, значит, одного края этих качелек. С одной стороны сидушечка внизу, а девочка, которая увидела, что я с этим мальчиком разговариваю, а мне, конечно, приятно, я заслушалась, он там мне что-то рассказывает, сказку какую-то рассказывает. Подходит эта девочка, как потом выяснилось, оказывается, соперница. И она подходит к другой стороне качелек и сверху по этой верхней части качелек резко нажимает.
1: Ой.
2: И эта нижняя часть качелек, которая была внизу на земле, она летит мне в лоб. Потому что я стояла, просто вот я наклонилась как раз над этими, значит, опущенными вниз этой частью качелек, этой сидушечкой. И это, значит, этот чугунный, как сейчас помню, такой тупой край металлический этих качелей летит мне в лоб. У меня реально изо лба хлестанула кровь потоком просто. Я не потеряла сознание, что удивительно. Но, видимо, все-таки черепушка, она крепкая, да, но пробилась. Дырка такая, значит, у меня во лбу, у меня на всю жизнь шрам остался. Да, у меня хлестала из лба кровь. Выбежали, значит, естественно, воспитательницы, мне заклеили, потом отвезли меня в травмпункт, и мне такой крест-накрест. Потому что там кости ее не зашьешь. Мне только просто, ну, какой-то шов наложили, заклеили. Я была такая, знаете, ходячая скорая помощь с крестом на лбу, потому что белый крест на лбу, да, он меня, значит, очень долго сопровождал. Вот после этого я подумала, господи, эта любовь до добра не доведет.
1: То есть уже тогда вы поняли, что любовь Это все через
2: это
1: боль.
2: Это страшная сила.
1: Да. Хорошо. Это правда, что при поступлении в ГИТИС вы читали письмо советских комсомольцев коммунистам Чили, а в конце даже спели гимн чилийской молодежи.
2: Это опять-таки маленькая история, предыстория. В школе, в 12-й спецфранцузской на Старом Арбате, в котором я училась. Да, oui, je parle germain français, surtout le temps, si vous voulez. И у нас, значит, я была вожатой в одном из младших классов, и там был гимн чилийской молодежи «Отрядные песни».
1: «Эль
2: пебло униду хамас рэмс депье и кантарки мамус атриумфар аван сажьяр бандерас де униду атиту вен драсмарчан». Видите, я помню, память на подкорке, она забита очень жестко. И когда я поступала в театральный институт, как раз вот случились эти страшные события вот с Виктором Хара, которого, значит, да, в Чили, с путчем в Чили. И мне почему-то очень я им сопереживала, и мне почему-то захотелось сделать такой гражданский материал. Я выписала вышла из газет «Комсомольская правда», как сейчас помню. Самые такие, в общем-то, душещипательные, в хорошем смысле этого слова, сострадательные письма советских комсомольцев чилийским коммунистам. Я сделала монтаж из этих писем, выбрала самые такие очень яркие моменты. И я сделала вот такой коллаж из этих писем. Я прочитала эти письма. В конце я спела этот гимн. А еще есть такой момент тоже интересный, что в это время я поступала, самое главное, вот еще нюанс, что я поступала к Андрею Александровичу Гончарову. А я хотела поступать именно к нему, потому что я имела блат и смотрела все спектакли в Театре Маяковского не один раз из ложи дирекции, потому что моя родная тетя, родная сестра моей мамы, актриса Ирина Солдатова, была однокурсницей директора тогдашнего Театра Маяковского Михаила Петровича Зайцева. И, конечно же, я ходила в Театр Маяковского просто как к себе домой. На любой спектакль, и не по одному, а то и по 10 раз.
1: Так.
2: И спектакль в «Инсеремос» или «Интервью в Буэнос-Айресе» заканчивался как раз тем, как на сцену выходили. Там как раз действие происходило в Сантьяго. В Чили. И на сцену в финале спектакля выходила вся труппа театра. И не только актеры, но и все работники театра. Это так Андрей Александрович придумал гениально. Все. То есть вот сколько там, 200-300 человек работало в театре в это время, в финале спектакля. В этот день приходили в театр все работники. И в финале они выходили все на сцену. И вот этот гимн, вот я сейчас рассказываю, у меня комок в горле. «De pie cantarquium vamos a triunfar». И в конце «El pueblo unido jamás será vencido». Мы все шли по сцене, вперед на зрителя. Зал всегда вставал. И рассказывай, мне перехватывает горло. Зал вставал, начинал вместе с нами скандировать аплодисменты, крики, браво. И, в общем, зал был с нами единым целым. И я этот спектакль, конечно же, смотрела. И поэтому меня, видимо, зацепило это очень сильно. И когда я Андрею Александровичу прочитала монтаж этих писем и спела в конце гимн, и он, да, он понял, что, в общем, да,
1: деваться
2: я его,
1: некуда.
2: Да, то я своя.
1: Хорошо.
2: Вот такая была история. И потом, конечно же, уже с первого курса мы стали принимать участие в этом спектакле, и уже после этого я выходила на, как бы, законных основаниях на сцену. И самое интересное то, что вот ситуация как бы протянулась на года, потому что сейчас я играю антрепризный спектакль «Любовь под гипнозом», и там в одной из сцен я сама придумала, там в гипнозе мой муж там что-то такое говорит, ну, говорит, да. говорит, представляет себя разными другими людьми. Я говорю, слушай, а давай ты там типа Че Гевара начнешь там по-испански говорить, а я подхвачу. И каждый раз вот он начинает там «Эль пабло униду фамас», я подсказываю, «Дай пья кантарки вамас отрем фараван санжер бандерас дюндят». Я себе растут, и потом иду на зал. «Эль пебло униду хамас рансида». Зал всегда взрывается аплодисментами. Представляете, сколько лет назад, я когда училась в 10 классе, то есть это было, бог знает сколько, это был 77-й год. То есть всю эту жизнь меня этот гимн чилийской молодежи сопровождает.
1: Хорошо.
2: И зря я взяла его в свой, как бы, монолог при поступлении. Вот так.
1: Это правда, что на первом курсе ваш мастер Андрей Гончаров наускивал однокурсников, чтобы они раскрепостили женское начало студентки Руденко?
2: Ну, это интересно, это какой-то сейчас неожиданный вопрос. Ой,
1: да.
2: Это была такая смешная история. Ой, ну, вы знаете, это какой-то интимный момент. Я даже не думаю, можно ли об этом рассказывать.
1: Да, может,
2: нет, ну, просто так получилось, что единственной нетронутой девушкой в институте и на курсе, соответственно, была я. На весь институт я была такая одна, да. На меня даже ходили по улице, слона водили, наверное, на показ. Вот меня показывали. Говорит, а это наша, значит, вот девушка. Вот. Ну, я поцеловалась первый раз в жизни в 21 год. И Андрей Александрович... А мне все время фактура-то такая крупная, ну, женщина. Я всегда
1: красивая.
2: Была высокая, 1.70 м, крупная.
1: Как не бы, крупная,
2: я не была. Нет, крупная в том плане, что я не была худышкой.
1: Это да.
2: Я была худышкой до 14 лет, пока у меня не произошел гормональный взрыв, и я не налилась и не стала девушкой прекрасных, таких обтекаемых форм 44-го размера. Но когда поступала в институт, уже была 46-го, но даже не 48-го. То есть я была все равно худышкой. Но все равно я была не маленькая, худенькая, я была такая гарная девчина, да. И я, значит, «Кровь с молоком», и я играла все отрывки, мне почему-то меня брали партнеры в отрывке, где женщина с опытом, там, либо она в постели утром просыпается и там после ночи любви что-то такое говорит, либо у нее там какая-нибудь сцена с мужем, разборки какие-нибудь. А я об этом ничего не знала. Я была еще совсем такая, в общем-то, неискушенная, неопытная. И Андрей Александрович один раз не выдержал, говорит, слушайте, ну уже сделайте с ней что-нибудь. Мужики, в конце концов, уже надо что-то с ней сделать, потому что она не может играть. Она бабу мне не может сыграть, потому что она девчонка. ребенка еще. Вот. Ну, а потом так случилось исторически, что произошла история, которая помогла мне стать тем, каковой он хотел меня увидеть. И как только, значит, я играю отрывок, все получается, все случилось. И Андрей Александрович так поворачивается на курс и говорит: кто? И все мужики говорят: Андрей Александрович, не мы. А я замуж собралась за актера театра Маяковского. Такая случилась история, да. И как бы это было, это действительно было серьезное, в общем-то, увлечение. И любовь, и морковь, и роман, и все. Ну, другое дело, что потом я все-таки передумала тогда сразу выходить замуж. Я чуть позже вышла, Чуть позже и родила, и вышла, но сразу тоже вскоре. Поэтому то, что я поцеловалась первый раз 20 лет, чем просто вывела из себя моего однокурсника, который даже не понял, что я даже не целованная была. И он говорит: слушай, ты тебя, мать, тебя учить и учить. Я говорю: ну, научи. Ну, вот так бывает, да. Ну, вот целомудренность, она во мне была как бы основой всего, к чему я подходила в этой жизни, относилась. И поэтому это не странно, то, что со мной такая история произошла. И даже то, что я после того, как все произошло, я собралась замуж за этого человека, это тоже говорит о том, что я очень всегда серьезно относилась к отношениям между мужчинами и женщинами. Вот вообще отношения с противоположным полом для меня всегда было очень важным и серьезным.
1: И последний вопрос. Любовь Руденко. Это правда, что в 90-е годы, когда работы практически не было, вы развозили по торговым точкам колу, мороженую, рыбу и даже продавали обувь.
2: Да, когда совсем вот прекратилось кино, оставался только театр, то есть заработков дополнительных, а театр — это всегда очень маленькие зарплаты. Да. Дополнительных заработков не было. По Мосфильму можно было мячик покатить, и он с гулом прокатился, и стены дрожали от пустоты. И папа одноклассника моего сына Толи Руденко, он тоже очень интересная история, врач-гинеколог, но тоже как бы работа особо не было. И он говорит: слушай, у меня тут партию обуви женской предложили, причем шикарные туфли, лодочки разных-разных размеров, цветов, моделей. Может быть, как-то пристроим? Я говорю: о, легко. Давай в школе учителям, потому что они очень по дешевой как бы цене уходили. И я, как сейчас помню, 10 рублей они стоили. От зарплаты все-таки, если 140, там 150, уж за 10 рублей туфли можно было купить. Но в магазинах не было ничего. Он на складе их получал. И вот я устроила распродажу в школе, в театре Маяковского. Я устроила распродажу, и актрисы все как бы обогатились хорошими туфельками красивыми. И наш обувной цех закупил тогда чуть ли не 200 пар разных, потому что разные размеры, разные модели, разные цвета на все случаи жизни. И главное, что по цене-то копеечная буквально складская цена. Он там какие-то, может, по рублю с каждой пары зарабатывал, но я ему устроила хорошую распродажу. Потом я ездила еще по разным там, я еду, например, там домовая кухня, еще что-то, заезжаю, говорю: девочки, там, где много женщин, да, потому что женская
1: актриса,
2: была обувь.
1: Актриса, которая уже снялась отпуск за свой счет.
2: Да, прекрасно, я этим занималась и не считала, что это зазорно, потому что надо было как-то зарабатывать. Однажды, значит, мужу предложили отвезти, причем мы поехали еще, машина у меня была восьмерка, полностью загрузили этой мороженой рыбой на каком-то, значит, тоже в подмосковном каком-то, значит, рыбзаводе маленьком, и в Москву привезли. У меня эта рыба воняла, машина очень долго, потом так было смешно, я выветривала. А потом однажды, значит, уже он подвязался с Пепси-кола, Кока-кола еще тогда не было, баночки. Мы развозили просто по киоскам, загружали машину на складе и по киоскам развозили упаковками. Потому что машина, восьмерка, она большой, багажник большая, вместительный, туда очень много входило этих упаковок. И совершенно мы не считали это зазорным, не гнушались никакой такой работой, подработкой, потому что, ну, надо было как-то концы с концами сводить и кормить семью, в конце концов. Вот, и прекрасно мы справлялись и подрабатывали, и никогда не чувствовали себя нищими, бедными, голодными, потому что мы все время что-то делали.
1: А вечером на сцену, да?
2: А вечером на сцену, ничего страшного, проветришься от рыбки и вперед. А потом, знаете, рыбка была вкусная. Вот один раз они прокололись с другом, они яйца заказали. Вот яйца побились почти все. Вот это был у нас минус большой, а так все в плюс работали.
1: Хорошо, и так?
2: Ничего там страшного не было, псах господи, все справлялись как могли. Посмотрите, как люди с этими сумками таскают. Кстати, мой бывший муж, Кирилл, имея два высших образования, МГУ и театральный...
1: Он же математик был?
2: Да, математик, математический факультет МГУ и ГИТИС. Он прекрасно стоял на ВБВГДке, вернее, вот на там, Измайловский вот этот, значит, рынок, ярмарка, да? Вот, и там, значит, он говорит: ты знаешь, такая компания хорошая, у нас кандидаты наук, доктора наук, стоят, историки вообще там. Мы, говорит, общаемся прекрасно. У нас очень хороший уровень общения и интересы. Вот схожие. Ну, да. И, в общем, люди с очень высоким уровнем, значит, образования, они стояли на этой, значит, ярмарке на метро Измайловский парк. Mm-hmm. Да. Там, где сейчас АББГТК. Да, да, и да, там да. Эта ярмарка до сих пор, по-моему, она. Ну, там просто сейчас уже это все официально. А тогда они иконы продавали, еще что-то. Ну, и муж тогда, кстати, занялся антиквариатом.
1: Надо же.
2: Вот. И да, чем могли, тем и зарабатывали. И никогда не просили ни у кого милостыню, не плакались, в жилетку не лежали перед телевизором и не стонали у телефона, позвони мне, позвони. Нет. Мы все делали сами.
1: Итак, Любовь Руденко, переходим все-таки к творчеству и делу. Значит, училась у Андрея Гончарова, потом перешла работать в театр имени Маяковского на эту прославленную сцену.
2: Не просто перешла, а мы занимались с первого курса в театре Маяковского, потому что у нас в театре происходил сцен-речь, сцен-движение, вокал. Потому что в ГИТИСе мало было аудиторий, а в театре всегда были какие-то там репзалы свободненькие, какие-то закуточки. И поэтому с первого курса, и вот плюс мы в массовке, и не только вот в
1: СРЛСе.
2: За массовку? Да. Не помню. По-моему, платье. О, слушайте, я даже не помню. Или мы в удовольствие это делали. Нет, ну в НСРМС-то все бесплатно выходили на сцену.
1: Понятно.
2: А так у нас ребята многие даже какие-то эпизоды, небольшие роли играли с первого курса.
1: Любовь, ну...
2: Поэтому автоматически мы уже, обучаясь в институте, мы в театре существовали, и уже всех знали. И мы, и нас всех знали. И когда мы заканчивали, уже, когда был худсовет, все смеялись. Говорят, зачем худсовет? Мы и так всех знаем, как облуплены. Но Андрей Александрович решил нам сделать испытание. Он решил нас проучить. Он сказал, значит так, я вами не очень доволен, вы у меня какие-то, значит, очень обленились, и уже считаете себя все, значит, артистами театра Маяковского, я вам устрою проверочку. Первый день показа худсовет смотрит, значит, отрывки из спектаклей, которые дипломные. Если что-то не устраивает и чего-то не хватает в вас худсовету, то будет второй день показа. А во втором дне показа уже отрывки. Так что имейте в виду, у вас будет два дня испытаний. Ну и, конечно, мы тряслись, как сидоровые козы, естественно, как осиновые листочки. И после первого же дня показа, хотя хлопали, хохотали, смеялись, подходили к нам члены худсовета, меганародные известные артисты, говорят, ребята, все классно, все здорово. Вдруг нам в конце дня говорят, завтра будет показ отрывков. Мы понимаем, так.
1: Что-то не так.
2: Да, что-то не то, Андрей Александрович на нас как-то, значит, рассердился. Ну, хотя уже было понятно, что, ну, просто это такой был метод воспитания.
1: А Татьяна Доронина была?
2: Нет, Татьяны Васильевны не было в этом худсовете. Там была Женя Лазарев, Александр Сергеевич Лазарев, Евгений Николаевич Лазарев, светлая им память. Светлана Владимировна Немоляева была, Наташечка Гундрева была.
1: О, ну это весь свет.
2: То есть были,
1: Но у меня другой вопрос.
2: Да.
1: Дело в том, что мое знакомство с Андреем Александровичем Гончаровым состоялось в рюмочной напротив театра.
2: О, да, он туда захаживал.
1: Да. Значит, за стольком стояли три актера. Андрей Болтнев, как сейчас помню, Анатолий Лобоцкий и еще третий актер, которого вот я не могу вспомнить, кто это. И вот, значит, жаркий полдень, вдруг в проеме появляется фигура бородатая, и начинается крик на ультразвуке. Все замерли просто. Оказывается, был перерыв, и актеры решили немножечко взбодриться.
2: Поправить
1: свое здоровье. Он орал так, что...
2: 100 грамм для храбрости.
1: Да. Что я думал, мы провалимся сквозь землю. Витрина лопнула.
2: Ультразвук, да.
1: А почему так орал?
2: А, значит, тоже история есть. На первом же курсе, когда мы начали, значит, учиться у Андрея Александровича, и первое же занятие по актерскому мастерству, вот этот ультразвук, естественно, мы услышали. Но мы знали об этом, потому что, ну, я говорю, мы же... Во-первых, я поступала, и я наслышана была, когда уже поступала, про характер Андрея Александровича, что он взрывной и очень темпераментный человек, он фронтовик, я, естественно, про него все прочитала, все про него знала.
1: Молодец.
2: Что он был фронтовиком.
1: Как разлечится,
2: да. Да, я даже знала такую историю, что Андрей Александрович, когда руководил фронтовым театром, у него после разведки, в которой он был на фронте, после чего у него после ранения его списали, и он возглавил фронтовой театр ГИТИСовский, и они переезжали с фронта на фронт, то есть с части военной в часть, военную часть, и были очень тяжелые переезды, иногда артисты уже просто не могли руки ног поднять, обессиливали, и тогда он доставал. Он сохранил пистолет в кобуре. И тогда он хватался за кобуру и говорил, типа, за родину вперед. И они вперед шли, понимали, что с Андреем Санчем шутить нельзя.
1: Нельзя, да.
2: И поэтому, да. Но на первом курсе, когда это все началось, буквально в середине первого курса к нам на экзамен пришел его друг, психолог, и он сказал, ребята, только не выдавайте меня. Не говорите Андрею Санчу, что вам это рассказал. Поймите, значит, у Гончарова. У него такая нервная организация, что если он не будет орать, у него разорвется сердце. У него просто, да, он если будет молчать и терпеть все внутри, переживать, он умрет. Ему нужно выплеснуться, мало того. Главное, услышать, что он хочет. А потом, что он орет? Он орет, потому что ему кажется, что вот он знает, как надо, он уже все себе придумал, он уже все срежиссировал, все, значит, нарисовал себе в воображении, и все должны это понять и сразу осуществить, реализовать. Они всегда все понимают и могут сразу это все сделать, сыграть. И его это начинает бесить. Почему вы, типа, не понимаете, что я от вас хочу? Так. Я от вас хочу вот это. И он сказал, значит, так, ребят, пропускайте мимо. Вот мы даже его эти крики называли, типа, летит бомба там или пуля мимо нас. Мы раз, увернулись, отвернулись, пропустили мимо. И рокировочка такая, раз, голову туда-сюда, хоп, мимо пролетела. И мы пытаемся услышать, что он от нас хочет. И вдруг однажды он поворачивается на своих стажеров, а у нас всегда на всех занятиях по актерскому мастерству сидели режиссеры, стажеры, аспиранты. Он поворачивается на них и говорит: «Слушайте, они меня не боятся». И у него сразу пропал интерес к крику. И он спокойно стал репетировать и режиссировать все, что надо было, руководить процессом спокойно, не крича, потому что, видимо, его заводил страх. Когда люди еще, бывает, да, когда на кого-то кричишь, и человек начинает тебя бояться, еще больше вызывает ажиотаж. А тут он понял, что бесполезно. Не боимся мы его. И даже когда мы уже начали работать в театре, ко мне подходило несколько актрис, которые от его крика начинали дрожать, как осиновые листочки, плакать и рыдать, слезы текли градом. И говорит: «Любка, ну как ты его не боишься?» И я объясняла, говорю: «Да не надо его бояться, поймите, надо просто услышать, что он хочет. Пропускайте мимо его крик, вот этот звук, ультразвук, волна, вот этот шквал, напалм, который на вас летит, мимо пропустили, пошли дальше, и все».
1: И это хорошо, Любочка.
2: Просто его не боялась, и все, я очень любила.
1: Вышел фильм «Отпуск за свой счет». Горченко, Ширвин, Басов, Костолевский. Но одна девочка запала мне в душу, несмотря на то, что я был пионером. Какие глаза!
2: Мне там такие крупники, да, шикарные, да. Мне подарил оператор и, главное, режиссер фильма Виктор Амрович Титов.
1: И, честно говоря, и слава богу, что у тебя отняли эту роль главную.
2: Не слава богу. Я ее такой вкусной сделала. Я на пробах практически сыграла всю роль. И даже финальную сцену, когда героиня выходит в одеянии чуть ли не а-ля Екатерина Великая, в красивом кринолине, обнаженные плечи, красивая высокая прическа из моих длинных волос мне сделали. И зааплодировала вся съемочная группа, которая снимала эту сцену. Все говорят: ну, просто царица. Мне это очень все шло. А когда я играла предыдущие все сцены, то есть все, что происходит с героиней до этого, я была такой простой, деревенской, ну, не деревенской, а девчонка, провинциалкой такой, неискушенной, в джинсах таких потертых, как тогда было модно, такая на голове бандана, рубашка, завязанная в узелок на животе, такая мужская клетчатая, хвостики, два хвостика, и, в общем, я была такая хулиганка, девчонка-хулиганка, пацанка, которая неискушенная совсем, и которая, встретив вот этого главного героя, который играл Горюша Костолевский, красавчик тогда немыслимый. Да и сейчас он прекрасно выглядит. Да. И вот он такой прекрасный, обаятельный. Конечно, она влюбилась, да еще, понимаете, провинция. И когда он еще сказал: «Ой, приезжай в Москву, типа, я тебя устрою там».
1: Да-да, я помню.
2: Она работала всего-навсего воспитательницей в детском саду. То есть она уже не была школьницей, она уже была взрослая девочка, в принципе-то.
1: Понимала.
2: Девушкой, да. Но не искушенная еще, не избалованная. И вот я играла вот такую девчонку, которая еще ничего про жизнь не знает. Но такая веселая, наивная, открытая душа такая. Очень органичная и очень естественная, и искренняя. И я сыграла практически на пробах всю роль. И Виктор Амбрович Титов сказал: «Ну что, мы даже пробовать не
1: Подождите,
2: будем».
1: Это Виктор Титов, который снял «Здравствуйте, ваша тетя»,
2: «Открытая книга», «Жизнь Клима Самгина». Потом я у него снималась. «Не ждали, не гадали». Я у него потом снималась во всех остальных фильмах. Вот, это был вообще режиссер, который в меня поверил, и я ему доверялась полностью. Это
1: а роль отняли?
2: Да. Вот, а роль отняли, роль отнял тогда. Романов позвонил Сизову, генеральному директору Мосфильма.
1: Как?
2: Сказал,
1: сам Романов?
2: Конечно. И рассказали мне об этом уже, когда мы отснялись, когда уже озвучка закончилась, чтобы я только нигде не встречалась с этой актрисой. Даже не хочу ее называть. Да. Она сейчас уже не актрисой работает, она живет за границей.
1: В Финляндии там.
2: Да, пишет иконы. И дай бог ей здоровья. И позвонил и сказал, что приедет актриса, договор, гостиница, грим, костюм. Вот. И Сизов, генеральный директор Мосфильма, тогдашний, говорит: «У меня актриса утверждена. Мало того, у меня паспорт забрали на фарм оформление, поездку в Венгрию. Я уже должна была ехать вот-вот в Венгрию на съемки. Сначала в Венгрию, а потом снимали в России, да. И Игорёшка Сталис говорит: Любка, здорово, в Венгрии потусуемся, повеселимся, погуляем. На 2 месяца, по-моему, даже должны были уезжать в Венгрию. Как раз отпуск в театре был. И он говорит: утверждена актриса, подписан с ней договор. Пауза. С вами, говорят из администрации Романова, договор, гостиница, грим, костюм, сценарий. До свидания. Вешаю трубку. И СИЗО досталось сейфу мой договор, порвал, и все. И утвердили эту актрису, а мне объяснили, что по техническим причинам, никакого отношения не имеющим к творческим, а я не смогу играть эту роль. И когда мне позвонили и сказали: Люба, у нас есть замечательный игровой эпизод, Валечке Телечкиной предложили, но у нее занятость... Я говорю: боже, мы самой Телечкиной предложили. А она уже тогда снялась. Много-много фильмов у нее было. Я думаю: боже мой, такую роль мне предложили. Наверное, там есть что играть. Да, с вами будет Ширвинд, Гурченко. Я говорю: господи, ну это вообще сказка какая-то немыслимая. Я их обожала. И я согласилась. И один съемочный день, и смешная ситуация. Я прихожу, а уже группа-то та же была, которая была на пробах. Меня все со всех сторон облизывают. Оператор уже не знает, как выстроить мой крупный план. Причем практически всю сцену выстраивал на моих крупных планах. Художник-гример венгерка. Каждую минуту подходит ко мне, промакивает меня какими-то специальными салфетками. Мы тогда вообще ничего про грим не знали и не видели, что бывает. Она такой трехэтажный кофр открыла, и там, значит, грим. У меня просто глаза разбежались. Она говорит: Любовь, я вас сейчас такую красавицу из вас делаю. И она каждые 5 минут подкручивала мне локоны, подходила, поправляла мне губы, тон, пудри, припудривала меня. Я говорю: боже мой, слушайте, оставьте меня в покое, дайте мне сыграть мою сцену. Они меня своей заботой окружили, нас столько там: Любочка, тебе чай или кофе? Тебе, может быть, бутербродик принести? В общем, а они потому что чувствовали себя, как будто они виноваты передо мной. Я уже не говорю про самого Виктора Амжевича Титова. Они как будто бы хотели мне создать такую атмосферу, чтобы я не переживала, что не я вот сейчас Карли, вот это главная героиня, а я она, а я играю только эпизод. И самое интересное, снимаем, там Титов, он уже понял про меня все, как про артистку. И он говорит: слушайте, вы с Ширвиндом, тут 2 строчки в сценарии, вы можете импровизировать? На что Александр Анатольевич сказал: Любка, импровизируем.
1: Это когда он подсовывает это.
2: Да, типа... там вообще была одна фраза, не буду перепечатывать, Все. Мы с ним наимпровизировали.
1: А там минут 5 сцены идет.
2: Мы с ним наимпровизировали. Приходим на звучание, и звукорежиссер нам говорит: ребята, простите меня, но я так ржал, я забыл нажать кнопочку запись. У меня нету черновой записи ваших голосов, придется придумывать и по губам расшифровывать. А мы-то не по сценарию говорили, мы импровизировали с Александром Анатольевичем. Я говорю: Александр Анатольевич, что делать? Нормально, Любка, давай садись рядом, будем вспоминать, о чем мы там с тобой напридумывали. В общем, короче, это была очень смешная история с этой сцены. Эта сцена оказалась не одна. Когда мы были на гастролях в театре с театром Маяковского в Ростове-на-Дону, как раз съемки продолжались. И ко мне подходит Игорёша, значит, Костолевский, говорит: Любка, у тебя спектакль еще есть? Я говорю: нет, все, отыграла, закончилась. Он говорит: все, я беру билет на завтра на самолет, летим в Москву. Я говорю: зачем? Да съемка крупных планов. Я говорю: Игорь, какие крупные планы? У меня роль закончилась. У меня вообще сценарий было 2 строчки. Ничего не знаю. Мне позвонили, сказали купить на тебя билет, и я с тобой еду, все.
1: Молодец.
2: Мало того, мы приезжаем в кассу Аэрофлота, ему предлагают, естественно, он уже звезда, бизнес-класс. Он говорит: не-не-не, я вот с артисткой в эконом полечу, все нормально. В общем, мы приехали, да, съемка крупных планов, я прихожу, ничего не понимаю. Говорю: Виктор Амбросович, а что играть? Он говорит: так, спокойно, я все придумал. Сейчас будет сцена, мы эту сцену уже сняли, когда она приходит с молотком выбивать второй раз к Ширвинду путевку. Мне не хватает тебя.
1: Оценки.
2: Здесь. Да. И он придумал. То есть меня сажают перед стеклом, как бы, да, перед застекленная, значит, вот эта комнатка, значит, начальника. И я. Он мне только, я говорю: говорите, что играть. Он говорит: возмущайся, удивляйся, потирай руки, смутись, разозлись, порадуйся. И вот он мне только давал команды на эмоции. Виктор Амбрович Титов. Да. Я эти эмоции ему выдавала. Все. И вот так мы сняли эту сцену. И финал сцены, когда Гурченко Ширвин заходит в эту, значит, маленький закуточек, как бы это комнатка Гурченко, да, кабинет его. У него большая, у него маленький. И я говорю: не надо было обещать. И дальше сцена Гурченко с Ширвиным, и опять-таки они сняли через мои оценки. Это для меня, конечно, вы представляете, какой был праздник души, подарок от режиссера, потому что, не поверите, после этой маленькой роли я проснулась знаменитой. Куда бы я ни приходила, все говорили: а вы разве не секретарша? Вы актриса? Я почему-то так органично изобразила секретаршу, что даже пришел какой-то большой начальник к нашему администратору, вот как сейчас помню, Игорю Варычу, и он меня зовет, говорит: Любка, иди сюда, значит, сейчас посмеемся. Приходит и говорит: слушай, говорит, вот такая, вот сейчас я смотрел фильм, фильм, там такая секретарша, девчонка, вот мне бы такую, ты не знаешь, как бы ее
1: где
2: найти.
1: Где бы ее найти, да?
2: Да. Он говорит, так это наша артистка. Он говорит, как артистка? Ну так, Люба Руденко, сейчас я ее позову. Я прихожу, он говорит, подождите, вы правда артистка? Я говорю, да, вы никогда не были секретаршей? Я говорю, никогда. Потрясающе. Вот это, представляете, вот она слава. Люба, после такого маленького эпизода.
1: Да, ты мне скажи лучше другое.
2: Да.
1: Значит, смотри, вот этот фильм замечательный. «Отпуск за свой счет». Да. Потом «Не ждали, не гадали».
2: Там ты сыграла же Титова,
1: такую дурынду.
2: Да.
1: Такая прикольная.
2: Там была тоже. У меня всегда смешные истории есть. Комбинезон мне тетя привезла из Парижа.
1: Откуда?
2: Этот красивый. Из Парижа. Из магазина Тати. Самый дешевый магазин, в котором покупают одежду моряки. Там все буквально по одному, по два доллара. Ну, а на какие деньги могла тетя на гастролях с театром со своим российской армией, где она работала, купить, естественно, суточные. Но она мне купила этот комбинезон. Смешно было другое. Я в это время уже была беременна моим сыном Толей. А комбинезон достаточно обтягивающий. Причем такой достаточно открытый.
1: Да, впереди, я сзади, все помню.
2: Да. Но где-то до 6-го, чуть ли не до 7-го месяца у меня, на то, что я спортом занималась, я там, значит, холохуп крутила, колесо и велосипед и так далее. В общем, я спортивная была девушка. И не было ничего вообще. Живота у меня не было. Никак, никто ничего не знал. И прихожу я в кафе в Останкино, в телецентре. Ага. И стою в очереди, значит, с каким-то там чаем или кофе за бутербродом, а за мной вдруг встает Гафт Валентинович, светлая память, да. Мы тогда еще с ним не были знакомы, потом мы уже с ним Климесом Гине снимались. И он начинает меня откровенно кадрить. Девушка, давайте я вас угощу, а то все пятый-десятый. А я, это было так смешно, мне казалось, что все должны видеть, что я беременная. Я поворачиваюсь и говорю, как вы можете? Он говорит, а что такое? Вы что, не понимаете, что я беременная? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну я на 6-м месяце. Он говорит, где? У тебя такой обтягивающий комбинезон, да еще такой сексуальный. Mm-hmm. Я говорю, да, я на 6-м месяце, просто его не видно, живота еще нет. Он говорит, детка, ну ведь этого же не видно, у тебя на лбу-то не написано, что ты беременна. Ну, прости меня, мать. Мы с ним подружились, познакомились. И когда мы встретились на съемках уже фильма «Жизнь Клима Самгина» у того же Титова, мы уже с ним встретились как родные.
1: Люба, и вот теперь главный вопрос. Такая прекрасная карьера, и вдруг беременность. Ведь многие актрисы отказываются для того, чтобы продолжить творческую карьеру, а потом уже где-нибудь там к 30.
2: Ну, честно скажу, конечно, был страх, но на меня носили вокруг родственники. Мама сказала, ты что, с ума сошла? Чем раньше, тем лучше, потому что мама меня родила в 32 года. Да, именно потому что она актриса, и все как-то было некогда, некогда. Вот видишь, я тебя родила в 32, поэтому давай тебе 22 года, самый сок воспитаем, я тебе буду помогать, все будет хорошо.
1: Ну, в принципе, права.
2: Да, да, и потому что очень многие актрисы, когда, если затягиваются этим делом, либо начинают рано, и потом идет один за другим, ну, если так складывается. У меня, к сожалению, второй раз не сложилось. Организм не дал мне этого сделать. А вот, случилось, ну, несчастье, да. А чем раньше, тем легче. Во-первых, физически легче. Я как-то так легко, я не знаю, у меня было... Гастроли были в этом состоянии. Югославия, Болгария. Съемки в фильме Василий Буслаев и «Не ждали, не гадали». Еще гастроли были в Санкт-Петербурге, но тогда еще был Ленинград. То есть 3 гастрольных поездки и 2 фильма. И все это за время беременности.
1: Ничего
2: и все
1: себе.
2: Это прошло просто легко. Одной левой мышцей.
1: Ты мне скажи, Нора. А почему Кирилл взял и потом через полгодика тебя кинул?
2: Ну, просто так получилось. Он не готов был тоже.
1: А, то есть был не готов был папой
2: стать,
1: да? Конечно,
2: он не готов был. Молодец.
1: Многие
2: мужчины ему тогда был 21, он моложе меня на 3 месяца. И да, мужчины не всегда готовы в молодости становиться папами. У него уже до этого была дочка.
1: А, да.
2: Да, Машка. И он и тогда тоже не готов был стать
1: сбежал,
2: папой.
1: Сбежал, да?
2: Да. Поэтому,
1: молодец.
2: Ну, такие бывают, да, ситуации. И поэтому, когда уже мы с ним встретились второй раз, Толе уже было 4 года, и вот тогда он уже был готов папой. Мало того,
1: и с
2: Машей...
1: Вернула?
2: Я его вернула. И с Машей он стал общаться прекрасно со старшенькой своей. Да, и я как бы не хотела, а потом Толя вдруг говорит, папа, ты еще к нам придешь? И он говорит, вот видишь, ребенку нужен отец.
1: Вот
2: потом...
1: ты мать Тереза.
2: И я думаю, раз ребенку нужен отец, значит, так и будет, да. Но все-таки 23 года мы прожили в браке, пока я не поняла, что немножечко мы разные люди, но я ему безумно благодарна за то, что в моей жизни было и есть, и они с Толей прекрасно общаются,
1: слава
2: Богу.
1: Так, минуточку, Люба, почему не забрала квартиру?
2: Ну, зачем?
1: Ну, что такое-то?
2: Не-не-не-не-не. Я сказала, что ребенка обеспечь жильем, но он какие-то там деньги ему дал небольшие. Угу. Ну, я просто говорю, это не в моей, как бы, природе. Это не наш генетический код.
1: Я понял.
2: Что-то забирать, у нас, наоборот, все отдавать.
1: Я теперь понял, в кого Анатолий такой чистый парень.
2: Да, да, да. Это у нас в роду. Написано все отдавать.
1: А зачем мальчик отправила в театральное училище?
2: А вот, вот это главный вопрос. Значит, с детства я заметила у него способности. Мало того, профессионализм. Когда ему было 4 года, он снимался в первый раз в рекламе. И единственный из всех, кто снимался в этот день, он не уходил со съемочной площадки. Он подходил и говорил, а можно я сделаю вот так? А можно сделаю вот так? А я вот сейчас, а вот текст, а вот можно я машинку возьму? А потом он начал сниматься в рекламе. Он начал сниматься у Рязанова Эльдара Александровича в 12 лет. Мало того, он приезжал, и весь, например, день на съемочной площадке он должен присутствовать и ждать, когда он войдет в кадр. Эльдар Александрович говорил, там есть комнатка, в квартире в большой снимали, пусть вот Толечка поспит. Толечку отправляли в эту комнату, ему ставили подушку, одеяло. Я приезжаю, говорю, а сынок-то где? Она говорит, а он спит, тихо, мама, он спит, все нормально, мы снимаем, он спит, сейчас мы его в кадр позовем. И вот так он снимался, то есть Рязанов его очень оберегал, как-то его любил, очень Эльдар Александрович. И когда представляли картину в Доме кино, мы, значит, сидим, бабушки все вокруг меня, естественно, Олечка Волкова тоже рядом, и начинаю, значит, всех представлять. А, короче, значит, он представляет всех артистов, а у Толи так получилось, что из большой его роли половину роли сократили, потому что очень много было перехрон, наснимали материалы, и было очень сильное, значит, ножницами порезано много, и из 4 его сцен 2 убрали. То есть осталось всего 2 сцены. Одна из них большая, и вторая поменьше. Даже он там с пистолетом, с настоящим в кадре, значит, действует. Да. И Андрей Александрович представляет, а сейчас я должен представить юного артиста, должен попросить у него прощения. Представляете, великий Рязанов на весь Дом кино, полный зал, говорит, должен повиниться перед ним, я сократил в 2 раза его роль, но он прекрасно ее сыграл, и я хочу, чтобы вы запомнили это имя, это будущий известный артист кино Анатолий Руденко. И вот так Эльдар Александрович представляет 12-летнего мальчика. Толя...
1: Все, после Толя, этого я понимаю.
2: Деваться он же должен некуда. Выйти как бы и поклониться. Ну, да. Толя там с трудом какой-то один мелкий шаг сделал вперед, смутившись безумно. Вот, а зал взорвался аплодисментами. Ну, я потом сказала, я даже брала у автографа у Эльдара Александровича, и книжку его купила, и он Толя ее подписал на память от Эльдара Александровича. Да. Вот, я сказала, сынок, ты понимаешь, тебя благословил великий режиссер в эту профессию, поэтому выхода нет.
1: Я знаю, что человек верующий. А почему так поздно пришла к вере?
2: Я поздно. Меня крестилось, когда я была маленькая, просто тогда ничего этого нельзя было. Когда крестили Толю, я как бы второй раз, то есть я говорю, вы знаете, честно говоря, вот я даже не знаю, крещеный я или нет, скажите, вот если меня бабушки в детстве крестили, бабушек уже нет на свете, я не знаю, было это на самом деле или нет, но, скорее всего, они меня тайно в церкви покрестили, просто тогда это все было запрещено. Мало того, Толе было тогда уже 6 лет, и тогда это тоже запрещено было, еще в церквях не крестили. Это было на квартире, приехал батюшка, да. А, ну мы сделали типа купель, ну такой, знаете, из корыта, в котором детей купали. То есть провели обряд, и его покрестили меня, и был крестный папа, крестная мама, и еще там одну девочку покрестили. Но самое было интересное, когда мы с мужем венчались в Измайлово в маленьком храме, нас венчал тот же самый батюшка. Когда я увидела батюшка, говорю, так не бывает. Это был тот же самый батюшка, да, который нас тогда с Толей покрестил. Поэтому к вере-то я пришла очень рано, но просто ничего было нельзя.
1: А что это за история с аварией, когда ты чуть не погибла?
2: Я поехала к своим друзьям в Звенигород, Подмосковье, на съемочную площадку. Были выходные, причем вечером спектакль, а что-то накануне я к ним приехала, и потусили, все, на следующий день съемки. И я приехала к ним на съемочную площадку, и там каскадер Нартай Бегалин. И он на мотоцикл с коляской показывал трюк. И вдруг он мне говорит, я говорю, слушай, Нартай, покатай. И я сажусь в коляску, в люльку, а сзади садится актер Ваня Шабалтас, который играл одного из главных героев. Но мы в шлемах. Он говорит, ребят, сейчас я погоняю, шлемы надевайте, а то ветер в ушах будет свистеть. Гоняем, гоняем, гоняем. Вдруг он, значит, разворачивается и говорит, слушайте, а давайте сейчас я вам покажу полицейский разворот. Ваня сидит сзади в шлеме, он не слышит. А я рядом, и он так наклоняется, хочешь полицейские развороты? А я, адреналинщица такая смелая девчонка, донская казачка, шашка на голову, на лошади вперед с песнями. И я говорю, давай. И он делает этот полицейский разворот. Но он забывает, что он делал этот полицейский разворот, когда он один сидел в мотоцикле. А тут сидит сзади еще Ваня, и справа люльки я. И меня заносит на этом полицейском развороте, вернее, Ванька спрыгивает на развороте, он испугался, что занесло мотоцикл, Ваня спрыгивает задом сам, на ходу буквально, Нартая заносит на меня направо, и меня накрывает люлькой. Люлька переворачивается, меня просто кверх ногами как бы переворачивается мотоцикл, меня накрывает. И вот тут был момент интересный. Я открываю глаза и понимаю, что я не могу дышать. Я вижу небо голубое и начинаю молиться: «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги». Вдруг я вижу, как в кино, останавливается рядом с нами скорая помощь. На ходу буквально выскакивают оттуда медики в белых халатах, на ходу какой-то заправляют шприц в какую-то ампулу, набирают эту, значит, жидкость в шприц, подлетают ко мне, им говорят, она не дышит, все понятно, шок, они мне делают уколы, я задышала. Когда я пришла в себя, я задышала, и говорю, а как вы здесь оказались? Они говорят, а мы ехали-ехали, и вдруг нас что-то повело. И водитель свернул сюда, мы даже не поняли, почему мы сюда свернули. И это действительно чудо, потому что они оказались в ту самую секунду, когда мне нужен был этот укол. Иначе у меня бы началось вот это вот, кислород не попадает в мозг, и мозг бы начал умирать. Они говорят, ну, в принципе, еще несколько минут, если бы мы не приехали, пока бы вы ее везли в больницу, она бы по дороге умерла просто от безвоздушного состояния. Воздух не поступает в мозг, и все, мозг отмирает. То есть это случилось чудо. Я помню, как я смотрела в небо, как будто вот я просто Господа призывала. Говорила, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги про себя мысленно. Угу. Потому что я, открывая щука рот, а не слышно, что поет. Я открываю рот ни туда, ни сюда. Шок, шоковое состояние.
1: Любовь Руденко.
2: Да.
1: Вот слушаю тебя, я понимаю, какая ты личность. Скажи мне, где мы тебя можем увидеть?
2: А вот меня можно увидеть. Во-первых, ну, в Театре Маяковского, ну, у меня, да, пять понятно. Названий. «Плоды просвещения», «Женитьба». Вот сегодня я играю. Угу. «Дядюшкин сон», «Блажь» на малой сцене и «История», которая была поставлена нашим нынешним худруком к юбилею театра. Угу. Новых пока, к сожалению, работ нет. Есть антрепризные спектакли, которые я очень люблю. Старый антрепризный спектакль «Любовь под гипнозом», который я играю много лет. Но из последних премьер, да, самая веселая у меня премьера. Это мы выпустили в Цедри. Там периодически идет такой фрагментарный ремонт, и там все хорошо. Лифт работает, буфет работает, туалеты работают, залы работают. Так. Самые главные залы все работают. Угу. Сцены есть, разные залы. И большой, и малый, и средний. И репетиционные залы есть. Свет есть, там тепло. Музыка есть, все хорошо.
1: Так.
2: И гениальный совершенно директор дома Леночка Смирнова. И вот Лена написала пьесу «Игра в любовь» или «Непристойное предложение».
1: Да.
2: И Саша Постников, продюсер спектакля. Я с ним уже до этого работала.
1: Угу.
2: Когда обратился 2 года назад, я вообще так уговариваюсь,
1: ну, да,
2: долго, да? Я говорю, ребят, в пьесе у вас молодая служанка, молодая девчонка, хулиганка. Молодая, но никак не я, уже бабушка Русского театра и кино. Они говорят, нет, ты должна играть эту роль. Я говорю, слушайте, да ну вас нафиг, давайте соглашусь, так уж и быть. И я говорю, ну я посмотрю, начнем репетировать, а там посмотрим. И что-то меня затянуло. И, конечно же, режиссер шел навстречу. Потом я сказала, ребята, обязательно нужны танцы. Позвали прекрасного балетмейстера Наташу Гаранину, которая, кстати, выпускница Гончарова.
1: И ты что, танцевала?
2: И я Наташечку прекрасно знаю, сказала, Наташа должна сделать танцы. У нас там танцев столько в спектакле. Вы что, у меня 2 танца даже. Мало того, значит, я придумала себе внешний вид совершенно другой. То есть, если зрители придут 4 июня в Цедри, они меня увидят совершенно в другом образе, неузнаваемым. Я выхожу на сцену, первые минуты меня не узнают. Да, реально. Я в парике в черном, и поэтому я совершенно там неузнаваемый персонаж. Вот, то, что это Любовь Руденко, потому что на сцену никому в голову не приходит, потому что вышла на сцену тетенька какая-то там среднего возраста, а не бабушка Руденко.
1: Ладно,
2: вот. Короче, прекрасные совершенно костюмы. Я, конечно, активно принимала участие в создании костюмов. И я с таким удовольствием неожиданно для меня сыграла эту роль, когда премьера была в октябре в Цедри. Угу. И когда ко мне пришли мои друзья, которые знают меня по всем другим спектаклям, другим ролям возрастным,
1: ну, да,
2: говорят, Люба, мы тебя открыли вообще в другом качестве, мы тебя такой никогда не видели. Мы вообще, мы удивлены, как такое может быть, что с тобой случилось. Я говорю, вот такой, значит, эффект и чудо случилось.
1: Так, напоследок скажи мне, пожалуйста, как называют тебя внучка Милена?
2: Любой.
1: Опа.
2: Да, когда она была еще маленькая, приходила, Милена, бабушка пришла. Она кричала, Люба моя пришла, и бежала ко мне навстречу, и все. И вот слово «бабушка» она со мной как-то не ассоциирует.
1: И еще, ты знаешь, в последнее время меня расстраивает одна вещь, что уходят близкие люди. Вот недавно не стало Ирины Шевчук.
2: Ой, Ирочку, я была на похоронах.
1: Да?
2: Да, я провожала Иру. Ой, мне сейчас плакать буду, потому что год назад мы с Ирой были на концерте в Долгопрудном для жен ребят, которые на СВО, и которые вот плетут эти сети. Мы делали для них хороший концерт. Ну, я там пела, я поющая актриса, я профессионально пою, да. А Ирочка читала стихи. Но как? Стихи про женщин на войне. Вот про этих девочек, которые одну из которых она сыграла в фильме «Азори здесь тихие». Мы рыдали все так. Я подошла и сказала: «Ира, как ты читаешь?» Она говорит: «Да, Любка, я очень люблю это стихотворение, да». Я даже не ожидала, что она такая трагическая актриса, потрясающая. Потому что она в кино как-то последние годы играла таких разных женщин, разных таких характерных, но вот именно такую драму, трагедию. Ну и она уже выглядела немножечко такой похудевшей, видимо, болезнь-то ее уже начала уводить из этой жизни. К сожалению, Ирочка ушла, да. А Толя Лабуцкий, с которым я сыграла в фильме «Молодожены», мой партнер замечательный. Вот Толя, да, у нас ушел, очень его тоже жалко, так, прям поэтому... безумно. А еще ушел мой очень близкий мне человек, Всеволод Николаевич Шиловский. Вот у меня таких три трагедии: Всеволод Николаевич, Толечка Лабуцкий, Ирочка Шевчук. Это просто вот очень... И Усков Валерий Иванович, у которого снимался Толя в «Двух судьбах». Такие четыре ухода, которые у меня просто рубцами на сердце, к сожалению. Ну, что делать? Светлой их памяти. Огромным спасибо за все, что они сделали.
1: Любочка, у нас осталась одна минута. Да, скажи что-то нашим слушателям.
2: Вы знаете, у меня девиз, вот мой дальний предок, как бы по бабочным линиям у меня отец Елисей, с матушкой они родили 12 детей, очень много линий, и потомков, и по одной из этих линий у меня связь с Владимиром Владимировичем Маяковским. В школе 12-й спец, где я училась, на лестнице висел лозунг из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского. Я мимо этого лозунга бегала 10 лет туда-сюда, и этот лозунг вошел в мое сердце, и на всю оставшуюся жизнь он стал моим девизом. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. И это лозунг Любови Руденко. Всегда всем светить и давать тепло, и радость, и добро, и любовь.
1: Друзья, это была Любовь Руденко, а тебя добавлю только одно. Свети действительно долго, потому что ты очень светлый человек. И слава Богу, что есть сын Анатолий, который тоже светит.
2: И внучка Милена, и внук Леон, совсем еще маленький.
1: И я думаю, что они все нам будут дарить большую радость. Спасибо тебе.
2: Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Вы замечательный, прекрасный интервьюер и добрый человек. Это тоже чувствуется. Спасибо. Всем добра и любви.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. В порту Южной Одесской области поражены 4 хранилища с военным имуществом и 2 судна. Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня, но включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ожидается, что официально о перемирии объявят в ближайшие дни. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили.

0: В Донецкой области были поражены 4 хранилища с военным имуществом противника и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также объекты портовой инфраструктуры. В порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Расчет САУМСТАЭС группировки «Запад» ликвидировал пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. А расчеты реактивных систем «Град» морской пехоты блокируют подходы формирования ВСУ к населенному пункту. Кремль не будет публично обсуждать детали различных предложений мирного процесса по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также отверг возможность какого-либо внешнего управления в Донбассе.
1: Мы, естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Вот это единственное замечание, которое сразу хотел бы сделать. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации.
0: Россия уверена в победе на СВО. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства. Вашингтон и Тегеран согласовали прекращение огня, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе, сообщили РИА Новости источники в Иране и Пакистане. Ожидается, что официально о перемирии объявят в ближайшие дни, после этого планируется провести переговоры и раунд технических средств. Оман должен будет закрыть южный оманский маршрут для судоходства по Ормузскому проливу, из-за которого в середине июля возобновились бы столкновения США и Ирана. Об этом сообщил замглавы иранского МИДа Казем Гариб Абади. По новому меморандуму Оман согласится полностью закрыть южный маршрут и добавил, что Иран ожидает, что Оман это сделает. Однако Вашингтон надавил на Маскат, и этого не произошло ранее. В итоге Иран сам занялся этим вопросом, что и привело к возобновлению боестолкновений Ирана и США, отмечается в сообщении. Правительство России в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября. Об этом сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. В ведомстве оценили ситуацию с дизелем на российском рынке как стабильную, передает ТАСС. Аэроэкспресс 1 сентября запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию компании. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в соотношении 1:1. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала ранее в интервью директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложение. Пассажиры также смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах. Компании добавили в Аэроэкспрессе, при этом другие уже существующие способы оплаты проезда сохранятся. Американский военно-транспортный самолет «Боинг», ранее передавший аварийный код в небе над Европой, приземлился на немецкой авиабазе. Там же, откуда вылетел, следует из данных «Флайт-радар-24». Переданный им универсальный код пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы, передают РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране в связи со смертью американской кантри-певицы и актрисы Долли Партон и выразил соболезнования ее семье. Трамп назвал Партон одной из величайших кантри-певиц всех времен. Это настоящая потеря для миллионов людей, написал он в соцсети Truth Social. Партон, которую называли королевой кантри, скончалась в возрасте 80 лет. В мае нынешнего года она заявила об отмене предстоящих в сентябре в Лас-Вегасе концертов. В Грозном открыли ледовую арену «Ахмат» с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест. Новый спортивный комплекс стал первым подобным объектом в регионе и Северокавказском федеральном округе, передает ТАСС. В церемонии открытия приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Это хоккей

0: Хоккейный дворец, в котором появятся новые Овечкины и Харламовы, способные прославить республику, а затем и нашу страну, отметил Третьяк. Открытие арены сопровождалось презентацией первой в истории Чеченской республики профессиональной молодежной хоккейной команды «Ахмат Гранит». Команда сыграла против сборной студенческой хоккейной лиги России. У меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги нации. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым: если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. А если придется выполнить операцию, не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера «Крыльев» Советов Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области, сегодня, 26 августа, в Хабаровске днем до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями и временами дождей. В Челябинске до 25 тепла, небольшие осадки. В Новосибирске плюс 22. В Вологде 15-17 градусов выше нуля, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде до плюс 20 тоже дождливо. Пройдут осадки и в Ярославле, и в Владимире. Там плюс 15-17. В Краснодаре жара до 33 градусов. В Ялте плюс 28-30 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы. В столице 12-14 тепла ночью, днем кратковременные дожди, плюс 16-18. Атмосферное давление будет выше нормы.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «История западного искусства. От возрождения до авангарда» мы отправляемся снова в гости к Пабло Пикассо, к художнику, который сам создавал стили искусства. Мы говорили о его голубом периоде, мы говорили о его розовом периоде. Но сегодня мы будем говорить о его картине «Герника», которая считается одним из самых значительных произведений XX века. Для того, чтобы всем этим разобраться, мы обращаемся к нашему доброму другу, блистательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущему научному сотруднику Института международных исследований МГИМО и ответственному секретарю научного совета Российского военно-исторического общества Наталье Петровне Таншиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
10: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
9: Наталья Петровна, в вашем цикле «История западного искусства от возрождения до авангарда» вы выделяете не исторические, так скажем, хронологические рамки определенных стилей, а именно тех революционеров, которые, подобно Леонардо, Микеланджело, Ван Гогу или Сезанну, меняли искусство различных эпох. В данном случае мы говорим о Пабло Пикассо и его картине «Герника». Какое влияние она произвела на современников и на искусство XX века?
10: Мы с вами уже говорили, что Пабло Пикассо, он сам неоднократно меняет траекторию своего творческого пути. Он постепенно отходится от кубизма, у него появляется интерес к пластическим формам, к точным таким контурам. Но при этом в его творчестве сохраняется тенденция к одновременным поискам в самых разных направлениях. И, допустим, в середине 20-х годов он испытывает влияние сюрреализма, продолжает заниматься скульптурой. И в 1937 году он создает свою знаменитую картину «Герника» или полотно такое монументальное, посвященное жертвам гражданской войны в Испании. Иногда... Ну или правильнее, да, сам город называть Герника, но у нас как-то устоялось, что картину мы называем Герника. Поэтому мы будем говорить именно так. И вы действительно совершенно верно отметили, что исследователи порой называют эту работу самым, может быть, значительным произведением XX века. Картину Пикассо пишет за очень короткий срок. Весной 1937 года он получает заказ от республиканского правительства Испании на большое полотно для Всемирной выставки в Париже, и сюжет был рожден реальной трагедией и реальной историей, а именно трагедией древнего города Басков Герники, ну или город Герника. И дело в том, что ночью 26 апреля 1937 года эскадрилья гитлеровских Люфтваффе «Кондор», она Гернику разбомбила. И число жертв достигло половины городского населения. И это все было мирное население, потому что военных объектов здесь не было. И таким образом было совершено первое, может быть, такое массовое в истории убийство самолетов. И это была такая невиданная акция устрашения. И уже 11 мая Пабло Пикассо начинает работу над этой картиной, и уже в начале июня, то есть он ее создал просто за очень короткий срок, это полотно, это панно, огромной длиной 8 метров, оно уже было на выставке. И, наверное, пафос гнева и обвинения, потрясений вот этим невиданным злодейством, они все-таки не толкнули Пикассо к материальному, документальному подходу, на который он был способен при своей склонности к смене стилей. Но, наверное, всякая конкретика в подобном сюжете, она вызвала бы ужас, шок, но не то ощущение взорванного мира и представлений о нем, которые занимали художника все более. И, возможно, впервые в новейшем искусстве возникает реальный образ взорванного сознания, озаренного и растерзанного наступлением небытия. И, возможно, художник заглянул туда, куда никто не заглядывал, и изобразил то, что, видимо, лишь в момент гибели. Но вообразить, однако, мало. Надо убедить зрителей в том, что это так. И Пикассо добивается, на мой взгляд, абсолютной реальности, абсолютной условности, потому что перед зрителем не гибнущий в крови и пепле город, но это своего рода апокалипсис сознания. Это разъятые тела, обломки статуй, предметов, это какие-то призраки животных, это электрическая лампа, которая вспыхивает в подвале, как какое-то последнее видение солнца. И все это воспринимается как какое-то своеобразное пророчество Хиросимы. И тем более, вот мы видим тени, вот это как будто бы отпечатки испепеленных людей. И картина находится в Испании, в Мадриде, в музее королевы Софии и является одним из шедевров искусства. И, наверное, достоинство здесь не столько уже художественное, да, сколько политические, идеологические, психологические, ну и, конечно, и в том числе и мастерство именно художника, вот как это представить. Но политика, она была связана, или Пабло Пикассо был связан с политикой. В 1944 году он становится членом коммунистической партии. В 1950 году он рисует своего знаменитого голубя мира. И вот его голубка, она как раз и стала признанным символом мира не в силу своих исключительно художественных достоинств, но как результат такого жеста прославленного мастера грозных художественных игр. И его голубь своего рода становится автографом, который удостоверяет приверженность художника борьбе за мир. Ну и позже Пикассо много работает как скульптор, как график, как керамист.
9: Наталья Петровна, возвращаясь к кубизму, ведь он проявился не только в живописи, да и вообще вот эти открытия начала 20 века, художественные открытия, они стали настолько привычными нам, что мы их видим вплоть до каких-то предметов быта, солонки, картины на хозяйственных сумках. То есть современное искусство, оно вошло в наш мир полностью. И вот, наверное, о самых ярких таких проявлениях стоит вспомнить.
10: Ну, это вы верно говорите, что это авангардное искусство, искусство модернизма, оно превратилось постепенно в массовую культуру, да, и стало классикой. Но путь, он был нелегким, да, и он не был радостным. Это не было какое-то вот такое радостное зачастую открытие, о чем мы поговорим с вами, я думаю, еще. А насчет кубизма, да, он затронул не только живопись, но и, например, скульптуру. И, возможно, одна из первых работ скульптурных в этом роде, это группа румынского художника, который связал свою жизнь с Францией, отсюда и разница в прочтении его фамилии, Константин Бранкуш по-румынски, да, Константин Бранкузи, или французы называют его на свой манер Бранкузи, как и Пабло Пикассо, да, они называют Пикассо, то есть так приватизируют, да, делают их своими. Но вот как раз у Бранкуши или Бранкузи, у него есть такая скульптурная композиция под названием «Поцелуй», которую он сделал в 1907 году, 1908, но там много и, ну или несколько повторений есть. И вот зритель, и, кстати, она окажется на кладбище, то есть ее потом поставят на могилу, но я об этом расскажу. И вот зритель, когда впервые видит эту скульптуру, он может быть потрясен его малостью. Вот настолько мощной является драматическая наполненность, вот эта поразительная суровая монументальность. А скульптура очень небольшая. И в силу своего декоративного изящества вот эта группа, она сохраняет некую вечную эстетику. И это принципиально именно для кубизма, потому что изображение становится неким предметом, который имеет самостоятельную ценность. И эта скульптура, она вовсе не претендует поцелуй обратить камень в плоть. То есть здесь напротив, вот эта исконная простота формы, фактуры всячески подчеркивается, обращая статую словно бы в часть природы, вечной и органичной. И вот здесь как раз мы можем увидеть, что как и Пикассо, и Матисс, Бранкузи находятся под сильнейшим воздействием доисторической, примитивной скульптуры. И вот как раз скульптура эта находится на парижском кладбище Монпарнас, на могиле русской девушки Татьяны Рачевской. И вот сейчас потомки этой девушки, они судятся с властями Парижа и хотят себе эту скульптуру отсудить. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, она была на кладбище в таком деревянном ящике, ну, потому что якобы это их собственность, а не общекультурное достояние. Там стоимость сейчас доходит до нескольких десятков миллионов евро, поэтому понятно, откуда такой спор. Но не следила за последними новостями и вот не знаю, пришли ли к какому-то консенсусу.
9: На самом деле это потрясающе, когда мы говорим о поисках художника, который может и не знать, что через десятки и десятки лет какие-то наследники будут биться за то, на чем он не спал, когда он голодал, когда он не знал, каким будет результат. Но люди меряют это все деньгами, потому что пришла мода. Но ведь мы сейчас уже знаем ответы, мы знаем название всем этим творческим поиском, таким как фавизм, кубизм. Почти одновременно с этими стилями появляется экспрессионизм. И давайте немного об экспрессионизме.
10: Да, тем более, что вот этот стиль экспрессионизм, который сложится прежде всего в Германии, в Австрии, он будет иметь такую, ну, достаточно долгую историческую судьбу, потому что ведь мы с вами говорили, в это время стили меняются или они не обязательно меняются, да, они существуют параллельно, но, как правило, стиль может быть достаточно скоротечным. А вот экспрессионизм, он оказался достаточно таким долгим, что было связано во многом с состоянием кризиса европейского общества, в том числе и экономического кризиса, поэтому он как-то так просуществовал достаточно долгое количество лет. Ну и возник он не на пустом месте, потому что экспрессионизму, то есть выражение, да, ему предшествовала очень длительная такая эмоционально-экспрессионистская тенденция в мировом искусстве, и во многом ее эту тенденцию определил «Крик», знаменитая работа Эдварда Мунка, а это еще 1893 год. А вот в организованное такое стилевое направление экспрессионизм начинает складываться приблизительно с 1905 года, когда образуется дрезденская группа «Мост», причем экспрессионизм, он сложился или охватил и литературу, и изобразительное искусство. И, как я уже сказала, это прежде всего Германия, Австрия. И это такие художники, как, например, Эмиль Нольде, Франц Марк, Пауль Клей в Германии или Оскар Кокошка в Австрии. Но это также и композиторы, и даже кинорежиссеры. И экспрессионизм единственной реальностью провозглашает субъективный мир человека. И его выражение становится как раз главной целью искусства. И экспрессионизм стремится передать напряженность человеческих эмоций, какую-то гротескную изломанность и иррациональность образов. Кроме того, экспрессионизм отличается такой вот особенной какой-то эмоциональной остротой, нарочитой контрастностью, колоритностью цвета. И в отличие от кубизма с его доминирующей статикой и положенным в основу рацио, экспрессионизму свойственна крайняя эмоциональность, которая выливается в такую мощную экспрессию форму, которая превращается во многих произведениях художников в какую-то такую нервную, неустойчивую, пластично текучую какую-то такую субстанцию. И к экспрессионизму впоследствии стали относить несколько художественных группировок, ну или групп. Первая была основанная в Дрездене художником Эрнстом Людвигом Кирхнером группа «Мост», о которой мы уже упомянули. И Кирхнер создавал произведения, где вот это вот динамичное пульсирующее пространство сочетается с резкими нервными контрастами цвета. И вот это вот будет как раз заметно, вот эта контрастность цветовая. И в кругу экспрессионистов были и религиозные настроения, причем граничащие с мистицизмом. Например, такова картина Эмили Нольде «Поклонение волхвов». То есть какие-то такие огрубленные формы, чудовищные лица, налет чертовщины, следование цветовой символики. У Нольде вообще это будет синий цвет, цвет бесконечности. А это как раз возникает из увлечения художников мастерами Средневековья. Ну, если мы говорим о Нольде, то это такая очень неоднозначная фигура, ну, как, наверное, и многие творцы этого времени, связанные с историей Германии, потому что он будет членом Национал-социалистической рабочей партии Германии. Он донесет на своего друга художника, утверждая, что тот еврей. Ну, и он вообще как-то так влился вот в эту ситуацию немецкую, хотя Гитлеру его картины не нравились, и они были изъяты из музеев как враждебческие, причем огромное количество картин Нольде. И потом его картины были представлены на выставке даже дегенеративного искусства, которую, как мы знаем, нацисты организовывали. Но он в партии оставался до конца войны, и поэтому среди искусствоведов до сих пор идут дискуссии о том, вот кем он был. Он был нацистом или жертвой нацизма? Ну, этот вопрос, он такой, который касается очень многих, как я уже сказала, деятелей германской истории, культуры. И сейчас, наверное, эта тема, она особенно актуальна, но мы в данном случае говорим о Нольде как о художнике-экспрессионисте. А вторая группа — «Синий всадник». Она возникла в Мюнхене в 1911 году и просуществовала до 1914 года. То есть вот сама группа, она недолгое время существовала, и ее главой считают художника Франца Марка, который погиб в годы Первой мировой войны. И его динамичные, напряженные по колориту картины, такие мистико-символические, они выражают неприятие действительности, настроение тревоги. И вот, например, такой является картина «Судьба животных». И, наверное, вот если мы говорим о главных чертах экспрессионизма, то это большое внимание к эмоциям, к динамике, отражение драматичного конфликта человека с хаосом мира. Вот все это было созвучно экспрессионизму, и, наверное, поэтому в условиях кризиса он и оказался вот таким долгоживущим стилем, и исчезнет экспрессионизм. Ну, не исчезает же ничего, он скорее проявится в чем-то другом, но произойдет это лишь в 20-е годы 20 века. Но вот мы говорили об авангардных течениях, о модернистских течениях, и вот как раз протестный пафос авангардизма наиболее глубоко был раскрыт в течениях иных. Это футуризм, это абстракционизм и это сюрреализм. И вот как раз их эстетические концепции во многом стали пощечины общественному вкусу.
9: Наталья Петровна, но вот футуризм, а от слова «футуры» — «будущее», он чрезвычайно быстро превратился в явление такое интернациональное, но имеющее в том числе свои какие-то национальные корни. И что это было за движение?
10: Да, это движение, с одной стороны, интернациональное, но не повсеместное, да? И здесь была действительно специфика, почему вот в некоторых странах это движение получило такое максимальное развитие. И как раз вот этот вот лозунг стремительного движения в будущее и претворения будущего уже в настоящем получил поддержку преимущественно на периферийной почве стран, которых называли, ну или называют историки, догоняющими, да? Вот когда говорят об эшелонах развития, есть страны догоняющего развития, то есть это государства, которые прежде были аграрными, но встали на очень такой быстрый путь промышленного развития, то есть быстрый экономический рост. И вот как раз эти процессы были свойственны в начале века XX для Италии и для России. И поэтому можно сказать, что, наверное, в именно футуризме авангард в наибольшей степени осознал себя именно как авангард, то есть как искусство, которое призвано к атаке на передовые рубежи, как такой крайний неоромантический порыв. И этот порыв, он был замешан на таком прямолинейно понятом ницшеанстве, соединенном с техническим оптимизмом, анархическим нигилизмом. Но вместе с этим достигал кульминации и процесс завершения развала личности и формы. И поэтому футуризм оказался менее индивидуалистичен, нежели предыдущие направления и стили. И отражением этого было все более активно выдвигаемое на первый план понятие «мы», что фактически свидетельствовало о полном растворении индивида в массе, о лишении его какой-то такой определенной индивидуалистической формы. И сам человек поэтому превращается в какую-то такую пластично текущую сущность, которая не только не способна сохранить свою форму, но более того, которая нуждается в постоянном пересоздании и пересотворении. И даже не случайно футуризм лелеял мечты о создании вот какой-то такой новой породы людей со свойствами, которые выходят за пределы человеческих возможностей и фактически не знающие невозможного. И это мы можем как раз видеть вот по работам футуризма, футуристов, художников-футуристов. При этом футуризм, он декларирует эстетику урбанизма и машинной индустрии. И более того, футуристы, они склонны как раз к объяснению своих концепций, как и в целом авангардисты, да, то есть интерпретации. И они склонны к созданию манифестов. И вот уже как раз в первом манифесте футуризма, который был написан в 1909 году Филиппо Томмазо Маринетти, вот заявлялось, что, и Маринетти заявлял, что мчащийся автомобиль производит на него гораздо большее впечатление, нежели любая классическая скульптура вроде Ники Самофракийской. И культ машины, он становится своеобразным символом итальянских художников. И их интересует современная техника, ее динамизм, экспрессия. И это, по мнению художников, бросало вызов образцам и идеалам прошлого. И вот футуристы, они используют приемы, которые были отработаны кубистами, да, и отсюда вот это тоже соединение, какой-то синтез. Но при этом они воспевают в своих картинах и скульптурах динамику и грохот современного индустриального города. И именно футуристы, они заложили основу дадаизма, течение, которое сформируется тоже вот, ну, чуть позже или в годы войны, а вот их художественная программа, она перекликалась с экспериментами русских авангардистов.
9: А скажите, Наталья Петровна, а какие взаимоотношения были у итальянских футуристов и русских футуристов? Вообще, какие они спорили, они взаимодействовали, они бросали друг другу вызов на дуэли? Что это было? Я имею в виду творческие дуэли. Как они взаимодействовали?
10: Ну, очень интересный вопрос, потому что взаимодействие здесь было такое неоднозначное. И дело в том, что русские футуристы, они всячески протестовали против того, чтобы их воспринимали вот как некий такой филиал итальянского футуризма. Ну, а в Италии, в свою очередь, тоже далеко не все считали русский футуризм родственником итальянского. И, например, один из видных представителей итальянского литературного авангарда Джованни Папини утверждал, что в России и Америке футуризм был бы нелепостью. Он исключительно детище Италии. И почему он так говорил? Он говорил, что футуризм мог родиться только в Италии, в стране с богатейшим культурным наследием, в качестве его отрицания. То есть им якобы было что отрицать. Да? В Италии огромный вот этот пласт античной культуры, культуры Возрождения, и поэтому они вот это отрицали. А мол, другим странам им и отрицать нечего, поэтому футуризм — это исключительно такое итальянское течение. Но, к слову, лидер итальянских футуристов Маринетти, чей манифест мы уже упомянули, он же прибыл зимой 1914 года в Россию по приглашению Николая Кульбина. А Николай Кульбин – это военный врач, это художник-любитель, это один из идеологов русского футуризма, это большой поклонник итальянского футуризма. И вот он как раз пригласил Филиппа Томмазо Маринетти, причем Маринетти заявлял, что вот он рад был оказаться в России, писал, что о России он был совершенно превратного представления, думал попасть в страну снегов, но, как он пишет, теперь я вижу, что это вулкан под легким слоем пепла, готовый вспыхнуть. И он пробыл в нашей стране в январе-феврале 1914 года, бывал в Москве и Петербурге, причем визит продолжался гораздо дольше запланированного срока. Но дело в том, что молодые русские футуристы, они приняли визит Маринетти в штыки. И считая, что Маринетти смотрит на поездку в Россию вот как на посещение филиала итальянских футуристов, наши футуристы Бенедикт Лившиц и Велимир Хлебников, они решили итальянца проучить. И они, более того, начали печатать листовки с воззванием против Маринетти. Никто из футуристов русских не посещал его лекции, встречи, и он об этом писал. Он, например, писал, я имею в виду Маринетти, что он тронут приемом московской публики, но, как он писал, почему меня приветствуют почти исключительно люди, далекие от моих воззрений? Почему русские футуристы не хотят со мной разговаривать? Ну, то есть вот такая вот какая-то не очень, может быть, красивая история произошла, хотя ведь русские футуристы, ну, в какой-то степени действительно они шли своим путем. Эта ситуация развала человека, развала формы, превращение их в какой-то послушный воздействию неопределенный, непонятный объект нагляднее всего проявилась в отношении к слову. И вот как раз в попытке овладения и подчинения формой футуристы пришли к деконструкции самого слова, к разрушению слова. И вот это как раз особенно наглядно проявилось на почве именно русского футуризма. И мы можем вспомнить и Маяковского, и братьев Бурлюков, и Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, которые дали как раз яркие примеры слома слова, словотворчества вот по абсолютному такому произволу. Ну и мы можем вспомнить знаменитое стихотворение 1913 года «Дыр был щил», да? «Дыр был щил», «Убершур» и т.д. Ну, и т.д. это уже от меня. У них было, как там, РЛС. Но вот это неизбежно ведет за собой хаотизацию самого литературного текста, из которого оказалась выбита основа его конструкции, то есть устоявшиеся логически определенные значения слов. И это придало новый импульс уже начавшейся в культуре атомизации, дроблению текста, утрате его какой-то жанровой определенности. И вот это мы как раз встретим в эссе, в «Потоке сознания», которое было столь характерно, например, для того же Пруста или Джойса. То есть, опять-таки, все не уходит в никуда, а дает рождение чему-то новому.
9: Наталья Петровна, но если мы говорим о футуристах, то мы не можем не упомянуть и абстракционизм, который стал отражением тех же самых попыток взломать форму, найти что-то доисторическое в и потоке сознания, в том, как мы можем взглянуть на мир. Как абстракционизм повлиял на современное искусство?
10: Наверное, может быть, сначала начнем с того, как формируется, да, вот да. Примерно 1910 год, когда появляются первые неизобразительные акварели Василия Кандинского. И мы поговорим прежде всего о нем. Причем очень интересна его биография. Василий Кандинский заканчивает юридический факультет, его ожидает университетская кафедра, но он неожиданно покидает Россию и переезжает в Мюнхен, а это 1896 год. И вот он, чем еще интересен, он первым среди всех дает теоретическое обоснование нового метода в живописи, утверждая, что главная цель искусства заключается в выражении внутреннего мира художника. И к этой позиции присоединяются потом немецкие живописцы-экспрессионисты Франц Марк, Август Маки, Пауль Клее, о которых мы уже упоминали как об экспрессионистах. И вот как раз вместе с Кандинским они и создают в Мюнхене группу «Синий всадник». И абстрактное искусство, оно стало завершающим этапом в крушении и дематериализации формы, почти таким предельным разрывом ее с реальностью. И основу эстетики абстракционизма составила абстрагирование, отвлечение от реальных контуров, форм окружающего мира. Представители абстракционизма видели в гармонизации форм, линий, цветовых пятен какую-то возможность спровоцировать у зрителя определенные эмоциональные сопереживания, индивидуальные чувственные реакции. Но мы должны понимать, что интеллектуализм Василия Кандинского и его искусство — это не особенно типично для того времени, потому что авангардисты, они привлекали своих сторонников не столько знанием, логикой, сколько радикализмом и темпераментностью суждений, а чаще вот какой-то многозначительной невнятицей, вкраплением гениальных откровений. А вот как раз Василий Кандинский, он занимает особое место в культуре 20-го столетия. Он связал свое искусство с Россией, Германией, Францией. Он преподавал в прославленном Баухаузе, и его проза, его стихи, его теоретические труды, его такой сосредоточенный путь к собственной индивидуальности, вот все это необычайно интересно. При этом это человек европейски образованный, в хорошем смысле, да? Это литератор, это профессиональный музыкант, это художник, который склонен к рефлексии куда больше, нежели к громким декларациям. И создание нового занимало Кандинского полностью. При этом он не стремился к какому-то иконоборчеству, к эпатажу. И хотя в его творчестве были отвага, дерзость, но они были насыщены мыслью, корректны, аргументированы.
9: Наталья Петровна, давайте мы про творчество и поиск Василия Кандинского продолжим после небольшого перерыва. Тут нам надо просто понимать, насколько его поиск был подкреплен теми достижениями психологии, психиатрии, науки, техники, биологии, всего того, что ознаменовало собой конец долгого XIX века и начало XX века. Это буквально взрыв новых достижений науки, техники и искусства. И это все идет рука об руку. И мы вернемся, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. А я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь цикл «История западного искусства от возрождения до авангарда» блистательного русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таншиной вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», YouTube, Рутуб, Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся. Не переключайтесь. Будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда» блистательного русского историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таньшиной. Наталья Петровна, мы начали говорить о Василии Кандинском, о его поисках, о том, как, собственно говоря, зарождался абстракционизм вот на рубеже эпох долгого XIX века и взорвавшегося вулканами революции и войн XX века. Василий Кандинский, его поиски, они не были сопровождены такими эпатажами, манифестами, декларациями, скандалами, которые очень любили футуристы. Но абстракционизм, он, по сути дела, перевернул наше понимание о том, как мы смотрим на окружающий мир, вплоть до архитектуры, вплоть до той эстетики, которая окружает нас в предметах. Как Василий Кандинский развивался как вот основоположник абстракционизма?
2: Он, наверное, уникален тем, что в своем творчестве, можно сказать, он прошел вообще вот всю историю развития искусства. И корни его искусства, они не только и мироощущение, наверное, это Россия и Германия, но он был прав, когда ощущал непонимание и русской, и немецкой критики, потому что первая видела губительное мюнхенское влияние, а вторая — византийское воздействие, и поэтому он как бы оказался вот между этих двух миров. А вообще исследователи говорят о полистилизме начинающего Кандинского. Это и черты салонного импрессионизма, и налет таких суховатых ритмов модерна в немецком варианте, и влияние Сезанна, то, о чем мы говорили, да, Сезанн он как-то будет везде, и отзвуки символизма. И поэтому действительно в своем развитии он словно проходит историю и культуру в целом, вместив вот этот путь в свою собственную судьбу.
1: Наталья Петровна, но все-таки, когда Василий Кандинский он развивался, мы говорим о его полистилизме, влиянии Франции, французских художников, в то же время, наверное, важнейшим моментом, моментом истины стали его картины, которые уже начали уходить от строгой, такой, скажем, визуализации окружающей действительности, уже в такие пятна абстракционистские, если угодно, построения. Это то, что он создал в окрестностях Мюнхена, в Мурнау. Это конец 1900-х год. А вот что это было за его такое внутреннее освобождение от какого-то внутреннего косноязычия?
2: Ну да, на мой взгляд, так и есть. И вряд ли с каким-то иным художником случался подобный такой светлый взрыв, подобное освобождение энергии после стольких лет такого мучительного для него пластического косноязычия. И Кандинский стремится сквозь видимую реальность пробиться к тому, что Рильке называл сверхсчетным бытием. И вот как раз свидетельством тому является стремительный переход от открытий Мурнау, то, о чем вы сказали, к чистой беспредметности. Причем этот переход совершился не более чем за 2 года. И поэтому это даже не переход, а какой-то выход и прорыв. И этот переход Кандинского от предметного мира к миру чистых форм был, опять-таки, не случайен, а он был предрешен предыдущими его поисками и вряд ли может трактоваться как потеря или обретение, потому что вот это скорее данность, без которой он не стал бы самим собой. А вот как раз спустя 15 лет, вот после этого, Герман Гессе начнет работу над своим степным волком, и поиски внутреннего мира обретут уже такое пронзительно адекватное литературное выражение. И поэтому Кандинский, он здесь очень, ну или Гессе, очень близок к Кандинскому, о чем я еще скажу. А вот если мы обратимся к первым пейзажам в Мурнау, то здесь мы увидим и вот это фавистское кипение цвета. Кроме того, драматичное напряжение набирающего силу экспрессионизма, настойчивую фактурность Сезанна. Но если для фавистов их живопись — это такое свободное самовыражение, парад вольности колорита, то для экспрессионистов это прямая пластическая и цветовая реализация страдания и мысли. И поэтому ранние беспредметные композиции, они входили в сознание людей отнюдь не как радостное какое-то откровение. И опять, в чем было тут вот такое новое, непривычное? То есть если у предшественников и даже у современников Кандинского мы видим сохранение своего рода диалога «реальность и искусство», И вот внутри как раз поле напряжения этого пространства и происходит вот своего рода художественное таинство реальности и искусства. А Кандинский, он совершает своего рода выход из поля земного предметного тяготения в невесомость беспредметного мира, где утрачиваются основные координаты бытия, то есть верх, низ, пространство, вес. И уже как раз в 1910-е годы Кандинский пишет свои беспредметные композиции, причем ему уже пятый десяток, и, наверное, ни один из титанов авангарда не становился собой вот так поздно. При этом, как большинство создателей новейшего искусства, Кандинский не мыслит свое творчество без теории и интерпретации. Но он объясняет не столько произведение, сколько систему идей. И его книги, например, «Точка и линия на плоскости», интересно читать независимо от отношения к его картинам, ну, равно как и его картины, они могут быть восприняты вне зависимости от его текстов.
1: А, Наталья Петровна, мне вот часто, когда я смотрю картины Кандинского периода вот Мурнау, такое впечатление, будто хочется зажмуриться, и ты увидишь отпечаток этих световых вспышек у себя на сетчатке глаза, и перейдешь как раз в это самое беспредметное пространство, где нет ни верха, ни низа, ни гравитации. Очень интересно, вы сказали о том, что немцы подозревали или обвиняли Кандинского во влиянии византийщины. Но если Кандинский возвращался в Россию, то русским он казался немцем. В данном случае какие были отношения у Кандинского с Россией?
2: Ну, вот после своего отъезда в Россию он бывал дважды, и первый сравнительно такой недолгий визит в Москву состоялся в октябре-декабре 1912 года, а вот второй раз он приехал уже надолго, и он был с декабря 1914 по декабрь 1921 года. При этом он особо не вникал в суть политических перемен, хотя вот принял на себя ряд официальных обязанностей в новых правительственных организациях. А вот уже в 21-м году он Россию покидает навсегда. Он преподает в Веймарском Баухаузе, и сам он, вспоминая это время, считал себя обязанным своим ученикам. Ну и, вероятно, это была такая полная самореализация, когда он считал себя находящимся на своем месте, он имел возможность учить и был уверен в том, что его теорию услышат те, кого он делает мастерами. И вот именно тогда, в первые годы Баухауза, он начинает работать над своими мирами. А это уже такое прямое сопоставление малого и грандиозного. И миры назывались маленькие, вот знаменитые, да, маленькие миры. И вот в этом был как раз смысл и парадокс, потому что по определению мир — это нечто великое, но при этом это и маленькое. И это такая вот серия из 12 гравюр, которые относятся к 1922 году. Потом, спустя 4 года, в 1926 году, он пишет уже работу «Несколько кругов», а это такой почти квадратный холст с каким-то ощущением необычным всеобщности, единения малого и бесконечного. И вот мы уже вспоминали Германа Гессе, его «Степной волк». И вот как раз Гессе это очень хорошо отразит, когда он будет писать, что низа и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий. И вот как раз Кандинский, он отважно уравнивает отечество иллюзий с реальностью. И более того, он даже делает вот этот воображаемый мир более стабильным, который как бы вот так, может быть, несколько надменно взирает на реальную суету мира реального.
1: Наталья Петровна, ну вот от абстракционизма Кандинского как раз самое время перекинуть мост к супрематизму Малевича. Но когда мы для наших слушателей произносим вот эти слова абстракционизм, супрематизм, надо все-таки определиться в терминах. Казимир Малевич и его супрематизм. Что это было за исследование новых форм искусств?
2: Мы с вами сказали, да, что если Кандинский отважно пытался или попытался и сделал вот некое уравнивание отечества иллюзий и реальности, то абстракционизм Казимира Малевича — это уже искусство, которое выше вещей. То есть супрематизм, да, супремус, высший. То есть это в высшей степени поднявшийся над реальностью и полностью такой отвлеченный от вещи. То есть мы к супрематизму уже переходим. И вот он как раз вырастал на почве русского футуризма и формировался в обстановке словотворческих поисков поэтов-футуристов, то, о чем мы говорили. И классический образец абстрактного искусства «Черный квадрат» Казимира Малевича, ведь он же как раз считается прямым откликом на манифест Крученых «Слово как таковое» 1913 года. А сама идея его абстрактного стиля, она возревала в этот же год в процессе работы над постановкой футуристической оперы с весьма характерным названием «Победа над солнцем». И, как и Кандинский, Малевич отказался от изображения предметного мира, и в качестве альтернативы он избирает сочетание геометрических форм. И вот эти формы, по его мнению, они утверждали интеллектуальное превосходство человека над природой. Что касается самой известной его работы «Черный квадрат» и, может быть, самой известной работы в истории абстрактной живописи, то он предстал перед зрителями в декабре 1915 года на так называемой последней футуристической выставке 0,1, которая открылась в Петрограде в художественном бюро Надежды Добычиной. А это такая главная независимая выставочная площадка столицы, там выставлялся и Кандинский, а Надежда Добычина, она была ученицей Николая Кульбина, о котором я уже говорила, русского футуриста, но она у него училась как у военного врача, у преподавателя на курсах воспитательниц и руководительниц физического образования. И «Черный квадрат» — это такая чистейшая формула абстрактной живописи. И ему, как и последующим за ним квадратам, кругам, крестам, предназначалось стать абсолютом в искусстве, неким символом начала и конца, вот такого нового и главного кода грядущей эпохи. И сам Малевич утверждал, что именно квадрат в разных ракурсах, в динамике, статике становится основой и круга, и креста, то есть он формирует новый алфавит живописного языка современности.
1: Наталья Петровна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Денис, кем сейчас тебя ощущаешь?
2: Нормальным ребенком. А в детском доме я себя чувствовал, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь есть люди, которые меня любят.
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Тановка в Донецкой Народной Республике. Сообщили в Минобороны России. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» и 460 беспилотников. Объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни, утверждают пакистанские и иранские источники. Южная Осетия сегодня отметит 18-ю годовщину признания независимости Республики России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Тановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили до 350 человек.
2: В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Викторовки, Юрьевки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполя, Новогришина и Марьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России в течение

0: пасе?
1: Мы, естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Это единственное замечание, которое сразу хотел бы сделать. И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации.
0: Россия уверена в победе на СВО. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства. Объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни, утверждают пакистанские и иранские источники РИА Новости. По их информации, прекращение огня между США и Ираном уже согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ранее сегодня в МИДе Ирана заявили, что договорились с Оманом о создании в Ормузском проливе временного морского коридора под совместным управлением, а также о его разминировании. Только торговые суда смогут проплывать по Ормузскому проливу. Военные такой возможности иметь не будут, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарип Абади. А государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, проинформировал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесение новых ударов по Ирану. Так утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Также утверждается, что вместо военных действий основные усилия Вашингтона будут сосредоточены на иных мерах давления, включая санкции. Южная Осетия сегодня отметит 18-ю годовщину признания независимости Республики России. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику защитникам Отечества, а в Государственном драматическом театре пройдет торжественное собрание с участием общественных и политических деятелей. Главным событием станет грандиозный концерт на театральной площади Цхинвала с участием более 300 артистов. Напомню, 26 августа 2008 года после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию и пятидневного конфликта Россия официально признала независимость этой республики, а также Абхазии. Ученые нашли на дне Онежского озера новые доказательства версии о космической катастрофе, которая могла произойти около 13 тысяч лет назад, сообщила пресс-служба РГПУ имени Герцена. В толще озерно-ледниковых глин обнаружили высокие концентрации частиц оксида железа, которые могут указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли, заявил декан факультета географии Дмитрий Субетта. Это открытие укрепляет версию о падении метеорита почти 13 тысяч лет назад, что могло привести к резкому похолоданию. Ученый отметил, что благодаря исследованию впервые удалось проследить полную картину перехода от ледникового периода к современному климату. Для его изучения впервые применили сверхточные магнитные измерения. Доходы Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне резко упали после того, как его переименовали в честь Трампа, сообщает газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на конфиденциальные документы. В них говорится, что центр, по прогнозам, недосчитается почти 100 миллионов долларов запланированных доходов, а коммерческая выручка окажется на 70% ниже целевых показателей. Пожертвования упадут на 25%. Спонсоры исчезли, продажи билетов исчезли, артисты исчезли. Это было похоже на конец света, описал последствия смены вывески источник газеты. В свою очередь, представитель Белого дома Лиз Хьюстон отметила, что Трамп сам выделил средства на восстановление учреждения. В первые дни сентября в Москве ожидается комфортная погода с температурой воздуха до плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Первая пятидневка сентября в столице обещает довольно комфортную погоду, сказала она. Днем прогнозируется в пределах 23-25 градусов выше нуля. А у меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Председатель футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карапука, Сапруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут, может, не в этом

0: В сезоне выиграем трофей, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорных. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российская фигуристка София Дзебко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Напомню, победительницей первого этапа юниорского гран-при ИСУ в Сиане стала София Дзебко. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также состязания паралимпийцев. В этом турнире выступит 6 гребцов из России. В завершение вновь футбол. Юношеская сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова в Санкт-Петербурге с 27 по 30 августа. Соперниками станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из двух таймов по 30 минут. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 14 градусов, небольшая облачность и без осадков, в Тюмени 25 тепла, в Красноярске плюс 15-17, облачные временами дожди, в Калининграде до плюс 20 без осадков, в Оренбурге 28 градусов выше 0, осадков не ожидается, в Воронеже плюс 23-25, в Ставрополе до 30 градусов, в Владикавказе до 25 тепла и кратковременный дождь, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 20, атмосферное давление будет выше нормы. В столице ночью плюс 12-14, днем кратковременные осадки плюс 16-18, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы.

0: экзотика.
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, неутомимый лос-анджелесский арт-рокер Спаркс, японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус, икона американской готики Мэрилин Мэнсон и канадский дрим-поп-дуэт Sunday Club. А открывает нашу очередную встречу композиция Squared исландско-фарерского дуэта Chiasmus, органично соединяющего неоклассику и экспериментальную электронику.

Chiasmus Squared із нового альбому Chiasmus 2 Reworked, изданного британським лейблом Erased Tapes Records. Этот проект был создан 17 лет назад звездой неоклассики, исландским композитором-мультиинструменталистом Олафером Арнольдсом и фарерским электронщиком Янусом Расмунсеном из популярного электропоп-хаус-коллектива Blood Group. Молодые музыканты были давно знакомы по студийной работе, вместе ездили на гастроли, делили концертные площадки фестивалей, а после часто играли совместные диджей-сеты. Постепенно Олафер и Янус, обнаружив общность вкусов и интересов, превратились в близких друзей и единомышленников. Так появился дуэт Chiasmus, в музыке которого фортепианный струнный квартет вполне уместно соседствует с электронными ритмами и звуками синтезаторов. Кстати, греческое слово «chiasmus», по-русски «хиазм», было выбрано для названия проекта не случайно и намекает на соединение неких противоположных тенденций. Хиазм – это риторическая фигура, содержащая противопоставление, парадокс или одновременное разнонаправленное движение. Новая работа «Chiasmus» появилась в результате эксперимента. Олафер и Янус пригласили своего давнего друга-композитора Алекса Сомерса, дуэт продюсеров и мультиинструменталистов Рачику Найяр и Нину Кит, а также исландский композиторский тандем Кьяртан Холм и Син Фанк, чтобы полностью переработать альбом. В нашей музыке так много слоев, и нам было очень интересно, что может всплыть на поверхность, когда другие артисты посмотрят на нее со своей особенной точки зрения, говорят музыканты.

0: Это был исландско-фарерский дуэт «Chiasmus». Прозвучала пьеса «Lest» из нового альбома «Chiasmus Tour Reworked».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, легендарная группа «Sparks» с песней «Выступление на премии «Оскар».

Sparks Academy Award Performance из концертного альбома Sparks Life on the Moon, выпущенного Transgressive Records. За почти 60 лет, проведенные на сцене, братья Рон и Рассел Майл успели попробовать на зуб практически все – от арт-рока, психоделии, глэма и протопанка до диска новой волны, электропопа, неоклассики и барокко. Так что теперь Sparks, оставаясь самими собой, существуют как бы вне времени и стилистического пространства. И новая концертная работа дуэта – прекрасное тому подтверждение. Это по-прежнему изящная, ироничная, изобретательная и небанальная поп-музыка самой высокой пробы. Нам всегда хотелось создавать музыку, выходящую за привычные рамки. Мы строили свою собственную вселенную, в которой правила могут быть любыми, потому что это наш мир, говорят братья. Именно поэтому нам удалось оставаться такими же смелыми и бескомпромиссными, как и в начале карьеры.

Это были заслуженные ветераны американской группы Sparks. Прозвучала песня «Vikings and Apologies» из нового концертного альбома «Sparks Life on the Moon». А наш обзор новинок продолжает японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус с композицией «Плохой совет».

Cornelius Bad Advice из альбома Refractions, изданного лейблом Eat Your Own Ears. Более трех десятилетий легендарный японский музыкант, продюсер и композитор Кейго Аямада, более известный как Cornelius, занимает уникальное место в современной музыке, превращая привычное поп-звучание в сложные ритмические системы и кинематографические звуковые ландшафты. Аямада – талантливый гитарист-самоучка и весьма изобретательный электронщик. Один из немногих артистов, которым удается, манипулируя различными поп-клише, создавать захватывающую экспериментальную музыку. Вот что говорит Cornelius о своей новой работе. «На этот раз, вместо того, чтобы обратиться внутрь, я хотел транслировать свои чувства, мысли и творческие идеи через взаимодействие с другими музыкантами. Эта концепция стала определяющей для альбома «Преломление», в записи которого приняли участие знаменитый американский гитарист Арт Линдси, лидер британской постпанк-группы Monochrome Set, Beat и давние соавторы Cornelius Шон Оно Леннон и Синтаро Сакамото.

Это был японский музыкант и продюсер Корнелиус. Прозвучала композиция, вьющийся и блестящий, из нового альбома «Refractions». А у нас на очереди звезда шок-рока, индустриальной готики Мэрилин Мэнсон с песней «Слеза Люцифера».

Мэрилин Мэнсон, Люцифер Стирдроп из альбома One Assassination on the God, Chapter 2, выпущенного лейблом Nuclear Blast Records. Сотрудничество с продюсером, мультиинструменталистом и талантливым кинокомпозитором Тайлером Бейтсом, стартовавший 11 лет назад с альбома «Бледный император», стало переломным моментом в затухающей карьере Мэрилина Мэнсона и вывело его на совершенно новый уровень. Музыка стала более кинематографичной, построенной на динамике и атмосфере, а к готическому имиджу органично добавились элементы мрачного постпанка и блюза. Созданное Бейтсом звучание оказалось более подходящим аккомпанементом для богатого нюансами голоса Мэнсона, чем надоевшие хэви-металлические рифы и индустриальные ритмы. Все это в полной мере относится и к новой, четвертой совместной работе Мэрилина Мэнсона и Тайлера Бейтса.

0: Это был Мэрилин Мэнсон, прозвучала композиция «None of the Suns», «Ни одно из солнц», из нового альбома «One Assassination Under God, Chapter 2».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор виннипегский дрим-поп-шугейс-дуэт «Sunday Club» с песней «Голубая волна».

Sunday Club, Blue Wave из дебютного альбома, который так и называется «Воскресный клуб», изданного лейблом Paperback Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня канадского дуэта. Она называется «Sad Summer» – «Грустное лето».

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
9: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
10: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем.
11: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
12: Идите-ка вы домой. Да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
13: Это мы прифронтовой город?
14: Как это?
15: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
16: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
17: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
19: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
18: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Тановка Донецкой Народной Республики. Стартовал новый этап предвыборной кампании. Дебаты, теперь споры в федеральном эфире кандидатам придется совмещать с поездками по стране. С 1 сентября Росинформмониторинг получит доступ к данным переводов по картам системы МИР и через систему быстрых платежей. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Тановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты, а также трех бригад Нацгвардии. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное и Гоптовка, а также Благодатная. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две станции РЭП и радиолокационную станцию и вооружение и прочую военную технику. Во вторник стартовал новый этап предвыборной кампании. Дебаты уже в работе площадки ВГТРК. Вести ФМ, Радио России, Маяк. Через неделю присоединится и телеканал «Россия-24». Теперь споры в федеральном эфире кандидатам придется совмещать с поездками по стране. На конференцию по патриотическому воспитанию в Киров прибыл лидер списка «Единой России» Владислав Головин. Народная программа партии предлагает комплекс мер поддержки педагогов, в том числе помощь в повышении квалификации и в росте зарплат.
2: Именно педагог.

0: А, к примеру, налоги на сверхдоходы могут быть гораздо выше.
1: Президент Путин сформулировал очень четко задачу. Максимальная сплоченность, тремя руками за. Новейшие технологии, великолепно. Все сделали для обеспечения фронта и тыла победы. Правильно совершенно. Мы работаем на эту победу, но я не вижу, чтобы работал на эту победу олигархат. Мы обязаны победить, и мы победим. Но любая победа требует закрепления, восстановления внутренней сплоченности.
0: Результаты своего исследования уровня жизни пенсионеров опубликовали в ЛДПР. Согласно данным либерал-демократов, пенсии и прожиточный минимум по стране серьезно различаются. Председатель партии Леонид Слуцкий рассказал о программе поддержки из 80 пунктов, рассчитанной до 2032 года.
2: Качество жизни пожилого человека в России сегодня очень и очень зависит, к сожалению, от региона его проживания. ЛДПР предлагает принять федеральный стандарт достойной старости. Базовые гарантии для пенсионеров, вне зависимости от места прописки, должны быть одинаковыми во всей стране.
0: Новые люди вместе с экспертами и автомобилистами в Ставрополе обсуждали, как доработать партийную инициативу о тонировке. Затемнение передних стекол машин предлагают разрешить, но сделать платным по прописке. По подписке, по мнению первого заместителя руководителя партии Владислава Дованкова, такая инициатива не только никак не повлияет на безопасность, но и пополнит бюджет.
3: Например, платишь 5000 рублей в год и можешь использовать тонировку. Пока наши эксперты и коллеги говорят, что до 50% боковые окна и до 60% лобовое стекло не повлияет никак на безопасность, а наоборот поможет людям не чувствовать вот эту жару, которая сейчас есть. Такой вот абонемент мог бы как раз еще и пополнить бюджет.
0: Партия «Зеленые» собрала единомышленников в Петербурге, чтобы обсудить проблему домашнего насилия. Новых законов здесь предлагают сразу не принимать, а сосредоточиться на общественной дискуссии. Об этом заявила лидер общего федерального списка партии Марина Шишкина.
4: Подобного рода документы должны приниматься тогда, когда общество, единое общество созрело и понимает, что это преступление. Это очень комплексная, многоярусная история. Я рада, что Петербург не оставляет эту проблему без внимания. Здесь и власть реагирует, и правоохранительные органы реагируют.
0: Сразу 6 политических сил, в числе которых партия пенсионеров, Родина, партия прямой демократии и Справедливая Россия, сошлись во вторник в дебатах с конкурентами, чтобы обсудить защиту традиционных ценностей и поддержку семьи. Молодым мамам с Правороса предлагают выдавать специальную зарплату, мамам-предпринимателям снижать налоги, а государству следить за информационным потоком, который легче всего затягивает именно детей. О последнем, в частности, говорила секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике Марина Ким.
5: Все соцсети России обсуждают приезд Канье Уэста. Вот приедет, скажем очень корректно, чернокожий, молодой, в общем-то симпатичный мужчина в немытых ботинках, или не приедет. Да какая разница? Почему мы каждый раз подрываемся как больные? Давайте работать профессиональными средствами с цифровой средой.
0: Выборы разных уровней, в том числе и депутатов Госдумы, будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. С 1 сентября Росинформмониторинг получит доступ к данным переводов. По картам системы мира через систему быстрых платежей ведомстве заверили, что это не создаст проблем для россиян и не приведет к блокировкам счетов. Новая норма, закрепленная в законе, который Владимир Путин подписал в конце прошлого года, направлена на расширение источников информации для борьбы с отмыванием денег. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги нации. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления ведущих футболистов клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет сделана операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. Ситуация с Бариновым, если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. А если придется выполнить операцию, не менее 6 месяцев, сообщил руководитель меддепартамента ЦСКА Эдуард Бетон.

0: Зуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера крыльев «Советов» Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 26 августа, в Южно-Сахалинске до плюс 20 без осадков. В Владивостоке пройдут кратковременные дожди, плюс 24 градуса. В Омске до 28 тепла, в Иркутске до плюс 23, вечером небольшой дождь. В Вологде плюс 15-17, небольшие дожди. В Уфе без осадков до 23 градусов тепла. В Пензе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20, пройдут небольшие дожди. В Нальчике плюс 27 дожди, во Севастополе без осадков плюс 30. В Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 20 градусов, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве днем кратковременные дожди, плюс 16-18, давление выше нормы, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сейчас в столице плюс 13 и пасмурно.

0: Александр Солженицын. Матрёнин двор. Продолжение. Вернулась Матрёна печальная. Всегда у неё бывала святая вода, а на этот год не стало. Не сказать, однако, чтобы Матрёна верила как-то истово. Даже скорее была она язычница. Брали в ней верх суеверия, что на Ивана Постного в огород зайти нельзя, на будущий год урожая не будет, что если метель крутит, значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостью. Сколько жил я у нее, никогда не видал ее молящейся, ни чтобы она хоть раз перекрестилась, а дело всякое начинало с Богом. И мне всякий раз с Богом говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе и икона Николая Угодника в кухоньке. За будни стояли они темные, а во время всеночной и с утра по праздникам зажигала Матрёна лампадку. Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та мышей душила. Немного выдравшись из колотной своей житенки, стала Матрёна повнимательней слушать и мое радио. Я не преминул поставить себе разведку. Так Матрёна называла розетку.
1: Все эти годы партия высоко держала...
0: Мой приемничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту.
1: Источник всех успехов нашей партии.
0: Но действительно выходил он для меня из глухой избы разведкой. В тот год повелось по две, по три иностранных делегаций в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках. Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала. «Ездят, ездят, чего-нибудь наездят». Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрёна из кухни. «Все новые, новые, на старых работать не хотят. Куды старые складывать будем?» Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрёна качала головой с печи. «Ой-ой-ой-ой-ньки, чего-нибудь изменят. Зиму или лето?» Исполнял Шаляпин русские песни. Матрёна стояла, стояла, слушала и приговорила решительно. «Чудно поют, не по-нашему». «Да что вы, Матрёна Васильевна, да прислушайтесь!» Еще послушала, сжала губы. «Не, не так. Ладу не нашего. И голосом балует». Зато и вознаградила меня Матрёна. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрёна, держась за фартук, вышла из-за перегородки, растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах. «А вот это по-нашему!» – прошептала она. Так привыкли Матрёна ко мне, а я к ней. И жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство, или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу, был ли я когда женат. Все тальновские бабы приставали к ней узнать обо мне. Она им отвечала: «Вам нужно, вы и спрашивайте. Знаю одно, дальний он». И когда не вскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше. А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, Да и не подозревал, чтоб там было что искать. Знал я, что замуж Матрёна вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке, то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки, ни замужней, и с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват. Знал, что детей у нее было шестеро, и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тело не нашли. За 11 послевоенных лет решила и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив, так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тального, и язык русский изглаживаются из памяти его. Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на середину.

В год его переводили, и он ясно усвоил, что как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек и тоже ожидала его в 3-й четверти. Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала? Дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое. И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон. «Да уж куда крутей, батюшка!» — заверил меня гость. «Бью его теперь, что неделя, а рука тяжелая у меня». В разговоре я вспомнил, что уж один раз и Матрёна сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрёна и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить узнавать, я спросил: «Не пойму, Матрёна Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Диверя моего сын», — ответила Матрёна суховато и ушла доить козу. Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего. И долгий вечер прошел. Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и работал в тишине избы под шорох тараканов и поступ ходиков, Матрёна вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла». Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее. Но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом, заставленный фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на моей тетради, а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. Из него выступала Матрёна. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. «Он за меня первый сватался, раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19, Фаддею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строили». Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда струганными бревнами и веселым смолистым запахом. «И вы его...» «И что же?» «В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть», — прошептала она. «Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну». Она уронила это.

0: и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14-го года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом. Смоляного богатыря с косой через спину, ее, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь. Да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки. Обвязанная старческим слинявшим платочком, смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны, как будто освобожденная от морщин, от будничного небрежного наряда, испуганная, девичья, перед страшным выбором. «Да, да, понимаю». Облетали листья, падал снег и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас, умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало, пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе Зимнему вернулся Фаддей из венгерского плена. Матрёна закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я как закричу, в колено б ему бросилась. Нельзя. «Ну, — говорит, — если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих». Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. «Ой-ой-ой, головушка бедная, сколько невест было на деревне!» Не женился, сказал, «Буду имечко твое искать, вторую Матрёну». И привел таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, искарит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть. Так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь и по сей день. И так зажал весь дом. «Меня сам ни разику не бил», — рассказывала она о Ефиме. «По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня ни разику». То есть был таки раз. Я с заловкой поссорилась. Он ложку мне об лоб расшибил. Скочила я от стола. Захлебнуться бы вам, подавиться, трутни. И в лес ушла. Больше не трогал. Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрёна тоже 6 детей. Среди них и Антошка мой, самый младший, поскрёбыш. и выжили все. А у Матрёны с Ефимом дети не стояли. До 3 месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый. Одна дочка, Елена, только родилась, помыли ее живую. Тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и 6-го ребенка, Александра, в Петров день схоронила. И решила вся деревня, что в Матрёне порча. «Порция во мне», — убежденно кивала и сейчас Матрёна. «Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила. Ждала, что порция из меня лягушкой выбросится, но не выбросилась». И шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фадея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба, и старела в ней беспритульная Матрёна. И попросила она у той второй забитой Матрёны чрево ее урывочек или кровиночку Фадея, младшую их девочку Киру. 10 лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут, сальца. Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю. Отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще 3 сестры ее метили получить эту избу.
1: Александр Солженицын. «Матрёнин двор». Моноспектакль с участием Бориса Плотникова. Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Борис Соколов. Соло на баяне Николай Севчук. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссеры Любовь Рындина и Антон Деникин. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году у меня юбилей, а значит, у моих одноклассников и однокурсников тоже. Так что уже полгода непрерывно хожу по ресторанам и придумываю всякие неожиданные подарки моим друзьям. Но юбилеи бывают не только у людей. Например, в этом году исполнилось 40 лет термину «графен». Вот давайте о нем и поговорим, тем более, что действительно есть о чем. История этого удивительного материала началась в тот момент, когда люди придумали использовать графит для письма. Случилось это в средние века. Откуда они брали графит? Ну, из земли, конечно. Месторождения графита разбросаны по всему миру. У нас в России с графитом тоже нет проблем. Его значимые месторождения есть в Бурятии, в Еврейской автономной области, в Хабаровском и Красноярском крае, а также в Челябинской и Свердловской областях. В мире каждый год потребляют почти 1,5 миллиона тонн этого замечательного минерала. Впервые графит, как самостоятельный минерал, описал Конрад Гесснер в своем трактате о минералах почти 500 лет назад. А 250 лет назад знаменитый шведский химик Карл Вильгельм Шейли доказал, что графит представляет собой разновидность кристаллического углерода. А в школе мы учим, что графит, как алмаз, это разные аллотропные модификации углерода. О том, что у графита слоистая структура, исследователи начали догадываться еще в середине 19 века. А вот в 1924 году это подтвердили исследования британского физика Джона Бернала. Он увидел эту слоистую структуру с помощью рентгеноструктурного анализа. И стало ясно, что графит действительно представляет собой стопку тонких слоев, сложенных из атомов углерода в виде пчелиных сот. Связи между слоями слабые, поэтому при письме слои легко отделяются друг от друга, отшелушиваются и оставляют на бумаге следы. В середине прошлого века физики принялись активно изучать эти графитовые слои, но изучать чисто теоретически, на моделях. Они были совершенно уверены, что невозможно заполучить отдельный графитовый слой толщиной в атом углерода, да и не будет он существовать в изолированном состоянии, считали физики. Вот, кстати, именно 40 лет назад этому атомарному слою графита присвоили имя графен. И правильно, у всего должно быть свое имя и название. Однако появление нового термина нисколько не прибавило оптимизма физикам. Они были по-прежнему уверены, что невозможно вычленить вот этот отдельный графитовый слой толщиной в один атом углерода. Ну вот просто невозможно, и все тут. Но в нашем дивном мире возможно все, что может придумать человек. И это в очередной раз доказали наши физики, выпускники Московского физтеха, кандидат физмат-наук Андрей Константинович Гейм и его ученик Константин Новоселов. В 2004 году, будучи сотрудниками Манчестерского университета, они получили живьем чистый атомарный слой графита, то есть графен. Причем получили с помощью невероятно простой манипуляции. Они взяли клейкую ленту, наложили на поверхность кристалла графита, а потом резко оторвали его. Вместе с лентой от кристалла оторвалось несколько атомных слоев графита. Теперь на этот скотч наложили новую ленту, оторвали, и получился уже слой потоньше. И так это делали до тех пор, пока не остался одноатомный слой. Это и есть графен. Этот смешной метод Гейма и Новоселова получил наукообразное название «механическое отшелушивание» и тривиальное, то есть народное название «метод скотча». Графеновый лист в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Но этим физиков не испугать. У них есть сканирующий туннельный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, которые позволяют рассмотреть графен. Физики по всему миру бросились изучать свойства этого двумерного материала. Они спинным мозгом чуяли, что графен может принести новое открытие и много пользы. Прошло немногим больше 20 лет с момента выделения графена в чистом виде, а количество научных публикаций приближается к 230 тысячам. Это настоящий графеновый бум. 10 лет назад каждый день выходило по 40 новых статей об исследовании графена и его свойств. Лидеры здесь – Китай, США и Южная Корея. А что Россия? На нашу долю в море публикаций о графене приходится всего 2 с небольшим процента. И это вполне закономерно, увы. Лидеры списка Китая и США тратят на науку гигантские деньги, во много раз больше, чем в России. А без финансирования естественные науки развиваться не могут. Нужны новейшие приборы, а они дорогие. Тем не менее, у нас есть лаборатории, где активно занимаются графеном. Ну вот, например, в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова в Якутске, в Институте физики полупроводников имени Ржанова в Новосибирске, в физтехе, в Сколтехе и Институте общей и неорганической химии имени Курнакова в Москве. Так чем же так хорош этот графен? Он оправдал ожидания физиков? Он действительно оказался необычным и многообещающим? Да, действительно. Ну вот судите сами. Во-первых, оказалось, что у графена, этого ничтожного ажурного листочка, феноменальная прочность. Он примерно в 200 раз прочнее стали, при этом он легкий и гибкий. То есть это самый прочный из известных материалов. Но при этом он может растянуться на 20%. А отсюда прямой путь к гибкой электронике. Во-вторых, у графена феноменальная электропроводность. Она тоже превосходит все известные материалы. Подвижность носителей заряда в графене исключительно высока. Поэтому он идеален для высокочастотных транзисторов и других электронных компонентов. Теплопроводность графенов также находится на рекордном уровне и значительно превышает показатели той же меди, скажем, да, или других традиционных материалов. Наконец, и оптические свойства графена тоже уникальны. Он практически прозрачен в видимом диапазоне, поэтому прозрачные электроды и дисплеи – это работа для графена. А есть ли какие-то конкретные применения графена на практике? Вот уже сейчас, сегодня, есть. Вот, например, графен начали использовать как функциональную добавку, чтобы лучше и быстрее охлаждать процессоры смартфонов. Добавляют графен также в диафрагмы наушников или динамиков, чтобы улучшить передачу звука. Он снижает нежелательные вибрации, поэтому звук становится чище. Конечно, самый массовый продукт – это Powerbank. Производители говорят, что он заряжается за 20 минут. Графен есть в теннисных ракетках, поэтому они весят на 300 граммов меньше, чем обычный, а сила удара та же. Графен добавляют в бетон, чтобы усилить его прочность. Вообще с графеном все еще связаны большие планы. Из него планируют делать дешевые солнечные батареи, опресняющие устройства для морской воды, гибкие дисплеи и сенсорные экраны, сверхпрочные бронежилеты, сверхчувствительные микропроцессоры, элементы для беспилотников космических ракет, телефоны с бесконечной зарядкой, умную одежду. Ну, в общем, всего не перечесть. И, конечно, использование в медицине тоже предусмотрено. С помощью графена собираются диагностировать и лечить рак и тестировать новые лекарства. Но можем ли мы сказать при этом, что графен изменил нашу жизнь? Нет. Во-первых, он все еще очень дорогой. 1 грамм чистого графена, который используют в электронике, стоит около 28 миллиардов долларов. Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому что нет дешевых технологий. Так что, несмотря на уникальность и взрывной рост исследований, графен не изменил мир. Возможно, пока, потому что сегодня экономическая целесообразность против него. Впрочем, нет сомнений, что дешевые технологии для массового производства графена обязательно появятся. Технический прогресс неудержим.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
0: На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
4: Нет. Что именно?
5: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит в системе неполадки и мозг работает ненормально, и наоборот.
4: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
5: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы. Формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, которые может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
4: Так можно и в хирургии оказаться.
5: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы, клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
4: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
5: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда. потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
4: А что предлагает современный рынок?
5: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных, гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений, энтеросорбенты для очищения, про- и пребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
4: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
5: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
4: Значит, и поддержка нужнее.
5: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
4: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволит сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
5: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется «Дезапорин». Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запором ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
4: А из чего делают этот гель?
5: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
4: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
5: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходят послабляющие действия. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие, Также в дезапарине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
4: А есть ли что-то в дезапарине, что может поддержать перистальтику кишечника?
5: В дезапарине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезапарине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
4: Получается, дезапарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
5: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дезапарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты. Выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дезапарин. Позвоните и получите дезапарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин.
4: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дезапарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
5: Верно. Я бы сравнила дезапарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дезапарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дезапарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях и размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
4: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
5: А главное, дезапарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дезапарин. Позвоните и получите дезапарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин. Дезапарин подарит легкость, комфорт и красоту.
4: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в нашей жизни.
0: Раритеты. Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, а подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в российском Минобороны. В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали 3 человека. Россия уверена в победе в специальной военной операции. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» накануне освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Потери противника на данном направлении составили до 350 человек. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 230 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники, двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригады ВСУ, двух бригад обороны в районах населенных пунктов Малеевка, Новый Мир, Шевченково, Червоный Оскол, Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и 460 беспилотников. Взрывы прогремели в Чернигове. В нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины. Там возник пожар, а в подконтрольном ВСУ районе Запорожской области также было повреждено предприятие. Средствами ПВО в течение дня были перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Россия уверена в победе в специальной военной операции. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет. А какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации.